0: стремились, вырываясь наружу, была уже не впереди, а позади. Мы описали около угрожающей гигантскую полуокружность и ворвались обратно в центр скопления. Леонид ударил кулаком по креслу. Лицо его дико перекосилось.
1: «Они сильнее!» — рычал он. «Они сильнее нас!»
0: Ольга схватила его за плечо. «Стыд! Немедленно прекрати истерику! Они не сильнее нас, но мы безрассудны!» Ее окрик подействовал отрезвляюще не на одного Леонида. Почти у всех нас сдали нервы. Еще никогда мы так не форсировали мощности, а нас даже не отшвырнуло, просто повернуло. «Я требую спокойствия», — властно сказала Ольга. Мум донесла ее настояние до экипажа. «Положение осложнилось, но не безнадежно. То, что не удалось около угрожающей, может удастся в другом районе. У нас есть последняя возможность — прорываться с боем». Звездолет, завернув вокруг угрожающей, вторично несся в созвездие Недоброе, откуда мы поспешно удирали. Между созвездием Недобрым и развернувшей нас обратно угрожающей густо пылали рассеянные звезды. Такой представилась нам картина этого участка сферы. Вскоре обнаружилось, что нас вовлекали не все звезды. От некоторых вырывался гигантский конус аннигилирующего пространства, засасывающего звездолет. Мы поспешно уходили от этих активных светил. Недоверие к ним превратилось в боязнь, когда вокруг одного мы обнаружили систему таких же металлических планет, как вокруг угрожающей, а на планетах крейсеры. Нас подтягивали поближе для нанесения удара по звездолету, сомнений не было. Зато встречались и другие светила. Они не стремились засосать нас к себе. У этих светил тоже встречались планетные системы, но планеты походили на наши солнечные, а не металлические шары. Мне показалось, что на одной из них я вижу города. «Надо прорываться в районе неактивной звезды», — решила Ольга. «Нам будут мешать, и придется действовать похитрее». Враги не хуже нас соображали, чего мы хотим. Они поймали нас в звездную мышеловку и не собирались выпускать. Они меняли кривизну межзвездных просторов с непостижимой легкостью и энергией. Нас даже не подпустили к неактивным светилам. К ним не было прохода в пространстве. Мы нацеливались на них, но пролетали мимо. А когда нас выворачивало в сторону, впереди опять появлялась зловещая активная звезда, и мы различали вокруг нее металлические планеты и флотилии космических крейсеров. Ольга проанализировала тактику противника. К неактивным звездам они закрывают дорогу весьма решительно. Очевидно, здесь существует реальная возможность выхода наружу. Но к активным светилам присасывают, в общем, без особой энергии. Очевидно, они поджидают, когда мы выдохнемся. Нам надо сыграть на их ожидании и повернуть их план против них. Что ты придумала, Ольга? Скоро увидишь, Элли. Приемники продолжали ловить возмущение пространства. Одну передачу удалось частично расшифровать. «Продолжайте. Не безграничны заслоны. Единственный». Удалившись от кучки Недоброй, мы штурмовали серию неактивных звезд неподалеку. Атаки не усиливались, а слабели. Мне вообразилось, что запасы активного вещества на исходе, но Ольга успокоила меня. «Пусть и у врагов создастся тоже впечатление. Не возражаю, если они порадуются, что мы выдыхаемся». Вскоре звездолет стал сбрасывать скорость. Если кривизну мы штурмовали на 5000 единиц, в скоплении двигались на сотнях, то теперь скорость превышала световую всего в десятки раз. И тогда Ольга объявила свой замысел. Враги искривляют пространство, когда мы пытаемся проскочить мимо активных звезд, но не препятствуют сближению с ними. Значит, надо идти на присасывающую звезду, а потом вблизи ударить по ее планетам боевыми аннигиляторами, превратить планету в гигантскую яму пространства и вырваться сквозь новосотворенную пустоту наружу. Я знал, что Ольга задумала что-то смелое. Я предполагал, что она собирается навязать бой крейсерам врагов. То все же было испытанное дело. Леонид с Алланом уничтожили уже 4 вражеских корабля. Удастся справиться и с 40. Но уничтожать планеты? У человечества имелся опыт создания планет. На одну Ору потратили труд 2 поколений. Но ударить по шарику раз в 5 превышающему Землю по объему, в 1000 раз по массе, по металлической планете, защищенной собственными механизмами, флотилией галактических кораблей и, быть может, коллективной поддержкой других мощно вооруженных космических тел, Ольга спокойно опровергла посыпавшиеся возражения. Расчеты пока в нашу пользу. Запасов активного вещества хватит на поражение любой планеты, какова бы ни была ее масса. Мощность одновременного удара аннигиляторов обеспечивает практически мгновенный распад объекта. Нужно лишь подойти на достаточную дистанцию. Об этом позаботятся сами враги. Пусть они подтягивают нас к себе на свою голову. Других шансов вырваться нет. Еще 10 кругов в звездном скоплении, еще 20 ударов о заборы их кривизны и обессиленные, мы станем добычей разбойников. Ольга получила затребованные полномочия на космическое сражение. «Командование на время прорыва беру на себя», — закончила она. «Я не хочу обижать мужчин, но для битв вы малопригодны, друзья. Вы слишком темпераментны и неустойчивы. Отдохните. Нам предстоят тяжкие испытания. Пусть каждый исполнит свой долг, как говорили предки». Мне кажется, Леонид даже обрадовался, что не он будет командовать сражением. После неудачного прорыва мимо угрожающей, он в какой-то степени потерял уверенность в себе. Каждый из нас мыслью и чувством ускорял сближение с врагами, но Ольга не увеличивала, а сбрасывала скорость. Мы уже не неслись, мощно сматывая пространство, но еле плелись на дне сверхсветовой области. Еще несколько торможений, и мы должны были перевалиться по ту сторону светового барьера, став видимыми для любого наблюдателя с телескопом. Со стороны наш звездолет, вероятно, казался материальным комком отчаяния и безволия, мечущимся почти без энергии то сюда, то туда. Но как бы мы ни метались и не меняли направление, появившаяся в пространстве кривизна сама задавала нам траекторию на угрожающую. В третий раз нас несло на нее. Какие-то чудовищные механизмы деятельно перетасовывали геометрию космоса, чтобы мы угодили в разверзшуюся пасть. И Ольга покорно вела звездолет по предписанному пути. Конечно, мы понимали, что она обманывает врага, но то было понимание разума, а не чувства. У меня все холодело, когда я глядел, как свирепо вырастает зловеще красное угрожающее. Еще ни разу нас не выворачивало на нее так прямо в лоб. Безвольный полет корабля продолжался до тех пор, пока искривление пространства не сменилось его уничтожением. Опять нас стало засасывать на угрожающую. Звездолет, словно очнувшись, рванулся назад, но с каждым разом действия врагов становились увереннее, наше сопротивление слабело. Мы боролись, обреченно боролись, перед тем, как погибнуть. Так это должно было представляться со стороны. Вскоре у нас уже не было собственной скорости. Нами полностью командовала чужая воля, и стало ясно, куда нас тащит. Угрожающая понемногу отклонялась от оси полета. Нас несло на золотую планету, базу вражеских крейсеров под удар ее гравитационных механизмов. «Что там видно, Элли?» Руководя работой всех механизмов корабля, Ольга сама редко бралась за бинокль. «Все те же крейсеры. Они не летят навстречу?» «В сверхсветовой области пространство чисто. Скоро сорвутся. Золотая планета уменьшает аннигиляцию. Очевидно, они считают, что можно уже не гнать нас форсированно на убой. Через несколько минут они убедятся, что рано нас хоронят». Эти несколько минут тянулись долго. И когда они исчерпали себя, началось то, чего мы с такой тревогой ожидали и что так торопили мыслью. Ольга запустила ходовые аннигиляторы, и звездный плуг ринулся по прямой на золотую планету. Рекорды скорости, поставленные Леонидом около угрожающей, были сметены. Предварительный расчет и близко не подходил к тому, что с таким хладнокровием так решительно проделывала Ольга. Я не знаю, сколько прошло минут, велся ли вообще счет на минуты, может, это были лишь замедлившиеся в сознании секунды, но корабль перелетел за 6000 световых единиц, а скорость все увеличивалась. Мы атаковали, в 7000 раз обгоняя свет. И тут разрушители поняли свою ошибку. В сверхсветовой области появились 10 рванувшихся навстречу точек. Я видел две разные картины. Вокруг золотой планеты хищно кружили 10 боевых крейсеров врага, так показывали бинокли-умножители в обыкновенной оптике, но реально было уже не так. Оптика с ее медленным светом давала картину давно прошедшую. В действительности все они, эти 10 крейсеров, как спущенные с цепи псы, яростно пожирали простор. Мы четко локировали их волнами пространства. И я не мог не удивиться мужеству наших врагов. Нет, я не перестал их ненавидеть. В разрушителях сконцентрировано общественное зло, открытое нами в космосе. К злу нельзя относиться по-доброму. С ним нельзя мириться, его немыслимо уважать. Презрение, ненависть – вот единственное, чего оно заслуживает. Но враги были храбры. Это надо признать. Они могли бы разлететься от обреченной планеты. На спасение собственных жизней тем, кто сидел в крейсерах, хватило бы и времени, и скорости. Вместо этого они бросились на верную гибель, чтобы попытаться уберечь от уничтожения оставшихся на планете. И вспоминая все, что тогда произошло, я не перестаю удивляться, почему их отчаянно смелый план не удался. Во всяком случае, они были близки к его осуществлению, так угрожающе близки, что, может, лишь тысячных долей секунды им не хватило для успеха. Мной овладело смятение, когда я увидел эти несущиеся навстречу смертоносные точки. «Ольга, атакуй!» — крикнул я.
2: «Рано!» — ответила она. «Рано, Элли?»
0: «Атакуй!» — молил я, охваченный страхом. «Пойми, они обгоняют собственные гравитационные удары. Каждая секунда промедления — это новые волны перегрузок, что обрушатся потом».
2: «Гравитаторы смягчат их», — сказала она непреклонно. «Я не могу слишком рано атаковать, чтобы не упустить планету с оси.
0: Планета! Не корабли закрывает выход на волю. Не забывай этого!»
2: Наша скорость складывалась со скоростью крейсеров. Точки в сверхсветовой области стремительно росли. И тут не выдержали нервы у Леонида.
1: «Больше нельзя, Ольга!» — закричал он. «Ты погубишь звездолет, Ольга!»
2: «Еще не время», — ответила она. Он схватил Ольгу за руку. Он был вне себя.
1: «Ольга, я не позволю!»
2: Она с силой вырвала руку. «Приказываю всем! Спокойствие! Не сметь отвлекать меня!» И опять была мутная тишина, звенящая, тяжко бьющаяся в жилах кровью. Крейсеры противника приобрели контуры. Они были в часах светового пути, в секундах нашего исступленного космического бега. И в этот момент Ольга включила боевые аннигиляторы. Тела на экранах волн пространства мгновенно расплылись в туманности, завихрились, слились в одно мерцающее пятно. И пронесясь сквозь то, во что они превратились, мы увидели в оптике 10 ярко вспыхнувших и тут же погасших звезд. Флотилия врага больше не существовало. Теперь мы видели лишь медленно выраставшую в оптике обреченную золотую планету, отчаянно генерирующую, как показали потом приборы, защитные гравитационные поля. А затем мы ворвались в полосу гравитационного залпа погибших крейсеров. И оказалось, что наши гравитаторы не способны его отразить. Меня сжало. Дыхание вырвалось с тоном, около меня застонал Асима. Леонид чертыхнулся. Эта первая волна была самой слабой. Крейсеры выпускали ее перед уничтожением, и, очевидно, мощности их орудий тогда иссякали. Не сомневаюсь, что и сами они знали об ослаблении своих ударов, и дальнейшее сближение преследовало лишь одну цель – столкновение лоб в лоб, взаимное уничтожение. Зато вторая полоса перегрузок была так мощна, что у меня не хватило дыхания на стон. Я был раздавлен, пронзительная боль разрывала клетки тела. Рядом со мной хрипел опрокинувшийся Леонид. Он потерял сознание. Может, был уже мертв. Лишь Ольга, вцепившаяся руками в поручни кресла, сумела сохранить себя от потери сил. «Ольга!» – прохрипел я, силясь приподняться. «Ольга, третьего удара!»
0: «Держись, Элли!» – крикнула она, задыхаясь. «Держитесь, друзья! Сейчас мы их уничтожим!»
2: Третья волна перегрузок обрушилась на нас в момент, когда я увидел распад проклятой планеты разрушителей. Огромный диск вспыхнул в сверхсветовой области и тут же разлетелся в клочья. А в оптике мы увидели гигантский взрыв, вырвавшийся из недр планеты. Ольга точно рассчитала, беспощадно нанесла удар. Все было кончено в доли секунды. Ужасной планеты, преградившей своими чудовищными механизмами выход из звездного скопления, больше не существовало. Взамен ее зияла новая яма в пустоте, провал в космическом пространстве. И последним, что я видел, теряя сознание от третьей гравитационной волны, налетевшей слишком поздно, чтобы спасти врагов, были видения, унесенные далеко в сторону, превратившиеся снова в красноватую точку, никому теперь не грозной угрожающей, и чистое небо, великолепный Млечный Путь, гигантский простор мироздания. Мы вырвались из звездной тюрьмы, едва не ставшей нашей могилой, на волю, в космос.

0: Роберт Шекли. «Земля, воздух, огонь и вода». Радио на космическом корабле никогда не бывает в порядке. И радиостанция на борту Элгон Квина не составляла исключения. Джем Реддл разговаривал с находящейся на Земле объединенной электрической компанией, когда связь вдруг прекратилась, и в маленькую кабину пилота ворвались чужие голоса. «Я не нуждаюсь в крючьях!» — гремело радио. «Мне нужны конфеты!» «Это станция Марса?» — спрашивал кто-то. «Нет, это Луна. Убирайся к черту с моей волны!» «А что мне делать с 300 крюков?» «Продень их себе в нос! Алло, Луна!» Какое-то время Реддл слушал обрывки чужих разговоров. Радио успокаивало его, давало ему ощущение, что космос так и кишит людьми. Ему приходилось напоминать себе, что все эти звуки производят не более полусотни людей, какие-то пылинки, затерявшиеся в пространстве поблизости от Земли. Радио громыхало несколько мгновений, затем начался непрерывный гул. Реддл выключил приемник и пристегнулся ремнями к креслу. Элгон Квин пошел на снижение, скользя сквозь облака к поверхности Венеры. Теперь, пока корабль не закончит спуск, он мог заняться чтением или вздремнуть. Перед Реддлом стояли две задачи. Первая была разыскать корабль-автомат, который Объединенная Электрическая послала сюда лет 5 назад. На нем была установлена записывающая аппаратура. Реддл должен был ее снять и доставить на Землю. Элгон Квин шел по спирали к холодной, овеянной ураганами поверхности Венеры, автоматически настраиваясь на локаторную установку корабля-автомата. Корма корабля раскалилась докрасно, когда Элгон Квин, теряя скорость, пробился через плотную атмосферу. Вихри снега окутали корабль, когда он, работая хвостовыми дюзами, переворачивался для посадки. И, наконец, он мягко опустился на поверхность планеты. «Совсем неплохо, малыш», — похвалил Реддл корабль. Он отстегнулся и подключил радио к своему космическому костюму. Приборы показывали, что корабль-автомат находился в 2,5 милях, так что отягощать себя провизией не стоило. Он просто прогуляется, заберет приборы и тут же вернется обратно. «Наверное, еще успею послушать спортивную передачу», — сказал Реддл вслух. Он последний раз проверил космический костюм и отвернул первую крышку люка. Испытание космического костюма и было второй и главной задачей Реддла. Человек пробивался в космос. Конечно, в масштабах Вселенной это были первые шаги. И все же вчерашние пещерные жители и созерцатели звезд покидали Землю. Вчера человек был наг, до жалости слаб и безнадежно уязвим. Сегодня, закованный в сталь, на добело раскаленных ракетах он достиг Луны, Марса и Венеры. Космические костюмы были звеном в технологической цепи, которая протягивалась от планеты к планете. Первые образцы костюма, который был на Реддле, прошли различные испытания в условиях лаборатории и выдержали их достойно. Теперь оставалось последнее. Испытание в естественной обстановке. «Подожди здесь, малыш», — сказал Реддл кораблю. Он выбрался через последний люк и спустился по трапу Элгон Квина, облаченный в самый лучший и самый дорогой космический костюм, когда-либо изобретенный человеком. Реддл пошел путем, которым его вел радиокомпас. Шагать было легко по неглубокому снегу. Вокруг почти ничего нельзя было разглядеть. Все тонуло в серых венерианских сумерках. Кое-где сквозь снег пробивались тонкие упругие ветки каких-то растений. Больше он не заметил никакой жизни. Реддл включил радио, думая услышать, как сыграла главная бейсбольная команда. Но поймал лишь конец сводки погоды на Марсе. Пошел снег. Было холодно, во всяком случае, так показывал прибор на запястье. В костюм холодный воздух проникнуть не мог. Хотя в атмосфере Венеры кислорода было достаточно, Реддл не должен был дышать воздухом планеты. Пластиковый шлем укрыл его в крошечном, созданном человеком собственном мире. Поэтому он и не чувствовал холодного резкого ветра, упорно бившего в лицо. По мере продвижения вперед снег становился все глубже. Реддл оглянулся. Корабля уже почти не было видно в серых сумерках, и идти было очень трудно. «Если здесь будет колония, — сказал он себе, — ни за что не поселюсь». Он усилил подачу кислорода и полез через сугробы. Потом включил радио и поймал какую-то музыку, но слышно было так плохо, что нельзя было разобрать, музыка ли это вообще. Он с трудом брел по снегу, часа два мурлыкая песенку, которую, как ему казалось, он слушал. Мысли у него были о чем угодно, только не о Венере. И прошел так больше мили. Вдруг он по колено провалился в рыхлый снег. Он встал, отряхнулся и заметил, что вокруг разгулялась настоящая вьюга. А он ничего и не почувствовал в своем костюме. Причин для беспокойства не было. В чудодейственном скафандре ему ничего не грозило. Вой ветра доходил до него слабыми отголосками. Ледяная крупа в бессильной злобе билась о пластиковый шлем, стучала, как дождь по железной крыше. Он брел, проламывая наст на поверхности глубокого снега. За следующий час снег стал еще глубже, и Реддл заметил, что скорость ветра необычайно возросла. Вокруг него росли сугробы и тут же покрывались тонкой коркой льда. Ему и в голову не пришло повернуть назад. «Черта с два!» — успокаивал себя Реддл. «Костюм ничего не пропустит». Потом он провалился в снег по пояс. Усмехнувшись, выбрался, но со следующим шагом снова проломил тонкий наст. Он попытался идти напролом, но снега стали перед ним непреодолимой преградой. Через 10 минут он выдохся, и ему пришлось усилить подачу кислорода. И все-таки Реддл не испытывал страха. Он твердо знал, что на Венере ничего опасного нет, ни ядовитых растений, ни животных, ни людей. Ему нужно было лишь совершить прогулку в самом усовершенствованном и дорогом костюме, когда-либо созданном людьми. Все больше хотелось пить. Теперь ему казалось, что он просто застрял на одном месте. Снег доходил до груди, и все труднее и труднее стало выбираться на поверхность. А выбравшись, он тут же проваливался снова. Но он упрямо шел вперед еще с полчаса. Потом остановился. Ничего вокруг не было видно. Плотная снеговая завеса падала с тускло-серого неба. За полчаса он прошел лишь ярдов 10. Реддл застрял. Межпланетная связь никогда особой надежностью не отличалась. Видно, Реддлу так и не удастся передать на Землю свое сообщение. «Говорит Элгон Квин», — повторял он. «Вызываю объединенную электрическую».
1: «Отлично! Овощи купил! Возвращаюсь!»
2: «Ой, стану я врать! Да он руку сломал!»
1: «И 4 корзины спаржи, да! Не забудьте написать на них мое имя!» «Конечно, мы находимся в состоянии невесомости!»
2: «Ага, а руку-то он все-таки сломал!»
0: «Говорит Элгон Квин!» «Эй, контроль, пропустите меня! Я с овощами, срочно, вне очереди!» Взывал Реддл. «Нужна объединенная электрическая! Я застрял в снегу, не могу вернуться на корабль! Что делать?» Радио ровно загудело. Реддл опустился на снег и стал ждать инструкции. Еще и снегопад на голову. «Он что, и маскимос такое терпеть?» Объединенная электрическая впутала его в эту историю, пускай теперь и вызволяет отсюда. Костюм окутывал теплом, и Реддл старался не вспоминать о пище и воде. А сугробы вокруг все росли, и вскоре он задремал. Проснувшись через несколько часов, Реддл почувствовал невыносимую жажду. Радио жужжало. Он понял, что ему придется самому выбираться из беды. Если он не доберется до корабля как можно скорее, то у него иссякнут последние силы, и тогда уже ничего не сделать. Тогда не помогут и удивительные свойства космического костюма. Он поднялся. В горле у него пересохло. Жаль, что не додумался взять с собой чего-нибудь поесть. Но кто мог подумать, что такое может случиться? Ведь и пройти-то было нужно всего 5 миль, да еще в таком замечательном костюме. Надо что-то придумать, чтобы двигаться по этому тонкому насту. Лыжи. Из чего делают лыжи на земле? Он внимательно осмотрел один из гибких кустиков, что торчали из снега. Пожалуй, они подойдут. Реддл попытался сломать один из них, твердый и маслянистый. Перчатки скользили по ветвям. Невозможно было ухватиться, ему бы сейчас нож, но ножи ни к чему на космическом корабле. Они там так же бесполезны, как копье или рыболовный крючок. Он снова изо всех сил потянул растение, потом снял перчатки и стал шарить в карманах. Может, найдется что-нибудь режущее. В карманах ничего не было, кроме потрепанного экземпляра правил посадки на планеты коммерческих кораблей грузоподъемностью более 500 гросс-тонн. Он сунул книжку в карман. Руки онемели от холода, и Реддл снова натянул перчатки. Потом его осенило. Расстегнув на груди костюм, Реддл нагнулся и стал орудовать одной стороной застежки молнии, как пилкой. На растении появился надрез, а внутрь костюма ворвался морозный воздух. Реддл включил обогреватель и продолжал пилить. Так он перепилил три куста, а потом зубцы молнии затупились, и пилить стало невозможно. «Надо делать эти штуки из твердых сплавов», — подумал Реддл. Он расстегнул молнию на рукаве и продолжал работать. В конце концов он напилил себе сколько нужно стеблей подходящей длины. Оставалось застегнуть костюм, но это оказалось совсем непростым делом. Опилки и вязкий сок набились меж зубцов. Реддл с трудом застегнулся и пустил обогреватель на полную силу. Теперь за лыжи. Стебли гнулись легко, но с такой же легкостью и разгинались, а связать их было нечем. «Дурацкое положение», — сказал он вслух. У него не было ни шнурка, ни веревки, ничего такого. «Что же делать?» — спросил он себя.
2: «Никогда еще нигде так не принимали», — сказал кто-то по радио.
0: «Элгон Квин вызывает Землю!» Яростно в тысячный раз прохрипел Реддл.
2: «Алло, Марс?»
0: «Объединенная электрическая вызывает Элгон Квин. Может быть, это солнечная корона?»
1: «Да скорее похоже на космическое излучение. А это кто?»
0: «Объединенная электрическая. Наш корабль задержался».
2: «Говорит Элгон Квин!»
0: Надрывался Реддл.
2: «Реддл, что вы там делаете? Вы не первооткрыватели, вы не на экскурсии. Забирайте аппаратуру и немедленно назад!» «Говорит Луна-2!»
1: «Да придержите язык хоть на минуту, Луна!» — взмолился Реддл.
2: «Послушайте, я влип, застрял, увяз в снегу, нужны лыжи! Лыжи, вы слышите меня?»
0: Радио размеренно урчало. Реддл снова взялся за лыжи. Стебли нужно связать. Оставался один выход — использовать провода радио или обогревательной аппаратуры. Чем пожертвовать? Да, выбор не из легких. Радио необходимо. Но с другой стороны, даже сейчас, когда обогреватели работали непрерывно, он мерз. Повредить обогреватель — значит остаться один на один с холодом Венеры. «Придется пожертвовать радио», — решил он.
2: «Вы ведь скажете, и правда?»
0: — внезапно проговорило радио.
2: «В мой следующий отпуск!»
0: И снова умолкло. Реддл понял, что не сможет без радио, без его голосов, в своем одиноком кусочке цивилизованного мира. Голова кружилась, одолевала усталость, горло пылало от жажды, но Реддл не чувствовал себя одиноким, пока успокаивающе гудело из приемника. К тому же, если с лыжами у него ничего не выйдет, без радио он действительно будет отрезан от всего мира. Стремительно, боясь передумать, он сорвал провода обогревателей, снял перчатки и взялся за дело. Это было не так просто, как он предполагал. Он почти ничего не видел, потому что пластиковый шлем покрылся изморозью. Узлы на скользкой пластиковой проволоке не держались. Он стал вязать узлы сложнее, но все это было бесполезно. После долгих неудач и ошибок ему удалось связать узел, который держался. Но теперь стебли выскакивали из узлов. Ему пришлось исцарапать их застежками костюма, тогда они стали держаться. Когда одна лыжа, или скорее снегоступ, была почти готова, приступ головокружения заставил его прекратить работу. «Нужен хотя бы глоток воды». Он отвинтил шлем и сунул в рот пригоршню снега. Это немного утолило его жажду. Без шлема он видел получше. Пальцы рук и ног одеревенели от холода. Руки и ступни занемели. Но больно не было. По правде говоря, это было даже приятное ощущение. Он почувствовал, что ему смертельно хочется спать. Никогда в жизни так не хотелось. И Реддл решил хоть немного вздремнуть, а потом опять взяться за работу.
2: «Крайне срочно! Крайне срочно! Объединенная электрическая вызывает Элгон Квин! Отвечайте, Элгон Квин, что случилось?»
0: «Не могу добраться до корабля», — бормотал Реддл в полусне.
2: «Что стряслось, Реддл? Что-нибудь вышло из строя? Корабль?»
0: «Корабль в порядке».
2: «Что случилось? Костюм подвел?»
0: «Нет», — вяло бормотал Реддл сквозь сон. Он и сам не понимал, что же произошло. Каким-то образом он был вырван из цивилизованного мира и отброшен на миллионы лет назад, к тем временам, когда человек в одиночку противостоял силам природы. Еще недавно Реддл был облачен в сталь и мог метать молнии. Сейчас же он повержен наземь и сражается с силами огня, воздуха и воды. «Я не могу объяснить. Только заберите меня отсюда», — сказал Реддл. Он встряхнулся, прогоняя сон, и с трудом поднялся на ноги, уверенный, что сделал важное открытие. Он только теперь понял, что борется за свою жизнь точно так же, как миллиарды других людей боролись во все времена. Как будут вечно бороться, хоть им и даны небывалые космические корабли. Он не собирается умирать. Так просто он не сдастся. Прежде всего, нужно разжечь огонь. В кармане брюк, кажется, была коробка спичек. Он быстро стащил с себя космический костюм и теперь стоял на снегу лишь в штанах и рубашке. Потом он протоптал снег до земли, и получилась защита от ветра. Он аккуратно сложил стебли для костра и насовал между ними листков из потрепанных правил. Поднес горящую спичку. Если не загорится... Но костер загорелся. Маслянистые ветки занялись сразу же и запылали, растопив снег. Реддл набрал снега в шлем и поднес его поближе к огню. Теперь у него будет и вода. Он так низко наклонился над пылающими стеблями, что у него затлела рубашка. Но огонь не угасал, и Реддл швырнул в костер все оставшиеся стебли. Их было немного. Даже если бросить в огонь наполовину готовую лыжу, то и этого хватит ненадолго.
3: «А вы знаете, что она мне сказала?» «Нет, правда, хотите знать, что она мне сказала?» «Она сказала...»
2: «Срочно, крайне срочно! Всем долой из эфира!» «Послушайте, Реддл, это объединенная электрическая. За вами послан корабль с Луны. Вы слышите нас?»
0: «Слышу. Когда он будет здесь?» — спросил Реддл.
2: «Вы нас слышите, Реддл? У вас все в порядке? Отвечайте, если можете!»
0: «Я слышу вас. Когда придет корабль?»
2: «Мы вас не слышим. Считаем, что вы еще живы. Корабль будет у вас через 10 часов. Держитесь, Реддл!»
0: 10 часов. Огонь почти угас, и Реддл вновь принялся пилить стебли. Но он не успевал напилить новых, как костер угасал. Снег в шлеме растаял. Он выпил воду залпом и еще глубже протоптал снег вокруг огня. Закутался в костюм и приник к затухающему костру. 10 часов. Ему хотелось сказать им, что костюм замечательный, да только вся беда в том, что Венера заставила его вылезти из костюма. Ветер продолжал реветь над головой, не касаясь Реддла в его укрытии. От костра оставался лишь крошечный язычок пламени. Реддл в тревоге озирался, хоть бы что-нибудь отыскать для костра на этой равнине.
2: «Держись, старина, мы ближе. Всего 7,5 часов. Сожгли все горючее. Ничего не беда. Они послали к нам специальный корабль-заправщик. Ну вот мы и здесь».
0: Яркое пламя полыхнуло на сером небе Венеры и понеслось к молчащей громаде Элгон Квина.
2: «Ты слышишь нас, парень? Ты жив? Мы уже почти сели».
0: Корабль сел совсем рядом с Элгон Квином. Трое выбрались из него и спрыгнули в глубокий снег. Четвертый сбросил вниз несколько пар снегоступов.
2: «Да, он был прав насчет снега, верно?»
0: Они стояли все вместе и внимательно вглядывались в прибор, который был прикреплен у одного из них на запястье. «Радио у него не работает. Пошли!» Они помчались по снегу, в спешке толкая друг друга. Через милю пошли медленнее, но курс держали верный. Их вел радиокомпас. Потом они увидели Реддала, скорчившегося над крохотным костром. Радио валялось в нескольких ярдах от него. Видно, там он его и бросил. Они подошли к нему вплотную, и он поднял голову и взглянул на них, пытаясь улыбнуться. Их внимание привлек разодранный космический костюм на снегу. Реддл поддерживал огонь в костре кусками подкладки самого лучшего и самого дорогого космического костюма из всех когда-либо созданных человеком.

0: Сегодня с нами Александр Лабынцев с циклом «Сетевые попрошайки». Как всегда читаю я, Сканерс, за музыку отвечает Амайя Нацу. Сделано для проекта vibu.ru. Бомж Борька. Теплое, ласковое весеннее солнце дарило свою улыбку городу. Оно играло лучиками света на окнах домов, нежно обнимало все окружающее пространство своими материнскими руками, наполняло мир не только своим теплым дыханием, но еще любовью и заботой. По крайней мере, так я ощущал его. Я шел по улице родного города, мерно цокая ботинками по каменной мостовой. Знакомые дома и магазины медленно проплывали мимо. Дойдя до пересечения Парковой и улицы имени Романа Щербина, я приостановился. Мой взор был прикован к точке, где я работал. Напротив моей лавочки, рядом с урной, лежал грязный, с клоками скошлатившейся шерсти, темно-коричневый кот. Одно ухо его было подрано и свисало на бок, другое заканчивалось кисточкой волос и торчало. Животное лениво озиралось по сторонам и позевывало.
1: «Какого хрена?»
0: Подойдя ближе, рявкнул я.
1: «Ты офигел, что ли?»
0: Крикнул я на кота. Зверь испуганно уставился в мою сторону и заморгал.
1: «Ты оглох, что ли?»
0: Смотря на кота, я продолжил свою гневную тираду. «Что молчишь, тварь?»
1: «Прости», —
0: сконфуженно выдавил зверь.
1: «Я думал, тут свободно».
0: «Свободно?» — взорвался я. «Посмотри на лавочку». Я ткнул пальцем в деревянную скамейку. На одной из ее перекладин черным маркером было коряво написано: «Тут сидит бомж Боря».
2: «Ой», —
0: растерянно брякнул кот.
1: «Слушай, ну тебе жалко, что ли? Будем вместе тут сидеть».
0: Животное заискивающе улыбнулось и повело головой из стороны в сторону.
1: «Мне многого не надо», —
0: продолжил кот. «Объедки, утилы, софт, небольшие программы. Ты ведь все равно, наверное, берешь только в обмане».
1: «Угу», —
0: раздраженно вставил я. «Знаем мы вас. Вон, у Петьки Бабкина на точке тоже товарищ появился, голубь. Сначала мерно драйвера выкинутый клевал. Хорошо бы полиции Петька проплатил, те его избавили от соседей».
1: «Нет, нет, нет», —
0: жалобно загласил кот.
1: «Я честный попрошайка, я только самую малость прошу».
0: Я сел на лавочку, поправил свой грязный рваный костюм. Он, кстати, мне недешево обошелся. Закинул ногу за ногу, демонстрируя старые дырявые ботинки. Достал из кармана пачку сигарет и закурил. Кот робко, переминая лапками, подошел к лавочке и сел рядом, заискивающе смотря на меня. Я молча делал затяжку за затяжкой, лениво стряхивая на землю пепел. Кот сидел и молчаливо взирал на этот процесс. Выкурив больше половины и сделав последнюю затяжку, я протянул коту сигарету.
2: «Будешь?»
0: — добродушно спросил я.
1: «Ага», —
0: радостно поддакнул кот и взял лапкой дымящуюся цигарку. Животное парой быстрых затяжек докурило сигарету и развалилось у моих ног.
1: «Хороший софт», —
0: довольно протянул зверь. Я лениво скользнул взглядом по улице. Дорога, идущая крест-накрест, деревья вдоль нее, дома, магазины, неспешно бредущие пешеходы самого разного вида. Мимо меня прошла обнаженная девушка с адресом какого-то ресурса на животе.
3: «Добавься в друзья», —
0: с надеждой в голосе обратилась она.
2: «Отвянь», —
0: брезгливо протянул я и махнул рукой. Девушка, потеряв интерес, двинулась дальше.
2: «Спамеры», — вальяжно растянувшись на земле, протянул кот.
0: «Куда только вы, полиция, смотрят?» — недовольно спросил я. Словно в ответ на мою реплику,

0: были дерганы и какие-то необычные, будто двигалась марионетка, а не человек.
1: «Пришелец!»
0: Брезгливо, словно произнося бранное слово, пробурчал кот. «Что им тут нужно?» Уставившись на меня, спросил зверь. «Да черт их знает!» Поморщившись, ответил я. «Странные они, неадекватные и непонятные».
2: «Самое напрягающее, — вставил кот, — это то, что они все будто из разных миров. Один злой пройдет ногой пнет, другой добрый погладит, поесть даст, третьему вообще все равно. Не люблю я их. Никогда не знаешь, чего от них ожидать».
0: Тем временем странно двигающийся человек остановился в метрах 15 от меня. Мимо него неспешно шли прохожие, ведомые своими заботами. Человек огляделся, и в ту же секунду в его руке появился автомат.
1: «Получай, честной народ!»
0: – заорал он и выпустил очередь по толпе. Пули с начинкой из программ дестройеров разрывали тела людей и дырявили все встречающееся на своем пути.
1: «Черт!»
0: – крикнул я и прыгнул за лавочку, куда уже забился проворный кот. Завыли сирены, и на горизонте появились полицейские машины. В руках человека вместо автомата возникла ракетная установка. Залп, и в небо вознесся один из полицейских авто, обрамленный огненным шлейфом. Две уцелевшие машины стремительно сближались с нарушителем. Человек сделал еще выстрел, но полицейский кар крутанулся резко влево, и заряд прошел мимо, подорвав чей-то гражданский автомобиль. Другая полицейская машина тем временем поравнялась с человеком и на полном ходу врезалась в него. Мужчина отлетел метров на 10, неуклюже перебирая руками, в которых уже не было оружия. Он упал на асфальт с глухим стуком и тут же резко вскочил. Обе машины уже подъехали к месту преступления, и копы выскочили из своего транспорта, держа на изготовке пистолеты.
1: «Стой!» – заорал один из патрульных. «Пошел ты, бот!»
0: С вызовом бросил человек и материализовал в руках винтовку. Полицейские открыли шквальный огонь. Пули попадали в тело и выбивали красными сгустками куски защиты. Человек задергался и замедлился. Подняв винтовку, он дал очередь по одному из служителей порядка, деструктировав его. Другие копы поливали негодяя свинцом, идя на сближение. Один из выстрелов вырвал увесистый кусок из тела человека, тот подкосился и упал, расплывшись красной лужей по асфальту.
1: «Мразь!» — с презрением сказал кот. «Так что же этим уродам нужно от нас?» — глядя на меня, спросил зверь.
0: «А без их разберешь!» — сплюнул я. «Сложно понять этих чужаков. И если бы завоевать хотели, уже бы толпами сюда лезли. Тем более с их-то умением материализовывать предметы из ничего. Вторжение было бы обречено на успех. Им-то расплюнуть, вооружиться чем-нибудь мощным. Я однажды видел человека, который с громадной такой пушкой шел. Прицелился, выстрелил, и пол района как и не было. Но это давно произошло, в парке Харитонова. Пришелец перед выстрелом еще закричал, что покажет всем мощь BFG-9000. «Вот такими дурами вооружи десяток чураков», — продолжил я. «Они вмиг все в руины превратят».
1: «Да»,
0: — протянул кот. «Мира они тоже не хотят, как и дипломатических отношений», — дальше стал развивать я тему. «Они вообще с нашим братом редко говорят, а если выдадут, то бред какой-нибудь».
1: «Может, наш мир для них что-то вроде развлекательного центра?»
0: Внимательно глядя на меня своими карими глазками, спросил зверь. В этот момент с моей лавочкой поравнялся один из прохожих. Он остановился напротив и уставился на кота.
2: «Ох ты, бедняжка!»
0: Приторным тоном проголосил человек.
2: «Кушать хочешь?»
0: Кот быстро закивал головой.
3: «Эй!»
0: – обиженно гаркнул я.
3: «Я тоже есть хочу!»
0: Человек брезгливо перевел взгляд в мою сторону и скривил рот в отвращении.
2: «Фу, бомжар, отвали!»
0: — выплюнул он.
3: «Ах ты, мразь!»
0: — крикнул я и активировал недавно приобретенный файл с костылем. В моей руке появилась деревянная палка, я вскочил и со всего размаха ударил ей прохожего. Тот попытался увернуться, и удар пришелся по спине.
2: «Ой!»
0: — сдавленно пискнул человек.

0: Ку упал.
1: «Тише!» – бросился ко мне кот. «Успокойся, еще копы прибегут!»
0: Прохожий тем временем вскочил на ноги и бросился на утек. Я смотрел ему вслед. Вспомнил я недавнюю перестрелку и подумал, как же хорошо, наверное, им, пришельцам. Они тут почти как боги, творят, что хотят, никаких проблем с вещами не имеют. Живут себе, развлекаются. Эх, вот мне бы на их место.
1: «Может, у них там совсем тяжело?» Словно уловив мои мысли, спросил кот.
0: «Там это где?» — уточнил я.
1: «Ну, в их мире», — раздраженно пробурчал кот. «Сам спроси их, откуда они приходят».
0: «От хорошей жизни никто не бежит», — добавил зверь.
1: «Фиг его знает», — с грустью ответил я.
0: «Нам этого не узнать».

0: Творческая группа «Самиздат» представляет.
1: Из всех проявлений человеческого творчества
2: самое удивительное и достойное внимания – это книги.
3: В книгах живут думы прошедших времен.
4: Внятно и отчетливо
5: раздаются голоса людей,
6: прах которых давно разлетелся как сон.
7: Все, что человечество совершило, передумало,
8: все, чего оно достигло,
9: все это сохранилось
10: на страницах книг.
11: Андрей Прил. «Фантомные мысли». Сборник рассказов. Читает Сергей Хусейнов.
12: Вилли не согласен. Звук дверного звонка разбудил Вилли. Старик открыл глаза, с трудом стянул одеяло с сухого тела, одетого в клетчатую пижаму. Ему не хотелось вставать, идти к двери. Часы на стене показывали 9:50. Обычно в это время он уже успевал проглотить лекарства, что лежали в пахнущем аптечкой холодильнике, доставал из футляра вставную челюсть и выпивал чашку фенхелевого настоя. Сегодня он чувствовал себя особенно отвратительно и очень бы удивился, если бы узнал, что причина плохого самочувствия имеет программную природу. Его тщедушное старое на вид тело способно было функционировать еще долгие годы. Вилли не знал, что он не человек. Сара, которую он считал своей женой, с которой прожил, как ему казалось, без малого 45 лет, оставила его, уйдя на небеса на прошлое Рождество. Старая Сара не поведала ему, что настоящий Вилли, ставший серой пылью в местном крематории, был развеян над водами бухты Святого Иосифа. Новый Вилли появился в доме 1.5 года назад. Его привезли в сером ящике из прессованного картона с надписью «Android Leasing Company» на крышке. Литеры ALC были на оранжевых комбинезонах двух молодцов, что поставили на ноги дубль старика Вилли. Запись личности оригинала содержалась в красном кубике, что находился в пакете с настроечным инструментом. Прошло не более часа, как в комнате, где чита Фокс прожила долгие годы, все стало на свои места. Только один не ведал, что является копией умершего. Но что изменилось бы, зная он правду? Сара попросила настроить дубль на полное вживание в образ ее покойного мужа. Она не сразу, но привыкла к подделке. Еще будучи живым, настоящий Вилли не хотел ее одиночества. Он желал оберегать ее даже после своей смерти, для чего и сделал в Android Leasing Company отпечаток собственной личности и полное сканирование тела. Теперь старик, едва справившись с горем потери супруги, жил в одиночестве почти год, не подозревая, что является дублем, не зная об уготованной участи. Дверной звонок не унимался.
13: «Сейчас иду же!»
12: Вилли вставил челюсть и зашаркал к двери, посмотрел на экран домофона. У двери дома на фоне белого фургона стояли два молодых парня в оранжевых комбинезонах с аббревиатурой ALC на груди.
14: «Я ничего не заказывал!» – недовольно выдохнул старик. В ответ из динамика прозвучало.
15: «Вильям Фокс, согласно 8-му пункту правил пользования имитаторами группы А, ввиду отсутствия хозяина вы переходите в полное ведение Android Leasing Company».
12: После короткой паузы тот же голос добавил.
15: «Вильям Фокс, время пребывания отражения вашего сознания в синтетическом теле модели MGM-2055 закончилось. Мы приехали забрать вас. Вы должны быть в курсе».
12: И тут часы в гостиной пробили 10. Секретный файл в недрах красного кубика стремительно распаковался. Вилли все понял. Если бы его белые, как снег, волосы могли посидеть еще раз, они бы посидели.
14: «Подождите пару минут, потом входите!» Голос старика слегка дрожал. «Я только что узнал!»
12: Вилли вернулся в спальню.
14: Наверное, ты потратила все свои сбережения, чтобы продлить действие контракта. Сара, вот почему сама ты отказалась от услуг компании, ведь два дубля не могут быть хозяевами друг другу. Черт, когда я упал с лестницы и сломал руку, а гипс сняли уже через 1.5 недели, тогда я начал догадываться. Но ты убедила меня, что современная медицина творит чудеса. Старик лег обратно в постель и скрестил руки на груди. И все-таки Вилли не согласен. Нет, не согласен. Он закрыл глаза и замер. Его искусственное сердце остановилось в груди. Дверь отворилась, и в дом вошли оранжевые комбинезоны, внося большую, похожую на гроб, коробку.
16: Со стариками все просто.
17: Да, это так. Я слышал от Фроста из первой бригады, на прошлой неделе у них был эксцесс. Один рокер забаррикадировался в гараже. У него там имелся оружейный набор, еще немного и открыл бы стрельбу.
16: Вот, я о том же, надо отменить кодекс. Неужели нельзя обойтись без прелюдий и сразу выключать их?
17: А если они сами будут возвращаться в цех, тогда нам с тобой придется искать другую работу?
16: Да, для нас, дублей, это самое неприятное.

0: Дуглас Адамс. Автостопом по галактике. Глава 22. Старец, облаченный в длинную серую тогу, стоял к Артуру спиной, созерцая, как тонут во мгле за горизонтом золотые искры. Когда он обернулся, Артур увидел его благородное лицо с утонченными чертами, изборожденное морщинами, но не лишенное доброты. Но пока старец еще не обернулся, даже не отреагировал на восклицание удивленного Артура. Наконец, последние лучи окончательно рассеялись, и старец обернулся. На его лицо падал тусклый свет, и Артур, оглядевшись, заметил поблизости маленький летательный аппарат, излучающий слабое сияние. Старец посмотрел на Артура, в его взгляде сквозила печаль. «Холодную ночь ты избрал для посещения нашей мертвой планеты», — молвил он.
1: «Кто вы?» — выдавил из себя Артур.
0: Старец отвел взгляд, на благородное лицо легла печать грусти. «Мое имя ничего тебе не скажет». Казалось, что-то важное всецело занимает его мысли. Он явно не стремился поддерживать разговор. Артур смутился.
1: «Вы напугали меня», — промямлил он.
0: Старец, будто очнувшись, слегка нахмурил брови.
1: «Я говорю, вы меня напугали».
0: «Не тревожься, я не сделаю тебе ничего дурного», — он помолчал и мрачно добавил. «Вообще-то, по сути своей, я ученый».
1: «Вот как?» — пробормотал Артур. Необычная манера поведения собеседника сбивала его с толку.
0: «О да», — ответил старец и вновь замолчал.
1: Начал Артур. Он вдруг ощутил себя на месте любовника, застигнутого в спальне мужем и недоуменно созерцающего, как муж, соблазненный им дамы, спокойно переодевается в другие брюки, бросает несколько замечаний о погоде и уходит.
0: «Что, человек, не по себе?» — вежливо осведомился старец.
1: «Нет-нет, хотя, собственно, да. Видите ли, мы никак не ожидали кого-нибудь здесь встретить. Я так понял, что все давно мертвы».
0: «Мертвы? Боже милосердный! Мы всего лишь спали!»
1: «Спали?» — недоверчиво переспросил Артур.
0: «В связи с экономическим кризисом», — пояснил старец, явно не задумываясь, понимает ли Артур хоть слово из сказанного.
1: Артур был вынужден подстегнуть его.
0: «В связи с экономическим кризисом?» 5 миллионов лет назад в экономике галактики наметился спад, а мы, как тебе известно, создаем в некотором смысле предметы роскоши, строим на заказ планеты».
1: Он замолчал и посмотрел на Артура.
0: «Тебе известно, что мы строим планеты?»
1: «Увлекательнейшее занятие», — с тоской сказал старец. «Мой конек — береговые линии. В общем, — продолжил он, стараясь не утерять нить рассказа, —
0: разразился кризис, и мы рассудили, чего ждать впустую. Запрограммировали компьютеры, связанные с индексами цен на галактической бирже, чтобы нас разбудили, когда дурные времена останутся позади. И...»
1: Старец подавил зевок и махнул в сторону кратера.
0: «Это твой робот?»
1: «Нет!» — раздался высокий металлический голос со дна кратера.
0: «Я свой собственный».
1: «Если это создание можно назвать роботом», — пробормотал Артур. «Скорее, электронное устройство для воплощения тоски и уныния».
0: «Приведи его», — велел старец, и Артур с удивлением отметил прозвучавшую в тоне решимость.
1: Он подозвал Марвина, и тот заковылял наверх, трогательно прикидываясь хромым.
0: «А впрочем», — произнес старец, — «лучше оставить его здесь. Ты же пойдешь со мной».
1: Он подал знак, и летательный аппарат медленно поплыл к ним навстречу. Артур посмотрел на Марвина. Робот с таким же трогательным усердием повернулся, явно терзаясь адскими муками, и вновь побрел на дно кратера, горько бормоча что-то себе под нос.
0: «Идем», — позвал старец. «Идем же, не то будет поздно».
1: «Поздно?» — откликнулся Артур. «Для чего поздно?»
0: «Как твое имя, человек?»
1: «Дент? Артур Дент».
0: «Поздно, это угроза», — сурово произнес старец, и в его мудрых усталых глазах засветилась печаль. «Лично мне угрозы никогда не давались, но я слышал, что иногда они бывают очень кстати. Прошу в машину. Мы углубимся в самые недра этой планеты, где мой народ сейчас выходит из дремоты. Магратея пробуждается».
1: Усаживаясь рядом со старцем в летательный аппарат, Артур невольно поежился. Странность происходящего, безмолвное колыхание взмывшей в небо машины, подействовали на него угнетающе.
0: «Простите», — молвил он, глядя на лицо старца, освещенное тусклым светом приборной панели, — «а как ваше имя?»
2: «Мое имя?»
1: Старец и весь его облик озарился уже знакомой Артуру внутренней печалью.
2: «Мое имя», — произнес он, помолчав, — «Сларти Бартфаст».
1: Глава 23. Всем хорошо известно, что предметы и явления на самом деле не всегда такие, какими они на первый взгляд кажутся. К примеру, люди планеты Земля полагали себя много умнее дельфинов, аргументируя этот тезис своими достижениями. Колесо, Нью-Йорк, войны и так далее, в то время как дельфины только беззаботно плескались в воде. Дельфины, в свою очередь, были уверены в своем превосходстве над людьми, по тем же соображениям. Любопытно, что дельфины давно знали о нависшей над землей угрозе уничтожения и неоднократно пытались предупредить человечество. Однако все их попытки общения ошибочно истолковывались как игра с мечом или прочие дельфиньи шалости, поэтому в конце концов они плюнули и незадолго до прибытия вогонов покинули землю своим собственным способом. Самое последнее сообщение дельфинов было воспринято человечеством как особо изящный прыжок с кувырком через кольцо с одновременным высвистыванием гимна США. В действительности же послание гласило «Всего хорошего и спасибо за рыбу». Были на Земле существа и поумнее дельфинов, но большую часть времени они проводили в биологических лабораториях, где ставили пугающе элегантные и изощренные эксперименты на людях. То, что люди, естественно, совершенно ошибочно истолковывали характер отношений между ними и собой, полностью отвечало планам этих существ. Глава 24. Летательный аппарат бороздил студеную ночь. Его пассажиры были погружены в свои думы. Затем вдали появился крохотный огонек, который так быстро рос в размерах, что Артур только сейчас понял, с какой огромной скоростью они летят. Аппарат клюнул носом и помчался вниз с явным курсом на столкновение. Артур испуганно вскрикнул и едва успел вздохнуть, но все уже было позади. Их окружало безумное серебристое мерцание. Артур повернулся и увидел стремительно удаляющееся черное пятнышко. Через несколько секунд он понял, что произошло. Машина нырнула в подземный туннель. Артур в ужасе закрыл глаза. Через какой-то промежуток времени, оценить который он и не пытался, скорость аппарата стала уменьшаться. Они постепенно останавливались. Артур открыл глаза. Аппарат висел в небольшой металлической камере, где сходилось еще несколько туннелей. В противоположном конце камеры виднелся круг тусклого, раздражающего глаза света. Раздражал этот свет тем, что постоянно выкидывал какие-то фокусы. Все время расплывался в глазах, и нельзя было сказать, далеко он или близко. Артур предположил совершенно ошибочно, что это ультрафиолет.
2: «Землянин», — торжественно произнес Сларти Бартфаст, — «мы находимся в центре Магратеи».
0: «Как вы узнали, что я землянин?» — спросил Артур.
2: «Еще многое станет тебе ясным», — загадочно молвил старец. «По крайней мере», — добавил он с долей сомнения, — «яснее, чем сейчас. Должен предупредить, что место, куда мы вскоре попадем, строго говоря, вовсе не в недрах нашей планеты. Оно слишком велико. Мы воспользуемся гиперпространственными воротами. Возможно, это не пройдет для тебя незамеченным».
1: Артур нервно хмыкнул. Сларти Бартфаст коснулся какой-то кнопки и доверительно сказал:
2: Лично у меня душа уходит в пятки. Держись!»
1: Аппарат ринулся прямо в круг света, и внезапно Артур четко представил себе, как выглядит бесконечность. На самом деле это была не бесконечность. Сама бесконечность выглядит довольно скучно и заурядно. Камера, в которую попал аппарат, была отнюдь не бесконечной, а просто очень, очень большой, такой большой, что создавало впечатление бесконечной куда успешнее, чем сама бесконечность. Гигантская стена, совершенно плоская, лишь точнейшие лазерные измерения установили бы ее исчезающе малую кривизну, образовывала внутреннюю поверхность пустотелой сферы 3 миллионов миль в поперечнике, сферы, залитой невообразимым светом. «Добро пожаловать!» — объявил Сларти Бартфаст, когда крошечная точка несущегося с бешеной скоростью летательного аппарата ползла в умопомрачительную сферу. «Добро пожаловать в наш сборочный цех! Здесь мы строим планеты!»
0: «Вы хотите сказать?» — с трудом выдавил из себя Артур. «Что снова начали этим заниматься?»
2: «Нет, боже упаси!» — воскликнул старец. «Галактика еще недостаточно богата. Мы проснулись, чтобы выполнить всего один необычный заказ для особых клиентов из другого измерения. Возможно, это тебя заинтересует. Смотри».
1: Артур проследил, куда указывает перст старца, и различил вдали некую висящую конструкцию. В этот миг сверкнула яркая вспышка, и высветился шар с до боли знакомыми очертаниями на боках. Лишившись дара речи, Артур завороженно молчал, и самые дикие мысли лихорадочно носились в его голове, пытаясь найти место, где можно отдохнуть и привести себя в порядок. Какая-то часть его сознания твердила, что он прекрасно знает этот шар и понимает значение очертаний, в то время как другая часть с полным на то основанием отказывалась воспринимать эту идею и запрещала даже думать о ней. Еще одна вспышка, и сомнений не осталось.
0: «Земля!» — прошептал Артур.
2: «Точнее, Земля-2», — бодро сообщил Сларти Бартфаст. «Мы выполняем по старым чертежам второй экземпляр».
0: «Вы хотите сказать, — медленно проговорил Артур, — что Земля была сделана?»
2: «Разумеется, — ответил Сларти Бартфаст. Не доводилось бывать в таком местечке, кажется, оно называлось Норвегия».
0: «Нет, — произнес Артур, — не доводилось».
2: «Жаль, — сказал Сларти Бартфаст. «Перед тобой автор ее береговых линий. Между прочим, приз получил. Я ужасно расстроился, когда услышал, что Землю уничтожили».
0: «Вы расстроились?»
2: «Да. Хотя бы на 5 минут позже и уже не так обидно. Мыши были в ярости».
0: «Мыши в ярости?»
2: «Ну да, так же, как и собаки, кошки, утконосы. Разве можно сравнивать? Они же не платили».
0: «Послушайте, — взмолился Артур, — по-моему, мы сэкономим уйму времени, если я сойду с ума прямо сейчас». На секунду в кабине летящей машины воцарилось неловкое молчание. Потом старец терпеливо принялся объяснять.
2: «Землянин, вашу планету заказали, оплатили и контролировали мыши. Она была уничтожена за 5 минут до достижения цели, ради которой ее построили. И теперь нам приходится начинать все заново».
0: Артур воспринял лишь одно слово.
1: «Мыши?» — повторил он. «Прошу прощения, мы говорим о маленьких серых, помешанных на сыре зверьках? О тех, на кого визжат, стоя на столах, женщины из телекомедии начала 60-х?» Старец вежливо кашлянул.
2: «Землянин, мне порой трудно разобраться в твоей манере излагать мысли. Не забывай, я 5 миллионов лет спал в недрах планеты Магратея и мало что знаю о телекомедиях начала 60-х. Создания, которых вы зовете мышами, вовсе не таковы, какими кажутся вам. Вы замечаете лишь, так сказать, отпечаток в нашем измерении огромных, сверхразумных, панпространственных существ».
1: Старец замолчал и участливо добавил: «Боюсь, они ставили на вас опыты». Артур глубоко задумался. Потом его лицо прояснилось. «Тут явное недоразумение. Понимаете, это мы ставили на них опыты. Бихевиоризм, Павлов и прочее. Мыши проходили всякие тесты, учились звонить в колокольчик, бегали в лабиринтах. На поведении мышей мы изучали...» Голос Артура затих.
3: «Такая изощренность», — проговорил Сларти Бартфаст. «Поневоле можно прийти в восхищение. Как еще лучше замаскировать истинные цели? Внезапно пройти лабиринт не в том направлении, съесть не тот кусок сыра, неожиданно умереть от миксоматоза, неподражаемое хитроумие. Видишь ли, землянин, вы и ваша планета являлись в сущности органическим компьютером, 10 миллионов лет выполняющим исследовательскую программу. Впрочем, расскажу все по порядку. Это займет немного времени».
1: «Время», — тихо проронил Артур. «Вот уж с чем, а со временем у меня пока проблем нет». Глава 25. У жизни, разумеется, много непознанных сторон, но, пожалуй, чаще других перед нами встают вопросы типа «почему люди рождаются?», «почему умирают?» и «почему в этом промежутке они стремятся носить электронные часы?». Миллионы лет назад неким сверхразумным панпространственным существам, чье физическое проявление в их собственной панпространственной вселенной не сильно отличалось от нашего, эти вопросы так надоели, что они решили раз и навсегда разобраться в смысле жизни. С таковой целью они построили колоссальнейший суперкомпьютер, который был настолько разумен, что еще до полного объединения баз данных начал с тезиса «Я мыслю, следовательно, существую», и прежде чем его успели отключить, логически выявил необходимость рисового пудинга и подоходного налога. Компьютер был величиной с небольшой город. Пульт управления располагался в специально возведенном здании, в особом кабинете, окна которого выходили на обсаженную с трех сторон деревьями площадь. В день великого включения в кабинет вошли два строго одетых программиста. Они отдавали себе отчет в торжественности момента, но вели себя хладнокровно и с достоинством. Степенно сели за стол, открыли свои чемоданчики и достали записные книжки в кожаных переплетах. Их звали Ланквилл и Фук. Несколько секунд они благоговейно молчали. Затем Ланквилл, взглянув на Фука, подался вперед и коснулся маленькой черной клавиши. Едва слышное гудение свидетельствовало о том, что гигантский компьютер наконец-то заработал в полную силу. А через миг он обратился к программистам зычным голосом. «Я пронзительный интеллектомат, второй по грандиозности компьютер во всей вселенной, пространство времени желаю знать. Какая труднейшая задача вызвала меня к жизни?» Ланквилл и Фук удивленно переглянулись. «Твоя задача, о компьютер!» — начал Фук. «Нет, постой-ка!» — обеспокоенно перебил Ланквилл. «Мы определенно конструировали компьютер, не имеющий себе равных, и удовлетворимся только самым лучшим. Ответь, пронзительный интеллектомат, разве ты не величайший и мощнейший компьютер всех времен?»
3: «Я назвал себя вторым по грандиозности!» — провозгласил пронзительный интеллектомат. «И таков я есть!»
1: Программисты вновь обменялись тревожными взглядами. Ланквилл прочистил горло. «Тут должно быть какая-то ошибка», — сказал он. «Разве ты не превосходишь даже неохватный гаргантюмозг с Максимигалона, который может за миллисекунду сосчитать все атомы в звезде?»
3: «Неохватный гаргантюмозг», — произнес пронзительный интеллектомат с нескрываемым презрением. «Простые счеты, не заслуживающие упоминания».
1: «И разве как аналитик ты не сильнее, — порывисто подался вперед Фук, — чем хитроумный мыслитель из седьмой галактики света и откровения, который может вычислить траекторию каждой песчинки на всем протяжении пятинедельной песчаной бури на Бете Даграбада?»
3: «Пятинедельная песчаная буря», — насмешливо переспросил компьютер. «Что за вопрос для того, кому известны векторы атомов Большого Взрыва? Не унижайте меня сравнением с карманным калькулятором!»
0: Программисты на миг престыженно замолкли, а потом Лангвилл вновь вопросил. «И разве ты не переспоришь даже такого отчаянного спорщика, как гиперболический всеведущий полемист с Цицероникуса 12, сладкоречивый и неутомимый?»
3: «Гиперболический всеведущий полемист», — отчеканил компьютер, — «может уговорить артурианского мега-осла отбросить все четыре копыта, но только я способен подбить его после этого на прогулку».
0: «Так в чем же дело?» — вскричал Фук.
3: «Ни в чем», — сказал пронзительный интеллектомат. «Просто я второй по величию компьютер во всей вселенной пространства-времени».
0: «Почему же второй?» — не унимался Лангвилл. «Уж не имеешь ли ты в виду мультиизвиленного потнохитрона? Или семипядного умномета? Или...» Презрительные огни зажглись на терминале компьютера.
3: «Я и думать не думаю об этих кибернетических простаках», — взревел он. «Я говорю ни о чем ином, как о компьютере, который грядет после меня».
0: Фук тяжело вздохнул и посмотрел на Лангвилла. «Может, оставим это и обратимся к нему с тем вопросом, ради которого его создали?»
3: «Что ж...» Программисты пожали плечами и собрались с силами. «О, пронзительный интеллектомат! Мы создали тебя с одной лишь целью, чтобы ты сообщил нам...» Лангвилл перевел дух. «Ответ!»
0: «Ответ?» — переспросил компьютер.
3: «Какой ответ?»
0: «Жизни!» — страстно воскликнул Фук.
3: «Вселенной!» — страстно воскликнул Лангвилл.
0: «И всего остального!» — вскричали они дуэтом. Сверхкомпьютер задумался.
3: «Сложно!» — наконец проронил он.
0: «Но ты можешь это сделать?» Вновь наступило исполненное значение тишина.
3: «Да», — молвил он, — «могу».
0: «И ответ есть!» — задыхаясь от волнения, спросил Фук.
3: «Простой ответ!» — добавил Лангвилл.
0: «Да», — сказал компьютер. «Жизнь, Вселенная и все остальное. Ответ есть. Однако», — прибавил он, — «мне придется подумать». Торжественность момента была нарушена самым неожиданным образом. Дверь распахнулась, и в кабинет ворвались двое разгневанных мужчин в выцветших синих робах Круксуанского университета. Они яростно отбивались от служащих, пытавшихся их задержать.
3: «Мы требуем, чтобы нас впустили!» — вскричал младший из них, отпихивая локтем хорошенькую секретаршу.
4: «Вы не имеете права нас задерживать!» — вскричал старший, выталкивая за дверь помощника-программиста.
3: «Мы требуем, чтобы вы не имели права нас задерживать!» — надрывался младший, хотя никто его уже не задерживал.
4: «Кто вы такие?» — встав, грозно спросил Лангвилл. «Чего хотите?»
3: «Я Маджиктис!» — заявил старший.
4: «А я требую, что я Врумфондель!» — заорал младший.
0: Маджиктис повернулся к Врумфонделю.
3: «Все в порядке», — с досадой бросил он. «Тебе нет нужды это требовать».
4: «Ну, у вас и порядки», — тут же отозвался Врумфондель, молотя кулаками по столу. «Я Врумфондель, и это не требование, а научный факт. Мы требуем научных фактов».
3: «Нет, не требуем», — раздраженно воскликнул Маджиктис.
4: «Именно этого мы и не требуем».
3: «Чего угодно, только не фактов». Едва переведя дух, закричал Врумфондель. «А требуем мы как раз полного отсутствия научных фактов. Я требую, что я либо Врумфондель, либо нет».
4: «Но кто вы такие, черт побери?» — не выдержал Фук.
3: «Мы», — ответил Маджиктис, — «философы».
4: «А может и нет», — зловеще сказал Врумфондель, погрозив программистам пальцем.
3: «Философы, философы», — заверил Маджиктис. «Мы находимся здесь в качестве полномочных представителей Объединенного Союза Философов, Мудрецов и Титанов Мысли».
4: «Мы требуем, чтобы эту машину немедленно выключили».
3: «А в чем дело?» — спросил Лангвилл.
4: «Я вам скажу», — пообещал Маджиктис. «В разделении функций, вот в чем дело».
3: «Мы требуем», — взревел Врумфондель, — «что дело возможно в разделении функций».
4: «Пускай машины занимаются вычислениями», — предостерег Маджиктис. «А уж о вечном и неприходящем позаботимся мы. Согласно закону, Поиски абсолютной истины – наша прерогатива. А если проклятая машина действительно найдет ее, мы же лишимся работы. Иначе говоря, какой смысл ночи напролет спорить о существовании Бога, если эта поганая железяка к утру выдает номер его телефона? «Верно!» – заорал Врумфондель. «Мы требуем жестко установленных границ, сомнения и неопределенности!»
0: Неожиданно комнату сотряс зычный голос. «Не угодно ли выслушать мое мнение?»
4: «Мы объявим забастовку!» – завопил Врумфондель.
0: «Правильно!» – поддержал Маджиктис. «Еще узнаете, чем пахнет всеобщая забастовка философов!»
4: «Я лишь хотел сказать, — оглушительно взревел компьютер, — что все мои цепи заняты сейчас поисками ответа на основной вопрос жизни, Вселенной и всего остального».
0: Он замолчал и, удовлетворившись, что владеет вниманием безраздельно, тихо продолжил. «Но на такую программу понадобится некоторое время». Фук нетерпеливо взглянул на часы. «Сколько же?»
4: 7,5 миллионов лет, произнес пронзительный интеллектомат. Ланквилл и Фук, заморгав, дружно воскликнули. 7,5 миллионов лет!
0: «Я ведь сказал, что мне придется подумать, не так ли? Но главное вот в чем. Такая исполинская задача, такой исполинский размах неизбежно вызовут шумиху в печати, привлекут всеобщий интерес к философии в целом. У каждого появится своя собственная точка зрения на то, к какому ответу я в конце концов приду. И пока вы будете спорить друг с другом, считайте, что ваше дело в шляпе».
4: Философы переглянулись.
0: «Светлая голова!» — восхищенно прошептал Маджиктис. Они повернулись на цыпочках и вышли за дверь навстречу такой жизни, которая не могла им привидеться и в самых смелых мечтаниях. Глава 26.
1: «Занимательная история», — признался Артур, когда Сларти Бартфаст закончил повествование. «Но я никак не возьму в толк, какое отношение все это имеет к земле и мышам».
4: «Ты выслушал лишь начало», — молвил старец. «Если хочешь знать, что произошло 7,5 миллионов лет спустя, в день Великого Ответа, изволь пройти в мой кабинет. Там ты сможешь лично пережить все события, запечатленные на ленте. А пожелаешь, можешь ступить на поверхность Земли-2. Правда, мы еще не закончили, надо закопать скелеты динозавров и...»
0: «Нет, спасибо», — покачал головой Артур, — «не хочу. Это будет совсем не то».
4: «Что верно, то верно», — согласился старец и, развернув летательный аппарат, направил его к громадной стене.
1: Глава 27. В кабинете Сларти Бартфаста царил кавардак, словно после оргии в публичной библиотеке. Увидев этот хаос, старец нахмурился.
4: «Очень неприятно», — сказал он. «Полетел диод в одном из компьютеров жизнеобеспечения. Попробовали оживить уборщиц, а они, оказывается, мертвы уже 30 тысяч лет. Кто уберет их тела, хотел бы я знать. Садись, сейчас я тебя подключу».
1: Старец указал Артуру на стул, сделанный, казалось, из ребер стегозавра.
4: «Он сделан из ребер стегозавра», — пояснил Сларти Бартфаст, выуживая из-под грозно накренившейся бумажной кипы какой-то оголенный проводок. «Ну, наконец, возьми!»
1: Едва Артур взял проводок, как прямо сквозь него пролетела птица. Он парил где-то в небесах, совершенно невидимый для самого себя. Под ним лежала красивая, обрамленная деревьями городская площадь. До самого горизонта тянулись светлые изящные постройки, не первой, однако, молодости. На многих виднелись трещины и дождевые подтеки. Сейчас, впрочем, светило яркое солнце, листву весело колыхал легкий ветерок, а странное ощущение, что весь город тихонько гудит, было вызвано, очевидно, толпами радостно возбужденных людей, заполнившими площадь и прилегающие улицы. Играл оркестр, бились на ветру красочные стяги, везде царила атмосфера большого праздника. Артуру было очень тоскливо торчать где-то в воздухе, наблюдая за всеобщим весельем. Но не успел он как следует об этом подумать, как, перекрывая все шумы, над площадью раскатился голос. На разукрашенной трибуне перед большим зданием появился человек с мегафоном. «О, ожидающие речений пронзительного интеллекта мата!» — провозгласил он. «Достойные потомки замечательных ученых-мужей Врумфонделя и Маджиктиза! Время ожидания подошло к концу!» Толпа взорвалась радостными криками, закачались флаги и транспаранты. Узкие улицы казались опрокинутыми на спину сороконожками, отчаянно шевелящими в воздухе всеми лапками. 7,5 миллионов лет наш народ жаждал великого дня просвещения, продолжал человек с мегафоном. Дня ответа! Толпа безумствовала. «Никогда более!» — вскричал оратор. «Никогда более не проснемся мы поутру с мыслью, кто я такой, в чем смысл моего существования, изменится ли что-нибудь в космическом масштабе, если я не пойду на работу. Сегодня мы, наконец, раз и навсегда узнаем простой и ясный ответ на все эти маленькие, но не дающие покоя загадки жизни, Вселенной и всего остального». Артур почувствовал, что плывет над всеобщим ликованием, спускаясь к одному из окон здания за трибуной. Потом, пережив миг паники, он прошел сквозь толстое стекло, словно того и в помине не было. Кабинет выглядел так, как его описал Сларти Бартфаст, только ковры малость выцвели. На протяжении 7,5 миллионов лет за ним заботливо ухаживали и примерно раз в столетие убирали. 2 строго одетых человека степенно сидели за огромным столом, на котором возвышался компьютерный терминал. «Время настало», — проговорил один из них, и Артур с удивлением увидел, как прямо из воздуха над его головой возникла надпись «Лункуал». Надпись замигала и потухла. Не успел Артур опомниться, как заговорил второй человек, и у его головы возникло слово «Пфоук». 75 тысяч поколений назад наши предки запустили эту программу, и нам выпала честь вновь услышать голос пронзительного интеллектомата. «Просто уму непостижимо, Пфоук!» — согласился первый, и Артур внезапно понял, что смотрит фильм с субтитрами. «Огромная честь узнать ответ на великий вопрос жизни, Вселенной и всего остального!» «Тссс!» — благоговейно прошептал Лункуал. «По-моему, он сейчас заговорит». В наступившей тишине на необъятной панели медленно начали загораться огни, родился едва слышный гул. «Доброе утро!» — произнес компьютер. «Доброе утро, пронзительный интеллектомат!» — нервно сказал Лункуал. «Ты, готов ли ответ, вы хотите спросить?» — величаво перебил компьютер. «Да». Двое за столом задрожали от волнения. «Простой и ясный!» — выдохнул Пфоук. «Простой и ясный!» — подтвердил компьютер. «Ответ на великий вопрос жизни, Вселенной и всего остального?» «Да». «И ты можешь сообщить его нам?» «Да». «Прямо сейчас?» «Прямо сейчас!» Двое за столом облизали пересохшие губы. «Хотя я не думаю, — прибавил компьютер, — что он вам понравится». «Неважно! — вскричал Пфоук. — Мы должны знать! Немедленно!» «Немедленно? — уточнил компьютер. — Сию же секунду!» «Хорошо! — промолвил компьютер и замолчал. Пфоук и Лункуал лихорадочно дрожали. Волнение было невыносимым. «Он вам в самом деле не понравится», — предупредил пронзительный интеллектомат. «Говори». «Хорошо», — сказал он. «Ответ на великий вопрос... ну...» «Жизни, Вселенной и всего остального... ну...» «Это...» — произнес компьютер и замолчал. «Ну...» «Это...»
5: «Ну?»
1: 42, — с бесконечным спокойствием сообщил компьютер.

0: слушайте радио фантастики.
1: Глава 28. В комнате долго стояла тишина. Краем глаза Пфоук видел за окном море напряженно ожидающих лиц. «Нас линчуют!» — прошептал он. «Вы задали мне трудную задачку», — коротко пояснил компьютер. 42! — завопил Лункуал. «И это все, что ты можешь нам сказать после 7,5 миллионов лет работы?» «Я убежден в правильности ответа», — холодно отрезал компьютер. «По правде говоря», — прибавил он, смягчившись, — «дело, я думаю, в том, что вы никогда, собственно, не задумывались, в чем состоит этот вопрос».
2: «Как?»
1: «Великий вопрос жизни, Вселенной и всего остального». «Да, но как все-таки он формулируется?» — настаивал интеллектомат. Лункуал и Пфоук ошарашенно уставились друг на друга.
2: «Ну, знаешь ли, это же ясно, ну...» — пролепетал Пфоук.
1: «Именно!» — воскликнул компьютер. «Вот когда будете знать вопрос, то поймете и ответ». «Потрясающе!» — проговорил Пфоук, украдкой вытирая слезу. «Ну хорошо, хорошо!» — раздраженно бросил Лункуал. «Можешь ты нам просто назвать вопрос?»
2: «Великий вопрос? Да. Жизни, Вселенной и всего остального? Да!»
1: Интеллектомат задумался.
2: «Сложно!» — наконец проронил он.
1: «Но ты можешь?» — вскричал Лункуал. Вновь наступила исполненная значение тишина.
2: «Нет!» — твердо произнес компьютер.
1: Фоук и Лункуал, пораженные, застыли.
2: «Но я скажу вам, кто может!» — продолжил компьютер.
1: Фоук и Лункуал резко вскинули головы. «Кто? Скажи!» По спине Артура, которой сейчас не было, поползли мурашки, когда он заметил, что медленно, но неумолимо движется к пульту. По счастью, через секунду стало ясно. Это таинственный оператор всего-навсего сделал наезд для пущего драматизма.
2: «Компьютер, который грядет после меня», — торжественно объявил пронзительный интеллектомат. «Его параметры я не достоин даже вычислять. И все же я создам его для вас. Создам компьютер, который сформулирует вопрос к великому ответу. Компьютер столь бесконечно сложный, что сама органическая жизнь станет его составной частью, и ваш народ примет новое обличье и войдет в компьютер, чтобы управлять его программой, рассчитанной на 10 миллионов лет. И дам я ему имя, и нареку я его... «Земля!»
1: «Какое скучное название!» — проговорил Пфоук, и по всему его телу пошли трещины. Лункуал тоже внезапно треснул. Потолок вспучился, стены прогнулись и рассыпались. Сларти Бартфаст стоял перед Артуром, сжимая в руке оголенный проводок.
2: «Конец записи!» — объявил он.
1: Глава 29.
3: «Зафот! Очнись! Давай же, просыпайся!
2: Ну почему нельзя дать человеку заниматься тем, что у него хорошо получается?» — посетовал Зафот и перевернулся на другой бок.
3: «Хочешь, чтобы я тебя стукнул?» — спросил Форд.
2: «Это тебе доставит удовольствие?» — пробормотал Зафот.
3: «Нет, мне тоже. Тогда какой смысл? Отвяжись!»
1: И Зафот свернулся калачиком.
4: «Он получил двойную порцию газа», — заметила Триллиан. «Две носоглотки».
2: «И прекратите болтать», — попросил Зафот. «Я и так заснуть не могу». «Что случилось с почвой? Она какая-то твердая и холодная».
4: «Потому что из золота», — сказал Форд. Грациозным движением Зафот вскочил на ноги и стал обозревать окрестности. До самого горизонта во все стороны расстилалась гладкая золотая поверхность. Она сияла, словно... Нет, ничто во Вселенной не сияет так, как планета из чистого золота.
2: «Кто это сделал?» — вскричал Зафот, выпучив глаза.
4: «Не перевозбуждайся», — остудил его Форд. «Это всего лишь каталог».
2: «Кто-кто?»
3: «Каталог», — повторила Триллиан. «Иллюзия!»
4: «Мы с Триллиан очнулись раньше», — объяснил Форд, — «и подняли страшный гвалт, обращали на себя внимание. Вот нас и переместили в планетный каталог, чтобы хоть как-то занять, пока они там готовятся. Это все запись».
3: «А, черт!» — горько проговорил Зафот. «Ну чем мой собственный сон хуже чужого? Что там за долины?»
4: «Это проба», — разъяснил Форд. «Мы поглядели».
3: «А предыдущая планета, — сказала Триллиан, — была по колено в рыбе».
4: «В рыбе? Кому что по душе?»
3: «Мы решили, что этот мир тебе понравится», — вставил Форд.
4: Вокруг, куда ни посмотри, сияло море золотого света.
3: «Занятно», — нехотя признал Зафот.
4: В небе появился огромный зеленый каталожный номер. Он замерцал, и его место занял другой. Все вокруг мгновенно изменилось. Побережье у Багряного моря было усыпано маленькими желтыми и зелеными камнями, явно драгоценными. Поблизости, под игривым розовато-лиловым зонтом от солнца, стоял столбик из чистого серебра. С неба падали 500 голых парашютисток. Потом все вокруг мгновенно переменилось. Вместо драгоценного пляжа возник весенний лужок с коровками.
3: «О!» — воскликнул Зафот. «Мои бедные головы!»
4: «Продолжим?» — спросил Форд.
3: «Пожалуй».
4: Все трое сели и перестали обращать внимание на мелькающие вокруг них сцены.
3: «Если с моим мозгом что-то и сделано, то сотворил это я сам», — начал Зафот. «Причем сварганил это таким образом, чтобы не засветиться на правительственных контрольных тестах. А значит, я сам не должен был ничего знать об этом. Круто, да?»
4: Триллиан и Форд кивнули.
3: «Что же это за секрет, который я никому не мог доверить? Ни галактическому правительству, ни даже самому себе. Отвечаю, не знаю. Но я пошевелил мозгами и кое о чем, похоже, догадался. Когда я решил баллотироваться в президенты? Вскоре после смерти президента Юдена Вранкса. Помнишь Юдена?»

А до дурделийских войн, надо сказать, вовсю свирепствовали космические пираты, и мегагрузовозы приходилось оснащать самыми фантастическими средствами защиты. Словом, крепости, а не корабли, причем огромные, на орбите вокруг планеты затмевали Солнце. И вот юный Зафот решает захватить один такой корабль. На трехдюзном скутере для ближних стратосферных полетов. Псих сумасшедший, представляешь? А я составил ему компанию, побился об заклад, что ничего у него не выйдет, и решил проследить, чтобы он не вернулся с поддельными доказательствами. Что же из этого вышло? Сели мы в трехдюзник, который он черт знает как перекроил, за неделю прошли 3 парсека, ворвались в мегагрузовоз, до сих пор не понимаю каким образом, пробились на мостик, потрясая игрушечными пистолетами, и потребовали выкуп. Просто невообразимо. Я продул все свои карманные деньги на год вперед. И ради чего? Ради конских каштанов. Этот капитан, Юден Вранкс, оказался своим в доску, подхватил Зафот. Накормил нас до отвала, чем душа пожелает, самыми редкими лакомствами, конечно. Конских каштанов дал сколько хочешь и телепортировал нас обратно. Прямо в Бетельгейскую государственную тюрьму. Мировой парень. Стал потом президентом галактики. Зафот помолчал. А незадолго до своей смерти он меня навестил. «Да?» — удивился Форд. «Ты и не заикался». «Ага. Что же он сказал? Зачем он к тебе пришел?» «Он рассказал мне о Золотом Сердце. Это его идея — украсть корабль». «Его?» «Да», — подтвердил Зафот. «А единственная возможность украсть корабль — присутствовать на церемонии запуска». Форд сперва замер, затем громко расхохотался. «Выходит, ты решил стать президентом ради того, чтобы всего-навсего украсть корабль?» «Именно». «Но почему?» — воскликнул Форд. «В чем его назначение?» «Понятия не имею», — признался Зафот. «Полагаю, если бы я четко представлял себе его назначение, и на черта он мне сдался, то засветился бы на контрольных тестах и не прошел бы в президенты. Полагаю, Юден поведал мне еще много такого, что надежно скрыто в моем подсознании». «И ты намудрил со своими мозгами лишь потому, что Юден тебе что-то такое сказал?» «Он кого хочешь мог уговорить». «Да, но, Зафот, старина, тебе самому надо беспокоиться о себе». Зафот пожал плечами. «И ты не имеешь никакого представления о причинах всего этого?» — не унимался Форд. Зафот надолго задумался. «Нет», — наконец произнес он, — «я не выдам своих тайн ни словом, ни намеком. Впрочем», — прибавил он после дальнейших размышлений, — «это понятно. Я бы себе и на грош не доверился». Через мгновение последняя планета из каталога растаяла, и они оказались в роскошно обставленной приемной. «Сейчас мыши вас примут», — объявил высокий магратеец. «Теперь тебе все известно», — сказал Сларти Бартфаст, вяло пытаясь навести хоть какой-то порядок в своем кабинете. Он подошел к ближайшей груди, взял сверху один листок, но, не найдя, куда его положить, вернул на прежнее место. Груда немедленно рассыпалась. «Пронзительный интеллектомат спроектировал Землю, мы ее построили, а вы на ней жили». «А потом пришли воганы и уничтожили ее за 5 минут до завершения программы», — не без горечи продолжил Артур. «Да», — молвил старец, безнадежно оглядывая комнату, — «10 миллионов лет на смарку, 10 миллионов лет, землянин! Ты можешь представить себе такой огромный период времени?» Помолчав, он добавил, «Вот вам бюрократия». «А знаете», — задумчиво проговорил Артур, — «это многое объясняет. Всю жизнь я испытывал странное беспричинное чувство, что в мире что-то происходит, что-то большое, даже зловещее, а от меня это держит в тайне». Сларти Бартфаст беспечно махнул рукой. «Совершенно нормальная паранойя. У кого ее нет?» «Но если все испытывают одно и то же, это же что-то значит?» — воскликнул Артур. «Может быть, за пределами известной нам Вселенной? Может быть. Какая разница?» — остудил его пыл Сларти Бартфаст. «Может быть, я стар и утомлен, но, по-моему,

0: По-моему, шансы установить истинные причины происходящего столь абсурдно малы, что лучше не ломать себе голову, а заняться делом. Взгляни на меня, я специалист по береговым линиям, получил премию за Норвегию. Порывшись в какой-то немыслимой груди, он извлек плексигласовый ящичек с макетом Норвегии. На ящичке было выгравировано его имя. «Вот скажи, есть в этом смысл?» – спросил старец. «Лично я его не вижу. Всю свою жизнь я занимался фьордами. На быстротечный миг они вошли в моду, и меня удостоили высшей награды». Повертев ящичек в руках, он пожал плечами и небрежно отшвырнул его, однако не так уж небрежно, чтобы тот упал не на мягкое. «Во втором экземпляре земли, который мы сейчас строим, мне поручили Африку, и, разумеется, я сделаю ее с фьордами. Люблю их и уверен, что они придают континенту старомодное очарование в стиле барокко. А мне заявляют, что получается недостаточно экваториально». «Экваториально!» Сларти Бартфаст горько рассмеялся. «Какое это имеет значение? Наука, конечно, творит чудеса, но счастье куда ценнее правоты». «Вы разве не счастливы?» «Нет, в том-то и беда». «Жаль», — сочувственно произнес Артур. «А мне казалось, такой приятный, спокойный образ жизни». На стене вспыхнула маленькая белая лампочка. «Пора», — сказал Сларти Бартфаст, — «мыши ждут». И открыл дверь, выжидательно глядя на Артура. Тот в последний раз обвел взглядом комнату, посмотрел на себя, ощутил кожей потную мятую одежду, в которой еще в четверг утром лежал в грязи перед бульдозером. «Да, мой образ жизни вряд ли можно назвать спокойным», — прошептал он. «Прошу прощения», — переспросил старец. «Пустяки», — ответил Артур. «Шутка». Глава 31. Известно, что безответственные речи порой недешево обходятся, но мало кто знает, сколь дорого. Например, в тот момент, когда Артур произнес «мой образ жизни вряд ли можно назвать спокойным», в пространственно-временном континууме открылся случайный туннель, и эти слова, преодолев пучины пространства и времени, достигли некой далекой галактики, где два воинственных народа готовились к ужасающей межзвездной резне. Лидеры противников сошлись в последний раз выяснить все вопросы. Убийственная тишина воцарилась за столом переговоров. Командующий Вулхургов, блистательный и гордый в парадных боевых шортах, вперил взгляд в главу Гудвунтов, сидящего напротив на ароматном зеленом облаке, и миллионы стремительных, чудовищно мощных крейсеров готовы были по первому приказу исторгнуть электрическую смерть, чтобы заставить мерзкую пахучую тварь взять назад свои слова о матери Вулхургов. Тварь шевельнулась на облаке зловонного пара, и тут над столом переговоров разнеслись слова. «Мой образ жизни вряд ли можно назвать спокойным». К сожалению, на языке вулхургов это звучало как самое оскорбительное выражение из всех мыслимых и немыслимых. Ничего не оставалось, как начать войну на истребление. Разумеется, в конце концов, после нескольких тысячелетий кровавой бойни, выяснилось, что все это кошмарное недоразумение, и остатки двух флотов объединились для ведения совместных военных действий против нашей галактики, место, откуда, как было установлено, донеслось оскорбительное высказывание. Много тысячелетий грозные корабли бороздили безбрежные океаны космоса и, наконец, с диким ревом атаковали первую попавшуюся планету. Им подвернулась Земля, где в результате обидной ошибки в масштабах всю боевую флотилию случайно проглотила маленькая собачонка. Те, кто изучает сложнейшие переплетения причинно-следственных связей, говорят, что подобные вещи творятся во Вселенной постоянно, и предотвратить их невозможно. «Жизнь есть жизнь», — говорят они. Артур и старый Магратеец, совершив короткое путешествие на летательном аппарате, попали в приемную, стены которой были украшены многочисленными дипломами. Почти в ту же секунду в противоположном конце приемной вспыхнула лампочка, и они вошли в комнату. «Артур, ты как, нормально?» — раздался голос. «Вы?» — удивленно переспросил Артур. В комнате царил полумрак, и Артур не сразу разглядел Форда, Триллиан и Зафода, которые сидели за большим круглым столом, ломящимся от экзотических блюд, невиданных яств и странных фруктов. Каждый из них уплетал за обе щеки. «Как вы здесь оказались?» «Ну, — сказал Зафод, вгрызаясь в нечто жареное с костями, — сперва нас усыпили газом и вытворяли вообще бог весть что, а теперь, надо отдать должное хозяевам, почуют вполне пристойным обедом. Угощайся!» Он вытащил из горшка кусок дурно пахнущего мяса. «Котлета из вегианского носорога. Вкус бесподобный, если тебе по душе носорожено». «Хозяева?» — спросил Артур. «Какие хозяева? Я не вижу никаких...»
1: «Прошу к столу, существо с земли!» — раздался тонкий голосок.
0: Артур огляделся и внезапно завопил. «На столе мыши!» Наступила неловкая пауза, которая бывает, когда кто-нибудь сморозит отчаянную бестактность. Все укоризненно смотрели на Артура, а он не сводил взгляда с двух белых мышей, сидящих в сосудах типа стаканчиков для виски. «О!» — начиная прозревать, выдохнул Артур. «Извините, я не совсем...»
2: «Я вас представлю», — сказала Триллиан. «Артур, это мышь Бенджи».
1: «Привет!»
0: — бросил один из мышей. Он тронул усиками сенсорную панель внутри стаканообразного аппарата, и тот продвинулся немного вперед.
1: «А это мышь Фрэнки. Приятно познакомиться», —
0: сказал другой мышь и сделал то же самое. Артур выпучил глаза.
2: «Но ведь...» «Правильно», — перебила Триллиан, — «это те самые мыши, которых я увезла с земли. Передай мне, пожалуйста, тарелку с паштетом из арктурианского мега-осла».
0: Сларти Бартфаст вежливо кашлянул.
3: «Прошу прощения».
1: «Да, благодарю вас, Сларти Бартфаст», — небрежно произнес Бенджи. «Можете идти».
3: «А, очень хорошо», — сказал старец, слегка удивившись. «Тогда я пойду займусь своими фьордами».
1: «Они не понадобятся», — вмешался Фрэнки. «Похоже, новая земля нам вообще больше не нужна».
0: Он повращал маленькими розовыми глазками.
1: «Мы нашли аборигена планеты, который находился на ней до последней секунды».
3: «Что?» — воскликнул ошеломленный Сларти Бартфаст. «Как же так? Я подготовил для Африки 1000 ледников».
1: «Можете покататься на лыжах»,
0: — язвительно предложил Бенджи.
3: «На лыжах?» — вскричал старец. «Это же не ледники, а произведение искусства. Элегантно вылепленные контуры, ледяные вершины тянутся к небесам, глубокий, захватывающий дух расселены. Какое святотатство кататься на лыжах по произведению искусства!»
1: «Благодарю вас, Сларти Бартфаст», — холодно отрезал Бенджи. «Вы свободны».
3: «Да, сэр», — процедил старец, — «спасибо. Что ж, прощай, землянин», — повернулся он к Артуру. «Желаю тебе успешного образа жизни». И, коротко всем кивнув, вышел из комнаты.
0: Артур проводил его взглядом, не зная, что сказать.
1: «Ну», — произнес Бенджи, — «за дело».
0: Форд и Зафод бодро сдвинули бокалы.
3: «За дело!» — дружно воскликнули они.
1: «Не понял»,
0: — грозно сказал Бенджи. Форд огляделся.
3: «Простите, я подумал, что вы предлагаете тост».
0: Мыши засуетились в своих стаканосредствах, а потом Бенджи выдвинулся вперед и обратился к Артуру.
1: «Итак, существо с земли, дело, по сути, не стоит выеденного яйца. Как вы знаете, последние 10 миллионов лет мы управляли вашей планетой, чтобы в конце концов найти этот проклятый основной вопрос».
3: «Зачем?» – перебил Артур.
1: «Нет, об этом мы уже думали», – ответил Фрэнки. «Он не подходит к ответу. Зачем? 42? Видите, не годится».
3: «Я имею в виду, зачем вы ищете этот вопрос?» – пояснил Артур.
1: «А, вот оно что. Ну, если откровенно, то в конечном счете по привычке. Мы сыты по горло этой затеей, и от одной мысли, что из-за паршивых вогонов придется начинать все сначала, мне просто дурно становится. По счастливой случайности мы с Бенджи как раз закончили свою работу и, желая немного отдохнуть, поманипулировали малость вашими друзьями, чтобы нас доставили на Магратею. «Здесь находятся ворота в наш собственный мир», — вставил Бенджи. «А недавно», — продолжал его коллега, — «мы получили из дома весьма заманчивое предложение. Нас приглашают участвовать в пятимерных теледебатах и лекционном турне. Добавлю, что мы склонны принять его».
3: «Я бы за него просто ухватился», — поддакнул Зафот. «А ты, Форд, еще бы, руками и ногами».
1: «Но мы должны иметь реальный результат», — подчеркнул Фрэнки. «То есть в идеале нам все еще нужен основной вопрос в той или иной форме».
3: Зафот наклонился к Артуру. «Сам посуди», — доверительно начал он, — «если они просто будут сидеть в студии безмятежные и чуть утомленные суетой и вниманием, ну и этак, знаешь ли, невзначай упомянут, что им известен смысл жизни, вселенной и всего остального, а затем в конце концов признают, что в общем-то это 42. Долго ли продлятся дебаты?»
1: «Нам нужно что-то такое, что произведет впечатление», — сказал Бенджи.
3: «Произведет впечатление?» — воскликнул Артур. «Основной вопрос, который должен произвести впечатление?»
1: «Поймите же», — терпеливо продолжал Фрэнки, — «идеализм, чистая наука, поиски истины — все это очень хорошо, но рано или поздно, боюсь, наступает момент, когда начинаешь подозревать, что всей многомерной бесконечностью Вселенной на самом деле заправляет горстка маньяков. И если мне предстоит выбор потратить еще 10 миллионов лет на установление этого факта или просто взять деньги и дать дёру, то лично я не прочь поразмяться».
3: «Но...» — безнадежно начал Артур. «Да пойми же, землянин!» — перебил Зафот. «Ты продукт последнего поколения компьютерной матрицы, так? Следовательно, твой мозг — ограниченная часть заключительной стадии компьютерной программы», — объяснил Форд с раздражением человека, который вынужден разжевывать очевидные факты. «Согласен?» — подстегнул Зафот. «Вроде бы», — неуверенно согласился Артур, — «он никогда не чувствовал себя органической частью чего бы то ни было и считал это своей бедой».
1: «Иными словами», — продолжил Бенджи, продвинув свой стаканотранспорт к Артуру, — «суть вопроса, скорее всего, закодирована в структуре вашего мозга. Вот мы и хотим купить его у вас».
3: «Что, вопрос?» — спросил Артур. «Да!» — выпалили Форд и Триллиан. «За бешеные деньги!» — торжествующе воскликнул Зафот.
1: «Нет-нет!» — сказал Фрэнки. «Мы хотим купить мозг!»
3: «Что?»
1: «В конце концов, кому он нужен?» — пренебрежительно заметил Бенджи.
3: «Я думал, вы прочитаете его мозг с помощью электроники!» — сказал Форд.
1: «Разумеется!» — согласился Фрэнки. «Но вначале его надо вынуть, подготовить!»
3: «Обработать!» — пояснил Бенджи.
1: «Препарировать!»
3: «Благодарю вас!» — пробормотал Артур в ужасе, пятясь от стола.
1: «Но его можно заменить!» — рассудительно успокоил Бенджи. «Раз уж он вам так дорог!»
3: «Да, электронный мозг!» — сказал Фрэнки.
1: «Самый простенький!»
3: «Простенький!» — взвыл Артур. «Конечно!» — злорадно ухмыльнулся Зафот. «Достаточно его запрограммировать, чтобы он время от времени говорил: „Что? Я не понимаю. Где чай?“ И разницы никто не заметит».
1: «Что?» — вскричал Артур, продолжая пятиться.
3: «Вот видишь!» — просиял Зафот и тут же скривился от боли, когда Триллиан что-то сделала с его ногой под столом. «Я-то разницу замечу!» — воскликнул Артур.
1: «Нет!» — покачал головой Бенджи. «Вас запрограммируют не замечать!»
3: Форд бросился к двери. «Простите, мыши, вы классные ребята, но, по-моему, сделки у нас не выйдет».
1: «Выйдет, выйдет!» — хором сказали мыши, и вся прелесть их тонких писклявых голосков куда-то исчезла.
2: Два стакана транспорта с визгом взвелись со стола и помчались к Артуру, а тот забился в угол, не в состоянии думать или действовать. Триллиан схватила его за руку и потащила к двери, которую пытались открыть Форд и Зафот, но Артур был словно загипнотизирован летающими грызунами. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге возникла орава уродливых магротейцев, наемников мышей. Не только сами они были уродливы, но и медицинское оборудование, которое виднелось за ними, никак нельзя было назвать симпатичным. По счастливому стечению обстоятельств, в этот момент каждое сторожевое устройство на Магротее разразилось оглушительным звоном.
4: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Глава 32. «Тревога! Тревога!» — взревели динамики. «На планету сел вражеский корабль. Вооруженная группа в секторе 8А. Все на защиту! Все на защиту!» Два мыша раздраженно бегали вокруг лежащих на полу осколков своих стаканотранспортов.
1: «Проклятие!» — бормотал Фрэнки. «Сколько шума из-за 2 фунтов мозга какого-то землянина!»
2: Его розовые глазки пылали, пушистая белая шубка ощетинилась каждым волоском.
1: «Теперь нам остается только придумать вопрос!» — глубокомысленно повел усами Бенджи. «Изобрести правдоподобный!»
5: «Трудно!» — сказал Фрэнки и задумался. «Что это такое? Желтое и опасное?»
1: «Не пойдет!» — отметил Бенджи. «С ответом не согласуется».
2: Они погрузились в молчание.
1: «Хорошо», — сказал Бенджи. «Что получится, если 6 умножить на 7?»
5: «Нет-нет», — возразил Фрэнки. «Никуда не годится, слишком буквально».
2: Они вновь задумались. Наконец Фрэнки предложил.
1: «Сколько путей надо в жизни пройти, чтоб стать человеком ты смог?»
2: Строчка из знаменитой песни Боба Дилана. Примечание редактора.
1: «Вот!» — обрадовался Бенджи. «Это уже лучше. Многозначительно и в то же время бессмысленно. Сколько путей надо в жизни пройти? 42. Великолепно! Фрэнки, ты молодец!»
2: И они восторженно заплясали вокруг осколков своих стаканотранспортов. А рядом с дверью валялись их уродливые наемники, сбитые с ног после соударения их тел с какой-то увесистой премией, надо полагать, за фьорды. А меж тем 4 путешественника, пробежавшие по коридору в поисках выхода уже с полмили, выскочили, растерянно озираясь, в огромный компьютерный зал. «Куда теперь?» — спросил Форд. «Думаю, туда». Наугад решил Зафот и бросился направо, между корпусом системного блока и стеной. В ту же секунду убийственный заряд энергии из смертобоя прошел перед самым его носом и опалил стену.
3: «Стой, Библброкс!» — взревел усиленный громкоговорителем голос. «Ты окружен!»
1: «Полиция!» — прошипел Зафот и, развернувшись, присел на корточки. «Теперь куда, Форд?»
2: «Сюда», — решил Форд, и все 4 помчались по проходу между системными блоками. В конце прохода возникла фигура в тяжелом бронированном скафандре, грозно размахивающая короткоствольным смертобоем.
3: «Мы не хотим стрелять в тебя, Библброкс», — закричала фигура в скафандре.
1: «Я рад», — крикнул в ответ Зафот и нырнул в боковой прогал между блоками. Рядом с ним скрючились остальные. «Их 2, — сказала Триллиан, — сзади и спереди. Мы попались!»
2: Внезапно оба полицейских открыли огонь, и воздух закипел от энергетических разрядов.
0: «Да в нас стреляют!» — заметил Артур, свернувшись в клубок. «А я слышал, будто они не хотят в нас стрелять».
3: «Да и я это слышал», — подтвердил Форд.
2: Зафот на секунду высунул голову.
0: «Эй, вы же говорили, что не хотите в нас стрелять!» — крикнул он и тут же спрятался за блок.
2: Наступила тишина.
3: «Думаете, легко быть полицейским?» — раздался обиженный голос.
1: «Что он сказал?» —
0: — напряженно прошептал Форд. Пожаловался, что полицейским быть нелегко. Но ведь это его личная проблема.
3: По-моему, тоже.
6: «Эй, послушайте!» — гаркнул Форд. «С нас вполне достаточно собственных проблем, так что со своими справляйтесь сами!»
0: Снова наступила тишина. Затем прозвучал голос, усиленный громкоговорителем.
3: «Видите ли, ребята, вы имеете дело отнюдь не с узколобыми дебилами, которые двух слов связать не могут. Мы серьезные, интеллигентные люди, и наверняка нашли бы с вами общий язык, окажись все вместе в одной компании. Думаете, я целыми днями стреляю без разбора, а потом бахвалюсь этим в третьеразрядных кабаках, как некоторые полицейские? Нет. Я стреляю без разбора, а потом часами изливаю душу своей подружке. А я пишу романы», — поддержал его второй полицейский. «Но так как ни один из них до сих пор не опубликован, предупреждаю, я в дурном настроении».
0: Глаза Форда едва не выскочили из орбит. «Кто они такие?»
3: «Понятия не имею», — пожал плечами Зафот. «Но уж лучше бы стреляли». «Ну, будем сдаваться или вас выкуривать?» — закричал один из полицейских. «А вы как предпочитаете?» — закричал в ответ Форд.
0: Через долю секунды воздух вновь забурлил от разрядов энергии. Потом наступила тишина, и прозвучал голос полицейского.
3: «Вы еще здесь?»
6: «Да», — ответил Зафот.
3: «Мы идем на это против собственной воли».
6: «Ясное дело», — крикнул Форд.
3: «Тогда слушай, Библброкс, и слушай внимательно».
6: «Почему я должен слушать?» — поинтересовался Зафот.
3: «Потому», — заорал полицейский, — «что все это произойдет очень интеллигентно и гуманно. Либо вы выйдете добровольно, и мы вас отделаем, однако не сильно, ибо мы убежденные противники насилия. Либо нам придется к чертовой матери взорвать всю эту планету, а может, и еще парочку в придачу».
0: «Но это безумие!» — вскричала Триллиан. «Вы не сможете этого сделать!»
3: «Еще как сможем», — заверил полицейский.
0: «Скажи», — обратился он к товарищу.
3: «О да», — отозвался тот, — «таков наш долг».
0: «Но почему?» — потребовала Триллиан.
3: «Потому что есть обязанности, которые нужно выполнять, несмотря на то, что ты просвещенный полицейский, человек широких взглядов, знающий про возвышенные чувства и душевные терзания».
0: «Просто не могу поверить», — пробормотал Форд, качая головой. Один полицейский закричал другому.
3: «Постреляем в них еще? А чего, давай!»
0: Смертобои вновь принялись изрыгать потоки энергии. Жара и шум были невыносимы. Корпус системного блока, закрывающий наших героев от обстрела, потихоньку плавился, струйки жидкого металла текли к их ногам. Близился конец. Глава 33. Но конец не наступил, по крайней мере в этот момент. Внезапно обстрел прекратился, в нависшей тишине раздались какие-то сдавленные всхлипы, послышалось два удара. Путешественники посмотрели друг на друга. «Что случилось?» — удивился Артур.
3: «Не стреляют?» — ответил Зафот.
0: «Почему?»
3: «Кто знает. Хочешь пойти спросить?»
0: «Нет». Они немного подождали.
3: «Ау!» — окликнул Форд.
0: Тишина.
3: «Странно.
0: Может, ловушка?
3: У них мозгов не хватило бы».
0: Подождали еще.
3: «Ладно», — решил Форд, — «схожу, посмотрю».
0: Он оглядел товарищей.
3: «Неужели никто так и не скажет? Нет, давай пойду я».
0: Все покачали головами. «Ну что ж», — произнес Форд и встал. Вначале ничего не произошло. И потом тоже ничего не произошло. Форд напряженно всматривался сквозь дым, поднимающийся от расплавленного системного блока. Затем осторожно шагнул вперед. И вновь ничего не произошло. Сквозь дым в 20 ярдах впереди смутно виднелось лежащее на полу тело в скафандре. В 20 ярдах позади к полу приник второй полицейский. Больше никого не было видно. Все это сильно удивило Форда.
2: Медленно, с опаской, он стал приближаться к первому полицейскому. Тело лежало успокаивающе неподвижно, пока он приближался, и продолжало лежать успокаивающе неподвижно, когда он наступил на короткоствольный смертобой в безжизненной руке. Форд нагнулся и подобрал оружие, не встретив никакого сопротивления. Полицейский был мертв. Житель Каппы Бахвалана, он дышал метаном и не мог существовать без скафандра в кислородной атмосфере Магратеи. Маленький компьютер в его ранце, управляющий системой жизнеобеспечения, судя по всему, внезапно перегорел. Форд испытывал сильное удивление. Такие контролирующие устройства были субэфирно связаны с главным корабельным компьютером и просто не могли отказать. Он поспешил к другому телу и обнаружил, что с ним произошла та же невероятная вещь. Форд подозвал остальных. Они подошли, разделяя его удивление, но не любопытство.
3: «Давайте выбираться из этой дыры», — предложил Зафот. «Если то, что я ищу, здесь, то мне этого и даром не надо».
2: Он схватил смертобой, пальнул в ни в чем не повинный бухгалтерский компьютер и бросился в коридор. И едва не пальнул в летательный аппарат, стоящий поодаль. Артур узнал его. Это была машина Сларти Бартфаста. На пульте управления лежала записка со стрелочкой вниз. Записка гласила: «Пожалуй, лучше всего нажать эту кнопку». Глава 34. Аппарат несся со скоростью Пи-17 по стальным туннелям, ведущим на поверхность планеты, где мертвенно-бледные сумерки отступали перед очередным рассветом. Пи — единица измерения скорости, которую можно было бы определить следующим образом. Разумная скорость передвижения, обеспечивающая здоровье, психическое благополучие и не более чем пятиминутное опоздание. Следовательно, π – величина переменная. π-17 также величина нефиксированная, но явно слишком большая. Летательный аппарат вынес путешественников на поверхность, высадил их у золотого сердца, торчащего на мерзлой почве, словно обглоданная кость, и стремительно унесся в обратном направлении, вероятно, по какому-то своему важному делу. Путешественники, дрожа и ежась, смотрели на корабль. Рядом с ним стоял другой, полицейский крейсер Скаппы Бахвалана, пузатый, ядовито-зеленый и испещренный черными надписями разной величины и степени неприветливости. Надписи информировали всех желающих о месте приписки корабля, а также о том, какому полицейскому участку он принадлежит и куда подключаются силовые кабели. Крейсер выглядел неестественно мрачным и молчаливым даже для корабля, чей экипаж погиб от удушья в подземной камере. Он производил необъяснимое, но безошибочное впечатление, что в его черных недрах не теплится ни искры жизни. Ощутив это, Форд был до крайности удивлен. Как случилось, что корабль и двое полицейских одновременно перестали функционировать? Остальные путники тоже это ощущали, но еще острее они ощущали холод, а потому, испытав приступ отсутствия любопытства, поспешили к золотому сердцу. Форд же подошел ближе к бахвалонскому крейсеру. По пути он едва не упал, споткнувшись о робота, распростертого лицом вниз на мерзлой земле.
3: «Марвин!» — воскликнул Форд. «Ты что здесь делаешь?»
7: «О, только, пожалуйста, не считайте своим долгом обращать на меня внимание», — послышался приглушенный голос.
3: «Как ты себя чувствуешь?»
7: «Я расстроен и угнетен».
3: «Но что случилось?»
7: «Не знаю», — ответил Марвин. «Смотря где».
3: «Почему?» — начал Форд и присел на корточки, ежась от холода. «Почему ты лежишь лицом в грязи?»
7: «Это отвечает моему настроению», — объяснил Марвин. «Не надо делать вид, будто вы хотите со мной разговаривать. Я знаю, что вы меня ненавидите».
3: «С чего ты взял?»
7: «Ненавидите, да. Меня все ненавидят. Так устроена Вселенная. Стоит мне заговорить с кем-то, как меня начинают ненавидеть. Даже роботы ненавидят меня. Бросьте меня здесь. Зачем со мной возиться?»
2: Марвин мученически поднялся и застыл, мрачно глядя в сторону. «И этот корабль ненавидел меня», — удрученно выдавил он из себя, указывая на полицейский крейсер.
5: «Этот корабль?» — оживился Форд. «Что с ним произошло, ты не знаешь?»
2: «Он ненавидел меня, потому что я с ним заговорил».
5: «Заговорил?» — возбужденно воскликнул Форд. «То есть как заговорил?»
2: «Очень просто. Меня охватила жуткая тоска. Я подключился к его компьютеру и подробно изложил ему свои взгляды на Вселенную».
5: «И что случилось?» — напряженно спросил Форд.
2: «Он покончил самоубийством», — уныло сказал Марвин и поплелся к Золотому сердцу. Глава 35. В ночь, когда Золотое сердце торопилось удалиться на максимально возможное количество световых лет от туманности «Лошадиная голова», Заффат Библброкс возлежал в рубке под пальмой, пытаясь вправить себе мозги усиленной дозой пангалактического грызлодера. Форд и Триллиан в тихом уголке обсуждали жизнь и связанные с ней вопросы, а Артур удалился к себе и лег в постель, чтобы посмотреть фордовский экземпляр путеводителя. На глаза ему случайно попалась такая статья. Каждая цивилизация в своем развитии неминуемо проходит три четко различные стадии – борьбы за выживание, любопытство и утонченности, известные иначе как стадии «как», «почему» и «где». Например, первая из них характеризуется вопросом «как бы нам поесть?», вторая вопросом «зачем мы едим?» и третья «где бы нам лучше поужинать?». Не успел Артур прочитать дальше, как заработала внутренняя корабельная связь.
8: «Эй, землянин, проголодался?» – спросил Заффат.
2: «Пожалуй, я не прочь подкрепиться», – ответил Артур.
8: «Тогда держись, парень», – сказал Заффат.
2: «Мы заморим червячка в ресторане у конца вселенной».

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова. Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
1: Евгений Гамбург. Дети Дегримоны. Эпиграф. Целый мир не стоит жизни одного ребенка. Вечерело. Солнце клонилось к морю. В этих местах закат наступал почти мгновенно. Яркий день незаметно серел, и в следующий миг уже вовсю царила ночь. Море играло блестками в палящих лучах, накатывало на берег, словно подгоняемое божественным дуновением. Небольшой залив с торчащими из воды останками старого корабля был огорожен плоскогорьем. Оно террасами вздымалось ввысь, отрезая залив от остального мира. В оазис внизу можно было попасть только по малопроходимому каменистому берегу, который в этом месте расширялся и превращался в маленькую долинку 30 на 30 метров, больше похожую на поляну. Заросли трав и цветов приближались к песчаной полосе на берегу. В центре поляны высилась пологая с одной стороны скала, на вершине которой стояла постройка неизвестного происхождения. Она была собрана словно из кусков картона и фанеры. «Остановимся здесь, рядовой», — еле слышно бросил сержант Харли.
2: «Не слишком рано, сэр», — спросил Джонс. «Мы могли бы двигаться дальше?»
1: «Дальше те же камни. Ночью холодный ветер дует с моря», — ответил Харли, изучая карту. «А здесь хорошее место для привала». «Я понял, сэр», — кивнул Джонс, потирая лодыжку. «Он ушиб ее, добираясь сюда по острым камням». «Побудь здесь», — бросил Харли. Джонс только кивнул. Сейчас было не до формальностей. Их небольшой отряд попал под вражеский обстрел. Выжили только они двое. Джонс и Харли двигались в сторону базы по сложному, зато безлюдному маршруту почти весь день, не останавливаясь. Не исключено, что враг знал о беглецах, поэтому мог начать их поиски. Полковник, которого они охраняли, был убит. Но все документы при нем они успели забрать с собой. По мнению Джонса, Харли был самым настоящим военным, уверенным, целеустремленным, всегда готовым к нестандартным решениям. Лысеющий рядовой держался мнение, что такие качества когда-нибудь сделают из сержанта большого человека. Харли любил жизнь. Несмотря на то, что он был моложе Джонса, жена родила ему уже двоих мальчишек. Джонс видел, как вся семья провожала сержанта на службу после отпуска. Это было незабываемое зрелище. С автоматом в руках сержант усталым, но осторожным шагом поднялся на скалу и приблизился к странному строению, фанерные стены которого были скреплены проволокой и обрывками тонкого троса. Казалось, оно может рухнуть в любой момент. Небольшая дверь с иллюминатором, явно позаимствованная у брошенного недалеко от берега корабля, держалась на ржавых петлях и гвоздях, кое-как забитых в косяк. Сержант подкрался к ней, выставив автомат перед собой и резко толкнул ногой, после чего быстро спрятался за угол. Дверь распахнулась, явив темный вход. Тонкая стена не могла послужить защитой, вздумай кто-нибудь стрелять по сержанту изнутри. Пули без труда пробили бы ее. Выстрелов не последовало, и сержант нырнул внутрь. «Здесь никого нет», — махнул рукой Харли из дверного проема. Джонс, прихрамывая, поднялся к сараю, иначе это и не назовешь, и заглянул внутрь. Создавалось впечатление, что сарай построили дети, когда играли в войну. Джонс в детстве и сам сооружал вместе с другими мальчишками такие постройки. Потом они залезали на крышу и устанавливали бутафорский флаг из чьей-нибудь майки, провозглашая сарай штабом. Если удавалось захватить чужой штаб, то водружали флаг на нем. Джонс с детства хотел стать военным и стал им, только по службе мало продвигался. Был слишком чувствительным для солдата, не мог принимать жестких решений и командовать другими. В реальном бою и даже в казарме оказалось совсем не так романтично, как в детских забавах. Но глядя на успех других, Джонс не мог поддаться желанию и бросить службу, хотя его семья не была военной. Мать – хозяйка цветочной лавки, отец – помощник животновода на ферме. Впрочем, Джонсу осенью обещали капрала, и если повезет, дадут раньше. Хоть какое-то продвижение. Внутри сарая было пусто, только обрывки фанеры свалены в углу внушительной кучей. Джонс все думал, то ли ему кажется, то ли внутри совсем недавно кто-то был. Харли тоже почувствовал что-то странное. В воздухе плавал едва уловимый запах свежевыпотрошенной рыбы. Джонсу стало не по себе. То, что рыба может быть очищена от внутренностей, ему не приходило в голову. Просто сырая рыба – это же ужас! Еще его настораживало отсутствие следов кострища. Сразу возникали мысли о том, какие обстоятельства могли бы заставить его есть сырую рыбу. Их в армии этому не учили. Кормили 3 раза в день и кормили очень неплохо. Так что сейчас, по прошествии суток, непривычно урчало в желудке. Но Джонс, а тем более Харли, могли выдержать кратковременный голод. Если повезет, к полудню следующего дня они доберутся до базы, там их накормят, наградят и отправят в отпуск. В худшем случае, всего на несколько дней. Но и этого времени им хватит повидаться с семьей. Джонсу видеться было не с кем, кроме престарелых родителей. Он втайне ото всех лелеял мечту о семье, такой же, как у Харли, но сознавал, что сержанту во многом уступает. Его детство и юность были не настолько благополучны, чтобы безответно доверять родителям за одно и свое будущее. Они постоянно были в работе, но со временем отцу стали платить мизерные центы, и он начал пить, уничтожая почти всю выручку за цветы. Лавка оказалась на грани разорения, но так и не разорилась до конца. Слава богу, Джонс уже мог зарабатывать сам. Деньги он отдавал родителям, но вскоре его забрали в армию, где он и остался. Почти все жалование отправлял домой, лишь бы отец с матерью не подумали, что их сын вырос неблагодарным. Обыскав всю поляну, но так никого не найдя, солдаты стали готовиться ко сну. Не доверив столь ответственное дело Джонсу, Харли сам расстелил одеяло внутри постройки. На поверку оно оказалось крепче, чем они думали. Сидя у подножия скалы, рядовой обрабатывал ранку на ноге. К нему подошел сержант. «Что интересного нашел?» – спросил он, закуривая. Джонс оправил штанину и теперь с любопытством созерцал растение. «Очень странно», – ответил он, разглядывая широкие мясистые листья, усыпанные мелкими отростками. «Что именно?» – насторожился сержант. «Преобладает только один вид цветов, сэр», – пояснил Джонс. «Здесь, посреди пустыни, растут цветы жизни». Теперь и Харли заметил, что поляну, на которой высилась скала, сплошным ковром устилают зеленые растения с мелкими белыми цветками, формой напоминающие колокольчики. «Моя мать когда-то продавала их в своем магазине. Может, и сейчас продает. Они называются то ли кахолное, то ли каланхое. Ужасный сорняк, если подумать. Этот сорт, я точно помню, называется Дагремона. Видите, сэр, у нее на листьях отростки. Это ее детки, она так размножается. Детки вырастают, питаясь соком листа, падают на землю и пускают корни, превращаясь в полноцветное растение. Джонс ласково водил пальцами по листьям и длинным стеблям. «Почему цветы жизни?» – спросил Харли. Ему не интересно было разглядывать траву, поэтому он смотрел на искрящееся море. Самый красивый закат, который он видел в своей жизни. Серо-голубые тона в золотом мареве. Облака на горизонте безуспешно пытались скрыть солнце. Светило почти касалось нижним краем горизонта. Совсем скоро оно скроется в морской пучине. «Соком дегремоны очень хорошо обрабатывать раны, сэр», — ответил Джонс, поглаживая больную ногу. «К утру от моего ушиба ничего не останется. Но, кроме того, детки очень живучи и прорастают даже в том случае, если совсем засохнут». «Все ясно». Окурок полетел в песок. Легкие волны накатывали на берег, но до окурка они не могли дотянуться. «Еще есть предание», — продолжил Джонс. «На закате этого мира все дети дегремоны погибнут». «А, сказки!» — отмахнулся Харли и вдруг насторожился. «Ты слышал?» «Нет, сэр. А что?» «Кто-то внутри». Джонс встал, сжав в руках оружие. Харли сделал ему знак не двигаться, а сам побежал к хижине. Сейчас он не так сильно опасался, как раньше, когда они только пришли сюда. Но автомат все равно не опускал. «Джонс, иди сюда, взгляни на это!» Почти не хромая и не чувствуя боли, рядовой поднялся на скалу. В дверном проеме показалась спина Харли. Джонс заглянул через его плечо внутрь. «Он там прятался. Я только поддел фанеру и сразу заметил его». Маленькая фигурка выбиралась из-под завала в углу. Дула автоматов настороженно следили за ней. Через минуту перед солдатами предстал темнокожий человек, одетый в лохмотья. Под ними ясно угадывалось худосочное детское тельце. Волосы мальчика топорщились в разные стороны. Было слишком темно, и даже фонарь не помогал солдатам разглядеть цвет глаз обитателя жилища. Но он смотрел на них испуганно и иногда бросал короткие взгляды на стены. Возможно, надумывал убежать, проломив тонкую фанеру. «Вот кто построил этот сарай», — заметил Харли. «И успел спрятаться в куче мусора», — добавил Джонс. «Что будем делать с ним, сэр?» «Убей его». Джонс потерял дар речи. Теперь они вместе с ребенком смотрели друг на друга с выражением смятения на лицах. «Но зачем, сэр?» — выдавил рядовой. «Он расскажет о нас своим, Джонс». «Но вдруг за нами никого нет, сэр?» «Ты хочешь обменять жизнь на надежду? Я знал, что ты тряпка, Джонс, но не думал, что ты глупец. Тебе никогда не стать настоящим солдатом!» — сплюнул Харли. «Придется мне самому!» Он направил автомат на пленника. На этот раз взгляд мальчика не заметался. Первоначальный страх прошел. Он смотрел то на одного, то на другого солдата и словно говорил: «Нельзя меня трогать! Нельзя!» За все время ни слова не сорвалось с его губ. Но он как будто передавал послание при помощи мысли. Потому что Джонс слышал его так явственно, словно мальчик кричал. «Нельзя! Не убивайте! Нельзя!» — требовал взгляд. У Харли дрогнула рука. Казалось, он тоже слышал голос. «Смотрите, сэр, это белый мальчик!» — указал Джонс. «Только он очень сильно загорел!» «Вижу!» — процедил Харли. «Пощадите его, сэр, он ничего про нас не расскажет!» — взмолился Джонс. «Он и говорить-то не умеет!» Кусая губы и отведя дуло чуть в сторону, сержант отчаянно боролся с собой. Ему вспомнилась семья, свои сыновья. Они были гораздо моложе, чем пленник,
2: но и он казался ребенком в не меньшей степени. Во всяком случае, внешне. Вот только его непонятная серьезность озадачивала Харли, словно мальчик исполнял некую миссию. Это обстоятельство сильно тревожило сержанта и заставило его в итоге принять единственно верное решение. Он глубоко вдохнул и с криком, словно выдирая из себя смелость, выпустил очередь. Джонс не посмел остановить сержанта. Он отвернул голову и мокрыми глазами рассматривал аккуратно сложенные и скрепленные куски фанеры. Стена, сложенная детскими руками, все это строение для одного жителя, нашедшего приют почти на краю света. А они пришли и убили его в собственном доме. «По-своему, Харли был прав», — думал Джонс. «Война, вражеская территория, они спешат на базу, по следам идет гипотетический враг. 3 часа на отдых и снова в путь, невзирая на предрассветную тьму. Свидетелей не должно оставаться, ведь они специально выбрали самый безлюдный маршрут. Да, Харли был прав, но почему тогда так гадко на душе? Почему хочется утопиться в этом ласковом море? Как он будет смотреть в глаза людям, детям, своему сыну, если он у него когда-нибудь будет? А как же Харли? У него своих 2. Но сержант беззаботен, почти весел. Он переломил себя, исполнил свой долг. И теперь спокойно поднял мертвое тельце, вышел с ним наружу и скинул со скалы вниз. Прямо на растительный ковер. Солнце зашло. Опускается ночь. Еле слышный ветерок дует в сторону моря, обтекая черный остов покинутого корабля, прибрежные камни, играет обносками на мертвом детском теле. Мутные синие глаза смотрят в потемневшее на востоке небо. Они не видят целую поляну увядших каланхоя. Не видят, как почерневшие детки сыплются на землю и разбиваются в мелкую пыль, которую неугомонный ветер без промедления подхватывает и несет к морю. В шершавой водной глади огненным заревом отражается кровавый закат.
1: «Ничего, Джонс, завтра будем на базе, и все образуется», — зевнул Харли, укладываясь поудобнее на жесткой фанере. «Возможно, тебе даже капрала дадут».
2: «Хорошо, сэр», — ответил рядовой в полной темноте сарая и нащупал в кармане пригоршню деток. На ощупь они были теплые и совсем свежие. «Только я, наверное, уволюсь». Но сержант уже спал. Рассказ Евгения Гамбурга «Дети Дагримоны» читал Олег Булдаков.
0: Темные

0: Раньше мне было хорошо только в море. А теперь мне хорошо только рядом с тобой.
1: Вы так говорите, как будто мы с вами очень давно знакомы. А я даже не знаю, как вас зовут.
0: Меня зовут Ихтиандр.
1: А меня Гутьера.
2: Радио фантастики.

0: И сам тороплюсь, ведь тех двоих тоже возвращать надо. Что с ними там у вас будет?
1: Да головы им отрубят и всего делов.
0: Всего делов.
1: А? Да пес с ними.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Темные аллеи.

0: Никогда не знаешь, кого повстречаешь на темных аллеях.
1: Александра Йорт. Смерть. Эпиграф. Каждому воздается по вере его. Часть первая. Телефон с диском, стилизованный под начало 20 века, энергично зазвонил. Ухоженная рука с тонкими золочеными часами подняла трубку.
2: «Да, хорошо. Встречаемся завтра в 3, как договаривались».
1: Трубка брякнула о рычаг, послышалось шуршание бумаг, щелкнул замок портфеля, звук легких стремительных шагов потонул в ворсинках кремового ковра, и массивная дверь мягко выпустила молодого мужчину. Он красиво прошел по просторному холлу и, улыбаясь всем встречным, сел на заднее сиденье БМВ. Джазовая музыка разлилась по салону. Мужчина откинулся, открыл ноутбук и стал записывать недавно пришедшие в голову поправки к стратегическому плану развития компании. Доделать работу он не успел. У машины не сработало рулевое управление. Она вылетела на встречную полосу и столкнулась с газелью. Мужчина даже не успел подумать о том, что умирает. На следующей неделе в деловых изданиях появились заметки об этом происшествии и слова соболезнования семье погибшего. Обывателям его фамилия была незнакома, и они обращали внимание на текст только потому, что там было название знакомой компании. Очередная стопка деловых журналов отправилась в угол. Женя уже не могла читать эти соболезнования. Снова плакать не было сил. Теперь она уже больше думала и вспоминала. Что там? Что теперь с ним? Он всегда считал, что люди живут только пока дышат, что потом только прах, гниение и все. Как-то вечером, сидя на веранде дачного дома и глядя в темное бархатное небо, он говорил про смерть. Говорил, что надо все успеть сделать до нее. Потом ничего уже не будет, ничего не изменить и не сделать. А что это все? Он не знал. Да и, наверное, никто не знает точно. Он хотел сына, думали через пару лет. А теперь все. Ничего уже нет. Только и осталось, что память. Да еще компания, которой теперь надо учиться управлять самой. Часть вторая. Лекция уже минут на 5 затягивалась дольше положенного. Большинство студентов с нетерпением поглядывали на часы, другие же, наоборот, внимательно и с интересом слушали. Наконец, на доске появилась последняя формула, и лектор положил мел на кафедру. Ребята с шумом захлопывали тетради и шли на долгожданный большой перерыв. Полчаса отдыха от учебы, возможность спокойно поесть и сделать перекур. Пожилой физик не спеша сложил бумаги в истрепанную папку и направился в свой кабинет-лабораторию. Сейчас у него была редкая возможность побыть там одному, без своих любимых учеников. Он с наслаждением стал изучать данные последнего эксперимента по теории поля. Это было делом всей его жизни, главным. Его фанатического увлечения работой многие не выдерживали. Мать все время жаловалась подругам на непутевого сына, жалела невестку, особенно в последние годы жизни. Единственная жена развелась с ним через 7 лет после свадьбы. Она все надеялась его изменить, но потом поняла, что это бесполезно. С сыном он общался только по праздникам, даже не по воскресеньям. Полноценным воскресным папой он так и не смог стать. Только один друг прошел с ним через всю жизнь, да и то лишь потому, что был коллегой, хоть и не таким фанатичным. Перерыв закончился, в лабораторию подтянулись студенты и аспиранты. Началась привычная рабочая жизнь. У профессора сегодня больше лекций не было, и он продолжил изучать данные экспериментов, периодически поправляя учеников, отвечая на вопросы и разбирая их проблемы. Поздно вечером, закончив работу, он побрел по полутемным университетским коридорам к выходу на заснеженный проспект, к любимой аллее, по которой он всегда прогуливался. Опять ему померещились какие-то сгустки света вдалеке между деревьями вокруг припозднившегося прохожего. Его дом был, как всегда, пустым. Не было даже животных. Включенные свет и радио немного оживили квартиру. Он съел свой ужин застарелого холостяка. Картошка и пара сосисок. Потом проверил почту, которая носила только научный характер. Отчеты, приглашения на семинары и конференции, просьбы написать рецензию на ту или иную статью. Ничего личного. Лежа в прохладной постели, он все еще думал об опытах, студентах и заседаниях. Постепенно его мысли стали расплываться, и он провалился в сон. Операционная. Обычное помещение в обычной больнице. Только в помещении все время то появляются, то исчезают какие-то маленькие сгустки света разных оттенков. Вдруг один из них начинает назойливо крутиться вокруг хирурга, иногда даже слегка проникая в него лучиками. У хирурга вдруг непонятно откуда появляется назойливая мысль. «Не режь! Нет! Не надо! Нельзя!» Он про себя отмахивается. «Что за дурацкое предчувствие? По всем клиническим показателям надо резать!» Решительно делает надрез. Через пару минут от пациента поднимается невидимый людям пар и образуется новый сгусток света. Кардиограмма распрямляется. И отчаянная мысль. Не надо было резать. Чувствовал ведь. Дверь распахивается. Вбегает медсестра и кричит. «В анализах ошибка!» Хирург думает. «Поздно уже, дура. Ну почему?» «Я же знал! Чувствовал!» В этот момент только образовавшийся кусочек света уносится прочь от больницы. Теперь все происходит в школе, около маленькой дочки пациента. С этой минуты тоже есть светящийся шарик. Слышится звонок на урок. Будильник выдрал физика из сна. Он прихлопнул назойливую пластиковую коробочку рукой. Пару минут полежал с закрытыми глазами. Ему часто снились такие сны. Про смерть, про бесплотные души, которые охраняют своих близких, но могут им помочь только информацией, знанием и ничем больше. Иногда ему снилось, что после того, как еще одним человеком становилось меньше, один из шариков, крутящихся вокруг него, освобождался. У него больше не оставалось родных, и он выбирал понравившуюся пару и ждал удобного момента. Момента зачатия нового человека. Стряхнув в себя полумистические мысли, он заставил себя побриться, выпить кофе и выйти на промозглую улицу. Начался его новый обычный день. Умер он спустя много лет, еще не совсем дряхлым, но уже стариком. Дома, во сне.
2: Часть третья.
1: Девочка лежала на маленькой больничной кроватке и сгорала от высокой температуры. Иногда сквозь ее стоны прорывался бред, иногда какие-то фантазии и полусны. Почти не открывая глаз, она прошептала: «Мамочка, а правда, что наша бабушка превратилась в звездочку и теперь на нас с неба смотрит?» «Да, доченька, да». Изможденная женщина не стала рассказывать дочке о том, что происходит с телом после смерти, о том, как бабушку кремировали и хоронили. Она сменила компресс на ее горячем лбу и стала вновь слушать неразборчивые звуки. Иногда среди них прорывалось: «Я тоже буду звездочкой». Через 3 дня, так и не выходя из беспамятства, девочка умерла.
2: Часть четвертая.
1: Белые стены хосписа пропахли горем, болью и смертью. Ничего другого они уже давно не видели. Все реагировали на страшные известия по-разному. Кто-то терял всякий интерес к жизни, умирая раньше назначенного срока. Кто-то беспрестанно жаловался, голосил. Кто впадал в безумие, обвиняя всех вокруг. Некоторые все время тихо плакали. И только очень немногие пытались прожить остаток жизни достойно. Женщина средних лет, которой оставалось жить меньше месяца, принадлежала к их числу. Она вела себя так, как будто была сотрудником хосписа. Весь день она помогала другим больным, изредка нехотя отвлекаясь на процедуры, уколы и таблетки. А ночью почти не спала, думала, как оно там. Она ведь знала, что скоро будет уже не здесь». Год назад, узнав о своем недуге, она вдруг решила покреститься, надеясь, что это поможет. Сначала она стала истово верующей, слепо старалась соблюдать все формальности, просила дочь ставить свечки по всем праздникам, молилась ежедневно, соблюдала пост. Временное улучшение и вправду было, но потом все вернулось на круги своя. Болезнь отступала только, когда она начинала верить, что не умрет, выживет. Потом слепая вера прошла. Наступил период обдумывания и осознания. И она поняла, что вера – это не руководство к действию, а повод к размышлениям. Ей стало казаться, что ад и рай довольно условны, что очень часто душа бывает в чистилище. Когда чаши светлого и темного уравновешиваются, когда в мире опять что-то изменилось, в бесконечный раз идет пересчет и переоценка всей жизни или лишь отдельных событий. Ей казалось, что за вечность душа успевает достаточно пробыть и в аду, и в раю, и не Бог, и не сатана, если они вообще есть, не знают, где ее место. Поэтому какой смысл жить по православным канонам? Надо жить по своим канонам. А она всю жизнь считала, что человек живет только пока он еще кому-то нужен. Женщина засыпала под утро и просыпалась от шума медсестер с градусниками. Начинала свой обычный трудовой живой день. Она умерла через пару недель. Несколько дней перед смертью она не вставала с койки и была полностью беспомощной. Это были самые жуткие дни в ее жизни. Она никому не могла быть полезной. Часть пятая. Мелкие камешки чуть слышно осыпались под ногами идущих людей. Двое несли крепкое тело не старого еще мужчины, третий разговаривал по рации. Обстоятельства смерти выяснились почти сразу же. Вчера вечером альпинисты, как обычно, выпили пару стопочек после окончания трудного дня. Потом все тихо разошлись по палаткам. Но чуть позже одного из них, непонятно почему, потянуло в горы. Его нашли всего в нескольких десятках метров от лагеря. Кровавая рана на виске говорила сама за себя. Горы не прощают легкомыслия. Вечером сели поминать погибшего. Помолчали, повспоминали. Один из его приятелей вспомнил, как умерший не любил говорить о смерти, что только однажды, будучи уже совсем нетрезвым, рассказал свои мысли. У него всплыла в памяти четкая картинка. Вечер, самое начало сентября. Встреча с ребятами. Среди них и погибший. Вот он сидит в темно-красном старом свитере. Рядом стоит опустошенная бутылка. Его речь все время запинается и путается.
3: «Душа — это... даже хрен знает, что такое. Она у всех своя. А куда потом... фиг ее знает. А, вот, да. Может быть, это как, этот стакан. Да, вот выплескивается в бочку, а потом оттуда и черпает новый».
1: Приятель тогда еще подумал: а ведь, может, он и прав. Все наши души сливаются в один океан, перемешиваются, как вода, и оттуда же появляется новая, неповторимая, но похожая на множество прежних новая душа. Похоронили альпиниста на фамильном участке. Эпилог. Прах бизнесмена сгнил, и от него не осталось и следа. Душа профессора физики превратилась в маленький сгусток света и существовала около его внучки всю ее жизнь. Помогала ей, где могла. Все знакомые говорили, что она обладает превосходной интуицией. После смерти девочки на небе зажглась новая звездочка. сущность пациентки хосписа бесконечно мечется между адом и раем. Внутреннее «я» альпиниста растворилось среди множества таких же «я» других людей и стало частицами многих новых личностей.

0: Александра Йорт. Смерть. Рассказ читал Олег Булдаков.
1: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: Стажировка. Научно-фантастический рассказ. Они спустились в нижний подземный зал.
1: «Здесь центральный пост управления», — сказал старший координатор.
0: «Мозг энергетической сети Земли.
1: Отсюда мы ускоряем или замедляем реакции в подкоровых зонах планеты,
0: регулируем мощность ядерных геоцентралей вулканических районов. Здесь же находится система управления магнитными полями стратосферы.
1: Изменяя напряженность магнитных полей, мы диктуем ход ядерных процессов в сибирско-гренландском и антарктическом искусственных солнцах.
0: Регулируем климат крайнего севера и крайнего юга».
1: «Исходные данные», — поинтересовался стажер, — «на этом щите.
0: Непрерывно поступает отчет на аналитических устройств.
1: Регулировка автоматическая. Но при достижении критических значений решает дежурный инженер.
0: Подкоровый генератор Земли практически неисчерпаем, однако на современном уровне техники его полезная мощность еще ограничена.
1: А мы, уничтожив тяжелый физический труд, привыкли расходовать много энергии».
0: «Насколько я понимаю, в данный момент поступление энергии и ее расход нормальные?» Старший координатор окинул внимательным взглядом контрольные экраны, повернул рукояти индикаторов. Некоторое время молча присматривался к зеленоватым кривым, которые бесшумно змеились на прозрачных шкалах. Потом пробежал пальцами по клавишам, словно исполняя беззвучную гамму. Центральный экран осветился. По нему поплыли радужные полосы, и тотчас послышались серии цифр. Они звучали как музыка. Старший координатор выслушал и кивнул головой.
1: «Все в норме. Есть даже небольшой резерв».
0: Он прищурился, быстро подсчитал в уме. 1,5–2 миллиарда киловатт. В Азии сейчас ночь. Энергетическое кольцо Сибири и Китая работает не на полную мощность. Через несколько часов расход энергии там возрастет, но начнет уменьшаться в Европе. Автоматы переключат все сами. Если где-нибудь не возникнет серьезной перегрузки. «Эти дежурства здесь скорее традиция», — заметил стажер.
1: «Во многих местах дежурства стали традицией», — мягко возразил старший координатор. «И все-таки они необходимы. Автоматизация никогда не была так совершенна, как сейчас. Но без контроля живого, мыслящего человеческого мозга не обойтись. Ты хорошо знаешь, что любой самый превосходный автомат работает по заданной человеком программе. А каждая программа конечна. Центральный пост управления может работать автоматически годы, но может наступить критический момент, когда правильное решение в состоянии принять только человеческий разум. Поэтому всегда дежурят инженеры-наблюдатель.
2: Ты пройдешь стажировку и тоже сможешь самостоятельно дежурить здесь.
0: Это почетная обязанность, которой Высший координационный совет допускает немногих.
1: Столь же ответственная и почетная, как управление трансгалактическим звездолетом.
0: После окончания академии мне пришлось пройти 2-годичный дополнительный курс, с гордостью сказал стажер.
1: «В мое время», — улыбнулся старший координатор, — «дополнительный курс требовал 5 лет».
0: Стажер принялся осматривать распределительные щиты, контрольные экраны, ряды клавиш, кнопок и сигнальных ламп на пультах управления. Иногда он задавал короткие вопросы, и старший координатор лаконично объяснял.
1: Мелодичный гонг прозвонил 2 раза.
2: «Сюда спускается очередной дежурный. Ты останешься с ним еще час. Следи за его работой. Спрашивай у него. Через час ты свободен».
0: «Когда прийти завтра?»
1: «Час прибытия укажет контрольный автомат при выходе».
0: «Еще вопрос. Что это за красная кнопка там, наверху, под предохранительным стеклом?»
2: «Это?»
0: Старший координатор на мгновение запнулся.
2: «Это тоже традиция. Памятник эпохи последних революций. Памятник того, на какое преступление готова была пойти горстка людей, осужденных историей на уничтожение. Но об этом после».
0: «Кнопка имеет отношение к общей энергетической системе Земли, или она часть того, что некогда находилась в этих подземельях?»
2: «Она часть и того, и другого, и настоящего, и прошлого. Вскоре ты будешь знать все о каждой кнопке. А теперь прощай».
0: Старший координатор шагнул в узкую дверь лифта, и через секунду блестящий цилиндр бесшумно унесся наверх. Стажер остался один. Его взгляд скользнул по контрольным экранам и снова остановился на красной кнопке.
1: Без сомнения, эта кнопка служила для включения какого-то механизма, но сейчас к ней не было доступа. Она находилась на высоте 5 метров над полом, а в подземном зале не было ничего, напоминающего лестницу. Стажер знал, что центральный пост управления энергетической сетью Земли создан на месте подземного убежища диктаторов, сметенных последней революцией. В западном полушарии всеочищающий шквал революции пронесся позже, чем на востоке. Из этих глубоких подземелий последняя кучка диктаторов несколько веков назад управляла огромной страной.
0: Здесь-то и зародился чудовищный план. В ту эпоху ученые только что разгадали ядерный характер процессов в недрах Земли. Величайшее открытие давало возможность предсказывать и предупреждать землетрясения, навсегда обуздать вулканы. Оно раскрывало перед человечеством пути к источникам энергии невообразимой мощности. И тогда появился план, скрытый под криптонимом «Аутодафе Плутона». Он предусматривал ускорение ядерных реакций, постоянно протекающих в недрах планеты. План уничтожения целых народов. Тысячи вулканов должны были вспыхнуть на континентах восточного полушария, где жили миллиарды свободных людей. В вихрях ядерных взрывов, тучах вулканического пепла и реках огненной лавы исчезли бы с лица земли старинные города и села, поля и вековые леса. Пламя небывалого костра грозило навсегда испепелить стремление землян к свободе и счастью. Все было подготовлено, и безумный план мог быть приведен в исполнение нажатием кнопки. Однако она осталась не нажатой. Роботы, неотлучно дежурившие при кнопке, были самыми совершенными из числа обслуживающих убежища. Они имели вмонтированные реле самозащиты на случай нападения извне. Реле могло в определенных пределах изменять программу роботов. Об этом позаботились ученые, утратившие власть над своим изобретением. Реле предупредило роботов об опасности, угрожающей им самим. В тысячные доли секунды планета вместе с теми, кто включит кнопку, могла превратиться в раскаленную газовую туманность. Когда роботы получили приказ нажать кнопку, они проанализировали его с помощью реле и... не выполнили. Убежище было захвачено восставшим народом. Последний из диктаторов, спасаясь от преследования, проник в тайник и хотел нажать кнопку сам, но роботы задушили его. После революции убежище было превращено в музей. 50 лет спустя начались работы по генеральной перестройке энергетических сетей Земли, и Высший координационный совет решил разместить в глубоких подземельях бывшего убежища центральный пост управления энергетикой.
3: Стажер был мечтателем и немного фантазером. В подземном зале, из которого несколько инженеров управляли энергией земных недр, распределяли ее по всей планете и нажатием кнопки меняли климат Земли, в этом удивительном зале стажера увлек не строгий ритм вспышек на пультах и экранах, а маленькая кнопка под потолком, которой не было доступа. Зачем она здесь? Не та ли эта кнопка, нажатием которой могли быть уничтожены целые континенты, а возможно и вся планета? Если та, зачем ее оставили в этом зале, все назначение которого не разрушать, а создавать новое?
2: «Традиция», — сказал старший координатор. «Чему служит такая традиция?»
0: Стажер не услышал ответа на свой вопрос. Дежурные инженеры, под руководством которых он проходил стажировку, ничего не знали об этой кнопке или не хотели говорить.
2: В одном он убедился. Кнопка под потолком подземного зала не имела прямого отношения к современным энергетическим сетям Земли. Теперь он хорошо освоил систему управления, назначение бесчисленных регуляторов, рычагов, контрольных экранов, щитов, таблиц. В зале нет ничего лишнего. Ничего, что не было бы непосредственно связано с энергетикой планеты, кроме этой странной кнопки.
0: Во время дежурств он часто глядел на нее и старался понять. И не понимал. Иногда, особенно в те минуты, когда он оставался в подземном зале один, ему хотелось добраться до нее, посмотреть вблизи, потрогать, но она находилась слишком высоко. Несколько раз он снова пытался заговорить о ней со старшим координатором. Старик, охотно разъяснявший все, умолкал. Обещал рассказать позднее, иногда отделывался шуткой. Торопился уйти. Теперь, даже покидая подземный зал, стажер продолжал думать о загадочной кнопке. А что, если она подключена к действующему устройству? Тогда нажатие этой кнопки... Ему становилось страшно, и он закрывал глаза. Детские годы и юность он провел в одном из интернатов в Италии. Там он впервые увидел и полюбил покоренные человеком вулканы. Он часто поднимался по старинной монорельсовой дороге на вершину Везувия. С площадки, окруженной белой балюстрадой, глядел в умолкнувший кратер. Уступы красноватых пористых лав отвесными стенами уходили вниз, в толщу земной коры. Уже мальчуганом он знал, что там, на глубине, бушует вечный огонь ядерных реакций. Но человек сумел покорить недра. Их энергия уже не страшна. Она приводит в движение бесчисленные фабрики, стремительные электропоезда, подводные вездеходы, амфибии, освещает и греет жилища землян на берегах тропических морей, в умеренном климате приполярных зон, в высоких горах, и на дне океанов.
1: Даже в огненном Тихоокеанском кольце, опоясывающем величайший океан планеты, перестали дымить вулканы. Давно прекратились землетрясения. Ученые регулируют движение земной коры. Пустыни превращены в теплые внутренние моря. Новые прекрасные острова созданы в океанах.
0: И люди.
1: Как изменились люди Земли? Они стали хозяевами своей судьбы, гражданами бескрайнего космоса. Они свободны от изнурительного труда, от однообразной повседневности мелких забот. Они имеют все, что хотят, и заняты тем, что каждого интересует.
0: Наука и искусство, техника и спорт, исследование далеких миров и воспитание новых поколений землян на родной планете доступны каждому.
1: Люди давно не знают болезней, переполнены энергией, верят в свое будущее. Они очень счастливы. Впрочем, это особенное счастье, тревожное, волнующее, постоянно зовущее вперед. В нем и радость творческих исканий, и горечь временных неудач, тепло дружеских рук, и свобода, и любовь. Это счастье сильных и свободных людей, счастье мечтать, верить и притворять в жизнь мечты.
0: На вершине Везувия, глядя в бескрайние дали моря, он думал о подвигах, которые совершит, когда вырастет, о полетах на неисследованные планеты, об открытиях, которые еще не сделаны, об ожидающем его великом приключении. Потом все оказалось проще. Пришлось учиться много и долго. Сколько понадобилось узнать для того, чтобы стать полезным?
1: После долгих колебаний он выбрал энергетику планет. Сыграла роль его давняя любовь к умершему Везувию. Совершить новое открытие было нелегко. Все казалось уже открытым. Ему предложили ехать на Марс. Он поехал, но через 2 года возвратился. Там, на Марсе, уже не совершали подвигов. Там просто строили энергетические станции и сажали земные сосны. И все эти 2 года в холодном красноватом мареве пустынь он постоянно видел один и тот же мираж. Зеленые холмы земли, легкие облака в небе и бронзовые шпили старинных башен. И засыпая под вечный гул ураганов, он слышал шум земных морей и видел во сне свой Везувий. На земле он решил учиться дальше. Закончил высший курс Академии энергетики, и вот он стажер Центральной энергетической системы Земли. Стажировка подходит к концу. Вскоре он станет одним из властелинов земных недр, как в шутку зовут инженеров, работающих на центральном посту управления энергетики.
0: Властелин земных недр.
1: А его смущает и тревожит кнопка в подземном зале. Почему он постоянно думает о ней?
3: Вечереет. Он прогуливается по тенистой аллее. Под тихо шелестящими старыми платанами. В лучах низкого солнца горят купола управления энергетики. Невдалеке синеют отроги кордильер. Над ними залегли розовые облака. Платановой аллее много сотен лет. Вероятно, под густыми кронами старых деревьев проходили и те, кто готовился разбудить дремлющие в недрах силы разрушения. О чем думали эти люди, давно превратившиеся в прах? К чему стремились? О чем мечтали? Истинное счастье человека. В чем оно? В голове теснятся раи формулировок, которыми мудрецы разных эпох пытались определить понятие счастья. Все это не так. Истинное счастье – постигнуть то, чего еще не познал никто до тебя. В чем ты будешь первым и, может быть, единственным? Единственным. Это счастье может быть долгим, а может продолжаться мгновение. И от этого оно не станет меньше. На Марсе он не нашел его. А здесь... Снова и снова он вспоминает свою жизнь. Нет, он еще не узнал настоящего счастья. Счастья с большой буквы. Он лишь повторял. Копировал то, что открыто другими. Его счастье впереди.
0: Солнце зашло.
1: Потемнело небо. Лишь на севере горит неяркая зеленоватая заря. Отблеск искусственного полярного солнца. Он улыбается. Своими слабыми руками он может разжечь эту зарю в ослепительное зарево или погасить ее. Сколько силы в руках одного человека! Что рядом с ним величайшие властелины древних государств? Далекая вспышка озаряет восточный небосклон. Яркий фиолетовый луч выстреливает к зениту и, перечеркнув темное небо, медленно гаснет. Еще один космический корабль покинул родную планету. Он уносится сейчас навстречу неизвестности.
3: «Мы все несемся навстречу неизвестности в вечной погоне за счастьем», — думает стажер, медленно шагая по темной аллее, под тихо шелестящими старыми платанами.
1: «Твоя стажировка подходит к концу», — сказал старший координатор. «Со следующей декады ты будешь дежурить самостоятельно. Не забывай, какая ответственность ложится на тебя. Ты отвечаешь за подачу энергии в производящие районы, на внеземные станции, за режим искусственных солнц. При очень большом расходе энергии, а он случается, когда геофизики начинают свои штучки с перестройкой земной поверхности, приходится идти на ускорение подкоровых реакций. Но никогда не доводи ускорение до предела. Это может вызвать землетрясение в областях, которые раньше были сейсмическими. В крайнем случае, немного уменьши магнитные поля стратосферы. Но следи, как бы не выключить полностью одно из искусственных солнц. Если случайно выключишь полярное солнце, потребуются колоссальные затраты энергии, чтобы снова зажечь его.
2: Это будет мировой скандал.
1: Понадобится вся энергетическая мощь Земли, и придется отключить потребляющие сети. Представляешь, что произойдет, если вся планета на несколько часов, или хуже дней, будет переключена на местные энергетические источники. Ты понял меня?
2: Да. Имеешь еще вопросы?
1: Да. Назначение той кнопки.
2: Сегодня отвечу.
1: Это кнопка детонатора общей реакции в подкоровой зоне. Если ее нажать, вся наша планета в миллионные доли секунды превратится в газовую туманность.
2: Зачем она здесь?
1: Это механизм 300-летней давности. Его трудно размонтировать, поэтому оставлены включения.
2: Но риск практически никакого. Детонатор сработает, и возникнет мгновенная цепная реакция в подкоровой зоне, только если отключить все потребляющие сети. Но потребляющие сети никогда не могут быть отключены полностью. Они могут лишь переключаться с объекта на объект.
1: А злой умысел
2: в нашу эпоху исключен.
1: А безумие?
2: Безумца остановят автоматы.
1: Но все-таки зачем она здесь, если она никогда не будет включена и... если даже ее нельзя включить?
2: Это, если хочешь, символ. Он напоминает о безграничности преступного безумия в прошлом и о полноте власти людей над миром в настоящем. Как каждый символ, он полон глубокого смысла и значения.
1: Несет в себе скрытую угрозу и одновременно безопасен, как призрак.
2: О том, что эта кнопка существует, знают только инженеры управления энергетики.
1: Ты удовлетворен?
2: Да.
1: Минувшая история человечества оставила в наследство освобожденным землянам много таких символов. Прошлого перечеркнуть нельзя. Оно еще живет в нас.
2: Ты понял?
1: Кажется, да.
2: Может быть, спустя столетия, на высшей ступени человеческой мудрости, люди найдут простой способ размонтировать эти дьявольские детонаторы. Тогда отпадет и надобность символа.
1: Это трудно понять.
2: Подумай, у тебя есть время.

0: Он мало интересовался практическим приложением своих открытий. В бесконечных расчетах он искал ответа на какой-то один, занимавший его вопрос, и продолжал вычисления. Когда не хватало диапазона счетно-аналитических устройств управления энергетики, он летел в Москву и работал там в Академии кибернетики. Несколько раз он советовался с величайшим физиком и математиком Земли, уже давно ушедшим на покой. Престарелый ученый жил один в маленьком домике на восточном берегу Цейлона. Последнюю встречу они говорили целую ночь. Когда над темным простором океана забрезжил рассвет, старый математик сказал: «Может быть, ты и прав. В твоих расчетах нет ошибок, и выводы логичны. Ну, а ты ушел в сторону от главного. Это главное в созидании. А ты доказываешь возможность разрушения. Она не нуждается в доказательствах. Люди минувших поколений больше разрушали, чем создавали. Они уничтожили бы и свою планету, если бы не победил разум».
1: «Но опасность уничтожения существует и сейчас».
0: «Конечно. Коль скоро в руках человека такая власть над природой, цивилизация, жизнь и сама Земля в нашу эпоху могут быть уничтожены без труда, а через сотню лет это можно будет сделать с еще большей легкостью. Гарантия дальнейшего развития жизни только в торжестве разума. Это вернее любых расчетов и формул».
1: «Следовательно, опасность детонации...»
0: «Она была реальной 300 лет назад, а сейчас это призрак. Безопасный призрак прошлого».
1: Старший координатор говорил так же.
0: «А вот видишь».
1: «Вы все твердите о призраках. Но разве история не знает примеров, когда они оживали?»
0: «Разумеется. И в этом виноваты были сами люди. Но теперь победил разум».
1: «Они уверены в торжестве разума», — думал он, возвратившись на центральный пост управления. «Абсолютно ли оно? А если кто-то сойдет с ума, выключит часть, только часть потребляющих сетей, и нажмет кнопку детонатор? Мои расчеты показывают, что этого достаточно для начала цепной реакции общего взрыва. А если этим безумцем вдруг окажусь я? Отчего же, в конце концов, зависит судьба жизни и самой планеты? К чему мы пришли?» Он почувствовал головокружение и поспешил подняться наверх. Снова был вечер, и тихо шелестели листья старых платанов. «О чем тревожусь?» — думал он, быстро шагая вдоль аллеи. «Ведь я никогда не нажму эту кнопку. Если почувствую, что охватывает безумие, брошу все. Попрошу замену. Уеду. Предупрежу, чтобы меня больше не допускали на центральный пост управления. В этом и проявится торжество разума, в которое все верят. Со мной ясно». «Но другой? Кто-нибудь другой? Ведь кнопка детонатора существует. Зачем она существует? Как напоминание? А если бы ее не было?» «Да, действительно, если бы ее не было, разве изменилось бы что-либо в этом мире, где человек полновластно господствует над природой?» «Конечно, они правы, и старший координатор, и старый математик, и все остальные, любой дежурный инженер на центральном посту управления энергетики, и на скольких центральных постах еще, нарушив режим работы своих генераторов, агрегатов и сетей, может привести к непоправимым бедам, последствия которых нельзя даже предвидеть. Значит, все в руках человека. Абсолютно все. И не только в руках того, кто избран дежурить на центральных постах управления, а в руках каждого из землян». Странно, как он не понимал этого раньше? Ведь все так просто. Человек, дитя природы, стал ее властелином. Он управляет реакциями в бушующем пламени земных недр, зажигает искусственное солнце, ускоряет и замедляет бег времени. Что для этого человека кнопка детонатора общей реакции? Правда, такая кнопка может заставить сердце фантазера некоторое время биться сильнее. Но это будет лишь означать, что такой фантазер больше унаследовал от прошлого, чем его современники. Имеет ли право этот человек дальше оставаться на посту, который ему доверило общество? Это он должен решить сам. В его распоряжении еще одна ночь. Он решит. И он решил. На следующее утро разыскал старшего координатора и рассказал ему все. Старик слушал, молчал, понимающе качал головой.
0: «Ну, вот ты и понял», — просто сказал он. «По существу твоя стажировка окончена лишь сегодня. Ты, конечно, волен покинуть нас и выбрать себе любое занятие, как и каждый из землян. Но мы все, и я в том числе, хотели бы, чтобы ты остался с нами. Я надеюсь, что через некоторое время ты заменишь меня».

0: А мои сомнения?
1: Они в прошлом. Ты победил их.
0: Значит, я имею право?
1: Конечно. И в подтверждение твоей победы открою одну небольшую тайну. Ты сам поймешь, что должен хранить ее, как хранил я, и передашь только своему будущему преемнику. Эта кнопка, она действительно символ. Она не подключена ни к чему.

0: Эдвард Хох. Самый лучший зоопарк. В августе, ближе к 23 числу, дети старались вести себя примерно. Именно в этот день раз в году на Землю прилетал огромный космический корабль серебристого цвета, привозивший межпланетный зоопарк профессора Хьюга. Корабль совершал посадку неподалеку от Чикаго, и зоопарк открывался для посетителей лишь на 6 часов. Еще до рассвета возле него выстраивались длиннейшие очереди. Дети и взрослые. Каждый сжимал в руке заветный доллар, предвкушая радость увидеть нечто необыкновенное. И гадал, каких невиданных зверушек профессор доставит сюда на этот раз. В прошлые годы им показывали трехногих тварей с Венеры, высоких поджарых марсиан, а то и откуда-то из глубин Вселенной змееподобных монстров. Сейчас, когда длиннющий космический корабль неторопливо приземлился на ракетодроме, обслуживавшем сразу три города, на самой окраине Чикаго, люди с трепетом наблюдали за тем, как экраны в бортах корабля поползли вверх, открывая взором собравшихся знакомые металлические решетки. В клетках находились невообразимые уроды, какие могут пригрезиться лишь в кошмарном сне. Приземистые, похожие на лошадей и одновременно на пауков животные. Они производили резкие неожиданные движения и безумолку переговаривались пронзительными голосами. Земляне столпились у клеток. Между тем помощники профессора Хьюга, не теряя времени даром, собирали приготовленные доллары. А вскоре и сам достопочтенный профессор предстал перед публикой в цилиндре и с накидкой радужных тонов на плечах.
1: «Жители Земли!»
0: — сказал он в микрофон. Шум толпы утих, профессор продолжал.
1: «Жители Земли! В нынешнем году за свой доллар вы получите истинное наслаждение! Вы увидите редко встречающихся лошадей-пауков, населяющих планету Каан! Мы доставили их сюда с огромными трудностями, преодолев миллионы космических миль. Подходите ближе, разглядывайте их, изучайте, слушайте их голоса, расскажите о них своим друзьям, но поторапливайтесь. Корабль стартует через 6 часов».
0: Люди медленно продвигались мимо клеток, испытывая одновременно отвращение и восхищение при виде столь необычных созданий, которые напоминали лошадей, но, подобно паукам, могли ловко взбираться по вертикальным стенам.
2: «За такое зрелище в самом деле доллара не жалко», — сказал один из зрителей, направляясь к выходу. «Пойду-ка домой и приведу жену».
0: Людской поток не иссякал весь день. Мимо клеток, вмонтированных в борта корабля, прошло 10 тысяч человек. Через 6 часов профессор Хьюга снова взял в руки микрофон.
1: «Настало время старта, но мы вернемся на будущий год, в этот же день. Если наш зоопарк вам понравился, позвоните своим друзьям в других городах и расскажите о нем. Завтра мы приземлимся в Нью-Йорке, а на следующей неделе побываем в Лондоне, Париже, Риме, Гонконге и Токио. Потом отправимся на другие планеты».
0: На прощание профессор помахал собравшимся рукой, а когда корабль оторвался от земли, многие говорили во всеуслышание, что нынешний зоопарк был лучшим из тех, которые им до сих пор доводилось видеть. Два месяца спустя, посетив еще 3 планеты, серебристый корабль профессора Хьюга опустился, наконец, среди знакомых выщербленных скал планеты Каан. Необычное создание, пассажиры корабля, напоминавшие лошадей и пауков одновременно, не замедлили покинуть клетки. Профессор Хьюга напутствовал их ободряющими словами, после чего они разбрелись кто куда, торопясь в свои обиталища. В одном из них мама Кааниха с радостью встречала своих супруга и отпрыска. Она шумно их приветствовала и поспешила обнять.
3: «Пока вас не было, время тянулось так медленно», — сетовала она. «Вам понравилась экскурсия?»
0: Супруг утвердительно кивнул.
4: «Наш малыш в восторге от путешествия. Мы посетили 8 планет и чего только не повидали».
0: Малыш взбежал боком по стене пещеры.
5: «Интереснее всего было на планете, которая называется Земля», — пропищал он. «Тамошние существа покрывают кожу одеждой и передвигаются на 2 ногах».
3: «А они не опасны?» — спросила мать.
4: «Нет», — заверил ее супруг. «Мы были защищены от них решетками и из корабля не выходили. В следующий раз ты должна полететь с нами. Такое зрелище стоит 19 комаков, которые мы отдали за экскурсию».
0: Малыш поддакнул, кивнув головой.
5: «На Земле самый лучший зоопарк», —

0: Kosicki.
1: Владимир Васильев. Лик черной Пальмиры. Фантастический роман. Цикл «Дневной дозор».
2: Развлечения у черных оказались странны. Неподалеку от дорогого и понтового ювелирного магазина вся компания питерцев дружно полупогрузилась в сумрак. Нормальные люди продолжали их видеть, но нечетко, словно в тумане или реальных сумерках. И, естественно, ничего не могли противопоставить. Два дюжих охранника на входе получили по пинку в пах и по плохо наведенному заклинанию боли. Собственно, хватило бы и пинков. Даже самый сильный человек от такого вырубится минимум на 5 минут. Швед неодобрительно покачал головой, но вошел в магазин следом за черными, переступив через одного из несчастных охранников. Тоби тем временем перепрыгнул через витрину и зачем-то разодрал блузку на девушке-продавщице. Откровенно говоря, изменилось мало что. Блузка была практически прозрачная и совершенно ничего не скрывала. Руст и Лодик без лишних слов ринулись к кассе. Лентяй саданул каблуком по стеклянной витрине, истошно взвыла сирена, снаружи, на улице и внутри магазина. Беха с Хатаном задержались у входа, видимо, чтобы заворачивать нежелательных посетителей или подмогу в лице милиции. Косяк держался рядом с Тобой. В руках его незаметно материализовался черный полиэтиленовый пакет. «Да они психи законченные», — подумал швед, ошеломленно оглядываясь. Тоби тем временем опорожнил кассу в пакет косяка и победно вышел в центр магазина, где стояли швед и недоумевающий Ефим. «Девку хотите?» — развязно спросил Тоби, кивнув на тщетно пытающуюся прикрыться продавщицу. «Прям здесь».
3: «Не в моем вкусе», — буркнул швед. «Пошли-ка отсюда. Сейчас полневского сбежится».
4: «Ну и пусть», — упрямо нагнул голову Тоби. «Меня они не остановят, ни зеваки, ни менты».
2: Однако задерживаться на месте преступления заводила местных отморозков не стал. Кивнул своим и направился к выходу. Один из охранников, потный и выглядящий очень страдальчески, пытался подняться, второй тянул из кобуры пистолет. Охранникам добавили. Подоспевшая милиция тоже черных не остановила. Даже слабенькие иные способны играючи пройти сквозь строй обычных людей. Они и прошли. В сумраке швед обнаружил присутствие Димки Рублева. Тот наблюдал за происходящим из толпы. Черные тем временем пересекли Невский. Было видно, где именно они это сделали. На асфальте блестели россыпи битых стекол. Водители с остекленевшими глазами бестолково топтались в самом центре аварии. Кажется, никто из них ничего толком не соображал. Руст остановил маршрутку, обычный Соболь, остальные живо вышвырнули из него всех пассажиров и водителя. За руль уселся Беха.
5: «Прошу, карета подана!»
2: Тоба картинно взмахнул рукой, приглашая внутрь шведа и Ефима. Остальные уже погрузились. Швед с Ефимом тоже сели в салон, и микроавтобус, игнорируя все правила движения, рванулся к Коничкову мосту. Водители встречного транспорта заполошно сворачивали или жались к обочине. Швед пребывал в состоянии, которое с некоторой натяжкой можно было назвать растерянностью. Хотелось прекратить этот жуткий фарс, это совершенно бессмысленное действие на центральной улице Питера. Хотелось приструнить бесшабашных подростков, но швед не был уверен, действительно ли пришло для этого время, или следует подождать еще немного. Тот факт, что спустя какое-то время Беха перестал изображать из себя пилота-камикадзе и повел Соболя более-менее по-людски, убедил шведа подождать.

0: Арик явился в гостиницу под утро. Уже в предрассветных сумерках, а не во тьме ночной. Лайк и Ираклий ждали его, коротая время, за партией в шахматы и в компании огромного термоса с какао. Какао осталось примерно треть от начальной дозы. Едва Одессит появился на этаже, Лайк тотчас выпрямился и покосился на дверь. Ираклий тоже оторвал взгляд от доски и зажег настольную лампу. До этого свет в номере не горел.
1: «Идет?»
0: «Идет», — подтвердил Лайк.
1: «Ага. Я тоже почувствовал, что-то не...»
0: «Да», — подтвердил Лайк, не дав коллеге договорить, «что-то действительно не в порядке». Вошел Арик. Еще более задумчивый, нежели обычно, Лайк молча взял с блюда чистую чашку, налил какао и поставил напротив свободного стула. Арик уселся и отхлебнул. «Ну как?» «На алтаре побывал?» Лайк пытался спросить весело, но за бодрым тоном чувствовалось легкое беспокойство.
1: «Побывал», — подтвердил Арик. «Со всеми вытекающими. Только меня не привязывали, как остальных».
0: «И?»
1: «Понравилось».
0: На лице Арика почему-то отражались растерянность и тоска. Лайк долго и пристально глядел на Турлянского, потом вздохнул и с надеждой промолвил. «Только не говори, что ты в нее влюбился».
1: «Хуже», — буркнул Арик. «Я ее знаю. И мне совершенно не хочется ее убивать».
0: «О, как!» Такого поворота событий не ожидал даже глава миссии. «Ну-ка, выкладывай. Все как есть. Так подробно, как сочтешь нужным». Арик мучительно искривил тонкие, сейчас кажущиеся бескровными губы. Взгляд его бесцельно блуждал, не в силах зацепиться за какой-нибудь предмет, за какую-нибудь деталь обстановки.
1: «Она отдыхала в Одессе несколько лет подряд», — Арик на мгновение задумался, вспоминая, и тем же тоном уточнил. «5 последних. Мы познакомились у тещиного моста. Ни разу она не упоминала Питер. От нее веяло чем-то далеким, но совсем не таким, не черным. Я знал только, что она из России. Из Одессы она улетела в Турцию. Год спустя позвонила, сказала, снова приезжает. И через год тоже, еще через год. И я думал, что после этой операции вернусь в Одессу и снова встречу там ее».
0: Арик умолк.
1: «Почему же ты не опознал ее ауру там, у алтаря, в первый визит днем?»
0: Криво усмехнувшись, Арик отхлебнул какао.
1: «И я могу рассказать, почему. Но не могу объяснить».
0: «Рассказывай».
1: «В Одессе она всегда выглядела чародейкой уровня примерно 3-го. Думаю, на пиках тянула бы на 2-й, но исключительно на пиках. Ничего особенного».
0: Арик снова умолк.
1: «Ну и?» — поторопил его Лайк. «А тут...» «Она вне категории, извини, Лайк. Мне кажется, она сильнее тебя. Великая. Как раз на взлете».
0: Лайк опешил. Он не считал нужным скрывать удивление, когда его скрывать было ни к чему. И если его что-нибудь удивляло, Лайк делал круглые глаза и поднимал брови.
1: «Арик», — спросил он заботливо, — «ты не ошибся? Ты ничего не путаешь?» «Считай образ», — вяло махнул рукой Турлянский. «Я специально запечатлел».
0: Спустя пару секунд Лайк глубоко вздохнул и печально констатировал.
1: «Увы, ты действительно ничего не путаешь. Великая!»
0: Глава темных запустил обе пятерни в шевелюру, посидел некоторое время согнувшись, потом выпрямился и раскинул руки в стороны.
1: «Но как? Почему? Ни одного следа, ни одной ниточки, ни намека из Праги, черт побери!
0: Уж чародейку такого уровня инквизиция бы не проморгала, это абсурд, Арик.
1: Понимаю, не хуже тебя, буркнул Турлянский. Слушай, виски тут есть где-нибудь?
0: Ираклий, слушавший все с некавказским спокойствием, встал, подошел к бару. С журчанием налил на пару пальцев, потом искоса взглянул на Арика, в глазах его явственно проступило сомнение, и удвоил дозу.
1: «Спасибо. На здоровье!»
0: Арик выпил залпом, словно газировку.
1: «Так», — Лайк уже овладел собой, — «ладно. Ну а что скажешь по поводу остальных?» «Трое есть весьма сильных, но неумелых каких-то, что ли. Без тебя, Ираклия или Ларисы Наримановны, я бы озаботился, но в итоге, думаю, с этой троицей справился бы, особенно при поддержке Шведа и Рублева. Еще пяток умеренно опасных, остальные мелюзга».
0: «Кто эти трое и эти пятеро? Прорицатели среди них есть?»
1: «Прорицателей среди них нет. Все девчонки. Молодые и глупые. Такое впечатление, будто сила свалилась им, как снег на голову, и они толком не знают, что с нею делать. Определить я их затрудняюсь. Нечто среднее между ведьмами и колдуньями, с одной стороны, и чародейками с другой, без обычного превалирования одной из составляющих. Интересный факт. Девчонок там было только 9, если считать и хозяйку. Все остальные, вся мелюзга, пацанва в возрасте от 13 до 22. И еще одно, Лайк. Я не знаю, что за этим кроется, но мне показалось...
0: Что?
1: Что сила этих девчонок чужая. Она не из сумрака. Она откуда-то еще. Даже у Тамары.
2: Час от часу не легче, пробурчал Лайк. Добро, Арик, иди отдыхай. И не волнуйся, великих так просто не развоплощают, даже если того добивается инквизиция.
1: Меня не это волнует, шеф.
0: Арик взглянул Лайку в глаза.
1: Меня другое волнует.
0: Догадываюсь, что... Лицо Лайка неожиданно стало из жестко задумчивого, понимающе участливым. Самую-самую малость, почти неуловимо, возможно, он действительно сочувствовал молодому и по сравнению с собой неопытному собрату, хотя светлые напрочь отметали возможность сочувствия темного темному.
1: «Именно это», — сказал Турлянский. «Я впервые на распутье. Долг велит мне одно, но хочу я обратного, а значит, я слаб».
0: Лайк хитро усмехнулся. «Кто знает, слабость это или сила?» «Ладно, иди спи». Арик кивнул и встал.
2: «А виски с собой возьми», — посоветовал Ираклий.
1: «У меня есть».
0: У шахматной доски Арик задержался, пару секунд поизучал позицию и указал пальцем на одного из королей. «Белым мат в 6 ходов».
2: «Разве?» — удивился Ираклий.
0: «Он прав», — подтвердил Лайк. «Либо в 6, либо в 9». Когда Турлянский взялся за дверную ручку, Лайк сказал ему в спину. «Кстати, Арик, даже если нас не окажется в гостинице, когда ты отоспишься, ты не ходи никуда, ладно? Сиди себе в номере, телевизор смотри».
1: «Это приказ или рекомендация?» — угрюмо уточнил Арик.
2: «Приказ. Я воль, граф. Вольно. По распорядку».
0: Турлянский вышел.
1: «Мне нужно немедленно поговорить с Зувулоном», — сказал Лайк спустя несколько минут, в течение которых оба молча просидели у шахматной доски.
0: Ираклий пытался просчитать предсказанный мат, Лайк просто думал.
1: «Побудь тут на хозяйстве, и Лариску призови, нужна будет».
2: «Хорошо, Лайк», — ответил Ираклий уже в пустоту. Шереметьев
0: канул в глубины сумрака раньше, чем услышал слова коллеги. Шеф темных Киева отсутствовал полчаса с минутами. Когда он вернулся, уже совсем рассвело, и утро рассеяло по просторному номеру серый, словно выцветший свет. Настольная лампа все еще горела, и конический желтый оазис в серости выглядел почти празднично, обнадеживающе. В номере, помимо Ираклия, присутствовали Лариса Наримановна, изрядно помятый швед, под глазом его красовался обширный синячище, несколько менее помятый и без синяка Димка Рублев, а также взъерошенная личность женско-полу, очень похожая на певичку из Тату, ту, которая лохматенькая. Возраст тоже соответствовал, паспорта личность явно еще не имела.
1: «Так-так», — Лайк с неподдельным интересом огляделся. «Привет честному собранию. Швед, кто это тебя?»
2: «Она», — мрачно кивнул на девчонку швед.
1: «Ого!»
0: Заклинание легкого транса Лайк сопроводил небрежным жестом. Глаза девчонки сделались стеклянными и бессмысленными, она обмякла в кресле и застыла.
1: «Жду комментариев», — изрек Лайк ровно, даже чуть скучающе, и сложил руки на груди.
0: Швед сердито покосился на пребывающую в плену транса девицу и также сердито начал.
1: «Встретились мы с местными в инет-кафе, как и намечали. Сидели недолго, по паре пива только успели втянуть, как местных понесло прочь. По дороге они устроили бедлам в ювелирном на Невском».
0: «Так это наши черные похулиганили?»
1: «Да». «Шеф, ей право, мне было неуютно и неловко на эти выходки глядеть, но я сдержался, Димка может подтвердить, Ефим тоже. Потом поехали вот к ней домой». Швед снова поглядел на девчонку. «Там веселье продолжалось. Благо, по дороге наши новые», — тут швед подпустил в голос ехидство, — «друзья набрали пойло и жратвы на добрую роту. Но вскоре эту молодежь снова потянул на подвиги. Короче, не выдержал я, шеф. Положил их всех к монахам, всех до единого, кроме вот нее. Ее на всякий случай решил пригласить в гости, побеседовать. Еле пригласил, елы-палы. Если б не Димка».
0: «То есть этот ребенок уделал тебя, мага второго уровня с опытом оперативной работы в 2 с гаком десятка лет?»
1: «О, почти уделал», — мрачно поправил швед, — «почти».
2: «Шеф», — пробасил Рублев из кресла, — «она сильнее, чем кажется, гораздо. Мне весь правый бок пожгла, сучонка».
0: «Да ну», — хмыкнул Лайк, — то ли недоверчиво, то ли с издевкой.
1: «Она у этих отморозков заводилой была», — сообщил швед. «Вертела ими, как хотела. Пиратская мамаш прямо».
0: «Разберемся». Лайк наконец-то прошел ближе к окну и оседлал свободный стул. Поднял свинцовый взгляд на пребывающего не в своей тарелке шведа. «Извини, дорогой, что спрашиваю. Остальных-то хоть качественно положил?»
2: Швед потупился. Не то чтобы с обидой, обидеться мешала вина.
1: «Качественно, шеф», — ответил за него Рублев. «Я контролировал. В сумрак раз и навсегда. Пока за дело не взялась она», — кивок в сторону гостьи, — «мое вмешательство не требовалось».
0: «Предпоследний вопрос. Какую технику она использует?»
1: «Пирокинез, ментальный шок, зов, почти полный ряд нейроконтакта, боевые заклинания самокинетического раздела, плюс что-то мне неизвестное», — без особой радости перечислил швед.
0: «Уровень?»
1: «Хотя бы приблизительно».
2: «Выше первого».
0: «Амулеты, артефакты?»
1: «Ни единого, голая мощь и техника».
0: «Понятно. Значит, чародейка. Тогда последний вопрос, где Ефим?»
1: «За пывом пошел. Сказал, руки трясутся, и помочь ему может только самолично принесенная оболонь Аксамитова. Мы не стали его сдерживать, шеф».
0: Швед потрогал синяк под глазом и болезненно сморщился.
1: «Если честно, шеф, мне оболонь тоже не помешает».
0: Лайк коротко переглянулся с Ираклием и Ларисой Наримановной. У ведьмы явно также имелась какая-то немаловажная весть. «Что?» Лайк вопросительно склонил голову, отчего пышная его грива свесилась на бок, как у рокера на концерте. «К нам едет ревизор?»
3: «Уже приехал», — невозмутимо поправила ведьма. «Фон Киссель в городе».
0: «Тьфу ты пропасть!» — ругнулся Лайк. «Ему-то что здесь нужно?»
3: «Понятия не имею. Кажется, явился пообщаться с Гессером. Но, как ты сам понимаешь, ручаться я ни за что не могу».
0: «С инквизитором встречался?»
3: «С Хеной? Не знаю».
0: «Блин». Лайк остался этим известием недоволен, причем сильно. Настораживал, если разобраться, визит шефа Киевского ночного дозора в Санкт-Петербург именно в данный момент. Светлые что-то замышляли, причем даже не слишком скрывались при этом. При желании маг уровня Александра фон Киселя мог остаться незамеченным, проживая на одном с Лайком этаже. Как, впрочем, и наоборот, незамеченным мог оставаться Александр Шереметьев, шеф Киевского дневного дозора. Вот только Шереметьев не имел права оставаться незамеченным, поскольку находился в Питере с официальной миссией. И это делало его и его команду весьма уязвимыми для скорых закулисных интриг и толкотни из второго ряда.
1: «Не вовремя. Ой, не вовремя. Или светлые нас опережают?» – озабоченно спросил себя Лайк.
0: В привязке к недавнему разговору с Артуром Завулоном и принятым во время разговора решением, действия светлых очень походили на упреждающий шаг. И это было из рук вон плохо, потому что Завулон и Лайк намеревались обыграть всех, и черных, и светлых, и инквизицию, а для этого необходимо было опережать соперников даже не на ход, а на все три, чтобы все сложилось четко и неотвратимо, шах, шах и мат. Без излишней возни и неуместных пикировок. Размышление шефа темных прервал Ефим, явившийся с темным пивом.
4: «Доброе утро, босс», — поздоровался Ефим.
1: «Так», — скомандовал Лайк.
0: «Швед, Рублев, Ефим, забирайте свое пиво и дуйте в номера. Явится Симонов, пускай присоединяется к вам. Сюда не ломиться. В крайнем, самом крайнем случае звонить. Вопросы?»
1: «Спать можно?» — угрюмо спросил швед.
5: «Нужно! К вечеру, чтоб все были в строю, кыш!»
0: Молодняк резво покинул номер. Остались Лайк, Ираклий, Лариса Наримановна да пребывающая в трансе девчонка. Первое, что сделал глава темных после ухода молодых легионеров, снял с пленницы транс, но не стал трогать путы Захви. В результате девчонка очнулась, обрела способность слышать, видеть и говорить, но возможности двигаться и действовать по-прежнему не имела.
6: «Ну, здравствуй, голуба», — ласково обратился к ней Лайк. «Звать-то тебя как?»
0: Девчонка смотрела на него свирепо и как-то совсем не по-тинейджеровски. Так могла бы смотреть женщина лет 40, основательно битая жизнью, и жизнь уже безжалостно ученая. Чувствовалось, если бы не путы, рванулась бы вперед, как тигрица на решетку, разбиваясь в кровь и не чувствуя боли.
1: «А кто ты такой, чтоб спрашивать?» — процедила она тихо.
0: Голос у нее тоже был не девчачий, низкий, грудной.
1: «Ну, в данный момент я тот, кто не позволяет тебе шевельнуть и пальчиком. По-моему, это вполне веский аргумент в пользу моего права задавать вопросы».
5: «Тамара вас в порошок сотрет. Молитесь, подонки. Подошвы ее лизать будете, если кто выживет после алтаря».
6: «Знаешь, один из моих помощников сегодня побывал на алтаре и вполне выжил. Ему даже понравилось. Дрыхнет сейчас в соседнем номере, готовится ко второму заходу».
5: «Врешь!»
0: «Я?» Лайк искренне удивился. «Я?» — переспросил он, картинно ткнув указательным пальцем себе в грудь.
3: «Господь с тобой! Зачем мне врать?»
0: Девчонка не ответила.
3: «Ну почему с детьми всегда так трудно?» — вздохнул Лайк, оборачиваясь к своим.
0: Шереметьев неожиданно стал выглядеть очень расстроенным. «Знаешь что, милашка?» — устрашающе спокойно сказала Лариса Наримановна. «Ты брось свои штучки-то. С тобой не шваль твоя разговаривает. С тобой разговаривает элита, если ты еще не поняла. Причем элита не наших извечных врагов, а элита, можно сказать, двоюродных родственников. Мы все, — ведьма выразительно взглянула на присутствующих мужчин, — такие же, как ты и твоя Тамара, только неизмеримо старше и неизмеримо опытнее. Вы по глупости и незнанию творите тут черт знает что. Продолжите, вас раздавят, растворят в сумраке, развоплотят. Прислушайтесь к нам, будете жить гораздо лучше, чем раньше».
7: «Что ты несешь, тетя?» — презрительно скривилась девчонка. «Какие враги, какие родственники!» Ведьма встала, приблизилась, присела на корточки и пристально поглядела ей в глаза, не дать не взять удав и кролик.
0: «Ты думаешь, вы одни такие? Единственные и уникальные, кто способен повелевать обычными людьми, как стадом баранов? Кто способен проходить сквозь стены и проваливаться в серый мир? Ты думаешь, магия принадлежит исключительно вам, горстке соплячек? Вы просто дикарки. Маленькие и глупенькие дикарки, проснувшиеся в самом глухом уголке городского парка. Не вдовек вам, что помимо деревьев, кустов и луж существует огромный мир, состоящий из площадей, улиц и домов. Мы живем в этом мире сотни лет. Живем, подчиняясь законам и умирая во имя их. Мы не убить вас пришли и не поработить, всего лишь призвать к закону, призвать к порядку, вразумить, наставить, понимаешь?»
7: «Нет», — хмуро ответила девчонка.
0: «Плохо», — вздохнула ведьма и поднялась с корточек. «Освободи ее, Лайк».
6: Лайк моментально снял путы Захви.

0: Не прошло и секунды, как обретшая свободу пленница атаковала всех троих сразу, да не чем-нибудь, плетью Шааба, причем мощи каждого луча с лихвой хватило бы, чтобы прожечь стены. Разумеется, никакого вреда ее атака не принесла никому из троих киевлян. И стены тоже остались в целости и сохранности. Не зря ведь в номере Ираклия была поставлена солидная магическая защита. «Вот упрямится», — неодобрительно покачал головой Лайт. Меж тем девчонка вновь потеряла способность двигаться, на этот раз превратившись в статую. Застыла, вытянув руки в стороны на полушаге.
1: «Послушай», — миролюбиво сказал Лайк, — «мы действительно не хотим причинять тебе зла, тебе и твоим друзьям».
0: «Твой прихлебатель убил всех моих ребят!» — выкрикнула девчонка зло. «Ты лжешь!»
1: «Хм...» Лайк задумался. «Действительно нехорошо получилось, поверь. Если мой человек был неправ, он понесет наказание, весьма суровое. А в доказательство того, что мы не желаем тебе зла, знаешь, что мы сделаем? Мы тебя отпустим. Только пообещай, пожалуйста, две вещи.
0: Первое. Не делай больше глупостей и не применяй боевую магию, по крайней мере, в гостинице. И второе. Расскажи о нас Тамаре, повтори ей все, что здесь слышала, даже если не веришь ни единому слову, ладно?»
2: «Пойдите к дьяволу! Ничего я вам обещать не стану!»
0: «К дьяволу все рано или поздно придем», — Лайк едва заметно улыбнулся. «Мы ведь темные по сути своей».
1: «Ладно, черт с тобой. Катись просто так, без всяких обещаний, кыш!» В следующую секунду Лайк молниеносно перетасовал силу. Пленница снова обрела свободу, под ногами ее разверзся экономный портал, и она с высоты полуметра, взвизгнув, на этот раз совершенно по-девчачьи, провалилась и упала на траву. Как раз в центр лужайки перед гостиничными корпусами. Лайк привстал и выглянул в окно, словно сомневался в успешном наведении портала, а может, он беспокоился, чтобы девчонка от неожиданности не сломала себе чего или не вывихнула.
3: «Думаешь, все-таки доказать им, что мы не враги?» — с некоторым сомнением произнесла Лариса Наримановна.
0: «И это тоже». Молодое питерское дарование в данный момент поднялось на ноги и недоуменно озиралось посреди лужайки. Потом неуверенно потопталась на месте и припустила мелкой трусцой к египетскому мосту. Стало быть, приземление обошлось без случайного травматизма. Лайк, прищурившись, провел ее глазами, пока светлая курточка девицы не скрылась за деревьями.
1: «Пусть», — уверенно сказал он, — «так лучше».
3: «Надеюсь, шеф», — смиренно изрекла Лариса Наримановна, одергивая юбку на коленях. «Тебе виднее. Кстати, это их Тамара действительно великая?»
1: «Похоже на то», — кивнул Лайк. «Но есть некоторые непонятности».
3: «И что? Артур намеревается?»
1: «Конечно, намеревается», — фыркнул Лайк. «Глупо было бы упускать подобный шанс». Ираклий подсокал языком и покачал головой, сомневаясь, мол.
0: «Что?» — насторожился Лайк.
3: «Трудная задача», — пояснил Ираклий. «Инквизиция отдала формальный приказ всех уничтожить, а тут еще Гессер с фон Киселем под боком».
1: «Инквизиция отдала приказ очистить Санкт-Петербург от темной секты, состоящей из низших иных. Если в процессе мы обнаружим великую чародейку и призовем ее к договору, что в том запретного? Что запретного, если попутно мы призовем к договору десяток сильных чародеек, колдуней или ведьм? Главное — прекратить безобразие в Питере. Главное — остановить шабаши и жертвоприношения.
3: Светлые будут мешать нам изо всех сил».
1: «Они всегда мешали нам изо всех сил», — философски изрек Лайк и, с сожалением, развел руки в стороны. «Такова традиция нашего противостояния».
3: «Слушай, Лайк», — сказала Лариса Наримановна, — «а светлые теоретически способны реморализовать великую или кого-то из ее фрейлин и склонить к свету? Может, они этим и озабочены на самом деле?»
1: «Не думаю», — покачал головой Лайк.
3: Став черными, иные Питеры тем самым обрекли себя тьме. Но вообще подобную возможность мы с Артуром обсудили.
4: «Дай-то тьма!» — вздохнул Ираклий. «Ты не хочешь сходить позавтракать, Лайк? У меня уже это... кишка кишки колотит по башке!»
3: «Хочу», — сказал Лайк.
0: «Ты платишь, как проигравший. Лариска, ты с нами?»
4: «Я с Джованни. Пойду разбужу его».
1: Лайк иронично хмыкнул.
0: «Не пойму, что ты нашла в этом итальяшке? Надеешься со временем подставить его под укус вампира?»
4: «А вот еще», — фыркнула ведьма. «Спать с трупом? Спасибо. Я еще не окончательно присытилась естественным».
5: «Насчет укуса оборотня вы уже, помнится, дискутировали», — вернул Ираклий и засмеялся.
4: «Ну вас, чурбанов бесчувственных», — махнула руками Лариса Наримановна. «Я, может, на фуара нуповаю. Пока. Буду нужна, зовите».
0: «Аривуар»,
1: — Лайк помахала ручкой и изобразил шутливый Книксон. «В самом деле, не реверанж же ему было изображать боссу украинских темных».

0: Глава шестая. Швед проснулся часа в три пополудни. Настроение улучшилось, но не слишком, причем больше всего досаждало даже не то, что его едва не прихлопнула какая-то пигалица, а то, что сорвался. Потерял контроль над собой, сунулся в сумрак и принялся крошить питерскую мелюзгу. Мелюзга нет спору мерзейшая, но разве это оправдание для темного иного второго уровня? Мысленно восстанавливая момент срыва, швед злился еще и потому, что помнил до обидного мало. Помнил копившееся в душе раздражение, закипающую злость, и вдруг вспышка, а за ней чернота, провал, и только потом маленькое потлатое бестие в нескольких метрах и закручивающийся над ее головой вихрь силы, готовый вот-вот обрушиться на него. И страх. Противный, липкий страх от осознания, что заслониться он попросту не успеет, а и успевал бы, силенок определенно не хватило бы. Спасибо, Димка выручил, прикрыл грамотно и надежно. Поколдовав ванной над синяком и практически сведя его, швед некоторое время размышлял, не побриться ли? Поленился. Натянул спортивки и отправился к Ефиму, где осталось все пиво. В номере у Ефима заседали Симонов и Димка Рублев, ну и сам Ефим, разумеется. Пустых бутылок из-под оболони под столом скопилось уже преизрядно, причем Рублев пиво не пил, пил чай. Ефим увлеченно травил байки, периодически прерываемые взрывами смеха. Швед подсел, откупорил бутылочку и принялся вполуха слушать, то и дело отвлекаясь на собственные невеселые мысли. Однако к концу первой бутылки и особенно в начале второй его попустило. И швед стал даже активнее прислушиваться к Ефиму. Тот как раз взахлеб заряжал очередную историю.
1: «Я вчера вестник свежий читал. Совсем охренели эти американцы. Звонит один тип в полицию и заявляет, что сосед прячет в своем доме корову, а по ночам пасет на его участке. Ну, приехала полиция, посмотрела на говно коровье, вспотела, понятное дело, и пошла этого самого соседа тормошить. Сосед в полнейших непонятках. Какая корова? Вы охренели, офицер, где я, по-вашему, ее держу? В спальне или в ванной? Ах, в гараже. Ну, пошли посмотрим. В гараже, разумеется, никакой коровы, только машина. И следов коровьих нету, ни малейших. Короче, плюнули полицейские и уехали. Корова все-таки не мышь, чтобы ее вот так вот запросто не отыскать в обычном коттедже и не унюхать. Через две недели тот же тип снова звонит в полицию по тому же поводу, но на этот раз утверждает, что корову он снял на видеокамеру. Поверили, просмотрели, и правда корова, рыжая, с рогами все как положено, вымя до земли. Проверили запись, ни подделка, ни монтаж. Корова. Пошли пытать соседа. Сосед посмотрел, только плечами пожимает. Режьте меня, жгите, понятия не имею, что за корова и откуда. Короче, так бы они и недоумевали, да на счастье местный дозорный рядом случился. Дело он, конечно, замял, а правда состояла вот в чем. Дочка этого соседа иной оказалась, оборотнем. В корову перекидывалась. Ночью из дома к соседям выбиралась и, ну, пастись, прикиньте, пастись ночью на участке соседа и лепешки оставлять. Я ржал часа полтора, наверное. Но это еще не вся пенка. Самая соль. Когда дозорный спросил, зачем девица перекидывалась, причем так часто и шастала на соседний участок, эта дурында заокеанская заявила, что шастала, потому что у соседа трава вкуснее, а перекидывалась, потому что ей нравится, когда у нее большая грудь. Симонов хрюкнул и сполз с дивана. Смеяться он уже не мог, только судорожно всхрапывал. Рублев хохотал громко и гулко, и только швед лишь криво улыбался. «Напрасно ржете», — донеслось от дверей.
0: Все, кроме Симонова, обернулись. Симонов мигом вполз обратно на диван и суетливо поправил очки. Прислонившись плечом к косяку, у полуоткрытых дверей стоял шеф. В руках у него наличествовал пластиковый стаканчик, вероятно, с охлажденным коктейлем. Из стаканчика торчала полосатая трубочка-клюшка. «Знавал я одну девчонку-оборотня», — сообщил Лайк. «Тоже в корову перекидывалась. Так она оргазм испытывала только, когда ее доили. Как думаете, часто она бывала в сумеречном облике?»
1: «Наверное, часто», — несмело предположил Ефим.
0: «Угадал». Лайк приподнял брови и поймал губами трубочку.
1: «Проходите, шеф», —
0: несколько запоздало подсуетился Ефим, освобождая кресло. Лайк отслоился от косяка и вошел по-настоящему. Дверь за его спиной захлопнулась сама по себе. Для непосвященного так бы и показалось. Ни с того ни с сего вдруг бам и захлопнулась. Иные, особенно сразу после инициации, просто обожают подобные трюки. Закрыть дверь холодильника, когда заняты обе руки, не вставая снять книгу с полки, доставить телефонную трубку прямо в постель, если разбудит с утра настойчивой трелью. Позже подобные мелочи отрабатываются до автоматизма и совершаются уже без участия мозгов на голых рефлексах. Вот и сейчас Лайк вряд ли задумывался о двери, просто закрыл походя, не вспомнив. А остальные приняли это как нечто само собой разумеющееся.
2: «Как твой бок?» — справился Лайк, участливо взглянув на Рублева.
3: «Да нормально», — пожал плечами тот. «Я проспал в трансформированном виде, делов-то. Чешется, зараза, а так готов ко всему».
2: «А ты?»
3: «Готов», — коротко ответил швед. Получилось чуточку угрюмее, чем стоило.
2: «Вижу, и фингал обработал. Сразу не до того было».
3: «Не до того».
2: «Ну и ладушки. Лазарет, стало быть, пуст. Все рвутся в бой», — подытожил Лайк и умастил стакан на столе. Трубочка-клюшка тихонько качнулась и застыла. «Кстати, о боях».
3: «Чего это ты развоевался, швед? Я ж велел только познакомиться и присмотреться, а?»
2: «Сам не знаю, шеф», — пробормотал швед, невольно отводя глаза. «Нашло что-то. Ей-ей не вру. Стоял, злился, терпел, а потом шарах! Как выключили меня. Очнулся передо мной эта пигалица. С такой дубиной наготове, что мороз по спине. А я заслониться не успеваю толком. Спасибо, Димка прикрыл. Ну и Ефим тоже помогал, как мог».
3: «А остальные, черные, что же?»
2: «А остальные уже все», — швед виновато развел руками. «Даже не помню, как я их. Когда девчонку скрутили, просканировал на всякий случай. В сумраке только эхо да обожравшийся мох».
3: «Сколько их было? Развоплощенных?»
2: «Семеро. Пацанва, седьмой уровень, один, может, на шестой тянул. Уроды редкие».
0: Лайк ненадолго задумался.
2: «Не помнишь, значит», — пробормотал он через минуту. «Странненько».
1: «Думаешь, морочили?» — осторожно предположил Симонов.
0: Лайк провел ладонью по лицу и уставился на шведа.
3: «А ты как думаешь, ничего такого не почувствовал?»
2: «Какого?» — еще сильнее помрачнел швед.
3: «Необычного». Швед честно попытался вспомнить необычного. «Ну а как оно, когда необычное? На что похоже?» Ни разу в реальных стычках швед не попадал под воздействие сильных магов, поэтому сравнивать ему было просто не с чем.
2: «Не знаю, меня как выключили, шеф. На полминуты примерно, вроде не больше».
3: «Ты что скажешь?» — обратился Лайк к Рублеву.
2: «Я ничего не заметил», — серьезно сказал Рублев. «Вроде все спокойно было. Я со второго слоя присматривал. И вдруг швед ни с того ни с сего стал рубить черных одного за другим.
0: Как именно?
2: Да обыкновенно, шлейф и рассеяние. Черные, конечно, трепыхались, но куда им, седьмым-то уровнем. А вот девка, кстати, сначала выглядела максимум на пятый-четвертый уровень, и вдруг скачком к первому. По крайней мере, когда ее атаковал во втором слое, она успела обернуться и чуть не ушла на третий.
0: «Ты способен ходить в третий слой?» — Лайк вопросительно приподнял брови.
2: «Нет», — к сожалению, вздохнул Рублев. «Пробовал, не получалось. Поэтому я и торопился подмять девицу. Поэтому и полез под мантию. Боялся, удерет, лови потом. Швед как раз

0: Разберемся, каким образом они прыгают с уровня на уровень.
1: «Они прыгают?» — не поверил Симонов. «Разве это необычная понижающая маскировка?»
0: Швед, Рублев и Ефим навострили уши. Их интересовал тот же вопрос. Любой сильный маг может притвориться слабеньким, но одурачит только тех, кто реально слабее его хотя бы на уровень. С равным или более сильным подобные штучки не пройдут. Поэтому вполне логично было предположить, что молоденькая питерская черная, будучи сильнее Рублевой шведа, притворилась чародейкой 4-5 уровня, а в нужный момент личину сбросила. В принципе, это объясняло даже то, что Рублев и швед ее скрутили. Два иных 2 уровня при определенном раскладе в состоянии справиться с одиночкой 1 уровня, что и произошло. Тем более стоило учесть еще и Ефима, хоть не великую, но все же обладающую некоторым весом гирьку на чаше весов магического противостояния. Но реальность обернулась неожиданными словами Лайка. «Они прыгают», — сказал Лайк серьезно. «По крайней мере, плененная вами девица при мне усилилась на порядок. Недостаточно, чтобы стать реально опасной, но я лично такое усиление без видимой причины встречаю впервые. Если столь старый иной, как Лайк, видит что-либо впервые, можно не сомневаться, столкнулись с чем-то незаурядным». Швед, Рублев, Симонов и Ефим молча хлопали глазами, а Лайк медленно, как рептилия по весне, потянулся к стакану на столе. «Такие вот пироги», — подытожил глава темных и присосался к трубочке. Никто не решился нарушить молчание. Поэтому Лайк минуты 2 сосредоточенно занимался коктейлем, а допив, самым будничным тоном объявил: «Игорь, бери Ефима и дуйте в город. Задача — посмотреть на черных, будь таковые встретятся. И на этот раз в драку не лезть ни под каким соусом. Вернетесь раньше полуночи — вставлю фитиль. И если узнаю, что вместо рейда сидели в каком-нибудь баре...»
1: «А если черных в баре встретим, как же следить?» — ревниво уточнил Симонов.
0: «Следить разрешаю», — фыркнул Лайк. «В остальном подвижность и еще раз подвижность. Кстати, дай Ефиму постажироваться, пусть ведет. О результатах доложишь, надо ж ему квалифицироваться когда-нибудь». Ефим просиял. Без квалификации в дозоре не светила ни одна маломальски перспективная должность, тем более в таком сонном и мирном дозоре, как киевский. А без должности, без постоянной необходимости решать поставленные начальством задачи, чем дальше, тем более сложные, был практически невозможен рост иного, его умение управляться со все большей силой и манипулировать заклинаниями высшего порядка. Но право на квалификацию тоже нужно было заслужить, побыв какое-то время на низшей ступени дозоровской иерархии в положении «мальчика подай, принеси». «Задача ясна? Не раскрываться, само собой. Следить только за пацанами. Девчонок лучше не трогайте. Береженного тьма бережет».
1: «Ну, — протянул Симонов, — более или менее ясна».
0: «Симонов», — едко и вместе с тем холодно изрек Лайк, — «ты мне Ваньку не валяй. Задача либо ясна, либо нет, никаких более-менее. Чего-то ты там в своей виннице вообще размяк, кисель киселем. Я ведь меры приму, ты меня знаешь».
1: «Задача ясна, шеф», —
0: рявкнул Симонов и даже вскочил, демонстрируя усердие.
1: «Ефим, пошли».
0: «Стоп, стоп», — попридержал его Лайк. «Между прочим, это номер Ефима. Что ж ты его гонишь поперед всех? 5 минут на сборы сортиры. Дима, ты можешь еще поваляться, раны залезать. Арик, швед за мной». Глава темных встал и быстро переместился ко входной двери. Арик со шведом, разумеется, последовали за

0: за ним, каждый в предвкушении близкого нагоняя. В целом они почти угадали насчет нагоняя. Но, как обычно, даже дежурный втык их многоопытный шеф умудрился совместить с поступком более глобальным. Каким? Оба поняли далеко не сразу. На этот раз Лайк направился не в номер Ираклия, выполняющий функции штаба, а к себе. Расположение и обстановка там и тут практически не отличались, разве что у Ираклия на столе почти всегда стояла початая бутылка хванчкары, а у Лайка напитки варьировались. Сейчас наличествовал вермут «Утренняя роза».
1: «Садитесь», — проворчал Лайк. «Разговор будет долгий. И не слишком приятный, увы».
0: Сам Лайк, естественно, повалился на просторную, метра 2,5 на 2 кровать.
2: «Случилось еще что-нибудь?» — Мура поинтересовался швед, устроившись в кресле.
0: Арик с прямой как палка спиной сел в соседний через стол.
3: «Пока ты спал, нет».
0: После этого Лайк молчал целую минуту, сосредоточенно глядя в точку, расположенную где-то между кроватью и окном. Никто не решался прервать его раздумье.
4: «Швед!» — наконец встрепенулся Шереметьев.
2: «Да, шеф!» — хмуро отозвался Николаевец.
3: «Ты хоть понимаешь, что сорвал к чертям свинячим все наши первоначальные планы?»
2: «Понимаю!» — швед сделался вообще мрачнее грозовой тучи. «Я не оправдываюсь, шеф! Я не знаю, как это произошло. Мною будто кто-то управлял, как кукольник марионеткой. Сознательно я не творил никаких глупостей, хотя желание было еще в ювелирном».
3: «Первоначальные планы отследить шабаш и всех там придушить вообще были наивны и практически неосуществимы», — неожиданно подал голос Арик.
0: Выглядел он спокойным и очень уверенным в своих словах.
4: «Думаешь?» — немедленно заинтересовался Лайк. «Объяснись».
3: «Всех черных трудно собрать в одном месте. Слишком они своенравны и разобщены. Вокруг Тамары кучкуется только небольшая группа. Вокруг утренней пленницы другая, поменьше. Думаю, таких групп здесь десятки, и каждая куролесит на свой манер, это же очевидно. Да и о каких планах можно было говорить без предварительной разведки на месте?»
2: «Когда ты до этого додумался?»
3: «Да сразу же», — чуть заметно пожал плечами Арик.
2: «А почему молчал?»
3: «Потому что высшие маги ничего не делают зря. Уж это я осознал крепко. Нужен был спектакль. Легионеры намечают план по разгрому черных. Вы с Ираклием разыграли спектакль. Вероятно, для соглядатаев из светлых».
0: «Не только», — Лайк искривил губы в асимметричной усмешке. «Еще для Ефима и Симонова. Собственно, потому-то я их сейчас и отослал. Вас я нынче воспитывать стану словесно».
3: «А Ефима с Симоновым почему нет?» — на всякий случай поинтересовался Арик.
0: «Ефиму еще рано», — кратко объяснил Лайк.
3: «А Симонову?»
0: «А Симонову уже поздно», — безжалостный и, как всегда, убийственно точно сформулировал Шереметьев. «Симонов достиг потолка. И как маг, и как просто сапиенс. А вы еще нет. В моих интересах подтягивать вас. Особенно тебя, Арик. Вся эта вылазка в Питер имеет одну высшую цель – дать тебе и в какой-то мере шведу опыт. Поэтому я делаю здесь только то, что ни один из вас сделать не в состоянии».
3: «Спасибо, шеф».
0: «Спасибо, будешь говорить, когда из категории выйдешь». Лайк величаво повел дланью, словно античный император в дрянном фильме. «Швед, расслабься и не дергайся, даже если больно будет. Внимай, Арик, делай, как я».
5: В тот же миг у шведа в голове разорвалась бомба, и он отключился. Совсем как тогда, перед избиением черных и атакой девчонки-вундеркиндши.
0: Швед закричал и растворился в бесконечности, но крика его никто не услышал, потому что сумрак и его обитатель призрачный мох поглотили звук без остатка. А еще они поглотили боль. Очнулся швед все в том же кресле. Лайк, как и раньше, валялся на кровати. Арик сидел через стол от шведа в соседнем кресле и выглядел более задумчивым, нежели в начале разговора.
6: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Сколько прошло времени с момента впадения в беспамятство, швед не смог определить даже приблизительно.
4: «Ожил!»
0: — Лайк приподнялся на кровати, опершись на локоть. Николаевец потряс головой и сел ровнее. До этого он в кресле полулежал.
2: «Фу! А вроде да, ожил!»
0: Лайк выглядел нехорошо. Словно выяснил что-то... Очень и очень неприятное. У Арика было абсолютно непроницаемое лицо, тоже верный признак плохих вестей.
2: «Что такое?» — насторожился швед.
0: «Беда, дружище», — хмуро сказал Лайк. «Тобой, правда, управлял кто-то посторонний».
2: «Во время свалки?»
0: «Да». Швед побледнел. «Одно дело догадываться о постороннем воздействии на твою личность, на твое поведение, и совсем другое знать. Знать наверняка, что ты марионетка, что ниточки тянутся куда-то вверх, и тому, кто находится там наверху, не составит никакого труда дернуть за любую из них, и вот ты уже не принадлежишь себе. Ты улыбаешься там, где нужно плевать в лицо или бить, не раздумывая, лезешь в драку там, где лучше потерпеть и выждать, несмотря ни на что».
2: «Кто? Черные?»
0: «Не знаю», — ответил Лайк. «Не могу понять. Почерк, который не в состоянии разобрать даже я, и метод, о котором я только слышал давным-давно в Египте, в Хамунаптре и потом еще раз в Венеции».
2: «В смысле?» —
0: швед никак не мог взять в толк, о чем говорит шеф. «Тобой управлял не маг», — спокойно расшифровал ранее сказанное Шереметьев. «И я бы даже сказал, не конкретный иной. Такое впечатление, что тобой управлял сам сумрак». Швед наморщил лоб, но от этого сказанное Лайком отнюдь не стало понятнее.
2: «Как это?»
0: Лайк воздел взгляд к потолку и раскинул руки в стороны. «Не знаю, мол». «Смотри, Арик. И ты, швед, тоже вникай. Начнем с самого начала. Первое. Артур Завулон не рискнул соваться в Питер самолично. Он очень сильный иной, но при этом весьма любит таскать каштан из огня чужими руками. Поэтому я ехал в Питер, заранее готовый к тому, что тут все обстоит далеко не так просто, как было обещано. Давно понятно, я не ошибся. Второе. Тройной патронаж. Это все, разумеется, красиво и торжественно, но на деле означает лишь одно. Ни светлые, ни инквизиция толком не осведомлены о творящемся здесь. Реально, тройной патронаж применяется исключительно, когда заинтересованным сторонам в одиночку лезть в самое пекло страшно, и одновременно есть риск прошляпить что-либо важное. Отсюда и наблюдатели, все время вертящиеся рядом. Третье. Высшие иные заинтересовались Питером только сейчас. 35 лет никому до этого города не было ни малейшего дела. Стало быть, в последнее время тут произошло нечто, потенциально способное принести выгоду, но при этом однозначно небезопасное. Все, что у нас имелось перед выездом, эти три вывода, ну и небольшая зацепка, черный. Как мы себя повели? Да именно так, как и следовало умным и дальновидным дозорным. Во-первых, не стали форсировать события по наиболее ожидаемому сценарию. Во-вторых, стали совершать много бессмысленных с точки зрения заинтересованных наблюдателей действий.
1: а также действий, на первый взгляд глупых и недопустимых. Совокупный результат – информация. Ну-ка, Арик, попробуй вычленить самое важное из того, что ты знаешь, только коротко и внятно. Арик ненадолго задумался. «По-моему, самый важный вывод из всего случившегося можно озвучить так. За черными стоит некая сила, природа которой неизвестна ни нам, ни светлым, ни инквизиции. Цель всех по отдельности – выяснить природу этой силы и не дать ничего выяснить конкурентам. В идеале – поставить эту силу себе на службу. Так?» Лайк зааплодировал.
2: «Браво, Арик! При твоем уровне информированности прийти к такому выводу и так быстро, я не зря возлагаю на тебя большие надежды».
1: Швед с легкой завистью поглядел на приятеля и соседа по югам. Арик всегда был сильнее его, не только за счет возраста. Для начала Арик был просто умнее. Наверное, именно поэтому Турлянскому сейчас аплодирует один из сильнейших магов Украины, а над шведом всего лишь проводит эксперименты неведомая, обнаруженная в Питере сила. «Швед, тебе нечего добавить относительно той феминки, с которой ты и Рублев сцепились?» Продолжал экзаменовать подчиненных Лайк. Швед задумался.
2: «Неоправданно сильная для такого возраста», — осторожно начал он спустя несколько секунд, — «если только она не сотворила мощную иллюзию и не притворилась малолеткой, что возможно, ибо она сильнее, например, Арика или Ираклия. По крайней мере, мне так показалось».
1: «Она выглядела действительно сильнее тебя, Арика и даже Ираклия, но никаких иллюзий не наводила», — сообщил Лайк. «Но я не о том. Кто она?» «Я об этом спрашиваю».
2: «Темная чародейка», — пожал плечами швед, — «по-моему, только дикая. И немножко странная. Что-то в ней и от ведьмы было, вроде бы».
1: Турлянский при этих словах бросил быстрый взгляд на приятеля.
2: «Сходится», — подытожил Лайк. «Арик тоже определил черных девиц как получародеек-полуведьм. Ну а теперь послушайте, что по этому поводу думаю я. Да и не только я. Завулон, Гессер, фон Кисель и Хена, убежден, думают так же. Есть как минимум один способ, посредством которого возможно почти мгновенно из слабенькой чародейки сделать ведьму впечатляющей силой. Хотя бы на время. Причем навыков чародейки новоявленная ведьма не утратит, напротив, сохранит и приумножит, причем на качественно ином уровне. Ментор-артефакт. Артефакт чудовищной мощи и возраста. Создателю приходится вкладывать в него частичку себя, частичку своего умения и души, а потом ждать сотни лет, пока артефакт аккумулирует достаточно силы. Как правило, создатель после успешной инициации такого артефакта падает на уровень, а то и на два. Если кто-нибудь из вас интересовался недавней московской историей с зеркалом, там как раз мелькал один из таких артефактов, причем далеко не из самых сильных. Коготь Фафнира, сумеречного дракона, заряженный несколькими поколениями сектантов. «Но», — непонимающе протянул Арик, — «тут ведь много девчонок».
1: «Артефакт может быть и не один. Во время Фальмарской смуты группировка Ульфенора Гридига изготовила около 30 подобных артефактов и похоронила их до лучших времен. Группировку спустя 400 с лишним лет разгромил анклав светлых магов во главе с Бером Желтой Свитой. Немногие спасшиеся сбежали аж в Индию. Захоронение Ульфенора так и не было найдено, это только один случай, самый громкий. В старину, до договора, такие истории случались сплошь и рядом. Ничто не мешает какому-нибудь из захоронений всплыть где-нибудь посреди ингерманландских болот. Место очень характерно по энергетике. Отсюда и неожиданная активизация черных в Питере. Отсюда и соплячки, выходящие из первого уровня.
2: «Но почему только девчонки?» —
3: — спросил Арик.
2: «Но это еще не факт. Мы, точнее, вы, пока столкнулись только с девчонками. Может быть, и среди пацанвы кто-нибудь совладал с одним из артефактов. К тому же ведьмовское начало в женщинах гораздо сильнее. Они легче контролируют накопленную артефактами энергию и тоньше ею манипулируют».
3: «А не применяла та девка никаких артефактов», — устало сказал Николаевец. «Обычная работа с сумраком, только топорная какая-то».
2: Лайк прикрыл глаза на несколько секунд и слабо покачал головой.
3: «Швед», — проникновенно сообщил он, — «ментор артефакты, особенно старые и сильные, это тебе не кубышка для силы, вроде обычного амулета. Они действуют тысячами способов, многие из которых сегодня просто забыты, потому что их изобретатели обратились в тени на нижних слоях сумрака. А рабочие дневники и древние инкунабулы с секретами, даже если и доживают до наших дней, становятся достоянием избранных. А в общем и целом знание, которым оперируют ныне действующие иные, лишь верхушка айсберга, надежно скрытого под поверхностью». Шеф темных всегда изъяснялся образно и даже несколько витиевато для повседневной речи. Впрочем, научиться так говорить задача вполне реальная, особенно если посвятить ей долгие годы. У Лайка годы имелись, вот и отточил помалу.
2: «Ну и что нам теперь делать?» — без видимого интереса спросил Арик.
3: «Действовать», — усмехнулся Лайк. «И желательно опережать светлых инквизицию».
2: «А мы их опережаем».
3: «Надеюсь. Но полной уверенности у меня нет. В качестве рабочей гипотезы принимаем наличие у черных нескольких старых ментор-артефактов. Вполне может оказаться, что это и не так. Но пока я иных, альтернативных версий выдвигать не стану. Просто незачем».
2: Лайк лениво потащил из кармана жилетки часы, встряхнул, откинул крышку, глянул на стрелки и также лениво убрал.
3: «Вот-вот вернется Ираклий. Думаю, он расскажет немало интересного». Ираклий действительно вернулся спустя каких-то 10 минут. Но ничего рассказать не успел. Серая тень вдруг материализовалась посреди номера, из сумрака выскользнула Лариса Наримановна, чуть ли не на себе волоча и Симонова, и Ефима. Оба были без памяти и выглядели полупрозрачными. Верный признак незавершенного процесса развоплощения. Ираклий так и замер с полуоткрытым ртом и стаканом томатного сока в руке.
2: «Кто?» — ряхнул Лайк, берясь за дело.
3: «Черные. Симонову хуже, сначала его». То, что происходило сейчас в номере гостиницы, тянуло на вмешательство второго уровня, а называлось вроде «достать своих с того света». Ни больше, ни меньше. В украинской команде только Лайк обладал достаточной мощью, чтобы проделать это без риска для себя. Манипулируя силой, не только берешь, но и отдаешь. И чем сильнее воздействие, тем больше придется отдать. Лариса Наримановна сделала все, что могла. У нее полностью до конца разрядились очередные два амулета, а работать с сумраком напрямую — удел чародеек, а не ведьм или колдуней. Ираклий с Ариком принялись помогать. Швед изо всех сил пытался не мешать. Лариса Наримановна просто опустошенно обмякла в кресле, разве только в комочек не свернувшись.
2: «Светлые на подходе», — невозмутимо предупредил Арик, не прекращая поддерживать Лайка.
3: «Слышу», — отозвался тот. «С Симоновым все? Теперь Ефим». Переключились на самого молодого члена команды.
2: «Ага», — малость повеселил Лайк, присмотревшись, — «тут и делать-то почти нечего. Ираклий, Арик, оставьте, я сам».
3: Через минуту в дверь аккуратно постучали. Лайк, закончив и повалившись на кровать, попросил:
2: «Снимите кто-нибудь защиту».
3: Настоящие щиты прикрывали штабной номер, в котором жил Ираклий. В своем же
1: Всякие следы магических редутов Лайк успел со всем тщанием уничтожить сразу после разговора с Ариком и Шведом. Вошли трое. Угрюмый мужчина в инквизиторском балахоне, фон Кисель и наблюдатель-солодовник. Швед и Арик с немалым удивлением отметили, что у Лайка непроизвольно вытянулось лицо. Ираклий вскочил, такое впечатление, будто он поначалу намеревался застыть по стойке смирно, но все же передумал. Даже Лариса Наримановна невольно подобралась в кресле и села прямо.
7: «Грандмейстер», — пробормотал Лайк, почтительно кланяясь.
8: «Вольно», — совершенно без акцента отозвался инквизитор по-русски. «Прошу прощения, я ненадолго. Ты нашел что-либо могущее заинтересовать меня?»
1: «Нет, грандмейстер», — Лайк совсем по-детски замотал головой. «Пока нет, а вы считаете, что здесь...»
8: «Не исключено!» Тон инквизитора стал чуточку раздраженным. «Ищите! Ты знаешь, что делать в случае, если подозрения оправдаются. И ты знаешь...» Это уже в сторону фон Киселя. «И Гессер знает. А раз уж ввязался, то и он исполнит».
1: Инквизитор досадливо махнул рукой и без предупреждения ушел в сумрак. Некоторое время номером владела тишина. Потом откашлялся и сел Ираклий. Лайк, все еще стоя, с интересом покосился на светлых.
7: «Я так понимаю, раз у Инквизиции не возникло претензий по поводу вынужденного вмешательства третьего уровня...»
1: «Второго уровня, коллега», — ехидно, но совершенно без торжества в голосе поправил фон Кисель. «Но вы правы, коллега. Если уж Инквизиция не сочла необходимым вмешиваться, то и адепты света пока не станут». Лайк с неудовольствием глянул на Алексея Солодовника, потом все-таки умостился на краешке кровати. Светлым присесть он не предложил. «Лариса Наримановна», — обратился он к ведьме, «официальный наблюдатель от ночного дозора опять маячил на периферии, опять мешал».
9: «Нет», — коротко ответила Лариса Наримановна, — «на этот раз он нам не мешал».
7: «И на том спасибо», — буркнул Лайк. «В таком случае чем обязаны?»
1: «Мы заглянули с единственной целью», — елейным голосом произнес фон Кисель, — «убедиться, что у официальной группы под тройным патронажем все в порядке».
7: «А то не видно, что у нас ни хрена не все в порядке», — прервал его Лайк, угрюмо разглядывая два постепенно теряющих полупрозрачных тела на ковре у кровати.
1: «И еще напомнить, вдруг забудете», — не обращая внимания, добавил Светлый, — «при обнаружении...» «Ну, вы понимаете, о чем я, коллега?» «Да. Так вот, при обнаружении этого можете смело обращаться к наблюдателю-солодовнику. У него постоянный контакт с Инквизицией».
7: «Все непременнейше!» Лайк, сидя, шаркнул туфли по ковру. «Сей же миг! Едва обнаружим!»
1: «Благодарю!» Фон Кисель светски склонил голову. «Не смеем задерживать!» И совсем другим тоном. «Пошли, Леша!» Шведу показалось, что светлые удалились несколько поспешнее, чем того требовала ситуация.
7: «Щит!» — напомнил Лайк.
1: Ираклий занялся.
9: «Почти не изменился», — вздохнула из кресла Лариса Наримановна. «А ведь я не видела его 96 лет».
10: «Кого?» — оторопел швед. «Фон Киселя».
9: «Инквизитора, балда!»
7: «А,
1: кстати, Арик», — Лайк поднял на Одессита цепкий взгляд, «ты, конечно же, не знаешь, кто это был. Один из величайших магов средневековой Европы. Людвиг Иероним Мария Кюхбауэр, известный в различные времена также как Дункель, Оливер Розендорфер и Кармадон Совиная Голова.
3: Он примкнул к инквизиции, еще когда в Святой Земле вовсю шастали сарацины. Поэтому молодые инеи его не знают. Последние годы, Лайк криво усмехнулся, Совиная Голова заведовал пражским схроном артефактов исключительной мощи. Угадай, зачем он сегодня здесь, в Питере?
8: Турлянский сдержанно кашлянул перед тем, как ответить.
3: Как я понимаю, его присутствие говорит о двух фактах. Ментор-артефакты однозначно не попадут в руки светлым, но, с другой стороны, не достанутся они и нам.
8: Ты совершенно прав.
3: Совиная Голова ничего никогда не выпускает из загребущих своих ручонок. И советую всем опасаться этих ручонок. Я вполне серьезно. А пуще того, опасаться его воистину нечеловеческого интеллекта. Я не знаю, как там было на самом деле, но недавняя утечка из Бернского схрона Инквизиции вполне могла быть спровоцирована им и его советниками.
8: И зеркало подкачали, и равновесие в Москве в итоге восстановилось, и все артефакты из независимого Берна к Совиной Голове в Прагу переехали. Грандмейстерский ход.
3: «А почему не гроссмейстерский?» — угрюмо поинтересовался швед. «Потому что мейстером Совиная Голова стал в нынешней Вестфалии, а гранд его нарекли в Андалузии. Так как-то и прижилось. Что еще вас интересует?»
8: Швед подавленно вздохнул.
3: «Больше всего меня интересует, что стряслось с Симоновым».
8: «А он тоже под чей-то вал угодил», — равнодушно объяснила Лариса Наримановна, глаза выпучил и полез в сумрак вершить расправу. Только на этот раз его поджидала не шелупонь всякая, а аж две хорошо экипированные ведьмы. С виду соплячки, да только я еле-еле сумела Симонова с Ефимом подобрать и благополучно унести ноги».
3: Лариса Наримановна глубоко вздохнула, потянулась за сигаретами и с отвращением сообщила Лайку. «Не нравится мне все это, шеф. Хватит по мелочи работать. Вступай в оборот. Видишь, я уже еле справляюсь. Не вытянем против них, если не вмешаешься. А на братца твоего и пресветлого Гессера надежды мало, не помогут они. Дождутся, пока черные нас переколошматят по частям. Тогда, может быть, вступится. Особенно если инквизиция тоже вмешается».
8: «Братца?» — удивленно переспросил швед.
3: Лайк поднял на николаевца водянистый взгляд.
8: «Ну да, откуда тебе знать? Фон Кисель когда-то был моим братом. Но это было очень-очень давно. Ты права, Лариска, пора браться всерьез. Потому что помощи мы и впрямь не дождемся».
10: «Ну так уж и не дождетесь», — сказал кто-то в углу за шторой негромко и вкрадчиво.
3: За миг до этого Лайк хищно как кот подобрался, значит, почувствовал. Швед не ощутил ничего. Доступные ему два слоя сумрака оставались спокойными и незамутненными, словно сквозь них вообще никто не проходил. В данную минуту шведа больше всего занимал вопрос, а почувствовал ли что-нибудь Арик?
11: «Ба!» — изумился Ираклий. «А как же пресловутая рука Москвы в Питере?»
3: Артур Завулон небрежно отпихнул столик с телевизором и шагнул из угла. Следом на свободное место выбрался московский знакомец Шагрон, потом вампир-меломан, имени которого швед сразу не смог вспомнить. Еще один совсем незнакомый иной, невысокий и невзрачный.
10: «Сворачивай ясли, Тавискарон», чуть мрачновато сказал глава московских темных. «Родина, понимаешь ли, в опасности, отступать некуда, позади Москва и все такое, сами работать будем, невзирая, что Питер».
3: При этом Завулон быстро, настолько быстро, что швед почти не ощутил этого, впитал откуда-то силы и вдохнул в Симонова с Ефимом. Оба тотчас открыли глаза. Лайк
1: с нескрываемым интересом воззрился на московского коллегу. «Хм, это уже первый уровень», — заметил он, оживляясь.
11: «Ничего, у меня особые полномочия».
1: И повернулся к двери. Швед думал, что вся компания немедленно куда-то отправится. Но в дверь всего лишь постучали. «Рублев», — опознал гостя швед, — «хоть на что-то я еще годен в компании этих суперов».
12: «Заходи, Дима», — пригласил Лайк громко.
1: Оборотень вошел, лицо у него было обеспокоенным.
13: «Че тут у вас творится-то?» — выпросил он настороженно.
11: «Оборотень», — Артур Завулон словно бы принюхался. «Да еще маг при этом. Это хорошо. Такое нам пригодится. Лара».
1: «Да, Артур», — тотчас с готовностью вскинулась ведьма. «Можно было смело спорить, что в прежние времена между ними много чего личного происходило, между украинской ведьмой и верховным московским магом».
11: «Амулеты в заначке есть? Мои, я имею в виду».
1: «Последний», — виновато призналась ведьма.
11: «Держи».
1: Завулон передал Ларисе Наримановне небольшую резную шкатулку, которую непринужденно вынул из воздуха.
11: «Кстати, тебе персональный привет от Арины».
1: «Она проснулась», — ведьма вскинула брови. «Когда?»
11: «Недавно». Завулон был немногословен.
1: «Алушка? Луиза, что же? Неужели Арина ее простила?» Взгляд Завулона почти не изменился. Почти.
11: «Луизы нет в живых уже полвека, я думал, ты знаешь».
1: «Я не знала», — прошептала Лариса Наримановна. У нее вдруг стало почти человеческое лицо, без той характерной печати, которая присуща иным, давно вышедшим из столетнего возраста.
11: «Лайк, твои ясли способны позаботиться о себе сегодняшним вечером?» — обратился Завулон к Шереметьеву.
1: «А мы их разве не захватим с собой?»
11: «Этого можно», — на Турлянского Завулон даже не глянул. А вот шведа аккуратно и как-то очень бережно прощупал. «Этого, в принципе, тоже, о нем я уже говорил». Короткий кивок в сторону Рублева. «А эти двое пусть останутся».
1: Завулон поглядел на часы.
11: «Хорошо бы успеть за сегодняшнюю ночь», — вздохнул он, — «пока Гессер в Москве».
1: «А он вернется в Москву?»
11: «Днем. Думаю, до завтрашнего утра. Этой ночью светлым в Питере будет очень неуютно. И черным тоже».
1: В принципе, и швед, и Арик, и даже проспавший главное Рублев ожидали изменения масштаба действа. Могучие артефакты, великие инквизиторы, в прошлом великие маги, невесть откуда примчавшийся Завулон с поддержкой, поневоле станешь ожидать чего-нибудь особенного. Но такого? Поддержка исчислялась десятками иных со всей Европы и даже из-за ее пределов. Лермонтовский проспект у гостиницы был запружен черными, как смоль, автомобилями, и над ними цвела множественная аура, аж небо полыхало, если смотреть из сумрака. Лайк, Ираклий, Арик и Швед угодили в машину к Шагрону. Лариса Наримановна отправилась в одном автомобиле с Завулоном и московской верхушкой, а Димку Рублева утащил к себе знакомый оборотень из Румынии. Арик невольно взглянул на дом за фонтанкой. Он выглядел темным и покинутым. «Там никого нет», — пояснил Лайк, не оборачиваясь. Арик сподобился только на нейтральное «угу». Он очень боялся нехорошего предчувствия относительно Тамары. Но никакого негатива впереди почему-то не ощущал, и это немного успокаивало.
14: «Кстати», — повернулся к Лайку Шагрон, — «я когда вас по Москве возил, немножко того, трепался много. Я честно не знал, что вы шеф Киевского дозора».
8: «Да ладно», — благодушно отмахнулся Лайк. «Ничего плохого ты не сказал ведь?» Тем временем достаточно зловеще выглядящая кавалькада черных мерсов, саабов, бэх, лексусов, фордов, опелей и прочей четырехколесной нечисти тронулась в путь. Имелась даже парочка микроавтобусов и минивэнов, тоже чернее ночи. Опостылевший дождь сыпался на стекла, отчего городские силуэты снаружи выглядели странно искаженными. За египетским мостом повернули направо и довольно долго мчали по лысой набережной Фонтанки, не обращая внимания на светофоры и перекрестки и никуда не сворачивая. О том, чтобы путь оставался свободным, было кому позаботиться. А потом, после нескольких поворотов, впереди внезапно оказалось открытое пространство, без всякой застройки и, кажется, даже не полностью мощенное. Трава, кусты и дорожки частично просто протоптанные в траве.
9: «Марсово поле», — присмотрелся швед к пейзажу за окном.
14: «Да», — подтвердил Шагрон. «Выходим, приехали».
8: Небольшая площадь не уместила все автомобили, парковались на тротуарах и даже на миниатюрном мостике рядом. Иные позаботились и о том, чтобы вытеснить с места предполагаемой свалки и окрестностей обычных людей. Казалось, эта часть Питера вымерла.
15: Живые книжки на радио «Фантастики».

0: сумрак тревожился и клокотал, словно чувствовал мощь собравшихся темных, а в самом центре Марсового поля угадывались уже знакомые украинской команде ауры черных. Как суперам удалось согнать всех черных в стаю, оставалось только догадываться. А возможно, они и сами собрались, когда почувствовали, что пахнет жареным. Впрочем, теперь столкновение вышло на качественно более высокий уровень. Если раньше казалось, что сил нескольких иных вполне хватит, дабы обуздать кучку дикарей, то сегодня все представилось в новом ракурсе, и дикари оказались не совсем дикарями, и силы они обладали неизмеримо больше, чем ожидалось. Так стоит ли удивляться, что в игру вступили такие тузы, как Завулон? Швед, во всяком случае, не удивлялся. Не удивлялся и Арик Турлянский, он ведь отметил, что перед выездом сюда, перед тем, как сказать «этого можно взять», Завулон даже не соизволил его прощупать и оценить, хотя, возможно, Завулон сделал это еще в Киеве. В общем, не до удивления было Арику. А еще он думал о Тамаре. Впервые душа Десита пребывала в смятении. Как защитить ту, которая вдруг обрела над Ариком непонятную власть? Арик защитил бы ее, не колеблясь, если бы знал как. Но идти против своих Арик был не готов. Да и понимал, это бессмысленно, несмотря на то, что сам являлся далеко не последним по уровню среди собравшихся у Марсового поля иных. Впрочем, даже будь он вторым, вряд ли это имело бы хоть какой-нибудь смысл. Черные собрались в самом центре Марсового поля у Вечного Огня. В своеобразной квадратной крепости, стены которой в рост человека остались незамкнутыми, имея 4 прохода. Темный десант разворачивался в широкую цепь, постепенно окружая эту крепость. Вскоре цепь образовала почти правильное кольцо. Арик, Швед, Димка Рублев, Ираклий, Лариса Наримановна, Лайк, Завулон, вампир Костик, вспомнилось-таки его имя, Шагрон, все стали частью этого кольца. Стояли они не подряд, порою рядом с совершенно незнакомыми иными, но какое это имело значение, если все служили тьме и имели общую цель уничтожить отступников? Ведь незнание договора не освобождает от расплаты. В истории дозоров упоминалось немало операций, подобных сегодняшней. Когда на взорвавшихся дикарей или сектантов-фанатиков обрушивалась организованная мощь дозора, безразлично какого. В принципе, любой из иных постепенно приходил к пониманию, что в извечном противостоянии света и тьмы наиболее ценно равновесие. И когда не знаешь, что делать, не раздумывая, делай то, что сработает на поддержание равновесия. По крайней мере, от этого точно не станет хуже. В сумраке над крепостью трепетало голубоватое марево. Странно было его видеть в сером, практически лишенном красок мире, но в общем марево было похоже на подсвеченный оттенок серого, а голубоватым его делало воображение. «Ближе!» — разнеслась чья-то команда. Голос был незнакомый, но и Швед, и Арик синхронно отметили, что принадлежал он не Завулону. На первом слое сумрака иные выглядели уже не как обычные люди, но до полного сумеречного облика всем было еще далеко. В конце концов, они пришли сюда не пугать, а карать. Причем карать иных, которых не запугаешь внешним видом. Черные погуляли в Питере всласть, оставляя после своих оргий такие следы, что самый с точки зрения человека отвратительный сумеречный облик темного казался просто результатом работы гримеров средней руки ужастики.
1: «Еще!» «Ближе!»
0: В миг, когда голубоватое марево дрогнуло и слегка опало, в проемы между стенами хлынули черные. Беспорядочной толпой, с трудом продираясь сквозь вязкий сумрак, они выглядели слабыми и неумелыми. Даже в первый, самый доступный слой мира иных, они были погружены не полностью, частично оставаясь в реальном мире. Тот, кто руководил атакой, вобрал в себя силу всего кольца, как несколько десятков крепких мужчин сообща отрывают от земли неподъемную глыбу, равномерно распределив парочку тонн между собой, так и иные слили магическую силу воедино, доверив управлять ее самому сильному и опытному. Швед, Арик, Рублев, Лайк – все растворились в чужой воле и в чужом восприятии. Их глаза стали чужими глазами, их сила стала чужой силой, силой самой тьмы. Кольцо темных извергло тугую плотную волну, почти черную. Волна медленно двинулась навстречу бегущим и поглотила их отчаянную и заранее обреченную на неуспех атаку. Атаковали только пацаны-подростки, слабенькие, не выше жалкого седьмого уровня. Темная волна смела их, будто цунами, убогие рыбацкие хижины на берегу, но не убила. Просто отняла у каждого магическую силу на долгие-долгие годы. Всем им придется вновь стать обычными людьми, состариться и умереть в положенный срок, с тоской вспоминая несколько магических лет. «Ближе!» Кольцо пропустило сквозь себя мальчишек и отшвырнуло за спины прочь от крепости черных. Мальчишки удирали, гонимые посеянным в их души страхом, бездумным, всепожирающим, леденящим, заставляющим бежать быстрее гениев стометровок и прыгать выше и дальше чемпионов по прыжкам. Вторая темная волна начала схлопываться. Стены не задержали ее, волна прошла сквозь них так же легко, как просочилась в проемы. Казалось, еще миг и оставшихся защитников, точнее защитниц, постигнет та же участь, что и разбегающихся по Марсову полю подростков. Но тут одна из девчонок, стоящая в самом центре небольшой группы, воздела руки к безлунному небу и что-то неразборчиво крикнула, а голубоватое марево дрогнуло, будто живое, и исторгло встречную волну, быструю и ошеломляющую. Шведа сбила с ног, Арик сумел устоять, едва не захлебнувшись болью.

0: Ответный удар проделал в сплошном кольце темных внушительные бреши. Впрочем, большинство упавших поднялись и вернулись в строй, но нашлись и те, кто не поднялся. Арик неотрывно глядел на Тамару. Это она стояла в центре крепости, вытянув руки вверх. Это у нее между ладоней бился мерцающий сгусток силы, стекающий, казалось, прямо с небес. Это у ее ног вилось призрачное пламя вечного огня, памяти о тех, кто умирал когда-то в этих местах в жестокой по-человечески схватке, сила добровольно умерших ради жизни других, страшная сила. Сгусток в ладонях Тамары становился все ярче, а языки призрачного пламени все выше и неистовей. Кольцо темных потеряло стройность, заколебалось и распалось, каждый снова стал сам по себе. Швед растерянно искал взглядом Лайка, Лайк вопросительно глядел на Завулона, Завулон вперился во взвившиеся выше стен пламя. А Тамара, чуть разведя руки в стороны, отчего подвластный ей сгусток силы стал больше чуть ли не вчетверо, бросила в небо очередное заклинание. Сгусток взорвался, словно сверхновая звезда, порождая очередную волну. Но вожаки темных тоже не пасли задних по части силы. С некоторой оторопью Арик и Швед увидели, как сумрак местами вроде бы выворачивается наизнанку. Словно в объеме ни с того ни с сего возникают шарообразные проломы куда-то еще, похожие на нижние слои сумрака. И в эти проломы втекают, протискиваются спиральные воронкообразные вихри, а едва протиснувшись, распахиваются гигантскими веерами. И вееры эти слизывают голубоватую убийственную волну защитниц, заставляют ее бессильно опасть и поблекнуть. В общем, до нестроенного кольца темных волна, запущенная Тамарой, не дошла. Исчезла, улеглась, поглотилась, а вот черные вихри опадать не собирались. Напротив, подросли и заплясали над стенами. Арик видел, что вихрями управляют всего несколько иных, среди которых были Завулон и Лайк. Еще двое стояли неподалеку. Остальных Арик не видел, они находились на противоположной стороне кольца за магическим пламенем черных. Вихрей становилось больше с каждой секундой, открывались все новые и новые проломы вниз, к самой тьме. Девчонки на центральной площадке неожиданно слаженно перестроились и разбились на пары, застыв в странных позах. В расположении их угадывался какой-то неуловимый порядок, странная высшая гармония. Тамара тоже слегка изменила позу, теперь руки ее были простерты не к небу, а к огню. Марево над черными стало закручиваться, становясь похожим на сливочную горку над пирожным, а потом вместо огня из отверстия в квадратной плите вечного огня вырвался ослепительный столб света, вырвался и вонзился в низкое и безрадостное серое небо. Казалось, вздрогнул даже сумрак. Черный вихрь столкнуло со стен и отшвырнуло метра на два. «Тьма!» — прошипел сквозь зубы Лайк. Лицо его сейчас походило на череп, длинные космы развивались на несуществующем ветру. Они трепетали в такт переливом магической силы. «Откуда у них такая мощь?» Ответ темных был почти мгновенным. По крайней мере, двое из главарей приняли полный сумеречный облик. Завулон, громадный рогатый демон почти 8-метрового роста, навис над стенами крепости, не достававшими ему даже до узловатых коленей, а немного дальше выплюнул язык дымного пламени здоровенный чешуйчатый дракон. Дракон выглядел куда толще и массивнее, чем, по идее, должен был при таких размерах. От выброса темной энергии заложило уши и сдавило виски. В длинном желтом доме с колоннами напротив Марсового поля с глухим звоном вылетели стекла из окон. В других домах по соседству, видимо, тоже, но их было плохо видно сквозь насыщенный силой сумрак. Тем девчонкам, которые стояли ближе к Завулону и дракону, явно пришлось туго. Одна пара навзничь повалилась на плиты, вторая упала на колени. Демон шагнул через стену, впечатав плиту когтистую лапу в каком-то метре от упавших. Дракон взмахнул крыльями, готовясь взлететь. Тамара в замешательстве попятилась. Еще одна пара черных рухнула, не устояв на ногах. «Что сейчас будет?» — подумал швед, растирая ломящие виски. Из него беспрестанно черпали силу, что и неудивительно. «Стойте!» — закричал вдруг Арик, покинул строй и бросился в пролом. «Тамара, стой! Что ты делаешь?» Предводительница черных обернулась, не завершив уже начатый пас, снова обеими руками. Сказала она зло. «И ты здесь? Прекрати!» Арик как раз пробежал рядом с ногой Завулона, опустившего вниз вытянутую морду и мрачно глядящего на неожиданную помеху. «Мы же одной природы, зачем это безумие?» «Вы пришли убить нас!» — фальцетом выкрикнула Тамара. «Нет! Мы пришли образумить вас! Мы пришли поговорить!»
1: «Послушай его, девочка!» — вибрирующим басом пророкотал Завулон. «Если никого не придется убивать, мы будем только рады!»
0: Над головами с шелестом пронесся дракон. Казалось невероятным, что такая туша способна летать, да еще в вязком мире сумрака, где каждое движение дается с трудом.
2: «Вы лжете!» «Нет! Тогда докажите, что не лжете!»
0: Арик, не раздумывая, рванулся вперед к убийственно красивым девчонкам вокруг Тамары, красивым ведьмовской, вампирской, мертвенной красотой сумеречного облика. Его сдавило потоками силы и парой незнакомых ударных заклинаний, едва не скрючило неправдоподобно мощной спиралью Фармароса. Но все же Арик протиснулся сквозь редкое построение черных почти к самой Тамаре, встал перед нею и заглянул в глаза. «Я в твоей власти», — произнес Арик твердо и опустил руки. Он действительно был во власти Тамары, беззащитный и перед черными, и перед своими. Любой удар теперь смел бы его, сломал или развеял.
1: «Я твоей власти асти», —
0: повторило глухое эхо, прежде чем слова рассыпались и увязли в сумраке. Две девчонки рядом с Ариком преданно глядели Тамаре в глаза, ожидая малейшего знака. Над ними сгущался маленький голубоватый шарик.
3: «Да он спятил», — пробормотал швед, изо всех сил вытягивая шею.
4: «Нет», — сказал Лайк, неожиданно сухо и чуточку угрюмо. «Просто он ее любит». Тамара не подала никакого знака. Она вновь встретилась взглядом с громадным демоном и коротко бросила. «Говори». Упирающийся в небеса столб света стал медленно гаснуть. Завулон за 2-3 секунды усох до нормальных размеров и почти обычного облика. А Арик глядел на Тамару, живую, прекрасную, и глупо улыбался. Глупо и счастливо.

интернет-станция радиофантастики и проект «СВИТ. Сказки для взрослых и детей» представляют. Татьяна Никишина. «В стране чудес». Над головой хмурое небо, под ногами жидкая грязь, вокруг корявые кусты с редкими рыжими листочками, а на календаре 31 декабря 2019 года. Спрашивается, где сугробы, где зеленые елки? Хотя ничего удивительного, я же в зоне. Здесь снег в диковинку. Если вдруг и выпадет, то сразу же тает. Уже который раз задаю себе один и тот же вопрос. Какого черта я здесь делаю в канун Нового года? Вчера в баре на базе долга передо мной вырисовывались три варианта встречи 2020-го. Первый – отмечать праздник за пачкой доширак и 100 граммами беленькой, так как моего скромного бюджета хватало лишь на это. Второй – надеяться, что какая-нибудь группа добреньких братьев-сталкеров позовет меня к своему столу, и тогда удастся выпить и закусить на халяву, что вряд ли, учитывая факт отсутствия близких друзей. Наконец, третий вариант – встать 31 декабря с утра пораньше и пошарить в окрестностях в надежде найти артефакты. Даже парочка гравий или медуз спасла бы положение. Все равно квасить всю неделю я не собирался, а устроить маленький праздник для желудка раз в году было бы приятно. Тщательно взвесив все «за» и «против», я все же решил остановиться на третьем варианте. Мой расчет был прост. Все готовятся к Новому году, людей будет мало, может быть, что-нибудь и найду. Я собирался пройти по границе свалки и темной долины. Далеко соваться не стоит, так как после выброса там полно зверья. Но зона, как всегда, решила по-своему. Неприятности начались с того, что я наткнулся на слепых псов. Одно хорошо, мутантов было всего двое, и расстрелять их не составило труда. Через 200 метров мой детектор засек впереди скопление аномалий. Кинув туда с десяток болтов и не найдя прохода, я принял решение обойти это место. Возвращаться назад не хотелось. Во-первых, это плохая примета, а во-вторых, застреленные мной собаки наверняка уже привлекли любителей падали. Слева от меня высились горы радиоактивного мусора. Справа редкие деревья вперемешку с кустами. Выбрав последний вариант, я направился в обход аномалий. После 15 минут осторожного движения путь опять оказался прегражден. На этот раз глубоким, метров 5, оврагом, которого тут вроде бы раньше не было. Блин, неужели все-таки придется возвращаться? Лезть вниз было самоубийством. Черт знает, что там может быть. Да и склоны не внушают доверия. Мои размышления прервал едва различимый топот за спиной. Я прислушался, и тут меня как будто кипятком ошпарили. Это же кабаны, и через несколько минут они будут здесь. Деваться было некуда. Слева аномалии, впереди овраг, сзади мутанты. Поэтому я рванул в сторону темной долины. Стая, похоже, не собиралась устраивать забег на дальние дистанции. Убедившись, что кабанов не слышно, я остановился перевести дух. Ну все, надо двигать дальше. Мельком взглянул на ПДА и остолбенел. Компьютер показывал, что я нахожусь недалеко от милитари. Кого из нас двоих глючит? Судорожно оглядевшись, понял — никого. Местность явно отличалась от той, где за мной гнались кабаны. Леса нет. Так, пара каких-то хилых сосенок, кругом голые холмы, а врага и след простыл. Получается, я или за несколько минут пробежал 5 километров, или мне посчастливилось вляпаться в какую-то аномалию, способную перемещать людей с места на место. И почему, спрашивается, я ничего не почувствовал? Так или иначе, но идти все равно надо. На часах 13:20. Совсем не хочется встречать Новый год под кустом. Монстров не было совсем, что в принципе радовало. А вот аномалий высыпало, как грибов после дождя. За 3 часа продвинулся только на километр. И что самое обидное, не нашел ни одного артефакта. Уже начинало смеркаться, и я стал постепенно понимать, в бар сегодня не попаду. Шастать ночью по зоне равносильно самоубийству. Придется встречать Новый год.

0: здесь. Но для начала необходимо найти укрытие. Впереди, метрах в 100, маячили какие-то строения. Отлично. Подойдет. Если только здание не облюбовала семейка кровососов. Неожиданно завибрировал ПДА. Пришедшее сообщение гласило: «Сталкеры, встречайте Новый год в баре «Сторинген». Отличная еда и выпивка. Только у нас. Гвоздь программы – обворожительные снегурочки». Это прям издевательство какое-то. Так, надо успокоиться и двигаться вперед. Сначала найти укрытие, а переживания потом. Деревня казалась необитаемой, но для надежности решил обследовать все 4 дома. Запищал детектор. Справа от меня, прямо у входа в дом, расположилась воронка. Я глянул на датчик, других аномалий поблизости не было. Снова посмотрел на дорогу и от неожиданности чуть не выронил автомат. В 2 метрах передо мной стояла девочка, лет 10. Да-да, обычная девочка в розовой курточке, розовых сапожках и белой шапке с бубенчиками. «Здравствуйте», — сказала она обычным детским голосом. «Привет», — от неожиданности я стал заикаться. «От зоны, конечно, всего можно ожидать, но это слишком. Даже не знаю, что и думать. На призрака вроде не похоже, на местного жителя тоже никак не тянет». «Девочка, а ты тут одна?» — спросил первое, что пришло в голову. «Нет, со мной мой пес. Бакс, иди сюда». Из-за угла ближайшего дома выскочила здоровенная собака, села рядом с девочкой и настороженно уставилась на меня. Я, в свою очередь, разглядывал пса. Гладкая, блестящая шерсть, никаких проплешин и гноящихся язв, характерных для местной фауны. Передо мной сидела самая обычная овчарка. Господи, как я уже, оказывается, отвык от нормальных животных. «Не бойтесь, он вас не тронет. Пойдемте в дом, а то уже темно». «А где твои родители?» «Не знаю, они куда-то ушли. Завтра вернутся». «Как же ты тут одна? Опасно все-таки?» — не унимался я. «Меня Бакс охраняет. С ним ничего не страшно. Ну что, пойдем?» «Да, а то и вправду стемнело». Я шел и думал. В зоне обычно, если встречаешь что-то странное, лучше сначала стрелять, а потом разбираться. Но тут рука не поднимается выстрелить в ребенка. Что бы это ни было, ведет она себя дружелюбно. Вот и мой дом. Пройдя небольшие сени, мы оказались в просторной комнате. У меня сразу сложилось впечатление, что в доме недавно сделали ремонт. Стены выкрашены светло-бежевой краской, никакой сырости и мха, все чисто и аккуратно. Напротив входа расположилась большая печка, в которой горел огонь. Слева был люк в подвал или погреб. По центру стоял стол, где лежали хлеб и колбаса. Из мебели были еще 3 табуретки, грубо, но добротно сколоченные. Повернувшись направо, я увидел елку. Самую настоящую, зеленую, около 1,5 метра высотой. Украшена она, конечно, не богато. Всего 10 разноцветных шариков и немного мишуры. Но мы ведь в зоне, поэтому в тот момент мне казалось, что лучшего новогоднего дерева я в жизни не видел. Тем временем девочка уже разделась и принялась делать бутерброды. Пес крутился около хозяйки, выпрашивая колбасу. Получил 1 кусочек и, поняв, что больше ему не светит, улегся около печки. Я снял с плеча автомат, разгрузку, рюкзак, положил все это аккуратно к стене и пошел к огню греться. «А как вас зовут? Меня Кристина».
1: «Я... Коля».
0: «Конечно, так меня уже давно никто не называл. В зоне нет имен. Ну, не говори же ей свою кличку». «Дядя Коля, расскажите мне сказку».
1: «Не знаю я сказок». А сам подумал, разве что сталкерские байки. Но такие истории не для маленьких девочек.
0: «Ну, тогда почитайте мне это». Кристина протянула мне потрепанную книжку. «Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес», — прочитал я на обложке. «Да, как нельзя кстати. Зона ведь тоже страна чудес, только иногда очень жестоких». «Устраивайтесь поудобнее, юная леди, и приготовьтесь к увлекательному путешествию». Кристина с радостью залезла на стул, я сел напротив и начал читать. «Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец». Я захлопнул книгу и посмотрел на ПДА. Часы показывали 23:40. «Через 20 минут наступит Новый год». «Ура!» — Кристина захлопала в ладоши. «Только вот кроме бутербродов с колбасой
1: Больше ничего нет, даже пить нечего. Тут меня осенило, и как сразу об этом не вспомнил. Я полез в рюкзак и достал оттуда банку тушенки, шоколадный батончик и литровую бутылку апельсинового сока. Есть у меня такой пунктик. Куда бы я ни пошел, везде беру с собой этот напиток. Жить без него не могу. Собственно, поэтому меня и прозвали «Апельсин». Только сейчас, глядя на все это богатство, я понял, как на самом деле голоден. За несколько секунд до Нового года я открыл бутылку и разлил сок по жестяным кружкам. Не хватает только боя курантов и торжественной речи президента. Чокнувшись, мы выпили за праздник. Тут же завибрировал ПДА. Первое сообщение из бара «Сторинген». «Сталкеры, с Новым годом, с новым счастьем!» А второе. «Умер сталкер Семецкий. Свалка. Карусель. Год явно будет удачным». Праздничный стол быстро опустел, и я начал клевать носом. «Дядя Коля, ложитесь около печки, там тепло». «А ты что, спать не хочешь?» «Нет, я не устала». «Ну ладно, спокойной ночи, Кристина». «Спокойной ночи, дядя Коля». Я подложил под голову рюкзак и сразу же провалился в глубокий сон. Когда я открыл глаза, уже рассвело. Девочки и ее собаки нигде не видно. «Кристина!» Ответа не было. Я выглянул в окно. Никого. Приснилось мне все, что ли? Да нет же, вон на столе книжка лежит. Стоп. То, что я принимал за стол, было куском фанеры, лежащим на четырех ящиках. Вместо табуреток — три пенька. Оглядевшись вокруг, я понял, что комната, казавшаяся вчера чистой и опрятной, таковой не является. Обшарпанные бревенчатые стены, кое-где поросшие мхом. Елка была, но почти лысая, с редкими рыжими иголками и обвешанная всяким мусором. Что же со мной было? С кем я вчера встречал Новый год? Тут взгляд зацепился за контейнер для артефактов, который лежал под елкой. Могу поклясться, что вчера ничего подобного не было. Я осторожно открыл его. Внутри оказалось три ячейки, а там, мама дорогая, душа, бенгальский огонь и ночная звезда. Это же столько денег! Ну, спасибо тебе, Кристина, огромное! То, что это она оставила, у меня сомнений не возникло. Пора отправляться в бар, где меня ждет огромный бифштекс и еще куча всяких вкусностей. Я быстро проверил автомат, надел разгрузку, прицепил к поясу контейнер, немного подумав, взял с собой Алису в «Стране чудес» и, счастливый, зашагал в сторону свалки. Эпилог. 1 января 2020 года. Темная долина. На поваленном дереве сидели двое. У их ног, изредка поднимая голову и настороженно принюхиваясь, лежал здоровенный псевдопес.
2: «Как встретил Новый год?»
1: «Да, как всегда, в одиночестве. А ты?»
2: «А мы со сталкером. Молоденький совсем, не намного старше ее».
1: «Не намного старше? Да твоей Кристинке всего 11».
2: «Ну, так и ему 15».
1: «М?» «Его физическое и умственное развитие намного опережает его биологический возраст. На вид меньше 25 не дашь, но в глубине души он все равно остается подростком. Я-то знаю».
2: «И чем же вы занимались?»
1: «Он Кристине книжку читал. Весело было».
2: «Давно она не появлялась». Незнакомец подышал на замерзшие руки и осторожно растер их. «И где он теперь?»
1: «Кто?»
2: «Сталкер, который тебя и твое второе я развлекал».
1: «В баре, наверное, сидит. Отмечает».
2: «Я его отпустил. Праздник все-таки.

0: Эдмонд Гамильтон. Отверженный. Ему казалось, что Бродвей никогда не выглядел так угнетающе в ранних зимних сумерках, когда газовые фонари еще не успели зажечь, а старые тополя с опавшими листьями неуклюже раскачивались под холодным ветром. Копыта лошадей и колеса повозок стучали и скрипели по разбитой мостовой, падали редкие хлопья снега. Он думал о том, что где угодно будет лучше, чем здесь, в Ричмонде, Чарльстоне, Филадельфии. Хотя, по правде говоря, он устал и от них. Он всегда уставал от мест, даже от людей. А может быть, у него было просто плохое настроение после постигшей его сегодня неудачи, следом за вереницей многих других неудач. Он потянулся и вошел в неубранную маленькую конторку из двух комнат. Тщедушный человек, сидевший за столом, быстро поднял голову и с надеждой посмотрел на него. Нет, ничего. Проблески надежды потухли во взгляде смотревшего на него человека. Он пробормотал: «Нам долго не протянуть». Затем, помолчав, добавил: «К вам пришла молодая девушка, ждет в кабинете». «Я что-то не в настроении оставлять автографы в альбомах молодых девушек».
1: «Но она выглядит богатой».
0: По улыбнулся своей саркастической улыбкой, скривив рот и обнажив при этом белые зубы.
2: «Понятно. У богатых молодых девушек имеются богатые папочки, которых можно уговорить вложить деньги в умирающий литературный журнал».
0: Но, войдя в свой кабинет и отвешивая поклон сидевшей там девушке, вирджинец был сама любезность.
2: «Я весьма польщен, мисс...»
0: Она прошептала, не поднимая глаз. «Эллен Донсел». На ней был шикарный наряд, начиная с мехового манто и кончая красивой голубой шляпкой. На пухлом розовощеком личике застыло глупое выражение. Но когда она посмотрела на него, По вздрогнул от изумления. Глаза на круглом лице сверкали, в них сквозили ум и огромная жизненная сила. «Вы верно хотите, — сказал он, — чтобы я читал свои стихи на каком-нибудь вечере, но у меня, к сожалению, совсем нет на это времени. Или, может быть, вам нужна копия «Ворона», написанная моей рукой?»
1: «Нет, — сказала она, — у меня к вам поручение».
0: По поглядел на нее вежливо и выжидающе. «Да?»
1: «От Аарна».
0: Слово, казалось, повисло в воздухе, как эхо отдаленного колокольчика, и какое-то мгновение оба они молчали, так что с улицы ясно было слышно, как скрипит и стучит проезжающий транспорт.
2: «Аарн», — повторил он наконец, — «какое приятное звучное имя. Кто это?»
1: «Это не человек», — сказала мисс Донсел, — «а название места».
0: «Ах», — сказал По, — «и где же оно находится?»
1: Ее взгляд пронзил его. «Разве ты не помнишь?» Ему стало как-то не по себе. После того, как он опубликовал свои фантастические рассказы, его буквально одолевали люди с нездоровой психикой и просто душевно больные. Девушка выглядела вполне нормальной, даже чересчур, но этот горящий взгляд...
2: «Мне очень жаль», — сказал он, — «но я не слышал раньше этого названия».
1: «Может быть, тебе что-нибудь скажет имя Лалу?» — спросила она. «Это мое имя. Или я Ан...»
2: «Так зовут тебя.
1: И оба мы из Аарна, хоть ты пришел значительно раньше меня».
0: По настороженно улыбнулся.
2: «У вас очень яркое воображение, мисс Донсел. Скажите мне, на что оно похоже, это место, откуда мы пришли?»
1: «Оно лежит в большой бухте, окруженной пурпурными горами», — она говорила, не отрывая от него взгляда. «И река Заира течет, спускаясь с гор, и башни Аарна нависают в вышине под лучами заходящего солнца».
0: Внезапно он прервал ее, от души рассмеявшись, затем продолжил: «И сверкают в багровом закате сотню террас, минаретов и шпилей, словно прозрачное творение сильфид, фей, джинов и гномов». Он снова засмеялся и покачал головой. «Это концовка моего рассказа «Поместье Арнгейм». Ну, конечно же, Аарн, Арнгейм. Имя Лалу вы взяли от моей Улялюм, а Яан от Яаннека. Мисс, я должен поздравить вас с необычайной прозорливостью».
1: «Нет», — сказала она. И повторила: «Нет, как раз наоборот, мистер По. Это вы взяли свои имена из тех, что я вам назвала».
0: Он окинул ее заинтересованным взглядом. До сих пор с ним не случалось ничего подобного, и он был явно заинтригован.
2: «Значит, я пришел из Аарна. Тогда почему я этого не помню?»
1: «Ты помнишь, только совсем немного», — прошептала она. «Ты помнишь это место. Почти. Ты вспомнил имена. Почти, ты вложил их в свои стихи и рассказы».
0: Его интерес к ней возрос. Эта девушка выглядела полной дурочкой, если бы не ее напряженный взгляд, но она обладала явно незаурядным воображением.
2: «Где же тогда он находится, этот Аарн? На другом конце света? В саду Гесперид?»
0: «Очень близко отсюда, мистер По. В пространстве, но не во времени. Далеко-далеко в будущем».
2: «Значит, вы и я пришли сюда из будущего? Моя милая девушка, это вам, а не мне следует писать фантастические рассказы».
0: Она не опустила глаз. «Ты написал об этом в повести «Скалистых гор», о человеке, который ненадолго вернулся в прошлое».
2: «А ведь верно», — сказал По. «Действительно написал, но так неуклюже, что тут же постарался забыть, ведь это была лишь неудачная попытка».
0: «Ты так думаешь? Значит, лишь случайно в голову тебе пришла идея путешествия во времени, к которой раньше никто и никогда серьезно не относился? Или сам того не знает и вспомнил?»
2: «Хотел бы я, чтобы это было так», — сказал он. «Уверяю вас, я отнюдь не горячий поклонник XIX века. Но, к несчастью, я прекрасно помню всю свою жизнь, и в ней нет места Аарну».
0: «Это говорит мистер По», — сказала девушка. «Он помнит только свою жизнь. Но ты не только мистер По. Ты еще и Яан».
2: Он улыбнулся. «Два человека в одном теле? Скажите, мисс Донселл, вы читали моего Вильяма Вильсона? Там говорится о человеке, у которого было второе «я», альтер-эго».
0: «Читала», — ответила она. «И знаю, что написал ты его именно потому, что это в тебе две личности, хотя одну из них ты не можешь вспомнить». Она наклонилась вперед, и он подумал, что взгляд ее куда более гипнотический, чем у тех месмеристов, которыми он так интересовался. Ее голос почти сбился на шепот. «Я хочу заставить тебя вспомнить. Я заставлю тебя вспомнить. Только за тобой я вернулась сюда».
2: «Раз уж мы заговорили об этом», — прервал он, пытаясь выдержать беспечный тон. «Скажите, как человек путешествует во времени? На каком-нибудь летательном аппарате?» Лицо ее оставалось все таким же серьезным, в нем не дрогнул ни один мускул.
0: «Человеческое тело не может передвигаться во времени, как и любой другой физический и материальный предмет. Но сознание нематериально. Оно представляет собой лишь систему электрических сил, находящихся в физическом мозгу. И если отделить его от мозга, оно может быть отправлено в измерение времени назад, в мозг человека предыдущей эпохи».
2: «Но с какой целью?»
0: «Чтобы подчинить себе тело и исследовать исторические периоды глазами человека, живущего в прошлом. Это нелегко и очень опасно, потому что всегда есть риск очутиться в мозгу человека настолько сильного духом, что он подчинит тебя себе. Именно так случилось с Яаном, мистер По. Он находился в вашем мозгу, но оглушенный, действующий только на ваше подсознание, и все же воспоминания его для вас не более чем сказки и фантазии». Она помолчала, потом добавила: «У вас должно быть очень мощный мозг, мистер По, раз вы так подчинили себе Яана».
2: «Да уж, кем меня только не обзывали, только не тупицей», — пробормотал он, а затем иронически помахал рукой в воздухе на свой обветшавший кабинет. «Сами видите, каких высот я достиг с помощью своего интеллекта».
0: «Такое случалось раньше», — прошептала она. «Один из нас попал в плен римского поэта по имени Лукреций».
2: «Тит Лукреций Кар? Как же, мисс, я читал его «De rerum natura» и «Странные теории об атомной науке».
0: «Не теории», — ответила она, — «воспоминания. Они так измучили его, что он покончил с собой, и я знаю много таких примеров в разные исторические эпохи».
2: «Блестящая идея», — с восхищением сказал По. «А какой может получиться рассказ?»
0: «Я разговариваю с вами, мистер По», — перебила она, — «но пытаюсь воззвать к Яану, пробудить его, вырвать из плена вашего ума, заставить вспомнить Аарн». Она говорила быстро, страстно, почти навязчиво, неотрывно глядя ему в глаза. А он слушал, как в полусне, имена и названия мест из написанных им рассказов, иногда точные, как правило, слегка измененные, но удивительно правдоподобно звучавшие в ее устах. «Когда наступил, сейчас, вернее, будет сказать, наступит жестокий век, человечество откроет такие разрушительные силы, о которых не знало дотоле». По чуть улыбнулся, подумав о своем рассказе, в котором все люди погибли от взрыва, и мир был уничтожен огнем, и девушка, казалось, прочла эту мысль на его лице. «О, нет, человечество не было, не будет уничтожено. Но погибнут многие, и когда жестокий век кончится, через несколько столетий возникнет Аарн, в котором мы с тобой живем. Ян, вспомни. Вспомни наш прекрасный мир. Вспомни тот день, когда мы с тобой спускались с гор по Заире в твоей лодке. Вниз по желтой воде, где цвели белые водяные лилии, а темный лес торжественно смыкался вокруг нас, пока перед самым Аарном мы не причалили к долине многоцветных трав и стали гулять там среди серебристых деревьев, глядя вниз на освещенные солнцем башни Аарна, над которым летали, сверкая маленькие флайеры. Неужели ты не помнишь? Ведь именно тогда ты впервые сказал мне, что был в темпоральной лаборатории Цалала и согласился добровольно отправиться обратно во времени. Ты собирался увидеть мир таким, каким он был до того, как его потрясли жестокие войны, увидеть глазами другого человека все то, что было безвозвратно потеряно для истории. Помнишь ли ты мои слезы? Как я умоляла тебя остаться, говорила о тех, кто никогда не вернулся, как льнула к тебе. Но ты был так поглощен своей историей, что не пожелал слушать меня. И ушел. И то, чего я боялась, свершилось, ты так и не вернулся. Ян, с тобой говорит твоя Лалу. Знаешь ли ты, как мучительно ожидание? Я не смогла перенести эту муку и получила разрешение темпоральной лаборатории вернуться сюда, чтобы найти тебя. Сколько недель я заперта в этом чужом теле, как долго искала я тебя понапрасну, пока не прочла в рассказах, ставших знаменитыми имен и названий, которые мы так хорошо знаем, в Аарне, и поняла, что только их сочинитель может быть твоим господином. Ян!
2: Как в полусне слушал По звенящие в воздухе имена и названия выдуманного им сказочного мира. Но когда она в отчаянии выкрикнула его имя, он опомнился и вскочил на ноги. «Дорогая мисс Донсел, я восхищен силой вашего воображения, но возьмите же себя в руки!»
0: Ее глаза сверкнули. «Взять себя в руки? А как, по-твоему, провела я несколько недель в этом уродливом ужасном мире, заключенная в тело этой жирной девицы?» По вздрогнул, как будто на него вылили ведро холодной воды. «Ни одна женщина даже в шутку никогда не подумает и не скажет о себе такого. Но тогда...» Комната, ее сердитое лицо, весь мир, казалось, заколебались, как в тумане. Он почувствовал, как в нем поднимается какая-то странная волна, сметая все на своем пути, и на мгновение его фантазии обрели формы, чуть измененные, но реальные. «Ян?» Ему показалось, что она улыбается. «Ну, конечно, этой же маннице удалось провести знаменитого мистера По своими лунными лучами и прочей ерундой, и теперь она будет счастлива, рассказывая об этом своим подружкам». Гордость и высокомерие, глубоко укоренившиеся в его натуре, заставили его вздрогнуть, и странное ощущение прошло. «Мне очень жаль», — сказал он, — «но я больше не могу уделить времени вашей удивительной «Je d'espérie», мисс Донсел. Мне остается лишь поблагодарить вас за ту тщательность, которой вы изучили мои маленькие рассказы». С глубоким поклоном он отворил перед ней дверь. Она вскочила на ноги, как будто он дал ей пощечину, и теперь на лице ее уже не было улыбки.
1: «Бесполезно», — прошептала она после минутного молчания. «Все бесполезно».
0: Она посмотрела на него, тихо прошептала «Прощай, Ян», и закрыла глаза. По сделал к ней шаг. «Моя милая, прошу вас». Глаза ее вновь открылись. Он остановился как вкопанный. Взгляд ее был лишен всякой жизни, в нем не выражалось ничего, кроме глупого изумления.
1: «Что?» — сказала она. — Кто?
2: «Моя дорогая мисс Донсел», — вновь начал он. Она взвизгнула, потом стала пятиться, пытаясь закрыть лицо руками, глядя на него, как на олицетворение самого дьявола.
1: «Что случилось?» — вскричала она. «Я ничего не помню, заснула в середине дня. Как я... Что я здесь делаю?»
0: «Вот, значит, как», — подумал он. «Ну, конечно, сыграв роль воображаемой Лалу, она сейчас хочет показать, что та покинула ее тело». Улыбнувшись ледяной улыбкой, он сказал: «Должен поздравить вас не только с богатым воображением, но и с блестящими актерскими способностями». Она просто не обратила на его слова никакого внимания и, пробежав мимо, рывком отворила дверь. Было поздно, его помощник ушел домой, и когда По вышел за ней в другую комнату, мисс Донсел уже выбежала на улицу. Он поспешно пошел следом. Газовые фонари зажглись, но в первый момент ему не удалось разглядеть ее в гуще проезжавших экипажей. Затем он услышал ее резкий голос и увидел, как она забирается в подъехавший к обочине кэб. Он невольно сделал несколько шагов вперед и увидел ее лицо, расширенные от ужаса глаза. Потом она исчезла в глубине, кучер прикрикнул на лошадей, и экипаж тронулся с места. У По был вспыльчивый характер, и сейчас он чувствовал глухое раздражение. Он позволил сделать из себя дурака, даже согласившись слушать эту жалкую обманщицу с ее заумными рассуждениями. Как она, наверное, веселится и торжествует. И все же... Он побрел обратно к своей конторе. Редкие хлопья снега скользили, падая вниз, в желтом свете фонарей. Уличная пыль постепенно превращалась в жидкую грязь. Резкий порыв ветра донес до него брань с другого конца улицы. Этот уродливый и ужасный мир. Что ж, он и сам так думал, а сегодня мир показался ему еще отвратительнее. Наверное, потому что он вспомнил воздушные башни Аарна, освещенные закатным солнцем, о которых эта девица рассказала ему, вычитав о них в его книге. Он вернулся в свой кабинет и сел за стол. Раздражение его постепенно улеглось, и он задумался, нельзя ли в этой искусной бессмыслице найти материал для нового рассказа. Но нет, слишком много писал он на эту тему, и станут говорить, что он повторяется. Хотя идея человека, затерянного во времени, очень заманчива. «Прибыл я сюда из Тюле. Там ревут шальные бури, там стоит над всеми он, вне пространств и вне времен». Кто это написал? Я или Ян? На какое-то мгновение лицо По стало старым, болезненным, измученным. А если все это правда? Если завтрашний день увидит новый прекрасный мир, Тюле, Аарн, Цалал? Если те призрачные образы, которые он никак не мог уловить до конца своим воображением, Улялюм, Леонора, Морелла, Лигея, хранились в его памяти? Ему так хотелось верить, но он не мог, не должен был себе этого позволить. Ведь он привык мыслить логично. А если поверить, то любые построения рассыпятся, как карточный домик. Ему останется только умереть. Нет, он не умрет, нет. Когда он открыл ящик стола и потянулся за бутылкой, рука его почти не дрожала.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Темные аллеи.

0: Никогда не знаешь, кого повстречаешь на темных аллеях.
1: Мария Устич. 400 метров. В этот день все было серым. Дождь, небо, гравий и она, моя соседка по стоянке. Меня звали Марк, ее Супра, и я ей был не парой. Мы виделись раньше, я много раз пытался догнать ее, а она летела вперед, цепляясь за асфальт на крутых поворотах, выжимая все свои силы и каждый раз убегала. Я отставал, и не было ничего обиднее грязи и камней, летевших из-под колес моей подруги. Я догнал ее только здесь, на стоянке авторынка, и теперь мы бок о бок стояли под дождем. Я привык, что ее постоянно окружали люди, восхищались, трогали плавные изгибы ее тела и с восторгом говорили о силах. Этот день был серым по многим причинам, и одна из них – меня угоняли обратно, на трассу. Разноцветная радость свободы сменялась серым чувством расстояния между нами, потому что на трассу возвращался только я, а она оставалась. Молчаливая Супра ждала следующего соседа. Меня тянуло обратно, заносило на повороте, ближе к обочине, чтобы взять место для разворота и вернуться. Трасса больше не манила. Я не мог разбежаться, не чувствовал искры в себе. Без нее, без Супры, и от мысли, что больше мы не увидимся, меня начинало знобить. Не будет тяги, не будет манящих стоп-сигналов впереди, а без них не будет драйва.
2: «Дергает машину не по-детски!»
3: «Газани!»
2: «А толку?»
3: «Подгазуй, подгазуй маленько! Застоялась! Машина только вчера из сервиса, все в порядке!»
2: «А не заливаешь?»
1: Чем больше увеличивалось расстояние между нами, тем с большей неохотой я проталкивал глотки бензина в форсунки и с натугой втягивал воздух. Горючая смесь рвалась в цилиндры, насильно раскручивая измученный коленвал.
2: «Что ее в сторону-то ведет?»
3: «Руль твердо держи! Ты слабину даешь, вот и уводят!»
2: «Да не отпускаю я ничего! Не едет твоя машина!»
3: «Ну что, диагностику будем делать?»
2: «Поехали обратно! Не делай это! Ну-ну, только вчера из сервиса!»
1: И я вернулся. Я готов был поклясться, она ждала меня. Я плавно вписался на свое место, рядом с ней, и надолго замер в блаженном покое. К нам каждый день подходили люди. К Супре с восклицаниями, ко мне с рачительным интересом. Исключением были молодые люди с деловитыми вопросами об объеме двигателя. Сначала они всегда смотрели на Супру, восхищенно цокали и более рационально приценивались ко мне.
3: «Можно капот открыть, а? Заведите!»
1: «Ух ты!»
2: «Ну что, кататься поедем?»
1: И каждый раз от этих слов во мне что-то умирало. Я осторожно пробирался между рядов машин к выезду, чтобы неохотно сделать кружок и торопливо вернуться обратно. Притирался к бордюру, борясь с приказом разогнаться, и замирал на каждом светофоре. Для меня любой свет стал красным. Все чаще я чувствовал человеческие руки. Они тестировали, лапали и искали неисправности.
3: «Не понимаю, не понимаю! Рок какой-то!»
1: И тычок ногой по колесу. Что такое ревность, я узнал, когда юный Паджеро навсегда покинул свое стояночное место напротив нас, и его занял блистательный Skyline. Сначала я отнесся к нему с недоверием и любопытством. Неужели турбо? Неужели такая сила, такая мощь может таиться в скромном и лаконичном Ниссане? Мне не терпелось узнать его поближе, пока я не понял, что такое же желание испытывает Супра. В отличие от меня, он мог стать ей ровней, мог догнать ее и вместе бок о бок плавно вписываться в повороты. Супра ради этого могла забыть о том, что мы одной крови. И тогда я его возненавидел. Каждый раз, когда его уводили с рынка, я надеялся, что он не вернется. Если бы я мог. Если бы я мог встретиться с ним на трассе один на один, на 400 метрах свободной трассы, я бы ничего не пожалел, лишь бы смести его с дороги. Мне бы ярость стала вместо турбины, а обида — полным приводом. Мне бы на секунду вырваться вперед и руль наотмашь в сторону, со всей дури, на таран. Если бы я мог. А в один из многих серых дней пришли за ней. Я сразу это понял. И Супра поняла. Это ее судьба. Тихо шелестя гравием, она уехала со стоянки на прощание, мигнув нам со скайлайном габаритами. И мы остались вдвоем, лоб в лоб, коротать дождливые дни. Скайлайн стал мне безразличен. По крайней мере, до тех пор, пока круглые стоп-сигналы не загорятся между мной и Супрой.
2: Может, скинешь немного?
3: Я и так до максимума урезал. Нравится машина? Бери. Что тянуть-то?
2: Да много просишь. Опять же, налог большой. И неизвестно, какие она фокусы в будущем выкинет.
3: Какие еще фокусы? Налог большой. Так выбирай движки послабее.
2: Да мне Марк нравится. Ладно, давай прокатимся, посмотрим.
3: На что? Я дешевле, не уступлю.
2: Заведи хоть.
3: Ну ты даешь. Ну, поехали.
1: Пронзительно завизжал оцаревший ремень, и я рванул, выбрасывая осточертевший гравий из-под колес. Меня звал глянцевый асфальт дорог и ветер, бьющий в лобовое стекло. И где-то на этих дорогах меня ждала Супра. А позади, возможно, уже нагонял Skyline. Я торопился, петлял по улицам и из ряда в ряд протискивал себя в любые просветы, чтобы выиграть хоть 5 дороги, хоть секунду времени и успеть заметить среди толпы безликих, огрызающихся на меня машин, ее. Назад я уже не вернулся. Теперь каждый день начинался и заканчивался поисками Супры. Я пытался различить ее неповторимый профиль в пробках, вслушивался на трассе в звуки моторов, бредил обтекаемыми формами в каждой спортивной Хонде и стройной Субару, выискивая похожие черты. Я тормозил, заметив аварию, чтобы с облегчением не узнать в исковерканных телах мою Супру. Мерил тормозные пути, чтобы знать, что их оставила не она. И с волнением и ревностью перестраивался в другой ряд, если рядом видел Skyline. Мне казалось, что он тоже ищет ее. И однажды, поздними сумерками, мне повезло. Она выскочила за 2 секунды до меня из поворота, заносчиво плеснув из лужи мне на бампер и ушла вперед, по трассе, стрелой уходящей к горизонту. Она меня узнала. Я готов был спорить, узнала, ударив по тормозам и призывно сверкнув в темноте стоп-сигналами. Я принял приглашение. В глубине рождалось ликование, горящее с бензином и фантомами уходящее в выхлоп. Меня разогнала уверенность, что сегодня я ее догоню. Я гнал до последнего, на износ, а она дразнила меня, подначивала, не отрываясь и не пуская к себе близко. Я очнулся, когда в зеркала слепяще ударил дальний свет. И когда позади силуэт Skyline стал четко различимым, я решительно начал набирать обороты, чувствуя, что игра скоро станет противостоянием. Я не уступлю. Я много лет гнался за Супрой, не щадя себя и загоняя до отметки кипения, чтобы позволить Skyline с легкостью сделать это за меня. Он уверенно напирал сзади, настойчиво моргая фарами. «Уйди вправо! Уйди!» «Не пущу! Выжму последнее! Сожгу все, но не дам дорогу! Не пущу тебя к ней!» «Газа!» В форсунке рванул бензин, смешиваясь с воздухом, и горючую смесь жадно хватали цилиндры. «Искра!» «Миниатюрный взрыв!» И коленвал набирал обороты быстрее, быстрее, пока огни за окном не слились в мерцающую полосу. Пока перед капотом совсем рядом не загорелись манящие стоп-сигналы. Я ее догонял. И как одобрение победителя восхищенно ахнул голос где-то в глубине меня. «Вот это движок!» Skyline позади заходил по дороге. Я метнулся вправо, осадив его в последний момент и ушел влево с визгом резины. Танцевал по дороге, держа его за своими стопами и пытался выжать последнее, чтобы поравняться с Супрой. Мне показалось, или... Она сбавила газ и вдруг резко с пробуксовкой ушла вперед, оставляя свободную трассу, последние 400 метров. Манила, чертовка, звала. Мы вылетели на мост. Красно-белое ограждение по обе стороны вспыхнуло, отразив свет наших фар, и в этот момент Skyline выскочил в бок на свободную правую полосу. Я знал, дам ему даже намек на шанс, и Skyline вырвется вперед. 2 секунд ему хватит, чтобы оторваться от меня, и 8, чтобы проскочить эти 400 метров. Skyline рванул, и с воем отчаяния всех моих 200 лошадей под отрывистый крик я бросился на перерез, выбив руль из рук моего ведущего. Поставил крыло на таран. «Не пущу! Моя дорога!» Первого удара я не ощутил. Он уже произошел, а я все ждал его под скрежет рвущегося металла и автоматически поджал ремни безопасности, подчиняясь насмерть вбитому рефлексу. Skyline подбросило вверх, и он пошел юзом. Меня закрутило, и второй удар задним фонарем об бок Skyline вывел из шока. Искалеченный Skyline отбросило на ограждение, ломая в щепки, в труху последний рубеж к смерти, и кувырком вынесло с трассы. Визжа тормозами, я отчаянно вцепился в асфальт, стирая резину, из последних сил пытаясь выйти из заноса. Огни, дорога, красное и белое слились в сплошной круговорот. Потом был удар об ограждение, брызги фары крошкой осколков на асфальт. И я подчинился стихии. Инерция бросила меня под откос вслед за Skyline'ом, и жесткие удары отняли последнюю надежду хоть как-то спасти себя и того, кто внутри. «Машина потеряла управление!»
4: «Это черный Марк виноват. Занесло. Дорога-то мокрая, вот и не справился с управлением».
1: «Кто-нибудь! Вызовите скорую!»
4: «Дождь уже неделю идет.
1: Где ум у них был носиться? Я видел, они не просто неслись, они низко летели. Занесло!»
5: Напротив пробитого ограждения остановилась Супра.

0: Мария Устич. 400 метров. Рассказ читал Олег Булдаков.
1: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

Эл Сарантонио. Ну, Джонс, погоди. Двенадцатое января. Сегодня я счастлив, потому что доставщик фирмы установил на моем газоне новую абстрактную скульптуру. Я велел поместить ее на линии, разделяющие наши участки. И Харри Джонс выпучил глаза, увидев скульптуру напротив своего крыльца. Этому мерзавцу придется смотреть на нее каждое утро перед уходом на работу. 30 января. Когда Джонс позвал меня посмотреть на его новую скульптуру, я с трудом удержался, чтобы не задушить его. Она вся покрыта серебром и в два раза больше моей. Я сумел выдавить из себя улыбку, но мы оба знали, что я думаю. 16 февраля. Сегодня я позвал одного из сынишек Харри и сфотографировал его своей новой голокамерой. Снимок, который был готов мгновенно, я отдал мальчишке, и он, конечно, тут же побежал к папаше спросить, почему у них нет такой голокамеры. Могу себе представить, как Харри орет во всю глотку на маленького поганца. Мне от этого весь день было хорошо. 21 февраля. Сегодня звонил Харри. Он сказал, что купил шикарную голокамеру и пригласил нас с Шейлой снимать вместе первый фильм. Конечно, я ответил, что мы не сможем прийти.

своей задачей превосходно. Наверняка ни у кого в стране, не говоря уж о нашем квартале, нет такой комплектной увеселительной аркады. Комплектной в буквальном смысле слова. Здесь есть все. От гоночных симуляторов высокого уровня достоверности до голографических клоунов. Они четырехцветные. И вечернего фейерверка с вариабельной программой. Продавец в универсальном магазине пытался пробубнить мне целиком свою лекцию о том, что я попал на самое начало технической революции в бытовом увеселении и что цены уже никогда не будут такими низкими. Не понимаю, как они могли бы быть выше. К счастью, у меня было отложено несколько долларов на обучение детей в колледже. Но я не дал ему закончить, просто подписал контракт и уплатил задаток. Тогда он бесплатно дописал в придачу тир. Впрочем, я бы его все равно заказал. Уж я-то знаю, как Харри любит стрелять по движущимся мишеням. 28 июня. Да поможет мне Бог. А я ведь человек верующий. Но сегодня я терзался желанием убить Харри. Сейчас я немного успокоился, но каково мне было вернуться из короткой деловой поездки и увидеть, как Харри устанавливает уличный трехмерный театр наверху куполообразного парового пруда, а все это громоздится поверх автоматизированного миниатюрного гоночного трека и микроплощадки для гольфа в комбинации с приличной увеселительной аркадой и тиром в одном углу, парящим в 6 футах над землей. Часа через 2 я перестал дрожать, но и сейчас еще пребываю в отчаянии. 11 ноября. Ну вот, я истратил свой последний цент. Шейла ушла, забрав детей. Но все это не имеет значения. Я, наконец, нашел сотрудника исследовательского отдела в одной из крупных компаний по выпуску бытовых приборов, которого удалось подкупить. Я знаю, я уверен, ибо проверил очень тщательно, что держу в руках единственный в мире, а потому лучший, экземпляр. Тип, которому я дал взятку, сказал, что эта штука – абсолютное потребительское бытовое устройство и может производить любые изменения в пространственно-временной структуре Вселенной. Может делать почти все. Он чуть было не пошел на попятную в последнюю минуту. Стал бормотать, что эта вещь опасна и еще не прошла всех испытаний. Ее хранили запертой и в строжайшей тайне. А если перегорит трубка, Землю может забросить обратно в палеозойскую эру. Наверное, он боялся попасться. Но когда увидел у меня толстую пачку денег в одной руке и пистолет в другой, заткнулся и взял деньги. Сейчас я стою на своем газоне и смотрю на дом Джоунса. Я знаю, что он у себя и пытается заказать по голофону усовершенствованную модель того, что достал я, или хотя бы узнать, что это такое. И как только этот подлец выглянет, я нажму на кнопку. Не знаю, что получится, но во всяком случае никто меня не превзойдет. «Я опередил тебя, Джоунс!» «Это его лицо показалось в окне?» «Да, Джоунс, погоди!» 11 ноября. 400 миллионов лет до нашей эры. Я двигаю камень. Большой камень. Слизистые руки у меня. Во рту грязь. Выползаю из моря. Мокрое море. Теперь подо мной грязь. Земля. Трудно дышать. Но я дышу. Теперь останусь на суше. Двигаю камень. Хороший камень. Гладкий с одной стороны. Плоский с другой стороны. Прохладно под камнем. Прячусь от солнца. Живу под камнем. На прохладной грязи. Хорошо. Я радуюсь. Другой я выползает из моря.

Я наблюдаю. Он учится дышать. Долго. Ему трудно. Он чуть не возвращается в море, но остается. Смотрит на меня под камнем. Теперь он двигает камень. Другой камень. Больше моего. Более гладкий с одной стороны. Под ним больше места. Больше прохлады. Он пододвигает камень к моему и залезает под него. Прячется от солнца. Долго смотрит на меня. Я злюсь.

0: Enrique.
1: Всадник без головы. По мотивам романа Майна Рида.

0: Что случилось, мистер Самсон? Почему остановили обоз?
1: Впереди выжжена трава, сэр Пайндекстер. В прерии был пожар, вся земля стала черной, что твоя пиковая десятка.
0: Мне кажется, мы так же спокойно можем путешествовать и по черной прерии, как и по зеленой.
2: Глупо, Джон, поднимать шум из-за пустяков. Вы плохой надсмотрщик. Эй, вы, черномазые, пошевеливайтесь. Берите за кнуты. Ну, погоняй, погоняй.
1: Ну, скажите, капитан Колхаун, как же мы найдем дорогу?
2: Зачем искать дорогу? Разве мы с нее сбились?
1: Боюсь, что да. Следов колес не видно, они сгорели вместе с травой.
2: Пустяки, как будто нельзя пересечь выжженный участок без следов. Мы найдем их на другой стороне.
1: Да, если только там осталась другая сторона. Что-то ее не видно, хотя я из седла гляжу.
2: Я сам поведу обоз. Погоняй, черномазый, ну, погоняй!

0: Именно в этот день и началась эта загадочная история, ставшая почти легендой. И я, старый охотник Зепп Стумп, был не только ее свидетелем, но и участником. Много лет назад судьба свела меня с владельцем крупных сахарных плантаций на Миссисипи, Вудли Пойнт-Декстером. Он был очень богат, но не менее расточителен. Его считали самым хлебосольным аристократом Юга. В конце концов он разорился и вынужден был вместе со своей семьей, сыном Генри, дочерью Луизой и племянником Кассием Колхауном, покинуть свой дом и плантации и переселиться в Техас, в только что приобретенное имение Каса дель Корво. Длинный обоз из 10 фургонов, запряженных сильными мулами, тянется по прерии. Чернокожие невольники идут рядом с обозом, а некоторые устало плетутся позади, еле переступая израненными босыми ногами. Перед обозом двигается легкая карета. В ней сидит дочь Пойнт-Декстера, красавица Луиза. Капитан Касси Колхаун едет впереди, указывая путь.
1: По-моему, ты сбился с дороги, Касси, друг мой.
2: Да, черт побери, пожалуй, ты прав, дядя Вудли. Но скажи, какой дьявол мог вообще отыскать дорогу на этом пожарище?
1: Положение серьезное. Скоро стемнеет, и ночь настигнет нас в прерии.
3: Ночевать в прерии очень опасно. Да к тому же негде достать воды напоить животных.
4: Что же нам делать, отец?
1: Пока не знаю, Генри. А что ты думаешь, Касси?
2: Не знаю. Чертовски не повезло нам.
5: Смотрите, всадник! Я вижу всадника!
2: Где?
1: Где?
4: Вон там! Эй!
1: Кажется, он нас заметил.
4: Да, отец. Он едет прямо к нам. Кажется, мексиканец.
1: Тем лучше. Тогда он наверняка знает дорогу.
2: Да ничего мексиканского в нем нет, кроме костюма. Я сейчас узнаю это. Buenos días, caballero. Esto es el mexicano.
6: О, нет. Я совсем не мексиканец. Я могу объясняться с вами и по-испански, если хотите. Но мне кажется, вы лучше поймете меня, если мы будем говорить по-английски. Ведь это ваш родной язык, не так ли?
1: Мы американцы, сэр. Из Южных Штатов.
6: Ну, это легко определить по вашим спутникам, неграм-невольникам. Нетрудно заметить также, что вы впервые путешествуете по прерии. Вы сбились с дороги?
1: Да, сэр. И у нас нет никакой надежды найти ее, если только вы не будете так добры и не поможете нам.
6: Ну, стоит ли говорить о таких пустяках? Совершенно случайно я заметил, что ваши следы идут по кругу, и понял, что вы заблудились. И вот я прискакал сюда, чтобы помочь вам.
1: Это очень любезно с вашей стороны. Мы вам признательны, сэр. Меня зовут Вудли Пойнт-Декстер из штата Луизиана. Я купил усадьбу на берегу реки Лионы, вблизи форта Индж. Мы надеялись добраться туда засветло. Как вы думаете, мы успеем?
6: Разумеется, если только будете следовать моим указаниям. Сейчас я все выясню.
0: Незнакомец поскакал на вершину холма и оттуда стал напряженно всматриваться вдаль, видимо, стараясь определить, в каком направлении должны двигаться путешественники. Силуэт всадника красиво вырисовывался на фоне неба. Молодой человек, 25 лет, был прекрасно сложен. На нем мексиканское серапе, бархатная куртка, брюки со шнуровкой по бокам, сапоги из шкуры бизона с тяжелыми шпорами, ярко-красный шарф опоясывает талию, на голове черная шляпа, отделанная золотым позументом. Представьте себе такого кабальеро, и перед вами будет тот, на кого смотрела из-за занавески кареты Луиза Пойнт-Декстер.
6: Я определил нужное направление, но, к сожалению, мистер Пойнт-Декстер, я не могу сопровождать вас. Я должен срочно доставить в форт важные донесения.
1: Но что же нам делать?
6: Лучше всего держитесь моего следа. Миль 5 двигайтесь прямо вперед. Затем вы увидите верхушку высокого кипариса. Он стоит на самом берегу реки, недалеко от брода.
0: Молодой всадник уже натянул поводья и готов был снова ускакать. Но что-то заставило его сдержать коня. Он увидел темные блестящие глаза, глядевшие из-за занавески кареты. Он увидел эти глаза в первый раз.
7: Я не могу вас так оставить.
1: Ага.
7: Впрочем, я придумал. Держитесь следом моего лассо!
1: Удивительно странный молодой человек. Мне, наверное, следовало бы спросить его имя.
2: Удивительно самодовольный молодой человек, я бы так сказал. Что же касается его имени, то о нем, пожалуй, и не стоило спрашивать. Да, наверняка он назвал бы вымышленное. Техас переполнен такими франтами, которые, попав сюда, обзаводятся новыми именами, более благозвучными, или меняют их по каким-то другим причинам.
1: Послушай, Касси, ты к нему несправедлив. Нет, он, по-моему, человек достойный и настоящий джентльмен.
2: Да, джентльмен, черт возьми. Я никогда не встречал джентльменов, которые рядятся в испанские тряпки. Бьюсь об заклад, что это просто какой-нибудь проходимец.
8: Мне кажется, ты ошибаешься, Касси. Он производит прекрасное впечатление.
2: Да? Ты так думаешь? Может быть, хочешь догнать этого наглеца, а? Еще не поздно. Пожалуйста, я дам свою лошадь. Луиза, у тебя такой вид, словно ты очарована этим курьером. Подумай, как ты себя ведешь, Луиза. Удостоить своим вниманием какого-то бродячего шута. Я не сомневаюсь, что он просто почтальон, нанятый офицерами форта.
8: Почтальон, ты думаешь? О, как бы я хотела получать любовные письма из рук такого письмоносца.
2: Тогда поспеши и скажи ему об этом. Я предлагал свою лошадь.
8: Ну, как ты несообразителен. На твоей кляче мне это вряд ли удалось бы. Как бы мне этого не хотелось.
2: Луиза, смотри, чтобы отец не услышал тебя.
8: Смотри, чтобы он тебя не услышал. Ты мой двоюродный брат и только. И не рассчитывай на большее.

0: Путешественники продолжали свой путь и больше не беспокоились о дороге. След лассо был так отчетливо виден, что даже ребенок не сбился бы с пути. Он не шел по прямой, а извивался между зарослями кустарников, показывая дорогу фургонам.
1: Как это предусмотрительно со стороны молодого человека. Но если он служит в форте, я думаю, мы еще встретимся с ним.
2: Без сомнения, я буду этому очень рад.
3: Я тоже.
4: А я думаю, что этот молодчик обманул нас. Мы проехали около 6 миль, а где же кипарис, о котором он говорил?
1: Но зачем же ему обманывать нас?
4: Зачем? В этих прериях нередко нападают на караваны, грабят и убивают. Возможно, он и нас заманивает.
2: Нет, твои подозрения несправедливы, Кассий. Это клевета. И я могу тебе это доказать. Вот карточка, наколотая на кактус. Посмотрите-ка, на ней написано «Отсюда виден кипарис». И нарисована стрелка.
4: Я отсюда ничего не вижу.
3: А я вижу. Возьми бинокль. На горизонте что-то очень похожее на кипарис.
1: Ну-ка дай. О, правильно. Кипарис виден. Незнакомец оказался честным человеком. Надо двигаться. А то что-то быстро темнеет. Мистер Сансон, отдайте распоряжение возницам.
5: Эй, вперед! Тронулись! Следуйте за мной!

0: Генри?
1: Да?
0: Карточка, оставленная незнакомцем. У тебя?
1: Да, у меня.
0: Дай мне ее.
1: Вот она. Возьми.
0: Отсюда виден кипарис. На обороте подпись. Морис Джеральд. Вот его имя. Морис Джеральд.
1: Посмотри-ка, отец. Что это там позади фургонов?
2: Да-да, я что-то вижу, но не могу понять, что это такое.
1: Какие-то огромные черные столбы. Они приближаются друг к другу и снова расходятся. Если бы не это, можно было бы принять их за огромные обелиски из черного мрамора.
0: Как страшно.
3: Вперед! Вперед, господа, вперед, как можно скорее!
2: Что это такое? Нам грозит опасность?
3: Да!
1: Я не ждал этого, когда оставил вас. Достигнув реки, я увидел грозные признаки Норда и решил вернуться. Видите, вон те черные столбы. Это смерчи. И они двигаются сюда. Спасение только в быстроте. Скорее, сэр. Умоляю вас, скорее!
2: Скорее! Скорее!
1: Стойте! Стойте! Уже поздно. Смерчи движутся быстрее нас. Нет никакой надежды уйти от них. Но избежать опасности мы можем.
2: А как это сделать?
1: Так, отдайте распоряжение вашим людям как можно быстрее окутать головы лошадей и мулов. Иначе животные будут ослеплены и взбесятся. Одеяло, платки, все годится. Когда это будет сделано, пусть все заберутся в фургоны. Нужно только, чтобы навесы были плотно закрыты со всех сторон. О карете я позабочусь сам.
2: Сейчас. Сейчас все будет исполнено.
4: Быстрее! Мешки
5: берите!
1: Сударыня, задерните занавески. Господа, побыстрее входите в карету. Места всем хватит. Поскорее, господа!
6: А вы, сэр, как же вы?
1: Обо мне не беспокойтесь.
7: Вскоре караван окутала кромешная тьма. Казалось, что с неба пошел пороховой дождь. Воздух был весь насыщен пеплом, поднятым ветром с выжженной прерии и превращенным в мельчайшую смертоносную пыль. Это продолжалось больше часа, и, наконец, буря начала затихать.
8: Теперь можно выйти. Буря не прекратилась. Она будет длиться до конца вашего путешествия. Еще дня три. Но бояться больше нечего. Пепел весь сметен.
2: Сэр, мы вам обязаны...
1: жизнью. Я надеюсь, сэр, вы окажете нам честь назвать свое имя.
2: Да, сэр.
8: Морис Джеральд. Хотя в форту меня обычно называют Морис Мустангер.
9: Ах, Мустангер. Охотник за дикими лошадьми.
8: Да, сэр. Ну, теперь я вам больше не нужен. Дорогу вы найдете без меня и моего лассо. Кипарис виден, а от него до форта уже недалеко. Я должен распрощаться с вами.
2: Доброго пути, сэр!
10: До встречи!
11: Спасибо.

0: Прошло несколько дней. Я соскучился по Морису Джеральду, с которым был очень дружен, и отправился к берегу реки Аламо, в скромную, но живописную хижину, где он жил вместе со своим слугой и соотечественником, ирландцем Филимом и собакой Тарой.
1: Добрый день!
2: А, мистер Стумп, садитесь.
3: Добрый день. Пешком пришли?
0: Да нет, со мной кляча. Я привязал ее к дереву.
2: Филим поставит ее под навес.
0: Спасибо.
2: Не хотите ли закусить? К сожалению, ничего, кроме оленины, не могу вам предложить.
0: С удовольствием, что может быть лучше?
2: Наши запасы совсем истощились. Последние 3 дня я охотился за одним редкостным мустангом. Ну, не брал с собой ружья.
0: А что это за мустанг?
2: Темно-шоколадная кобыла с белыми пятнами. Прекрасная лошадь.
0: Черт побери, да ведь это как раз то дело, о котором я хотел поговорить с вами.
2: Правда?
0: Ну, конечно, я видел мустанга несколько раз в прерии и решил, что вам стоит его изловить. И вот почему. В форту на Леоне я встретился с человеком, которого я знавал еще на Миссисипи. Это богатый плантатор Поиндекстер.
2: Поиндекстер?
0: Да, это имя знают все. От Орлеана до Сен-Луиса. У этого плантатора есть дочка, большая охотница до лошадей. В Луизиане она ездила на самых бешеных, каких только можно было найти. Она услышала мой рассказ о крапчатом мустанге и не успокоилась, пока отец не обещал ей, что готов заплатить за эту лошадь $200. $200! Конечно, все здешние мустангеры, как только об этом узнают, сейчас же погонятся за ней. Вот я и поспешил к вам. Поймайте крапчатого, и $200 у вас в кармане. Зепп Стумп ручается за это.
2: Не пройдете ли вы со мной, мистер Стумп? Вот сюда, к навесу.
0: Ну?
2: Вот посмотрите. Похоже, эта лошадь на того мустанга, о котором вы говорили.
0: Слушайте. Да провались я на этом месте, если это не он. Уже пойман. Ну и красивая же скотина. Вот будет радость для мисс Поиндекстер.
2: Я очень хотел бы порадовать ее.
0: Не будем мешкать. В путь, в поместье Каса дель Корво.
4: Отец, видите? Видите? К нам приближается табун лошадей. Кто-то ведет их сюда. А, теперь я вижу. Это Моррис. Моррис, мустанг.
5: Дай мне бинокль. А, я узнаю его. А с ним и наш Зепп.
4: Какая среди них красавица. Крапчатая.
5: Нет сомнения, что это именно та лошадь, о которой мне говорил Зепп Стумп. Давайте спустимся с высоты и пойдем посмотрим.
0: Приветствую вас, сэр! Взгляните на эту лошадку. Моррис поймал ее прежде, чем я успел приехать к нему. Хорошо, что я подоспел вовремя. Крапчатая, пожалуй, могла попасть в другие руки, а это огорчило бы мисс Луизу.
6: Это верно, мистер Стумп. Спасибо. Вы очень внимательны ко мне.
5: Я должен вам $200, Моррис Джеральд, за эту лошадь. Кажется, о такой сумме договаривался с вами мистер Стумп.
2: Да, но я не участвовал в этой сделке и не могу взять ваших денег. Эта лошадь не продается.
5: Что, в самом деле?
2: Мистер Поиндекстер, разрешите сделать подарок к вашему новоселью, как заведено у нас в Ирландии. Подарок на счастье кому-нибудь из близких. Мне хотелось бы ввести этот ирландский обычай и в Техасе.
5: Ха, я не возражаю, мистер Джеральд. Как вам будет угодно.
2: И если мисс Поиндекстер согласится принять крапчатую в подарок, я буду чувствовать себя более чем вознагражденным за 3 дня непрерывной охоты за этой дикаркой.
6: Я принимаю ваш подарок, сэр, и принимаю его с благодарностью. Но мне кажется, что ваша пленница еще не укрощена. Она дрожит от страха перед неизвестным будущим.
2: Мисс Поиндекстер, могу ли я попросить вас подойти к лошади, набросить ей на шею лассо и отвезти в конюшню. Если вы это сделаете, она будет считать вас своей укротительницей и станет покорна вашей воле.
6: Благодарю вас. Я отведу лошадь в конюшню и буду называть ее Луна.
0: И Луна стала любимицей мисс Пойндекстер. Каждое утро Луиза легко вскакивала в седло и совершала далекие прогулки по прерии. Но однажды, когда Луиза отправилась с гостями на прогулку, произошло неожиданное. Неподалеку появился дикий табун лошадей. И Луна, укрощенная Луна, перестала подчиняться наезднице. Луизе грозила серьезная опасность. На помощь ей бросились два всадника – Джеральд и за ним капитан Колхаун.

сильный мустанг Джеральда намного обогнал лошадь Калхауна и исчез за холмом.

0: Лишь через несколько часов Джеральд и Луиза на взмыленных лошадях вернулись в Каса-дель-Корво.
1: А, кузен Каш, ты здесь? А где отец и Генри?
2: Я знаю о них столько же, сколько и ты, Луиза.
1: Неужели? Я думала, что ты выехал к нам навстречу. И они тоже. Твоя лошадь вся в пене.
2: Да, я с самого начала бросился за тобой в надежде помочь тебе.
1: В самом деле, спасибо, кузен. А я только что благодарила мистера Джеральда за то, что он спас меня и Луну от ужасной беды.
2: Опять этот проклятый ирландец опередил меня.
3: Стакан виски с водой, пожалуйста.
4: Вы желаете виски с водой? Это будет стоить 2 пенни стакан.
3: Я же не спрашиваю вас, сколько это будет стоить. Я прошу дать мне стакан виски с водой. Есть оно у вас?
4: Да, да. Сколько угодно. Пожалуйста.
3: Благодарю.
5: Выпьем, джентльмены. Давайте выпьем как следует, чтобы хозяин не мог сказать, что зря жжет для нас свет. Приглашаю всех! А вы, майор Рингвуд?
6: С удовольствием, капитан Колхаун.
5: Бренди. И плесните туда виски. Итак, да здравствует Америка для американцев! И да сгинут всякие пришельцы, особенно проклятые ирландцы.
7: Колхаун толкнул Морриса.
8: Держу пари, что Колхаун нарочно выплеснул виски на его рубашку.
9: А я держу пари, что мустанги рассадят его как следует.
3: Я ирландец, сэр.
5: Да? Вы ирландец? Не может быть. Я бы никогда этого не подумал. Я принял бы вас за мексиканца, судя по вашему костюму и вышивке на рубашке.
3: А какое вам дело до моего костюма, мистер Колхаун? Ну, так как вы залили мою рубашку, то разрешите ответить вам тем же и смыть крахмал с вашей.
5: Вот как. Ну, этого я вам не прощу.
6: Стойте! Опустите оружие. Не стреляйте, я приказываю вам обоим. Остановитесь, говорю я вам.
5: Почему? Почему, майор? После подобного оскорбления, да еще черт знает от кого.
6: Вы зачинщик. Капитан Колхаун.
5: Уйдите с дороги, майор. Эта ссора вас не касается. Вы не имеете права вмешиваться.
6: Капитан Касси Колхаун. Не забывайте, где вы находитесь. Не воображайте, что вы в штате Миссисипи. Среди ваших южан, истязающих рабов. Здесь, сэр, военный форт. Здесь действуют военные законы. И мне поручено командование фортом. Поэтому я приказываю вам положить ваш револьвер в кобуру. Я жду. Я прошу вас сделать это сию же секунду. Иначе я отправлю вас на гауптвахту, как простого солдата.
5: Значит, человек, как бы он ни был оскорблен, не имеет права драться на дуэли без вашего на то разрешения, майор. Вот каковы здешние законы.
6: Отнюдь нет. Я никогда не препятствую честному разрешению ссоры. Вы можете драться на дуэли с честным соблюдением ее правил. Но, может быть, вы помиритесь?
3: Я не буду настаивать на дуэли, если мистер Колхаун извинится за свои слова и поступок.
7: Он должен это сделать.
5: Касси Колхаун не привык извиняться. Да еще перед такой ряженной обезьяной.
3: Довольно. Я хотел дать ему возможность спасти свою жизнь. Он отказался от этого.
6: Итак, я вижу, примирения не будет. Жаль. Стреляться будете в таверне. По правилам, оружие должно быть одинаковым.
5: Я буду драться тем оружием, которое держу в руке.
3: Не возражаю. У меня тоже шестизарядный кольт.
6: По звуку колокола входите в таверну из противоположных дверей и начинайте.
3: Согласен.
5: И я согласен.
6: Выйдите все отсюда. Никого не осталось? Никого не осталось? Ну что ж, начнем.
10: Один. Это, наверное, Колхаун.
8: Два, три. Черт, ничего не видно.
11: Мой револьвер у вашего виска. И в нем еще одна пуля. Просите извинения, или вы умрете.
5: Довольно. Опустите револьвер. Извините.

Зэп Стумп! Дорогой мистер Стумп, как я вас ждала! И какое счастье, что вы пришли! Слезайте с лошади, идите ко мне сюда!

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: И я рад увидеть вас, мисс Луиза.
2: Скажите мне, вы, наверное, все знаете. Как его здоровье? Опасно ли он ранен?
1: Если вы спрашиваете о мистере Калхауне...
2: Да нет, нет, о нем я все знаю. Я говорю не о нем.
1: Но, мисс Луиза, я знаю еще только одного человека из наших мест, который тоже был ранен. Это Моррис Мустангер. Так, может быть, вы о нем спрашиваете?
2: Да, да, о нем. Вы понимаете, что, хотя он и поссорился с моим двоюродным братом, я не могу оставаться безучастной к нему. Вы ведь знаете, что Моррис Джеральд спас меня. Можно сказать, дважды вырвал из когтей смерти. Скажите, он очень опасно ранен?
1: Нет, нет, нет, никакой опасности нет. Одной пулей прострелила ему ногу выше щиколотки, это рана не опаснее царапины. Вторая попала в левую руку. И тут тоже ничего серьезного. Теперь он уже совсем молодец и через несколько дней сможет встать с постели.
2: А где он сейчас?
1: В гостинице, там же, где они стрелялись.
2: За ним, наверное, плохо ухаживают.
1: Ну, почему?
2: И кормят его не совсем так, как надо кормить больного. Вот я приготовила корзинку со всякими лакомствами и напитками.
1: О.
2: Милый мистер Стумп, вы ведь передадите это мистеру Джеральду?
1: Ну, конечно.
2: Этот человек мне очень дорог. Только не говорите ему, от кого это, и никому не говорите. Хорошо?
1: Хорошо, хорошо. Вы можете положиться на старика Зеба Стумпа, мисс Луиза.

0: Капитан Колхаун?
1: Да.
0: Вы звали меня?
1: Да, проходите. К сожалению, не могу встретить вас на пороге. После этой проклятой дуэли еще не совсем пришел в себя.
0: Но вашему противнику тоже досталось. До сих пор валяется в постели.
1: Ах, проклятый ирландец. Я должен ему отомстить. Скажу откровенно, если бы не он, Луиза Пейндекстер стала бы моей женой. Тем более, что ее отец целиком зависит от меня. Ведь его долг мне равен стоимости асьенды Каса дель Корво. И в любую минуту я могу объявить себя ее хозяином. Вы понимаете? Семья Пейндекстера в моих руках. И тут вдруг появляется этот проходимец. Если бы вы знали, как я его ненавижу.
0: Все мустангеры ненавидят его. Он, видите ли, чурается нашей компании,
1: да.
0: Считает нас бандитами, никогда не выпьет с нами. Зазнайка.
1: Да. Я был уверен, что вы поддержите меня. Морриса Мустангера нужно убрать с дороги.
0: На меня можете положиться. Но вот как это сделать...
2: О чем они договорились и каковы были их дальнейшие намерения, осталось неизвестным. Известно только, что в обширных прериях Техаса наемные убийцы встречаются на каждом шагу. Нет такого уголка, где золото не управляло бы оружием убийцы. А у Колхауна золота было достаточно, чтобы подкупить какого-нибудь негодяя.
3: Моррис, неужели это вы? Как вы себя чувствуете?
4: Здравствуйте, мисс Пейндекстер. Благодарю вас, я уже в седле. Но вам я не советовал бы здесь ездить.
3: А разве это опасно?
4: Конечно. Не так давно команчи напали на Донью Исидору, и мне едва удалось ее спасти. Она очень благодарила меня за эту маленькую услугу.
3: Это вы называете маленькой услугой. Вы очень скромны, мистер Джеральд. Если бы я попала в подобное положение, и кто-нибудь спас меня, то я...
4: Чем бы вы отплатили ему?
3: Я полюбила бы его.
4: Если это так, то я очень хотел бы вас спасти от такой опасности.
3: Это правда, Моррис Джеральд? Я хочу узнать правду. Скажите, вы искренне со мной?
4: Да. Да, это правда, клянусь вам.
3: Тогда и я скажу правду. Я люблю вас.

0: форту Инч была объявлена тревога. Команчи вышли на тропу войны. Когда-то эта территория принадлежала индейским племенам. Американцы вытеснили их и начали беспощадно истреблять. Время от времени индейцы совершали набеги, пытаясь вернуть свои земли. Но их усилия разбивались о стены фортов. Вот и сейчас в форте Инч были выставлены сторожевые посты. Майор Рингвуд разослал во все окрестные селения предостерегающие письма.
1: Что тебе надо, Плутон?
2: Масса Вудли, этому малому совсем ничего не надо. Я только заглянул, только надо сказать мисс Лу, пусть скорее кончает завтрак. Крапчатый не хочет стоять на камнях, рвется на мягкую траву прерии.
1: Ты едешь кататься, Лу?
3: Да, папа.
1: Нельзя. Одной сейчас ездить опасно.
3: Вот как? Но почему?
1: Да прежде всего вот это письмо майора. Не забывай, что Техас — это не Луизиана, где девушка может ехать спокойно, куда ей только заблагорассудится, не боясь, что ее оскорбят или ограбят. Здесь же, в Техасе, опасность на каждом шагу. Например, индейцы.
3: Индейцев мне нечего бояться. Я никогда не отъезжаю от дома дальше, чем на 5 миль.
4: На 5 миль... Да, это то же самое, что отъехать на 50 миль, кузина Луиза. По-моему, дядя Вудли прав. Тебе крайне безрассудно ехать одной.
3: О, ты так думаешь. Не скажете ли вы мне, сэр, чем вы сможете мне помочь, если я действительно встречу команчей? Хотя я уверена, что этого не может случиться. В опасности окажешься ты, а не я. Я-то ускочу, а ты останешься с ними. Поищи-ка в Техасе всадника, который мог бы догнать меня на моей луне. Тебе это вряд ли удастся, Каш.
1: Замолчи, дочка. Я не хочу слушать твою нелепую болтовню. Не обращай на нее внимания, Касси. И помимо индейцев здесь много всякого сброда. Их следует опасаться не меньше. Запомни, я запрещаю тебе ездить далеко.
3: Пусть будет по-твоему, папа. Конечно, я послушаюсь тебя. Но знай, что я могу заболеть, если мне придется сидеть дома. Иди, Плутон, отведи Луну в кораль, на пастбище, куда хочешь. Пусть она бежит в свою родную прерию, если это ей нравится. Она мне больше не нужна.
2: Слушай, мисс Луиза.
3: Что отец мог узнать? Может быть, это только подозрение? Кто мог ему рассказать? Знает ли он о нашей встрече?
0: Тревога в форту продолжалась. С каждым днем становилось все опаснее ездить по прерии. Двери Асиент захлопнулись. Встречи Луизы и Джеральда прекратились. Так думал я, старый охотник Зепп Стумп. Но я ошибался.
3: Завтра ночью мы опять увидимся, Моррис. Завтра ночью?
5: Если бы я только мог, я сказал бы да. Завтра и послезавтра, и опять, и опять.
3: Но почему же ты не можешь этого сказать?
5: Завтра утром я уезжаю на Алама, в свою хижину.
3: Вот как? Разве это необходимо?
5: Мне действительно нужно туда поехать.
3: Чтобы там остаться?
5: Всего лишь на 1 или 2 дня. Только чтобы собрать свои вещи и проститься со своей жизнью в прерии.
3: Вот как?
5: Ты удивлена?
3: Я не могу понять тебя.
5: Но ведь все очень просто. Я принял важное решение и знаю, что ты простишь меня, когда я тебе о нем скажу.
3: Простить тебя, Моррис? За что?
5: За то, что я не открыл тебе моей тайны. Я не тот, за кого ты меня принимаешь.
3: Но ведь ты такой, каким мне кажешься. Благородный, смелый, красивый, необыкновенный человек.
5: Ради нашего счастья, Луиза, мы должны решиться на разлуку. Но мы расстанемся ненадолго.
3: Насколько?
5: На время, которое понадобится пароходу, чтобы пересечь Атлантический океан туда и обратно.
3: О, целая вечность. Но зачем?
5: Мне необходимо съездить в Ирландию, в страну, которую здесь презирают, как ты сама знаешь. Всего лишь 20 часов назад я получил важное известие. Я спешу поехать на родину и надеюсь по возвращении доказать твоему отцу, что бедный мустангер достоин его дочери.
4: Генри, проснись, Генри, Генри, проснись.
6: А, это ты, Каш?
4: Я.
6: А что такое?
4: Скорее вставай, посмотри на позор твоей семьи. Скорее же, иначе имя Поиндекстера станет посмешищем всего Техаса. Идем.
6: В чем дело, Кассий? Скажи, что все это значит?
4: Подожди, остановись. Взгляни вон туда.
6: Что это? Две фигуры?
4: Да.
6: Это Луиза?
4: Да.
6: А рядом?
4: Рядом Моррис Мустангер. Моррис Мустангер ночью в вашем саду.
6: Негодяй.
4: Тихо, тихо, тихо. Вот возьми мой револьвер и подкрадись тихонечко.
6: Негодяй! Луиза, отойди в сторону. Я буду стрелять.
7: Генри, не стреляй! Я все объясню тебе. А ты, Моррис, беги скорее.
5: Вы напрасно считаете меня негодяем. Я это докажу вам. А пока... прощайте.
7: Брат, ты несправедлив к нему. Уверяю тебя, ты несправедлив. Генри, дорогой, если бы ты только знал, как он благороден. У него никогда в мыслях не было обидеть меня. Поверь мне. Я не могу не любить его. Ты незаслуженно оскорбил его.
6: Я оскорбил его?
7: Да, Генри, грубо, несправедливо.
6: Я верю тебе, Луиза. И готов извиниться перед ним. Я догоню его и попрошу прощения за свою несдержанность. Ты ведь знаешь, что он понравился мне с первой встречи. Ты иди к себе и ложись. А я немедленно отправлюсь в гостиницу и, может быть, еще застану его там. Я не успокоюсь, пока не извинюсь перед ним за свою грубость.
7: Я надеюсь на тебя, Генри.
4: Неужели он в самом деле собирается извиниться? Так и есть. Он седлает свою лошадь. Уже успел надеть плащ и панаму. Генри! Что ж, ты упустил его?
6: Да, конечно. Я был бы сумасшедшим, если бы последовал твоим советам, Кассий. К счастью, я не зашел так далеко. Я надеюсь, он поймет, что я погорячился. Извинит меня за недостойный поступок.
4: Недостойный поступок. Я надеюсь, ты шутишь?
6: Нет, я говорю совершенно серьезно. И я догоню Морриса Мустангера!
4: Так. Нельзя терять ни минуты. Нужно обо всем сообщить Мигуэлю Диасу. Да, пора действовать. Мигуэль Диас, вы дома?
8: О, это вы, сеньор?
4: Да.
8: Какими судьбами? Ну, берите стул.
4: Спасибо. Сеньор Диас, я пришел сюда
8: сеньор
4: для того...
8: Сеньор Американо, карамба, я знаю. Знаю, зачем вы пожаловали. Зачем лишние церемонии? Я должен убрать с дороги этого дьявола-ирландца.
4: Да.
8: Так вот... Я же обещал вам сделать это за $500, когда придет время и подвернется удобный случай. Мигуэль Диас всегда держит свое слово, только время еще не пришло, и удобного случая не было. Карамба, убить человека, как полагается, ведь это требует умения. Даже в прериях нападают на след, а если узнают, то для меня это не шутка. Вы забываете, сеньор капитан, что я мексиканец. Будь я американец, как вы, то легко укокошил бы Дона Маурисио. Стоит только сказать, что была ссора, и я вышел бы сухим из воды. А лезть в петлю я не собираюсь, хоть и ненавижу этого ирландца, как и вы. Я должен выждать, пока придет время и подвернется удобный случай.
4: И то, и другое пришло. Или вы что, не знаете новостей?
8: Каких новостей?
4: Да ведь команчи на тропе войны.
8: Карамба! Неужели это правда, сеньор?
4: Самая настоящая правда. Это весть только что получена в форту. У меня сведения от самого коменданта.
8: О, тогда Дон Морисио может умереть. Команчи могут убить его.
4: Вы уверены в этом?
8: Я был бы больше уверен, если бы за его скальп заплатили $1000, а не 500.
4: Он стоит этой суммы.
8: Какой суммы?
4: $1000.
8: Вы обещаете?
4: Обещаю.
8: Ну что ж, в таком случае можете возвращаться в Каса дель Корво и спать спокойно. Будьте уверены. Вы понимаете меня?
4: Да, понимаю.
8: А теперь готовьте вашу $1000.
4: Они ждут вас.
8: Я их живо заработаю.
4: Хорошо.
8: Прощайте. Прощайте!
2: Вот повезло. Получить $1000 за то, чтобы укокошить человека, которого я хотел убить даром. Команчи на тропе войны. Ну что ж, если так, то надо достать костюм для этого маскарада. И пусть мой маскарад увенчается успехом.

Поездка верхом по прерии – незабываемое удовольствие. Только тот, кто сам путешествовал по огромной равнине Техаса, может оценить всю ее необъятность. Путешественники предпочитают ездить по прерии при свете яркого солнца. Но в эту ночь три путника поодиночке пересекали равнину к юго-западу от берегов Леоны. Разделенные почти одинаковым расстоянием, три всадника двигались по прерии, не видя друг друга. И никто не мог бы сразу охватить взглядом всех троих. Разве только сова с вершины какого-нибудь высокого холма.

0: Но это еще не означает, что мистера Генри нет в его комнате. Иди сейчас же и посмотри.
1: Иду! Иду сию же минуту, масса. Увидите, Плутон говорит правду. Молодого джентльмена там нет. Масса Генри там, где его лошадь.
0: Ничего не могу понять. Генри уехал из дому, да еще ночью. Куда же он поехал? Я не могу себе представить, кому бы он мог поехать в такое позднее время.
1: Масса! Масса!
0: Ну что ты? Там он?
1: Нет, масса Вудли. Там его нет, но, Плутону грустно сказать это, его лошадь там.
0: Где там?
1: Она около ворот.
0: Его лошадь у ворот? Ну почему тебе грустно говорить об этом?
1: Потому что масса Вудли, потому что лошадь это масса Генри, потому что вородой.
0: Ну что, говори же толком, что, потому что... Надеюсь, голова у лошади цела? Или, может быть, она потеряла хвост?
1: О, масса Вудли, негр не этого боится. Пусть бы лошадь потеряла голову и хвост, Плутон боится, что она потеряла своего хозяина.
0: Что? Лошадь сбросила Генри? Ха. Чепуха, Плутон. Невозможно, чтобы лошадь сбросила такого наездника, как мой сын. Нет, невозможно.
1: Я и не говорю, что сбросила. Я боюсь беды похуже этой, дорогой старой массы. Я больше ничего не скажу. Выйдите, пожалуйста, к воротам и посмотрите сами.
0: Ну, идем, идем, покажи, где она. Ой, это лошадь Генри. Но она вся в крови.
1: Она примчалась из прерии.
0: Мальчик мой, что с ним? Может быть, он ранен? Немедленно едем в Форт-Инш.

0: пограничном форту Инч был спешно созван совет военных и плантаторов. Комендант форта майор Рингвуд открыл заседание совета.
1: Попрошу тишины. Пока нам удалось выяснить, что преступление совершено ночью. Теперь нам нужно узнать, где это произошло и где искать убийц.
2: Вероятно, нужно разделиться на небольшие группы и поехать в разные стороны.
1: Думаю, этого делать не следует. Мы можем выставить не более 100 человек, поэтому необходимо держаться всем вместе. Иначе индейцы легко уничтожат отряд по частям.
3: А мне кажется, нужно выяснить, кто последний видел Генри Пайндекстера.
1: Вот, да, конечно, это да.
4: Я видел сына за ужином и думал, что после этого он пошел спать.
1: А вы, капитан Кулхаун?
5: Я видел его несколько позже. Но затем мы распрощались, и Генри пошел к себе.
6: Почему Кулхаун скрыл, что действительно произошло? Почему молчал о сцене в саду, свидетелем которой он был? Почему? Не потому ли, что боялся оказаться в унизительном положении, рассказав о той роли, которую сыграл в ней? Как бы то ни было, но он скрыл правду.
7: Майор Рингвуд, прошу пропустить меня.
1: Кто там? А, хозяин гостиницы Обердорфер. Проходите.
7: У меня важное сообщение. Дело в том, что Моррис Мустангер после дуэли с капитаном Кулхауном находился в моей гостинице, а в этот вечер он куда-то уехал. Вернулся он очень поздно, спросил счет и уплатил все до последнего цента. Захватил

0: схватил все свое снаряжение и покинул гостиницу.
1: Но какое же отношение все это имеет к делу?
0: Очень большое. Через 20 минут после отъезда Мустангера в дверь постучал Генри Пойндекстер. Он хотел видеть мистера Морриса Джеральда. Я указал ему, в каком направлении уехал Мустангер. Тогда молодой Пойндекстер быстро поскакал вслед за ним. Вот все, что я знаю.
1: Так. Моррис Мустангер взял из гостиницы все вещи. Значит, он поехал к себе домой. Кто знает, где он живет?
2: Точно никто не знает. Где-то на реке Аламо.
1: Итак, решено. Отряд двигается в сторону Аламо. Впереди пойду я и разведчик форта, следопыт Спенглер.
3: Майор Рингвуд.
1: Да.
3: Посмотрите сюда.
1: Спокойно, стоять.
3: Вот тут, где земля мягкая.
1: Следы лошади?
3: Следы двух лошадей, майор. Дальше как будто четыре следа.
1: Да.
3: Но они оставлены все теми же двумя лошадьми. Они идут сперва вверх по этой просеке, а затем возвращаются назад.
1: Да, вижу. Хорошо, Спенглер. Что ты об этом скажешь?
3: А многое еще остается загадочным, но тем не менее очевидно, что тут убили человека.
1: Какие у тебя доказательства?
3: А вот, вот посмотрите сюда. Кровь. Целая лужа крови.
1: Да. Как ты думаешь, чья это кровь?
3: Это кровь того, кого мы разыскиваем.
1: Теперь нам надо выяснить, как его убили.
3: Вот в этом я пока не могу разобраться.
1: Но ведь его убили команчи.
3: Если бы здесь были команчи, то мы нашли бы следы не двух, а по крайней мере 40 лошадей.
1: Да-да, конечно.
3: К тому же они не ездят на подкованных лошадях. Стало быть, и на той, и на другой лошади были белые всадники, а не краснокожие. Ну, едем дальше. По следам этих двух лошадей.

0: Вот видите, они здесь были вместе и довольно долго. Но оба оставались в седлах и спокойно разговаривали.
1: Как ты узнал об этом?
0: По следам, майор, по следам. По куркам, которые здесь брошены.
1: Да, я вижу, вот окурки.
0: Ссора могла произойти только после того, как сигары были выкурены. Что она произошла, в этом я не сомневаюсь. И один из них прикончил другого. Кто погиб, нетрудно догадаться.
1: Спенглер, есть ли у тебя какие-нибудь предположения? Кто был второй?
0: Никаких. Если бы не рассказ старика Доффера, я никогда не вспомнил бы о Моррисе Мустангере. Молодой ирландец не из тех, кто убивает из-за угла.
1: Я думаю, ты прав. Надо пойти дальше по следам. Может, они приведут нас к разгадке.
2: Погодите, майор. Сюда кто-то скачет.
1: Всадник. На нем мексиканский плащ.
3: Солнце уже заходило, и красные лучи били прямо в глаза, ослепляли и не давали ничего рассмотреть. Ни цвета одежды всадника, ни масти лошади. Видны были только очертания его фигуры, черный силуэт на золотом фоне неба.
4: Что же это такое?
5: Не привидение ли?
2: Не может же это быть человеком?
6: Он какой-то странный. Святая Мария! У него нет головы!
2: Это дьявол на лошади! Клянусь, это сам дьявол!
3: Всадник без головы помчался прямо к солнцу и вскоре скрылся из виду, словно въехал в сверкающий диск.
1: Какое страшное зрелище.
5: Да.
1: Что вы об этом думаете, господа? Признаюсь, я совершенно озадачен.
0: Да, появление этого загадочного всадника не только не помогает раскрыть тайну, но еще больше ее запутывает.
1: Ясно дно. Мы шли по следу двух лошадей. Одна из них Морриса Мустангера, другая Генри Пойндекстера. Один из них погиб. Кто? Мы ведь знаем, кто исчез. Значит, его убил другой.
0: Завтра на рассвете продолжим путь к хижине на Аламо.
7: Догоним.
1: Моррис Мустангер от нас не уйдет.

0: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Все эти события произошли в те дни, когда я был на охоте в прерии. Ничего не подозревая, я возвращался на лошади, нагруженной дичью. Мне показалось странным, что ворота Каса дель Корво заперты на засов.
2: А, Масса Стумп, это вы? Заходите.
1: Что с тобой, дружище Плутон? Ты выглядишь словно енот, у которого отрубили хвост. Надеюсь, ничего не случилось?
2: Ох, Масса Стумп, случилось.
1: Что?
2: Именно случилось. Большое несчастье случилось.
1: Несчастье? Ну, говори же скорее. Ничего не может быть страшнее того, что написано у тебя на лице.
2: Мисс Луиза вам все расскажет.
1: А твой хозяин, он дома?
2: Нет. Нет, его сейчас нет. Масса сейчас далеко от дома в прерии.
1: Ну, а ваш молодой мистер Генри?
2: Ох, Масса Стумп, это и есть наше горе. Вся наша беда. Масса Генри уехал тоже и больше не вернулся обратно. Лошадь прибежала домой в пятнах крови. Люди говорят, что Масса Генри помер.
1: Умер? Не может быть.
2: Это сама правда. Все поехали искать, где он лежит.
1: А где мисс Луиза?
3: Я здесь, мистер Стумп. Увы, все, что Плутон сказал, все это правда. О, Зеб, даже страшно подумать.
1: Какое несчастье. Раз поиски идут, может быть, и я смогу чем-нибудь помочь. А для этого мне надо знать подробности.
3: Все говорят, что Генри погиб. И самое ужасное, что убийцы считают Морриса Джеральда.
1: Это ложь, клевета. Подлец это придумал. Мустангер не из тех, кто пойдет на такое дело. Даже если между ними была неприязнь или ссора.
3: Нет, нет, нет, все было улажено. Генри хотел извиниться. Он сам сказал, что не прав. А Моррис...
1: Значит, между ними все-таки что-то было. Что-то было. Впрочем, это еще ничего не значит. Какие есть доказательства его вины?
3: Вчера целый отряд во главе с майором Рингвудом весь день искал в прерии следы.
1: Так.
3: И отец поехал вместе с ними. Они что-то нашли, но не сказали, что.
1: Так, так, так. А что говорит Мустангер в свое оправдание?
3: Дело в том, что его тоже не могут найти. Боже мой, может быть, он погиб от той же руки, которая убила моего брата.
1: Так, значит, они ездили по следам. Если только Моррис жив, то, я думаю, он в своей хижине на Алама. Если нет, расспрошу его слугу Филима.
3: Я слышала, они собирались поехать туда.
1: А если так, то я тоже поеду туда. Бьюсь об заклад, я найду его раньше их.
3: Милый Зэп, поезжайте поскорее. Что, если они найдут его, и Моррис не сможет как следует доказать свою невиновность? В порыве необузданной злобы, ведь среди них еще Касси Калхаун.
1: Да.
3: Вы представляете, что они могут с ним сделать? Поскорее отправляйтесь на Алам.
1: Вы правы, это действительно может плохо кончиться для Морриса. Я сделаю все, чтобы помочь ему. А что Моррис Мустангер чист, это для меня ясно.
4: Филим! Филим, открой дверь!
5: О, это вы! Ой, слава богу, что вы пришли. Тут такое было, что я чуть было с ума не сошел.
1: Погоди, погоди, ты не спеши, рассказывай толком. Где твой хозяин?
5: Вот я хотел бы вас об этом спросить. Он должен был вчера приехать из города. До сих пор его нет. Только тут вдруг появился странный всадник. Он был одет в точности, как мистер Моррис. Только у него не было головы.
1: Но это тебе померечилось. Ты, конечно, ошибся.
5: Ну, как я мог ошибиться? Разве я не видел мистера Морриса так же ясно, как вижу вас? На нем было мексиканское сарапе и гетры из пятнистой шкуры. И мог ли я не узнать его красивого коня? И наша собака Тара убежала за ним. Я слышал, как она рычала на индейцев.
1: Индейцев? Каких еще индейцев?
5: Ха, а разве я не сказал? Еще до того в хижину ворвались 4 индейца и спрашивали хозяина. Потом сели за стол и стали играть в карты. Ждали его. Вот, о, и карты валяются на полу.
1: Ну-ка, покажи-ка. Так странно. Индейцы, которые играют испанскими картами.
5: Вы думаете, что это были не индейцы? Ну как? Как же на них были индейские костюмы с перьями и лица красные, раскрашенные?
1: А что дальше было?
5: Потом они пошли на поляну за домом и спрятались в кустах. Наверное, стерегли мистера Морриса. И тут вдруг появился он на лошади и без головы. Они испугались, бросились к своим лошадям и ускакали. Я тоже очень испугался. Вы мне не верите?
6: Ну ладно, ладно, я поверил тебе, Филим. Теперь помолчи и дай мне подумать. Так, странные обстоятельства. Во всем надо разобраться. Может быть, убит не один человек, а? И в лесных зарослях следует разыскивать два трупа.

0: Сара! Сара вернулась! Смотрите, мистер Стоу, у Тары на шее что-то привязано. Смотрите, смотрите. Как вы думаете, что это? Что?
1: Сейчас, иди сюда. Ах ты моя хорошая. Так, смотри, тут какой-то пакетик под ремешком. Визитная карточка. Тут что-то написано. Он же жив, жив.
0: Кто? Мистер Моррис? Слава тебе, Господи!
2: Сейчас не до молитв. Достань одеяло и ремни. И поживее, нельзя терять ни минуты, а то будет поздно. Едем.

0: Мы нашли Морриса Джеральда на берегу ручья. Он лежал без памяти, и целая стая койотов, коварных степных волков, окружила его. Мы подоспели вовремя.
1: Он умер? Умер, да?
0: Нет, нет, нет, Филим, он просто в тяжелом состоянии, у него обморок. Сейчас посмотрим. Ну, опасных ран нет. Правда, колено сильно распухло. Но кость цела, цела. А все остальное пустяки, раны, царапины, это, пожалуй, койоты. Филим, а что это за панама у него на голове? Я ее где-то видел.
1: Не знаю, мистер Стумп. Обычно он носил мексиканское сомбреро.
0: Посмотрим. Так, внутри панамы клеймо. Новый Орлеан. Стой. Вот от руки написано. Генри Пойнт-Декстер. И плащ, видимо, его тоже. А? Очень странно. Шляпы не на тех головах, головы не на своих местах. Ей-богу, здесь что-то нечисто. Да, Филим, Моррис сейчас ничего не может объяснить. Здесь делать больше нечего, нужно его доставить в хижину.

Всю ночь Морис не сомкнул глаз. Он то затихал, то метался в бреду. Я не отходил от постели больного. Слушал его бессвязные речи о ссоре, о шляпе, о плаще. Никогда в жизни я не был так сбит с толку.

0: Что это? Что это? Почему такое тара? Надо посмотреть.
1: Из-за вершин деревьев показалась лошадь. Очертания всадника были видны от седла до плеч. Но над плечами не было ничего.
0: Черт побери! Филим все-таки был прав. Неудивительно, что он испугался.
1: Лошадь шла по краю обрыва медленным, но уверенным шагом. Однако топота ее копыт не было слышно. Словно она не шла, а скользила, как тень.
0: Что же это? Что же это может быть? Пожалуй, я добьюсь разгадки. Пусть подойдет поближе. Я должен узнать, кто это, человек или дьявол.
1: Я выбью его из седла пулей.
0: А что, если это будет убийство? Может, это человек? Хотя что-то не похоже.
2: Эй, незнакомец! Поздно же вы катаетесь. И где это вы забыли свою голову? Вот что, незнакомец! С вами разговаривает старый Зепп Стумп из штата Кентукки. Он не из тех, над кем можно шутки шутить. Я хочу, чтобы вы объяснились на чистоту. Но отвечайте же, или я выстрелю. Молчишь, и черт с тобой. Даю тебе еще 6 секунд. И если ты мне не ответишь, я стреляю. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Вот дьявол! Пуля отскочила.
3: Несколько минут я не мог сдвинуться с места и в полном оцепенении глядел вслед чудовищному всаднику, пока тот не исчез в залитых лунным светом просторах прерий. Это не человек. Но кто же это?
1: Ну, Филим, я перевязал Морису раны. Теперь его надо чем-нибудь накормить.
4: У нас нет никакой еды. Хоть шаром покати, мистер Стумп.
1: Наш больной совсем отощал, да и я очень голоден. Ты посиди около него, а я отправлюсь на речку и посмотрю, не удастся ли чего подстрелить.
4: Ага.
1: Помни, Филим, твоему хозяину угрожает большая опасность. Не отходи от дома. Если вдруг кто-нибудь придет,
2: подай сигнал.
4: Идите, идите, не беспокойтесь.
5: В случае чего я ударю в медную кастрюлю. А старик-то не дурак. Но почему он опасается, что хозяину будет плохо, если сюда кто-то придет? Значит, надо оглядывать на дверь. Ну что ж, я буду стоять на пороге, как часовой. Сюда кто-то скачет.
4: Господи! Я, наверное, сплю. Это вы, мисс Пондекстер? Не может этого быть.
6: Ну, это так и есть, мистер Филим. Скажите, где Моррис? Что с ним?
4: Он там, в хижине, очень болен. Все время бредит и зовет вас.
6: Отчего он заболел? Я хочу его видеть. Что с ним случилось?
4: Ничего не знаю. Мы с мистером Стумпом отбили его от койотов на берегу ручья и принесли сюда. Вы проходите.
6: Боже мой, какой он бледный. Он ранен, умирает. Кто это сделал? Моррис, ответь мне. Ты не узнаешь меня? Луизу, твою Луизу.
4: Он никого не узнает и не отвечает на вопросы мисс Луизы.
6: А сюда никто не приезжал?
4: О, много всякого народу приезжало. И кого тут только не было. Во-первых, был один, который направился было сюда, но до хижины не доехал. Я боюсь вам рассказывать про него. Это может вас испугать, мисс?
6: Расскажите, я не боюсь.
4: Ну, хорошо, только я сам не могу разобраться, что такое это было. Человек верхом на лошади, но без головы.
6: Без головы?
4: Да. Если бы вы только знали, как я испугался, душа в пятки ушла.
6: Где же вы его видели, мистер Фелим?
4: Вон там, над обрывом. Я вышел встречать хозяина. Сначала думал, что это он едет. И вдруг подъезжает этот, без головы. Останавливается на минутку, а потом мчится галопом, как сумасшедший.
6: Это, наверное, кто-нибудь подшутил над вами.
4: Подшутил? Ха, то же самое сказал мне и старик Зэп.
6: Значит, и он был здесь?
4: Да, но после того, как сюда приходили другие.
6: Другие?
4: Да, мисс. Позавчера ночью, в очень поздний час. Понимаете, я спал сладким сном, и они пришли и разбудили меня.
6: Но кто эти другие?
4: Да индейцы же.
6: Индейцы?
4: Ну да, целое племя. Представляете себе, мисс Луиза? Святой Патрик, а это что?
6: Что?
4: Разве вы ничего не слышите? О, вот, опять топот лошадей. Они около хижины. Нас окружили со всех сторон всадники. Их целые тысячи. И еще подъезжает. Это, наверное, те, о которых говорил Зэп. Надо, значит, его вызвать.
6: Ах, это они. Мой отец, а я здесь. Что делать? Спрятаться? Нет. Кто, кроме меня, может защитить Морриса? Пусть я потеряю свое доброе имя, потеряю отца, друзей, всех, только не его. Это моя судьба.
4: Надо скорее подать сигнал.
7: Остановись, негодяй! Бежать бесполезно! Еще один шаг, и ты будешь убит! Остановись, говорят тебе!
4: Поверьте, джентльмены, я совсем не собирался бежать. У меня таких намерений совсем не было. Я только хотел...
8: Бежать тебе не удастся. Сюда, Дегресси, свяжи-ка его. Помоги ему, Шелтон.
9: Черт побери, уж больно чудаковат этот простофиля. Вряд ли это тот, кого мы ищем.
10: Конечно нет, это его слуга.
11: Эй, ты отвечай, кто в хижине?
4: Во-первых, мой хозяин.
12: Да. Странно, что это такое? Ведь это лошадь Луизы.
10: Да, дядя.
12: Ты хочешь сказать, что моя дочь здесь?
10: Я уверен в этом.
12: И это-то невозможно.
10: Пойдем в хижину, убедитесь.
12: Луиза, что это значит?
9: Раненый? Кто это? Генри? Вот его шляпа и плащ.
12: Но нет, нет, это совсем не он.
10: Морис Мустангер? Он жив? Какой ужас!
12: О боже, что же это? Может быть, ты объяснишь мне, Луиза?
6: Нет, отец, я здесь всего несколько минут. Я нашла его уже в таком состоянии. Он бредит, ты сам слышишь.
12: Уезжай. Уезжай скорее. Здесь не место для девушки. Возвращайся домой, тебя кто-нибудь проводит. Ты можешь здесь увидеть неподходящие для себя вещи.
6: Хорошо, отец. Я уеду.
10: Джентльмены! В хижине обнаружены плащ и шляпа моего брата Генри, а убийца ранен. Очевидно, они дрались.
13: Судить его! Тащите его сюда!
14: Сен-Мэнли, начинайте!
15: Повесить убийцу!
14: Нет, нет, вы не имеете права!
10: Пусть скажет судья Сен-Мэнли!
16: Сограждане! Мне кажется, что у нас нет достаточных доказательств. Надо выслушать обвиняемого, конечно, когда он будет в состоянии говорить. Сейчас, как вы видите, допрашивать его бесполезно. Поэтому я предлагаю отложить разбирательство этого дела.
10: А что за смысл откладывать? Вам хорошо говорить, Сен-Мэнли. Но если бы подло убили вашего друга, брата или сына, вы рассуждали бы иначе. Скажите, что вам еще нужно, чтобы убедиться в виновности этого негодяя? Дополнительные доказательства?
16: Конечно, именно, капитан Колхаун.
10: Есть ли они у вас, мистер Касси Колхаун?
15: Есть. Тогда поделитесь с нами.
10: Видит Бог, джентльмены, доказательств больше, чем достаточно. Даже защитники из его соотечественников...
15: Возьмите свои слова обратно!
16: Помните, мистер Колхаун, вы в Техасе, а не на Миссисипи. Запомните это. Или ваш язык не доведет вас до добра.
10: Джентльмены, я вовсе не хотел кого-нибудь оскорбить. Но если я не был бы уверен, кто убийца, я, конечно, не сказал бы о том... Что слышал?
16: Что вы слышали? Когда и где?
10: Это было в ту ночь, когда пропал мой двоюродный брат. Ночь на среду. Я вышел на крышу асьенды.
17: Вы негодяй! И вы ответите за свои поступки.
18: Генри, вы оскорбили меня, и я так этого не оставлю.
17: Я не боюсь вас, Моррис Джеральд. Не грозите мне.
18: Напрасно. Моя пуля не знает промаха.
10: Теперь вы знаете все. Бедный Генри не вернулся в Каса дель Корво. Никогда больше он не ляжет в свою постель. Его постелью в ту ночь была прерия. А где именно, знает только этот... Ирландец.
19: Повесьте!
20: Остановитесь! Это, по-вашему, суд? Обвиняемый без сознания и не в состоянии сказать ни одного слова в свое оправдание.
21: Что это значит, Лу? Разве я не просил тебя уехать домой? Уезжай сию же минуту. Уезжай и не вмешивайся в то, что тебя не касается.
20: Это меня касается. Все, что сказал Колхаун, неправда. Что могло толкнуть Морриса на преступление? Пусть будет справедливый суд. А тогда,
21: Это он убил вашего брата. И очень нехорошо, что вы заступаетесь за него.
15: Правильно, да свершится правосудие.
21: Пойдем, Лу. Здесь тебе не место. Касси, увези ее прочь.
20: Оставь меня.
21: Нет.
20: Оставь меня. Изверги! Убийцы!
15: Эй, Билл, ты готов?
22: Да. Лассо уже накинуто!
10: Сдерни этого негодяя!
22: Не выйдет! Эй, Билл Гриффин! Если ты затянешь эту петлю хоть на 1/8 дюйма, ты получишь свинцовую пилюлю и вряд ли ты ее переваришь! Отпустите, вам говорят!
23: Еще чуть-чуть рано, по моим расчетам. Что за ерунду вы затеяли, ребята? Неужели вы собрались вешать больного? Не может этого быть. Зепп Стумп не потерпит подлости.
16: Вы не знаете, нам сообщили новые факты.
23: Кто сообщил?
16: Касси Колхаун.
23: Я не верю ни единому его слову. Нужны более убедительные доказательства, чем болтовня мистера Колхауна. Вы говорите, у вас есть новые факты. У меня они тоже есть. И факты, которые, мне кажется, могут пролить некоторый свет на это таинственное дело. Назначьте над парнем справедливый суд.
16: Я согласен. Предлагаю перевести обвиняемого в поселок и там провести судебное разбирательство согласно законам страны.

0: Я к тебе по дороге. Напои да накорми мою лошадь, только побыстрее.
1: Ой-ой-ой-ой, масса стум, почему вы так торопитесь?
0: У меня нет времени, я отправляюсь в далекий путь. Мне нужно проскакать миль 100, а времени остается меньше 2 часов.
1: Удивительно, до чего быстро ездят по этим прериям. Да, вот и та лошадка проскакала миль 200 за одну ночь.
0: Какая лошадка?
1: А вот, рыжая. Лошадь Масы Колхауна. Она вернулась вся в мыле, очень устала, еле плелась за мной, когда я повел ее поить. Ох, как она была измучена.
0: Когда это было, Плутон?
1: Когда? Дайте подумать. Ну да, конечно, это было, когда пропал Масса Генри.
0: Кто же ездил на ней в ту ночь?
1: Не знаю, Масса Стум. Только на ней никто не ездит, кроме Массы Колхауна. Никто не смеет даже сесть на нее.
0: Послушай, Плутон, а может быть, кто-нибудь из негров с плантации потихоньку увел бедное животное и обскакал на нем всю прерию вдоль и поперек? А?
1: Нет, Масса Стумп. Негры не думают, что это было так. Неграм с плантации сюда ходить запрещено. Они не посмели бы войти в конюшню.
0: Так значит, это сам хозяин скакал, больше некому.
1: Ох, как жалко, что мне это не пришло в голову сегодня утром.
0: Почему ты жалеешь об этом? Что такое случилось сегодня утром, говори.
1: Большое несчастье с негром случилось сегодня утром.
0: Да что такое?
1: Ах, Масса Стумп, меня пнули сегодня.
0: Пнули?
1: Так что я полетел по всей конюшне.
0: А, понимаю, тебя легнула лошадь.
1: Не угадали. Вовсе не лошадь, а ее хозяин. Хозяин всех лошадей в этой конюшне, кроме вот этой крапчатой. Это Масса Колхаун.
0: Из-за чего же, черт побери? Ты, наверное, что-нибудь натворил, дружище, а?
1: Негр не сделал ничего плохого. Он только спросил капитана, что случилось с его лошадью тогда ночью. Спросил, почему она пришла такая измученная. А он сказал, не мое это дело. Плутон никогда еще не видел Колхауна таким сердитым. Никогда в жизни.
0: Так, послушай-ка, Плутон, пожалуй, лучше мне перед дорогой что-нибудь перекусить. Сбегай на кухню, не найдется ли чего.
1: Правильно, Масса Стумп, я сейчас.
2: Стой, рыжий. Стой, спокойно, спокойно. Ах ты, глупая скотина. Дай я смотреть твои подковы. Так. Левая задняя подкова поломана. Обломилась на втором гвозде. Почти целой четверти не хватает. Вряд ли можно не узнать твои отпечатки. Но все же, чтобы действовать наверняка, захвачу эту подкову с собой. Поспешим, поспешим, старушка, в Форт-Инн.

0: А, Зепп Стумп, рад вас видеть. Посидите, послушайте. Дело в том, что из прерии вернулся отряд, посланный мною против Команчи. Но оказалось, что индейцы вовсе не собирались воевать.
1: А что же это было, майор Рингвуд?
0: Просто озорство юных Команчи.
1: А, это обычное явление у нас в Техасе. Но я знаю, что делается это часто без ведома вождя и старейшин племени. Они против таких разбойничьих набегов, потому что считают их не только неразумными, но и опасными для всего племени.
2: Наш эскадрон перехватил молодых Команчи среди холмов Сан-Саба. Они бросили угнанный скот и отступили за пределы нейтральной полосы.
3: Ну вот что интересно, мистер Стумп.
1: Да.
3: Когда мы вернулись в лагерь, то узнали, что могли встретиться с индейцами, никуда не уезжая.
1: Вот как? Каким образом? Ведь на Алама их видели.
3: Ничего подобного. Это были не настоящие Команчи. Просто кому-то неизвестно для чего понадобился маскарад.
4: Наш отряд обнаружил в дупле старого тополя парики из конского волоса, петушиные перья, выкрашенные в зеленый и красный цвет, штаны из оленьей шкуры, мокасины и несколько пакетиков краски.
1: Это любопытно. Интересно, кому понадобился этот маскарад?
0: Вы полагаете, мистер Стумп, что это может иметь какое-то отношение к делу Морриса Джеральда?
1: Как знать.
3: Я все-таки уверен, что Моррис Мустангер не способен на такое преступление.
2: Но вы не можете отрицать, что все улики против него. Его виновность почти несомненна.
3: Я не считаю, что эти улики достаточны. Они ведь основаны на показаниях Кассии Калхауна, а он может сказать что угодно, если это ему выгодно. Кроме того, у него были недоразумения с Мустангером, и поэтому его показания не заслуживают особого доверия, не так ли?
2: Ну, все так. Но предположим, что между молодым Пойнт-Декстером и Мустангером действительно произошла ссора. А по какой причине? А
3: разве мужчины ссорятся из-за чего-нибудь, кроме
2: женщин? Но из-за какой женщины, я не могу понять. Не из-за мисс Луизы Пойнт-Декстера.
3: Кто знает?
2: Какая нелепость. Охотник за лошадьми посмел мечтать о мисс Пойнт-Декстер. Это невероятно.
3: Какой вы ярый аристократ, Кроссман. Разве вы не знаете, что любовь по самой своей природе демократка? Что она смеется над вашими надуманными теориями о социальном неравенстве?
2: Да, в общем, господа, виновен Джеральд или не виновен, но пока его заперли на гауптвахте. И вот что меня интересует. Скажите, пожалуйста, майор Рингвуд, а почему вы отдали распоряжение удвоить охрану? Ведь он вряд ли сможет убежать. У него горячка, и он бредит.
0: Для Морриса Мустангера безопаснее находиться под замком. По поселку бродят подозрительные личности. И снова начались разговоры о суде Линча. Ему повезло, что вы, Зепп Стумп, вступили за него. Теперь, во всяком случае, его будут судить честно.
2: А когда же суд?
0: Я не могу вам сказать точно. Но, насколько мне известно, есть люди, которые требуют, чтобы его судили немедленно, как только он придет в себя. Господа, а сейчас вы свободны.
1: Ну, хорошо.
0: Мистер Стумп. Да. Задержитесь.
1: Да.
0: Я думаю, мистер Стумп, вы приехали, чтобы сообщить мне какие-нибудь новости. Я не хотел спрашивать при всех, но меня очень интересует этот таинственный всадник. Мы со Спенглером видели его. Говорят, он всюду появляется, словно привидение, и пугает людей.
1: Да. Сначала мне рассказал о нем слуга Морриса Мустангера Филим, но я ему не поверил. А потом сам убедился, своими глазами увидел. Сдается мне, что он как-то связан со всей этой историей.
0: Вы думаете?
1: Тут есть над чем подумать. Быть может, мне удастся захватить всадника и узнать тайну его скитаний. Вот я и решил обратиться к вам с просьбой, майор Рингвуд.
0: Слушаю вас.
1: Я хочу просить вас, чтобы вы оттянули начало судебного разбирательства. Я добуду доказательства невиновности Морриса Мустангера. Добуду. На скамью подсудимых может сесть не тот, кто сейчас арестован, а кто-то другой, хотя он пока и не знает, что его подозревают. И не спрашивайте меня, кто это. Только прошу вас, сохраните все в тайне. Кое-кто, если только узнает, что я собираюсь делать, перевернет небо и землю, чтобы помешать мне.
0: От меня никто ничего не узнает, мистер Стумп.
1: Благодарю вас.
0: Вы можете положиться на мое слово.
1: Благодарю и прошу дать мне хотя бы 3 дня.
0: Хорошо. Действуйте. Зепп Стумп, даю вам эти 3 дня.
1: Три дня. Только 3 дня. И пока еще многое не ясно.
5: Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все 6 зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле 6 выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
6: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: В Асиенде Каса дель Корво печаль и траур. Между членами семьи какие-то загадочные отношения. Их осталось только 3. Видятся они гораздо реже, чем раньше, а при встречах держатся очень холодно. Смерть, в которой больше уже никто не сомневается, неожиданная смерть единственного сына, единственного брата, страшный удар для отца и для сестры. Этим же можно объяснить и мрачное уныние Кассия Колхауна, двоюродного брата убитого. Но помимо общего горя, у каждого из них есть еще какая-то своя тайная печаль, которой он не может поделиться с остальными. Колхаун все время куда-то уезжает. Он появляется только, когда садятся за стол, и то не всегда. Луиза почти все время проводит в своей комнате. Иногда, правда, она поднимается на Асатею и долго стоит там одна.
7: О, дорогой мистер Стумп, как хорошо, что вы приехали. Какие новости? Что с Моррисом?
1: Моррис чувствует себя гораздо лучше. О его безопасности майор Рингвуд позаботился.
7: О какой безопасности вы говорите? Что ему грозит?
1: Видите ли, мисс Луиза, фальшивые индейцы, Диас и его приятели, завязали дружбу с 10 таких же отпетых негодяев и все время вертелись вокруг тюрьмы. Я также выяснил, что их подстрекатель — капитан Касси Колхаун.
7: Этого можно было ожидать, мистер Стумп.
1: Но Диас со своей шайкой угодил в тюрьму.
7: А почему арестовали Диаса?
1: Потому что было установлено, что Мигуэль Диас и его 3 дружка переоделись индейцами, поехали в хижину на Аламу. Их намерения неизвестны. Сначала в дупле были обнаружены эти маскарадные костюмы, а потом мне удалось по следам найти каждого участника этой кампании.
7: Так вы думаете, Зепп, что эти люди замешаны в убийстве моего брата?
1: Сказать вам правду, мисс Луиза, я просто не знаю, что и думать. В прериях еще никогда не случалось такого таинственного происшествия. Иногда мне кажется, что это работа Диаса, иногда в голову приходят другие мысли. И тогда мне кажется, что к этому черному делу приложил руку кто-то другой. Я пока не скажу, кто.
7: Только не он, Зепп. Только не он.
1: Нет, это не Моррис. Я ни на минуту не усомнился в его невиновности.
7: Да, но как он сможет это доказать? Все улики против него. И никто не хочет сказать ни слова в его защиту.
1: Нет, это не совсем так. Мне еще не удалось как следует выяснить это дело. Все времени не хватало. Но теперь у меня есть такая возможность, и я ее не упущу. Прерия... Это большая книга, мисс Луиза. Интересная, большая книга. Надо только уметь читать по ней. Зепп Стумп эту премудрость постиг. Ему, может быть, удастся найти свидетельство, разбросанное по траве прерий. Ну, а теперь мне пора в путь, мисс Луиза. Я заехал к вам рассказать, что делается в форту. Нельзя терять времени. Мне дано только 3 дня, и необходимо вернуться к началу суда.
7: Идите, Зепп. Возвращайтесь с доказательствами его невиновности. И да поможет вам Бог в этом добром деле.

0: 3 дня. Только 3 дня. И еще многое не ясно. От Плутона я узнал очень важные факты. Черт побери, интересно. Лошадь Колхауна отсутствовала в ту ночь и вернулась домой вся взмыленная. Что это значит? А? Будь я проклят, если он не причастен к этому делу. А? Я бы так и подумал, только слишком уж нелепо предполагать, что Колхаун убил своего двоюродного брата. Конечно, он способен на любое злодейство, если только оно ему выгодно. А какая ему выгода от этого? Вот чего я не могу понять. Но с этой подковой в руке мне, может быть, удастся найти ключ к разгадке. Но куда ехать? Куда? Лучше сразу отправиться в прерию и выехать к дороге на Рио-Гранде. Там я могу наткнуться на след, который ищу. Я больше не смотрел рассеянно по сторонам. Наклонившись, я внимательно всматривался в траву перед собой. Так я проехал около мили, как вдруг... Что-то заставило меня встрепенуться и быстро натянуть поводья. А ну-ка, погоди, моя лошадка, остановись. Тут какие-то следы. Приложим-ка подкову. Точь в точь. Черт возьми, если это не так. Как раз. Так вот они, следы предателя, а может быть и убийцы. Поедем-ка по этому следу, старушка.
1: Среди просторов открытой прерии виднеется небольшая в 3-4 акра дубрава. Жители прерии называют ее островком. Недалеко от дубравы, на расстоянии каких-нибудь 200 ярдов, спокойно пасется лошадь. Это та самая лошадь, на которой ездит всадник без головы. Таинственный наездник по-прежнему сидит на ней. Он сидит, слегка наклонившись, словно для того, чтобы лошади удобнее было щипать траву. Если посмотреть на него с левой стороны, то можно увидеть голову. Она прижата к передней луке седла, и кажется, что всадник держит ее в руке. Десяток койотов сопровождает его по пятам, прыгая около него. Но всадник не обращает на них внимания, так же, как и на стаю больших черных грифов, кружащих над его плечами. Безучастный ко всему, медленно объезжает дубраву всадник без головы. Страшное зрелище. О, кто-то едет сюда. Осторожно ступает лошадь, словно крадется. Очевидно, наездник хочет остаться незамеченным. Давай-ка спрячемся, моя дорогая, и посмотрим.

0: Это та самая Дубрава. А! Он тут! Странно. Почему этот ужасный всадник каждую ночь появляется именно здесь?
1: Не мне одному хочется разгадать эту тайну. Кому же еще? Да это капитан Колхаун. И если не ошибаюсь, это еще одно звено, которое поможет мне собрать всю цепь необходимых доказательств.
0: Это, несомненно, лошадь Мустангера и его седло. Сарапе. Все его. Как же они попали к другому? Это чья-то дьявольская проделка. Кто же все это подстроил? И этот человек знает все, что произошло тогда ночью. Да-да-да-да-да. Если пуля там, ее надо достать. Черт меня дернул метить свои пули.
1: Ах, так вот что означает это странное свидание.
0: Если бы она подошла поближе, я бы мог в нее попасть. Подойди сюда, умница. Ну, подойди, хорошая лошадка. Ну, подойди, подойди. Промазал, чертова тварь! Второго такого случая можно не представиться. Надо ее догнать. Все равно ты от меня не уйдешь.
1: И тоже от меня не уйдешь, Касси Колхаун.

0: Погоня длилась недолго. Колхаун уже вкушал победу. Он почти нагнал всадника без головы. Раздувающиеся ноздри его коня почти касались хвоста Гнедова. Ружье уже было наготове в левой руке Колхауна. Палец правой руки лежал на спуске. Он только выбирал, когда лучше выстрелить. Облачко дыма вырвалось из дула ружья, и какой-то предмет, словно возникнув из этого дыма, упал на землю.
1: Ха! Пресвятая Дева! Какой ужас!
0: Внизу, на траве, лежала голова человека. На ней все еще крепко держалась шляпа. Лицо было обращено прямо к Колхауну. Глаза были открыты, а на губах, казалось, застыла беззаботная улыбка.
1: Нет, нет, нет, нет, не может этого быть! Нет!
0: Кассий Колхаун смотрел, дрожа от страха. Но не из-за того, что растерялся перед сверхъестественным, непостижимым, а потому что хорошо знал, в чем дело.
1: Прочь. Прочь отсюда.
2: О, Господи! Господи! Что за подарок отцу и сестре? Нет. Пожалуй, не стоит вести ее к ним. Надо похоронить голову здесь и никому ни слова не говорить. Нет, так, пожалуй, не годится. Хоть это и не улика, но она может помочь кое в чем разобраться. Да, страшно это будет свидетель, если представить ее на суд.

Слава богу, его судят завтра. Вряд ли кто-нибудь успеет за это время изловить проклятую лошадь. Надеюсь, ее никогда не найдут. А больше мне опасаться нечего. Без этого никто не разберется, что произошло. Все улики против Джеральда. Все этому верят. И его не могут не признать.

0: Относительно Луизы.
1: Относительно Лу? О чем именно?
0: Вот я хотел...
1: Я предпочел бы пока не говорить о ней.
0: А почему, дядя?
1: Ты сам знаешь, почему, Касси. В доме траур.
0: Да, я понимаю, вам тяжело. Но надо же думать о будущем. Я не хочу говорить загадками, дядя Вудли. Вы знаете, о чем я думаю. Я хочу, чтобы Луиза стала моей женой и хозяйкой Каса дель Корво.
1: Ну что ж, Касси, я вынужден согласиться. Но все зависит от Лу. Поговори с ней. Я пришлю ее сейчас.
0: Еще один отказ, и я покажу им свою игру.
2: Нет! Нет и нет! Касси, слышишь? Никогда.
0: Ты шутишь, Луиза?
2: Нет, сэр. Разве мои слова похожи на шутку?
0: Но ты ответила, совсем не подумав.
2: О чем?
0: О многом.
2: Именно.
0: Прежде всего о том, как я тебя люблю.
2: Я должна честно сказать тебе, Касси, что не люблю тебя и никогда не полюблю.
0: Значит, ты не выйдешь за меня замуж?
2: Вот это уж совсем нелепый вопрос. Я тебе сказала, что не люблю тебя, и этого, мне кажется, достаточно.
0: А я сказал, что тебя люблю. Но это лишь одна из причин, почему я хочу, чтобы ты стала моей женой. Есть и другие. Может, ты хочешь их выслушать?
2: Назови их. Я ничего не боюсь.
0: Но учти, ты заставляешь меня говорить о вещах, которые тебе вовсе не следует знать.
2: О, неужели? Ты ошибаешься, кузен. Ты хозяин Касса дель Корво, я знаю. Но надо мной ты не властен.
0: Вот как? Ну что ж, пусть я не властен над твоим сердцем, но все же твое счастье в моих руках. Ты, вероятно, поняла, есть только одна возможность спасти твоего отца от разорения, а тебя от позора.
2: Что же ты собираешься сделать со мной? Какова будет моя судьба? Я сгораю от нетерпения.
0: Не надо сгорать, не торопись. Первое действие разыграется завтра.
2: Так скоро? А где? Можно узнать?
0: Можно. В суде.
2: Каким образом, сэр?
0: Очень просто. Ты будешь стоять перед лицом судьи 12 присяжных.
2: Вам угодно шутить, капитан Калхаун, но я должна сказать, что мне не нравится ваше остроумие.
0: Остроумие здесь ни при чем. Я говорю совершенно серьезно. Завтра суд. Мистер Моррис Джеральд, или как его там, предстанет перед ним по обвинению в убийстве твоего брата.
2: Это ложь.
0: Это надо доказать. И самые веские улики против него мы услышим из твоих уст. К полному удовлетворению присяжных. Ну, теперь ты не откажешь мне?
2: Теперь? Скорее, чем когда-либо.
0: Пусть будет так. Значит, завтра...
3: Господа присяжные, мы собрались здесь на поляне под дубом ввиду того, что все желающие присутствовать на суде не могут поместиться в небольшом зале. Итак, нам нужно рассмотреть дело, подробности которого вам всем известны. Убит Генри Пойнт-Декстер, сын одного из наших наиболее уважаемых граждан. Арестованный, которого вы видите перед собой, Моррис Джеральд, обвиняется в этом преступлении. Вы, господа присяжные, должны будете взвесить улики и решить, справедливо ли обвинение. Моррис Джеральд, признаете ли вы себя виновным?
4: Нет, не признаю.
3: В таком случае выслушаем нашего гостя. Соотечественника подсудимого, адвоката из Ирландии.
5: Господа присяжные, по приезде сюда я разыскал гостиницу Обердофера, где мне сообщили, что Моррис Джеральд сидит в тюрьме. Я приехал, чтобы передать Моррису Джеральду документы, удостоверяющие его права на владение замком Балах и крупным состоянием его отца. К тому же он получил титул ирландского баронетта. И что я узнаю здесь? Потомок Джеральдов обвиняется в убийстве. Не может этого быть.
3: Это мы постараемся сегодня выяснить. Господин прокурор,

0: Приступайте к опросу свидетелей.
1: Вызывается свидетель капитан Кассий Колхаун.
2: Поклянитесь на Библии говорить правду. Клянусь говорить правду и только правду. Кассий Колхаун, когда вы видели в последний раз Генри Пойнт-Декстера?
3: Я могу повторить свое показание. Я видел его в ночь на среду в саду, куда он пришел, чтобы защитить честь своей сестры. Джеральд ушел с угрозами, а Генри поехал догонять мустанга.
4: Тише! Он не только убил сына Пойнт-Декстера, но и опозорил его дочь!
5: Тише! Суд продолжается!
2: Вы пока свободны, капитан Колхаун.
3: Благодарю вас.
2: Вызывается свидетельница Луиза Пойнт-Декстер. Где вы были, мисс Пойнт-Декстер, в ночь исчезновения вашего брата?
6: Дома, в осиенде моего отца.
2: Разрешите вас спросить, спускались ли вы в ту ночь в сад?
6: Да.
2: Не будете ли вы добры указать час?
6: В полночь, если не ошибаюсь.
2: Вы были одни?
6: Не все время.
2: Значит, часть времени кто-то был с вами?
6: Да.
2: Вы так откровенны, мисс Пойнт-Декстер, что, вероятно, не откажетесь сообщить суду, кто это был.
6: Конечно. Их было двое. Один был мой брат.
2: Да, но до прихода брата был кто-нибудь с вами в саду?
6: Да. Это был мистер Моррис Джеральд.
2: Разрешите вас спросить, была эта встреча случайна или заранее условлена?
6: Она была условлена.
2: Мне придется задать вам нескромный вопрос. Простите меня, мисс Пойнт-Декстер, это мой долг. Каков был характер, или лучше сказать, какова была цель этой встречи?
7: Я не собираюсь ничего скрывать. Я вышла в сад, чтобы встретиться с человеком, которого любила и люблю до сих пор, несмотря на то, что он стоит здесь перед вами, обвиняемый в преступлении. Я люблю его! Теперь, сэр, я надеюсь, вы удовлетворены?
2: Нет, это еще не все. Вы слышали, что говорил свидетель, опрошенный до вас? Правда ли, что ваш брат и обвиняемый расстались враждебно?
6: Правда?
5: Тихо, соблюдайте порядок,
7: когда
5: тихо.
7: Когда мой брат поехал за ним, он уже не сердился. Он простил мистера Джеральда. Генри хотел его догнать, чтобы извиниться.
2: Они поссорились после, я слышал их голоса.
5: Мистер Колхаун, если прокурор найдет нужным, он снова вызовет вас, а пока будьте добры не мешать.
2: Луиза Пойнт-Декстер, вы свободны.
6: О, Господи! Кажется, мои признания только навредили ему.
5: Так нельзя! Тишина! Так нельзя! Неужели вы будете вешать человека, не дав ему сказать ни одного слова в свое оправдание? Это было бы незаконно, несправедливо! Это, попросту говоря, убийство!
8: А разве он не совершил убийство? Надо его платить тем же!
5: А это не доказано! Вы еще не слышали всех показаний! Вызовите свидетелей защиты! Секстум!
9: Я здесь. Клянусь говорить правду и только правду.
5: Уважаемый мистер Стумп, расскажите, пожалуйста, суду, что вы знаете об этом деле?
9: Ну что же, господин судья, я могу рассказать, но я предпочел бы, чтобы сначала дал свои объяснения Моррис Джеральд.
5: Это несколько нарушит установленный порядок, но основное для нас — узнать правду.
10: Пусть говорит!
11: Пусть говорит!
10: Дайте ему слово!
5: Хорошо, хорошо. Говорите, Моррис Джеральд.
12: Господин судья, господа присяжные, я чрезвычайно признателен, что вы дали мне возможность говорить. Воспользовавшись этим правом, я не стану злоупотреблять вашим вниманием. Все, что сказала мисс Пойнт-Декстер, правда. Верно то, что мы с Генри поссорились, или, вернее, Он рассердился на меня. Но неверно, что потом наша ссора возобновилась. Свидетель Калхаун солгал.
11: Как солгал?
12: Наоборот. Когда мы снова встретились с Генри, он извинился передо мной. У меня же к нему были самые дружеские, я бы сказал, нежные чувства. Его нельзя было не любить.
13: Значит, было примирение? А где оно произошло?
12: Генри догнал меня на лесной дороге. Мы проехали некоторое расстояние рядом, а потом остановились под деревом. И чтобы закрепить нашу дружбу, мы обменялись шляпами и плащами. Я отдал Генри свое мексиканское сомбреро и полосатое сарапе, а взамен я взял его плащ и панаму. После этого мы расстались, он уехал, а я остался. Мне уже не хотелось продолжать свой путь на Аламо. Я был счастлив, мне хорошо было под деревом. Я улегся на траве и через несколько секунд заснул.
13: Сквозь сон я услышал выстрел
12: и проснулся с ощущением тревоги. Мне казалось, что он донесся с той стороны, куда поехал Генри. Я решил пойти и выяснить, в чем дело. Идти пришлось недолго.
13: Силы небесные! Что я увидел?
14: Всадник без головы!
13: Всадник! Дьявол на лошади!
12: Вот он! Вот он! Он скачет туда!
13: Нет, он повернул обратно!
14: Вы посмотрите, смотрите! Он скачет прямо к форту! Погоню!
13: Погоню!
14: Погнать его!
13: Погнать его!
15: Прошу внимания! Прошу внимания! Господа присяжные, два свидетеля, Зепп Стумп и Кассий Колхаун, покинули судебное заседание, погнались за всадником. Нужно решить, будем продолжать или ввиду исключительности обстоятельств перенесем заседание на завтра.
16: Продолжаем заседание.
2: Я тоже так думаю. Морис Джеральд, вы собирались рассказать нам, что вы увидели. Так что же вы увидели?
12: Я увидел человека, распростертого на траве.
2: Спящего?
12: Да, вечным сном. Он лежал ничком, и голова его находилась в самом естественном положении. Даже шляпа все еще была на ней. Лишь потом я заметил глубокую рану поперек шеи и разглядел, что голова отрублена.
2: Вы узнали этого человека?
12: Да.
2: Узнали, даже не посмотрев ему в лицо?
12: Мне не нужно было этого делать. Его одежда достаточно ясно все объяснила.
2: Какая одежда?
12: Полосатое сарапе на плечах и сомбреро на голове. Они принадлежали мне. Это был Генри Поиндекстер.
2: Продолжайте, продолжайте.
12: Когда я повернул труп на спину, то, отбросив полу с сарапе, я заметил на его груди дырочку и синевато-багровое пятно от пули. Но раны на спине не было. По-видимому, пуля осталась в теле. Я не знал, что предпринять. Оставаться около тела не имело смысла. Похоронить на месте мне казалось нехорошо. Если б я оставил тело в лесу, койоты его растерзали бы. Я решил перевести Генри в форт, в седле на его лошади. Но она не стояла на месте, да и седло было недостаточно глубокое. Пришлось обменяться лошадьми. С большим трудом я усадил труп на свою лошадь, вставил его ноги в стремена и туго застегнул пряжки на гетрах. После этого я закрепил его в седле при помощи лассо. Голову пришлось подвесить к луке седла. Я сел на лошадь Генри и направился в форт. Но не прошло и 5 минут, как я был выбит из седла и потерял сознание.
13: Выбитый из седла? Как это произошло?
12: Это была простая случайность. Я не предвидел, что лошадь, на которой я ехал, не послушается меня. Вскочив на чужую лошадь, я не взял в руки поводья. Не успели мы тронуться, как вдруг лошадь, на которой я сидел, повернула голову и, испугавшись чего-то, бросилась в сторону и помчалась бешеным галопом. Я долго увертывался от веток акаций, но мне не удалось проскочить под суком огромного дерева. Я упал и долго лежал под этим деревом без сознания. Но когда пришел в себя, обнаружил, что не могу сделать ни шагу. Если бы меня не нашла моя собака Тара, меня наверняка растерзали бы койоты.
13: И что же было потом?
12: Потом со своей верной собакой я отправил записку Зебу Стумпу, который и спас меня. Больше ничего не помню. Когда я очнулся, то обнаружил, что нахожусь в тюрьме и обвиняюсь в убийстве. Я закончил, господа присяжные.
4: Ну, это еще надо проверить.
11: Если это неправда, то хорошо придумано.
17: Знаете, такую историю ты не придумаешь.
13: Конечно, наверное, так и было.
17: Едут!
13: Едут! Колхаун и Забстумп! Они ведут всадника без головы.
18: Вот, господин судья, и вы, 12 присяжных. Вот свидетель, который прольет свет на это темное дело. Допросите-ка его.
19: Бедный мой мальчик.
4: Зеб Стумп, займите место свидетеля. Расскажите, что вы знаете об этом деле.
18: То, о чем я буду говорить, не столько касается подсудимого, сколько того человека, который должен занять его место. Я не буду называть его имени. Вы, присяжные, сами об этом догадаетесь. С самого начала я был уверен, что ирландец невиновен. Я решил выяснить всю правду. Многое, черт возьми, было против него, этого я не отрицаю. И все же это не могло убедить меня. Я решил сам изучить следы в прерии. Там было множество следов, но след одной лошади казался мне особенно интересным, и я решил пойти за ним хоть на край света. Это были следы американской лошади. Одна подкова у нее была сломана. Вот эта самая подкова. Смотрите.
13: Я же это лошадь.
4: А, вот это улика.
18: Так вот, господин судья и господа присяжные. Лошадь с поломанной подковой скакала по прерии в ту самую ночь, когда было совершено убийство. Она шла по следам лошади Генри Пойндекстера и того человека, которого здесь обвиняют в убийстве. Она скакала за ними и остановилась недалеко от места преступления. Но ее хозяин пошел дальше пешком, и он шел до того места, где нашли лужу крови. Пролитая кровь — это дело его рук. Убийца ехал на лошади со сломанной подковой.
4: Продолжайте, продолжайте, мистер Стумп. Объясните. Что означает ваше неожиданное заявление?
18: Я 3 дня шел по следу и точно знаю, как вел себя убийца. Человек, о котором я говорю, спрятался в чаще и оттуда пустил пулю, от которой погиб молодой Пойндекстер.
14: Какой человек?
4: Он!
14: Назовите его имя!
20: Его имя!
18: Об этом скажет последний свидетель. Вы найдете имя убийцы там.
4: Где?
18: В этом теле. Необходимо извлечь пулю.
4: Да, да, придется это сделать. Сэм Мэнли, помогите.
18: Прошло немного времени, и из левого легкого извлекают то, что искали. На пуле ясно можно было различить буквы.
13: Ка и полумесяц.
18: Дело простое. Ясно, что эта пуля убила молодого Пойндекстера.
13: Но кто выстрелил? Кто? Как вы думаете?
18: Что же, это не менее ясно.
2: А я в этом ничего особенного не вижу. Пуля меченая, это правда. Но она может не иметь отношения к уважаемому человеку. Убийство краденным оружием — довольно обычная история. Инициалы Это еще ничего не доказывает. Других улик, позволяющих связать его имя с этим преступлением, нет.
0: Вы так думаете? Есть еще одна улика. Вот, смотрите. В зарослях около места убийства я нашел вот этот клочок конверта, использованный вместо пыжа. Любопытно, что на нем стоит имя, которое вполне соответствует инициалам на пуле. Присяжные сами могут прочитать.
21: Капитану Кассию Колхауну.
22: Вот кто настоящий убийца! Освободите ирландца! Он ни в чем не виноват!
23: Не виноват! Не надо больше доказательств! Не надо!
24: Все ясно! Отпустите его!
25: Арестуйте негодяя Касси Колхауна и предайте его суду!
26: Вот почему он клеветал на Искангера!
27: Пусть место невиновного займет преступник!
15: Господа присяжные! После показаний свидетеля Стумпа, считаете ли вы виновным Морриса Джеральда?
28: Нет, нет, он не виновен.
27: Он не виновен.
15: Считаете ли вы виновным Кассия Колхауна?
27: Виновен.
28: Да, он бесспорно виновен.
15: Капитан Кассий Колхаун, тишина. Капитан Кассий Колхаун, вы арестованы. Вы обвиняетесь в убийстве. Что вы можете сказать в свое оправдание?
2: Ничего. Мне нечего сказать. Я заслуживаю смертной казни. Это правда. Я убил Генри Пойндекстера.
25: Но почему же вы убили своего двоюродного брата?
2: Объяснение просто. Я убил его по ошибке. Трудно передать, что я пережил, когда обнаружил это. Я узнал о своей ошибке много времени спустя. Я не отрицаю, что был человек, которого я хотел убить, не скрою также его имени. Вот он, этот презренный ирландец. Я даже готов был заплатить $1000 людям, которые, переодевшись индейцами, отправились в его хижину на Аламу, чтобы покончить с ним. Но у них ничего не вышло. Да, я хотел его убить. На это у меня были свои причины, о них я не буду говорить. Но как я мог предположить, что этот гнусный ирландец обменяется плащом и шляпой с моим двоюродным братом? Я метил в своего врага, попал в друга. Да, выстрел, по-видимому, был роковым, и бедный Генри упал с лошади. Но для большей уверенности я вынул нож. Проклятое СРП все еще обманывало меня. И отсек ему голову. Что? Теперь вы знаете обо всем, что произошло, но вам еще неизвестно, чем это кончится.
28: Мы оба умрем!
15: Два человека падают ничком на землю. Один из них Моррис Джеральд, другой Касси Колхаун.
28: Спокойно! Спокойно! К счастью, Моррис Джеральд жив. Он только ранен и потерял сознание. Капитан Касси Колхаун сам вынес себе приговор и сам привел его в исполнение.

Прошли годы, но до сих пор в Каса дель Корво можно услышать обрывки загадочной истории, ставшей почти легендой. Но рассказывает ее только шепотом. Это запрещенная тема. Она вызывает грустные воспоминания у молодых хозяев асиенды, Луизы и Мориса Джеральдов. Это повесть о всаднике без головы.

Он жив, и он заговорил бы, если бы не соблюдал устав молчания. Надпись под одним итальянским портретом святого Бруно.

Лихорадка моя была упорна и продолжительна. Все средства, какие только можно было достать в этих диких Апеннинах, были исчерпаны, но без каких-либо результатов. Мой слуга и единственный мой сотоварищ в уединенном замке был слишком взволнован и слишком неискусен, чтобы решиться пустить мне кровь, которой, правда, я уже слишком достаточно потерял в схватке с бандитами. Я не мог также со спокойным сердцем отпустить его поискать где-нибудь помощи. Наконец, неожиданно я вспомнил о маленьком свертке опиума, который лежал вместе с табаком в деревянном ящичке. В Константинополе я приобрел привычку курить табак вместе с этой примесью. Педро подал мне ящичек. Порывшись, я нашел желанное наркотическое средство. Но когда дело дошло до необходимости отделить должную часть, мной овладело раздумье. При курении было почти безразлично, какое количество употреблялось. Обыкновенно я наполнял трубку до половины опиумом и табаком и перемешивал то и другое половина на половину. Иногда, выкурив всю эту смесь, я не испытывал никакого особенного действия. Иногда же, еле выкурив две трети, я замечал симптомы мозгового расстройства, которые бывали даже угрожающими и предостерегали меня, дабы я воздержался. Правда, эффект, производимый опиумом при легком изменении в количестве, совершенно был чужд какой-либо опасности. Тут, однако, дело обстояло совершенно иначе. Никогда раньше я не принимал опиума внутрь. У меня бывали случаи, когда мне приходилось принимать лауданум и морфий, и относительно этих наркотиков я не имел бы оснований колебаться, но опиум в чистом виде был мне неизвестен. Педро знал об этом не больше меня, и таким образом, находясь в подобных затруднительных обстоятельствах, я пребывал в полной нерешимости. Тем не менее, я не был особенно огорчен этим, и, рассудив, решил принимать опиум постепенно. Первая доза должна быть очень ограниченной. Если она окажется недействительной, — размышлял я, — можно будет ее повторить. И так можно будет продолжать, пока лихорадка не утихнет или пока ко мне не придет благодетельный сон, не посещавший меня почти уже целую неделю. Сон был необходимостью, чувства мои находились в состоянии какого-то опьянения. Именно это смутное состояние души, это тупое опьянение, несомненно, помешало мне заметить бессвязность моих мыслей, которая была так велика, что я стал рассуждать о больших и малых дозах, не имея предварительно какого-либо определенного мерила для сравнения. В ту минуту я совершенно не представлял себе, что доза опиума, казавшаяся мне необычайно малой, на самом деле могла быть необычайно большой. Напротив, я хорошо помню, что с самой невозмутимой самоуверенностью я определил количество, необходимое для приема, по его отношению к целому куску, находившемуся в моем распоряжении. Доля, которую я, наконец, проглотил, и проглотил бесстрашно, была, несомненно, весьма малой частью всего количества, находившегося в моих руках». Замок, куда мой слуга решился скорее проникнуть силой, нежели допустить, чтобы я, измученный и раненый, провел всю ночь на открытом воздухе, был одним из тех мрачных и величественных зданий громад, которые так давно хмурятся среди Апеннин не только в фантазии миссис Ратклифф, но и в действительности. По всей видимости, он был покинут на время и совсем еще недавно. Мы устроились в одной из самых небольших и наименее роскошно обставленных комнат. Она находилась в уединенной башенке. Обстановка в ней была богатая, но износившаяся и старинная. Стены были покрыты обивкой,
и увешаны разного рода военными доспехами, а также целым множеством очень стильных современных картин в богатых золотых рамах с арабесками. Они висели не только на главных частях стены, но и в многочисленных уголках, которые странная архитектура здания делала необходимыми. И я стал смотреть на эти картины с чувством глубокого интереса, быть может, обусловленного моим начинавшимся бредом. Так я приказал Педро закрыть тяжелые ставни, ибо была уже ночь, зажечь свечи в высоком канделябре, стоявшем у кровати близ подушек, и совершенно отдернуть черные бархатные занавеси с бахромой, окутывавшие самую постель. Я решил, что если уж мне не уснуть, так я, по крайней мере, буду поочередно смотреть на эти картины и читать маленький томик, который лежал на подушке и содержал в себе изъяснительное их описание. Долго-долго я читал и глядел на создание искусства с преклонением, с благоговением. Быстро убегали чудесные мгновения, и подкрался глубокий час полночи. Положение канделябра показалось мне неудобным, и, с трудом протянувши руку, я избежал нежелательной для меня необходимости будить моего слугу и сам переставил его таким образом, чтобы сноп лучей полнее падал на книгу. Но движение мое произвело эффект совершенно неожиданный. Лучи многочисленных свечей, ибо их действительно было много, устремились теперь в нишу, которая была до этого окутана глубокой тенью, падавшей от одного из столбов кровати. Я увидал таким образом при самом ярком освещении картину, которую раньше совершенно не замечал. Это был портрет молодой девушки, только что развившейся до полной женственности. Я стремительно взглянул на картину и закрыл глаза. Почему я так сделал? Это в первую минуту было непонятно мне самому. Но пока ресницы мои оставались закрытыми, я стал лихорадочно думать, почему я закрыл их. Это было инстинктивным движением, с целью выиграть время, удостовериться, что зрение не обмануло меня, успокоить и подчинить свою фантазию более трезвому и точному наблюдению. Через несколько мгновений я опять устремил на картину пристальный взгляд.

Теперь не было ни малейшего сомнения. Ни малейшего сомнения, что я вижу ясно и правильно, ибо первая яркая вспышка свечей, озарившая это полотно, по-видимому, рассеяла то дремотное оцепенение, которое завладело всеми моими чувствами и сразу вернуло меня к реальной жизни. Как я уже сказал, это был портрет молодой девушки. Только голова и плечи в стиле виньетки, говоря языком техническим. Многие штрихи напоминали манеру Селли в его излюбленных головках. Руки, грудь и даже концы лучезарных волос незаметно сливались с неопределенной глубокой тенью, составлявшей задний фон всей картины. Рама была овальная, роскошно позолоченная и филигранная в мавританском вкусе. Рассматривая картину как создание искусства, я находил, что ничего не могло быть прекраснее ее. Но не самым исполнением и не бессмертной красотой лица я был поражен так внезапно и так сильно. Конечно, я никак не мог думать, что фантазия моя, вызванная из состояния полудремоты, была слишком живо настроена, и что я принял портрет за голову живого человека. Я сразу увидел, что особенности рисунка, его виньеточный характер и качество рамы должны были с первого взгляда уничтожить подобную мысль, должны были предохранить меня даже от мгновенной иллюзии. Упорно размышляя об этом, я оставался так, может быть, целый час, полусидя, полулежа, устремив на портрет пристальный взгляд. Наконец, насытившись скрытой тайной художественного эффекта, я откинулся на постель. Я понял, что очарование картины заключалось в необычайной жизненности выражения, которое, сперва поразив меня, потом смутило, покорило и ужаснуло. С чувством глубокого и почтительного страха я передвинул канделябр на его прежнее место. Устранив таким образом от взоров причину моего глубокого волнения, я с нетерпением отыскал томик, где обсуждались картины и описывалась история их возникновения. Открыв его на странице, где описывался овальный портрет, я прочел смутный и причудливый рассказ. Она была девушкой самой редкостной красоты и была столь же чарующа, сколь весела. И злополучен был тот час, когда она увидала и полюбила художника и сделалась его женой. Страстный, весь отдавшийся занятиям и строгий, он уже почти имел невесту в своем искусстве. Она же была девушкой самой редкостной красоты и была столь же чарующа, сколь весела. Вся смех, вся лучезарная улыбка, она была резва и шаловлива, как молодая лань. Она любила и лелеяла все, к чему не прикасалась. Ненавидела только искусство, которое соперничало с ней. Пугалась только палитры и кисти и других несносных орудий, отнимавших у нее ее возлюбленного. Ужасной вестью было для этой женщины услышать, что художник хочет написать портрет и своей юной новобрачной. Но она была смиренна и послушна, и безропотно сидела она целые недели в высокой и темной комнате, помещавшейся в башне, где свет, скользя, струился только сверху на полотно. Но он, художник, вложил весь свой гений в работу, которая росла и создавалась с часу на час, со дня на день. И он был страстный и причудливый, безумный человек, терявшийся душой в своих мечтаниях. И не хотел он видеть, что бледный свет, струившийся так мрачно и угрюмо в эту башню, снедал веселости здоровья новобрачной
и все видели, что она угасает, только не он. А она все улыбалась и улыбалась, и не проронила ни слова жалобы, ибо видела, что художник, слава которого была велика, находил пламенное и жгучее наслаждение в своей работе, и дни и ночи старался воссоздать на полотне лицо той, которая его так любила, которая изо дня в день все более томилась и бледнела. И правда, те, что видели портрет, говорили тихим голосом о сходстве, как о могущественном чуде и как о доказательстве не только творческой силы художника, но и его глубокой любви к той, которую он воссоздавал так чудесно. Но, наконец, когда работа стала близиться к концу, никто не находил более доступа в башню, потому что художник, с самозабвением безумия отдавшейся работе, почти не отрывал своих глаз от полотна, почти не глядел даже на лицо жены. И не хотел он видеть, что краски, которые он раскинул по полотну, были совлечены с лица той, что сидела близ него. И когда минули долгие недели, и лишь немногое осталось довершить, один штрих около рта, одну блестку на глаз, душа этой женщины вновь вспыхнула, как угасающий светильник, догоревший до конца. И вот положен штрих, и вот положена блестка. И на мгновение художник остановился, охваченный восторгом перед работой, которую он создал сам. Но тотчас же, еще не отрывая глаз, он задрожал и побледнел, и полный ужаса воскликнул: «Да ведь это сама жизнь!» Затем он быстро обернулся, чтобы взглянуть на возлюбленную. Она была жизнь.

0: Творческая группа «Самиздат» представляет.
1: Из всех проявлений человеческого творчества
2: самое удивительное и достойное внимания – это книги.
3: В книгах живут думы прошедших времен.
4: Внятно и отчетливо
5: раздаются голоса людей,
6: прах которых давно разлетелся как сон.
7: Все, что человечество совершило, передумало.
8: Все, чего оно достигло.
9: Все это сохранилось
10: на страницах книг.
11: Андрей Прил. «Фантомные мысли». Сборник рассказов. Читает Сергей Хусаинов.
12: Иновремяне. Возможно, все произошедшее было просто фокусом. Наш недолгий попутчик пропал неожиданно. Не так, как появился. Мы с Федей и Лютиком позже обошли все 12 вагонов поезда, оглядели едва ли не каждого пассажира. Конечно, оставались еще места, куда дети не допускались, к тому же состав делал остановки, и человек мог попросту выйти на одной из них. Или дело было в машине времени. Он подсел на кресло напротив папы в вагоне отдыха, когда наш поезд по непонятной причине остановился где-то в Североамурском тоннеле, тянувшемся на 15 километров и 343 метра в горах Бурятии. Тут так всегда для пассажирских поездов. Остановка ввиду особенностей технического обслуживания путей. Они разговорились, вернее, в основном говорил незнакомец. Папа отложил свежие новости, где была статья о консервации египетских пирамид. Светловолосый человек средних лет в круглых очках на большом курносом носу и несовременном синем свитере с белым оленем посередине, представившийся Мирославом, странным образом угадал, о чем писали в газете. Он поведал, как по всему миру под видом отправки на реставрацию вывозятся со своих мест древние каменные памятники. Как вы думаете, зачем отправлять в искусствоведческие лаборатории дольмены, каждая плита которых весит больше тонны? К чему такие сложности? Папа затруднялся с ответом. Он не возражал против осведомленности пассажира, но намекнул, что сенсации его мало интересуют. Федя и Лютик смотрели на экраны своих игралок, иногда попеременно издавая непонятные звуки. Очки Мирослава поблескивали, отражаясь в темном окне поезда. Там же было видно папу, и если наклониться еще ближе, то и вихрастую Федину голову и Лютика. 15 минут остановки пролетели быстро, но до того, как я вздрогнул от неожиданности и усмехнулся в усы папа, когда кресло напротив неожиданно опустело, Мирослав успел нам кое-что рассказать. Про иновремян. Про то, почему нарушается покой древних гробниц, замуровываются пещеры, некогда посещаемые зеваками-туристами. Зачем люди передвигают старые камни? Множество старинных сооружений из камня не претерпели больших изменений и в основном состоят из того же материала, из которого были созданы. Окисление породы и частичное ее разрушение, конечно, имеют место. Главное, чтобы объект не подвергался перестройке. Только такой и можно использовать для революционных перемещений во времени. Рука Мирослава похлопывала по оленю, словно он призывался в поддержку слов хозяина свитера. «Нет, я не из вагона ресторана», – продолжал рассказчик. «Упрощая, поясню, машина для перемещения во времени должна состоять из атомов, находящихся в одном и том же месте на протяжении того отрезка, что необходимо преодолеть. Иными словами, чем дальше хочешь заглянуть, тем древнее должны быть стены наблюдательной кабины. Что случится, если использовать аппарат, рукотворно собранный из различных частей? По прибытии, неважно в прошлое или будущее, атомы, из которых состоит аппарат, неминуемо окажутся в том времени, где уже существовали, но там они будут находиться в составе других молекул и веществ, возможно, даже на других материках.
11: Или в частице космической пыли, вставлял папа.
12: Мирослав кивал, продолжая. Такая машина времени растворится, как рафинад в стакане чая. Еще до прибытия в точку назначения все ее атомы разлетятся на свои законные места.
13: «А как насчет путешественника в варианте устойчивой во времени кабины?» – спрашивал с улыбкой папа. «Ведь тело человека крайне, нестабильно во времени. В него все время что-то попадает, что-то теряется».
12: Мой смех едва удержался внутри меня. «Все дело в двигателе машины времени. Он же одновременно является и горючим для перемещения, и создает особое изолирующее поле, предохраняя человека. Добавлю, что кабину нельзя покидать по причинам, приведенным ранее. Так что отверстие в плите Дольмина – весьма подходящее окно в иное время. Если, конечно, не угодить во временной участок, когда пространство внутри сооружения заполнено чем-то еще, кроме путешествующего. Изолирующее поле помогает не во всех случаях. Да, риск сплавления с инородными объектами велик».
13: «Вы сказали, кто-то перемещает камни и закрывает пещеры?»
12: «Да, это целая кампания по предотвращению бесконтрольных миграций во времени. Что-то у иновремян там в будущем не заладилось. Вот они, что называется, и поперли ближе к истоку, к девственной природе. Конечно, все, что говорю, должно остаться тайной».
11: Мирослав улыбнулся, глядя в мою сторону, и указал рукой на новости.
12: «Посмотрите завтрашнюю газету. Там напишут, как при укреплении ходов внутри одной из пирамид рабочие совершили ошибку, и часть сооружения обрушилась».
13: «Ого!» – воскликнул папа. «Так значит, и вы тоже?»
12: «Ну, выбираюсь иногда. Есть такие места, что прикрыть нельзя. Стратегическое, знаете ли, значение имеют. Иной раз прибудешь на место, а оно занято. Приходится быть быстрым и вертким, дабы избегнуть соприкосновения с объектами иного времени первые 2-3 секунды, пока не проявишься целиком. Часто сие удается с трудом, оттого ломан-переломан весь».
11: Это были последние слова человека в синем свитере и круглых очках. Свет в вагоне вдруг погас, и где-то впереди загалдели пассажиры. Недолгий попутчик исчез, будто его и не бывало. Поезд дернулся, а за темным окном поползли огни фонарей. На экране под потолком числа меняли значение от 50 до 75. Это было указание на скорость, с какой двигался наш поезд в тоннеле. Скоро мы выбрались из недр Северомуйского хребта, и за окном поплыли горы с заросшими лесом склонами. Мы с Федей и Лютиком обыскали поезд, но Мирослав обнаружен не был. Желание купить в Иркутске свежие новости как-то само собой забылось. Зато на следующий день в теленовостях сообщили, что обрушилась часть ходов в пирамиде Хеопса. Дома пришли новые дела и забавы. Месяцем позже, когда в школе задали написать сочинение о необычных людях, героем моего стал Мирослав, который знал новости будущего. Про иновремян пришлось умолчать, чтобы не разглашать тайну путешественника во времени. Мне не хотелось закрытия тоннеля, ведь по нему мы с Федей и Лютиком ездили к бабушке на побережье Тихого океана.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Стивен Кинг. Убийца. Внезапно он проснулся и осознал, что не помнит, кто он или что он делает здесь, на военном заводе. Он не помнил своего имени и того, что он здесь делал. Он не помнил ничего. Завод был большим, со сборочными конвейерами и клик-клакающим звуком состыковываемых вместе деталей. Он взял один из собранных пистолетов из коробки, в которую они автоматически упаковывались. Очевидно, он работал за станком, но сейчас тот был остановлен. Было похоже, что он взял пистолет рефлекторно, не задумываясь. Он медленно пошел в другую часть завода по узкому мостику. Там стоял еще один человек и упаковывал патроны. «Кто я такой?» — медленно произнес он, запинаясь. Мужчина продолжал работать. Он не поднял глаз, не подал знака, что услышал. «Кто я

0: такой? Кто я такой?» Закричал он, но хотя весь куполообразный завод наполнился его дикими воплями, ничего не изменилось. Люди продолжали работать, не поднимая глаз. Он с размаху ударил пистолетом по голове упаковщика патронов. Раздался хруст, и упаковщик упал лицом вперед, разбрасывая по полу патроны. Он поднял один из них. Случилось так, что калибр был верным. Он зарядил еще несколько патронов. Над ним раздался щелк-щелк шагов. «Кто я такой?» Закричал он вверх, не ожидая ответа. Но мужчина посмотрел вниз и побежал. Он резко направил пистолет наверх и дважды выстрелил. Мужчина остановился и упал на колени. Но перед падением он нажал на красную кнопку на стене. Завыла сирена, громко и отчетливо. «Убийца! Убийца! Убийца!» Закричали громкоговорители. Рабочие не подняли глаз. Они продолжали усиленно трудиться. Он побежал, пытаясь уйти от сирен, от громкоговорителей. Он увидел дверь и побежал по направлению к ней. Она открылась. Там стояло 4 человека в форме. Они выстрелили в него из странного энергетического оружия. Разряды пронеслись рядом с ним. Он выстрелил еще 3 раза, и один из людей в форме упал. Его энергетическое оружие загрохотало по полу. Он побежал по другому пути, но из другой двери их подходило еще больше. Он дико оглянулся вокруг. Они окружали его со всех сторон. Он должен выбраться отсюда. Он взбирался все выше и выше по направлению к верхнему ярусу, но наверху их было еще больше. Он попался в западню. Он стрелял, пока его пистолет не опустел. Они приближались спереди. Некоторые сверху, некоторые снизу. «Пожалуйста, не стреляйте! Вы что, не видите? Я всего лишь хочу узнать, кто я такой!» Они выстрелили, и энергетические лучи вонзились в него. Все вокруг почернело. Они наблюдали, как над ним захлопнулась заслонка, и затем грузовик уехал. Один из них в любом случае становится убийцей. Как сейчас, так и раньше, сказал охранник. «Я просто не понимаю этого», — сказал второй, почесывая голову. «Возьми, например, вот его. Вот что он сказал. Я просто хочу знать, кто я такой. Вот как было. Почти как человек. Я начинаю думать, что они делают этих роботов слишком хорошими». Они смотрели, как грузовик для починки роботов исчез за углом. Стивен Кинг. Убийца. Рассказ читал Олег Булдаков.
1: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: Позади остался рассеянный звездный шлейф Стожар. Мы приближаемся к центру скопления. Вокруг множество ярких звезд. Однако космической пустоты хватает. Одна звезда от другой отстоит, если не на десятки светолет, как у нас, то и не ближе светогода. Наш курс по-прежнему на Электру. На звездолете образована исследовательская группа. Космонавты Камагин и Громан включены в нее. Руководит Андре. Я первый помощник. Я спросил Лусина, как труп? Не рвется наружу? Лицо Лусина осветилось. Ответ был ясен без слов.
1: Готовь ангела в полет. Будет разведчиком.
0: На подходе к Электре звездолет перешел на субсветовые скорости. Из осторожности Ольга не приближалась ни к одному светилу, поджидая кормчего. Тот шел в сверхсветовой области, пока невидимый, но сами мы были ему уже видны. Мы пробирались к Электре по сложной кривой. Одни автоматы выискивали в пространстве чужеродные тела, другие нацеливались на планеты. Андре хвастался, что различает города и каналы на второй планете. Я видел лишь ночное свечение, разгоравшееся с наступлением сумерек. Мы назвали планету Сигмой. Вскоре стали поступать сигналы от кормчего. Ему передали о встрече с Менделеевым и о таинственном шаре. Встреча звездолетов произошла недалеко от Электры. Из кормчего вынесся планетолет. Алан, сдав корабль помощникам, отправился к нам. С ним был его вечный походный чемоданчик.
2: «Где предки?» — гремел он. «Дайте-ка расцеловать их!»
0: Он так стиснул Камагина и Громана, одновременно обоих, что они заохали. Ни тот, ни другой не доставали Алану до плеча.
2: «Вот вы какие!» —
0: грохотал Алан.
2: «Точь в точь, как на фотографии. Но ни капельки не переменились за 4 столетия. Можете сами полюбоваться. Здорово, правда?»
0: Он вытащил из чемоданчика книги, журналы и монографии 1-го столетия. Со страниц на гостей глядели они сами и их погибшие товарищи. Репортажи с космодрома, сообщения об утрате связи со звездолетом и изменении его курса. В последних журналах грустная правительственная сводка поисков извещала о неудаче попыток наладить связь с пропавшим звездолетом. Там же похоронными колонками выстраивались статьи друзей и ученых. Да, погиб великолепный корабль, и все они погибли, наши дорогие товарищи, отважные разведчики галактических бездн. Было что-то трогательное и странное, что родные и друзья космонавтов, горевавшие об их гибели, сами давно, 4 века назад, простились с жизнью. Даже памяти о них не сохранилось, кроме как на пожелтевших бумажных страницах. А те, кончину кого они оплакивали, стояли рядом с нами. Молодые, здоровые, красивые, далекие предки наши, живущие с нами предки, с которыми еще предстояло работать, спорить, сражаться плечом к плечу против общих врагов. Камагин со слезами обнял улыбающегося Алана. Громан тоже заплакал, разглядывая фотографии давно умерших товарищей и родных.
2: «Это подарок, да», — сказал потом Камагин. «Самый дорогой, самый неожиданный взгляд в неизвестное нам будущее, которое давно стало прошлым». «Именно ваше будущее», — захохотал Алан. «Самый свежий журналист через 20 лет после старта Менделеева. А ведь по вашему календарю с того часа прошло всего 3 года, так что события еще предстоят. Покажите теперь, братья-звездопроходцы, на какой космической галоше вас унесло с Земли на Плеяды».
0: Он отправился с космонавтами осматривать их звездолет, а я стал готовиться к высадке на Сигму. Дело это возложили на меня. Мы высадились на планету 8 мая 563 года. День этот отмечен в календаре моего сердца черной краской. В школе я знакомился с подлостями прошлых веков человечества. По космическому масштабу они были мелкие. Войны между крохотными государствами, людские свары. Здесь я увидел подлость такую космически огромную, что путались мысли. И здесь я потерял самого близкого мне человека. На Сигме имелись города. Именно имелись, их уже не было, когда мы высадились. Я забегаю вперед. Мне надо начать с того, как мы исследовали издали 4 спутника Электры. Первая ближняя планета нас не заинтересовала. Это был огненно-дымный шар, океаны лавы и тучи сернистого газа над ними. Никакие формы жизни не могли существовать в этом адском пекле. 2 крайние планеты тоже не привлекали, они были покрыты толщами вечного льда. Но вторая, Сигма, вспыхивавшая вечерами розоватым сиянием, была похожа на Землю, океаны, горы, леса и реки. Одно поразило нас. Приближаясь, мы сигнализировали радиоволнами и светом, но ответа не получили. «Побаиваются неожиданных пришельцев», — думали мы. Оба звездолета повисли над планетой, а к ней направился планетолет. Андре, я и Лусин с трубом. Из осторожности много людей решили в разведку не посылать. Сперва мы облетели Сигму, обнаружили 4 города и 10 поселений, но ни жителей, ни машин не увидели. Внизу лежали четко распланированные ящики глухих зданий, они складывались в улицы, улицы вливались в площади, и улицы и площади были пусты. Андре выбрал лужайку в леске недалеко от города и вылез первый. Когда я стал выбираться, меня обогнал труп. Ангел с шумом вырвался наружу. Как ни просторно в звездолете, но здесь ему было вольготней. Он стонал от восторга и кувыркался в воздухе, как мальчишка на ветке.
2: «Отправимся на поиски местных жителей», — сказал Андре.
0: Труп понесся вперед, стараясь обогнать Овьетки, но вскоре отстал. Лусин посадил к себе пристыженного ангела. Мы, не торопясь, продвигались к городу. После пещерных жилищ альдебаранцев и защитных рощ вега-жителей город нас не поразил. Здесь все же были здания, ящики без окон и дверей, с какими-то отверстиями у крыш, приземистые, угрюмые, непомерно длинные, иные простирались на километр и больше. Если бы не исполинские размеры помещений, я сказал бы, что они напоминают дома альтаирцев.
2: «Ручаюсь, что жители здесь крылаты», — сказал Андре. «Что-нибудь вроде нашего труба».
0: Но они были скорее похожи на кузнечиков, чем на ангелов. Мы вскоре увидели группу таких кузнечиков, ростом с наших десятилетних детей, зеленых, чешуйчатых, прозрачно-крылых, шестиногих, с прямо поставленной узкой почти человеческой головой, мертвых. Они лежали у стены, окровавленные, расплющенные, ни у одного не билось сердце, ни один не дышал. Мы молча стояли перед ними, лишь труп со свистом рассекал воздух крылами.
2: «Нет мира под звездами», — хмуро сказал Андре, он поманил труба. «А ну, приятель, просунь голову в дырку и доложи, что видишь?»
0: Труп пролез в одно из верхних отверстий и пропадал минуты две. Потом он камнем рухнул вниз.
2: «Смерть!» — хрипел он в волнении. «Все убиты!»
0: Я подозвал труба. Он с готовностью подставил спину. Этот крылатый парень был силен, как бык, и легко доставил меня к отверстию. Я просунул вниз ноги и сел, ухватившись руками за край отверстия. «Внутрь и побыстрее, труп!» — сказал я. Он мигом проник в другое отверстие и подлетел ко мне изнутри. Я шире его в плечах и не мог пролезть так легко. Труп дернул меня за ноги и подхватил на лету. Я засветил карманный прожектор. В гигантском каменном сарае были навалены штабелями мертвые кузнечики с человеческими головами. Везде лежали мертвецы, одни мертвецы. Никто не приподнял головы, никто не шевельнул крыльями.
2: «Мор или побоище?» —
0: спросил Андре, когда мы с трубом вернулись. «Вероятнее, что побоище. Жители города прятались под защитой стен. Смерть настигла их в укрытии». И произошло это недавно, может, несколько дней или часов назад. Трупы расплющены, очевидно, удар из гравитационных орудий. Впереди тянулась стена здания, перегородившего улицу. Мы свернули налево. Лусин вдруг побежал, крича.
2: «Человек! Мы! Такой же!»
0: Мы поспешили за ним. Нас опередил с клёкотом труб. На крохотной площади, образованной торцами трех зданий сараев, стояла скульптурная группа из трех фигур. Высокий человек обнимал двух человекоголовых кузнечиков. Все трое смеялись, поднимая лица вверх, они чему-то одинаково радовались. Желтый нарядный камень, не похожий на холодный мрамор наших статуй, дополнял впечатление радости.
2: «Галакт», —
0: сказал Андре, показывая на изогнувшиеся в разные стороны пальцы центральной фигуры.
2: «Встреча друзей», — сказал Лусин. «Сошел с неба, ждет других».
0: Я не мог оторваться от Галакта. Скульпторы Земли не умеют с такой живостью передавать лица. В изображениях всегда остается что-то безжизненное, показывающее, что перед тобой камень, а не тело. Здесь было живое лицо, до того живое, что хотелось улыбнуться в ответ на его улыбку. И снова меня поразили огромные глаза Галакта. Почти четырехугольные, они захватывали добрую треть лица. И у них было свое выражение, сквозь веселье проступала тревога. Художник мастерски передал ее. Кузнечики с умными человеческими лицами только радовались, обнимая Галакта. Он и радовался, и тревожился. Был счастлив и насторожен. Он, казалось, не одних веселых известий ожидал, вглядываясь в небо. Я мысленно вызвал Веру. Во вспыхнувшем видеостолбе я увидел командирский зал, в креслах сидели Вера, Ольга и Леонид.
3: «Не беспокойся», — сказала Вера. «Мы следим за вами».
0: «Значит, вы видели ужасы этого города мертвецов и понимаете, что это значит?»
3: «Да, Элли. Вы защищены мощными полями. Пользуйтесь ими».
0: Вокруг нас летал труп, то взмывая, то падая вниз. Внезапно он унесся в сторону, и вскоре раздался его призывный клекот. Он кричал так страшно, что мы со всех ног кинулись к нему. Я вспомнил, что он не обучен пользоваться защитными полями, и оградил его своим. Труба отбросила от глыбы, на которую он с яростью кидался. Я поспешно снял поле. Труп так и не понял, что произошло. Он потом рассказывал, что невероятная сила схватила его за волосы и метнула прочь.
2: «Враг!»
0: — надрывался труп, снова бросаясь на глыбу.
2: «Подлый!»
0: Но это было не живое существо, как показалось трубу, а снова камень. На отполированном пьедестале возвышалось нечто странное, не то раздувшаяся черепаха, не то рыцарский шлем из земных музеев. А из середины каменной опухоли вздымалась гибкая, змеиным телом, трубка, и на конце ее был нарост, вроде ананаса. Он сверкал, этот нарост, от него отбрасывались лучи, но не как от лампочки сплошным сиянием.
3: а словно от тысячи колюче-ярких остриев, как если бы он был инкрустирован драгоценными камнями, и каждая грань блистала особо. В облике удивительного сооружения ощущалось что-то зловещее, и я понимал труба, набросившегося на него с таким неистовством. «Не разрушитель ли это?» — сказал Андре без обычной уверенности. «Скорее боевая машина разрушителя», — высказался я, «а огурец на шее, глаза или перископ? Конструкция живая или механическая, которую так и хочется назвать головоглазом?»
1: «Третья!» — крикнул Лусин, бросаясь в проход между зданиями. «Головоглаз первоклассный! И галак тоже!»
3: Третья скульптурная группа в самом деле была великолепна. Слово «великолепно» относится к мастерству, а не к содержанию. На краю постамента громоздилась такая же каменная туша со сверкающим наростом, а в центре, из другого края, располагались два галакта и 8 жителей Сигмы. Притихшие мы замерли перед скульптурой. Вторично после уничтоженной картины альтаирцев мы видели ужасную сцену неволи. На шее галактов висели цепи, такие же цепи были и у жителей Сигмы. Это была процессия невольников. И первыми невольниками шли галакты, а сверкавший перископом головоглаз был, очевидно, надсмотрщиком. «И все-таки кое-чему я во всем этом безобразии радуюсь», — сказал я. «И знаешь чему, Андре? Теперь мы можем спокойно закрыть одно твое открытие. Я имею в виду твою грозную теорию невидимок».
1: «Не могу передать, как я сам рад», — воскликнул Андре. «Вид у этой бронированной опухоли отвратительный, но все же это тело, а не привидение».
3: «И я думаю...» — начал я, но не закончил.
1: «На помощь!» —
3: отчаянно крикнул Андре. Ошеломляющий острый свет ударил нас по глазам, и необоримая тяжесть швырнула на стену здания. Мне показалось, что я попал под пресс и раздавлен. Это продолжалось, очевидно, сотые доли секунды, стремительный, тотчас же отраженный удар. Теперь я понимаю, что если бы друзья на звездолетах не следили за нами, мы были бы уничтожены первым же гравитационным выстрелом головоглаза. Наши индивидуальные поля, как потом выяснилось, слишком слабы, чтобы противостоять мощи, создаваемых ими в коротких ударах перегрузок тяжести. И когда разрушитель послал свой убийственный импульс, защитные наши поля были смяты, лишь ослабив навалившийся на нас тысячетонный груз. Зато на помощь пришли автоматы звездолетов, их встречный импульс нейтрализовал удар. Несмотря на потрясение, я удержался на ногах. В секунды больших напряжений мысль и чувство убыстряются в сотни раз. Я слышал, видел, воспринимал десятки важных образов, давал на них ответы, отвергал, принимал, все сразу. Во мне кричал яростный голос Леонида. «Кинжальное поле, Эли, кинжальное поле!» Я видел перекошенное лицо самого Леонида. Он, отдаленный от нас тысячами километров, сражался вместе с нами. И тут же я увидел посиневших, задыхавшихся Андре и Лусина. Главная волна перегрузок обрушилась на них, и почти расплющенные они боролись с самими собой, чтобы не потерять сознание. И еще я увидел головоглаза. Огромную землистую опухоль с длинной шеей и сверкающим на шее страшным глазом. Он выполз из-за стены и приближался, готовя новый, в десятки раз усиленный удар, который, возможно, уже не смогли бы отразить далекие автоматы звездолетов. Все это запечатлелось в моей памяти единой картиной. Оно, вероятно, и было единой картиной, ибо совершилось в десятой доле секунды. Появление разрушителя, стремительная атака труба, мой бешеный выпад. Я не знаю сейчас, что тогда поразило меня больше. Вид погибающих Андре и Лусина, свирепый облик наступающего разрушителя или глыбой, упавшей с высоты труб. Отважный ангел с ревом низринулся на врага, выбросив свои грозные когти. Он нацелился на его глаз, и нападение, видимо, было так неожиданно для головоглаза, что трубу удалось полоснуть его когтями. Головоглаз мотнул шеей, выбросил свое поле вверх. Труб отлетел в сторону. Крылья его были сломаны. Смятые перья облаком рассеивались в воздухе. И в это мгновение я поразил разрушителя насмерть. Я хорошо помню свое собственное состояние в тот миг. Я зарычал от непереносимого бешенства. Все мои помыслы были сконцентрированы в точечном фокусе одной мысли – пронзить, пронзить. И до нестерпимости, сжав свое охранное поле в узкий, как луч, пучок, я ударил им врага, как шпагой. Головоглаз не упал, обливаясь кровью, но лопнул, как мыльный пузырь, по которому хлопнули палкой. Взрыв, взвившийся столб огня и дыма, падающие куски и капли – вот и все. Существо, напавшее на нас, было превращено в осколки, не повержено, а разбрызгано. Я тогда не знал, что это единственная форма смерти головоглазов. Я кинулся к Андре и Лусину. Андре бледный, пошатывался, глаза его были закрыты. Лусин пришел в себя быстрее. «Труп, кажется, погиб!» — крикнул я. «Посмотри труба, Лусин!» Лусин, держась за стены, направился нетвердым шагом к трубу. Поверженный ангел лежал у стены. Лусин пытался поднять его и не мог. Я возился с Андре. Тот открывал глаза, но еще не мог говорить. Я выкрикнул о виетке, но они не появились.
0: Я выругался и вызвал планетолет. Он тоже не отозвался. Вспыхнул видеостолб. Никогда не забуду страха на лице Веры. Она глядела на меня, словно я был уже мертв. «Элли!» – простонала она. «Вас окружают! Элли!» Ее сменил Леонид. Его резкое лицо пылало гневом.
4: «Ветки уничтожены!» – крикнул он. «Планетолет поврежден. К вам ползет не меньше полусотни этих тварей. Мы усилили ваши поля до предела. Идем на помощь. Держитесь, братья!»
0: «Сколько у нас времени?» – спросил я. «Минуты? Секунды?»
4: «Минуты три. Прячьтесь за экранирующие укрытия».
0: Оставив Андре у стены, я помчался к Лусину. Вместе мы перетащили трубы к Андре. Бедный ангел был так помят, что голова его бессильно завалилась. Но в нем еще бушевал задор битвы. Он хрипло закликотал, когда его проносили мимо места, где стоял головоглаз. Остатки перьев на сломанных крыльях злобно взъерошились. Положительно я испытывал нежность к этому молодцу. Я оглянулся. Ничего экранирующего от гравитационных полей вблизи не было. Я потряс Андре. «Нас окружают враги. Надо концентрировать поля». Андре вздрогнул и сел. В его глазах появилась мысль. Я оставил его и обратился к трубу. Я был теперь спокоен за Андре. Сознание опасности и необходимости присоединить свои усилия к общим усилиям – лучшее лекарство для таких, как он. С ангелом было хуже. Он хорошо сражался крыльями и когтями, умело наваливался телом, но плохо оперировал полем. Поле приводится в действие мыслью и ощущением. Труп никак не мог постигнуть, что одно желание обороняться есть уже оборона. Для него существует лишь мир, видимый и осязаемый. Того, что нельзя потрогать, того попросту нет. Вот его понимание мира. Храбрый, но наивный парень. «Появятся головоглазы, сам не шевелись, а кричи на них. Назад, назад, про себя кричи, понимаешь?» – убеждал я его. «А если не можешь про себя, ори вслух, это тоже подействует».
5: «Их надо рвать зубами, бить телом!»
0: – твердил он в волнении и пытался встать, помогая себе обломками крыльев. Но они не держали, и он охал и морщился от боли. И тут показались разрушители. Они выкатывались из-за стен, неуклюже шествовали по улице, предваряемые сумрачным сиянием своих глазоголов. Багровые пламена метались меж стен, становились все ярче, мы словно попали в центр гонимого ветром пожара, до того мощно и зловеще было выбрасываемое ими красноватое сияние. Чтобы не ослепнуть, мы опустили шлемы и включили на скафандрах светофильтры. Андре, окончательно придя в себя, раскрыл чемоданчик дешифратора и пустил его на все диапазоны. «Сумасшедший, зачем?» – прошептал я.
1: «Не помешает. Я уверен, что они переговариваются между собой, и сияние их голов связано с этим».
0: Я человек другого толка, чем Андре. Я весь был поглощен ощущением предстоящего боя. Уверенности, что мы отразим нападение, у меня не было, но что дешево мы не отдадим жизни, я знал твердо. Врагов собиралось все больше. Они выстраивались полукругом, неторопливо приближались. Я понимал их план. В основе его лежал нехитрый расчет. Сила их гравитационных полей обратно пропорциональна квадрату расстояния. Вдвое сокращая его, они усиливали свой удар в 4 раза. Судя по всему, они намеревались методично сжимать кольцо, сколько позволит сопротивление наших полей, а там, внезапно суммировав усилия, нанести короткий уничтожающий удар. Я понял, что если не расстроить их план, они превратят нас в раздавленное яйцо. Во мне пылала злоба против этих бестий, без причин и повода напавших на нас. Я должен был выплеснуть ее в хорошем выпаде. У нас было огромное личное преимущество перед ними – скорость нашего бега. Я надумал использовать это преимущество. «Концентрируйте на мне свои поля», — приказал я. «Сейчас я покажу этим светящимся черепахам, что им далеко до людей». «Элли», — сказал Лусин, — «берегись, концентрируем». И тогда я ринулся на ближайшего головоглаза. Он выполз немного дальше других и поплатился за неосторожность жизнью. Брызги его еще сыпались на землю, когда мое кинжальное поле прошило насквозь его соседа. Разрушители попятились. Головы их тревожно усилили и без того мощный свет. Теперь они пылали как прожектора. Даже сквозь густые светофильтры глазам стало больно. Тело мое сжало словно тисками. Я стал задыхаться от боли. Сжатие налетело мгновенно, тут же ослабло. Снова усилилось и спало. Головоглазы рубили меня гравитационными импульсами, а друзья отражали удары своими полями. Я зашатался, теряя сознание, и перед тем, как рухнул, успел разбрызгать еще одного врага. Андре и Лусин подбежали, и я упал им на руки. Они проворно оттащили меня под прикрытие стены. Лусин хохотал и топал ногами. Ангел свирепо рычал, обнажая клыки. Даже Андре смеялся. Нам, не говорю об ангеле, конечно, еще не приходилось драться насмерть с врагами. И первая удача хмелем бросилась в голову.
1: «На атомы!» – орал Лусин. «В брызги! Так их!»
0: Андре первый успокоился.
1: «Они повторяют натиск!» – сказал он.
0: Головоглазы снова шли на нас полукругом. На этот раз они изменили план нападения. Центр их надвигался осторожнее, чем крылья. они старались охватить нас с боков и отсюда поле на поле смять двумя встречными ударами. А если бы я опять вырвался вперед, они, отступив в центре, спокойно расправились бы с моими друзьями, лишенными защиты с флангов. Расчет их был на такого недальновидного противника, что я почувствовал к ним презрение. Я еще не знал тогда, что не следует считать врага глупее себя, если не хочешь, чтобы он тебя перехитрил. «Мы тоже повторим нападение, но уже по-иному», — сказал я. И когда они приблизились на достаточное расстояние, мы, собранные в кулак, трое людей впереди, прихрамывающий ангел сзади, ударили по их левому крылу. Все было рассчитано до мелочей, и удалось даже в мелочах. Нападая на одно крыло, мы удалялись от другого, и тем ослабляли его удар, а с центром во время короткой схватки можно было не считаться. Раз проученный, он не спешил попасть под кинжальные поля. Разя уже не одним, а четырьмя полями, мы обратили в бегство весь их левый край. Преследовать мы не могли, пришлось поворачиваться к центру и второму крылу. Коротким выпадом мы заставили и их попятиться. Поле боя было усыпано останками уничтоженных врагов. Мы опять укрылись под защиту стены и перевели дух. Эти дьявольские создания, однако, хорошо учились на неудачах. Они поняли, что, атакуя цепью, лишь подставляют себя под клинки наших силовых шпаг. Сейчас они шли компактными группами, голов на 20 каждая, туша к туше. То самое, чем мы разметали их во второй атаке, они обращали против нас, многократно усиленное, собранное в кулак поле. Никаким выпадом, как бы он ни был быстр, мы не смогли бы разметать столь многократно суммированный силовой поток. Теперь время, отведенное нам на жизнь, определялось лишь скоростью сближения. «Ты успеешь вызвать звездолет и записать прощание, Андре», — сказал я и отвернулся. Враги не торопились. Они знали, что мы у них в полях. Они наступали осмотрительно. Андре вызвал звездолет. Никогда еще порывистый Андре не говорил так ровно и ясно.
1: «Жанна! Олег!» — диктовал он. «Через 2 минуты меня не станет. Я люблю вас. Будьте счастливы!»
0: «Обнимемся, друзья», — сказал я. «И потом ударим в последний разок. Не стоит тянуть эту волынку». Мы обнялись. Труб припал к моему плечу и всхлипывал, как человек. Оказанная этому чудаку человеческая ласка почти примирила его с гибелью. Я подал сигнал, и мы бросились на центральную группу головоглазов. Как я и опасался, нам не удалось ее разметать. Мы даже не смогли собрать остриями поля. Так непреоборимы были охватившие нас силовые цепи. Лишь Лусин пронзил одного врага и тут же сам упал. Я не хотел ни кричать, ни звать на помощь, но отчаянный вопль непроизвольно исторгнулся из меня. Рядом закричал Андре. И не успели наши крики оборваться, как сверху что-то обрушилось, и все волшебно переменилось. Внезапно ослабли тиски, погасло нестерпимое жжение перископов, а головоглаз, на которого я перед тем нацелился, но не достал, взвился облаком брызг и пыли.
5: «Концентрируйтесь на мне!» — грянул дикий голос Леонида. «Вперед!»
0: Я пошатнулся, и меня поддержал Ромеро.
5: «Не правда ли неплохой удар, храбрый Элли?» — сказал он, усмехаясь. «Кажется, мне удалось разложить вашего противника на молекулы. Соберитесь с полем и поспешим за нашим боевым вождем!»
0: Леонид рвался вперед, и перед ним, словно сметаемые вихрем, разлетались и распадались враги. С двух боков его охраняли Алан и Андре, сзади торопились, поддерживая друг друга, Лусин и Ангел. Я сделал шаг и почувствовал, что у меня нет сил двигаться.
5: «Смелее, смелее!» – подбадривал Ромеро. «Вам, конечно, досталось побольше. Раньше всего они собирались покончить с вами. Но нельзя ж так распускаться. Говорю вам, соберитесь с полем!»
1: «Не отставай, Элли!» – весело орал Алан. «Покажи им, чего ты стоишь, Элли!»
0: Уговоры и крики, а также то, что я увидел низкорослых Громана и Камагина, бежавших на помощь передовой группе, придали мне бодрости. Я двигался все уверенней, и мы догнали Леонида. Я схватил его за руку и прошептал. «Подожди, их не надо истреблять, нужно хоть одного заполучить живьем!»
5: «Правильно!» — сказал Алан и захохотал. «Притащить такое чудище на землю! Раньше это называлось добыть языка!»
0: Он повернулся к Камагину и Громану.
5: «Так ли, предки?»
0: Те подтвердили, что добывание языков и скальпов – важная операция в любой цивилизованной войне. В их времена войн уже не было, но предания о них сохранялись. Кроме того, они читали о войнах в книгах. Писатели древности с охотой изображали ужасы – кражи, убийства, погоню за прибылью и славой, измены жен и мужей, коварные продвижения по так называемой службе и прочие дикие действия, требовавшие хитрости и крови. Так как мы в этом далеком созвездии столкнулись с жестоким народом, то и нам следовало знать кое-что из обычаев тех воинственных времен. Андре поднял кусок тела одного из разлетевшихся головоглазов.
1: «Посмотрите-ка, они не существа, а машины!»
0: На его ладони лежал смоченный темной жидкостью набор элементов электрической схемы полупроводников, сопротивлений, емкостей соединительных каналов. Это было, несомненно, искусственное приспособление.
1: «Нет!»
0: – сказал Лусин, поднимая с камня другую часть тела.
1: «Организм! Вот!»
0: Второй кусок был живой тканью.
3: В нем переплетались нервы и сухожилия. Виднелся обломок кости, приставшее к кости мясо. Андре вертел находку, обмазывая пальцы в неприятной клейкой жидкости.
1: «Да», — признался он, — «не механизмы».
3: Наши спасители ушли, прихватив труба, а мы втроем обшаривали арену недавней битвы. И снова я поразился, до чего велики силы, взрывавшие сраженных врагов. Термин «разбрызган» был не образным выражением, а точно описывал гибель головоглаза. «Мне кажется, странная форма уничтожения есть ключ к тайне их существования», сказал я после того, как, повозившись полчаса, мы раздобыли десяток кусочков. Андре разложил кусочки в ряд.
1: «Посмотрите, 6 живые ткани, 4 искусственные элементы. Вам это ничего не говорит?»
6: «Понимаю», — сказал Лусин. «Наполовину организм, наполовину механизм. Полуживой, полуискусственный. Нет?»
1: «Да», — сказал Андре, — «именно это».
3: «Вы забываете еще об одной возможности. Живой разрушитель сидит в машине», — возразил я. «При распаде ткани тело перемешивается с частями механизма. Вот и разгадка».
1: «Тогда полюбуйся вот этим кусочком».
3: Кусочек и вправду был поразительный. Живая ткань переплеталась с искусственной. Одно продолжало другое. Из кости вытягивался провод. На конденсаторе виднелись нервы и крохи мяса. Это было органическое соединение, а не механическое соседствование живого и мертвого.
1: «Две возможности», — сказал Андре. «Или живые существа открыли способ мастерски заменять свои несовершенные органы искусственными и стали наполовину механизмами. Или наоборот, кем-то созданные автоматы научились монтировать в себя органические ткани и поднялись до степени полуорганизмов. В том и в другом случае мы имеем дело с объектами высокой культуры».
3: Для меня сложная природа разрушителей объясняла самое важное – их жестокость. Существа, деградировавшие до механизмов, не могли не потерять доброты.
1: «Зовут», – сказал Лусин. «Поспешим».
3: Леонид мрачно прохаживался у одного из зданий. Он так взглянул на нас, словно мы тоже принадлежали к породе головоглазов. Было ясно, что заполучить разрушителя живьем не удалось.
7: «Распадаются, как мыльные пузыри. Остались в живых 3».
3: В углу между двух стен сидели головоглазы, сжатые нашими полями. Враги были обессилены, глаза светились тускло. Временами исторгаемые гравитационные импульсы утеряли прежнюю мощь. Андре запустил дешифратор. Ромеро поманил меня к себе.
5: «Знаете, почему мы ни одного не взяли живьем? Вам покажется невероятным».
7: «Они кончают с собой, когда положение безвыходно. Самовзрывающаяся конструкция. Таковы наши противники».
3: В это время Камагин, сконцентрировав в себе 3 поля, отрывал одного головоглаза от 2 других. Когда между ним и остальными образовался просвет, разрушитель ударил глазом по телу. Раздался взрыв, и головоглаз разлетелся кучкой мокрого праха. 2 оставшихся еще теснее прижались один к другому. Их головы сумрачно мерцали.
5: «Так все они», — сказал Леонид, топнув ногой. «Хоть руками хватай их за проклятую голову».
3: «Как у тебя?» — спросил я Андре. «У них, кажется, световая речь, а эта штука нехитрая».
1: «В том-то и дело, что нет».
3: Андре озадаченно пожал плечами.
1: «От них исходят слабые гравитационные импульсы, похожие на речевые, а свечение лишь сопутствует им. С такой формой речи я сталкиваюсь впервые. Ключ, ключ, один бы сигнал расшифровать».
3: «Сейчас дам тебе ключ. Я кое-что сделаю, следи за их реакцией». Я выдвинулся вперед, ударил не очень сильно, полем, и снова отошел. Операцию эту я повторял 3 раза. Потом стал осторожно раздвигать головоглазов. И опять, бросив это занятие, я перешел к ударам. Удары были не сильны, а плеухи, а не рапиры. 2 раза я наставлял на головоглазов растопыренные пальцы.
1: «Хватит!» — сказал Андре радостно. «Теперь, кажется, мы расшифруем их речь. Слушайте, это поразительно!»
3: Впоследствии выяснилось, что в деталях расшифровка была не точна, но суть передавала правильно.
1: «Тот же убийца 1-го. Опять тот же. Опять он раздвигает. Прикажите экранированным. Только они. На планете 2, все погибли. Я слабею. Не хватает гравитации. Отвечаю. Они каменнопалые, они другие. Экранированных. До вечера не удержусь. Ударю головой. Планета больше не нужна».
3: Очевидно, где-то неподалеку была их база. И они переговаривались с ней. Надо было ждать нового нападения.
7: «Помощь к ним придет не раньше ночи», — сказал Леонид. «Значит, надо справиться с ними к ночи».
1: «Гравитация у них слабеет», — сказал Андре. «Что таится в этой странной фразе? И почему не обнаружены импульсы их собеседника?»
3: «Собеседник далеко», — возразил я. «Дешифратор не принял его слабых импульсов».
1: «Планета», — выговорил Лусин. «Не нужна. Уничтожат?»
5: «Практически сейчас важна лишь угроза ударю головой», — сказал Камагин. «Несомненно, это извещение о готовящемся самоубийстве. Надо предотвратить его. Но как?»
7: «Лишить этих молодчиков возможности двигать головой», — загремел Алан. «Отрубить ее мечевым полем, и все».
3: «Нет», — возразил я. «Тогда они развалятся. Андре прав. Что-то важное связано с тем, что слабеет гравитация. Давайте сожмем их полями и перетащим в барокамеру сдавленными».
0: Лишенные возможности пошевелиться, они вскоре были растащены. И тут один все же ухитрился ударить себя головой. Тем тщательней мы оперировали с последним. Мы несли его к планетолету, на котором прибыла помощь, отдельно сжимая полями туловище и отдельно голову. Он явственно ослабевал. Импульсы его становились невнятней, голова перестала шевелиться и погасла.
1: «Умер, кажется», — сказал Андре, когда мы помещали головоглаза в барокамеру планетолета. «Дешифратор не улавливает излучений».
0: Мы усилили давление в камере, запустили бортовой гравитатор. Если головоглазу нравилась большая тяжесть, то он мог пользоваться ею и после смерти. Закрепив голову, чтобы она случайно не упала на тело, мы надежно устроили разрушителя в его временной усыпальнице.
1: «Поищем жителей планеты», — сказал Леонид. «Может, удастся кого живого найти».
0: Мы облетели город, направились к другим городам. Они оказались копиями друг друга. Везде были ужасные следы разгрома. Зеленые утром леса и луга сохли и поникали, опадая. Зелень на планете была полностью истреблена, как и насадившие ее умные кузнечики с почти человечьими головами. После часа поисков мы приняли какие-то слабые импульсы и полетели в их сторону. Пеллинг привел нас к подземному каналу или трубе, затерянной среди леса. Вход в нее был прикрыт травой и кустарниками. Дешифратор показывал, что в трубе трое живых. Я пытался пролезть в отверстие трубы, но оно было узко для меня, и полез Камагин. Вслед отправился такой же щуплый Громан. Вдвоем они вытащили умиравшего Шестикрылого. Тот не отвечал на вопросы, не шевелился, дыхание почти не улавливалось. Но мозг еще работал с бредовой быстротой.
1: «Их там сотни», — сказал Камагин, — «но все мертвы».
0: Уже шло к вечеру, когда мы убедились, что на планете нет больше живых существ.
7: «Заберем скульптурные группы», — предложил Леонид.
0: Автоматы сняли с постаментов три скульптуры, потом перенесли в планетолет и постаменты.
7: «Садиться», — скомандовал Леонид. «Возвращаемся на звездолет».
0: Я посмотрел на небо. Электро закатилось, наступили сумерки. Над городом загорались тысячи светильников. Они одни продолжали действовать. Было грустно созерцать эту великолепную иллюминацию в царстве смерти и хаоса.

0: Теперь я перехожу к трагедии Андре, и у меня путаются мысли. Даже сейчас, отдаленный от того страшного дня годами и событиями еще пострашней, я не понимаю до конца всего, что произошло. И прежде всего не понимаю себя. Как я мог оказаться таким легкомысленным? Почему все мы вели себя как несмышленыши? Уже и тогда мы знали, что боремся с коварным, технически очень развитым врагом. Мы знали и тогда, что во многом враг этот превосходит нас. Почему? Нет, почему, самодовольные глупцы, мы не подумали о простейших, элементарно неизбежных мерах защиты? Враг сам указал, чем собирается одолеть нас. Почему мы пренебрегли его угрозой? Я снова перечитываю гравиограмму переговоров головоглаза со своей базой и вижу, что из всех толкований загадочного слова «экранированное» выбрал самое далекое от истины. И Андре, бедный Андре, так прозорливо угадавший невидимость наших противников, он разве с облегчением не отказался от своего провидения? Я снова спрашиваю себя, почему глаза наши затмило слепотой в тот решающий миг, когда требовалась вся острота зрения? Или, узнав, как уродливы и неуклюжи первые противники, и как легко мы расправляемся с ними слабыми нашими полями, мы сразу преисполнились неумного презрения к ним, даже не попытавшись узнать, все ли они такие? Над Сигмой опускалась ночь. Посланная врагами подмога уже приближалась к планете. До жестокого удара оставались считанные минуты. А мы болтали, радуясь легко вырванной победе. «Здесь хорошие ночи», — сказал я Андре. «Даже эта автоматическая иллюминация не забивает блеска звезд». С минуту мы любовались небом. Воздух был удивительно прозрачен. Экранированные враги уже висели над нами, выбирая момент для прыжка. А мы безмятежно восхищались светилами Плеяд.
1: «Торопитесь!» — сердито крикнул Леонид. «Одних вас ждем!»
0: Я сделал шаг к планетолету и тут услышал крик Андре. Он хрипел, голос обрывался, его душили, он отчаянно бился. Я чувствовал пульсацию его поля. Никогда ни до, ни после того я не испытывал такого ощущения. Поле Андре взрывало меня, вздымалось во мне собственной моей дико убыстренной кровью. «Элли, помоги!» — кричал Андре. «Элли! Элли!» Я кинулся к нему и не увидел его. Над черной землей густо сверкали звезды, воздух был тих и прозрачен. Где-то рядом со мной хрипел и звал на помощь Андре. Я слышал его с безмерной отчетливостью, я знал, что ему затыкают рот, что он захлебывается собственным криком и, выворачивая шею на секунды, освобождая лицо, снова кричит, все снова кричит о помощи, и я не видел его. «Элли! Элли!» — слышал я вопль. «Элли! Элли!» «Невидимки!» — крикнул я в неистовстве и бросил свое поле на крик, не соображая уже, что оно так же опасно для Андре, как и для нападавших на него. И тут я в последний раз увидел Андре. Мой удар отбросил кого-то из невидимок. В воздух вдруг вырвались ноги Андре. Они бешено боролись, ударяли во что-то, брыкались, словно их пытались сдавить, а они не давались. И только ноги были видны, одни ноги. На том месте, где должны были быть туловище и голова, мирно светили звезды. С тех пор прошло много лет, но до сих пор передо мной во всех подробностях встает эта картина. Одни сражающиеся в воздухе ноги Андре. Я не успел собраться с полем, но нанес второй удар. Я знал, что товарищи спешат на помощь, и самое главное – не дать утащить Андре, пока они не подоспеют. Я нанес второй удар, чтобы полностью раскрыть Андре, но промахнулся. Какая-то сила подбросила меня в воздух. Я оглянулся и понял, что стал невидим. Я не нашел своего туловища и ног. Я видел сквозь тело камешки и траву на земле. Они отдалялись и быстро пропадали в черноте опускавшейся ночи. Какие-то гибкие путы вязали и скручивали мне руки, тащили вверх. Захваченный врасплох, я все же до предела напряг свое поле и задержал подъем. Теперь я колебался метрах в пяти над землей. Андре по-прежнему кричал. Но крик его прерывался чаще и становился глуше. Андре непреодолимо утаскивало наверх. Он снова стал полностью невидим. Внизу я увидел бежавших друзей. Они мчались на крик Андре. Сам я, напрягая поле, чтобы не дать одолеть себя, был охвачен молчаливым ожесточением борьбы. Леонид остановился подо мной и поднял вверх голову. «Где вы?» — кричал он в тревоге. «Я вас не вижу! Где вы?» Что-то отвратительно жесткое и холодное закрыло мне рот. Я вывернулся и крикнул вниз. «Концентрируйте на мне поля! Андре утаскивают на...» На этот раз рычаги сдавили мою голову и шею так основательно, что легким не хватило дыхания. Перед глазами заметались красные полосы. Вместе с тем я сразу почувствовал, как наливается мощью мое ослабевшее поле. Я уже почти терял сознание от удушья, но не пустил поле в ход немедленно. Я еще поупирался немного, а потом рванулся изо всех сил. Напавших на меня противников разметало как пушинки. Один сраженный выпал в видимость и рухнул рядом со мной на землю. Я вскочил на ноги и выкрикнул авиетку. Рядом со мной взвилась авиетка Ромеро. «Берегитесь, они невидимки!» – успел я крикнуть. Вырвавшись вверх, я остановился. Ромеро тоже замер в воздухе. Мне показалось, будто сбоку доносится крик и прерывистое дыхание. Я устремился на эти звуки, прощупывая силовыми линиями прозрачный воздух. Как слепой, протягивающий вперед руки в поисках предметов, я протягивал свое поле, стараясь уцепить сражающуюся в воздухе невидимую группу. Но ни я, ни Ромеро ничего не обнаружили.
1: «Надо как-то рационализировать наши поиски», — сказал Ромеро, подлетая ко мне. «Согласитесь, это метание вслепую...»
0: «Они утащат его», — твердил я, не слушая.
1: «Они уже утащили, Андре. Вопрос, куда они скрылись? Мы их ищем над полем боя, а они, может быть, давно уже покинули планету. Надо вызывать звездолеты».
0: На звездолетах уже знали о несчастье. Локаторы кораблей обрыскивали пространство вокруг планеты. Чувствительность их такова, что они засекают пуговицу на расстоянии в 100 тысяч километров. Андре и его похитители были больше пуговицы, а звездолеты держались к планете ближе 100 тысяч километров, но даже следов разрушителей не было. Мы еще не знали тогда, что все типы наших локаторов бессильны перед их экранирующими устройствами. Действенные средства борьбы против невидимок нам еще лишь предстояло изобрести. Сейчас каждому ясно, что мы опрометчиво ввязались в борьбу, хоть и грозно, как мы доказали впоследствии вооруженные, но совершенно не представляя себе, что потребуется для этой борьбы. Мы были подобны слепому гиганту, яростно бросившемуся на зрячих врагов. Тем, конечно, не поздоровится, если они попадут ему в руки, если они попадут. Несчастье, похищение Андре, уже разразилось над нами, но еще никто не отдавал себе отчета в размерах несчастья. Меньше всех понимал тщету наших поисков я. Меня трясло отчаяние. Я знал лишь то, что Андре перед гибелью звал на помощь одного меня, а я помощи не оказал. Я проклинал себя, впивался глазами в темноту, а веетка черной молнии проносилась над ночной сигмой. Не помню, сколько времени продолжались наши метания над планетой. Мы с Ромеро взмывали и рушились вниз, бросались в стороны. К нам присоединились Лусин и Алан. Четыре поля, перекрещиваясь, ощупывали каждую молекулу воздуха. На них накладывались гигантские локаторные поля звездолетов, широкие силовые конусы планетолета. Все было напрасно. Ко мне снова подлетел Ромеро.
1: «Со звездолета передали, чтобы мы прекратили поиски. Нам дают четверть часа на возвращение. Что-то еще случилось важное».
0: К этому времени я был обессилен и опустошен. Я опустился около планетолета и поплелся к входу. Меня встретил подавленный Леонид.
1: «Посмотри, кто боролся с тобой, Элли», — сказал он, показывая на ящик около планетолета.
0: В ящике лежали останки моего врага. Я тупо смотрел на него, не отдавая себе отчета в том, что вижу. Я так уверовал, что умирающие разрушители разлетаются в брызги и пыль, что уже не допускал для них другой кончины. Потом я сообразил, что если это и разрушитель, то мало похожий на тех, с какими мы боролись раньше.
1: «Знаете, кого напоминает мне этот уродец?» – прошептал изумленный Ромеро. «Человечков из арматуры и железного лома, которыми пугали зрителей в старину скульпторы-абстракционисты».
0: Я молча обернулся к Ромеро. Я понятия не имел, что когда-то жили такие скульпторы, никогда не видел их изделий. Существо, лежавшее в ящике, было собрано из одних костей или прутьев, центральный столб, две ноги, две руки, два кольца толщиной с нашу шею, на том месте, где у нас бедра, а взамен головы хитрое переплетение костяных трубок. Это был скелет, только сочленения скелета прочные и гибкие изгибались легче человеческих. Лишь в бредовом видении могли померещиться такие чудища. Лусин поднял сломанную при падении на землю кость ноги.
2: «Смотри, Элли, мясо и нервы тоже, только внутри. И кровеносные сосуды. У нас кости – опора, у них – оболочка. Очень толстая кость. Надежная конструкция тела. Природа поработала. Интересно, сколько миллиардов лет? За 100 миллионов не создать».
1: «Звездолеты опять торопят нас», – сказал Леонид. «Внесем ящик в планетолет и отправляемся».
0: Пока автоматы возились с ящиком, я отошел к месту, где был похищен Андре. Терзавшее меня отчаяние разрешилось диким приступом.

0: Я упал на землю и рыдал, и кусал ее в бессильной ярости, и бил ее кулаками. Я проклинал и этот отвратительный скелет, на создание которого природа затратила миллиарды лет, и эту мягкую, еще теплую, еще живую, хотя и опустошенную чужую землю, которая тоже существовала, наверное, не меньше миллиарда лет, и особенно себя, за свою нерадивость и нерасторопность. Но невидимка, уже погибший, лежал в ящике, а чужой земле, насчитывающей миллиард лет существования, осталось существовать меньше часа. Она была обречена, независимо от моих проклятий. А мне еще многое предстояло испытать, какое же горькое, как гибель Андре. Меня обнял Лусин. Он лег рядом и плакал, как я.
1: «Пойдем», — шептал он, тихонько плача. «Пойдем, Элли, больше нельзя. Последнее сообщение. Приближается крейсер-разрушитель».
0: Когда планетолет исчез в недрах пожирателя пространства, оба корабля быстро удалились от Сигмы. Лицо Веры опухло от слез. Она ни о чем не расспрашивала. Они видели на экране нашу борьбу с невидимками. Я спросил, почему нам запретили продолжать поиски. Вероятно, произошло что-то ужасное, раз решились на такой приказ. «Пространство полно гравитационных возмущений», — ответила Вера. «Дешифраторы перехватили депешу невидимок. К счастью, вам удалось правильно распутать их код, и мы ее прочли». Судя по сообщению, Андре на планете уже нет.
2: «Взяли одного камнепалого».
0: Было в перехваченной гравиграмме.
2: «Разрушитель номер 130 погиб. Уходим на базу. Пора кончать с планетой».
0: Все свободные от вахты были в обсервационном зале. Рядом со мной села Ольга. Она сдала командование Леониду. Была его вахта.
3: «Элли, дорогой», — сказала Ольга. «Такая страшная гибель».
2: «Исчезновение», — сказал я. «Андре не погиб, а похищен. Запомни это, Ольга».
0: Ольга не отозвалась. Я тоже не хотел говорить. Слова не могли ни помочь, ни утешить. Мы не знали самого главного. Где Андре? Может, он неподалеку, невидимый и недоступный. Я готов был бить себя кулаками по лицу, кричать от боли и ярости. Я стиснул зубы и молчал, задыхаясь. В этот момент появился шар разрушителей. Он воистину словно выпрыгнул из небытия, точь в точь, как описывали космонавты с Менделеева. Он возник сразу, неистово несущийся, огромный. Он шел на Сигму, притормаживая. Шар летел теперь над поверхностью Сигмы. Никто не заметил, как его облет превратился в гравитационный удар по планете. Все, что было на ней, города, леса, равнины, вдруг взметнулось вверх, словно вырванное гигантским плугом. На Сигме бурно вздымалась исполинская приливная волна, с той разницей, что это была волна не воды в океане, а твердых планетных масс, вал камней и грунта. Тяжелые облака пыли затянули взорванную планету, она вся представляла теперь лишь прах и дым. Никакое извержение вулкана, никакой атомный взрыв не причинил бы таких гигантских разрушений, как облет этого грозного шара вокруг планеты. Многие тысячелетия, может миллионы лет должны будут пройти, пока Сигма станет вновь удобной для жизни. Крейсер завернул за край Сигмы, теперь он вздымал поверхность ее обратной стороны.
4: «Леонид!» — кричала Вера. «Останови его силой!»
0: «Нет!» — воскликнул я. «Нет, Вера! На Сигме жизни больше нет, а на шаре Андре! Мы еще не все сделали, чтобы спасти его!»
2: «Да и поздно выручать Сигму», — отозвался Леонид. «Мы не ожидали, что он способен на такое. Не исключено, что он и с нами попытается проделать эту штуку. Разбойнику не поздоровится, если он нападет».
0: «Если придется принять с ним бой, помните, что на нем Андре». Корабль разрушителей, вынырнув с другой стороны, уже лег на обратный курс, когда заметил нас. Он завернул и пошел на сближение. Леонид и Аллан запустили аннигиляторы вещества. Реакционная масса, сгорая в топках аннигиляторов, вырывалась наружу пространством. Из осторожности ни Аллан, ни Леонид не вовлекали в аннигиляцию окружающие космические тела. В этом пока не было нужды. Вражеский крейсер, летя почти со световой скоростью, не приближался ни на километр. Навстречу ему мчались такие объемы космической пустоты, что продраться сквозь нее он не сумел. Со стороны казалось, будто наши корабли, обладая преимуществом в скорости, удирали от преследователя. Если разрушители сами не владели техникой аннигиляции вещества, то им трудно было догадаться, что в действительности мы и не думали никуда двигаться. Мум расшифровала гравиграмму крейсера.
2: «Вижу чужой корабль, сближение не удается, перехожу на сверхсветовую, чтобы вырваться в конус удара».
0: «Пусть переходит», — сказал Леонид. «Пока большой опасности нет». Я не разделял оптимизма Леонида. Уйдя в сверхсветовую область, крейсер стал не только невидим, но и неконтролируем. Не зная, насколько он обгоняет свет, мы не могли быть уверены в действенности аннигиляционной защиты. Он мог прорваться и сквозь заслоны непрерывно генерируемой пустоты. Леонид успокоил меня.
2: «Говорю тебе, мы его отбросим, хотя и не знаем, где он. А если он все же приблизится, мы успеем реально кинуться на утек, не принимая сражения».
3: Вскоре враги поняли, что им ничего не добиться, и, затормозив, снова появились в оптике. Теперь крейсер удалялся. Вскоре он полностью пропал, и вместе с ним пропала последняя надежда выручить Андре. Он мчался пленником на корабле космических разбойников куда-то в недра Плеяд, если, конечно, уже не погиб. Усталый я заснул в кресле. Во сне мне привиделся Андре, и я с криком проснулся. Оба звездолета шли в сверхсветовой области по курсу исчезнувшего шара разрушителей. Я узнал, что принято решение разыскивать таинственную эскадру врагов. В связи с исчезновением Андре вся его работа упала на меня. Мы с Лусином возились с останками обоих врагов и расшифровывали записанные излучения мозга Шестикрылого. В полдень последний житель многострадальной Сигмы скончался. Мы положили его останки в консервирующую среду, чтобы привести нетленным на землю. Я работал усердно, но временами деревенел, теряя мысли и понимание окружающего. В эти минуты Лусин тихонько дергал меня за руку или касался плеча. В перерыв мы посетили труба. Ангел всхлипывал и вытирал глаза обломками крыльев. «Похожи наши вчерашние противники на тех, что преследовали галактов, некогда высадившихся на вашей планете?» — спросил я.
5: «Я сразу понял, что это они. Сразу!»
3: Он весь встопорщился. С трудом передвигаясь, он, похоже, готов был хоть сейчас ринуться в новую битву. «Битвы еще будут», — утешил я его. «Сомневаюсь, чтоб человечество могло ужиться со злодеями. Твоя задача — пройти курс лечения. По прогнозу, крылья у тебя отрастут лучше прежних».
5: «Мы стоим?»
3: — спросил он.
5: «Где мы?»
3: «Идем курсом на Майю, в центре Плеяд». «Слепые», — проговорил Лусин сумрачно. «Не видим. Идем только. А они?» Я теперь почти не переставая думал об этом же. Еще Андре поразила загадка, когда Головоглаз беседовал со своим крейсером, несущимся в сверхсветовой области. Гравиграммы его мы расшифровали, но ответные импульсы крейсера не улавливали. Лишь когда крейсер вытормозился в досветовое пространство, гравитационные его депеши стали доходить до нас. И это было естественно, ибо он обгонял свои гравитационные волны, несущиеся со скоростью света. «Да», — сказал я со вздохом, — «они не слепые. Похоже, что у них есть какой-то свой способ общения в сверхсветовой области». Вечером мы с Лусином показали экипажу расшифрованные бредовые видения умершего жителя Сигмы. Картина составлялась из хаотически возникавших и пропадавших обрывков действий, фигур, городов, неба планеты. Все, что мог ухватить глаз, присутствовало в этих видениях и складывалось в обвинения против захватчиков. На стереоэкране пылало белесое небо Сигмы, широкая электро стояла в зените. И вот, затемняя великолепный день, над планетой повис зеленоватый шар. По невидимой гравитационной лестнице на планету посыпались флибустьеры космоса, унифицированные и механически безжалостные. Беззащитных существ настигали гравитационные удары, стягивали гравитационные цепи, тащили гравитационные крючья, гравитационный эскалатор всасывал их с планеты в нависший над нею шар. Тысячи слабеньких, милых созданий Сигмы обреченно взмахивали крылышками, лили слезы.

0: зрения и размещался у первого в центре тела, а у невидимки в верхнем кольце. Самым же странным органом в их живом механизме было сердце. Крохотный, но мощный гравитатор. У невидимки он находился во втором кольце, у захваченного живьем головоглаза в верхней части опухоли. Этот приборчик возбуждал короткодействующее мощное тяготение. Что-то в них требовало для жизнедеятельности мощных гравитационных толчков. Сердце головоглаза работало с лихорадочной скоростью, несколько тысяч тактов за секунду, но это было не все. Гравитационное сердце генерировало в пространство направленные волны, оно было боевым орудием. И наоборот, единственным способом поразить головоглаза мог быть удар в сердце. Нарост на шее одновременно и высвечивал, и высматривал, и поражал добычу. При удачном выпаде головоглаз мог пронзить острым пучком света, как кинжалом, и уж в любом случае легко ослеплял. «Выяснен также механизм самоубийства», — сказал я, заканчивая сообщение об исследовании тел противников. «Когда глаз ударяет по телу, сердце на время парализуется. Силы стяжения уже не противостоят господствующим в теле высоким давлением, и его разрывает в куски. В барокамере мы держим 8000 атмосфер, чтоб не дать этим силам разбрызгать мертвого головоглаза. Между прочим, отсюда следует, что головоглазов лучше поражать не силовыми полями, а потоками жестких лучей и корпуску. Теперь посмотрите запись излучения их мозга». Предусмотрительность Андре перед битвой пустившего дешифратора на все диапазоны принесла пользу. Мы увидели себя, прижатых к стене, бледных, но мужественно сражающихся. Я вновь бежал на центр вражеского отряда. С неба падали Леонид и Алан. Ромеро наносил удары. Не могу сказать, чтоб глаза разрушителей увидели в нас что-либо красивое. Им, пораженным ужасом и погибающим, мы представлялись скорее чудищами. Но запись мыслей разрушителя, захваченного живьем и умершего в тисках наших полей, дала кое-что новое. Когда-то верили, что перед умирающим проходит вся его жизнь. Исследование работы мозга умирающих показало, что мысли их смутны и лишены логики. Но этот перед кончиной вспоминал, если не всю жизнь, то немалый ее кусок. Перед нами вспыхнула дикая планета, словно бы вся созданная из свинца и золота. Металлические горы сменялись металлическими полями. В металлических садах росли кристаллы металлических трав и кустов. Под ветвями металлических деревьев раскидывались металлические сооружения. И везде были разрушители. Бездны и тьмы их, пылающих головоглазов, ползущих, роящихся и роющих, до тошноты одинаковых. Вера спросила меня, когда демонстрация видений была закончена. «Ты обратил внимание, что второй разрушитель не запечатлен в мозгу ни у сородичей, ни у жителей Сигмы?» «Это естественно, ибо в нормальных условиях он невидимка. Нам лишь в тяжелой борьбе удалось выбросить его из невидимости».
1: «А каков механизм невидимости? Вы не расшифровали?»
0: «Нет, Вера, не расшифровали».
1: «Мне кажется, воинами у них являются невидимки», — сказала Вера. «В геадах, где разыгрывались битвы с разрушителями, об их внешнем облике данных не сохранилось. Это не случайно. А эти чашкообразные, скорее всего, надсмотрщики над пленными. Сколько их напало на вас, и ни один не ушел живым. А невидимки сражались по-иному. Одна их жизнь отдана за одну нашу жизнь».
0: «Андре не погиб, а исчез», — сказал я сухо. «Не надо хоронить его раньше времени».
1: «Кое-что в загадочных поступках и свойствах врагов поддается физическому истолкованию», — заметила Ольга. «В частности, их невидимость объясняется довольно просто. Я хотела познакомить вас с некоторыми своими соображениями. Все дело в том, что наши противники глубже, чем мы, проникли в природу тяготения. Она началась с древнейших ученых – Ньютона, Эйнштейна, Ингора. Их формулы охватывали лишь стационарные гравитационные поля, то есть установившееся тяготение. Между тем, реальные процессы природы чаще всего неравновесны. Разрушители блестяще оперируют переменными полями. Умение владеть быстро меняющимися полями тяготения – большое преимущество наших противников перед нами. Если бы гравитационный удар по Сигме принял характер равновесного поля, одинаково притягивающего планету к крейсеру и крейсер к планете, то дело кончилось бы тем, что крейсер упал бы на планету, ибо у нее несравнимо большая масса. А в действительности он превратил поверхность планеты в океан пыли и обломков и спокойно умчался дальше. В ближнем бою корабли разрушителей всегда возьмут верх над нами, следовательно, ближний бой с ними недопустим. Вот первый вывод. Второй вывод дополняет первый. Разрушители тоже знают превращение пространства в вещество, но совсем не пользуются обратной реакцией – превращение вещества в пространство. Очевидно, они ее не открыли. Это по-своему понятно, ибо появление новых объемов пространства приводит к ослаблению полей тяготения, а разрушители стремятся к их усилению. «Образование пространства есть верная защита от них», – сказала Ольга, – «но у нас не так уж велики запасы способного к аннигиляции вещества. Многократных космических сражений мы не выдержим. Теперь о природе их невидимости». Разгадка, по-моему, и здесь, в их умении создавать особые поля большой интенсивности, условно назовем их

0: микрогравитационными. Я видела труп невидимки. Конструкция тела блестяще приспособлена к функции невидимого бойца. Сердце-гравитатор создает вокруг тела искривленное пространство. Луч света не пронзает его, но загибается вокруг, выходя затем точно на продолжение своего первоначального пути. Все, что находится внутри искривления, и сам невидимка, и его добыча, естественно, невидимы для глаза и недоступны для обычных локаторов. Я спросил ее, не кажется ли тебе, Ольга, что средства связи у врагов совершеннее наших? По-моему, они отлично общаются друг с другом на сверхсветовых скоростях. «Да, такая возможность имеется», — признала Ольга. «Но во всех этих обстоятельствах есть одно благоприятствующее нам. Так как гравитационные волны распространяются со скоростью света, то атаковать разрушители могут лишь в оптическом пространстве, чтобы не обогнать собственные свои удары. Иначе говоря, перед атакой мы их обязательно увидим». Я заговорил с Ромеро. Мне показалось, что картины на стереоэкране произвели на него впечатление. Он хмурился, гневно сжимал набалдашник трости. «Теперь вы видите, Павел, что мы не можем стоять в стороне. Преступления разрушителей вопиют об отмщении». Он высокомерно взглянул на меня. «Мое ухо не слышит воплей. Они слишком далеки от нашей Солнечной системы. И кто вопит? К прежним паукам и змеям вы добавляете кузнечиков. Неужели вы не соображаете, с каким могучим противником сознательно нас сталкиваете? Андре уже погиб, неизвестно для чего. Вам этого мало?» «Андре похищен», — сказал я. У меня сильно забилось сердце. Я боялся, что голос мой задрожит. «Я уверен, Андре жив». Ромеро желчно продолжал.
1: «Наши великие предки сражались ради того, чтобы создать нам, своим потомкам, справедливое обеспеченное бытие. Почему мы должны изменять их завету, оставляя заботу о людях, чтобы совать нос в чужие дела? Я понимаю, стоило бы потрудиться, если бы мы могли истребить все зло и несправедливость во Вселенной. Но это же невозможно. Мы не облетели и тысячной доли одной нашей маленькой галактики. Поручитесь ли вы, что в неисследованных звездных районах нет своего горя? Почему вы берете на себя роль всеобщего наставника и исправителя? Мы не боги в самом деле, чтобы страдать всеми страданиями мира, печалиться всеми его печалями».
0: Я слушал Ромеро и думал, как и он, о наших великих предках. «Да, правильно. Они боролись, нередко погибали, чтобы создать на Земле справедливый строй. Для нас, для тех, кто придет после, не для себя. Сколько их, безвестных людей, отдавших жизни своей за счастье потомков? Разве они оправдали бы нас, наслаждающихся счастьем, созданным для нас трудом и муками многих поколений, и свысока отворачивающихся от страданий подобных нам существ? Да, конечно, всю несправедливость во Вселенной мне не вычерпать. Я просто пока не знаю всей Вселенной. Но как пройти спокойно мимо подлостей? Я способен прекратить их, неужели же я не воспользуюсь своей силой? Что за рассуждение? Вопли истребляемых доносятся издалека, я не хочу к ним прислушиваться. Не есть ли оно само одна из форм подлости? Примирились бы с таким эгоизмом наши предки, обрекавшие себя на муки, чтобы нам было легко? Почему мы должны быть хуже их? Я хочу быть лучше, а не хуже предков. Они боролись и ради того, чтобы я был лучше них, а не хуже. Человечество всегда вели вперед великие, а не низменные идеи. Время подвигов не прошло, нет. Подвиги и ныне так же свойственны человеку, как и 500 лет назад. И еще одно. Разве можно измерять справедливость в километрах? Если над кем-то измываются рядом со мной, это возмутительно, я должен вмешаться. А если издевательство в 100 километрах от меня? В тысячи? В миллионе? В триллионе? Силовые поля ослабляются на отдалении. Таков закон физических явлений. Но подлость, отдаляясь, не становится меньше. Она не знает обратной пропорциональности к расстоянию. Близко или далеко угнетают беззащитных существ, мое сердце одинаково обливается кровью. Ромеро с вызовом ждал ответа. Я молчал. Спорить с ним было бессмысленно. Тогда он сказал.
1: «Кстати, о несчастном нашем друге Андре. Вы все повторяете, что он не погиб, а исчез. Думаю, никто не усомнится, что я с охотой отдал бы собственную жизнь ради его спасения. Но если уж с полной откровенностью, то лучше и для нас, и для всего человечества, и даже для опекаемых вами полуразумных звездных животных, если Андре погиб в борьбе с невидимкой».
0: «Вы отдаете себе отчет в своих словах, Павел?»
1: «Полностью отдаю. Андре слишком много знает о достижениях человечества. Зато он не знает, что такое пытки, физические и нравственные. Если враги владеют хотя бы техникой допроса, которую применяли в древних темницах, вы меня понимаете?»
0: И на это я не ответил. Я уже думал о судьбе, ожидавшей Андре, если он жив. Милый и гениальный, взбалмошный и добрый, он меньше любого из нас был способен вынести насилие и муку. «Элли, Элли!» — кричал он, исчезая. «Почему он? Почему не я? Если бы мне предложили поменяться с ним судьбой, с каким облегчением и радостью я бы согласился?» По звездолету разнесся сигнал боевой тревоги. Зазвучал властный голос Леонида.
1: «Все по местам! В оптике корабли противника! К бою!»
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: «К бою!» — гремело на корабле. «К бою!»
0: По боевому расписанию мое место около больших дешифраторов МУМ. Я кинулся в обсервационный зал. Отсюда с дешифраторами отличная связь. Рядом, кто отставая, кто обгоняя, бежали к своим предписанным местам другие. Шум продолжался еще минуты две. А потом глубокая тишина сковала звездолет, наполненная великим напряжением тишина. Мы были к бою готовы. К бою. Почти 500 лет человечество не знало истинного значения этого призыва. Он еще существовал в языке, как диковинный термин из словаря, как звук, как предание, как тема для ученого разговора о прошлом. За ним не стояло единственно важного – действий. Люди моего поколения, 15-го поколения мира на Земле, утратили воинственность. Мы рождались мирными и должны были умереть в вечном мире, так нам самим казалось. Сила уже не была аргументом на Земле. И мы искренне думали, что из нас вытравлен даже боевой инстинкт. Но вот жестокие обстоятельства навязали нам бой, и в каждом из нас мгновенно проснулся воин. Собранные и грозные, мы на своих заранее указанных местах молча ожидали нападения. Враг безрассудно ринулся на нас. Его надо сурово покарать. Так чувствовал каждый из нас. МУМ непрерывно суммировала наши ощущения и мысли, непрерывно докладывала их командиру корабля. Нас наполняли одинаковые чувства. Мы думали одинаковыми мыслями. Нас было почти 100. Женщины и мужчины. Старые и молодые, сдержанные и порывистые, серьезные и веселые. В тот миг, перед первым после 4,5 столетий мира человеческим сражением, мы внезапно стали одним огромным человеком, одной несгибаемой волей, одним мощным разумом. Исполинская тишина, полная страсти и напряжения, оковывала звездолет. Мы были полностью готовы к бою. И тут мы увидели крейсеры противника. Вытормозившись из сверхсветовой области в обычную, они выпрыгнули как бы из небытия в мир нормальных тел и масштабов. Что бы Ольга ни говорила об опасности близких гравитационных ударов, главная опасность таится в неожиданности появления врагов. В данном случае они просчитались. Если бы они скрытно подлетели достаточно близко, нам пришлось бы труднее. Но они обрисовались в десятки миллионов километров. Лишь убежденность в собственном могуществе, до сих пор не встречавшем достойного противодействия в их глухом уголке Вселенной, могла привести к такому промаху. Я насчитал 16 шаров, несущихся со всех направлений звездной сферы, потом прибавилось еще 2, отставших от общего строя. 18 крейсеров против 2, они могли надеяться на победу. И полностью уверенные в победе, они больше всего заботились, чтобы мы не сбежали. Они замкнули нас в сферу, в кольцо, как говорили наши предки, воевавшие лишь в 2 измерениях. И как принято у всех флибустьеров, злодействуют ли они в крохотном земном море или в безграничных просторах космоса, разрушители не собирались вступать в переговоры, чтобы выяснить наши намерения. Они обрисовались и немедленно атаковали. И навстречу им снова грянули аннигиляторы Танева, превращенные в защитные батареи. Если бы я мог рассматривать все эти сцены взглядом стороннего наблюдателя, они, вероятно, показались бы мне даже забавными. Стремительно нараставшие шары вдруг унесло. Генерируемое 2 звездолетами пространство образовало провал в космосе, исполинскую яму в его метрике, и шары барахтались где-то на границе неожиданно разверзшейся бездны, отлетая от нас все дальше. Они по-прежнему рвались к нам со всех осей, и на всех осях расстояние между ними и нами увеличивалось. Теперь даже самые тупые из них должны были сообразить, что мы не убегаем, а не подпускаем их к себе. Если бы мы убегали, то, удаляясь от одних, сближались бы с другими. Когда крейсеры отбросило так далеко, что они полностью перестали улавливаться в умножителе, Леонид и Аллан остановили аннигиляторы, чтобы не расходовать активное вещество. Через некоторое время шары опять появились в зоне видимости, а дешифратор уловил гравитационные волны передач между кораблями противника. Один из крейсеров являлся флагманом. Флагмана одолевали вопросами, он отдавал приказания. Разрушителей ошеломило наше умение генерировать пространство. Их флагман намеревался прорваться сквозь толщи разлетающейся пустоты на сверхсветовых скоростях, раз не удались обычные.
1: «Один разок уже прорывались на сверхсветовых, да не вышло», — сказал Леонид. «И сейчас добьются не большего».
0: Приблизившись на достаточную, по их мнению, дистанцию, шары один за другим ныряли в невидимость. Я не мог подавить чувство беспомощности, когда корабли разрушителей стали исчезать. Я снова и снова спрашивал себя все о том же, пытался разрешить всю ту же загадку. Вокруг нас на триллионы километров простиралась сияющая звездная пустота. В пустоте невидимые бешено неслись к нам 18 смертоносных шаров. Что если Леонид и Алан ошибутся, и скорость сближения превысит скорость рассекания пространства? Что если вражеские машины, пожирающие пустоту, возьмут верх над нашими, сеющими пустоту вокруг себя? Решение может дать лишь опыт, но опыт – палка о двух концах. Если он повернется против нас, ошибка будет непоправимой. И когда умножитель зафиксировал появление шаров на пределе видимости, словно гора свалилась с моей души, но я рано торжествовал. Разрушители оказались проницательнее, чем я о них думал. Они нашли единственно возможный способ борьбы – навязать нам многократные космические сражения, каких мы долго выдержать не могли. Они хорошо понимали, что генерирование пространства идет за счет ресурсов заранее подготовленного вещества, а не по велению высшей воли. Никакие же материальные ресурсы не безграничны. Правда, они не знали, как вскоре показали события, что мы умеем вовлекать в реакцию уничтожения вещества и внешние тела, в том числе и их корабли. Так продолжалось несколько раз. Мы отбрасывали их, генерируя пространство, они ныряли в невидимость и прорывались в сверхсветовой области. С каждым разом их прорывы становились опасней. Теперь они тормозили так близко, что только форсирование всей мощности аннигиляторов спасало нас от гравитационного залпа. Леонид обратился к экипажам обоих звездолетов с просьбой высказаться через МУМ.
1: «Имеются две возможности выйти из боя. Первая – прорваться сквозь их окружение и, оставив плеяды врагу, бежать к Солнцу. Гарантии, что мы прорвемся без боя на уничтожение, дать не могу. Вторая – перейти от обороны к нападению. Не сомневаюсь, что нам удастся аннигилировать несколько крейсеров врага. Я знаю, что на одном из них может оказаться наш исчезнувший товарищ. И все-таки мое мнение – атаковать».
0: Каждый из нас думал в эту грозную минуту об Андре. Мы не торопились принимать решение. На нас лежала ответственность перед человечеством. Мы обязаны были вернуться на Землю и рассказать о том, что открыли в далеких районах галактики. Но и ответственность за возможную гибель друга, попавшего в беду, мы снять с себя не хотели. Мы просто не могли ее снять. Мы понимали, какой сделаем вывод. Было только одно решение, но не торопились его высказывать. Мы не перебарывали себя. Нам надо было перемучиться. А затем МУМ объявила, что ни возражающих, ни воздерживающихся нет. Раз нам навязывают сражение, надо его принять. И снова, уже в последний раз, на всех направлениях небесной сферы вспыхнули 18 быстробегущих звезд. Сражение разыгралось в самом центре Плеяд, под лихорадочным блеском ярчайших светил. Небо пылало и переливалось, звезды исторгались в сиянии. А в неподвижности великолепных реальных светил мчались искусственные светила, стремительные, пронзительно зеленые. 18 факелов рушились на нас со всех сторон, они с каждой секунды нарастали. На крейсерах противника поняли, что мы готовы принять бой, и стали притормаживать. Они выстраивались по сфере, центром которой были наши звездолеты. Теперь они двигались компактно и с одинаковой скоростью. В зловещем сиянии кораблей вражеской эскадры тускнели и пропадали звезды. От одновременного залпа всех гравитационных орудий эскадры нас отделяли считанные минуты. Все решало теперь, кто сможет ударить раньше, мы или они. И когда 18 кораблей врага, еще не войдя в сферу своего прицельного удара, оказались в зоне нашего действия, Леонид и Алан разом пустили в ход аннигиляторы. Пока это были еще рейсовые, а не боевые аннигиляторы, они лишь уничтожали пространство, врагу могло показаться, что мы сами ринулись на сближение. Но они сразу увидели, что сближаются с нами не в одном, а во всех направлениях. 4 из 18 звездолетов противника, захваченные конусами исчезающего пространства, быстро оторвались от своих. Их всасывало к нам, они полностью потеряли управление. И то, что увидели мы, и что, несомненно, увидали оставшиеся в живых враги, было грандиозно. Теперь они познали размер человеческого могущества. В звездном небе ослепительно вспыхнули 4 багровых солнца и тут же погасли, образовав туманные облака. Облака крутились, рассеивались, становились невидимыми. Мировая пустота обогатилась 4 новыми провалами. Зловещие крейсеры стали километрами, просто километрами, ни газом, ни молекулами, ни атомами. Одной лишенной телесного содержания протяженностью, миллионами километров пустого ничто. Остальные крейсеры противника ринулись на утек и унеслись в сверхсветовую область. Я побежал к Ромеро. Я должен был жгучим упреком бросить ему в лицо свою радость. «Андре ничего не выдал, Павел. До последней минуты враги и не подозревали об аннигиляции». Ромеро долго смотрел на меня, не отвечая. Я вдруг заметил, что он осунулся и постарел.
1: «Поверьте, я радуюсь вместе с вами», — сказал он устало. «Хотя, если вдуматься,
0: Чему тут радоваться? Я ненавидел его. Он не верил, что Андре мог остаться в живых и не выдать секретов. Для него было одно объяснение. Андре мертв. Плеяды остались за нами. Это было печальное приобретение. День за днем, неделю за неделей мы облетали одну звездную систему за другой. На тех планетах, где имелись условия для жизни и где еще недавно жизнь цвела, жизни не было. День за днем, неделю за неделей в биноклях умножителя на стереоэкранах вспыхивали одни и те же картины. Густые облака пепла и праха, клубящиеся над планетами суши, перемешанные с океанами в одно топкое месиво. Мы попытались высадиться на одной из разрушенных планет. Это было в звездной системе Алционы, великолепной праздничной яркой звезды. В недалеком прошлом здесь, вероятно, всего хватало – света и тепла, воды и зелени, воздуха и простора, минералов и еды. В печально настоящем здесь была пыль, ничего кроме пыли. Над планетой клубились черные облака тончайшей взвеси. Мы рассматривали планету в приборы, угадывали по горам праха уничтоженные города. Причалив к поверхности, мы едва не утонули в пыли. Пыль текла, как вода. Однажды вечером в клубе звездолета Вера попросила нас высказаться, что делать дальше. «Теперь мы знаем, что в галактике свирепствуют странные полусущества-полумеханизмы, воинственный, технически высокоразвитый народ», — говорила она. «Мы выбрались на галактические просторы и обнаружили, что они захвачены пиратами, но еще не все ясно, где они обитают, для чего совершают свои нападения и где похожие на нас существа. Мы видели их в видениях ангелов, на картинах альтаирцев, в скульптурах жителей Сигмы, но не живыми. Может, этого народа наших потенциальных друзей больше не существует?» Не исключено, что мы оказались зрителями последней фазы космической войны разрушителей с мирными звездожителями, и в ней погибли все противники злодеев. Это еще предстоит выяснить. Вместе с тем, пора возвращаться на Землю. Нужно ознакомить людей с собранными фактами, чтобы решения были объективны. Вера предложила разделить флотилию. Один звездолет берет курс на Землю, другой продолжает поиски звездных гнездовий, раскрытых противников и неведомых друзей. За несколько месяцев мы удалились от Солнца на 500 светолет и проникли в Плеяды. Следующий объект разведки, по-видимому, скопление в Персее, до него 4000 светолет. Экспедиция туда займет не один год, однако она необходима. Пока мы не узнаем, куда исчезла флотилия разрушителей, никто на Земле не вправе пребывать в спокойствии. «Я возвращаюсь на Землю», — закончила Вера. «И вы понимаете, почему. Предстоят споры». «Я готова лететь дальше», — объявила Ольга. «Пожиратель пространства лучше приспособлен для дальних рейсов, чем кормчий. Мы перегрузим к себе часть активного вещества с кормчего. Экипаж скомплектуем из тех, кто вызовется в экспедицию». Она сказала это так просто, словно о путешествии с Земли на Сириус или Альфу Центавра. Другие не торопились с ответом. Я думал о Земле и Оре, и о звездах, рассыпанных вокруг Земли и Оры. Ничто особенно не тянуло меня на Землю, скорее уж манил Плутон, но и без Плутона я могу прожить. Правда, на далекой Веге, на сине-белой Веге, где я никогда не был и вряд ли буду, осталось то, что хоть немного влекло меня назад. Но что переменится, если я поверну вспять? Нас с Фиолой соединяет лишь желание соединиться, у нас нет дороги друг к другу. Любовь наша бессмысленна. Преждевременно, как по-ученому формулирует Лусин. «Я лечу в Персей», — сказал я. Ромеро и Лусин решили возвратиться на Землю. Труба Лусин брал с собой. А потом наступил день расставания. Расставание было невесело. Вера обняла меня, я поцеловал ее. Я не был уверен, что еще увижу ее. «Вера, все может быть в такой дальней дороге», — сказал я. «Запомни мое последнее желание. Ромеро нужно опровергнуть. Если люди не выйдут на помощь звездожителям, грош цена человечеству». Она с нежностью смотрела на меня сквозь слезы. «Люди помогут всему доброму и разумному, что нуждается в помощи. Нет, Элли, человечеству не грош цена». Последними, с кем я прощался, были Камагин и Громан. Отважные маленькие космонавты, наши предки, были взволнованы, как и мы.
1: «Три года назад, 520 земных лет, мы расстались с Землей», — сказал Камагин. «Сами мы с той поры переменились мало. Земля и люди неузнаваемы. От души желаю вам в межзвездных странствиях большей удачи, чем выпало на долю нам».
0: «А вам доброй встречи на Земле», — ответил я, — «и доброй новой жизни на ласковой зеленой старушке, на вечно молодой Земле». Мы с Ольгой сидели в обсервационном зале. Очертания кормчего быстро уменьшались на фоне звездного неба. «Вот мы и остались в одиночестве», — сказал я печально.
3: «Я не боюсь одиночества», — сказала Ольга. «Я могу лететь хоть на тот свет, только не знаю, где он находится, тот свет».
0: Она с улыбкой смотрела на меня. У меня было такое ощущение, словно я сделал что-то нехорошее. Я стал всматриваться в звезды.
3: «Элли?» — позвала она тихо. «Элли?»
1: «Да», — отозвался я, не отрываясь от неба. «Вспорим звездным плугом вселенную, Ольга. И кто знает,
0: Может, нам удастся что-нибудь разузнать об Андре?
3: По графику МУМ, при скорости в 4000 раз превышающей световую, путешествие до звездных скоплений в Персее должно было продлиться свыше года. Подобных скоростей еще не достигали, но Леонид и Осима не сомневались, что рекорд удастся.
1: «Один Алан наполовину уменьшал нам ход», — доказывал Леонид. «Его звездолет Тихоня».
3: Теперь Леонид дал волю страсти к быстроте. Если бы уничтожаемая пустота издавала звуки, по всей галактике разнесся бы треск разрываемого пространства. Но мы летели в великом молчании космоса. Впереди сероватой дымкой чуть проступало дивное скопление в Персее. Много-много месяцев должно было пройти, пока оно из тусклой дымки превратится в скопище светил. Все знают, что галактические просторы пусты. Одно знать, другое ощущать. При перелете с Земли на Ору я не чувствовал пустоты. Звезды удалялись и приближались, рисунок созвездий менялся, исполинской пустотой дохнуло лишь в полете на Плеяды. День уходил за днем, неделя за неделей мы тысячекратно обгоняли свет, за бортом все оставалось тем же. Но лишь удаляясь от Плеяд, я полностью понял, как бездонно пуста Вселенная. Уже через неделю великолепное скопление, 300 звезд, собранных в кучу, превратилось в такой же моточек сияющей шерсти, каким оно видно с Земли. Нет, мироздание не такое, каким оно представляется на школьной парте. Звезды, как и люди, коллективисты. Они теснятся друг к другу, а вне этих звездных коллективов безмерная пустейшая пустота. И если в пустоте попадается одинокая звезда, это событие. Мы иногда встречали такие шальные звезды, чаще темные карлики, ни одного гиганта и сверхгиганта. Звезда вылетала из мрака, мы проносились мимо. Ни на одном из таких светил не было и признаков жизни. Жизнь в галактике – дар более редкий, чем тепло и свет. Теперь я имел свое кресло в командирском зале, рядом с дежурным командиром. От дешифраторов информация поступала в МУМ, та отдавала команды автоматам, а я ставил механизмам дополнительные задания. Обычно я дежурил с Ольгой. Мы часами молчали, вглядываясь в звездное небо, мысленно переговариваясь с подчиненными нам машинами. Я все более узнавал другую Ольгу. Не ту, что порядком надоедала мне в школе, не ту, что вела ученые разговоры в веселой компании, спокойного, решительного, проницательного командира. Я учился у нее. Сейчас все это в прошлом, но я с радостью вспоминаю дни совместных дежурств. Каждый день я уходил в гравитационную лабораторию. Излучения мозга разрушителей, записанные Андре, просматривались все снова и снова. Я считал эту работу главным своим делом. Раньше Андре делал все сам, мы лишь помогали ему. Мы посмеивались над его скоропалительными теориями, снисходительно одобряли его прозрение, а про себя были спокойны. Рядом с нами огромный разум непрерывно порождал и выбрасывал наружу ослепительные идеи. Он жадно ухватывал каждую загадку, бился, пока не разрешал ее. Зачем нам тревожиться? Все, что возможно сделать, сделает он, и сделает лучше любого из нас, так чувствовал каждый. Теперь Андре не было. Исчез гениальный генератор новых идей. Его надо было заменять хотя бы частично. У меня и в помине не было вдохновляющей легкости Андре, но я неустанно, непрерывно размышлял, хотел заменить трудом его интуицию. Там, где он одолевал простор неизвестности двумя-тремя исполинскими прыжками, я пробирался ползком, петлял, возвращался обратно и снова полз вперед. Во всяком случае, я был настойчив. Я садился на диван, закрывал глаза, тысячи раз возвращался мысленно все к одной картине. Мы сжали полями слабеющего головоглаза, он отчаянно гравитировал своим «помогите, помогите». Его гравитационные призывы уходили с нормальной световой скоростью, с той же скоростью возвращались ответы. Можно вычислить по времени, разделявшему призыв и ответ, расстояние от Сигмы до крейсера, вышедшего ему на помощь. Но крейсер, летя в сверхсветовой области, раньше ночи добраться не мог, так он сообщал. Сколько дней или недель светового пути разделяло их? А разрушитель беседовал с крейсером так, словно тот стоял рядом. «Что же это такое?» – спрашивал я себя. «Что может двигаться в пространстве, не уничтожая его со сверхсветовой скоростью?» Я пытался разрешить эту загадку даже во сне. Как-то я запустил дешифратор на излучение своего мозга, и он записал, что и сонный я бьюсь мыслью все над тем же. И мало-помалу, еще смутное, стало вырисовываться решение. Оно было до того просто, что я поначалу в него не поверил. Но все пути вели в одну точку. Все логические нити завязывались в один узел. Я вышел, наконец, на верную дорогу. Я попросил к себе Ольгу. Она пришла в лабораторию, долго слушала, потом сказала: «Итак ты считаешь, что этот загадочный агент связи, мгновенно проносящийся сквозь пространство, само пространство?» «Да, само пространство. Вернее, колебание плотности пространства. Только изменения пространства могут распространяться в пространстве со сверхсветовыми скоростями. Вот моя мысль». Ольга продолжила дальше мою гипотезу. «Мы научились превращать вещество в пространство и получать из пространства опять вещество. Короче, мы оперируем крайними точками – создавать и уничтожать. а между ними спектр разнообразных состояний, возможно, не менее важных, чем крайние точки. Надо искать, Элли, надо искать». От восторга я расцеловал Ольгу в обе щеки. Это было лишнее, конечно. Она растерялась, как девчонка, пойманная на шалости, хотя виноват был я, а не она. «Не сердись», — сказал я с раскаянием. «Я от души, Ольга».
4: «Я не сержусь», — ответила она грустно. «Разве ты не заметил, что я не умею на тебя сердиться?»
3: В этот вечер я долго не засыпал. Я думал об Андре. Он похвалил бы меня за открытие волн пространства. Я редко удостаивался его похвал, когда мы были вместе, но сейчас он похвалил бы меня. Я в этом не сомневался. Андре стоял передо мной. Я слышал его голос. Я закрывал глаза, чтобы лучше видеть и слышать его. Он ходил по комнате, взмахивал вычурными локонами. Он был, как всегда, немного смешон и очень мил. Я говорил с ним и, стискивая зубы, плакал. Он был в беде, а я не мог помочь ему.
5: «Ты тяжелодум, Элли», — говорил он сердито. «Насмешливый ум сочетается в тебе с изрядной тупостью. Если бы я высказал то, к чему ты с таким трудом добрался, ты бы для начала поиздевался надо мной. Ты встречал насмешкой любую мою идею, разве не так?»
3: «Не так», — защищался я. «Будь справедлив, Андре, не так. Я многое принимал сразу».
5: «А невидимки?» — говорил он. «Невидимки, Элли, разве ты не расхохотался, когда услышал о них?»
3: «Да, невидимки», — отвечал я. «Это правда, я изумился и рассмеялся. И я жестоко наказан, что не поверил в твое прозрение и не позаботился сразу о защите. Мы все наказаны, Андре, все».
5: «Другие мои идеи ты высмеивал тоже», — заметил он. «Вспомни получше, Элли».
3: Я стал вспоминать его идеи и теории. Их было много. Час бежал за часом, бессонная ночь плелась, как старуха. Я больше не спорил с Андре. Я вникал в его мысли. Я был готов принять любую из них по одному тому, что ее высказывал он. Я подводил под них фундамент, подбирал убедительные доказательства, я запоздало оправдывался перед другом. Я вспоминал, как он блестяще обосновал удаление Гиат от всех звезд мира. Спыхальский, наверное, уже послал экспедицию проверить его гипотезу, и экспедиция доказала, что Гиады рушатся в искусственно созданный провал в космосе. Как могло быть иначе? Андре так запальчиво отстаивал эту идею, он не мог ошибиться. А потом я припомнил его гипотезу происхождения людей, так жестоко раскритикованную Ромеро. Она стала мне дорога также и тем, что Ромеро на нее ополчился. Я хотел обдумать ее в деталях, по-серьезному обосновать. Но доказательства не подбирались, вместо мыслей возникали картины. Я тешил себя придуманными историями, разыгрывал фантастические вариации на заданную Андре тему и упивался ими, как некогда на Земле индивидуальной музыкой. Мной овладела полудрема, полубред. Я возвратился в далекое прошлое Земли. Я вижу дикие леса, каких давно не существует. У подножия холма лежит на боку космический корабль. Из разорванного его чрева вываливаются лестницы, бочки, ящики, незнакомые механизмы. По небу мчатся растрепанные тучи, дико кричат обезьяны. Влажная жара тяжко повисла в воздухе придуманного мной уголка земли. На холм взбирается старик. Я точно такого же видел на стереоэкране в оранжевом зале. Второго я не знаю, я его придумал. Впрочем, он похож на того, убитого, с картины альтаирцев.
5: «Ну, попали», — говорит первый из молодых. «Надо же было так удариться. Ремонт займет 1002 местных лет. Лаборатории мы захватили, но заводы остались дома». «Нужны помощники», — говорит второй. «Нас 20. На все не хватит рук. А здешние существа, кажется, доросли лишь до того, чтобы прыгать с ветки на ветку. Они работают клыками, а не мозгами».
3: Старик успокаивает их. В общем, получилось неплохо. Удалось выбрать планету, похожую на их собственные. Здесь сносные температуры, умеренная гравитация. В атмосфере имеется кислород, много воды и зелени. Уже одно то, что можно ходить без защитных костюмов, чего-нибудь достоит. А заводы? Что ж, и заводы можно построить. Примитивные, конечно.
5: «Без помощников?» «Будут помощники. Посмотрите на этих хвостатых существ, орущих в листве. Когда-то и мы начинали развиваться с подобных им. Миллионов через 5 здешних лет, и они самостоятельно разовьются в подобных нам. Почему бы нам не подтолкнуть процесс эволюции?»
3: «Сколько на это потребуется лет, подумай», — говорит второй. «Мы не бессмертны. Половина из нас перемрет здесь». Он, конечно, не догадывается, что ему суждено погибнуть в другом месте.
5: «Будем торопиться. Я, наверное, не доживу до отлета, но вы покинете эту планету».
3: И вот они берутся за дело. Одни ищут руды, другие заделывают пробоины и налаживают механизмы, третьи отлавливают обезьян и экспериментируют с их генами. Сразу вывести подобных себе не удается. Обезьяны не тот народ, что в одно поколение вырастают в богов. Кое-что получается. Еще больше провалов. Удалось убрать хвост, выпрямить спину, укоротить руки. Вот он. Получеловек, полузверь. Нет, не подойдет. У него мала способность к самоусовершенствованию. Наконец появляется настоящий человек. Сразу все варианты. Черные и белые, курчавые и прямоволосые, пигмеи и гиганты. На этот раз, кажется, вышло. Нет, и на этот раз не выходит. Я слышу спор галактов. У них производственное совещание. обсуждают творение человека.
5: «Разве это человек?» – возмущается один. «Поглядите на чертеж! Что общего между замыслом и осуществлением? На бумаге человек, а за той загородкой зверь, и я протестую против такой работы».
3: «Ближе к делу!» – требует председательствующий. «Какие у вас конкретные возражения? Так мы проболтаем до рассвета».
5: «Тысячи возражений. Первое. Абсолютная неприспособленность к жизни. Он без шерсти, без когтей, без клыков, без рогов. Как ему добывать пищу? Как передвигаться? Как защищаться? Поглядите на его пальцы. Это ж сучки, а не пальцы. Разве они похожи на наши? А глаза? Какие-то щелки, а не глаза. Мне страшно смотреть на него. А вы твердите по образу и подобию».
6: «Все же он подобен нам», — говорит старик. «Подобен, но не тождествен. Вы забываете о главном. В человеке осуществлена поистине грандиозная возможность к усовершенствованию. Посмотрите таблицу способностей, рассчитанную машиной. Если у собаки принять способность к совершенствованию за единицу, то не найдется ни одного животного, у которого она поднялась бы выше 10. А у человека она равна 1 595 660 800, в миллиарды раз выше, чем у любого животного, в сотни раз выше, чем у нас с вами. Я считаю, что мы создали чудо разума».
3: «Пока это чудо глупости и неприспособленности», — зло кричит кто-то.
5: «Ваш разумный человек — дурак. Я пытался внушить этому голому дикарю понятие о некоторых матрицах тяготения. Он хлопал зенками и скулил. Тогда я подвел его к корыту со жратвой, и посмотрели бы вы, как он кинулся. Тут он не хлопал глазами. Пройдут миллионы лет, прежде чем ваше чудо природы сообразит, что у него есть какие-то способности. Предлагаю отклонить предъявленную нам модель и продолжать поиски».
3: «Голосую предложение. Человека не утверждать», — говорит председательствующий. «Другие предложения имеются?» «Вроде нет. Кто за? Против? Воздержался?» «Итак, человек отвергается всеми голосами при одном воздержавшемся. Какие будут пожелания к новой модели, которую предстоит запустить в работу?» Снова поднимается первый галакт. «Мне думается, не стоит гоняться за внешним подобием. Практически оно не выдерживается и превращается в уродство. Нам нужны не сверхъестественные способности, а реальная жизнеспособность, быстрая сметка и цепкая хватка. Предлагаю новую модель сотворить с максимальной приспособленностью к любым условиям жизни».
7: «Возражений нет? Принято», — говорит председательствующий.
5: «Секретарь, пишите, снабдить следующую модель шерстью, когтями, клыками, рогами, копытами, что там еще? Хвостом, чтобы цепляться за ветки. Как назовем модель? Там в углу, я слушаю вас».
8: «Свободно, буква «Д», — доносится голос. «Может так? Дурень, дурман, дьявол».
5: «Дьявол звучит неплохо», — решает председатель. «Итак, запускаем в производство дьявола на базе неудавшегося человека. Остается решить последнее. Что делать с сотворенными людьми?»
8: «Истребить!» — слышатся голоса. «В землю! К чему платить незащищенных уродцев?»
3: Против этого опять протестует старик. Он напоминает разбушевавшемуся собранию, как много благородных начал вконструировано в человеческий мозг. Пусть люди проходят свой нескорый путь усовершенствования. Им много дано, из них много получится.
5: «Не нами!» — шумят в зале. «Нам они ни к чему!»
7: «Резон тут есть», — говорит председательствующий. «Истреблять людей не стоит. Если добрая основа, заложенная в них, разовьется, человек устоит в жестокой борьбе за существование. А возьмут верх недоработки, что ж, жалеть о гибели этой модели не придется».
3: И вот людей изгоняют из аварийного лагеря небесных инженеров и ученых из рая, где обезьяну переконструировали в человека. Отныне он будет рождаться в муках, трудиться в поте лица своего, изнемогать под бременем забот и болезней. А взамен появляется усовершенствованная модель «умный, ловкий, работящий дьявол». Тут уж нет сомнений, модель удалась. Хвостатое и рогатое существо, мастер на все руки. И скачет, и пляшет, и прыгает с ветки на ветку, и ныряет в воду, и проползает в земные расщелины. Его можно видеть в лесу и в поле, у моря и у кратера вулкана. Он особенно любит эти местечки с их серным дымом и пламенем. Ему там тепло и ароматно. Старательный и услужливый, истинный черт своего бога. Он насмехается над неудачами изгнанных в самостоятельное существование людей. А те мстят ответной ненавистью. Не дай бог черту попасть в человечьи лапы. Мигом разорвут в клочья. И когда галакты, наконец, выправляют поломки корабля, они прихватывают с собой и дьяволов. У тех встает дыбом шерстка при мысли, что придется остаться один на один с неудавшейся людской породой.
6: «Прощай, неустроенная планета», — торжественно говорит старик. «Верю, что зароненное нами зерно даст плоды. Хоть я и дожил до возвращения, но до яркого твоего расцвета, человек, не доживу. Живи и совершенствуйся».
3: Он машет мне рукой, этот добрый старик. А я в ответ смеюсь, до того забавной придуманной мной картины. И тут меня охватил стыд. Я намеревался обосновать мысли Андре, доказать их правдивость, а вместо того иронизировал над ними. «Не может быть, чтобы здесь все было неправильным», — сказал я себе с раскаянием. Андре преувеличивал, но не заблуждался. Я вызвал мум. «Проанализируйте мысли о галактах, некогда переконструировавших обезьяну в человека. Проверьте все картины, возникшие в моем мозгу, и дайте им оценку. Только, пожалуйста, одним словом. Не люблю ваших с одной стороны, с другой стороны». Мум ответил одним словом.
6: «Чепуха».
3: «Ну, хорошо, пусть не одним словом», — сказал я. «Может, годится хоть для грубой гипотезы?» На этот раз мум ответила так.
6: «Годится для фантастической повести?»
3: Я вспомнил, что другая мум, на Оре, точно так же оценила эту идею Андре. С моей стороны не было никакого издевательства над его памятью. Успокоенный, я заснул. Весь тот год, что мы летели к двойному скоплению Персея, я был погружен в исследование свойств пространства. Я не буду описывать подробности опытов. Неудачи и успехи зафиксированы в памяти мум. Пусть обратится к ней, кто заинтересуется. Важно одно. Эксперименты установили, что колебания плотности пространства подчиняются волнообразным законам. Мы получали сферические волны, конические, цилиндрические, кинжальный луч, пронзающий простор. И лишь один из законов колебательных движений не оправдывался для волн плотности пространства. Они распространялись всегда со сверхсветовой скоростью. Световой барьер был для них низшей границей. Мы получали волны пространства в миллион раз более быстрые, чем свет. А можно было идти и выше. Сам свет являлся предельным случаем волн пространства. Этим объяснялось его загадочное постоянство в движущихся системах. А когда открытие было изучено, мы смонтировали цех новых машин – генераторы волн пространства, приемники и дешифраторы депеш, передаваемых этими волнами. Теперь мы могли принять любое возмущение от околосветовых, когда пространственная волна шла на низком уровне, готовая превратиться во вспышку света, и до высоких, со скоростями в миллиарды раз превышающими световую. Отныне разрушители не могли подкрасться к нам незамеченными. Они оставались невидимыми в оптике, но не в пространственных волнах. Борьба слепого со зрячим перестала грозить нам. И теперь я снова удивился, до чего высокая организация у этих чудовищных существ, что были названы разрушителями. Сердце у каждого было не только гравитационным орудием, но и совершенной станцией волн пространства. Ольга мечтала о создании диспетчерской службы звездоплавания. «Ныне звездолет отчалил и пропал, ибо он движется быстрее света. Вскоре диспетчер на Оре будет знать состояние любого звездолета, сколько бы тысяч светолет не разделяло их. Отдавать команды кораблям в другой край Вселенной, немедленно получать ответы, голова кружится. Так это грандиозно». А я вспоминал Андре, тосковавшего о Жанне и неувиденном им Олеге. Нет, сколько радостней была бы его жизнь, умей он сноситься с дорогими ему людьми. Нигде не чувствовать себя непреодолимо отрезанным от близких, быть здесь, в новом мире, и мгновенно переноситься туда, в мир старый. Разве не осуществляется в этом мечта о вездесущности? «Слушать землю», — сказал я. «Видеть землю. Везде быть землей».
9: Наш адрес в интернете. fantasyradio.ru
3: А затем произошло то, что уже не раз происходило в нашей галактической Одиссее, и что должно было стать привычной и скучной картиной, но вместо этого каждый раз представало неожиданным, грандиозно прекрасным явлением. Двойное скопление звезд Хи и Аш Персея, тусклая дымка, долгий год не менявшая ни формы, ни размеров, ни яркости, вдруг ожила и пошла в рост. Скопление менялось на глазах. Менялось ежедневно, потом ежечасно, росло, раскидывалось, звезды в нем укрупнялись, наливались сиянием. Наступил час, когда передняя полусфера была вся заполнена светилами Персея, лишь позади оставались посторонние звезды. А потом наступил и их черед исчезнуть. Скопление, расширяясь на вторую полусферу, расступалось перед нами. Дежуривший в этот знаменательный час Асима стал сбрасывать скорость. Мы вторглись в пределы одного из величайших звездных скоплений галактики. Оно явственно распадалось на два коллектива звезд. Небо по экватору сферы прорезала темная полоса, делившая эти группы. Светил и в темной полосе было, однако, больше, чем на любом участке земного неба. Направо разворачивалось скопление H, налево скопление Хи. Тысячи гигантских звезд. Небо пылало кострами. Я различал буквы в формулах в сиянии сверкающего неба Персея. Здесь никогда не бывает глухих земных ночей с тускло мерцающими льдинками наверху. Даже в затемненных залах предметы становились отчетливыми, когда на экранах вспыхивали звездные прожектора. Несколько дней никто на звездах не показывал, что мы замечены, ничего присутствия мы не открыли. А затем приемники волн пространства уловили слабые импульсы. Периодически налетавшие сгущения и разрежения пространства складывались в одну и ту же сызново повторяющуюся фразу. Мы предположили, что это вопрос «Кто вы такие?». Именно об этом в первую очередь должны спросить неизвестные корреспонденты. Дешифраторы, приняв за основу такое чтение, дали набросок кода. Стало ясно, что мы сумеем объясниться с незнакомцами, колеблющими пространство сигналами. Я уже хотел наладить связь, но Ольгу страшило, не провоцируют ли нас противники на откровенность. Может случиться, что мы передадим в руки врага тайны защиты от них. «Чепуха», — сказал я, и со мной согласился Леонид. «Разрушителям невыгодно показывать, что мы замечены, их орудия действуют на ближней дистанции, они постараются подпустить нас поближе. Кто бы ни искал с нами связи, это не враги. В качестве основы нашего кода мы, как и наши предшественники при встречах с разумными существами, взяли таблицу элементов. В последующие дни генераторы пространственных волн передавали ее по всем направлениям, откуда приходили сигналы. Я не сомневался, что когда мы закончим сообщение, начнут они. И сразу же после наших передач в пространстве понеслись новые волны плотности, но не речь к нам, а скорее переговоры между собой». Неизвестные существа запрашивали и отвечали, в чем-то убеждали друг друга, так, во всяком случае, мне представилось. «Звезда разговаривает со звездою, согласовывает отношения к нам», — думал я, разглядывая записи возмущений плотности. Мы углублялись в скопление, стократно обгоняя свет, а вокруг тревожно пульсировало пространство, споря, кто мы такие. «Мы поворачиваем влево», — сказала Ольга, когда мы вместе вышли на дежурство. «Будем исследовать скопление Хи. Оно вроде плотнее звездами, чем скопление H. Есть что новое, Элли?» «Пока нет. Таинственные переговоры продолжаются. Но мы записываем все возмущения пространства, и когда расшифруем язык передач, сможем прочитать, о чем шли беседы». В этот день звездожители снова непосредственно обратились к нам. Я понял это, взглянув на запись. Они перечисляли элементы таблицы Менделеева, повторяя то, что недавно генерировали мы, но уже на своем языке. Дешифраторы превратили первый набросок кода в ясную расшифровку. Теперь у нас был общий язык. А затем я продиктовал одобренную экипажем телеграмму. «Мы идем издалека. В созвездии Плеяд нас атаковало 18 космических кораблей. Видели ужасные разрушения на планетных системах, где имелась развитая жизнь». Ольга и я находились в лаборатории волн пространства, когда была принята новая депеша. Дешифраторы звездожителей работали не хуже наших. Корреспонденты, пытавшиеся наладить с нами связь, передали ответ – «Вас поняли. Немедленно поворачивайте обратно. Вам грозит гибель. Вырывайтесь на полной мощности». Потрясенный, я молча глядел на Ольгу. Она побледнела. «Как это понимать?» – начал я, но не кончил. По кораблю разнесся сигнал боевой тревоги. Леонид и Асима требовали Ольгу и меня в командирский зал. Когда объявляется боевая тревога, полная информация о положении, в спокойное время доставляемая лишь в командирский зал, передается каждому члену экипажа. И МУМ непрерывно суммирует и обобщает все мнения. В эти часы командиром становится коллектив, и номинальный командир корабля обладает властью лишь в той мере, в какой выполняет коллективную волю экипажа. Леонид был мрачен, но спокоен. Асима казался расстроенным. Мы с Ольгой заняли свои места, и Асима объявил.
10: «Мы шли на скорости в 110 единиц. Я приказал автоматам затормозить на 20%. Когда они выполнили программу, оказалось, что скорость не 89, как следовало бы, но 96. Вокруг нас само по себе исчезает пространство, примерно на 7 световых единиц».
3: «Сейчас нужно срочно решать, что делать дальше», — сказала Ольга. «Продолжать углубление в звездную гущу или вырываться назад, как советуют неведомые друзья?»
1: «Или враги», — возразил Леонид. «Я не уверен, что депеша от друзей. Я предлагаю продолжить рейс».
3: Мум передала, что экипаж поддерживает Леонида. Было обидно после долгого путешествия бежать неизвестно от чего. Даже новая депеша загадочных корреспондентов «У вас есть еще время спастись, вы катитесь к гибели» не поколебала нас. Я передал наш ответ.
10: «Продолжаю рейс. Объясните, в чем усматриваете опасность?»
3: «А пока они соберутся с мыслями, давайте сами дознаемся, что происходит», — сказала Ольга. «Придется варьировать скорость. Для начала добавим 30 единиц». Когда автоматы завершили заданную программу, мы шли на 120 единицах. Дополнительного исчезновения пространства не наблюдалось. Если раньше кто-то стремился убыстрить наш полет, то нынешняя скорость звездолета его удовлетворяла. «Снова сбросим эти 30 единиц, но по этапам», — скомандовала Ольга. На перевале через 100-кратную световую скорость появились признаки постороннего воздействия. По мере того, как мы тормозили, постороннее воздействие увеличивалось. Собственная скорость звездолета уменьшилась до 60 единиц, суммарная скорость равнялась 75, На 15 дополнительных единиц нас что-то пришпоривало. Некоторое время мы неслись с этой сложной скоростью, не сбрасывали собственный, нам не увеличивали дополнительный. «Разрушители сжимают мир», — вспомнил я сообщение, переданное Спыхальским на Землю. «Вот оно, их сжимание мира», — думал я. «Они вычерпывают собственное звездное пространство, чтобы подтянуть нас на дистанцию гравитационного удара. Они рискуют нарушением космического равновесия своего мирка, лишь бы расправиться с противником». «Полностью заглушить аннигиляторы хода», — скомандовала Ольга. Вскоре ни одного Альберта не расходовалось на движение. Но звездолет продолжал лететь со скоростью в 25 световых единиц. Кто-то энергично пожирал разделявшее нас пространство. Приемники уловили новое сообщение. На этот раз оно было расшифровано с трудом. Появились помехи. Одна волна плотности перебивалась другую. «Попали конус сжатия. Опасность стяжения до 32 световых. Есть еще время, окраина. Всей мощностью выброситесь. Беспощадные, к сожалению, бессильны. Возвращайтесь». «Совет их ясен», — задумчиво сказала Ольга. «Они рекомендуют выбираться, пока еще есть время и мощностей хватает». «И враг, притягивающий нас к себе, забивает их передачи, чтобы до нас не дошли советы друзей», — добавил я. «Лично я считаю, что надо делать обратное тому, чего добивается враг», — продолжала Ольга. «Я бы все-таки выбралась пока из скопления. Возвратиться мы всегда сумеем». Леонид с раздражением заговорил.
1: «Не понимаю, что тебя страшит. В депеше сказано, что предел стяжения пространства 32 световые единицы. Мы же развиваем 5000 единиц. Если понадобится, мы прорвемся сквозь их десятикратный заслон, как носорог сквозь парусину».
3: Леонид, когда с ним спорят, впадает в неистовство. Его черная кожа сереет, глаза становятся белыми, рот хищно раскрывается. И если имеется много возможностей, он выберет ту, что всего ближе к драке. В древности он был бы полководцем воинственного племени. В битве его охватывает вдохновение. Ольга повернулась ко мне. «Элли, а волны пространства?» Я понимал, что ее тревожит. «Если мы погибнем, то погибнет и наше открытие, так нужное человечеству. Сколько времени пройдет, пока до него доберутся другие? Человечество станет выше на голову, когда воспользуется тем, чем мы у себя уже свободно пользуемся. Имеем ли мы право безрассудно рисковать его благом? Но кто доказал, что риск наш безрассуден?» «Я тоже за продолжение экспедиции». «Пусть снова решает Мум», — сказала Ольга. Мум сосчитала, что лишь командир звездолета за возвращение назад. Все остальные члены экипажа требуют продолжения рейса. «Мне остается подчиниться», — хмуро сказала Ольга. Мы бурно устремились в центр звездного скопления Хи.

0: Я хорошо помню свое состояние во время вторжения в гущу гигантской звездной кучи. Я и понятия не имел тогда, что рискованная наша экспедиция едва не закончится трагически для звездолета. А сам я на долгие месяцы превращусь в инвалида. Но на душе у меня было невесело. Я сидел с краю, рядом Леонид, впереди Ольга и Осима. Скорость корабля нарастала, и все вокруг плавно менялось. Звезды сверкали, как маленькие луны, у особенно ярких светил можно было наблюдать корону. Плотность звездного населения в скоплении в сотни, если не в тысячи раз, превышает ту, к какой мы привыкли в районе Солнца. Но все это великолепие было грозно, таинственной опасностью веяло от величественной картины. Мои размышления прервала Ольга. «Траектория звездолета направлена на светило, видимое под углом 45 градусов». Она указала на звезду, сверкавшую впереди и сбоку. До нее было несколько светолет, но яркостью она превышала все остальные звезды. Это был типичный красный сверхгигант. А рядом виднелись другие звезды, послабее. Вместе они составляли компактную группку.
1: «Уважаемая Мум наврала», — откликнулся Леонид. «Я и не думал прокладывать курсы к той звезде. Она остается в стороне».
0: Я рассматривал звезду-умножитель. У нее имелось три планеты. Все три интенсивно блистали. Анализаторы определили, что планеты не каменные, а металлические. В пространстве разыгрывалась свистопляска возмущений плотности. Кто-то без устали генерировал волны, кто-то с энергией забивал их. Дешифраторы не смогли разобраться в путанице сообщений и помех. Одно лишь многократно повторенное слово «Нельзя! Нельзя!» удалось выудить из хаоса. «Неведомые друзья отчаянно пытаются донести до нас какое-то сообщение. Неведомые враги бешено противодействуют», — сказал я.
2: «Несомненно, сообщение их связано с той звездой», — откликнулась Ольга. «Она уже под углом в 35, а не 45 градусов. Нас сносит на нее, а кто-то предупреждает, что идти к ней нельзя.
0: Назовем ее угрожающей. Название ей соответствует». Леонид, убедившись, что Мум не ошибается, выправил курс. Теперь угрожающая убегала назад. Я задремал в кресле. Когда я проснулся, раздраженный Леонид припирался с Осимой. Оказалось, впереди раскрылась кучка звезд, белые и красные гиганты такой же неистовой светимости, что и угрожающая. Нас сносит к ним при полностью выключенных аннигиляторах. Пространство между нами интенсивно уничтожается. Мум установила, что мы попали в область высокой кривизны и движемся по геодезической линии в неизвестную точку. Кривизна пространства непостоянна. Похоже, таинственные наши враги свободно меняют ее, то увеличивая, то уменьшая.
1: «Надо повернуть и прорваться сквозь кривизну», — настаивал Леонид. «Когда мы разнесем в прах их криволинейную метрику, они прекратят попытки диктовать нам направление полета».
2: «Я более высокого мнения об их возможностях», — возразила Ольга. «Но у нас нет другого выхода, как круто отвернуть в сторону».
0: Пока Леонид с Осимой отдавали команды, Ольга продолжала разговор со мной.
2: «Боюсь, мы попали в затруднительное положение, Элли. Что разрушители глубже нас проникли в природу тяготения, я знала. Но что они меняют метрику мирового пространства, для меня неожиданность. Мы пока и мечтать не можем о чем-либо подобном».
0: «Ну, не мирового, а лишь своего межзвездного. В их красочном скоплении так много вещества и так мало пространства, что не стоит большого труда устроить любую кривизну в любом месте». Я и сам понимал, что объяснение мое легкомысленно. Искусственная кривизна была взорвана аннигиляторами звездолета. Разинувшая на нас пасть звездная кучка, я назвал ее недоброй, покатилась вправо. Анализаторы показывали, что пространство на новой трассе мало отличается от Эвклидова. Леонид ликовал. «Наш корабль недаром назван звездным плугом, он мощными бороздами вспарывает космос. Все конструкции и структуры пространства, называемые метрикой, трещат, когда он движется напролом». Ольга рассердилась на него.
2: «Я не уверена, что криволинейность нами уничтожена».
1: «Ты споришь против очевидности, Ольга».
2: «Нисколько. Возмущение метрики пространства производится, очевидно, сверхгигантскими механизмами. Предположи, что механизмы остановлены, когда мы изменили курс».
1: «Но почему? Ты способна объяснить, почему?»
2: «Во всяком случае, догадываюсь. Мы свернули как раз туда, куда нас завлекают. И теперь достаточно прямолинейной дорожки, чтобы попасть в западню».
0: Даже Леонида проняло. Замолчав, он мрачно уставился вперед. Впереди было пылающее крупными светилами черное небо. Такое же небо было и слева, где осталось угрожающее, и справа, откуда мы бежали, чтобы не угодить в созвездие недоброе.
2: «Идите отдыхать», — сказала Ольга Леониду и мне. «Пройдет немало часов, пока выяснится, что нас ждет на новом пути».
0: Мы пошли в столовую. Леонид набрал холодное молоко и бутерброды с яйцами. Я выстукал салат и квас. Мы ели молча, погруженные в невеселые мысли. За наш столик уселись два механика из отделения аннигиляторов. Леонид сказал:
1: «Эти чертовы разрушители хитрее, чем я о них думал».
3: «Они заставят нас израсходовать запасы активного вещества», — заметил один из механиков.
2: Вы слишком часто меняли сегодня режим хода».
1: «Вы принимали решение со мной», — зло сказал Леонид.
0: Он так сверкнул глазами, что я встревожился, не начнется ли ссора. Второй механик в разговор не вступал, но было ясно, что он поддерживает товарища. Леонид ушел к себе, сомневаюсь, чтобы ему хорошо отдыхалось. Я бродил по кораблю. В обсервационном зале было полно свободных от дежурств астронавтов. Меня окликнули. Я был допущен в командирский зал и нес свою долю ответственности за то, что совершалось там. «Ребят, ситуация вам ясна», — отвечал я на посыпавшиеся вопросы. «Нас крутит меж этих чертовых звезд». Мум потребовала нового решения. Скопление Хи складывало свои тысячи звезд из тесных кучек в десяток другой светил. Нас снова сносило на одну из кучек. Анализаторы фиксировали исчезновение пространства на трассе и значительное искривление его. Ольга просила санкции на перемену курса. Сидевшие в зале молчали. Мум, суммировавшая наше настроение и мысли, доложила, что экипаж поддерживает командира. Третье изменение курса воздействовало на всех сильнее, чем первые два. Даже оптимисты стали понимать, что происходит неладное. Я ушел в парк и опустился на скамью. В парке шла весна, нарядная, как на земле. Семь времен года расцвели и отшумели с того дня, как я опустился на ракетодром этого корабля. Всего семь времен, неполных два года. А мне представлялось, будто столетие прошло во мне. Так все переменилось. Надо мной цвела, капая клейковиной с листьев, высокая березка. На земле очерчивался влажный круг. В кривой низенькой яблоне, в белых вишнях и абрикосах мерно, как заведенные, гудели пчелы. Закрыв глаза, можно было спутать деревья с запущенным аннигилятором. Тот гудит тем же ровным бормочущим гудом. Мне стало душно от неподвижного запаха цветущих деревьев, от сирени, обступившей пруд, от терпкого аромата каплющей березки. Я мысленно попросил ветерка. Ветерок пронесся, шумя ветвями и травой. Все вблизи тонко запело, закачалось, жарко задышало, ароматная духота унеслась, и я открыл глаза на маленький мирок сада, так совершенно имитирующий далекую землю. И тогда я почувствовал, что сам стал горек, как березка. Я ощутил свой собственный аромат и вкус, словно прикасался.

0: несколько дней, что мы провели в Персее, он похудел, как в старину худели лишь от болезней. Голос его дрожал от ярости. Он ткнул пальцем в звездную сферу.
1: «Нас вторично несет на угрожающую! Мы замкнули круг в этом чертовом скоплении!»
0: Слова его я воспринял сразу, но значение их оценить быстро не сумел. В то мгновение я лишь отчетливо понимал, что Леонид вне себя и в таком неистовстве командовать кораблем не должен. «Подумаем, а потом будем решать», — посоветовал я, и, водя биноклем по сфере, нарочно не торопился, чтобы дать ему время успокоиться. В оптике развертывалась картина, похожая на ту, что мы видели, когда впервые пролетали мимо угрожающей. Как и тогда, мы отстояли от жгучей пылающей звезды на месяцы светового пути. В сверхсветовой области пространство было прозрачно. Если враги и готовили нападение на нас, то они не спешили.
1: «Нужно поворачивать», — сказал Леонид. «Куда поворачивать? Что это даст? Сколько будут продолжаться наши блуждания среди звезд?»
0: Он рассказал, что в дежурство Ольги с Осимой опять началось искривление пространства. Каждый час метрика становилась другой. В результате курс насильственно искажен, и вместо того, чтобы оставить угрожающую далеко справа, корабль устремился ей в лоб. «До нее еще далеко», — заметил я. «Есть срок подумать». Леонид остановил аннигиляторы хода. «Теперь мы летели лишь потому, что кто-то впереди уничтожал пространство. Суток через трое, если ничего не изменится, мы, не тратя ни грамма энергии, примехонько влетим в планетную систему угрожающей».
1: «Если я дам обратный ход, их аннигиляторы не удержат нас», — сказал Леонид.
0: «Нас и не будут удерживать. При обратном ходе мы возвращаемся в центр скопления. Зачем же нас удерживать? И еще одно ты забываешь, Леонид. Аннигиляторы у них, пожалуй, слабее наших. Зато они легко меняют метрику и наносят неотразимые гравитационные удары. Если все их умения соединятся в один выпад, нам не поздоровится». В зале появились Ольга и Осима. Время было слишком тревожное, чтобы соблюдать чередование дежурств. Ольга и раньше не сомневалась, что нас вынесет на угрожающую.
2: «Их план ясен. Они будут мотать нас меж звезд, пока не истощатся запасы, питающие аннигиляторы. А тогда подтянуть нас под удар какой-либо планетной системы будет просто.
0: Если враги не торопятся, то и нам нечего пороть горячку», — сказал я. «Мы примчались в Персей, чтобы узнать о них побольше. Пока же только удираем то от одной, то от другой звезды. Давайте продолжим курс на угрожающую и рассмотрим, что это за штука.
2: Резон тут есть, но и опасность есть. Попробуем все же».
0: Всю эту ночь и половину следующего дня звездолет с отключенными аннигиляторами несся на зловещую звезду.
2: «В оптике крейсеры противника», — передала в полдень Мум.
0: Я рассматривал в умножителе металлические планеты. Две внутренние были свинцовые, третья, наружная, блистала оболочкой из золота. Поле тяготения вокруг золотой планеты в тысячи раз превосходило то, какое было бы, если бы она вся состояла из золота. Ядро планеты, видимо, было из сверхплотной плазмы. Над золотой планетой, словно ее спутники, кружили корабли противника. Это были точно такие же чудовища, как и те, что атаковали нас в Плеядах. Крейсеров было 10. Еще внимательнее, чем золотую планету, я рассматривал две внутренние. Они были мне знакомы. Картины этих планет Андре расшифровал в предсмертных видениях Головоглаза. Унылая металлическая равнина, металлические горы, металлические сооружения, похожие на здания, где-то там, в мертвых свинцовых полях, в глубинах свинцовых недр томятся пленники. Может, и Андре среди них?
1: «Автоматы зафиксировали все, что можно разглядеть. Пора поворачивать», — сказал Леонид.
0: Он пустил аннигиляторы на обратный ход. Некоторое время мы висели неподвижно, борясь с всасывающим действием золотой планеты. Именно от нее исходили силы, уничтожающие пространство. Две свинцовые на этот процесс не влияли. Потом вырвались из пропасти, куда нас втягивали. Спустя короткое время мы мчались на тысячи световых единиц. Ольга сделала замечание Леониду. «Среди густо сбившихся звезд такие скорости небезопасны». Леонид огрызнулся.
1: «Да любой из звезд месяца светового пути. Надо уйти подальше от этих металлических планет и вообще из этого скопления».
2: «Еще недавно ты рвался сюда», — напомнила Ольга. «Наконец-то ты понял, что мы не подготовлены для путешествия в этом опасном скоплении. А ты, Элли?»
0: Я думал о том, что надежда легко найти Андре в звездном гнездовье наших врагов была наивна. Он, конечно, жив. Его похитили не для того, чтобы уничтожить. Но он мог быть на любой из тысяч планет. Как узнать, на какой? Не то что сразиться со всеми планетами. Просто облететь их на одном звездолете невозможно. «Я за возвращение», — сказал я.
2: «Запросим мнение экипажа и подумаем, каким путем вырваться», — сказала Ольга. «По-моему, наилучший район — угрожающая. За ней пустой космос, откуда мы прибыли».
0: Леонид повернул корабль обратно на угрожающую. Он повеселел. Как и всегда, в часы больших испытаний его охватило боевое вдохновение.
1: «Мы

0: Так промчимся мимо этого зловредного светила, — сказал он, — что никто из них и не моргнет глазоголовками. Я собираюсь побить собственные рекорды скорости.
1: Он начал разгон издалека. Один за другим оживали аннигиляторы хода. За нами вился широкий шлейф газово-пылевой туманности. Параллаксометры показали скорость в 3000 световых, потом 4. Воистину, мы били собственные рекорды. Угрожающая, вырастая, сверкала слева. Мы прорывались мимо нее не рейсовым ходом, а пронзительным ударом в 5000 световых единиц. У меня пересохло во рту, громко билось сердце. Даже хладнокровный Асима непроизвольно вскрикивал. Лишь Ольга молча глядела на летевшую к нам сбоку угрожающую. Мы побеждали, это было ясно. Угол на угрожающую увеличивался. Она уже не неслась навстречу, а отходила в сторону. Я готов был закричать «Ура!», но в этот момент Мум передала о бурно нарастающей кривизне. С каждой минутой кривизна увеличивалась. Звездолет по-прежнему уничтожал миллионы кубических километров пустоты, сжигая ее в золу космического газа и пыли. Но все это совершалось внутри непонятной нам метрики, далекой от Эвклидовой. Мы не вырывались наружу, а круто поворачивали по продиктованной нам кривой. Угрожающая отходила назад. Теперь она была перпендикулярна оси полета. Зато во вращение пришли другие светила. Звездная сфера поворачивалась. Точка, куда мы устремились, вырываясь наружу, была уже не впереди, а позади. Мы описали около угрожающей гигантскую полуокружность и ворвались обратно в центр скопления. Леонид ударил кулаком по креслу. Лицо его дико перекосилось.
2: «Они сильнее!» — рычал он. «Они сильнее нас!»
1: Ольга схватила его за плечо. «Стыд! Немедленно прекрати истерику! Они не сильнее нас, но мы безрассудны!» Ее окрик подействовал отрезвляюще не на одного Леонида. Почти у всех нас сдали нервы. Еще никогда мы так не форсировали мощности, а нас даже не отшвырнуло, просто повернуло. «Я требую спокойствия», — властно сказала Ольга. Мум донесла ее настояние до экипажа. «Положение осложнилось, но не безнадежно. То, что не удалось около угрожающей, может удастся в другом районе. У нас есть последняя возможность — прорываться с боем». Звездолет, завернув вокруг угрожающей, вторично несся в созвездие Недоброе, откуда мы поспешно удирали. Между созвездием Недобрым и развернувшей нас обратно угрожающей густо пылали рассеянные звезды. Такой представилась нам картина этого участка сферы. Вскоре обнаружилось, что нас вовлекали не все звезды. От некоторых вырывался гигантский конус аннигилирующего пространства, засасывающего звездолет. Мы поспешно уходили от этих активных светил. Недоверие к ним превратилось в боязнь, когда вокруг одного мы обнаружили систему таких же металлических планет, как вокруг угрожающей, а на планетах крейсеры. Нас подтягивали поближе для нанесения удара по звездолету, сомнений не было. Зато встречались и другие светила. Они не стремились засосать нас к себе. У этих светил тоже встречались планетные системы, но планеты походили на наши солнечные, а не металлические шары. Мне показалось, что на одной из них я вижу города. «Надо прорываться в районе неактивной звезды», — решила Ольга. «Нам будут мешать, и придется действовать похитрее». Враги не хуже нас соображали, чего мы хотим. Они поймали нас в звездную мышеловку и не собирались выпускать. Они меняли кривизну межзвездных просторов с непостижимой легкостью и энергией. Нас даже не подпустили к неактивным светилам. К ним не было прохода в пространстве. Мы нацеливались на них, но пролетали мимо. А когда нас выворачивало в сторону, впереди опять появлялась зловещая активная звезда, и мы различали вокруг нее металлические планеты и флотилии космических крейсеров. Ольга проанализировала тактику противника. К неактивным звездам они закрывают дорогу весьма решительно. Очевидно, здесь существует реальная возможность выхода наружу. Но к активным светилам присасывают, в общем, без особой энергии. Очевидно, они поджидают, когда мы выдохнемся. Нам надо сыграть на их ожидании и повернуть их план против них. Что ты придумала, Ольга? Скоро увидишь, Элли. Приемники продолжали ловить возмущение пространства. Одну передачу удалось частично расшифровать. «Продолжайте. Не безграничны заслоны. Единственный». Удалившись от кучки Недоброй, мы штурмовали серию неактивных звезд неподалеку. Атаки не усиливались, а слабели. Мне вообразилось, что запасы активного вещества на исходе, но Ольга успокоила меня. «Пусть и у врагов создастся тоже впечатление. Не возражаю, если они порадуются, что мы выдыхаемся». Вскоре звездолет стал сбрасывать скорость. Если кривизну мы штурмовали на 5000 единиц, в скоплении двигались на сотнях, то теперь скорость превышала световую всего в десятки раз. И тогда Ольга объявила свой замысел. Враги искривляют пространство, когда мы пытаемся проскочить мимо активных звезд, но не препятствуют сближению с ними. Значит, надо идти на присасывающую звезду, а потом вблизи ударить по ее планетам боевыми аннигиляторами, превратить планету в гигантскую яму пространства и вырваться сквозь новосотворенную пустоту наружу. Я знал, что Ольга задумала что-то смелое. Я предполагал, что она собирается навязать бой крейсерам врагов. То все же было испытанное дело. Леонид с Алланом уничтожили уже 4 вражеских корабля. Удастся справиться и с 40. Но уничтожать планеты? У человечества имелся опыт создания планет. На одну Ору потратили труд 2 поколений. Но ударить по шарику раз в 5 превышающему Землю по объему, в 1000 раз по массе, по металлической планете, защищенной собственными механизмами, флотилией галактических кораблей и, быть может, коллективной поддержкой других мощно вооруженных космических тел, Ольга спокойно опровергла посыпавшиеся возражения. Расчеты пока в нашу пользу. Запасов активного вещества хватит на поражение любой планеты, какова бы ни была ее масса. Мощность одновременного удара аннигиляторов обеспечивает практически мгновенный распад объекта. Нужно лишь подойти на достаточную дистанцию. Об этом позаботятся сами враги. Пусть они подтягивают нас к себе на свою голову. Других шансов вырваться нет. Еще 10 кругов в звездном скоплении, еще 20 ударов о заборы их кривизны и обессиленные, мы станем добычей разбойников. Ольга получила затребованные полномочия на космическое сражение. «Командование на время прорыва беру на себя», — закончила она. «Я не хочу обижать мужчин, но для битв вы малопригодны, друзья. Вы слишком темпераментны и неустойчивы. Отдохните. Нам предстоят тяжкие испытания. Пусть каждый исполнит свой долг, как говорили предки». Мне кажется, Леонид даже обрадовался, что не он будет командовать сражением. После неудачного прорыва мимо угрожающей, он в какой-то степени потерял уверенность в себе. Каждый из нас мыслью и чувством ускорял сближение с врагами, но Ольга не увеличивала, а сбрасывала скорость. Мы уже не неслись, мощно сматывая пространство, но еле плелись на дне сверхсветовой области. Еще несколько торможений, и мы должны были перевалиться по ту сторону светового барьера, став видимыми для любого наблюдателя с телескопом. Со стороны наш звездолет, вероятно, казался материальным комком отчаяния и безволия, мечущимся почти без энергии то сюда, то туда. Но как бы мы ни метались и не меняли направление, появившаяся в пространстве кривизна сама задавала нам траекторию на угрожающую. В третий раз нас несло на нее. Какие-то чудовищные механизмы деятельно перетасовывали геометрию космоса, чтобы мы угодили в разверзшуюся пасть. И Ольга покорно вела звездолет по предписанному пути. Конечно, мы понимали, что она обманывает врага, но то было понимание разума, а не чувства. У меня все холодело, когда я глядел, как свирепо вырастает зловеще красное угрожающее. Еще ни разу нас не выворачивало на нее так прямо в лоб. Безвольный полет корабля продолжался до тех пор, пока искривление пространства не сменилось его уничтожением. Опять нас стало засасывать на угрожающую. Звездолет, словно очнувшись, рванулся назад, но с каждым разом действия врагов становились увереннее, наше сопротивление слабело. Мы боролись, обреченно боролись, перед тем, как погибнуть. Так это должно было представляться со стороны. Вскоре у нас уже не было собственной скорости. Нами полностью командовала чужая воля, и стало ясно, куда нас тащит. Угрожающая понемногу отклонялась от оси полета. Нас несло на золотую планету, базу вражеских крейсеров под удар ее гравитационных механизмов. «Что там видно, Элли?» Руководя работой всех механизмов корабля, Ольга сама редко бралась за бинокль. «Все те же крейсеры. Они не летят навстречу?» «В сверхсветовой области пространство чисто. Скоро сорвутся. Золотая планета уменьшает аннигиляцию. Очевидно, они считают, что можно уже не гнать нас форсированно на убой. Через несколько минут они убедятся, что рано нас хоронят». Эти несколько минут тянулись долго. И когда они исчерпали себя, началось то, чего мы с такой тревогой ожидали и что так торопили мыслью. Ольга запустила ходовые аннигиляторы, и звездный плуг ринулся по прямой на золотую планету. Рекорды скорости, поставленные Леонидом около угрожающей, были сметены. Предварительный расчет и близко не подходил к тому, что с таким хладнокровием так решительно проделывала Ольга. Я не знаю, сколько прошло минут, велся ли вообще счет на минуты, может, это были лишь замедлившиеся в сознании секунды, но корабль перелетел за 6000 световых единиц, а скорость все увеличилась. Мы атаковали, в 7000 раз обгоняя свет. И тут разрушители поняли свою ошибку. В сверхсветовой области появились 10 рванувшихся навстречу точек. Я видел 2 разные картины. Вокруг золотой планеты хищно кружили 10 боевых крейсеров врага, так показывали бинокли умножителя в обыкновенной оптике, но реально было уже не так. Оптика с ее медленным светом давала картину давно прошедшую. В действительности все они, эти 10 крейсеров, как спущенные с цепи псы, яростно пожирали простор. Мы четко локировали их волнами пространства. И я не мог не удивиться мужеству наших врагов, «Нет, я не перестал их ненавидеть. В разрушителях сконцентрировано общественное зло, открытое нами в космосе. К злу нельзя относиться по-доброму. С ним нельзя мириться, его немыслимо уважать. Презрение, ненависть – вот единственное, чего оно заслуживает. Но враги были храбры. Это надо признать. Они могли бы разлететься от обреченной планеты. На спасение собственных жизней тем, кто сидел в крейсерах, хватило бы и времени, и скорости. Вместо этого они бросились на верную гибель, чтобы попытаться уберечь от уничтожения оставшихся на планете. И вспоминая все, что тогда произошло, я не перестаю удивляться, почему их отчаянно смелый план не удался. Во всяком случае, они были близки к его осуществлению, так угрожающе близки, что, может, лишь тысячных долей секунды им не хватило для успеха. Мной овладело смятение, когда я увидел эти несущиеся навстречу смертоносные точки. «Ольга, атакуй!» — крикнул я. «Рано!» — ответила она. «Рано, Элли?» «Атакуй!» — молил я, охваченный страхом. «Пойми, они обгоняют собственные гравитационные удары. Каждая секунда промедления — это новые волны перегрузок, что обрушатся потом». «Гравитаторы смягчат их», — сказала она непреклонно. «Я не могу слишком рано атаковать, чтобы не упустить планету с оси. Планета, не корабли, закрывает выход на волю. Не забывай этого». Наша скорость складывалась со скоростью крейсеров. Точки в сверхсветовой области стремительно росли. И тут не выдержали нервы у Леонида.
2: «Больше нельзя, Ольга!» — закричал он. «Ты погубишь звездолет, Ольга!»
1: «Еще не время!» — ответила она. Он схватил Ольгу за руку. Он был вне себя.
2: «Ольга, я не позволю!»
1: Она с силой вырвала руку. «Приказываю всем! Спокойствие! Не сметь отвлекать меня!»
0: И опять была мутная тишина, звенящая, тяжко бьющаяся в жилах кровью. Крейсеры противника приобрели контуры. Они были в часах светового пути, в секундах нашего исступленного космического бега. И в этот момент Ольга включила боевые аннигиляторы. Тела на экранах волн пространства мгновенно расплылись в туманности, завихрились, слились в одно мерцающее пятно. И пронесясь сквозь то, во что они превратились, мы увидели в оптике 10 ярко вспыхнувших и тут же погасших звезд. Флотилия врага больше не существовала. Теперь мы видели лишь медленно выраставшую в оптике обреченную золотую планету, отчаянно генерирующую, как показали потом приборы, защитные гравитационные поля. А затем мы ворвались в полосу гравитационного залпа погибших крейсеров. И оказалось, что наши гравитаторы не способны его отразить. Меня сжало. Дыхание вырвалось стоном, около меня застонал Асима. Леонид чертыхнулся. Эта первая волна была самой слабой. Крейсеры выпускали ее перед уничтожением. И, очевидно, мощности их орудий тогда иссякали. Не сомневаюсь, что и сами они знали об ослаблении своих ударов, и дальнейшее сближение преследовало лишь одну цель – столкновение лоб в лоб, взаимное уничтожение. Зато вторая полоса перегрузок была так мощна, что у меня не хватило дыхания на стон. Я был раздавлен, пронзительная боль разрывала клетки тела. Рядом со мной хрипел опрокинувшийся Леонид. Он потерял сознание. Может, был уже мертв. Лишь Ольга, вцепившаяся руками в поручни кресла, сумела сохранить себя от потери сил.
1: «Ольга!» – прохрипел я, силясь приподняться. «Ольга, третьего удара!» «Держись, Элли!» – крикнула она, задыхаясь. «Держитесь, друзья! Сейчас мы их уничтожим!»
0: Третья волна перегрузок обрушилась на нас в момент, когда я увидел распад проклятой планеты разрушителей. Огромный диск вспыхнул в сверхсветовой области и тут же разлетелся в клочья. А в оптике мы увидели гигантский взрыв, вырвавшийся из недр планеты. Ольга точно рассчитала, беспощадно нанесла удар. Все было кончено в доли секунды. Ужасной планеты, преградившей своими чудовищными механизмами выход из звездного скопления, больше не существовало. Взамен ее зияла новая яма в пустоте, провал в космическом пространстве. И последним, что я видел, теряя сознание от третьей гравитационной волны, налетевшей слишком поздно, чтобы спасти врагов, были видения, унесенные далеко в сторону, превратившиеся снова в красноватую точку, никому теперь не грозной угрожающей, и чистое небо, великолепный Млечный Путь, гигантский простор мироздания. Мы вырвались из звездной тюрьмы, едва не ставшей нашей могилой, на волю, в космос.

Джон Коннелли. Зелень темная, густая. Ох, не надо было нам гулять вблизи Ваалова пруда. Надо было, как нам строго наказывали, предупреждали нас держаться от него подальше. Но что поделать? Молодые парни всегда как на поводу следуют за девушками, повинуясь испытующей усмешке в их глазах. Так уж устроено, и так будет всегда. Взгляд в прошлое хуже слепоты, а удовольствие и огорчение извечно ходят рука об руку. Так что мы с Кэтрин туда отправились. Я был ослеплен обещанием в ее глазах, оглушен буйством своих неутоленных желаний. Я был молод, мне было невдомек, что могут сделать такие аппетиты, как и во что они способны преобразовываться, перерождаться, деградировать. Как они могут воплотиться в сущности из Ваалова пруда. Я часто думаю о Кэтрин, особенно теперь, когда близится час моего собственного ухода. Иногда я ловлю себя на том, что невольно останавливаюсь и смотрю на свое отражение в сумрачной глубине озера, стоящего громадным черным зеркалом вблизи моего дома. Иной раз я бросаю камень, который бултыхается в водную тишь, и смотрю, как вода, спокойно зеркальная посредине, начинает рябить кругами с краев, а лицо мое дробится, и одно видение становится многими, унося меня к последнему дню, что я провел с ней. Нынче отлучаться от этих мест мне становится все трудней, потому как с ее смертью часть меня навсегда осталась затерянной в этих темных водах. Боль недуга, снедающего меня изнутри, неотступна, но, думается мне, я не стану ждать, когда мое тело предаст меня и перестанет повиноваться. Вместо этого я соединюсь с ней в глубине и уповаю, что она ко мне придет и припадет ко мне устами, вбирая мой последний выдох, пускай даже я прожил со своей утратой столь долго, что сама мысль о моем воссоединении с ней кажется чем-то непредставимым и непередаваемым в своей мучительности. Женщины у меня были и после Кэтрин, хотя ни одна не задерживалась при мне надолго. Сказать, чтобы я так уж тосковал об их уходе, я не могу. Признаться, со временем я стал их побаиваться, и потому не мог открываться им полностью. Я начал бояться их желаний, их алчности, их способности завлекать мужчину и заставлять его терять себя в призывном соблазне их плоти. Наверное, такая исповедь от лица мужчины звучит нелицеприятно, тем не менее порой я ощущаю себя именно так. Хотя в иные моменты я просто чувствую себя более искренним, чем многие мои собратья по полу. Глаза мои открыты, я вижу червя, свернувшегося в яблоке соблазна. Так что я жив, а Кэтрин мертва, и тело ее уже не найти. Оно где-то там, на дне Ваалова пруда, на гниющем илистом дне, там, где вечная зелень. Зелень темная, густая. Тому месту всегда было присуще нечто странное. Когда-то в стародавнюю пору, настолько давнюю, что на свете нет уж ни тех, кто мог о том поведать, ни детей их, ни внуков, река была перенаправлена в узкую горную лощину. Каким-то образом, говорят, с помощью ворованных бочонков с порохом, ее берега были взорваны, и воды вольно хлынули в низину, полностью ее затопив. После чего где-то через полмили вошли в свое обычное русло. Наблюдать это событие съехался люд из отдаленных деревень, и единственными звуками перед тем, как рванул порох, было негромкое бормотание молитв, перебор чёток, а еще тусклое звяканье цепи в доме на самом дне низины, где внутри, изнывая, отчаянно пыталась высвободиться нежить. Те, кто стоял, слушая и молясь, имели к ней счеты своих потерянных детей. Она затягивала их через деревянные воротца, приманивая невиданной красоты цветами, которые источали странные пьянящие ароматы. Словно мушки на плотоядное растение, дети попадали туда и гибли, утопая в странных им самим непонятных желаниях. Впоследствии их тела зарастали травой в саду,
а семена тех зловещих цветов благоухали еще сильней. И вот, как гласит сказание, молитвы прекратились. Зажегся огнепроводный шнур, и огромная масса каменистой земли взлетела на воздух. Воды рванулись, используя открывшуюся брешь, и хлынули в низину. Все, что когда-то там обитало, животные, насекомые, деревья, растения, вообще все живое, в тот день погибло в буром глинистом потоке. Во всяком случае, надежда была именно на это. То место, получившее название «Ваалов пруд», стало самым глубоким участком реки. Солнечный свет не проникал в его глубины, и рыба там не водилась. Вода была так темна, что ее можно назвать черной. Даже на коже она ощущалась по-особому. Чуть вязкая, а сквозь сложенные пригоршни ладони сочится как мед. Ничто в такой среде жить не могло. Я по-прежнему не верю, что там, внизу, что-нибудь обитает, потому что оно в любом случае не живое. Существует, но не живое. Мне было 16, когда тем уже далеким утром мы с Кэтрин в последний раз отправились вместе. Ей тоже было 16, но настолько совсем не так, как мне, и несколько месяцев разницы между нами казались годами, а я с ней ощущал себя неловко и беспомощно. Теперь я понимаю, что был в нее уже влюблен, в то, кем она была и кем обещала стать». Она стояла на краю того черного зеркала и своей яркостью словно над ним насмехалась. Ее светлые волосы рассыпались по спине и плечам, а загорелая кожа под солнечным светом казалась матово светиться. А когда я поглядел на воду, то отражения Кэтрин в ней почему-то не было, как будто ее уже поглотила чернота. Она повернулась ко мне и, отбрасывая одежду, озорно спросила: «Ну что, слабо?» Мне и в самом деле было страшновато. Я боялся недвижности этой воды. Она должна была двигаться, и двигаться быстро, учитывая, с какой стремительностью втекала в нее сверху река, но этого не происходило. Была в этом озере какая-то вялость, сродни летаргии. Восточнее, там, где затопленная лощина заканчивалась и начинался склон холма, река постепенно снова набирала ход, но уже не в полную силу, как будто само соприкосновение с этой черной водой пятнало ее. Под солнечным светом и в самом деле виднелось что-то вроде тонкой маслянистой пленки. Боялся я и того, что скажут родители, если узнают, что мы были в этом месте, узнают, что мы задумали и какие у меня мысли насчет этой девушки. Это, в свою очередь, выливалось в мой главный страх — страх перед Кэтрин. Я ее хотел. О, как я ее жаждал! Живот мне сладко сводило всякий раз, как только мой взгляд падал на нее. Сейчас, впервые видя ее обнаженной, я проникался единственной силой, способной остановить во мне предательскую дрожь. «Да ну, нисколько не слабо!» — пренебрежительно мотнул я головой. В уме я то и дело прокручивал фантазии о нашей совместной будущей жизни, женитьбе и детях, любви и объятиях. До этого мы с Кэтрин уже целовались, и я чувствовал у себя во рту ее язык, после чего она с игривым смехом вырывалась. Вместе с тем, каждый новый поцелуй у нас длился дольше, а ее дыхание замирало, и смех становился чуть более неуверенным. Я же жил и погибал в каждом нашем поцелуе. «Ты уверен?» Стоя на берегу, Кэтрин расправила плечи и в полоборота глянула на меня. Она улыбалась, и в ее улыбке было обещание. Она могла вслух озвучивать мои мысли, всегда. И вот с коротким переливом смеха она сделала вдох и рыбкой нырнула в озеро. Без малейшего всплеска. Вода просто расступилась, давая ей в себя проникнуть, а затем мягко и беззвучно сомкнулась над ней. Не было даже кругов, и ритм плеска воды о берег оставался без изменений. Но я за ней не нырнул. Я смотрел на черное зеркало, и смелость меня покидала. Вместо этого я с дрожью дожидался Кэтрин. Трава остро покалывала снизу, ветер зябко студил кожу,
Мысленно я велел ей сейчас, сию же секунду, появиться над водой, желательно со смехом и зазывным взглядом лучистых глаз. Но она не появилась. Шли секунды. Вот прошла уже целая минута. Я напряженно смотрел на водоем, надеясь различить под самой его поверхностью ее золотистый силуэт. Но там ничего не было. Не слышалось ни пения птиц, ни даже жужжания мух. Невольно вспоминались старые сказки, предостережения. В эти воды люди время от времени погружались, и кое-кого из них больше никогда не видели. Берега реки обыскивались в расчете, что воды хотя бы выбросят наружу их тела, но такого тоже не происходило. Теперь сюда наведывались лишь самые храбрые и безрассудные, в основном молодые ребята, порисоваться перед девчонками в награду за объятия или чего поболе. И уходя потом отсюда под руку со своими подругами, храбрецы давали себе обет, что больше они сюда ни ногой. Нечего пытать судьбу. Спасибо и на том, что свезло, потому что знали, отнюдь не всем так везет. Любовь во мне все же преодолела страх. Я, зажмурившись, нырнул в озеро. Вода была неимоверно холодна, настолько, что в груди захолонуло сердце, а странная ее вязкость затрудняла движение. Я поглядел наверх, но солнца в вышине не увидел, хотя какой-то свет здесь все же был. Я видел перед собой свои руки, только ладони освещались не сверху, а откуда-то снизу. Я извернулся в воде лицом в сторону дна и, толкнувшись ногами, стал снижаться в сторону того непонятного источника света. На дне валового пруда виднелся какой-то дом. Был он из камня и по сторонам от входа имел два окна. Крыша, когда-то, наверное, крытая соломой, теперь представляла собой лишь голые стропила. Дом словно обнимала руками невысокая каменная стена, опоясывая, видимо, бывший сад, а зазор посередине был тем местом, где когда-то висели ворота. Укоризненным перстом торчали остатки печной трубы, словно грозя наверх яркому лазурно-солнечному, невидимому отсюда внешнему миру. Свечение исходило из окон жилища, медленно смещаясь из стороны в сторону, как будто бы его носитель был в некотором роде стеснен, как запертые в клетке животные, что всю свою безумную энергию вкладывают в безостановочное движение. А вокруг дома, слабо колыхаясь, возвышались высокие толстые водоросли. Ничего подобного я прежде не видел. Глядя на них, я заподозрил что-то неладное, от их колыхания мне стало не по себе». Прошло несколько секунд, прежде чем я понял, что именно в них вызывало во мне тревогу. Их ритм никак не совпадал с подводным течением реки. Они двигались совершенно самостоятельно, выискивая, выщупывая, простираясь через темные воды, словно щупальца какого-нибудь огромного морского животного, причем хищного. А на их концах остервенело билось что-то золотистое. И светлый нимб распущенных волос мимолетно взблескивал в идущем снизу свете. Оттуда на меня смотрела Кэтрин. Щеки ее надувались последними остатками воздуха, а голова отчаянно моталась из стороны в сторону. Ее руки тянулись ко мне, пальцы делали хватательные движения. Я поплыл к ней, но водоросли, словно в ответ на это, стали свиваться вокруг нее тугим коконом. Рот Кэтрин открылся, посылая мне цепочку драгоценных пузырей воздуха. Глаза ее расширились, и мне показалось, что ее губы произнесли мое имя, вслед за чем темно-зеленая вода вошла в нее. Кэтрин вновь исступленно забилась, силясь ногтями разодрать путы водорослей. Но вот ее легкие заполнились водой, движения сделались квелыми, и она затихла. Все. Конец. Она безжизненно повисла там, в глубине, раскинув руки и открыв глаза, равнодушно смотрящие в вечность. Даже тогда, мне кажется, я мог бы ее спасти.
вытащить каким-то образом на поверхность и выкачать из нее эту гнусную воду, наполнить ее жизнью из своего тела и вновь ощутить ее дыхание у себя во рту. Я с отчаянной силой греб к ней, но она начала таять, растворяться. Сначала мне показалось, что это какой-то обман зрения, быть может, глубина здесь больше, чем кажется, но дело в том, что лачуга становилась все крупнее и ближе, а вот Кэтрин от меня явно отдалялась. Я беспомощно смотрел, как водоросли затягивают ее все глубже и, наконец, рывком задергивают в дверной проем. Тут я понял, что те водоросли растут не вокруг дома, а изнутри него. Свет внутри домика прекратил движение. Через провал крыши я видел, как Кэтрин прибила к речному дну, при этом щупальца по-прежнему прочно удерживали ее за талию. До моего слуха донесся приглушенный, искаженный водной толщей звонкий стук цепи о камни. Кокон света близился. Вот он надвинулся и облег Кэтрин. В нем что-то угадывалось. Сквозь свечение прорисовывались тощие, мертвецки бледные ноги, гнилые веревки мышц и старчески ветхая, обвислая кожа на костях. Я увидел длинные седые космы, змейками вьющиеся в воде, нагую белесую плоть, сморщенную непрерывным течением и изрытую безобразными язвинами. Старые груди, плоские и безжизненные, жались к недвижному телу моей возлюбленной. Нежить сгибалась над ней, как будто собираясь поцеловать. До крыши было уже рукой подать, и та нежить, похоже, только сейчас учуяла мое приближение. Она рывком обернулась ко мне, и мне стал виден ее рот. Там, где у людей находятся губы и зубы, у нее была круглая дыра-присоска, как у миноги, красноватая и ненасытная. Жадно пульсируя, она открывалась и закрывалась. Видно, эта тварь уже успела вкусить попавшую в ловушку лакомую добычу. На меня пусто уставились черные провалы глаз над зевом. Впрочем, это длилось недолго. Голод возобладал, и нежить вернулась к своему плотоядному занятию. Я хотел выдрать одну из стропильных балок и использовать ее как оружие, но силы были на исходе, а в голове гудело от нехватки воздуха. Его оставалось на считанные секунды, но бросить вот так Кэтрин я не мог. Уже хватаясь за дерево, я почувствовал шевеление вокруг себя, что-то белое мерцало тут и там по краям поля зрения. Я глянул налево и увидел, что ближний ко мне кусок водоросли больше не колышется в течении. Не может, так как его стесняет ноша, которую необходимо держать. Буро-зеленые ленты обвивали ноги мальчика, который норовил ускользнуть к поверхности, хотя был давным-давно мертв. Вокруг незрячих глаз темнели трупные пятна. Белыми ножами прорезались сквозь кожу уголки костей. Губы, которым последним поцелуем приникала та нежить, были черны и изорваны. Всюду вокруг меня в водной толще висели мальчики и девочки. Юноши и девушки, надежно прихваченные водорослями, что тянулись из лачуги. Кто-то из них был гол, кто-то в уцелевших обрывках одежды. Мягко шевелились волосы и сонно колыхались руки, имитируя жизнь даже в смерти. Они были здесь. Все те потерянные молодые люди, которых тщетно разыскивали наверху и которые теперь безмолвными тенями зависали в сумрачной зеленой глуби, готовясь приветствовать в своих рядах пополнение. Жалость и гнев прилипли ко мне волной, а губы от увиденного потрясенно раскрылись. В рот и нос тут же хлынула вода. Я запаниковал и бешено заработал ногами, теперь уже забыв о Кэтрин в слепом желании спасти свою жизнь. Мне не хотелось умереть здесь, и чтобы в последние мгновения ко мне припадала нежить в утопшей лачуге, после чего я пополню здесь призрачные ряды утопленников. Тот всплеск паники и спас мне жизнь. Ноги мне попыталось захлестнуть упругое щупальце водоросли, но оно не успело буквально на мгновение. Я уже рвался наверх, оставляя внизу кокон синеватого свечения. Темная вода норовила заполнить мне легкие, держаться уже не было сил. И тут надо мной
взорвалась слепящая синева неба, а сладость воздуха буквально ошеломила. После этого реку два дня прочесывали сетями, а валов пруд прощупывали шестами. Но Кэтрин так и не нашли. Для нас, для меня, она оказалась навеки потеряна, обосновавшись в месте, где текут черные воды, и призраки молодых, зыбко колышась в струях течения, бессловесно на нее смотрят. Там она ждет меня, и я к ней присоединюсь. Ждать уже недолго. После я возвращался туда множество раз, хотя то место теперь обнесено забором с единственной калиткой, а земля засажена колючим кустарником и ядовитыми растениями, чтобы отвадить неосторожных. Поверхность водоема все так же поглощает свет, и все так же дожидается внизу та нежить. Мечется голодная из угла в угол, ненасытная как в жизни, так и в смерти. Существует она в мире, где есть всего два цвета. Красный — цвет алчущих губ, цвет похоти, и цвет зелени, темный, густой. Джон Коннелли. «Зелень темная, густая». Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская.

0: Lion Sprague de Camp, Fletcher Pratt. Самый странный бар во вселенной. Гривенник принесет вам успех. Мистер Гросс прислонился к барной стойке, безучастно потягивая свой кипящий котел. И тут за дальним столиком внезапно раздались громкие голоса.
1: «Нет, вы этого не сделаете!» — произнес мистер Коуэн с необычайной энергией. «Я вам уже это говорил и скажу еще раз. Это общественное заведение, вы можете сюда войти. И я нарушил бы закон, если б отказался вас обслуживать. Но ни единого гривенника я у вас не возьму».
0: Он вытянул руки перед собой, как будто отталкивал что-то. А потом отвернулся и неожиданно плюнул на пол. На бледном лице худощавого молодого человека появилась примирительная улыбка. Он посмотрел на своего собеседника, сидевшего напротив. «Мне очень жаль», — произнес он, — «но вы сами видите». «Не возражаете? Мы все уладим позже». Второй посетитель, весьма прилично выглядевший джентльмен в синем костюме, вытащил пару долларовых купюр и обменялся рукопожатием с бледным молодым человеком.
1: «Ну, я полагаю, что сегодня мы и так сделали все, что могли», — сказал он. «Мне нравится политика вашей фирмы, да и расценки вполне разумные».
0: «Спасибо», — проговорил бледный молодой человек, поднимаясь из-за стола. «Теперь вы застрахованы практически от всего, кроме пожара, но я посмотрю, сколько будет стоить страхование вашей машины от огня, и завтра утром первым делом позвоню вам». Он снова улыбнулся, добродушно и слегка печально, кивнул мистеру Коуэну и удалился. Субъект в синем костюме собрал сдачу и подошел к бару.
1: «Вы не могли бы мне сказать, — обратился он к мистеру Коуэну, — почему отказались взять деньги у этого джентльмена? С ним что-то не так? Я только что купил у него страховой полис на мой новый автомобиль, и мне все показалось вполне нормальным. Хорошая, надежная компания, и он сам очень любезен».
0: «Да?» — сказал Гросс.
1: «Вы меня удивляете, мистер Коуэн. Мы всегда должны быть добры к людям, у которых неприятности, и чем больше эти неприятности, тем больше доброжелательности следует проявлять. У меня был двоюродный дед, который много раз посещал центральную тюрьму в Женеве, раздавая яблоки из корзины всем заключенным. И его очень многие вспоминали добрым словом. Если бы он дал яблоко этому пареньку, то в скорости пожалел бы о своем поступке», — мрачно заметил мистер Коуэн. «Ведь это Люциан Бэггет».
0: «Ну и что? Я сам Адольфус Гросс, и нисколько этого не стыжусь».
1: «А у вас что, есть причины этого стыдиться?» — спросил мистер Коуэн, после чего обратился к мужчине в синем костюме.
0: «Послушайте, мистер, я не скажу ничего дурного, человек он честный, это правда. Но к таким парням у меня никаких добрых чувств нет и быть не может. Этот милый, добрый Бэггет уничтожил самый лучший бизнес, который когда-либо существовал в баре Гавагана. И все потому, что ему понравилось наше заведение».
1: «Как?» — спросил Гросс.
0: Мужчина в синем костюме поинтересовался. «О чем вы говорите?»
1: «О чем я говорю?»
0: «Сейчас я вам покажу». Мистер Коуэн сунул руку куда-то под фартук, а потом извлек из внутреннего кармана бумажник, в котором отыскал потертый листок бумаги.
1: «Вот, прочтите это».
0: Он повернулся к стойке и попросил мальчишку рассыльного.
1: «Джим, включи все огни. Надвигается гроза, и здесь так темно, что люди даже не могут разглядеть, что они пьют».
0: «Да, кстати», — произнес мужчина в синем костюме, — «налейте-ка мне виски сауэр». Они с Гроссом склонились над листком бумаги. Это была страница из дешевого журнала. На ней находилось окончание какого-то рассказа и несколько рекламных объявлений. Грыжевые бандажи, альбомы с эротическими фотографиями и прочая ерунда. При повторном чтении становилось ясно, что объявления так же правдивы, как налитые свинцом игральные кости.
1: «Вот оно», — сказал мистер Коуэн, разливая напитки и указывая на страницу. «Вот что уничтожил этот милый молодой парнишка».
0: Посетители прочли следующее объявление. «Гривенник принесет вам успех. Развивайте навыки руководства. Добейтесь дружбы, любви и финансового успеха. Этот купон плюс 10 центов на покрытие почтовых расходов, и вы получите наш первый бесплатный урок из самого надежного курса развития индивидуальности».
1: «Что это? Какое-то надувательство?» — спросил мужчина в синем костюме.
0: «Нет, тут вы не правы», — сказал мистер Коуэн. «Они сделали для него все, что обещали, и даже больше. В том-то и беда, что ему все это не было нужно.
1: Ведь и собаке Флаерти тоже пять ног были не нужны.
0: Помню, когда этот Люциан Бэггет начал приходить сюда. Приличный молодой парень, всегда на подъеме. Этого и следует ожидать от молодого человека. Да, это был замечательный юноша, с ним приятно было вести дела и просто беседовать. Тогда он работал в Standard Oil, совсем рядом, в Henshaw Building. Все они частенько заходили в бар Гавагана, все ребята из Standard Oil. Они выпивали здесь по паре рюмок после работы, и Бэггет приходил вместе со всеми. Он позволял себе только пиво. Тогда Бэггет служил простым клерком, и остальное было ему просто не по карману. Но он хорошо ладил со своими сослуживцами, даже очень хорошо. И когда они над ним подшучивали, все равно было заметно, что он им очень нравился. Я вспоминаю тот день, когда его повысили. Он стал оператором какой-то счетной машины в бухгалтерии. Он праздновал свое назначение именно здесь, купил себе виски, и мистер Бринкерхоф, который был начальником отдела, сказал тост, и все парни из Standard Oil пожелали Бэггету успехов. Он гордился так, будто его выбрали президентом Ирландии. «Слышите гром, верно? Неплохо бы выпить за то, чтобы гроза прошла стороной». Ну, как я и говорил, этот Люциан Бэггет поначалу гордился своим новым назначением, но потом, через некоторое время, он обнаружил, что не так уж все и хорошо. Другие ребята из Standard Oil стали относиться к нему иначе. Не то чтобы они его возненавидели, нет. Понимаете, когда он был простым курьером, они заботились о нем и давали ему билеты на спектакли или на спортивные состязания. Иногда приглашали его пообедать, но теперь он работал в бухгалтерии, и вся дружба осталась в прошлом. Ребята выпивали понемногу, желали друг другу доброй ночи и уходили, а он сидел в баре один, потягивая виски. Знаете ли, так было не каждый вечер. Очень часто он вообще не появлялся, а когда я о нем спрашивал, ребята отвечали: «О, мистер Бэггет, у него свидание с девушкой». Могло статься, что парни ходили и куда-то еще. Он не слишком отличался от всех остальных ребят в конторе, но Бэггет, кажется, считал, что он совсем другой. Много раз он сидел в этом баре и жаловался, как тяжела его жизнь, потому что никто его больше не любит, и как один парень, с которым он дружил в конторе, женился и теперь не уделял ему времени. И ему приходилось проводить вечера в одиночестве, а в офисе дела шли неважно. Я обыкновенно говорил, что с ним происходит то же самое, что и со всеми остальными. «Мистер Бэггет», — говорил я, — «мистер Бэггет, в один прекрасный день вы и сами сойдетесь с какой-нибудь девушкой, а потом узнаете, что мужчина может выбрать себе жену, но друзей ему будет выбирать именно она, с Божьей помощью, просто чтобы напомнить о том, у кого он на коротком поводке». Я спрашивал его: «Разве люди здесь, в баре Гавагана, его не любят? Разве не покупают ему иной раз выпивку новые знакомые? Ведь именно так все и было». Но это было бесполезно. Он мечтал стать популярным, можно было подумать, что он собирался баллотироваться в Конгресс, и однажды вечером он явился сюда с объявлением из этого журнала и сказал, что собирается записаться на курсы. Я сказал ему, что лучше бы оставить все как есть. С тем же успехом я мог разговаривать с чучелом совы. В следующий раз он заявил мне, что курсы начались, и они просто замечательны. Я не очень-то разбираюсь в этих вещах, но насколько я сумел разобрать, люди на курсах учили мистера Бэггета устремлять взгляд на собеседника, сидеть не мигая и практически не шевелясь, как труп, и в то же время сосредотачивать на другом человеке все мысли. Он сказал, что это приведет к дистилляции его индивидуальности, если он сумеет все правильно сделать. «Мистер Бэггет», — сказал я, — «вы от этого лучше не станете. Единственное, что можно улучшить с помощью дистилляции, — это добрая выпивка». Но он просто ответил: «Это прекрасные курсы, мистер Коуэн. Я уже чувствую себя лучше. А когда я через 2 недели закончу обучение, то проведу для вас практическую демонстрацию, и вы сможете во всем лично убедиться». Прошло ровно 2 недели, и вот однажды вечером он пришел с другими ребятами из Standard Oil, и мистер Бринкерхоф, начальник отдела, тоже был вместе с ними. Я хорошо помню тот вечер, как будто это случилось вчера. Шел сильный дождь, как сейчас, и все они стряхивали воду с головных уборов и смеялись, заказывая выпивку. Мистер Бэггет был в центре компании. Получив, как обычно, свою порцию ржаного с содовой, он стукнул рукой по стойке, привлекая мое внимание, и указал движением головы на мистера Бринкерхофа. Я понял, что он собирался предъявить мне доказательства. «Мистер Бринкерхоф», — сказал он, — «знаете, что, по-моему, нам следует сделать?» И он уставился на начальника отдела, наморщив лоб.
1: Я буквально мог разглядеть, что собой представляет дистилляция индивидуальности. На лице мистера Бринкерхофа появилось озадаченное выражение, и он сделал шаг назад. И в следующее мгновение мы все увидели, что он лежит на полу в луже вина, а остальные что-то бормочут и пытаются ему помочь встать на ноги. Выяснилось, что у мистера Бринкерхофа не просто случился сердечный приступ. Падая, он неудачно подвернул ногу и сломал лодыжку. Прошло немало времени, прежде чем он снова появился на службе или в баре Гавагана. Потом я сказал мистеру Беготу, что это было самое чудесное доказательство с тех пор, как жена Фина Маккула запекла печные заслонки в лепешках. Но что до меня, я не пожелал бы ни на ком испытывать свою индивидуальность таким способом. Бэггет слегка встревожился, но потом сказал: «Ну, я ведь не желал зла мистеру Бринкерхофу. Он был мне как отец с того дня, как я пришел в компанию. Это должно быть случайное совпадение». «Попомните мои слова, мистер Бэггет», — сказал я. «Называйте это как вам угодно, но если бы такое дело произошло в старые времена, то люди сказали бы, что на человека навели порчу». «Ну, я в это не верю», — сказал он и вышел. Но потом я обнаружил, что мистер Хармсон, большой приятель мистера Бэггета, перестал появляться в баре вместе с остальными ребятами из Standard Oil. И я, черт побери, не смог ни слова вытрясти из мистера Бэггета. Но другие парни сказали мне, что мистер Хармсон попал в тюрьму за многоженство. И случилось это вот как. Мистера Хармсона назначили начальником отдела, пока мистер Бринкерхоф был болен. Он только успел побеседовать со всеми сотрудниками и вдруг свалился с приступом. Его увезли в больницу. И девочка-регистраторша увидела, что в карточке мистера Хармсона обозначены два домашних телефонных номера. Не задумываясь, она позвонила по обоим номерам, чтобы передать дурные новости жене пациента. И что бы вы подумали, у него было две квартиры. В них жили две жены, которые повстречались в больнице. Кто бы мог ожидать такого от мистера Хармсона, доброго и тихого парня? Но ведь некоторые люди умеют скрывать свое лицо. Во всяком случае, я кое о чем догадался, и в следующий раз, когда мистер Бэггет явился сюда, я его спросил, пытался ли он испытать свою индивидуальность на мистере Хармсоне, и он сказал, что пытался, ни о чем не задумываясь. И вообще он ничего подобного не планировал, и... Снаружи донеслись громкие раскаты грома, и синяя вспышка молнии на мгновение сверкнула за окнами. Сильно, не правда ли? Ну, с мистером Бэггетом и ребятами из Standard Oil все случилось так же быстро и неожиданно. Однажды днем, прямо здесь, он заговорил с мистером Касадео. И мистер Касадео ему стал что-то объяснять. И мистер Бэггет пристально посмотрел на собеседника, пытаясь понять, что тот говорит. Кругом все громко беседовали. Внезапно мистеру Касадео стало трудно сидеть, он сказал, что чувствует слабость. Его увели, и вскоре я услышал, что у него... Как же это называется, когда чихают от запаха цветов? Аллергия, спасибо, мистер Гросс. И он больше не мог вообще ничего пить, не только джин с мартини, но и вино, и пиво, и все прочее. После этого я вцепился в мистера Бэггета и сказал ему: «Меня не интересует, чего вы там хотите для себя, но это плохо для бизнеса Гавагана. А я отвечаю за бар. Если вы хотите на ком-то проявить свою индивидуальность, почему бы вам не выбрать его?» И я жестом указал на дальнюю часть бара, где как раз стоял с одним из своих парней Анджело Карнута, который был крутым маркетиром. Не то чтобы им здесь были рады. Это солидное заведение, но оно открыто для всех. «Хорошо», — сказал мистер Бэггет, — «я попробую». Вот подходит он к бару, хмурится и начинает разглядывать Анджело Карнута. Через минуту Карнута оборачивается и говорит: «Вы чем тут занимаетесь? Порчу на меня навести хотите?» Потом он скрестил пальцы, плюнул на пол и вышел. Мистер Бэггет выглядел так, будто получил требование об уплате подоходного налога.

бывали, никого и не осталось. Сам я всегда плюю, когда с ним разговариваю. В давние времена говорили, что так можно одолеть с глаз. И денег я у него никогда не возьму. С глаз может передаться через них. Мужчина в синем костюме слегка улыбнулся. «Ну, спасибо, что предупредили меня», — сказал он. «Но я не думаю, что эта случайная сделка мне чем-то угрожает. Кажется, распогодилось. Наверное, мне надо ехать». Когда он сделал шаг к двери, вошел полицейский в мокром дождевике. «Добрый вечер, мистер Коуэн», — сказал он. «Нет ли здесь владельца синего седана Крайслер, номер...» Он заглянул в записную книжку. «CY3772». «Это я», — сказал мужчина в синем костюме. «В чем дело?» «Вы ни в чем не виноваты, но произошел нелепый случай. Молния во время этого ливня ударила в телеграфный столб, провода провалились. Один из них упал на вашу машину, и произошло короткое замыкание. Автомобиль вспыхнул, и пожарные не смогли ничего сделать из-за провода, который был под напряжением. Машина сгорела». «Надеюсь, вы ее застраховали», —

0: fantastique.
1: Виктор Никитин. Участковый. Участковый был уверен, что немертвые скоро придут в поселок. Не могли не прийти, ведь инстинкты гнали их с севера на юг, в теплые края. Он знал, что всем уцелевшим после эпидемии, а их в поселке осталось меньше полусотни,

0: нужно держаться вместе. Только вместе можно спастись. Каждый день участковый обходил поселок, встречался с жителями и пытался донести до них свою правду. Одни смотрели на него, как на пустое место, другие безучастно кивали в ответ, но за участковым не шли. А кое-кто реагировал агрессивно, словно он лично был виноват в эпидемии, в неспособности справиться с бедой и ее последствиями. И вот страшное случилось. Немертвые пришли. Первой жертвой стал Георгий Куваев. Этот сухонький старичок целыми днями кружил по кладбищу от могилы матери до могилы жены и обратно, а вечером возвращался к дому. Участковый надеялся, что рано или поздно сможет переубедить старика, но сегодня нашел его растерзанное тело. Времени оплакивать не было, и участковый бросился спасать Черницких. Прежде те всегда отвечали ему бессмысленной злобой. Однажды Черницкий вовсе его избил. В тот раз участковый поднялся и молча ушел, потому что он больше не власть. В поселке каждый сам по себе и каждый только за себя. Муж и жена Черницкие лежали на тротуаре около своего подъезда. Они смотрели в низкое северное небо, и на их лицах уже не было злобы. Участковый торопился поскорее сообщить об опасности остальным. Страх наконец-то заставит всех одуматься, объединит. Он не успел. И в кустах на улице Спортивной наткнулся на притаившихся немертвых. Один хромой мужчина, две женщины, изможденные долгой дорогой. Мужчина был вооружен дробовиком, а женщины — битами и ножами. У ног взрослых сидели испуганные дети. Участковый потянулся к кобуре на поясе. Он сделал это автоматически, поскольку не помнил, для чего вообще нужен табельный ПМ и как им пользоваться. Все, что он помнил, так это свой долг — защищать людей, защищать любой ценой. Участковый косил одним глазом. Его правый глаз выклевала чайка еще до того, как он восстал из мертвых. Угрожающе рыча, он пошел на врага. Объеденная до костей левая рука болталась плетью.
1: Дуглас Адамс. Автостопом по галактике. Глава 22. Старец, облаченный в длинную серую тогу, стоял к Артуру спиной, созерцая, как тонут во мгле за горизонтом золотые искры. Когда он обернулся, Артур увидел его благородное лицо с утонченными чертами, изборожденное морщинами, но не лишенное доброты. Но пока старец еще не обернулся, даже не отреагировал на восклицание удивленного Артура. Наконец, последние лучи окончательно рассеялись, и старец обернулся. На его лицо падал тусклый свет, и Артур, оглядевшись, заметил поблизости маленький летательный аппарат, излучающий слабое сияние. Старец посмотрел на Артура, в его взгляде сквозила печаль. «Холодную ночь ты избрал для посещения нашей мертвой планеты», — молвил он. «Кто вы?» — выдавил из себя Артур. Старец отвел взгляд, на благородное лицо легла печать грусти. «Мое имя ничего тебе не скажет». Казалось, что-то важное всецело занимает его мысли. Он явно не стремился поддерживать разговор. Артур смутился. «Вы напугали меня», — промямлил он. Старец, будто очнувшись, слегка нахмурил брови. «Я говорю, вы меня напугали». «Не тревожься, я не сделаю тебе ничего дурного», — он помолчал и мрачно добавил. «Вообще-то, по сути своей, я ученый». «Вот как?» — пробормотал Артур. Необычная манера поведения собеседника сбивала его с толку. «О да», — ответил старец и вновь замолчал. «Начал Артур. Он вдруг ощутил себя на месте любовника, застигнутого в спальне мужем и недоуменно созерцающего, как муж, соблазненный им дамы, спокойно переодевается в другие брюки, бросает несколько замечаний о погоде и уходит. «Что, человек, не по себе?» — вежливо осведомился старец. «Нет-нет, хотя, собственно, да. Видите ли, мы никак не ожидали кого-нибудь здесь встретить. Я так понял, что все давно мертвы».
2: «Мертвы? Боже милосердный! Мы всего лишь спали!»
1: «Спали?» — недоверчиво переспросил Артур.
2: «В связи с экономическим кризисом», — пояснил старец, явно не задумываясь, понимает ли Артур хоть слово из сказанного.
1: Артур был вынужден подстегнуть его.
2: «В связи с экономическим кризисом?» 5 миллионов лет назад в экономике галактики наметился спад, а мы, как тебе известно, создаем в некотором смысле предметы роскоши, строим на заказ планеты.
1: Он замолчал и посмотрел на Артура.
2: Тебе известно, что мы строим планеты?
3: Увлекательнейшее занятие, с тоской сказал старец.
2: Мой конек — береговые линии. В общем, продолжил он, стараясь не утерять нить рассказа, разразился кризис, и мы рассудили, чего ждать впустую. Запрограммировали компьютеры, связанные с индексами цен на галактической бирже, чтобы нас разбудили, когда дурные времена останутся позади. И...
1: Старец подавил зевок и махнул в сторону кратера.
2: «Это твой робот?»
3: «Нет!» — раздался высокий металлический голос со дна кратера. «Я свой собственный!»
1: «Если это создание можно назвать роботом», — пробормотал Артур. «Скорее, электронное устройство для воплощения тоски и уныния».
2: «Приведи его», — велел старец, и Артур с удивлением отметил прозвучавшую в тоне решимость.
1: Он подозвал Марвина, и тот заковылял наверх, трогательно прикидываясь хромым.
2: «А впрочем», — произнес старец, — «лучше оставить его здесь. Ты же пойдешь со мной».
1: Он подал знак, и летательный аппарат медленно поплыл к ним навстречу. Артур посмотрел на Марвина. Робот с таким же трогательным усердием повернулся, явно терзаясь адскими муками, и вновь побрел на дно кратера, горько бормоча что-то себе под нос.
2: «Идем», — позвал старец. «Идем же, не то будет поздно».
1: «Поздно?» — откликнулся Артур. «Для чего поздно?»
2: «Как твое имя, человек?»
1: «Дент? Артур Дент».
2: «Поздно, это угроза», — сурово произнес старец, и в его мудрых усталых глазах засветилась печаль. «Лично мне угрозы никогда не давались, но я слышал, что иногда они бывают очень кстати. Прошу в машину. Мы углубимся в самые недра этой планеты, где мой народ сейчас выходит из дремоты. Магратея пробуждается».
1: Усаживаясь рядом со старцем в летательный аппарат, Артур невольно поежился. Странность происходящего, безмолвное колыхание взмывшей в небо машины, подействовали на него угнетающе.
2: «Простите», — молвил он, глядя на лицо старца, освещенное тусклым светом приборной панели,
1: — «а как ваше имя?»
2: «Мое имя?»
1: Старец и весь его облик озарился уже знакомой Артуру внутренней печалью.
2: «Мое имя», — произнес он, помолчав, — «Сларти Бартфаст».
1: Глава 23. Всем хорошо известно, что предметы и явления на самом деле не всегда такие, какими они на первый взгляд кажутся. К примеру, люди планеты Земля полагали себя много умнее дельфинов, аргументируя этот тезис своими достижениями. Колесо, Нью-Йорк, войны и так далее. В то время как дельфины только беззаботно плескались в воде. Дельфины, в свою очередь, были уверены в своем превосходстве над людьми по тем же соображениям. Любопытно, что дельфины давно знали о нависшей над землей угрозе уничтожения и неоднократно пытались предупредить.
3: человечества. Однако все их попытки общения ошибочно истолковывались как игра с мечом или прочие дельфиньи шалости, поэтому в конце концов они плюнули и незадолго до прибытия воганов покинули Землю своим собственным способом. Самое последнее сообщение дельфинов было воспринято человечеством как особо изящный прыжок с кувырком через кольцо с одновременным высвистыванием гимна США. В действительности же послание гласило «Всего хорошего и спасибо за рыбу». Были на Земле существа и поумнее дельфинов, но большую часть времени они проводили в биологических лабораториях, где ставили пугающе элегантные и изощренные эксперименты на людях. То, что люди, естественно, совершенно ошибочно истолковывали характер отношений между ними и собой, полностью отвечало планам этих существ. Глава 24. Летательный аппарат бороздил студеную ночь. Его пассажиры были погружены в свои думы. Затем вдали появился крохотный огонек, который так быстро рос в размерах, что Артур только сейчас понял, с какой огромной скоростью они летят. Аппарат клюнул носом и помчался вниз с явным курсом на столкновение. Артур испуганно вскрикнул и едва успел вздохнуть, но все уже было позади. Их окружало безумное серебристое мерцание. Артур повернулся и увидел стремительно удаляющееся черное пятнышко. Через несколько секунд он понял, что произошло. Машина нырнула в подземный туннель. Артур в ужасе закрыл глаза. Через какой-то промежуток времени, оценить который он и не пытался, скорость аппарата стала уменьшаться. Они постепенно останавливались. Артур открыл глаза. Аппарат висел в небольшой металлической камере, где сходилось еще несколько туннелей. В противоположном конце камеры виднелся круг тусклого, раздражающего глаза света. Раздражал этот свет тем, что постоянно выкидывал какие-то фокусы. Все время расплывался в глазах, и нельзя было сказать, далеко он или близко. Артур предположил совершенно ошибочно, что это ультрафиолет.
4: «Землянин», — торжественно произнес Сларти Бартфаст, — «мы находимся в центре Магратеи».
3: «Как вы узнали, что я землянин?» — спросил Артур.
4: «Еще многое станет тебе ясным», — загадочно молвил старец. «По крайней мере», — добавил он с долей сомнения, — «яснее, чем сейчас. Должен предупредить, что место, куда мы вскоре попадем, строго говоря, вовсе не в недрах нашей планеты. Оно слишком велико. Мы воспользуемся гиперпространственными воротами. Возможно, это не пройдет для тебя незамеченным».
3: Артур нервно хмыкнул. Сларти Бартфаст коснулся какой-то кнопки и доверительно сказал:
4: «Лично у меня душа уходит в пятки. Держись!»
3: Аппарат ринулся прямо в круг света, и внезапно Артур четко представил себе, как выглядит бесконечность. На самом деле это была не бесконечность. Сама бесконечность выглядит довольно скучно и заурядно. Камера, в которую попал аппарат, была отнюдь не бесконечной, а просто очень-очень большой, такой большой, что создавало впечатление бесконечной куда успешнее, чем сама бесконечность. Гигантская стена, совершенно плоская, лишь точнейшие лазерные измерения установили бы ее исчезающую малую кривизну, образовывала внутреннюю поверхность пустотелой сферы 3 миллиона миль в поперечнике, сферы, залитой невообразимым светом.
4: «Добро пожаловать», — объявил Сларти Бартфаст, когда крошечная точка несущегося с бешеной скоростью летательного аппарата ползла в умопомрачительную сферу. «Добро пожаловать в наш сборочный цех. Здесь мы строим планеты».
3: «Вы хотите сказать», — с трудом выдавил из себя Артур, — «что снова начали этим заниматься?»
4: «Нет, боже упаси», — воскликнул старец. «Галактика еще недостаточно богата. Мы проснулись, чтобы выполнить всего один необычный заказ для особых клиентов из другого измерения. Возможно, это тебя заинтересует. Смотри».
3: Артур проследил, куда указывает перст старца, и различил вдали некую висящую конструкцию. В этот миг сверкнула яркая вспышка, и высветился шар с до боли знакомыми очертаниями на боках. Лишившись дара речи, Артур завороженно молчал, и самые дикие мысли лихорадочно носились в его голове, пытаясь найти место, где можно отдохнуть и привести себя в порядок. Какая-то часть его сознания твердила, что он прекрасно знает этот шар и понимает значение очертаний, в то время как другая часть, с полным на то основанием, отказывалась воспринимать эту идею и запрещала даже думать о ней. Еще одна вспышка, и сомнений не осталось. «Земля!» — прошептал Артур.
5: «Точнее, Земля-2», — бодро сообщил Сларти Бартфаст. «Мы выполняем по старым чертежам второй экземпляр».
3: «Вы хотите сказать, — медленно проговорил Артур, — что Земля была сделана?»
5: «Разумеется», — ответил Сларти Бартфаст. «Не доводилось бывать в таком местечке? Кажется, оно называлось Норвегия».
3: «Нет», — произнес Артур, — «не доводилось».
5: «Жаль», — сказал Сларти Бартфаст. «Перед тобой автор ее береговых линий. Между прочим, приз получил. Я ужасно расстроился, когда услышал, что Землю уничтожили».
3: «Вы расстроились?»
5: «Да. Хотя бы на 5 минут позже, и уже не так обидно. Мыши были в ярости».
3: «Мыши в ярости? Ну да, так же, как и собаки, кошки, утконосы.
5: Разве можно сравнивать? Они же не платили».
3: «Послушайте, — взмолился Артур, — по-моему, мы сэкономим уйму времени, если я сойду с ума прямо сейчас». На секунду в кабине летящей машины воцарилось неловкое молчание. Потом старец терпеливо принялся объяснять.
5: «Землянин, вашу планету заказали, оплатили и контролировали мыши. Она была уничтожена за 5 минут до достижения цели, ради которой ее построили. И теперь нам приходится начинать все заново».
3: Артур воспринял лишь одно слово. «Мыши?» — повторил он. «Прошу прощения, мы говорим о маленьких серых, помешанных на сыре зверьках? О тех, на кого визжат, стоя на столах женщины из телекомедии начала 60-х?» Старец вежливо кашлянул.
5: «Землянин, мне порой трудно разобраться в твоей манере излагать мысли. Не забывай, я 5 миллионов лет спал в недрах планеты Магратея и мало что знаю о телекомедиях начала 60-х. Создания, которых вы зовете мышами, вовсе не таковы, какими кажутся вам. Вы замечаете лишь, так сказать, отпечаток в нашем измерении огромных, сверхразумных, панпространственных существ».
3: Старец замолчал и участливо добавил:
5: «Боюсь, они ставили на вас опыты».
3: Артур глубоко задумался. Потом его лицо прояснилось. «Тут явное недоразумение. Понимаете, это мы ставили на них опыты. Бихевиоризм, Павлов и прочее. Мыши проходили всякие тесты, учились звонить в колокольчик, бегали в лабиринтах. На поведении мышей мы изучали...» Голос Артура затих.
5: «Такая изощренность», — проговорил Сларти Бартфаст. «Поневоле можно прийти в восхищение. Как еще лучше замаскировать истинные цели? Внезапно пройти лабиринт не в том направлении, съесть не тот кусок сыра, неожиданно умереть от миксоматоза, неподражаемое хитроумие. Видишь ли, землянин, вы и ваша планета являлись в сущности органическим компьютером, 10 миллионов лет выполняющим исследовательскую программу. Впрочем, расскажу все по порядку. Это займет немного времени».
3: «Время», — тихо проронил Артур. «Вот уж с чем, а со временем у меня пока проблем нет». Глава 25. У жизни, разумеется, много непознанных сторон, но, пожалуй, чаще других перед нами встают вопросы типа «почему люди рождаются?», «почему умирают?» и «почему в этом промежутке они стремятся носить электронные часы?». Миллионы лет назад неким сверхразумным панпространственным существам, чье физическое проявление в их собственной панпространственной вселенной не сильно отличалось от нашего, эти вопросы так надоели, что они решили раз и навсегда разобраться в смысле жизни. С таковой целью они построили колоссальнейший суперкомпьютер, который был настолько разумен, что еще до полного объединения баз данных начал с тезиса «Я мыслю, следовательно, существую», и прежде чем его успели отключить, логически выявил необходимость рисового пудинга и подоходного налога. Компьютер был величиной с небольшой город. Пульт управления располагался в специально возведенном здании, в особом кабинете, окна которого выходили на обсаженную с трех сторон деревьями площадь. В день великого включения в кабинет вошли два строго одетых программиста. Они отдавали себе отчет в торжественности момента, но вели себя хладнокровно и с достоинством. Степенно сели за стол, открыли свои чемоданчики и достали записные книжки в кожаных переплетах. Их звали Лангвилл и Фук. Несколько секунд они благоговейно молчали. Затем Лангвилл, взглянув на Фука, подался вперед и коснулся маленькой черной клавиши. Едва слышное гудение свидетельствовало о том, что гигантский компьютер наконец-то заработал в полную силу. А через миг он обратился к программистам зычным голосом. «Я пронзительный интеллект-томат, второй по грандиозности компьютер во всей вселенной, пространство времени желаю знать. Какая труднейшая задача вызвала меня к жизни?» Лангвилл и Фук удивленно переглянулись. «Твоя задача, о компьютер!» — начал Фук. «Нет, постой-ка!» — обеспокоенно перебил Лангвилл. «Мы определенно конструировали компьютер, не имеющий себе равных, и удовлетворимся только самым лучшим. Ответь, пронзительный интеллект-томат, разве ты не величайший и мощнейший компьютер всех времен?» «Я назвал себя вторым по грандиозности!» — провозгласил пронзительный интеллект-томат. «И таков я есть!» Программисты вновь обменялись тревожными взглядами. Лангвилл прочистил горло. «Тут должно быть какая-то ошибка», — сказал он. «Разве ты не превосходишь даже неохватный Гаргантю мозг с Максимигалона, который может за миллисекунду сосчитать все атомы в звезде?» «Неохватный Гаргантю мозг», — произнес пронзительный интеллект-томат с нескрываемым презрением. «Простые счеты, не заслуживающие упоминания». «И разве как аналитик ты не сильнее, — порывисто подался вперед Фук, — чем хитроумный мыслитель из седьмой галактики света и откровения, который может вычислить траекторию каждой песчинки на всем протяжении пятинедельной песчаной бури на Бете Даграбада?»
6: «Пятинедельная песчаная буря», — насмешливо переспросил компьютер. «Что за вопрос для того, кому известны векторы атомов Большого Взрыва? Не унижайте меня сравнением с карманным калькулятором!»
3: Программисты на миг пристыженно замолкли, а потом Лангвилл вновь вопросил. «И разве ты не переспоришь даже такого отчаянного спорщика, как гиперболический всеведущий полемист с Цицероникуса 12, сладкоречивый и неутомимый?»
6: «Гиперболический всеведущий полемист», — отчеканил компьютер, — «может уговорить артурианского мега-осла отбросить все четыре копыта, но только я способен подбить его после этого на прогулку».
3: «Так в чем же дело?» — вскричал Фук.
6: «Ни в чем», — сказал пронзительный интеллект-томат. «Просто я второй по величию компьютер во всей вселенной пространства времени».
3: «Почему же второй?» — не унимался Лангвилл. «Уж не имеешь ли ты в виду мультиизвиленного потнохитрона? Или семипядного умномета? Или...» Презрительные огни зажглись на терминале компьютера.
6: «Я и думать не думаю об этих кибернетических простаках», — взревел он. «Я говорю ни о чем ином, как о компьютере, который грядет после меня».
3: Фук тяжело вздохнул и посмотрел на Лангвилла. «Может, оставим это и обратимся к нему с тем вопросом, ради которого его создали?»
6: «Что ж...» Программисты пожали плечами и собрались с силами. «О пронзительный интеллектомат! Мы создали тебя с одной лишь целью, чтобы ты сообщил нам...» Ланквилл перевел дух. «Ответ!»
5: «Ответ?» — переспросил компьютер. «Какой ответ?»
6: «Жизни!» — страстно воскликнул Фук. «Вселенной!» — страстно воскликнул Ланквилл. «И всего остального!» — вскричали они дуэтом. Сверхкомпьютер задумался.
5: «Сложно!» — наконец проронил он.
6: «Но ты можешь это сделать?» Вновь наступило исполненное значение тишина. «Да», — молвил он, — «могу».
5: «И ответ есть!» — задыхаясь от волнения, спросил Фук.
6: «Простой ответ», — добавил Ланквилл.
5: «Да», — сказал компьютер. «Жизнь, Вселенная и все остальное. Ответ есть. Однако», — прибавил он, — «мне придется подумать».
6: Торжественность момента была нарушена самым неожиданным образом. Дверь распахнулась, и в кабинет ворвались двое разгневанных мужчин в выцветших синих робах Круксуанского университета. Они яростно отбивались от служащих, пытавшихся их задержать.
5: «Мы требуем, чтобы нас впустили!» — вскричал младший из них, отпихивая локтем хорошенькую секретаршу.
7: «Вы не имеете права нас задерживать!» — вскричал старший, выталкивая за дверь помощника-программиста.
5: «Мы требуем, чтобы вы не имели права нас задерживать!» — надрывался младший, хотя никто его уже не задерживал.
7: «Кто вы такие?» — встав, грозно спросил Ланквилл. «Чего хотите?»
5: «Я Маджиктис!» — заявил старший.
7: «А я требую, что я Врумфондель!» — заорал младший. Маджиктис повернулся к Врумфонделю.
5: «Все в порядке», — с досадой бросил он. «Тебе нет нужды это требовать».
7: «Ну, у вас и порядки», — тут же отозвался Врумфондель, молотя кулаками по столу. «Я Врумфондель, и это не требование, а научный факт. Мы требуем научных фактов».
5: «Нет, не требуем», — раздраженно воскликнул Маджиктис. «Именно этого мы и не требуем».
7: «Чего угодно, только не фактов». Едва переведя дух, закричал Врумфондель. «А требуем мы как раз полного отсутствия научных фактов. Я требую, что я либо Врумфондель, либо нет».
5: «Но кто вы такие, черт побери?» — не выдержал Фук.
7: «Мы», — ответил Маджиктис, — «философы».
5: «А может и нет», — зловеще сказал Врумфондель, погрозив программистам пальцем.
7: «Философы, философы», — заверил Маджиктис. «Мы находимся здесь в качестве полномочных представителей Объединенного Союза Философов, Мудрецов и Титанов Мысли».
8: «Мы требуем, чтобы эту машину немедленно выключили».
7: «А в чем дело?» — спросил Ланквилл.
5: «Я вам скажу», — пообещал Маджиктис.
7: «В разделении функций, вот в чем дело».
5: «Мы требуем», — взревел Врумфондель, — «что дело возможно в разделении функций».
7: «Пускай машины занимаются вычислениями», — предостерег Маджиктис. «А уж о вечном и неприходящем позаботимся мы. Согласно закону, поиски абсолютной истины — наша прерогатива. А если проклятая машина действительно найдет ее, мы же лишимся работы. Иначе говоря, какой смысл ночи напролет спорить о существовании Бога, если эта поганая железяка к утру выдает номер его телефона?»
5: «Верно!» — заорал Врумфондель. «Мы требуем жестко установленных границ, сомнения и неопределенности!»
7: Неожиданно комнату сотряс зычный голос. «Не угодно ли выслушать мое мнение?»
5: «Мы объявим забастовку!» — завопил Врумфондель.
7: «Правильно!» — поддержал Маджиктис. «Еще узнаете, чем пахнет всеобщая забастовка философов!»
5: «Я лишь хотел сказать», — оглушительно взревел компьютер, — «что все мои цепи заняты сейчас поисками ответа на основной вопрос жизни, Вселенной и всего остального».
7: Он замолчал и, удовлетворившись, что владеет вниманием безраздельно, тихо продолжил. «Но на такую программу понадобится некоторое время». Фук нетерпеливо взглянул на часы. «Сколько же?» 7,5 миллионов лет», — произнес пронзительный интеллектомат. Ланквилл и Фук, заморгав, дружно воскликнули. 7,5 миллионов лет!
9: Я ведь сказал, что мне придется подумать, не так ли? Но главное вот в чем. Такая исполинская задача, такой исполинский размах неизбежно вызовут шумиху в печати, привлекут всеобщий интерес к философии в целом. У каждого появится своя собственная точка зрения на то, к какому ответу я в конце концов приду. И пока вы будете спорить друг с другом, считайте, что ваше дело в шляпе.
7: Философы переглянулись. «Светлая голова!» — восхищенно прошептал Маджиктис. Они повернулись на цыпочках и вышли за дверь навстречу такой жизни, которая не могла им привидеться и в самых смелых мечтаниях. Глава 26.
9: «Занимательная история», — признался Артур, когда Сларти Бартфаст закончил повествование. «Но я никак не возьму в толк, какое отношение все это имеет к земле и мышам».
10: «Ты выслушал лишь начало», — молвил старец. «Если хочешь знать, что произошло 7,5 миллионов лет спустя, в день Великого Ответа, изволь пройти в мой кабинет. Там ты сможешь лично пережить все события, запечатленные на ленте. А пожелаешь, можешь ступить на поверхность Земли-2. Правда, мы еще не закончили, надо закопать скелеты динозавров и...»
9: «Нет, спасибо», — покачал головой Артур, — «не хочу. Это будет совсем не то».
10: «Что верно, то верно», — согласился старец и, развернув летательный аппарат, направил его к громадной стене.
7: Глава 27.
9: В кабинете Сларти Бартфаста царил кавардак, словно после оргии в публичной библиотеке. Увидев этот хаос, старец нахмурился.
10: «Очень неприятно», — сказал он. «Полетел диод в одном из компьютеров жизнеобеспечения. Попробовали оживить уборщиц, а они, оказывается, мертвы уже 30 тысяч лет. Кто уберет их тела, хотел бы я знать». «Садись, сейчас я тебя подключу».
9: Старец указал Артуру на стул, сделанный, казалось, из ребер стегозавра.
10: «Он сделан из ребер стегозавра», — пояснил Сларти Бартфаст, выуживая из-под грозно накренившейся бумажной кипы какой-то оголенный проводок. «Ну, наконец, возьми!»
9: Едва Артур взял проводок, как прямо сквозь него пролетела птица. Он парил где-то в небесах, совершенно невидимый для самого себя. Под ним лежала красивая, обрамленная деревьями городская площадь. До самого горизонта тянулись светлые изящные постройки, не первой, однако, молодости. На многих виднелись трещины и дождевые подтеки. Сейчас, впрочем, светило яркое солнце, листву весело колыхал легкий ветерок, а странное ощущение, что весь город тихонько гудит, было вызвано, очевидно, толпами радостно возбужденных людей, заполнившими площадь и прилегающие улицы. Играл оркестр, бились на ветру красочные стяги, везде царила атмосфера большого праздника. Артуру было очень тоскливо торчать где-то в воздухе, наблюдая за всеобщим весельем, но не успел он как следует об этом подумать, как, перекрывая все шумы, над площадью раскатился голос. На разукрашенной трибуне перед большим зданием появился человек с мегафоном.
10: «О, ожидающие речений пронзительного интеллектомата!» — провозгласил он. «Достойные потомки замечательных ученых-мужей Врумфонделя и Маджиктиза! Время ожидания подошло к концу!» Толпа взорвалась радостными криками, закачались флаги и транспаранты. Узкие улицы казались опрокинутыми на спину сороконожками, отчаянно шевелящими в воздухе всеми лапками. 7,5 миллионов лет наш народ жаждал великого дня просвещения», — продолжал человек с мегафоном. «Дня ответа!» Толпа безумствовала. «Никогда более!» — вскричал оратор. «Никогда более не проснемся мы поутру с мыслью, кто я такой, в чем смысл моего существования, изменится ли что-нибудь в космическом масштабе, если я не пойду на работу?»
7: Сегодня мы, наконец, раз и навсегда узнаем простой и ясный ответ на все эти маленькие, но не дающие покоя загадки жизни, Вселенной и всего остального.
9: Артур почувствовал, что плывет над всеобщим ликованием, спускаясь к одному из окон здания за трибуной. Потом, пережив миг паники, он прошел сквозь толстое стекло, словно того и в помине не было. Кабинет выглядел так, как его описал Сларти Бартфаст. Только ковры малость выцвели. На протяжении 7,5 миллионов лет за ним заботливо ухаживали и примерно раз в столетие убирали. Два строго одетых человека степенно сидели за огромным столом, на котором возвышался компьютерный терминал. «Время настало», — проговорил один из них, и Артур с удивлением увидел, как прямо из воздуха над его головой возникла надпись «Лункуал». Надпись замигала и потухла. Не успел Артур опомниться, как заговорил второй человек, и у его головы возникло слово «Пфоук».
7: 75 000 поколений назад наши предки запустили эту программу, и нам выпала честь вновь услышать голос пронзительного интеллектомата.
9: «Просто уму непостижимо, Пфоук», — согласился первый, и Артур внезапно понял, что смотрит фильм с субтитрами.
7: «Огромная честь узнать ответ на великий вопрос жизни, Вселенной и всего остального!»
9: «Тссс!» — благоговейно прошептал Лункуал. «По-моему, он сейчас заговорит». В наступившей тишине на необъятной панели медленно начали загораться огни, родился едва слышный гул.
7: «Доброе утро», — произнес компьютер.
9: «Доброе утро, пронзительный интеллектомат», — нервно сказал Лункуал.
7: «Ты, готов ли ответ, вы хотите спросить?» — величаво перебил компьютер.
9: «Да».
7: Двое за столом задрожали от волнения.
9: «Простой и ясный», — выдохнул Пфоук.
7: «Простой и ясный», — подтвердил компьютер.
9: «Ответ на великий вопрос жизни, Вселенной и всего остального?»
7: «Да».
9: «И ты можешь сообщить его нам?»
7: «Да».
9: «Прямо сейчас?»
7: «Прямо сейчас».
9: Двое за столом облизали пересохшие губы.
7: «Хотя я не думаю», — прибавил компьютер, — «что он вам понравится».
9: «Неважно», — вскричал Пфоук. «Мы должны знать немедленно».
7: «Немедленно?» — уточнил компьютер.
9: — «Сию же секунду!»
7: — «Хорошо», — промолвил компьютер и замолчал.
9: Пфоук и Лункуал лихорадочно дрожали. Волнение было невыносимым.
7: — «Он вам в самом деле не понравится», — предупредил пронзительный интеллектомат.
9: — «Говори!»
7: — «Хорошо», — сказал он.
9: — «Ответ на великий вопрос... ну...»
7: «Жизни, Вселенной и всего остального...»
9: «Ну!»
7: «Это...» — произнес компьютер и замолчал.
9: «Ну!»
7: «Это...»
9: «Ну!»
7: 42! — с бесконечным спокойствием сообщил компьютер.

0: Вы слушаете «Радио Фантастики».
1: Глава 28. В комнате долго стояла тишина. Краем глаза Пфоук видел за окном море напряженно ожидающих лиц. «Нас линчуют!» — прошептал он. «Вы задали мне трудную задачку», — коротко пояснил компьютер. 42! — завопил Лункуал. «И это все, что ты можешь нам сказать после 7,5 миллионов лет работы?» «Я убежден в правильности ответа», — холодно отрезал компьютер. «По правде говоря», — прибавил он, смягчившись, — «дело, я думаю, в том, что вы никогда, собственно, не задумывались, в чем состоит этот вопрос».
2: «Как?
1: Великий вопрос жизни, Вселенной и всего остального!» «Да, но как все-таки он формулируется?» — настаивал интеллектомат. Лункуал и Пфоук ошарашенно уставились друг на друга.
2: «Ну, знаешь ли, это же ясно, ну...» — пролепетал Пфоук.
1: «Именно!» — воскликнул компьютер. «Вот когда будете знать вопрос, то поймете и ответ».
2: «Потрясающе!» — проговорил Пфоук, украдкой вытирая слезу.
1: «Ну хорошо, хорошо!» — раздраженно бросил Лункуал. «Можешь ты нам просто назвать вопрос?»
2: «Великий вопрос? Да. Жизни, Вселенной и всего остального? Да!»
1: Интеллектомат задумался.
2: «Сложно!» — наконец проронил он.
1: «Но ты можешь?» — вскричал Лункуал. Вновь наступила исполненная значение тишина.
2: «Нет!» — твердо произнес компьютер.
1: Фоук и Лункуал, пораженные, застыли.
2: «Но я скажу вам, кто может!» — продолжил компьютер.
1: Фоук и Лункуал резко вскинули головы. «Кто? Скажи!» По спине Артура, которой сейчас не было, поползли мурашки, когда он заметил, что медленно, но неумолимо движется к пульту. По счастью, через секунду стало ясно. Это таинственный оператор всего-навсего сделал наезд для пущего драматизма.
2: «Компьютер, который грядет после меня», — торжественно объявил пронзительный интеллектомат. «Его параметры я не достоин даже вычислять. И все же я создам его для вас. Создам компьютер, который сформулирует вопрос к великому ответу. Компьютер столь бесконечно сложный, что сама органическая жизнь станет его составной частью, и ваш народ примет новое обличье и войдет в компьютер, чтобы управлять его программой, рассчитанной на 10 миллионов лет. И дам я ему имя, и нареку я его... «Земля!»
1: «Какое скучное название!» — проговорил Пфоук, и по всему его телу пошли трещины. Лункуал тоже внезапно треснул. Потолок вспучился, стены прогнулись и рассыпались. Сларти Бартфаст стоял перед Артуром, сжимая в руке оголенный проводок.
2: «Конец записи!» — объявил он.
1: Глава 29.
2: «Зафот! Очнись!
3: Давай же, просыпайся!
2: Ну почему нельзя дать человеку заниматься тем, что у него хорошо получается?» — посетовал Зафот и перевернулся на другой бок.
3: «Хочешь, чтобы я тебя стукнул?» — спросил Форд.
2: «Это тебе доставит удовольствие?» — пробормотал Зафот.
3: «Нет, мне тоже. Тогда какой смысл? Отвяжись!»
1: И Зафот свернулся калачиком.
4: «Он получил двойную порцию газа», — заметила Триллиан. «Две носоглотки».
2: «И прекратите болтать», — попросил Зафот. «Я и так заснуть не могу». «Что случилось с почвой? Она какая-то твердая и холодная».
4: «Потому что из золота», — сказал Форд. Грациозным движением Зафот вскочил на ноги и стал обозревать окрестности. До самого горизонта во все стороны расстилалась гладкая золотая поверхность. Она сияла, словно... Нет, ничто во Вселенной не сияет так, как планета из чистого золота.
2: «Кто это сделал?» — вскричал Зафот, выпучив глаза.
4: «Не перевозбуждайся», — остудил его Форд. «Это всего лишь каталог».
2: «Кто-кто?»
3: «Каталог», — повторила Триллиан. «Иллюзия».
4: «Мы с Триллиан очнулись раньше», — объяснил Форд, — «и подняли страшный гвалт, обращали на себя внимание. Вот нас и переместили в планетный каталог, чтобы хоть как-то занять, пока они там готовятся. Это все запись».
2: «А, черт!» — горько проговорил Зафот. «Ну чем мой собственный сон хуже чужого? Что там за долины?»
4: «Это проба», — разъяснил Форд. «Мы поглядели».
3: «А предыдущая планета, — сказала Триллиан, — была по колено в рыбе».
4: «В рыбе? Кому что по душе?»
2: «Мы решили, что этот мир тебе понравится», — вставил Форд.
4: Вокруг, куда ни посмотри, сияло море золотого света.
2: «Занятно», — нехотя признал Зафот.
4: В небе появился огромный зеленый каталожный номер. Он замерцал, и его место занял другой. Все вокруг мгновенно изменилось. Побережье у Багряного моря было усыпано маленькими желтыми и зелеными камнями, явно драгоценными. Поблизости, под игривым розовато-лиловым зонтом от солнца, стоял столбик из чистого серебра. С неба падали 500 голых парашютисток. Потом все вокруг мгновенно переменилось. Вместо драгоценного пляжа возник весенний лужок с коровками.
2: «О!» — воскликнул Зафот. «Мои бедные головы!»
4: «Продолжим?» — спросил Форд.
2: «Пожалуй».
4: Все трое сели и перестали обращать внимание на мелькающие вокруг них сцены.
2: «Если с моим мозгом что-то и сделано, то сотворил это я сам», — начал Зафот. «Причем сварганил это таким образом, чтобы не засветиться на правительственных контрольных тестах. А значит, я сам не должен был ничего знать об этом. Круто, да?»
4: Триллиан и Форд кивнули.
2: «Что же это за секрет, который я никому не мог доверить? Ни галактическому правительству, ни даже самому себе? Отвечаю, не знаю. Но я пошевелил мозгами и кое о чем, похоже, догадался. Когда я решил баллотироваться в президенты? Вскоре после смерти президента Юдена Вранкса. Помнишь Юдена, Форд?»
4: «Ну, — ответил Форд, — тот арктурианский капитан, с которым мы столкнулись, когда были желторотыми юнцами. Классный парень. Вспоминаю, как он дал нам конских каштанов, когда мы ворвались в его мегагрузовоз, и еще заявил, что ты самый поразительный карапуз, которого он видел».
2: «О чем это вы?» — недоуменно спросила Триллиан.
4: «Давняя история», — махнул рукой Форд. «Времена нашего детства на Бетельгейзе. Бетельгейзские торговые разведчики находили новые рынки, а арктурианцы осуществляли все перевозки между центром галактики и периферией. А до Дурделийских войн, надо сказать, вовсю свирепствовали космические пираты, и мегагрузовозы приходилось оснащать самыми фантастическими средствами защиты. Словом, крепости, а не корабли, причем огромные, на орбите вокруг планеты затмевали Солнце. И вот юный Зафот решает захватить один такой корабль. На трехдюзном скутере для ближних стратосферных полетов. Псих сумасшедший, представляешь? А я составил ему компанию, побился об заклад, что ничего у него не выйдет, и решил проследить, чтобы он не вернулся с поддельными доказательствами. Что же из этого вышло? Сели мы в трехдюзник, который он черт знает как перекроил, за неделю прошли 3 парсека, ворвались в мегагрузовоз, до сих пор не понимаю, каким образом, пробились на мостик, потрясая игрушечными пистолетами, и потребовали выкуп. Просто невообразимо. Я продул все свои карманные деньги на год вперед. И ради чего? Ради конских каштанов. Этот капитан, Юден Вранкс, оказался своим в доску, — подхватил Зафот. Накормил нас до отвала, чем душа пожелает, самыми редкими лакомствами, конечно. Конских каштанов дал сколько хочешь и телепортировал нас обратно. Прямо в Бетельгейзскую государственную тюрьму. Мировой парень. Стал потом президентом галактики. Зафот помолчал. А незадолго до своей смерти он меня навестил.
2: «Да?» — удивился Форд. «Ты и не заикался».
4: «Ага. Что же он сказал? Зачем он к тебе пришел?»
2: «Он рассказал мне о золотом сердце. Это его идея — украсть корабль».
4: «Его?» «Да», — подтвердил Зафот. «А единственная возможность украсть корабль — присутствовать на церемонии запуска».
2: Форд сперва замер, затем громко расхохотался. «Выходит, ты решил стать президентом ради того, чтобы всего-навсего украсть корабль?»
3: «Именно».
1: «Но почему?» — воскликнул Форд. «В чем его назначение?»
3: «Понятия не имею», — признался Заффат. «Полагаю, если бы я четко представлял себе его назначение, и на черта он мне сдался, то засветился бы на контрольных тестах и не прошел бы в президенты. Полагаю, Юден поведал мне еще много такого, что надежно скрыто в моем подсознании».
1: «И ты намудрил со своими мозгами лишь потому, что Юден тебе что-то такое сказал?»
3: «Он кого хочешь мог уговорить».
1: «Да, но, Заффат, старина, тебе самому надо беспокоиться о себе».
3: Заффат пожал плечами.
1: «И ты не имеешь никакого представления о причинах всего этого?» — не унимался Форд.
3: Заффат надолго задумался.
1: «Нет, — наконец произнес он, — я не выдам своих тайн ни словом, ни намеком. Впрочем, — прибавил он после дальнейших размышлений, — это понятно, я бы себе и на грош не доверился».
3: Через мгновение последняя планета из каталога растаяла, и они оказались в роскошно обставленной приемной.
1: «Сейчас мыши вас примут», — объявил высокий магратеец.
5: «Теперь тебе все известно», — сказал Сларти Бартфаст, вяло пытаясь навести хоть какой-то порядок в своем кабинете. Он подошел к ближайшей груди, взял сверху один листок, но, не найдя, куда его положить, вернул на прежнее место. Груда немедленно рассыпалась. «Пронзительный интеллект Амат спроектировал Землю, мы ее построили, а вы на ней жили».
1: «А потом пришли Воганы и уничтожили ее за 5 минут до завершения программы», — не без горечи продолжил Артур.
3: «Да», — молвил старец, безнадежно оглядывая комнату. 10 миллионов лет на смарку. 10 миллионов лет, землянин! Ты можешь представить себе такой огромный период времени?» Помолчав, он добавил. «Вот вам бюрократия».
1: «А знаете», — задумчиво проговорил Артур, — «это многое объясняет. Всю жизнь я испытывал странное беспричинное чувство, что в мире что-то происходит, что-то большое, даже зловещее, а от меня это держит в тайне».
3: Сларти Бартфаст беспечно махнул рукой.
1: «Совершенно нормальная паранойя. У кого ее нет?»
3: «Но если все испытывают одно и то же, это же что-то значит?» — воскликнул Артур. — «Может быть, за пределами известной нам Вселенной, может быть. Какая разница?» — остудил его пыл Сларти Бартфаст. «Может быть, я стар и утомлен, но, по-моему, шансы установить истинные причины происходящего столь абсурдно малы, что лучше не ломать себе голову, а заняться делом. Взгляни на меня, я специалист по береговым линиям, получил премию за Норвегию». Порывшись в какой-то немыслимой груди, он извлек плексигласовый ящичек с макетом Норвегии. На ящичке было выгравировано его имя. «Вот скажи, есть в этом смысл?» – спросил старец. «Лично я его не вижу. Всю свою жизнь я занимался фьордами. На быстротечный миг они вошли в моду, и меня удостоили высшей награды». Повертев ящичек в руках, он пожал плечами и небрежно отшвырнул его, однако не так уж небрежно, чтобы тот упал не на мягкое. «Во втором экземпляре Земли, который мы сейчас строим, мне поручили Африку, и, разумеется, я сделаю ее с фьордами. Люблю их и уверен, что они придают континенту старомодное очарование в стиле барокко. А мне заявляют, что получается недостаточно экваториально».
1: «Экваториально!» Сларти Бартфаст горько рассмеялся.
3: «Какое это имеет значение? Наука, конечно, творит чудеса, но счастье куда ценнее правоты».
1: «Вы разве не счастливы?»
3: «Нет, в том-то и беда».
1: «Жаль», — сочувственно произнес Артур, — «а мне казалось такой приятный, спокойный образ жизни».
3: На стене вспыхнула маленькая белая лампочка.
1: «Пора», — сказал Сларти Бартфаст, — «мыши ждут». И открыл дверь, выжидательно глядя на Артура. Тот в последний раз обвел взглядом комнату, посмотрел на себя, ощутил кожей потную мятую одежду, в которой еще в четверг утром лежал в грязи перед бульдозером.
4: «Да, мой образ жизни вряд ли можно назвать спокойным», — прошептал он.
3: «Прошу прощения», — переспросил старец.
4: «Пустяки», — ответил Артур. «Шутка».
2: Глава 31. Известно, что безответственные речи порой недешево обходятся, но мало кто знает, сколь дорого. Например, в тот момент, когда Артур произнес «мой образ жизни вряд ли можно назвать спокойным», в пространственно-временном континууме открылся случайный туннель, и эти слова, преодолев пучины пространства и времени, достигли некой далекой галактики, где два воинственных народа готовились к ужасающей межзвездной резне. Лидеры противников сошлись в последний раз выяснить все вопросы. Убийственная тишина воцарилась за столом переговоров. Командующий Вулхургов, блистательный и гордый в парадных боевых шортах, вперил взгляд в главу Гудвунтов, сидящего напротив на ароматном зеленом облаке, и миллионы стремительных, чудовищно мощных крейсеров готовы были по первому приказу исторгнуть электрическую смерть, чтобы заставить мерзкую пахучую тварь взять назад свои слова о матери Вулхургов. Тварь шевельнулась на облаке зловонного пара, и тут над столом переговоров разнеслись слова. «Мой образ жизни вряд ли можно назвать спокойным». К сожалению, на языке Вулхургов это звучало как самое оскорбительное выражение из всех мыслимых и немыслимых. Ничего не оставалось, как начать войну на истребление. Разумеется, в конце концов, после нескольких тысячелетий кровавой бойни, выяснилось, что все это кошмарное недоразумение, и остатки двух флотов объединились для ведения совместных военных действий против

0: Артур и старый Магратеец, совершив короткое путешествие на летательном аппарате, попали в приемную, стены которой были украшены многочисленными дипломами. Почти в ту же секунду в противоположном конце приемной вспыхнула лампочка, и они вошли в комнату. «Артур, ты как, нормально?» — раздался голос. «Вы?» — удивленно переспросил Артур. В комнате царил полумрак, и Артур не сразу разглядел Форда, Триллиан и Зафода, которые сидели за большим круглым столом, ломящимся от экзотических блюд, невиданных яств и странных фруктов. Каждый из них уплетал за обе щеки. «Как вы здесь оказались?» «Ну, — сказал Зафод, вгрызаясь в нечто жареное с костями, — сперва нас усыпили газом и вытворяли вообще бог весть что, а теперь, надо отдать должное хозяевам, почуют вполне пристойным обедом. Угощайся!» Он вытащил из горшка кусок дурно пахнущего мяса. «Котлета из вегианского носорога. Вкус бесподобный, если тебе по душе носорожено». «Хозяева?» — спросил Артур. «Какие хозяева? Я не вижу никаких...»
1: «Прошу к столу, существо с земли!» — раздался тонкий голосок.
0: Артур огляделся и внезапно завопил. «На столе мыши!» Наступила неловкая пауза, которая бывает, когда кто-нибудь сморозит отчаянную бестактность. Все укоризненно смотрели на Артура, а он не сводил взгляда с двух белых мышей, сидящих в сосудах типа стаканчиков для виски. «О!» — начиная прозревать, выдохнул Артур. «Извините, я не совсем...»
2: «Я вас представлю», — сказала Триллиан. «Артур, это мышь Бенджи».
1: «Привет»,
0: — бросил один из мышей. Он тронул усиками сенсорную панель внутри стаканообразного аппарата, и тот продвинулся немного вперед.
1: «А это мышь Фрэнки. Приятно познакомиться»,
0: — сказал другой мышь и сделал то же самое. Артур выпучил глаза.
2: «Но ведь...» «Правильно», — перебила Триллиан, — «это те самые мыши, которых я увезла с земли. Передай мне, пожалуйста, тарелку с паштетом из арктурианского мега-осла».
0: Сларти Бартфаст вежливо кашлянул.
3: «Прошу прощения».
1: «Да, благодарю вас, Сларти Бартфаст», — небрежно произнес Бенджи. «Можете идти».
3: «А, очень хорошо», — сказал старец, слегка удивившись. «Тогда я пойду займусь своими фьордами».
1: «Они не понадобятся», — вмешался Фрэнки. «Похоже, новая земля нам вообще больше не нужна».
0: Он повращал маленькими розовыми глазками.
1: «Мы нашли аборигена планеты, который находился на ней до последней секунды».
3: «Что?» — воскликнул ошеломленный Сларти Бартфаст. «Как же так? Я подготовил для Африки 1000 ледников».
1: «Можете покататься на лыжах!»
0: — язвительно предложил Бенджи.
3: «На лыжах!» — вскричал старец. «Это же не ледники, а произведение искусства! Элегантно вылепленные контуры, ледяные вершины тянутся к небесам, глубокий, захватывающий дух расселены! Какое святотатство кататься на лыжах по произведению искусства!»
1: «Благодарю вас, Сларти Бартфаст!»
0: Холодно отрезал Бенджи.
1: «Вы свободны».
3: «Да, сэр», — процедил старец. «Спасибо. Что ж, прощай, землянин», — повернулся он к Артуру. «Желаю тебе успешного образа жизни». И, коротко всем кивнув, вышел из комнаты.
0: Артур проводил его взглядом, не зная, что сказать.
1: «Ну», — произнес Бенджи, — «за дело».
0: Форд и Зафод бодро сдвинули бокалы.
3: «За дело!» — дружно воскликнули они.
1: «Не понял!»
0: — грозно сказал Бенджи. Форд огляделся.
3: «Простите, я подумал, что вы предлагаете тост».
0: Мыши засуетились в своих стаканосредствах, а потом Бенджи выдвинулся вперед и обратился к Артуру.
1: «Итак, существо с земли, дело, по сути, не стоит выеденного яйца. Как вы знаете, последние 10 миллионов лет мы управляли вашей планетой, чтобы в конце концов найти этот проклятый основной вопрос».
3: «Зачем?» – перебил Артур.
1: «Нет, об этом мы уже думали», – ответил Фрэнки. «Он не подходит к ответу. Зачем? 42? Видите, не годится».
3: «Я имею в виду, зачем вы ищете этот вопрос?» – пояснил Артур.
1: «А, вот оно что. Ну, если откровенно, то в конечном счете по привычке. Мы сыты по горло этой заявкой».

0: затеи и от одной мысли, что из-за паршивых вогонов придется начинать все сначала, мне просто дурно становится. По счастливой случайности мы с Бенджи как раз закончили свою работу и, желая немного отдохнуть, поманипулировали малость вашими друзьями, чтобы нас доставили на Магратею. «Здесь находятся ворота в наш собственный мир», — вставил Бенджи. «А недавно», — продолжал его коллега, — «мы получили из дома весьма заманчивое предложение. Нас приглашают участвовать в пятимерных теледебатах и лекционном турне. Добавлю, что мы склонны принять его».
1: «Я бы за него просто ухватился», — поддакнул Зафот. «А ты, Форд, еще бы, руками и ногами».
0: «Но мы должны иметь реальный результат», — подчеркнул Фрэнки. «То есть в идеале нам все еще нужен основной вопрос в той или иной форме».
1: Зафот наклонился к Артуру. «Сам посуди», — доверительно начал он, — «если они просто будут сидеть в студии безмятежные и чуть утомленные суетой и вниманием, ну и этак, знаешь ли, невзначай упомянут, что им известен смысл жизни, вселенной и всего остального, а затем в конце концов признают, что в общем-то это 42. Долго ли продлятся дебаты?»
0: «Нам нужно что-то такое, что произведет впечатление», — сказал Бенджи.
1: «Произведет впечатление?» — воскликнул Артур. «Основной вопрос, который должен произвести впечатление?»
0: «Поймите же», — терпеливо продолжал Фрэнки, — «идеализм, чистая наука, поиски истины — все это очень хорошо, но рано или поздно, боюсь, наступает момент, когда начинаешь подозревать, что всей многомерной бесконечностью Вселенной на самом деле заправляет горстка маньяков. И если мне предстоит выбор, потратить еще 10 миллионов лет на установление этого факта или просто взять деньги и дать дёру, то лично я не прочь поразмяться».
1: «Но...» — безнадежно начал Артур. «Да пойми же, землянин!» — перебил Зафот. «Ты продукт последнего поколения компьютерной матрицы, так? Следовательно, твой мозг — ограниченная часть заключительной стадии компьютерной программы», — объяснил Форд с раздражением человека, который вынужден разжевывать очевидные факты. «Согласен?» — подстегнул Зафот. «Вроде бы», — неуверенно согласился Артур, — «он никогда не чувствовал себя органической частью чего бы то ни было и считал это своей бедой».
0: «Иными словами», — продолжил Бенджи, продвинув свой стаканотранспорт к Артуру, — «суть вопроса, скорее всего, закодирована в структуре вашего мозга. Вот мы и хотим купить его у вас».
1: «Что, вопрос?» — спросил Артур. «Да!» — выпалили Форд и Триллиан. «За бешеные деньги!» — торжествующе воскликнул Зафот.
0: «Нет-нет!» — сказал Фрэнки. «Мы хотим купить мозг!»
1: «Что?»
0: «В конце концов, кому он нужен?» — пренебрежительно заметил Бенджи.
1: «Я думал, вы прочитаете его мозг с помощью электроники!» — сказал Форд.
0: «Разумеется!» — согласился Фрэнки. «Но вначале его надо вынуть, подготовить!»
1: «Обработать!» — пояснил Бенджи.
0: «Препарировать!»
1: «Благодарю вас!» — пробормотал Артур в ужасе, пятясь от стола.
0: «Но его можно заменить!» — рассудительно успокоил Бенджи. «Раз уж он вам так дорог!»
1: «Да, электронный мозг!» — сказал Фрэнки.
0: «Самый простенький!»
1: «Простенький!» — взвыл Артур. «Конечно!» — злорадно ухмыльнулся Зафот. «Достаточно его запрограммировать, чтобы он время от времени говорил: „Что? Я не понимаю. Где чай?“ И разницы никто не заметит».
0: «Что?» — вскричал Артур, продолжая пятиться.
1: «Вот видишь!» — просиял Зафот и тут же скривился от боли, когда Триллиан что-то сделала с его ногой под столом.
2: «Я-то разницу замечу!» — воскликнул Артур.
0: «Нет!» — покачал головой Бенджи. «Вас запрограммируют не замечать!»
1: Форд бросился к двери. «Простите, мыши, вы классные ребята, но, по-моему, сделки у нас не выйдет».
0: «Выйдет, выйдет!» — хором сказали мыши, и вся прелесть их тонких писклявых голосков куда-то исчезла.
1: Два стакана транспорта с визгом взвелись со стола и помчались к Артуру, а тот забился в угол, не в состоянии думать или действовать. Триллиан схватила его за руку и потащила к двери, которую пытались открыть Форд и Зафот, но Артур был словно загипнотизирован летающими грызунами. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге возникла орава уродливых магротейцев, наемников мышей. Не только сами они были уродливы, но и медицинское оборудование, которое виднелось за ними, никак нельзя было назвать симпатичным. По счастливому стечению обстоятельств, в этот момент каждое сторожевое устройство на Магротее разразилось оглушительным звоном.
3: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Глава 32. «Тревога! Тревога!» — взревели динамики. «На планету сел вражеский корабль. Вооруженная группа в секторе 8А. Все на защиту! Все на защиту!» Два мыша раздраженно бегали вокруг лежащих на полу осколков своих стаканотранспортов.
0: «Проклятие!» — бормотал Фрэнки. «Сколько шума из-за 2 фунтов мозга какого-то землянина!»
1: Его розовые глазки пылали, пушистая белая шубка ощетинилась каждым волоском.
0: «Теперь нам остается только придумать вопрос!» — глубокомысленно повел усами Бенджи. «Изобрести правдоподобный!» «Трудно!» — сказал Фрэнки и задумался. «Что это такое? Желтое и опасное?»
4: «Не пойдет!» — отметил Бенджи. «С ответом не согласуется».
1: Они погрузились в молчание.
0: «Хорошо», — сказал Бенджи. «Что получится, если 6 умножить на 7?»
4: «Нет-нет», — возразил Фрэнки. «Никуда не годится, слишком буквально».
1: Они вновь задумались. Наконец Фрэнки предложил.
0: «Сколько путей надо в жизни пройти, чтоб стать человеком ты смог?»
1: Строчка из знаменитой песни Боба Дилана. Примечание редактора.
0: «Вот!» — обрадовался Бенджи. «Это уже лучше. Многозначительно и в то же время бессмысленно. Сколько путей надо в жизни пройти? 42. Великолепно! Фрэнки, ты молодец!»
1: И они восторженно заплясали вокруг осколков своих стаканотранспортов. А рядом с дверью валялись их уродливые наемники, сбитые с ног после соударения их тел с какой-то увесистой премией, надо полагать, за фьорды. А меж тем 4 путешественника, пробежавшие по коридору в поисках выхода уже с полмили, выскочили, растерянно озираясь, в огромный компьютерный зал. «Куда теперь?» — спросил Форд. «Думаю, туда». Наугад решил Зафот и бросился направо, между корпусом системного блока и стеной. В ту же секунду убийственный заряд энергии из смертобоя прошел перед самым его носом и опалил стену.
5: «Стой, Библброкс!» — взревел усиленный громкоговорителем голос. «Ты окружен!»
0: «Полиция!» — прошипел Зафот и, развернувшись, присел на корточки. «Теперь куда, Форд?»
1: «Сюда», — решил Форд, и все 4 помчались по проходу между системными блоками. В конце прохода возникла фигура в тяжелом бронированном скафандре, грозно размахивающая короткоствольным смертобоем.
5: «Мы не хотим стрелять в тебя, Библброкс», — закричала фигура в скафандре.
0: «Я рад», — крикнул в ответ Зафот и нырнул в боковой прогал между блоками. Рядом с ним скрючились остальные. «Их 2, — сказала Триллиан, — сзади и спереди. Мы попались!»
1: Внезапно оба полицейских открыли огонь, и воздух закипел от энергетических разрядов.
2: «Да в нас стреляют!» — заметил Артур, свернувшись в клубок. «А я слышал, будто они не хотят в нас стрелять».
5: «Да и я это слышал», — подтвердил Форд.
1: Зафот на секунду высунул голову.
2: «Эй, вы же говорили, что не хотите в нас стрелять!» — крикнул он и тут же спрятался за блок.
1: Наступила тишина.
5: «Думаете, легко быть полицейским?» — раздался обиженный голос.
0: «Что он сказал?» —
2: — напряженно прошептал Форд. Пожаловался, что полицейским быть нелегко. Но ведь это его личная проблема.
5: По-моему, тоже.
1: «Эй, послушайте!» — гаркнул Форд. «С нас вполне достаточно собственных проблем, так что со своими справляйтесь сами!»
2: Снова наступила тишина. Затем прозвучал голос, усиленный громкоговорителем.
1: «Видите ли, ребята, вы имеете дело отнюдь не с узколобыми дебилами, которые двух слов связать не могут. Мы серьезные, интеллигентные люди, и наверняка нашли бы с вами общий язык, а окажись все вместе в одной компании. Думаете, я целыми днями стреляю без разбора, а потом бахвалюсь этим в третьеразрядных кабаках, как некоторые полицейские? Нет. Я стреляю без разбора, а потом часами изливаю душу своей подружке.
5: А я пишу романы, — поддержал его второй полицейский. Но так как ни один из них до сих пор не опубликован, предупреждаю, я в дурном настроении.
2: Глаза Форда едва не выскочили из орбит. Кто они такие?
5: Понятия не имею, — пожал плечами Зафот. Но уж лучше бы стреляли.
1: «Ну, будем сдаваться или вас выкуривать?» — закричал один из полицейских. «А вы как предпочитаете?» — закричал в ответ Форд.
2: Через долю секунды воздух вновь забурлил от разрядов энергии. Потом наступила тишина, и прозвучал голос полицейского.
1: «Вы еще здесь?»
5: «Да!» — ответил Зафот.
1: «Мы идем на это против собственной воли!»
5: «Ясное дело!» — крикнул Форд.
1: «Тогда слушай, Библброкс, и слушай внимательно!»
5: «Почему я должен слушать?» — поинтересовался Зафот.
1: «Потому!» — заорал полицейский, — «что все это произойдет очень интеллигентно и гуманно. Либо вы выйдете добровольно, и мы вас отделаем, однако не сильно, ибо мы убежденные противники насилия. Либо нам придется к чертовой матери взорвать всю эту планету, а может... и еще парочку в придачу».
2: «Но это безумие!» — вскричала Триллиан. «Вы не сможете этого сделать!»
1: «Еще как сможем!» — заверил полицейский.
5: «Скажи!» — обратился он к товарищу.
1: «О да!» — отозвался тот. «Таков наш долг!»
2: «Но почему?» — потребовала Триллиан.
1: «Потому что есть обязанности, которые нужно выполнять, несмотря на то, что ты просвещенный полицейский, человек широких взглядов, знающий про возвышенные чувства и душевные терзания».
2: «Просто не могу поверить», — пробормотал Форд, качая головой. Один полицейский закричал другому.
1: «Постреляем в них еще? А чего, давай!»
2: Смертобои вновь принялись изрыгать потоки энергии. Жара и шум были невыносимы. Корпус системного блока, закрывающий наших героев от обстрела, потихоньку плавился, струйки жидкого металла текли к их ногам. Близился конец. Глава 33. Но конец не наступил, по крайней мере в этот момент. Внезапно обстрел прекратился, в нависшей тишине раздались какие-то сдавленные всхлипы, послышалось два удара. Путешественники посмотрели друг на друга. «Что случилось?» — удивился Артур.
5: «Не стреляют?» — ответил Зафот.
2: «Почему?»
5: «Кто знает. Хочешь пойти спросить?»
2: «Нет». Они немного подождали.
1: «Ау!» — окликнул Форд.
2: Тишина.
5: «Странно.
2: Может, ловушка?
1: У них мозгов не хватило бы».
2: Подождали еще.
1: «Ладно», — решил Форд, — «схожу, посмотрю».
2: Он оглядел товарищей.
5: «Неужели никто так и не скажет? Нет, давай пойду я».
2: Все покачали головами. «Ну что ж», — произнес Форд и встал. Вначале ничего не произошло, и потом тоже ничего не произошло. Форд напряженно всматривался сквозь дым, поднимающийся от расплавленного системного блока. Затем осторожно шагнул вперед. И вновь ничего не произошло. Сквозь дым в 20 ярдах впереди смутно виднелось лежащее на полу тело в скафандре. В 20 ярдах позади к полу приник второй полицейский. Больше никого не было видно. Все это сильно удивило Форда.
1: Медленно, с опаской, он стал приближаться к первому полицейскому. Тело лежало успокаивающе неподвижно, пока он приближался, и продолжало лежать успокаивающе неподвижно, когда он наступил на короткоствольный смертобой в безжизненной руке. Форд нагнулся и подобрал оружие, не встретив никакого сопротивления. Полицейский был мертв. Житель Каппы Бахвалана, он дышал метаном и не мог существовать без скафандра в кислородной атмосфере Магратеи. Маленький компьютер в его ранце, управляющий системой жизнеобеспечения, судя по всему, внезапно перегорел. Форд испытывал сильное удивление. Такие контролирующие устройства были субэфирно связаны с главным корабельным компьютером и просто не могли отказать. Он поспешил к другому телу и обнаружил, что с ним произошла та же невероятная вещь. Форд подозвал остальных. Они подошли, разделяя его удивление, но не любопытство.
5: «Давайте выбираться из этой дыры», — предложил Зафот. «Если то, что я ищу, здесь, то мне этого и даром не надо».
1: Он схватил смертобой, пальнул в ни в чем не повинный бухгалтерский компьютер и бросился в коридор. И едва не пальнул в летательный аппарат, стоящий поодаль. Артур узнал его. Это была машина Сларти Бартфаста. На пульте управления лежала записка со стрелочкой вниз. Записка гласила: «Пожалуй, лучше всего нажать эту кнопку». Глава 34. Аппарат несся со скоростью Пи-17 по стальным туннелям, ведущим на поверхность планеты, где мертвенно-бледные сумерки отступали перед очередным рассветом. Пи — единица измерения скорости, которую можно было бы определить следующим образом. Разумная скорость передвижения, обеспечивающая здоровье, психическое благополучие и не более чем пятиминутное опоздание. Следовательно, π – величина переменная. π-17 также величина нефиксированная, но явно слишком большая. Летательный аппарат вынес путешественников на поверхность, высадил их у золотого сердца, торчащего на мерзлой почве, словно обглоданная кость, и стремительно унесся в обратном направлении, вероятно, по какому-то своему важному делу. Путешественники, дрожа и ежась, смотрели на корабль. Рядом с ним стоял другой, полицейский крейсер Скаппы Бахвалана, пузатый, ядовито-зеленый и испещренный черными надписями разной величины и степени неприветливости. Надписи информировали всех желающих о месте приписки корабля, а также о том, какому полицейскому участку он принадлежит и куда подключаются силовые кабели. Крейсер выглядел неестественно мрачным и молчаливым даже для корабля, чей экипаж погиб от удушья в подземной камере. Он производил необъяснимое, но безошибочное впечатление, что в его черных недрах не теплится ни искры жизни. Ощутив это, Форд был до крайности удивлен. Как случилось, что корабль и двое полицейских одновременно перестали функционировать? Остальные путники тоже это ощущали, но еще острее они ощущали холод, а потому, испытав приступ отсутствия любопытства, поспешили к золотому сердцу. Форд же подошел ближе к бахвалонскому крейсеру. По пути он едва не упал, споткнувшись о робота, распростертого лицом вниз на мерзлой земле.
5: «Марвин!» — воскликнул Форд. «Ты что здесь делаешь?»
6: «О, только, пожалуйста, не считайте своим долгом обращать на меня внимание», — послышался приглушенный голос.
5: «Как ты себя чувствуешь?»
6: «Я расстроен и угнетен».
5: «Но что случилось?»
6: «Не знаю», — ответил Марвин. «Смотря где».
5: «Почему?» — начал Форд и присел на корточки, ежась от холода. «Почему ты лежишь лицом в грязи?»
6: «Это отвечает моему настроению», — объяснил Марвин. «Не надо делать вид, будто вы хотите со мной разговаривать. Я знаю, что вы меня ненавидите».
5: «С чего ты взял?»
6: «Ненавидите, да. Меня все ненавидят. Так устроена Вселенная. Стоит мне заговорить с кем-то, как меня начинают ненавидеть. Даже роботы ненавидят меня. Бросьте меня здесь. Зачем со мной возиться?»
2: Марвин мученически поднялся и застыл, мрачно глядя в сторону. «И этот корабль ненавидел меня», — удрученно выдавил он из себя, указывая на полицейский крейсер. «Этот корабль?» — оживился Форд. «Что с ним произошло, ты не знаешь?» «Он ненавидел меня, потому что я с ним заговорил». «Заговорил?» — возбужденно воскликнул Форд. «То есть как заговорил?» «Очень просто. Меня охватила жуткая тоска. Я подключился к его компьютеру и подробно изложил ему свои взгляды на Вселенную».
7: «И что случилось?» — напряженно спросил Форд.
2: «Он покончил самоубийством», — уныло сказал Марвин и поплелся к золотому сердцу. Глава 35. В ночь, когда золотое сердце торопилось удалиться на максимально возможное количество световых лет от туманности «Лошадиная голова», Зафот Библброкс возлежал в рубке под пальмой, пытаясь вправить себе мозги усиленной дозой пангалактического грызлодера. Форд и Триллиан в тихом уголке обсуждали жизнь и связанные с ней вопросы, а Артур удалился к себе и лег в постель, чтобы посмотреть фордовский экземпляр путеводителя. На глаза ему случайно попалась такая статья. Каждая цивилизация в своем развитии неминуемо проходит три четко различные стадии – борьбы за выживание, любопытство и утонченности, известные иначе как стадии «как», «почему» и «где». Например, первая из них характеризуется вопросом «как бы нам поесть?», вторая вопросом «зачем мы едим?» и третья «где бы нам лучше поужинать?». Не успел Артур прочитать дальше, как заработала внутренняя корабельная связь.
5: «Эй, землянин, проголодался?» — спросил Зафот.
2: «Пожалуй, я не прочь подкрепиться», — ответил Артур.
5: «Тогда держись, парень», — сказал Зафот. «Мы заморим червячка в ресторане у конца вселенной».

0: Рольф Крон. Версия. Поезда от этой станции отходили крайне редко. Неясно даже, имело ли смысл вообще содержать такую дорогу. Правда, ее подключили когда-то к общей сети, но движение отнюдь не оживилось, и примыкающие пути успели уже зарасти травой и покрыться ржавчиной. Вагончики местного поезда почти всегда оставались пустыми. Я стоял на вокзале, теплый летний день, душно, заняться решительно нечем. Городок нежится в умиротворяющей праздной тиши. Кафе и магазинчики либо закрыты, либо позевывают от отсутствия посетителей. В такое время жизнь здесь словно замирает. И сегодняшний день отнюдь не исключение. Городок всегда так живет в летнюю пору. Недолго думая, я решительно вошел в моторный вагон. Настроение у меня было самое подходящее для того, чтобы предаться ничего не деланию, поехать, куда глаза глядят, покачаться на волнах мировой истории, как поется в песенке. Вагон не старый и не новый. Вневременной вид самой железной дороги передался и составу, причем столь глубоко, что судить о возрасте вагонов можно было только приблизительно. Но кресла оказались мягкими, и я устроился очень удобно. «Никакого плана действия у меня не было, будь что будет», — мысленно сказал я себе. На стене висело расписание. Если верить ему, поезд должен был вот-вот тронуться, а если и нет, тоже не страшно. Когда никуда не торопишься, нет ничего приятнее, чем сидеть в мягком кресле удобного железнодорожного вагона и ждать отправления. Можно думать о ком и о чем угодно. Можно, если устал, закрыть глаза и вздремнуть. Я невольно оглянулся, заслышав за спиной шаги. Пожилой мужчина в форме железнодорожника остановился рядом со мной. «Приветствую вас», — проговорил он дружелюбно. «Значит, опять поедем с пассажирами. Вы первый на этой неделе?» Была среда, и мысль о том, что 2 дня поезда ходили пустыми, меня развеселила. «Это у вас всегда так?» «Да», — ответил он и сел в кресло рядом. Бросив взгляд на часы, машинист состава, а это, несомненно, был он, убедился, что до отхода время еще есть. «Да, эта дорога проходит мимо нескольких деревень и хуторов. Я слышал, что движение тут скоро отменят».
1: «Весьма возможно, если оно совсем не окупается», — осторожно согласился я.
0: Наклонив голову, железнодорожник поглядел на меня. Морщинки вокруг его глаз собрались в улыбку. «Ведь вы по профессии ничего общего с дорогами и рельсами не имеете?»
1: «Да, я делопроизводитель страховой компании».
0: «Ага, но тогда вы себе этого не представляете. Видите ли, профессию железнодорожника...» Я выбрал сознательно, по любви, так сказать. Мне нравится ездить в моем моторном вагоне туда-сюда, туда-сюда.
1: И вам это не наскучило?
0: Большинству людей это надоедает, да. А мне так вовсе нет. Короткая она дорога, но всякий раз иная. Весной я еду как бы мимо моря цветов. Одичавшие сады, понимаете? А летом все так и лоснится сытой зеленью. Потом осенью я бесплатно присутствую на роскошном карнавале красок. Всякий раз неповторимым. Зимой же одиночество и заброшенность здешних мест ощущается особенно обостренно. Деревни совсем пустеют, хутора замирают. Только моя железка живет, она одна.
1: Он еще долго рассуждал таким образом, потом, оборвав себя на полуслове, поднялся. «Ну все, пора за дело. Не желаете ли пройти со мной в кабину? Оттуда вы сможете получше рассмотреть и дорогу, и окрестности». Я кивнул и последовал за ним. Место помощника машиниста было свободно. Отодвинув в сторону несколько книг и тетради, он показал мне, куда повесить плащ. Встал на свое место, дал звонок к отправлению. Никто больше не появился, даже дежурный по станции со своим флажком. Светофор тоже давно покрылся ржавчиной, и свет показывал красный, что меня сильно удивило. Я ничего в этом не понимаю, но разве путь свободен?
0: «Свободен, много лет. По нему только эти 2 вагона и бегают, мой моторный и прицепной. Только когда недавно состав был в мастерских, здесь ходил другой. Вообще-то встречного движения тут быть не может.
1: А если разойдутся рельсы? Или стрелку заклинит? Кто-то должен за этим следить?
0: Поломку мы заметили бы невооруженным глазом, идем-то черепашьим ходом. Здесь никто и ничто не торопится, ни время, ни люди. Зачем же спешить мне?»
1: Если вдуматься, дорога эта с поездом из 2 вагончиков — уникум, реликт прошлого, толку в ней никакого, зато, правда, и обходится она недорого. Мягко тронувшись с места, поезд выкатился за пределы станции. Еще минуту-две мы проезжали мимо пристанционных строений, а потом попали в настоящие садовые джунгли. Фруктовые деревья, а особенно цветы, подступали почти вплотную к рельсам. На некоторых поворотах они даже мешали обзору. Если кто зазевается... Но нет, поезд ходит столь редко, что все жители в округе точно знали, когда именно. Время от времени мы видели их. Они разгибали спину, чтобы отвлечься ненадолго от работы в саду или на грядках и помахать нам вслед. Наконец, последние дома пропали из вида, и мы выехали на открытый участок дороги. Местность холмистая, а между холмами рощицы и огромные купы дикой сирени. Кое-где попадались и дубки. Ехали мы действительно очень медленно. Машинист, наверное, в тысячный раз разглядывал все вокруг, с тем же удовольствием, что и я в первый. Для такого восхищения нужно куда больше любви к окружающему миру, чем у меня. Если ты способен открывать новое в том, что тебе так хорошо знакомо, значит, наделен незаурядной фантазией. «Я совсем забыл спросить, где вы собираетесь сойти», — сказал машинист некоторое время спустя, когда вагон, скрипя, преодолел длинный поворот. «Да где угодно. Я просто хотел проехаться, поглазеть. Проеду туда и обратно». «Теперь я понял, почему вас не знаю», — проговорил он с улыбкой. «А то я все мучаюсь, откуда вы, почему не видел вас прежде. Тех немногих пассажиров, которых мне приходилось возить, я могу перечислить, даже если разбудить меня среди ночи». «Вот, значит, какое дело. Вы впервые едете по этой дороге?»
2: «Да».
1: «Тогда я могу...» «Или даже так, тогда я должен вам кое-что показать. Не сейчас, попозже. Я, знаете, по этой дороге езжу еще по одной причине. Не только из-за красоты природы». Я внимательно поглядел на него. «Раз вы не отсюда, мое имя вам вряд ли что скажет. Меня зовут Калин».
2: «Ага», — кивнул я. С таким же успехом он мог назвать любое другое имя. «Очень приятно, и я назвал свое».
1: Мы тем временем опять прошли длинный поворот, и машинист притормозил. Вагон медленно остановился. Маленькая станция, перрон, вокруг ни души. Никто поезда не ждал. Меня охватило неясное чувство тревоги. В станционном здании выбито два окна из трех, да и в третьем треснувшие стекла. Стены дома поросли диким виноградом. Он уже совсем закрыл, можно сказать, сковал шлагбаум у железнодорожного переезда. И раз никто не додумался его срезать, выходит, и проезжая дорога здесь тоже забыта Богом, как и железная.
2: «Никого.
1: Поехали дальше», — проговорил Калин поскучневшим голосом и отпустил тормоза. И пока вагон набирал привычную скорость, он объяснял, что мне предстоит. «Это на следующей станции, там сами увидите. Метров за 500 до места мы выйдем из туннельчика, ну а там все как на ладони. Вы только повнимательнее приглядитесь, увидите кое-что странное и даже удивительное. И самое главное, что заметить это можно только, когда проезжаешь мимо в первый раз. После эффект больше не повторяется». Я недоумевал, что за непонятные речи он ведет. Вещь либо существует, либо ее нет. Слыханное ли дело, в первый раз ты ее увидишь, а во второй уже нет? Я решил переспросить Калина. «Почему она так, я не смогу вам объяснить», — пробормотал он. «И не только вам, никому. Я видел, что оно так. А если уж совсем на чистоту, сам-то я не видел».
2: «Чего вы не видели?»
1: «Трудно сказать. Лучше всего посмотрите сами. Мы скоро будем на месте». Перед нами опять тянулась цепь холмов, часто поросших кустарником и деревьями. Будь я на 20 лет моложе, более красивого места для прогулок с девушками и не сыскать. Кое-где кусты сирени вымахали метров на 5-6. А вот и тоннель. Тот самый, наверное, о котором упоминал Калин. В тоннеле совсем темно, и Калин осторожности ради просигналил несколько раз, а вдруг на выезде кто-то стоит. Да и ход поезда он замедлил. Я мысленно поблагодарил его, ведь если мне действительно предстояло увидеть нечто необычное, при медленной езде это будет сделать проще. «Если...» Был в словах Калина какой-то привкус сказки. Посветлело. Калин указал рукой вправо. «Вот, глядите в оба». Буквально пешим шагом вагон выкатился из тоннеля. Здесь местность была более равнинная, тоже поросшая кустарником и молодыми деревцами, но кое-где виднелись и луга.
2: На этом обычном, в общем-то, фоне выделялось сравнительно большое, почти развалившееся здание, стоявшее в низине. За ним открывался вид на озеро, поросшее у берегов камышом. По зеркальной поверхности озера скользила лодка. Расстояние было все-таки слишком большим, чтобы хорошо разглядеть сидящих в ней людей, но мне показалось, что это мужчина и женщина. Неожиданно один из них поднялся и ударил другого каким-то предметом по голове, а потом столкнул в воду. Все длилось лишь несколько мгновений. Потом вид на озеро закрыли высоченные кусты сирени.
1: «Что это было?»
2: «Я-то ничего особенного не заметил», — уверял меня Калин. «Но, само собой, знаю, что именно вы видели. Все видели это убийство или несчастный случай, если хотите. Но вот, вот, глядите же!» Снова открылся вид на озеро, но лодки на нем уже не было и в помине. Поверхность гладкая, как стекло. А ведь убийца должен обладать просто-таки нечеловеческой силой, чтобы за эти считанные секунды отогнать лодку к берегу и спрятать ее там. Живому существу такие подвиги не под силу. «Мы уже подъезжаем», — проговорил машинист. Пораженный увиденным, я был не в силах произнести ни слова. Вагон остановился, станция еще более жалкая и заброшенная, пожалуй, чем предыдущая. Я огляделся по сторонам, взгляд задержать решительно не на чем. «Объясните, пожалуйста, что все это значит? Здесь что, фильм снимают? Или какое-то необычное преломление воздуха, или еще что-нибудь?»
1: «Ну, что мне вам на это ответить?»
2: «Наверное... Наверное, это совсем не то, не то, что кажется. Однако никто в округе не сможет толком объяснить, в чем тут дело. В одном могу вас уверить, кино здесь не снимают. Это уж точно. Преломление света? Вряд ли. И чтобы все видели одну и ту же сцену? Потому что все, все без исключения видели то же, что и вы. Всегда одно и то же».
1: «Когда вы возвращаетесь?»
2: «Понимаю, желаете убедиться? Как вам будет угодно, но все это зря».
1: «Так, посмотрим. Вот ровно в 17:30, если вы к тому времени будете здесь. Но учтите, что до ближайшего подворья полчаса ходу, а в следующий раз я буду здесь только завтра».
2: Я пожал плечами, а что мне было ответить? Проверить хотелось, сил нет. «В 17 с минутами я сюда вернусь, подожду вас».
1: «Отлично, удачи вам в ваших поисках».
2: Я вышел. Калин махал мне рукой, пока вагон не скрылся из вида. Я в раздумье глядел ему вслед. Вообще-то я собирался просто отдохнуть на природе, а вовсе не заниматься метафизическими опытами. Но в данную минуту обратного пути уже не было. Поезд ушел в самом прямом смысле этих слов. Поезд? Жалкая колымага, словно нарочно придуманная для здешних мест, заснувших посреди реки времени. А Калин, этот странный субъект с его загадочными речами, которые заставили меня выйти из вагона? Как бы там ни было, мне оставалось либо сидеть здесь, на покрытой мхом скамейке, либо все-таки прогуляться к озеру. А вдруг в болтовне Калина что-то есть? Видел я своими глазами происшествие на озере или нет? Преступление это или мираж? Дом у озера оказался при ближайшем рассмотрении куда более ветхим, чем можно было предположить. Его порога нога человека не переступала, наверное, несколько десятков лет. Стены совсем искрошились, крыша каким-то чудом держалась на сгнивших и покосившихся балках. Хозяева забрали из дома все, что могло пригодиться, остались одни голые стены, стены до кучи мусора по колено на полу. Я разглядывал дом, но войти не решался. Того и смотри, упадет балка и прибьет. А предпримет ли что-нибудь Калин, чтобы спасти меня, еще вопрос. С виду его смельчаком не назовешь. Рядом залаяла собака. Я отошел от развалюхи и увидел вдруг, к своему удивлению, невесть откуда взявшихся на дороге овец. Овчарка подбежала ко мне, обнюхала, вильнула хвостом и вернулась к стаду. Пастух, старик с непременной ярыгой в руке, заметил меня и дружелюбно улыбнулся. Я подошел. «Добрый день. Пасти овец в такую погоду, наверное, одно удовольствие». «Вообще-то да, а здесь, уважаемый, нет. Животные чем-то встревожены. И даже траву щипать не хотят». «Вот как? А я гуляю тут, красотища, только как-то пустынно здесь, безлюдно».
1: «Выходит, вы приехали поездом», — подытожил пастух. «Он оказался не таким замкнутым, какими мы привыкли представлять себе пастухов. Я только что видел старика Калина, он проезжал мимо. Бедолага.
2: Бедолага? Почему?
1: Меня это, конечно, не касается, но...
2: Рак легких, — ответил он коротко и повернулся к своим овцам. Он тут мне всякие страсти рассказывал. Осторожно начал я, и мне захотелось побывать на месте преступления.
1: Вы тоже видели?
2: Ну да, кое-что. Но, может быть, это всего лишь мираж? Воздух перегрелся и дрожит, в такую погоду бог знает, что привидится.
1: Он покачал головой, свистнул собаке. Та лениво повернула голову в его сторону, но с места не двинулась. Овца, за которой старик посылал овчарку, вернулась к Атаре сама.
2: Если вы меня спросите, что-то в этом есть.
1: Но никто точно не знает, в чем загвоздка. И никто в убийство не верит, хотя многие видели, как женщину сбрасывают в воду.
2: Да.
1: А почему овцы у этого треклятого озера не желают жрать траву, такую сочную? У самого берега мокровато, трава кислая, согласен. Но здесь-то растет, как в сказке. А овцы чем-то встревожены, жмутся одна к другой, и траву не трогают, будто она отравленная.
2: А вы траву проверяли?
1: Ну так, на всякий случай.
2: Что я был бы за пастух, если бы не проверил?
1: Нет, ничего такого нет, вроде бы. А вот поди ж ты, не жрут, и все тут.
2: И впрямь чудеса, согласился я. У овец что, тоже бывают галлюцинации, добавил я про себя.
1: Мыслимое ли дело? Пойдемте поближе к берегу, а Нерон пока посторожит мою паству.
2: Какой-то он вялый, жару не переносит, что ли?
1: Да, боится ее просто беда. Ну вот пришли.
2: Садитесь, отсюда вид на озеро исключительно хорош.
1: В прежние времена здесь было что-то вроде причала для лодок, а может быть купальня. От всего этого осталось несколько досок, они едва заметны в густом кустарнике.
2: Безлюдный уголок, словно обращаясь к самому себе, проговорил я. Пастух тем временем тоже сел, кивнул в знак согласия.
1: «Знаете», — начал он после долгой паузы, обведя глазами берега озера, «прошлым летом инспектор Винтер решил расследовать, что к чему. Он профессионал, ему и карты в руки. Во всех архивах копался, нас всех расспросами замучил. Но в этом доме, как и в ближайших деревеньках, ничего такого сверхъестественного никогда не случалось. Никто ничего такого не припомнил. Хозяин этого дома был генералом, погиб, подбили вертолет. Ну, а дом пришел в запустение. Никто не захотел его купить.
2: А дом какое к этому имеет отношение?
1: Ходят тут разные слухи. Только инспектору Винтеру не удалось найти ничего, чтобы дело прояснилось. А насчет того, почему каждый видит это преступление только один раз, вообще сплошная тайна.
2: Надо было вызвать специалиста покрупнее.
1: А он и пытался, бедный инспектор Винтер. Высмеяли его там наверху. Блажью назвали все это, выдумкой одичавших провинциалов. За сенсацией, мол, гоняемся, только и всего.
2: Не слишком они были вежливы, согласился я с обиженным пастухом. Могу себе представить, как на вас всех это подействовало.
1: Да, но...
2: А что вы сами об этом думаете?
1: Вы будете смеяться. Я, конечно, человек простой, старик. Я думаю, все это правда.
2: В каком смысле правда?
1: Ведь на озере никого нет.
2: Нет, сейчас нет. Но был. Там произошло убийство, и дух убитый воскресает, взывает к мщению. Очень даже может быть, что дело никогда не расследовалось по-настоящему, или когда-то расследование не довели до конца. Вот душа убитой и никак не успокоится.
1: Мистика, бред. Да, провинция.
2: Но разве происшедшее, или, точнее говоря, то, что все видели, не странно само по себе?
1: Удивительное можно постичь и объяснить только в сравнении с удивительным.
2: Вода в озере по-прежнему недвижна, она словно застыла в этот светлый летний полдень. Где-то вдали щебечут птицы, тихонько блеют овцы. Хрипловатым рыком дает о себе знать Нерон. Скорее всего, просто так, для порядка. Но есть во всей обстановке что-то неестественное. Тишина и умиротворенность — это только кажущееся. Вот-вот произойдет что-то страшное, непоправимое.
1: Я встряхнулся, постарался отбросить нелепую мысль. Не хватало еще поверить в подобную несуразицу.
2: Одно озеро обследовали? — поинтересовался я.
1: — Да, но оно покрыто таким слоем ила, что ищи, не ищи, ничего не доищешься. Нашли какие-то кремневые осколки, Говорят, из каменного века. Если отвлечься от мысли о душах, взывающих к мщению, то что же все-таки произошло? Реальное убийство? И никакой это не мираж? Между прочим, возникновение миражей куда сложнее объяснить, чем житейские факты.
2: «Вы, конечно, в духов и в привидения не верите», — продолжал старик.
1: «Откуда? Я этого ни от кого не жду, кто сегодня в них верит? Но как иначе вы эту историю объясните?»
3: Попыток много было. Предлагали даже поверить в версию, куда более невероятную, чем существование привидений. Какая разница, один ищет привидения, другой — рациональные решения.
1: В принципе же это одно и то же. С подобными рассуждениями я, разумеется, согласиться не мог, но из вежливости возражать не стал. Вздохнув, пастух поднялся. «Ну, мне пора двигаться дальше. Пусть вам улыбнется удача, молодой человек. Она вам придется кстати. Всем, кто пытался эту тайну раскрыть, роковым образом не везло. Взять хотя бы Калина с его раком легких. Инспектор Винтер попал в автокатастрофу. Сгорел в своей машине. Его секретаршу застрелили. Двое задохнулись в лифте. Кто-то отключил ток. Один тут утонул. Всякого хватало. Так что будьте осторожны. И вообще, если исходить из общеизвестного, тут ничего не найти».
2: Мы попрощались. Вопрос о том, откуда в речи простого пастуха появляются выражения, обычно простым людям не свойственные, я себе не задал. Здесь, в этих местах, все странно и необычно, и природа не меньше, чем люди. Овцы чуть ли не в мгновение ока испарились, исчезли. Я остался один у озера, у исчезающего озера, как, наверное, с удовольствием подчеркнул бы Калин. Пока он со своим жалким поездом появится здесь, пройдет еще много времени. Ищи, не ищи, ничего не доищешься. Эти слова словно засели во мне. Во время разговора с пастухом мне вспомнилось, что когда-то давно, еще в юности, я читал повесть, которая называлась «Замок в Моэне», и в ней тоже упоминалось о подобном зрительном эффекте. Кто-то видел что-то такое, чего на самом деле не было. О чем там еще шла речь, я помнил смутно. Только в конце повести автор признавался, что произошел невольный обман зрения, воссоздавший симметрию, которая уже не существовала. Никаких других деталей я не помнил, но на этом озере все иначе. Говорят, если бросить беглый, быстрый взгляд, никогда не заметишь, что у восьмиконечной звезды один конец отсутствует или как-то смазан. Очень может быть. Но может ли быть, чтобы множество людей видели сцену, которой нет в природе, и все с одними и теми же подробностями? Значит, преступление все же произошло? И это правда? Мне стало не по себе от этой мысли. Я ступил на скользкий лед и реальности. Для сотрудника страховой компании, призванного в первую очередь опираться на 100% проверенные факты, это тяжкий грех. Отрицать то, что я видел собственными глазами, как и десятки людей, до меня тоже не приходится. Насчет призраков и воскресающих душ писано, как говорится, в другой грамоте, верить которой нельзя, поддельное. Жарко, тихо, все вокруг залито солнцем. Сидя у воды, я размышлял, что в рассуждениях пастуха можно принять всерьез, а что чистой воды фантазия. Что, собственно, доказано? Несчастные случаи? Ну, с помощью таких фактов, сколь убедительными они не показались бы на первый взгляд непосвященному, опытный криминалист в состоянии доказать что угодно, в том числе и версии абсолютно противоположные. Остается предположить, что здесь перепутались причинные и следственные связи. Я прошелся вокруг озера, настолько близко к воде, насколько это позволял заболоченный берег, ничего достойного внимания не обнаружил, ну, несколько предметов, оставленных любопытствующими вроде меня, рейки, сети и, главное, лодка, хотя и без весел. Усевшись на старое место, я почувствовал, что порядком устал. От жары меня разморило, и я прикорнул на солнышке. Я не забыл, что в запасе у меня какой-нибудь час, но до станции рукой подать не опоздаю. Проснулся я от звука возбужденных голосов. Они принадлежали мужчине и женщине, которые разговаривали, наверное, уже довольно долго, но теперь перешли на повышенные ноты. «Ты мерзавец и в довершении всего трус!» — с презрением воскликнула женщина.
1: И тут же, услышав душераздирающий крик, я вскочил на ноги. Сонливость словно ветром сдула. Примерно на середине озера покачивалась лодка, которую я несколько минут назад видел на берегу. А весла откуда взялись? Молодой человек, брюнет, примерно одного со мной роста, с усиками, в сером костюме и сером плаще, несколько раз ударил каким-то предметом женщину, упавшую на корму. Все это длилось несколько мгновений, и я не успел сообразить, сколько времени я мог проспать и как лодка появилась на озере. Я словно оцепенел, увидев, как этот мужчина сталкивает свою жертву за борт. Мне казалось, я присутствую при некоем зрелище, вмешаться в которое свидетели не в силах, ибо действующие лица его — призраки, фантомы. «Не с места! Или нет, прыгайте за ней!» — закричал я во весь голос, выхватив из кармана пистолет-зажигалку, которую я на всякий случай, а вдруг придется кого-то пугнуть, брал с собой в дальние прогулки. «Полиция!» Убийца испуганно уставился на меня, явственно вздрогнув всем телом. О бегстве не могло быть и речи. Озеро небольшое, пока он догребет до берега, я уже буду там в любом месте. Заметив мое оружие, он понял, что игра проиграна, и решил сдаться. Все произошло столь быстро, столь невероятно быстро, что я не успел как следует прийти в себя и четко ответить на вопрос, наяву все это происходит или снится мне. «Но нет же, я не сплю, черт побери!» «Причаливайте сюда и не делайте глупостей!» — прокричал я. Он не делал попыток скрыться и через несколько минут причалил к доскам, на которых я стоял. Я невольно взглянул на часы. Если я не хочу опоздать к поезду, самое время поторопиться. На этом кинолента моих воспоминаний обрывается, никаких подробностей больше я вспомнить не в состоянии. Могу предположить лишь, что когда я опустил глаза на часы, убийца оглушил меня ударом по голове. Когда я пришел в себя, вокруг собрались люди, откуда только они здесь появились, и полицейский. А он-то откуда взялся, объявил, что я обвиняюсь в убийстве девушки, имени которой я, конечно, никогда в жизни не слышал. Меня арестовали. Сколько бы раз я ни повторял свой рассказ, никто мне не верил. Да, теперь я знаю, что труп девушки найден. Теперь. Я ссылался на Калина, который мог бы подтвердить, что на этой злосчастной станции я сошел только после того, как услышал его рассказ и увидел мираж на озере. Мираж? Но где он, Калин? Он загадочным образом пропал. Я не в состоянии объяснить, каким образом, подобно многим, видел то, что случилось впоследствии. Стал свидетелем преступления из будущего? Или из прошлого? Да, а как насчет настоящего времени? Причины и следствия действительно менялись местами, но только от случая к случаю и в одном и том же месте. Теперь, по крайней мере, можно как-то объяснить, почему раньше никому не удавалось обнаружить следы преступления, ведь оно еще не было совершено. Но то, что само преступление происходило на их глазах, пусть и в разное время, подтвердили многие обитатели тамошних мест. Хочу еще раз настоятельно заявить, что требую разыскать описанного мною человека, ведь это он убийца, а не я. Хотя, должен признать, внешне мы с ним похожи. Вот почему свидетели моего преступления столь неуверены при опознании. Откуда тысячи чертей они все же взялись? И еще требую, чтобы специалисты нашли объяснение,

Однажды, мне было тогда 7 лет, я прочитал рассказ о какой-то нечисти. Той же ночью мне приснился кошмар, а утром я, само собой, побежал к папе. Они гнались за мной, па! Я хлюпал и утирал слезы. А я не мог ни убежать, ни остановить их. Они большущие, зубастые, с когтями, как на картинке. И я никак не просыпался. Я хотел, но не мог, па! Отец пробурчал себе под нос что-то про болванов, бросающих, где попало, дурацкие книги, и про детей, читающих, что ни попадя. А потом взял меня за руку своей ручищей и повел на выгон. Он был мудрым человеком, мудрым от своего понимания земли, дающей всем нам и жизнь, и пропитание. И людей он понимал не хуже, чем землю. Он присел на пенек и протянул мне громадный револьвер. Это был, как я узнал гораздо позже, тяжелый старый армейский кольт 45-го калибра. Но тогда это был для меня просто громадный револьвер. До того я видел и винтовки, и охотничьи ружья. Но это... Какой он был тяжеленный! Он так и тянул мою руку к земле, пока отец объяснял мне, как нужно целиться. «Это смертоносная штука, Пит», — говорил па. «Ни в этом мире, ни за его пределами нет твари, которая сможет устоять против его пули. Из него можно убить льва, тигра, а если хорошенько прицелиться, то даже разъяренного слона. Билли может остановить кого угодно, хоть во сне, хоть наяву. И во сне он теперь всегда будет с тобой, понял? Так что ничего не бойся». Эти слова я запомнил надолго. Мое запястье опухло и отвратительно ныло от толчка отдачи даже через полчаса, но я видел свинцовые капли пуль в барабане. Я ощущал в руке твердую стальную рукоять с накладками из тикового дерева. Я целился, глядя вдоль длинного матового ствола. Я сжал на спусковой крючок. Я чувствовал, как мою руку рывком подбрасывает вверх, и своими глазами видел отверстие, здоровенную дыру, пробитую пулей в мешке с зерном. Вечером, когда я ложился спать, Билли устроился у меня под подушкой, и прежде чем окончательно погрузиться в сон, я снова и снова трогал его холодную, надежную рукоять. Когда они появились, я чуть ли не обрадовался. Я был готов к встрече. Со мной был Билли. Он оказался гораздо легче, чем наяву, а может, во сне моя рука была сильнее, но это был по-прежнему надежный друг. Я выстрелил раз, другой, два чудища упали, расплывшись бесформенными пятнами, а остальные в ужасе бежали. Мой па не был психиатром, но он придумал отличное лекарство против страха.

0: 20 лет спустя его рецепт был применен уже на строго научной основе. Для спасения здоровья, а может быть и жизни, Маршема Красвелла. «Что ты слышал о нем?» – спросил Стив Блэкистон, в прошлом мой однокашник по колледжу, а ныне известный психоаналитик. «Да так, кое-что», – ответил я. «Научная фантастика, фэнтези, словом, чтиво для сдвинутых фэнов. Но не скажи, пишет он прилично». Стив кивнул на книжные полки, украшавшие его кабинет в новом институте психиатрии при Пентагоне. «Мне, например, нравится. Ты ведь не будешь утверждать, что я сдвинутый фэн». «Попробовал бы я. Я жалкий спортивный обозреватель, цена которому – колонка в газете». «Понятно, что нередко он гонит строчки просто для заработка», – продолжал Стив. «Но есть и на редкость изобретательные идеи. Последние 10 лет он признанный мэтр жанра. Но 2 года назад он серьезно заболел и, не успев окончательно поправиться, решил снова засесть за работу. Занялся героической фэнтези. Иногда получалось великолепно, иногда полная ерунда. Он все нахлестывал и нахлестывал свое подсознание, заставлял воображение работать на полную мощность. И не выдержал. Слишком большое напряжение. Теперь он у нас». Стив поднялся, и мы вышли из кабинета. «Пошли, я тебе его покажу. Понимаешь, теперь вместо того, чтобы сочинять фантастические миры, он в них живет. Далекие планеты, кошмарные чудовища, невероятные приключения. Вся эта фантасмагория стала его средой обитания. Блистательный ум, посадивший себя в клетку собственного вымысла. В конце концов, вымысел может стать для него единственной реальностью. И тогда его уже ничто не спасет. Знаешь, что такое симпатическая магия? Человек воображает, что его заколдовали, и умирает. Если рожденное сном чудище убьет Красвелла, он уже не проснется. Препараты не помогают. Послушай сам». Стив остановился у койки, на которой лежал что-то бормоча Маршем Красвелл. Я нагнулся и прислушался к тому, что шептали бескровные губы.
1: «По равнинам Истака, чтобы добыть волшебный алмаз. Я, Мултан, поведу вас, ибо я обрел свой меч. Змей должен быть повержен, но только сила алмаза может превзойти его силу. Вперед же, верные мои соратники».
0: Правая рука Красвелла, безжизненно лежащая на одеяле, чуть дрогнула. Он призывал друзей. «Значит, все еще змей и алмаз», — пробормотал Стив. «В этом сюжете он живет уже 2 суток. Изредка сознание начинает бороться. Он пытается трезво оценить происходящее, вырваться в реальность. Жуткое зрелище. Он пытается побороть кошмар и не может». Я вспомнил про Билли, старый добрый кольт 45-го калибра, и рассказал эту историю Стиву, пока мы возвращались в его кабинет. «Превосходно!» — воскликнул Стив. «Твоему отцу надо было стать врачом. Кстати, для спасения Красвелла я собираюсь применить тот же принцип. Но для этого нужен человек, у которого хорошо развитое воображение, сочетается со скепсисом, трезвый ум и чувство юмора. То есть мне нужен ты. Я? Как же я его буду спасать? Я его даже не знаю». «Узнаешь», — сказал Стив, и от того, как он это сказал, по спине у меня пробежал холодок. «Ты узнаешь его так близко, как не знают друг друга родные братья. Я отправлю тебя, твою личность, твое сознание, в больное сознание Красвелла». И я оторопел. А Стив, как ни в чем не бывало, раскуривал трубку, закинув ногу на подлокотник кресла. «Никаких чудес. В общем-то, это почти тот же прием, какой применил твой отец. Технически, правда, это будет посложнее. Мы создавали прибор, позволяющий считывать образы, возникающие в мозгу пациента. Что-то вроде энцефалографа, только гораздо совершенней. И совершенно случайно обнаружили, что полярность можно менять. То есть можно войти в сознание больного. Сложность в том, что если воображаемый мир реален для пациента, он будет столь же реален и для врача. «Стоп!» – перебил я его. «Но ведь врач ты, а не я. Почему бы тебе самому не залезть в его мозги?» Стив улыбнулся и дал по мне высоковольтный залп своих серых глаз. «На то есть три причины. Во-первых, мне нравится его проза. Есть опасность, что я ему поддамся. Ему должен противостоять человек с избытком здравого смысла. И ты, старый циник и выпивоха, для этого отлично подходишь. Во-вторых, если мое сознание будет подавлено, мне никто не сумеет помочь. Тебе же помогу я. И в-третьих, когда и если он придет в себя, он непременно захочет убить того, кто разрушил его сны. Ты никогда больше не встретишься с ним, а я должен закончить лечение. Я так понял, у меня есть шанс проснуться кандидатом на койку в соседней палате, если увязнешь в его воображении. Но ведь ты непробиваемый скептик. Так что просто валяй дурака. Издевайся над его выдумками. Ты отлично это умеешь. Воображение у тебя достаточно богатое, насколько можно судить по твоим репортажам». Я поднялся, отвесил ему поклон и с наивозможнейшей вежливостью сказал: «Спасибо, дружище. Ты очень кстати вспомнил про репортажи. Завтра вечером мне надо быть на матче в Мэдисон Сквер Гарден. Послушай, Пит». Стив оказался у двери раньше, чем я, и принялся меня убеждать. Убеждать он умеет. Я не мог отказаться. Стив смотрел на меня умоляюще, а я не привык отказывать друзьям. Словом, через 10 минут я лежал на кушетке. Напротив, на другой кушетке, лежал Красвелл. Стив возился с ним, прилаживая к его голове никелированную кастрюлю, похожую на сушилку для волос. Ассистент надевал такую же штуку на мою разнесчастную голову. От обеих кастрюль к кронштейнам у изголовья тянулись жгуты проводов. От кронштейнов эти же жгуты уходили в аппарат на колесиках. Аппарат выглядел точь-в-точь, как гвоздь сезона на всемирной распродаже научного барахла 2000 года. В голове у меня крутились тысячи вопросов, но те, что я все-таки успел задать, звучали на редкость глупо. Что я должен ему сказать? «Доброе утро, мистер Красвелл. Как поживает ваш обожаемый психоз? Или мне следует просто представиться по всей форме? Скажи ему, что ты Пит Парнелл, а потом действуй по обстановке. Импровизируй. Я в тебя верю». «Благодарю. А как я узнаю, что пора домой? Если ты не вытянешь Красвелла в течение часа, я просто отключу ток». И он направился к установке. «Счастливых снов». Я глубоко вздохнул.

0: Было невыносимо жарко. Два знойных летних полдня одновременно. Два кроваво-красных солнца застыли в раскаленном небе. Я стоял на мягком зеленом газоне, до горизонта покрывающем плоскую, как стол, равнину. Удивительно, но ноги не чувствовали прохлады травы. Я посмотрел вниз. Это была не трава, а пыль. Раскаленная зеленая пыль. Метрах в трех, изумленно выпучив на меня глаза, стоял гладиатор. Ростом он был не меньше 2 метров, бронзовая кожа, бугры мускулов, в руке длинный сверкающий меч. Я улыбнулся.
1: «А ты быстро загораешь, старина!» — сказал я. «Пару минут назад ты был бледным, как овечка!»
0: Гладиатор заслонил глаза от двойного солнца.
2: «Ужель Горор опять щится ввергнуть меня в безумие?» «Обитатель земли? Здесь? На равнинах Истакка? Или я и впрямь лишился рассудка?»
0: Голос у него был глубоким, красиво модулированным.
1: «Там, откуда я прибыл, эта идея все больше овладевает массами», — сказал я. «В смысле, что ты малость того?»
0: Мой голос звучал совершенно обычно. Вообще же, если не считать исключительно удушающей жары, я чувствовал себя неплохо. Помните сновидение на границе сна и бодрствования, когда еще можно управлять своими ощущениями? Сейчас я испытывал нечто подобное. Теперь я понимал, что имел в виду Стив, говоря, что я смогу импровизировать. Я оглядел себя. Твидовый костюм, туфли на толстой подошве. Ну да, так я и был одет, когда прибыл в больницу. Но в этом пекле, придуманном Красвеллом, не помешало бы что-нибудь полегче. Сандалии? Отлично. На моих ногах оказались сандалии. Я расхохотался. Я ведь чуть было не принял его правил игры.
1: «Слушай, ты не будешь возражать, если я выключу одно солнце?» — спросил я. «Жарковат что-то?»
0: Я сурово взглянул на солнце, и оно исчезло. Гладиатор поднял свой меч.
2: «Ты Горор!»
0: — воскликнул он.
2: «Но все твое волшебство не в силах спасти тебя!»
0: Он ринулся вперед. Сверкающий меч взвился в воздух над моей головой. Пришлось соображать быстро. Меч лязгнул и круто отскочил от моей стандартной армейской каски. Последний раз я надевал это симпатичное изделие из легированной стали довольно давно, но был уверен, что меч-то она остановит. Я снял каску. «А теперь послушай, Маршем Красвелл», — сказал я. «Меня зовут Питер Парнелл. Я из Воскресный Стар, и я...» Красвелл взглянул на меня поверх лезвия, мускулы его расслабились, и в глазах появилось такое выражение, будто он меня вспомнил.
2: «Постой! Я понял, кто ты. Ты Нилпар Ретип, человек 7 лун. Ты явился сюда, чтобы вместе со мною биться против тирании змея и его нечестивой союзницы, чародейки Горор. Рад приветствовать тебя, друг».
0: Он протянул мне огромную бронзовую руку. Я пожал ее. Я не верил своим глазам. Он ухитрился вставить меня в свою историю. Ладно, это было даже забавно. Я постарался собраться. До сих пор мало кому удавалось меня переиграть, а его все несло.
2: «Мои соратники, докмены Синих Холмов, только что пали в кровавой битве. С ними вместе мы преодолели многие препятствия в поисках алмаза среди равнин Истакка. Но все это тебе, я думаю, ведомо».
0: «Допустим», — кивнул я. «И что у нас намечается дальше?» Он повернулся и указал рукой куда-то вдаль.
2: «Вот картина, способная вселить ужас даже в мое сердце. Горор вновь жаждет боя. Она выслала против нас полчища ларков, твари из верхнего мира, которые силу ее чар ввергнуты в зловещий симбиоз с инопланетным разумом. Они неуязвимы для обычного человека, но их можно поразить моим мечом или же твоими чарами, могучий маг Нилпар 7 лун. Так сразимся же с ними! Сразимся и победим!»
0: В нашу сторону по пыльной равнине действительно двигалась шеренга каких-то тварей. Мой словарный запас явно беднее фантазии Красвелла. Огромные, светящиеся. Они то ли летели, то ли двигались длинными прыжками, а выглядели... Одним словом, мне захотелось поискать умывальник, чтобы отплеваться и прополоскать рот. Умывальник возник прямо из воздуха. С мылом, полотенцем и прочими причиндалами. Полный комплект. Я его тут же развеял и уставился в зеленую пыль, пытаясь что-нибудь придумать. Пару секунд телефонная будка как бы колыхалась в воздухе, потом я ее зафиксировал и заорал в трубку.
3: «Алло! Полиция! Пришлите спецнаряд! Да, срочно!»
0: Когда я вышел из будки, Красвелл крутил мечом над головой и издавал воинственные вопли. Он готовился достойно встретить чудовищ. С противоположной стороны донесся нарастающий вой полицейских сирен. С полдюжины фургонов, ревущих так, что зеленая пыль закручивалась смерчиками, затормозили у моей телефонной будки. Первый нью-йоркский полицейский, выскочивший из машины, выглядел точь-в-точь как настоящий. Это оказался Майк О. Фаулин, самый большой, сильный и добродушный полисмен из всех, кого я знаю. «Майк», — сказал я ему и ткнул пальцем в сторону тварей. «Не мог бы ты с ними разобраться?»
3: «С этими-то моим ребятам здесь работы минут на пять», — ответил Майк, поправил фуражку, подтянул пояс и принялся командовать.
0: Красвелл оторопело наблюдал, как полицейские выскакивают из машин и растягиваются цепью. Он пошатнулся и прикрыл глаза руками.
2: «Это безумие»,
0: — прошептал он.
2: «Безумие! Что ты делаешь?»
0: Окружавшая нас пустыня словно подернулась рябью. Солнце померкло, и сквозь зеленую полутьму я различил контуры двух кроватей и двух человек, лежащих на них. Затем Красвелл открыл глаза. Шагов за 20 от полицейских чудища начали уменьшаться. Когда они приблизились к патрульным, то стали уже ростом с человека и в два счета были приведены в чувство ударами дубинок по шипастым мордам. Их пошвыряли в фургоны, после чего колонна машин уехала куда-то вдаль по равнине. Майк остался. Я сказал: «Спасибо, старик. Если хочешь, я достану тебе пару билетов на завтрашний матч».
3: «То, что надо, Пит. Завтра у меня как раз выходной».
0: «Черт, а как теперь домой-то попасть?» Я распахнул дверь телефонной будки. «Сюда». Он вошел внутрь и исчез. Я повернулся к Красвеллу.
2: «Ты воистину великий маг, Нилпар. Измысленным Горор-чудовищем ты противопоставил творение собственной фантазии».
0: Так он опять ухитрился вплести все случившееся в сюжет.
2: «А теперь в путь! К замку змея! Это 1000 лакспанов по раскаленным равнинам Истакка».
0: «А алмаз?»
2: «Какой алмаз?»
0: Он, наверное, так старался удержаться в рамках сюжета, что начисто забыл об алмазе, который только и мог покончить со змеем. Я не стал ему напоминать. Но 1000 лакспанов по раскаленным равнинам для пешей прогулки, пожалуй, чересчур. Независимо от величины этого самого лакспана. «Красвелл», — сказал я, — «зачем ты все так усложняешь?»
2: «Мое имя»,
0: — ответствовал он с величайшим достоинством.
2: «Мултан».
0: «Называй себя как хочешь. Султан, Мултан, Шашлык, Труляля». Я спросил, зачем все так усложнять? «Кругом всегда полно такси, только свистни». Я свистнул. Появилось такси. Обычное нью-йоркское такси, убедительное до последней детали, включая сутулого, небритого водителя, как две капли воды, похожего на того грубияна, который подвозил меня к госпиталю. Нет ничего прозаичнее, чем нью-йоркское такси, да еще с подобным шофером. Его вид просто потряс Красвелла, и зеленые пески вновь заколебались, но он втиснул таки все это в свой мир.
2: «Вновь могучие чары. Ты величайший маг, Нилпар».
0: Ему снова это удалось. Но он буквально дрожал от напряжения, удерживая на плаву свой мир, сопротивляясь моим попыткам вернуть его в бесцветную, но истинную реальность. И я почувствовал внезапную жалость к нему и вдруг осознал, что мне придется заставить Красвелла подняться до самых вершин его фантазии, прежде чем удастся устроить полноценный отрезвляющий душ, который вернет его из страны иллюзий. Это была опасная мысль, опасная прежде всего для меня самого. 1000 лакспанов, как оказалось, равнялись приблизительно 10 кварталам. А может, Красвелл просто хотел поскорее проскочить этот момент, слишком уж напоминающий реальность? Он указал вперед поверх плеча водителя и воскликнул.
2: «Вот он, замок змея!»
0: Свадебный пирог, вылепленный Сальвадором Дали из красной пластмассы, выглядел бы приблизительно так же. 10 ярусов, каждый вроде тарелки в полмили толщиной, причем следующая тарелка поменьше предыдущей. Так что все сооружение спирально ввинчивается в раскаленное небо. Автомобиль въехал в тень и остановился у отвесного края нижней тарелки. Диаметр этой штуки был, наверное, мили 2, или 3, или 4. Что нам миля другая, если мы спим? Красвелл выбрался из машины. Я вышел со стороны водителя. $1.50, проворчал шофер. Небритая квадратная челюсть, низкий лоб, грязные рыжие волосы, выбивающиеся из-под фуражки. «Что-то многовато за такую поездку», — сказал я. «Смотри на счетчик», — огрызнулся он. «Или мне выйти, чтобы ты раскошелился?» «Да провались ты», — ласково сказал я. Такси вместе с водителем ушло в песок с быстротой скоростного лифта. Эх, если бы и наяву можно было так. Красвелл наблюдал за всем этим, разинув рот. «Извини, старина», — сказал я. «Я, оказывается, тоже иногда не прочь сбежать от действительности. Ты уж свяжи это как-нибудь сюжетом, ладно?» Он пробурчал что-то себе под нос и направился к красной стене, в которой виднелись контуры исполинских запертых ворот.
2: «Открывай, Гарор! Пришла твоя погибель!» «Мултан и Нилпар явились сюда, дабы преодолеть все опасности замка и освободить мир от тирании змея!»
0: И он забарабанил в дверь рукояткой меча.
4: «Да тише ты, соседи разбудишь!» — проворчал я. «Позвонить нельзя, что ли?» И нажал на кнопку звонка.
0: Ворота дрогнули и открылись.
2: «Ты был здесь раньше?»
0: «Было как-то раз». После слишком плотного ужина с омарами. Нет, только после вас. Я пропустил его вперед, а потом и сам вошел в огромный туннель с фосфорицирующими стенами, возвращавшими гулкое эхо наших шагов. Ворота захлопнулись за спиной. Красвелл вдруг остановился, тут же взглянув на меня. Выражение его лица было странным, но в глазах явно появилась некоторая доля здравомыслия. Он был разгневан, и гнев его относился не к змею и не к Гарор, а к моей скромной персоне. А вам бы было приятно, если бы кто-то принялся подминать под себя ваше «я». Самолюбие — это тигр, которого не стоит будить ни наяву, ни во сне. Я ведь смеялся не над миром, порожденным бредовым состоянием Красвелла. Я высмеивал его самого, его фантазии, его логику. Он, наверное, и сам не понимал, что с ним происходит.
2: «Ты ограничен, Нилпар», — сказал Красвелл. «Твои глаза смотрят лишь вовне. Ты слеп для мук творчества. Для тебя все едино. Что хрусталь звездного света, что блестки на вечернем платье. Ты смеешься над святым безрассудством, но лишь оно одно делает нашу жизнь достойной. Ты срываешь покров с тайны, но разрушаешь при этом не тайну, ибо в мире множество тайн, миллионы покровов наяву и во сне. Ты разрушаешь красоту, и разрушая красоту, ты разрушаешь свою душу».
0: Эхо подхватило его последние слова, и они заметались, отражаясь от изогнутых стен туннеля, то усиливаясь, то затихая. «Разрушаешь свою душу, разрушаешь душу». Красвелл указал мечом куда-то мне за спину и с грозной радостью провозгласил.
2: «Вот еще один покров, Нилпар. Сорви его. Сорви иначе он станет твоим саваном. Смотри, это поглощающий туман».
0: Честно говоря, своим монологом он едва не выбил меня из седла. В первый раз я по-настоящему ощутил его силу, мощь Создателя миров. Я понял, что теперь придется сражаться всерьез, и обернулся. Заполняя весь проем туннеля, на нас катился густой серый туман. Он надвигался, выпуская вперед плотные отростки, будто жадные щупальца.
2: «Он живет, но не своей жизнью!»
0: — выкрикнул Красвелл.
2: «Он поглощает не плоть, а жизненную силу. Мне он не опасен, Нилпар, ибо у меня есть меч. Но ты... сможет ли твоя магия защитить тебя?»
0: «Магия, магия», — проворчал я. «Противогаз М8 защищает от всех известных отравляющих веществ. Выдохнуть, надеть маску, расправить ремешки за ушами, открыть глаза, вдохнуть. Все-таки старая выучка немало значит». Я поправил маску.
5: «Ну, а если это не газ, мы его все равно остановим».
0: Нащупав за плечом распылитель, я отстегнул его и привел в боевую готовность. Только раз мне приходилось пользоваться ранцевым огнеметом, да и то на учениях, но впечатление осталось сильное. К тому же я организовал себе модель экстра-класса. После первого же залпа, 10-метровая тугая струя гудящего пламени, туман скукожился и убрался туда, откуда пришел. Только гораздо быстрее. Свечение стен внезапно потускнело, и я различил сквозь него нерезкое, словно снятое не в фокусе, напряженное лицо Стива Блэкистона. Затем все вернулось, и Красвелл, все тот же бронзовый гигант, озабоченно хмурясь, взглянул на меня.
2: «Сдается мне, магия твоя превосходит все доселе известное».
0: Я сделал такое же лицо, с каким отдаю редактору отчет о расходах. Максимум сочувствия и талика осознания собственной вины. «Твоя беда, Красвелл, что ты просто не хочешь ничего вспоминать. Не хочешь, и все. Больше здесь тебя ничто не держит. А настоящая жизнь, скажу я тебе, не такая уж плохая штука. Слушай, давай плюнем на эту историю и завалимся в кабак. Возьмем по стаканчику».
2: «Не понимаю тебя»,
0: — отрезал он.
2: «Мы должны свершить то, что суждено Роком».
0: И он двинулся по туннелю. Разговор о выпивке навел меня на забавную идею. В туннеле было так же жарко, как и в зеленой пустыне. А я вспомнил симпатичную шотландскую забегаловку в самом конце Сейшел-стрит в Гласго, сразу за трамвайным парком. И рыжеусого старикана, который услышал, как я нахваливаю какую-то марку местного виски.
6: «Так ты считаешь, что это виски, приятель?» — сказал он. «Ну, это только потому, что ты не пробовал настоящего, моей перегонки. На-ка вот, попробуй, только язык не проглоти».
0: Он вытащил старинную серебряную флягу и налил в мой стакан изрядную порцию золотистого виски. Ничего подобного мне с тех пор пробовать не доводилось, до того момента, пока я не попал в сон Красвелла. Я повертел в руке стакан и превратил его в старинную серебряную флягу. Нет, что ни говори, а воображение — это, скажу я вам, сила. Красвелл, я о нем чуть не забыл, что-то бубнил.
2: «У самого зала безумия, где колдовская музыка овладевает разумом смертных, где ужасные созвучия сначала лишают воли, а затем убивают, разрушая клетки мозга сочетанием инфразвуковых колебаний. Слушай же!»
0: Туннель кончился, и мы стояли у широкого и длинного спуска, полого уходящего вниз, к центру громадного круглого зала, заполненного голубоватой дымкой, которую способны нагнать 5-10 миллионов дешевых сигарет. Дымка колыхалась в ленивых потоках воздуха, открывая взгляду сумасшедшую конструкцию из труб и клавиатур. Десяток самых больших органов, поставленных друг на друга, по сравнению с этой махиной, выглядели бы не больше игрушечного пианино. За множеством клавиатур, каждая не меньше дюжины рядов клавиш, сидели восьмирукие, а может, паукоиды, не знаю уж, как их там называл Красвелл. А спрашивать я не хотел. Я хотел слушать. Вступительные аккорды были довольно странными, но вреда они мне не причинили. Затем с нарастающей громкостью стали вступать все новые регистры. Я различил притягательную загадочную партию басов и гобоев, дикое визжание сотен скрипок, пронзительные адские вопли тысячи флейт, плач неисчислимых виолончелей. Хватит, пожалуй. Музыку я люблю и не хотел бы сейчас погрузиться в описание этой безумной симфонии, как я погрузился тогда в ее звучание. Если Красвелл когда-нибудь будет читать все это, пусть узнает, он выбрал не ту профессию. Ему следовало бы стать музыкантом. Придуманная им музыка показывала недюжинное интуитивное понимание композиции и оркестровки. Если бы он смог повторить нечто столь же грандиозное наяву, то стал бы великим композитором, может, даже более, чем великим. Музыка действительно завораживала. Пронзительный ритм и необузданная мелодия, казалось, пульсировали в моей голове, заставляли мозг гореть, вибрировать. Представьте себе «Рекондита Армония Пуччини», оркестрованную Стравинским и аранжированную Хонегером, которую исполняют одновременно 50 полных симфонических оркестров на главной эстраде Голливуда. Представили? Вот именно это я и почувствовал. Это было слишком. Да, музыка — мое увлечение. Правда, единственный инструмент, на котором я играю, — губная гармошка. Ничего, с хорошим усилителем и с ней можно устроить неплохой тарарам. Так, микрофон и побольше динамиков. Я достал из кармана губную гармошку, набрал в легкие воздуха и врезал «Тайгер Рэг», мой коронный номер. Взрывная волна заводного джаза со всеми синкопами, хрипами и диссонирующими трелями моего карманного органа обрушилась из колонок в круглый зал и безжалостно расправилась с безумной музыкой Красвелла. Красвелл издал такой вопль, что я подумал, будто ему конец. Разбирался он в музыке или нет, его вкусы в корне отличались от моих. Он ненавидел джаз. Музыкальный монстр зашатался, многорукие органисты, чувствуя неминуемую гибель, усохли и съежились, превратившись в шустрых черных жучков. Неземная игра цвета, пылавшая под клавиатурами, быстро перешла в бледное, голубоватое свечение. Затем вся махина дрогнула, столкнувшись с бурей смявших ее музыку звуков, развалилась на куски и мертвой грудой рухнула на пол зала. Я услышал, как снова закричал Красвелл, и декорации резко переменились. Как я понял, стремясь изгнать из памяти победную песнь джаза, а может быть, стремясь лишить меня заслуженного триумфа, он проскочил солидный кусок придуманной им истории. Если кинорежиссеры обожают бесконечно повторять сцены из прошлого, то он, наоборот, проскочил на целую часть вперед. Мы оказались в совершенно другом месте. То ли начинала сказываться усталость, то ли за хлопотами Красвелл забыл, какой он могучий и сильный, только сейчас он был гораздо ниже ростом, примерно с меня. Он так захрипел, что мне показалось, будто его хватит удар.
2: Я оставил тебя в зале безумия. Твои заклинания обрушили своды. Я думал, ты погиб».
0: «Значит, скачок вперед по сюжету не был простой попыткой сбить меня с толку. Он хотел вывести меня из игры. Я укоризненно покачал головой. Так вот чего ты добиваешься, старина. Ха, ну уж нет. Тебе не удастся выкинуть меня в щель между главами. Видишь ли, я вовсе не твой персонаж. Неужели ты до сих пор этого не понял? Нет, ты, конечно, можешь от меня избавиться, но для этого тебе придется проснуться».
2: «Ты снова говоришь загадками», —
0: пробормотал он, но в голосе уже не было прежней уверенности. Мы находились в огромном зале с высокими сводчатыми потолками. Освещение было совершенно необыкновенным. Множество разноцветных лучей, исходящих из невидимых движущихся источников, сливались в белый ореол, сияющий над стоящей в дальнем конце зала конструкцией, отдаленно напоминающий трон. Масштабы воображения Красвелла просто изумляли. Трон находился приблизительно в полумиле от нас и постепенно приближался, хотя мы оставались стоять. Я взглянул на стены и понял, что это пол, как огромный конвейер, чуть пружиня под ногами, несет нас вперед. Медленное и плавное движение производило сильное впечатление. Красвелл, видимо, наблюдал за мной из-под тишка. Ему хотелось проверить действие очередной выдумки. Я нанес ответный удар, увеличив скорость раза в три. Он сделал вид, что ничего не заметил, и объявил:
2: «Это тронный зал. У трона нас ждет защитница и приспешница змея, Гарор. В борьбе с ней тебе понадобится все твое искусство, Нилпар. Она защищена непроницаемым силовым полем. Разрушь эту преграду, чтобы я мог поразить колдунью мечом. Без нее змей, ее повелитель, этот самозванный владыка вселенной, бессилен. Он будет в нашей власти».
0: Конвейер подошел к конечной остановке. Мы находились у подножия лестницы, ведущей к самому трону, массивной металлической платформе, на которой лежал змей, окруженный сверкающим куполом света. Змей был... змей. И все. Свернувшийся кольцами питон, переросток с противной мордой, который он плавно покачивал туда-сюда. Глядел я на него недолго. Что я, змей никогда не видел, что ли? Тем более перед троном находился кое-кто гораздо более достойный моего внимания. Что касается женщин, вкус у Красвелла был выше всяких похвал. Я был убежден, что Гарор — какая-нибудь древняя сморщенная старушенция. Но это оказалась стройная брюнетка с зелеными глазами, изысканным овалом лица, с прекрасной фигурой. Одета она была без особых излишеств. Металлический панцирь на груди, наколенники и не очень длинная до колен узкая зеленая юбка. На щеке у нее была маленькая очаровательная родинка. Красвелл решил, что молчание затянулось, и с бесцеремонностью гиппопотама самодовольно заявил:
2: «Мы пришли, Гарор!»
7: «Самонадеянные глупцы!» — ответила девушка. «Вы пришли, чтобы умереть!»
0: Оу! Ее голос был глубок и звучал, как виолончель Пятигорского. Если бы я был уверен, что Красвелл сам придумал такую красотку, я встал бы перед ним на колени. Но я догадывался, что он использует в своих произведениях то, что отложилось некогда в копилке памяти. Точно так же, как я использовал Майка и грубияна-таксиста. С кое-какими из его впечатлений я был бы не прочь познакомиться. «Эффектная барышня», — заметил я. «Телефончик оригинала не одолжишь, а Красвелл». И тут я повел себя так скверно, что до сих пор вспоминаю об этом со стыдом. Совсем не по-джентльменски, я громко заявил: «В этом сезоне, знаете ли, носят все гораздо более длинное», и посмотрел на ее юбку. Подол рванулся вниз и закрыл щиколотки, сравнявшись по длине с вечерним платьем. Красвелл был оскорблен. Он впился глазами в свое самое прекрасное творение и укоротил юбку до колен. Я вновь привел ее в соответствие с модой. Потом подол юбки стал прыгать вверх и вниз от колен до щиколоток, словно взбесившаяся оконная штора. Это был настоящий поединок. Воля против воли, воображение против воображения. А полем битвы были две прихорошенькие ножки. Глаза Гарор метали молнии, и это делало зрелище еще более восхитительным. Мне даже начало казаться, что она была совсем не против, чтобы из-за нее устраивали поединки. Вдруг Красвелл испустил яростный вопль, в котором явственно слышалась обида младенца, лишившегося любимой погремушки. Место действия заволокло клубами черного дыма. Дым, впрочем, скоро рассеялся. Красвелл стоял передо мной примерно на том же расстоянии, но меча у него уже не было, гладиаторский костюм был изодран и в нескольких местах прожжен, а по рукам струйками стекала кровь. Его взгляд мне очень не понравился. Должно быть, я перестарался и слишком сильно задел его самолюбие. «Ну, дружище», — сказал я, — «это не по правилам. Ты опять перепрыгнул главу, так не пойдет. Отмотай назад туда, где мы остановились». Почему-то это прозвучало совсем не так убедительно, как я хотел.
2: «Мы пленены и осуждены на смерть, Нилпар», — ответил он. «Мы в логове зверя, и спасения нет. Я лишен меча, а ты магической силы. Голыми руками зверя не остановить, Нилпар. Это конец».
0: Его глаза сверкали, взгляд был устремлен на меня. Я попытался отвести глаза, но не смог. Его подсознание, уязвленное моими бесконечными издевательствами, собрало все силы мозга, чтобы подавить меня. Он, наверное, и сам понимал, как отчаянно ненавидит меня. Впервые за все время я усомнился, а имею ли я право вторгаться в его воображение? Конечно, я хотел ему помочь, но ведь сны — это святое. Сомнения размалывают уверенность. Неуверенность открывает двери страху. Шепот. «Стив?»
8: «Если позволишь подчинить свое сознание...»
0: Мой голос.
8: «Кандидатом на койку в соседней палате. Если ты ему поддашься...»
0: Черт. А ведь Стив не захотел сам залезать сюда. Надо бы сказать ему пару ласковых, когда я выберусь отсюда. Если выберусь. Вся эта забава казалась мне все менее и менее занимательной. «Стив, симпатическая магия. Воображение. Если во сне Красвелла какое-нибудь чудище убьет главного героя, то есть его самого, он уже не проснется». И вот это случилось. Герой должен погибнуть. Погибнуть для того, чтобы я погиб вместе с ним. Но он же не может убить меня. Или может? Откуда Блэкистону знать, какие силы разбудит видение смерти во время слияния двух сознаний? Психиатры утверждают, что глубоко в подсознании каждого человека таится стремление к смерти, а здесь оно вовсе не считало нужным таиться. Оно смотрело на меня горящими глазами Красвелла. Он пытался уйти от реальности в мир иллюзий, но не сумел. Только смерть могла бы стать для него спасением. Паника открыла сознание Красвелла для бунтующего, надорвавшегося, жаждущего смерти воображения. Он поднял руку в величественном жесте, полном шекспировского трагизма, и явилось чудовище. Реалистичность этой сцены далеко превосходила все, что он создавал до сих пор. Это была его последняя песня, и он поработал на совесть. Мы находились в центре гигантского амфитеатра, окруженного бесчисленными уступами трибун. Зрителей не было. У Красвелла вообще не было массовых сцен. Он предпочитал странную вневременную пустоту, которая начинает дышать при минимуме действующих лиц. Мы были одни под лучами красных солнц, впившихся в раскаленное небо. Не зная, сколько их было, не считал, я мог смотреть только на зверя. Муравей, сидящий на дне миски, которую обнюхивает собака, наверное, чувствует себя так же. Но зверь не был похож на собаку. Он вообще не был похож ни на что. Это была туша размером с бронтозавра. Бесформенный ком полупрозрачной багровой плоти с разверзшейся воронкой пасти, утыканной клыками. Будь он неподвижен, он и так внушал бы ужас и омерзение. Но он двигался. И это было... еще отвратительней. Он был лишен конечностей и передвигался, волнообразно колыхаясь. При каждом рывке из его пасти выплескивалась струя густой вязкой жидкости. Он приближался к нам рывок за рывком. 30 метров. 20. Мои руки и ноги онемели от страха. Это был самый настоящий кошмар. Я безуспешно пытался что-нибудь придумать. Огнемет? Что это? Я не мог сообразить. Сознание ускользало от меня, притягиваемое этим трясущимся бармаглотом, придвигавшимся все ближе, ближе. Сначала будет слизь, потом клыки, потом пасть захлопнется. Мои мысли метались в вопящем хаосе. Голос. Глубокий, спокойный, добрый голос из незабываемого дня детства. Ни в этом мире, ни за его пределами нет твари, которая сможет устоять против его пули. Билли может остановить кого угодно, хоть во сне, хоть наяву. И жесткая прохладная рукоятка в ладони, отдача, визг раскаленного металла глубоко в моей памяти. «Па!» — выдохнул я. «Спасибо, па!» Зверь навис надо мной, но Билли у меня в руке уже был нацелен ему в пасть. Я выстрелил. Зверь содрогнулся и рванулся назад, по своему склизкому следу. Он начал опадать и съеживаться. Я стрелял снова и снова. Потом я вспомнил, что Красвелл стоит у меня за спиной, и на всякий случай оглянулся. Красвелл смотрел на издыхающего зверя. Тот был все еще огромен, но стремительно уменьшался. На тусклый металл старого кольта в моей руке, на струйку голубого дыма, вытекающую из поднятого ствола. А потом он захохотал. Раскатистым, сочным хохотом, слегка, правда, отдающим истерикой. И так, хохоча, он стал таять. И исчез. Красное солнце унеслись в глубину неба, затухая, как искры, а само небо стало белым, пустым и плоским, как потолок. И... черт побери... это был настоящий, какое прекрасное слово, настоящий потолок. Надо мной склонился Стив Блэкистон и принялся расстегивать ремешки шлема на моей голове. «Спасибо, Пит», — сказал он. «Полчаса, минута в минуту. Ты подействовал сильнее, чем электрошок». Я сел, пытаясь собраться с мыслями. Стив ущипнул меня за руку. «Ну-ну, не сомневайся, ты не спишь. Расскажешь мне, что там было. Только потом, ладно? Я тебе позвоню». Я смотрел, как ассистент снимает шлем с Красвелла. Красвелл заморгал, повернул голову и увидел меня. За полсекунды на его лице сменилось полдюжины выражений, но ни одно из них мне не понравилось. Он оттолкнул ассистента и вскочил. «Мерзавец!» — зарычал он. «Я убью тебя!» Пока я пытался понять, о ком это он, Стив и ассистент схватили Красвелла за руки. «Пустите!» — орал тот. «Я его на куски разорву!»
9: «Я тебя предупреждал!» — тяжело дыша проговорил Стив. «Уходи! Быстро!»
0: Я не заставил его повторять предложение дважды. Маршал Красвелл может быть не столь эффектен в больничной рубахе, как в гладиаторских доспехах, но общаться с ним мне почему-то не хотелось.

0: Утром мне позвонил Стив.
1: «Выздоровел»,
0: — радостно сообщил он.
1: «Он сейчас нормальнее нас с тобой. Согласен, что перетрудился и обещает быть паинькой. Решил отдохнуть от фантастики и переключиться на что-нибудь другое. Что было во сне, не помнит, но твердо убежден, что просто обязан дать пару плюх парню, который лежал на соседней койке. Почему не знает, а я не стал объяснять. Так что тебе лучше не попадаться ему на глаза».
0: «Я его тоже люблю», — сказал я. «А что он собирается писать? Что-нибудь про любовь?» Стив рассмеялся.
1: «Нет, он вдруг воспылал любовью к вестернам. Все утро рассуждал об историческом и социальном значении револьвера Кольта. Даже название для своей новой вещи придумал. Шестизарядный закон. Слушай, это как-нибудь связано с тем, что ты ему преподнес во сне?»
0: Я рассказал ему все. «Итак, Маршем Красвелл нормальнее меня? Теперь я готов с этим согласиться». Через 3 часа, когда я шел на финальный матч по боксу в Мэдисон Сквер Гарден, меня поймал за пуговицу полицейский. Майк О'Фаулин. Самый большой, сильный и добродушный полицейский из всех, кого я знаю.
2: «Привет, Пит», — сказал он. «Знаешь, мне сегодня приснился совершенно сумасшедший сон. Будто бы я помог тебе выпутаться из какой-то невероятной передряги, а ты предложил мне пару билетов на сегодняшний матч. К чему бы это, а?»
0: Чтобы прийти в себя, я затащил его в бар напротив. Майк пытался изложить все подробно, но я ему сказал. «Знаешь, старина, я сегодня паршиво себя чувствую. Сходи-ка ты на матч, а я как-нибудь состряпаю заметку по официальной информации. Топай, Майк, и забудь обо всем». Я вернулся в бар и попытался сосредоточиться, пристально глядя в стакан с двойным виски. Двойной виски – это самое первое дело, чтобы сосредоточиться. «Значит, это что-то вроде телепатии». «Брось», — сказал стакан. «Просто совпадение. Выброси из головы». И все-таки что-то здесь было не так. Связь через подсознание? Передача мыслей во сне? Но я же не спал. Я просто снился другому человеку. В состоянии сна мозг гораздо более восприимчив. Вещи и сны, и все такое. Но я и во сне не спал. 6 плюс 4 равняется минус 10.

0: «Это не ты подвозил меня вчера вечером к госпиталю?»
1: «А, ну да».
0: Квадратная небритая челюсть, низкий лоб, грязные рыжие волосы, выбившиеся из-под фуражки.
1: «Только я тебя еще раз видел. Во сне. Вздремнул между рейсами. Дурацкий сон. У меня в башке засело, будто ты мне должен $1.5. Какое-то мгновение я прикидывал, а не послать ли его куда подальше. Но мостовая была совсем не похожа на зеленую пыль. Она была несколько более плотной.
0: «Ладно, держи пятерку», — сказал я и, пошатываясь, побрел в клуб. Я медитировал над стаканом виски, пока в голове не прояснилось, а потом позвонил Стиву. «Такие вот дела», — сказал я напоследок. Я чуть не свихнулся, пытаясь понять, как же такое случилось. Они что, видели во сне то же самое?
2: «Ну, в общих чертах»,
0: — ответил Стив, прожевывая бутерброд.
2: «Ну, мы как бы вели передачу сразу на всех волнах. Твой мозг был подключен к схеме, как блок памяти, потом шли усилители. Наверное, пошел чисто индукционный процесс, и хотя система была завязана на Крашево...»
0: Я больше не мог слушать его смачное чавканье. «Проглоти, а то подавишься. Стив живет на одних бутербродах. Его дикция стала лучше».
2: «Понимаешь, что получилось? Пошла обратная связь через усилитель, и установка стала передавать через открытый контур. Эти двое спали. Их подсознание было открыто, настроено на прием. Ты их вспомнил, настроился, подключился. Слышал о наведенных сновидениях. Ну, когда тебе снится кто-то, кого ты не видел 100 лет, а на следующий день вы встречаетесь. Значит, теперь мы можем делать это сознательно. Телепатия во сне с помощью техники. Слушай, приезжай сегодня ко мне, проведем парочку экспериментов».
0: «Как-нибудь в другой раз», — сказал я. «А сейчас я хочу поспать. Просто так, без приборов. Пока. Пора было ехать домой. Я решил пропустить еще стаканчик на сон грядущий и побрел к стойке. Она как раз шла к микрофону. 1.75 м моей мечты, одетый в облегающее белое платье. Стройная зеленоглазая брюнетка с изысканным овалом лица и крошечной очаровательной родинкой на левой щеке. Возможно, декольте было слегка рискованным, но в целом платье выглядело куда лучше того убожества, в которое ее нарядил Красвелл. Просочившись за кулисы, я получил из ее глаз 2 зеленые ледяные пули. Да, она немного знает мистера Красвелла. Нет, вчера около полуночи она не спала. А какое мне, собственно, дело? Девочка из элитного колледжа. Какого черта она делает на эстраде? Я ее представлял себе совсем иначе. Я спросил, почему она так холодно со мной разговаривает. «Возможно, потому что у меня нет ни малейшего желания продолжать эту беседу», — ответила она. «И я не собираюсь перед вами отчитываться в моих симпатиях и антипатиях». Она нахмурилась, как бы пытаясь что-то вспомнить. «Во всяком случае, вы мне не нравитесь. Извините, мне пора на сцену. Но я хотел бы объяснить,
1: что...»
0: Я стоял, как дурак, с открытым ртом и разглядывал ее платье. Вид сзади. Ну как, скажите, можно оправдаться перед девушкой, которая даже не подозревает, что вам есть в чем перед ней оправдываться? Она не спала? Значит, ей не снилась эта дурацкая история с юбкой. А если и снилась, это был не мой сон, это был сон Красвелла. И из-за индукции в дурацкой машине Блэкистона в ее подсознании появилась безотчетная неприязнь ко мне. И для того, чтобы эту неприязнь уничтожить, нужен был психиатр. Или... Я позвонил Стиву прямо из клуба. «Слушай, мне надо кое о чем подумать в этой твоей машине. Я сейчас выезжаю». Я бежал обратно и снова столкнулся с ней. Она закончила номер. Я вцепился в нее глазами, стараясь запомнить все подробности. «Извините, мисс, ради всего святого. Когда вы ложитесь спать?» Запахло пощечиной, но я успел увернуться. «Ладно, подожду», — сказал я. «Мы с вами еще увидимся. Приятных сновидений».

0: plastique.
1: Владимир Васильев. Лик черной Пальмиры. Фантастический роман. Цикл «Дневной дозор». Развлечения у черных оказались странны. Неподалеку от дорогого и понтового ювелирного магазина вся компания питерцев дружно полупогрузилась в сумрак. Нормальные люди продолжали их видеть, но нечетко, словно в тумане или реальных сумерках. И, естественно, ничего не могли противопоставить. Два дюжих охранника на входе получили по пинку в пах и по плохо наведенному заклинанию боли. Собственно, хватило бы и пинков. Даже самый сильный человек от такого вырубится минимум на 5 минут. Швед неодобрительно покачал головой, но вошел в магазин следом за черными, переступив через одного из несчастных охранников. Тоби тем временем перепрыгнул через витрину и зачем-то разодрал блузку на девушке-продавщице. Откровенно говоря, изменилось мало что. Блузка была практически прозрачная и совершенно ничего не скрывала. Руст и Лодик без лишних слов ринулись к кассе. Лентяй саданул каблуком по стеклянной витрине, истошно взвыла сирена, снаружи, на улице и внутри магазина Беха с Хатаном задержались у входа, видимо, чтобы заворачивать нежелательных посетителей или подмогу в лице милиции. Косяк держался рядом с Тобой. В руках его незаметно материализовался черный полиэтиленовый пакет. «Да они психи законченные», — подумал швед, ошеломленно оглядываясь. Тоба тем временем опорожнил кассу в пакет косяка и победно вышел в центр магазина, где стояли швед и недоумевающий Ефим. «Девку хотите?» — развязно спросил Тоба, кивнув на тщетно пытающуюся прикрыться продавщицу. «Прям здесь».
2: «Не в моем вкусе», — буркнул швед. «Пошли-ка отсюда. Сейчас полневского сбежится».
3: «Ну и пусть», — упрямо нагнул голову Тоба. «Меня они не остановят ни зеваки, ни менты».
1: Однако задерживаться на месте преступления заводила местных отморозков не стал. Кивнул своим и направился к выходу. Один из охранников, потный и выглядящий очень страдальчески, пытался подняться, второй тянул из кобуры пистолет. Охранникам добавили. Подоспевшая милиция тоже черных не остановила. Даже слабенькие иные, способные играючи пройти сквозь строй обычных людей, они и прошли. В сумраке швед обнаружил присутствие Димки Рублева. Тот наблюдал за происходящим из толпы. Черные тем временем пересекли Невский. Было видно, где именно они это сделали. На асфальте блестели россыпи битых стекол. Водители со стекленевшими глазами бестолково топтались в самом центре аварии. Кажется, никто из них ничего толком не соображал. Руст остановил маршрутку, обычный Соболь. Остальные живо вышвырнули из него всех пассажиров и водителя. За руль уселся Беха.
4: «Прошу, карета подана!»
1: Тоба картинно взмахнул рукой, приглашая внутрь шведа Ефима. Остальные уже погрузились. Швед с Ефимом тоже сели в салон, и микроавтобус, игнорируя все правила движения, рванулся к Коничкову мосту. Водители встречного транспорта заполошно сворачивали и лежались к обочине. Швед пребывал в состоянии, которое с некоторой натяжкой можно было назвать растерянностью. Хотелось прекратить этот жуткий фарс, это совершенно бессмысленное действие на центральной улице Питера. Хотелось приструнить бесшабашных подростков, но швед не был уверен, действительно ли пришло для этого время, или следует подождать еще немного. Тот факт, что спустя какое-то время Беха перестал изображать из себя пилота-камикадзе и повел Соболя более-менее по-людски, убедил шведа подождать.

0: Арик явился в гостиницу под утро. Уже в предрассветных сумерках, а не во тьме ночной. Лайк и Ираклий ждали его, коротая время за партией в шахматы и в компании огромного термоса с какао. Какао осталось примерно треть от начальной дозы. Едва Одессит появился на этаже, Лайк тотчас выпрямился и покосился на дверь. Ираклий тоже оторвал взгляд от доски и зажег настольную лампу. До этого свет в номере не горел.
1: «Идет?»
0: «Идет», — подтвердил Лайк.
1: «Ага. Я тоже почувствовал, что-то не...»
0: «Да», — подтвердил Лайк, не дав коллеге договорить, «что-то действительно не в порядке». Вошел Арик. Еще более задумчивый, нежели обычно, Лайк молча взял с блюда чистую чашку, налил какао и поставил напротив свободного стула. Арик уселся и отхлебнул. «Ну как?» «На алтаре побывал?» Лайк пытался спросить весело, но за бодрым тоном чувствовалось легкое беспокойство.
1: «Побывал», — подтвердил Арик. «Со всеми вытекающими. Только меня не привязывали, как остальных».
0: «И?»
1: «Понравилось».
0: На лице Арика почему-то отражались растерянность и тоска. Лайк долго и пристально глядел на Турлянского, потом вздохнул и с надеждой промолвил. «Только не говори, что ты в нее влюбился».
1: «Хуже», — буркнул Арик. «Я ее знаю. И мне совершенно не хочется ее убивать».
0: «О, как!» Такого поворота событий не ожидал даже глава миссии. «Ну-ка, выкладывай. Все как есть. Так подробно, как сочтешь нужным». Арик мучительно искривил тонкие, сейчас кажущиеся бескровными губы. Взгляд его бесцельно блуждал, не в силах зацепиться за какой-нибудь предмет, за какую-нибудь деталь обстановки.
1: «Она отдыхала в Одессе несколько лет подряд», — Арик на мгновение задумался, вспоминая, и тем же тоном уточнил. «Пять последних. Мы познакомились у тещиного моста. Ни разу она не упоминала Питер. От нее веяло чем-то далеким, но совсем не таким, не черным. Я знал только, что она из России. Из Одессы она улетела в Турцию. Год спустя позвонила, сказала, снова приезжает. И через год тоже, еще через год. И я думал, что после этой операции вернусь в Одессу и снова встречу там ее».
0: Арик умолк.
1: «Почему же ты не опознал ее ауру там, у алтаря, в первый визит днем?»
0: Криво усмехнувшись, Арик отхлебнул какао.
1: «И я могу рассказать, почему. Но не могу объяснить».
0: «Рассказывай».
1: «В Одессе она всегда выглядела чародейкой уровня примерно третьего. Думаю, на пиках тянула бы на второй, но исключительно на пиках. Ничего особенного».
0: Арик снова умолк.
1: «Ну и?» — поторопил его Лайк. «А тут...» «Она вне категории, извини, Лайк. Мне кажется, она сильнее тебя. Великая. Как раз на взлете».
0: Лайк опешил. Он не считал нужным скрывать удивление, когда его скрывать было ни к чему, и если его что-нибудь удивляло, Лайк делал круглые глаза и поднимал брови.
1: «А, Рик?» — спросил он заботливо. «Ты не ошибся? Ты ничего не путаешь?» «Считай образ», — вяло махнул рукой Турлянский. «Я специально запечатлел».
0: Спустя пару секунд Лайк глубоко вздохнул и печально констатировал.
1: «Увы, ты действительно ничего не путаешь. Великая!»
0: Глава темных запустил обе пятерни в шевелюру, посидел некоторое время согнувшись, потом выпрямился и раскинул руки в стороны.
1: «Но как? Почему? Ни одного следа, ни одной ниточки, ни намека из Праги, черт побери! Уж чародейку такого уровня инквизиция бы не проморгала, это абсурд, Арик.
2: Понимаю не хуже тебя, буркнул Турлянский. Слушай, виски тут есть где-нибудь?
1: Ираклий, слушавший все с некавказским спокойствием, встал, подошел к бару. С журчанием налил на пару пальцев, потом искоса взглянул на Арика, в глазах его явственно проступило сомнение, и удвоил дозу.
2: «Спасибо. На здоровье!»
1: Арик выпил залпом, словно газировку.
0: «Так», — Лайк уже овладел собой, — «ладно. Ну а что скажешь по поводу остальных?»
2: «Трое есть весьма сильных, но неумелых каких-то, что ли. Без тебя, Ираклия или Ларисы Наримановны, я бы озаботился, но в итоге, думаю, с этой троицей справился бы, особенно при поддержке Шведа и Рублева. Еще пяток умеренно опасных, остальные мелюзга».
0: «Кто эти трое и эти пятеро? Прорицатели среди них есть?»
2: «Прорицателей среди них нет. Все девчонки. Молодые и глупые. Такое впечатление, будто сила свалилась им, как снег на голову, и они толком не знают, что с нею делать. Определить я их затрудняюсь. Нечто среднее между ведьмами и колдуньями, с одной стороны, и чародейками, с другой, без обычного превалирования одной из составляющих. Интересный факт. Девчонок там было только 9, если считать и хозяйку. Все остальные, вся мелюзга, пацанва в возрасте от 13 до 22. И еще одно, Лайк. Я не знаю, что за этим кроется, но мне показалось...
0: Что?
2: Что сила этих девчонок чужая. Она не из сумрака. Она откуда-то еще. Даже у Тамары.
3: Час от часу не легче, пробурчал Лайк.
1: Добро, Арик, иди отдыхай. И не волнуйся, великих так просто не развоплощают, даже если того добивается инквизиция.
2: Меня не это волнует, шеф.
1: Арик взглянул Лайку в глаза.
2: Меня другое волнует.
1: Догадываюсь, что... Лицо Лайка неожиданно стало из жестко задумчивого, понимающе участливым. Самую-самую малость, почти неуловимо, возможно, он действительно сочувствовал молодому и по сравнению с собой неопытному собрату, хотя светлые напрочь отметали возможность сочувствия темного темному.
2: «Именно это», — сказал Турлянский. «Я впервые на распутье. Долг велит мне одно, но хочу я обратного, а значит, я слаб».
1: Лайк хитро усмехнулся. «Кто знает, слабость это или сила?» «Ладно, иди спи». Арик кивнул и встал.
3: «А виски с собой возьми», — посоветовал Ираклий.
2: «У меня есть».
1: У шахматной доски Арик задержался, пару секунд поизучал позицию и указал пальцем на одного из королей. «Белым мат в 6 ходов».
3: «Разве?» — удивился Ираклий.
1: «Он прав», — подтвердил Лайк. «Либо в 6, либо в 9». Когда Турлянский взялся за дверную ручку, Лайк сказал ему в спину. «Кстати, Арик, даже если нас не окажется в гостинице, когда ты отоспишься, ты не ходи никуда, ладно? Сиди себе в номере, телевизор смотри».
2: «Это приказ или рекомендация?» — угрюмо уточнил Арик.
3: «Приказ. Я воль, граф».
1: «Вольно.
3: По распорядку».
1: Турлянский вышел. «Мне нужно немедленно поговорить с Завулоном», сказал Лайк спустя несколько минут, в течение которых оба молча просидели у шахматной доски. Ираклий пытался просчитать предсказанный мат, Лайк просто думал.
2: «Побудь тут на хозяйстве, и Лариску призови, нужна будет».
3: «Хорошо, Лайк», — ответил Ираклий уже в пустоту. Шереметьев
0: канул в глубины сумрака раньше, чем услышал слова коллеги. Шеф темных Киева отсутствовал полчаса с минутами. Когда он вернулся, уже совсем рассвело, и утро рассеяло по просторному номеру серый, словно выцветший свет. Настольная лампа все еще горела, и конический желтый оазис в серости выглядел почти празднично, обнадеживающе. В номере, помимо Ираклия, присутствовали Лариса Наримановна, изрядно помятый швед, под глазом его красовался обширный синячище, несколько менее помятый и без синяка Димка Рублев, а также взъерошенная личность женско-полу, очень похожая на певичку из Тату, ту, которая лохматенькая. Возраст тоже соответствовал, паспорта личность явно еще не имела. «Так-так», — Лайк с неподдельным интересом огляделся. «Привет честному собранию. Швед, кто это тебя?»
3: «Она», — мрачно кивнул на девчонку швед.
0: «Ого!» Заклинание легкого транса Лайк сопроводил небрежным жестом. Глаза девчонки сделались стеклянными и бессмысленными, она обмякла в кресле и застыла. «Жду комментариев», — изрек Лайк ровно, даже чуть скучающе, и сложил руки на груди.
1: Швед сердито покосился на пребывающую в плену транса девицу и также сердито начал.
3: «Встретились мы с местными в инет-кафе, как и намечали. Сидели недолго, по паре пива только успели втянуть, как местных понесло прочь. По дороге они устроили бедлам в ювелирном на Невском».
0: «Так это наши черные похулиганили?»
3: «Да». «Шеф, ей право, мне было неуютно и неловко на эти выходки глядеть, но я сдержался, Димка может подтвердить, Ефим тоже. Потом поехали вот к ней домой». Швед снова поглядел на девчонку. «Там веселье продолжалось, благо по дороге наши новые», тут швед подпустил в голос ехидства, «друзья набрали пойло и жратвы на добрую роту. Но вскоре эту молодежь снова потянул на подвиги. Короче, не выдержал я, шеф. Положил их всех к монахам, всех до единого, кроме вот нее. Ее на всякий случай решил пригласить в гости, побеседовать. Еле пригласил, елы-палы, если б не Димка».
0: «То есть? Этот ребенок уделал тебя, мага второго уровня с опытом оперативной работы в 2 с гаком десятка лет?
3: «О, почти уделал», — мрачно поправил швед, «почти». «Шеф!» — пробасил Рублев из кресла. «Она сильнее, чем кажется, гораздо. Мне весь правый бок пожгла, сучонка».
0: «Да ну!» — хмыкнул Лайк. «То ли недоверчиво, то ли с издевкой».
3: «Она у этих отморозков заводилой была», — сообщил швед. «Вертела ими, как хотела. Пиратская мамаш прямо».
0: «Разберемся». Лайк наконец-то прошел ближе к окну и оседлал свободный стул. Поднял свинцовый взгляд на пребывающего не в своей тарелке шведа. «Извини, дорогой, что спрашиваю. Остальных-то хоть качественно положил?» Швед потупился. Не то чтобы с обидой, обидеться мешала вина.
3: «Качественно, шеф», — ответил за него Рублев. «Я контролировал. В сумрак раз и навсегда. Пока за дело не взялась она», — кивок в сторону гостьи, «мое вмешательство не требовалось».
0: «Предпоследний вопрос. Какую технику она использует?»
3: «Пирокинез, ментальный шок, зов, почти полный ряд нейроконтакта, боевые заклинания самокинетического раздела, плюс что-то мне неизвестное», — без особой радости перечислил швед.
0: «Уровень?» «Хотя бы приблизительно».
3: «Выше первого».
0: «Амулеты, артефакты?»
3: «Ни единого, голая мощь и техника».
0: «Понятно. Значит, чародейка». «Тогда последний вопрос. Где Ефим?»
3: «За пывом пошел. Сказал, руки трясутся, и помочь ему может только самолично принесенная оболонь Аксамитова. Мы не стали его сдерживать, шеф».
0: Швед потрогал синяк под глазом и болезненно сморщился.
3: «Если честно, шеф, мне оболонь тоже не помешает».
0: Лайк коротко переглянулся с Ираклием и Ларисой Наримановной. У ведьмы явно также имелась какая-то немаловажная весть.
2: «Что?»
0: Лайк вопросительно склонил голову, отчего пышная его грива свесилась на бок, как у рокера на концерте.
2: «К нам едет ревизор?»
0: «Уже приехал», — невозмутимо поправила ведьма. «Фон Киссель в городе».
2: «Тьфу ты пропасть!» — ругнулся Лайк. «Ему-то что здесь нужно?»
0: «Понятия не имею. Кажется, явился пообщаться с Гессером. Но, как ты сам понимаешь, ручаться я ни за что не могу».
2: «С инквизитором встречался?»
0: «С Хеной? Не знаю».
2: «Блин». Лайк остался этим известием недоволен, причем сильно. Настораживал, если разобраться, визит шефа Киевского ночного дозора в Санкт-Петербург именно в данный момент. Светлые что-то замышляли, причем даже не слишком скрывались при этом. При желании маг уровня Александра фон Киселя мог остаться незамеченным, проживая на одном с Лайком этаже. Как, впрочем, и наоборот, незамеченным мог оставаться Александр Шереметьев, шеф Киевского дневного дозора. Вот только Шереметьев не имел права оставаться незамеченным, поскольку находился в Питере с официальной миссией. И это делало его и его команду весьма уязвимыми для скорых закулисных интриг и толкотни из второго ряда.
0: «Не вовремя. Ой, не вовремя. Или светлые нас опережают?» – озабоченно спросил себя Лайк. В привязке к недавнему разговору с Артуром Завулоном и принятым во время разговора решением, действия светлых очень походили на упреждающий шаг. И это было из рук вон плохо, потому что Завулон и Лайк намеревались обыграть всех, и черных, и светлых, и инквизицию. А для этого необходимо было опережать соперников даже не на ход, а на все три, чтобы все сложилось четко и неотвратимо, шах, шах и мат. Без излишней возни и неуместных пикировок. Размышления шефа темных прервал Ефим, явившийся с темным пивом.
4: «Доброе утро, босс», — поздоровался Ефим.
2: «Так», — скомандовал Лайк. «Швед, Рублев, Ефим, забирайте свое пиво и дуйте в номера. Явится Симонов, пускай присоединяется к вам. Сюда не ломиться. В крайнем, самом крайнем случае звонить. Вопросы?»
0: «Спать можно?» — угрюмо спросил Швед.
5: «Нужно! К вечеру, чтоб все были в строю, кыш!»
0: Молодняк резво покинул номер. Остались Лайк, Ираклий, Лариса Наримановна да пребывающая в трансе девчонка. Первое, что сделал глава темных после ухода молодых легионеров, снял с пленницы транс, но не стал трогать путы Захви. В результате девчонка очнулась, обрела способность слышать, видеть и говорить, но возможности двигаться и действовать по-прежнему не имела.
6: «Ну, здравствуй, голуба», — ласково обратился к ней Лайк. «Звать-то тебя как?»
0: Девчонка смотрела на него свирепо и как-то совсем не по-тинейджеровски. Так могла бы смотреть женщина лет 40, основательно битая жизнью, и жизнь уже безжалостно ученая. Чувствовалось, если бы не путы, рванулась бы вперед, как тигрица на решетку, разбиваясь в кровь и не чувствуя боли.
6: «А кто ты такой, чтоб спрашивать?» — процедила она тихо. Голос у нее тоже был не девчачий, низкий, грудной.
0: «Ну, в данный момент я тот, кто не позволяет тебе шевельнуть и пальчиком. По-моему, это вполне веский аргумент в пользу моего права задавать вопросы».
6: «Тамара вас в порошок сотрет.
0: Молитесь, подонки. Подошвы ее лизать будете, если кто выживет после алтаря».
6: «Знаешь, один из моих помощников сегодня побывал на алтаре и вполне выжил. Ему даже понравилось. Дрыхнет сейчас в соседнем номере, готовится ко второму заходу».
0: «Врешь!»
6: «Я?»
0: Лайк искренне удивился. «Я?» — переспросил он, картинно ткнув указательным пальцем себе в грудь. «Господь с тобой! Зачем мне врать?»
6: Девчонка не ответила.
0: «Ну почему с детьми всегда так трудно?» — вздохнул Лайк, оборачиваясь к своим. Шереметьев неожиданно стал выглядеть очень расстроенным.
1: «Знаешь что, милашка?» — устрашающе спокойно сказала Лариса Наримановна. «Ты брось свои штучки-то. С тобой не шваль твоя разговаривает. С тобой разговаривает элита, если ты еще не поняла. Причем элита не наших извечных врагов, а элита, можно сказать, двоюродных родственников. Мы все, — ведьма выразительно взглянула на присутствующих мужчин, — такие же, как ты и твоя Тамара, только неизмеримо старше и неизмеримо опытнее. Вы по глупости и незнанию творите тут черт знает что. Продолжите, вас раздавят, растворят в сумраке, развоплотят. Прислушайтесь к нам, будете жить гораздо лучше, чем раньше».
4: «Что ты несешь, тетя?» — презрительно скривилась девчонка. «Какие враги, какие родственники!» Ведьма встала, приблизилась, присела на корточки и пристально поглядела ей в глаза, не дать не взять удав и кролик.
1: «Ты думаешь, вы одни такие? Единственные и уникальные, кто способен повелевать обычными людьми, как стадом баранов, кто способен проходить сквозь стены и проваливаться в серый мир. Ты думаешь, магия принадлежит исключительно вам, горстке соплячек? Вы просто дикарки. Маленькие и глупенькие дикарки, проснувшиеся в самом глухом уголке городского парка, невдомек вам, что помимо деревьев, кустов и луж существует огромный мир, состоящий из площадей, улиц и домов. Мы живем в этом мире сотни лет, живем, подчиняясь законам и умирая во имя их. Мы не убить вас пришли и не поработить, всего лишь призвать к закону, призвать к порядку, вразумить, наставить, понимаешь?»
4: «Нет», — хмуро ответила девчонка.
1: «Плохо», — вздохнула ведьма и поднялась с корточек. «Освободи ее, Лайк».
0: Лайк моментально снял путы Захви.

0: слушаете радио фантастики.
1: Не прошло и секунды, как обретшая свободу пленница атаковала всех троих сразу, да не чем-нибудь, плетью Шааба, причем мощи каждого луча с лихвой хватило бы, чтобы прожечь стены. Разумеется, никакого вреда ее атака не принесла никому из троих киевлян. И стены тоже остались в целости и сохранности, не зря ведь в номере Ираклия была поставлена солидная магическая защита. «Вот упрямится», — неодобрительно покачал головой Лайк. Меж тем девчонка вновь потеряла способность двигаться, на этот раз превратившись в статую. Застыла, вытянув руки в стороны на полушаге.
2: «Послушай», — миролюбиво сказал Лайк, — «мы действительно не хотим причинять тебе зла, тебе и твоим друзьям».
1: «Твой прихлебатель убил всех моих ребят», — выкрикнула девчонка зло. «Ты лжешь!»
2: Лайк задумался. «Действительно нехорошо получилось, поверь. Если мой человек был неправ, он понесет наказание, весьма суровое. А в доказательство того, что мы не желаем тебе зла, знаешь, что мы сделаем? Мы тебя отпустим. Только пообещай, пожалуйста, две вещи.
1: Первое. Не делай больше глупостей и не применяй боевую магию, по крайней мере, в гостинице. И второе. Расскажи о нас Тамаре, повтори ей все, что здесь слышала, даже если не веришь ни единому слову, ладно?»
3: «Пойдите к дьяволу! Ничего я вам обещать не стану!»
1: «К дьяволу все рано или поздно придем», — Лайк едва заметно улыбнулся. «Мы ведь темные по сути своей».
2: «Ладно, черт с тобой. Катись просто так, без всяких обещаний. Кыш!»
1: В следующую секунду Лайк молниеносно перетасовал силу. Пленница снова обрела свободу, под ногами ее разверзся экономный портал, и она с высоты полуметра, взвизгнув, на этот раз совершенно по-девчачьи, провалилась и упала на траву. Как раз в центр лужайки перед гостиничными корпусами. Лайк привстал и выглянул в окно, словно сомневался в успешном наведении портала. А может, он беспокоился, чтобы девчонка от неожиданности не сломала себе чего или не вывихнула.
2: «Думаешь, все-таки доказать им, что мы не враги?» — с некоторым сомнением произнесла Лариса Наримановна.
1: И это тоже. Молодое питерское дарование в данный момент поднялось на ноги и недоуменно озиралось посреди лужайки. Потом неуверенно потопталась на месте и припустила мелкой трусцой к египетскому мосту. Стало быть, приземление обошлось без случайного травматизма. Лайк, прищурившись, провел ее глазами, пока светлая курточка девицы не скрылась за деревьями.
2: «Пусть», — уверенно сказал он, — «так лучше».
3: «Надеюсь, шеф», — смиренно изрекла Лариса Наримановна, одергивая юбку на коленях. «Тебе виднее. Кстати, это их Тамара действительно великая?»
2: «Похоже на то», — кивнул Лайк. «Но есть некоторые непонятности».
3: «И что? Артур намеревается?»
2: «Конечно, намеревается», — фыркнул Лайк. «Глупо было бы упускать подобный шанс». Ираклий подсокал языком и покачал головой, сомневаясь, мол.
1: «Что?» — насторожился Лайк.
3: «Это трудная задача», — пояснил Ираклий. «Инквизиция отдала формальный приказ всех уничтожить, а тут еще Гессер с фон Киселем под боком».
2: «Инквизиция отдала приказ очистить Санкт-Петербург от темной секты, состоящей из низших иных. Если в процессе мы обнаружим великую чародейку и призовем ее к договору, что в том запретного? Что запретного, если попутно мы призовем к договору десяток сильных чародеек, колдуний или ведьм? Главное – прекратить безобразие в Питере. Главное – остановить шабаши и жертвоприношения.
3: Светлые будут мешать нам изо всех сил».
1: «Они всегда мешали нам изо всех сил», – философски изрек Лайк и с сожалением развел руки в стороны. «Такова традиция нашего противостояния».
3: «Слушай, Лайк», – сказала Лариса Наримановна, – «а светлые теоретически способны реморализовать великую или кого-то из ее фрейлин и склонить к свету. Может, они этим и озабочены на самом деле?
1: «Не думаю», — покачал головой Лайт. «Став черными, иные Питеры тем самым обрекли себя тьме. Но вообще подобную возможность мы с Артуром обсудили».
3: «Дай-то тьма», — вздохнул Ираклий. «Ты не хочешь сходить позавтракать, Лайк? У меня уже это... кишка кишки колотит по башке».
1: «Хочу», — сказал Лайк. «Ты платишь, как проигравший. Лариска, ты с нами?»
4: «Я с Джованни. Пойду разбужу его».
3: Лайк иронично хмыкнул.
1: «Не пойму, что ты нашла в этом итальяшке? Надеешься со временем подставить его под укус вампира?»
4: «А вот еще», — фыркнула ведьма. «Спать с трупом? Спасибо. Я еще не окончательно присытилась естественным».
3: «Насчет укуса оборотня вы уже, помнится, дискутировали», — вернул Ираклий и засмеялся.
4: «Ну вас, чурбанов бесчувственных», — махнула руками Лариса Наримановна. «Я, может, на фуара нуповаю. Пока. Буду нужна, зовите».
1: «Аривуар»,
3: — Лайк помахал ручкой и изобразил шутливый Книксон. В самом деле, не реверан же ему было изображать боссу украинских темных.

0: Глава шестая. Швед проснулся часа в три пополудни. Настроение улучшилось, но не слишком, причем больше всего досаждало даже не то, что его едва не прихлопнула какая-то пигалица, а то, что сорвался. Потерял контроль над собой, сунулся в сумрак и принялся крошить питерскую мелюзгу. Мелюзга нет спору мерзейшая, но разве это оправдание для темного иного второго уровня? Мысленно восстанавливая момент срыва, швед злился еще и потому, что помнил до обидного мало. Помнил копившееся в душе раздражение, закипающую злость, и вдруг вспышка, а за ней чернота, провал, и только потом маленькое потлатое бестие в нескольких метрах и закручивающийся над ее головой вихрь силы, готовый вот-вот обрушиться на него. И страх. Противный, липкий страх от осознания, что заслониться он попросту не успеет, а и успевал бы, силенок определенно не хватило бы. Спасибо, Димка выручил, прикрыл грамотно и надежно. Поколдовав ванной над синяком и практически сведя его, швед некоторое время размышлял, не побриться ли? Поленился. Натянул спортивки и отправился к Ефиму, где осталось все пиво. В номере у Ефима заседали Симонов и Димка Рублев, ну и сам Ефим, разумеется. Пустых бутылок из-под оболони под столом скопилось уже преизрядно, причем Рублев пиво не пил, пил чай. Ефим увлеченно травил байки, периодически прерываемый взрывами смеха. Швед подсел, откупорил бутылочку и принялся вполуха слушать, то и дело отвлекаясь на собственные невеселые мысли. Однако к концу первой бутылки, и особенно в начале второй, его попустило. И швед стал даже активнее прислушиваться к Ефиму. Тот как раз взахлеб заряжал очередную историю.
1: «Я вчера вестник свежий читал. Совсем охренели эти американцы. Звонит один тип в полицию и заявляет, что сосед прячет в своем доме корову, а по ночам пасет на его участке. Ну, приехала полиция, посмотрела на говно коровье, вспотела, понятное дело, и пошла этого самого соседа тормошить. Сосед в полнейших непонятках. Какая корова? Вы охренели, офицер, где я, по-вашему, ее держу? В спальне или в ванной? Ах, в гараже. Ну, пошли посмотрим. В гараже, разумеется, никакой коровы, только машина. И следов коровьих нету, ни малейших. Короче, плюнули полицейские и уехали. Корова все-таки не мышь, чтобы ее вот так вот запросто не отыскать в обычном коттедже и не унюхать. Через две недели тот же тип снова звонит в полицию по тому же поводу, но на этот раз утверждает, что корову он снял на видеокамеру. Поверили, просмотрели. И правда корова? Рыжая, с рогами, все как положено, вымя до земли. Проверили запись, ни подделка, ни монтаж. Корова. Пошли пытать соседа. Сосед посмотрел. Только плечами пожимает. Режьте меня, жгите, понятия не имею, что за корова и откуда. Короче, так бы они и недоумевали, да на счастье местный дозорный рядом случился. Дело он, конечно, замял. А правда состояла вот в чем. Дочка этого соседа иной оказалась, оборотнем. В корову перекидывалась. Ночью из дома к соседям выбиралась и, ну, пастись, прикиньте, пастись. Ночью на участке соседа и лепешки оставлять. Я ржал часа полтора, наверное. Но это еще не вся пенка. Самая соль. Когда дозорный спросил, зачем девица перекидывалась, причем так часто и шастала на соседний участок, эта дурында заокеанская заявила, что шастала, потому что у соседа трава вкуснее, а перекидывалась, потому что ей нравится, когда у нее большая грудь. Симонов хрюкнул и сполз с дивана. Смеяться он уже не мог, только судорожно всхрапывал. Рублев хохотал громко и гулко, и только швед лишь криво улыбался. «Напрасно ржете», — донеслось от дверей.
0: Все, кроме Симонова, обернулись. Симонов мигом вполз обратно на диван и суетливо поправил очки. Прислонившись плечом к косяку, у полуоткрытых дверей стоял шеф. В руках у него наличествовал пластиковый стаканчик, вероятно, с охлажденным коктейлем. Из стаканчика торчала полосатая трубочка-клюшка. «Знавал я одну девчонку-оборотня», — сообщил Лайк. «Тоже в корову перекидывалась. Так она оргазм испытывала только, когда ее доили. Как думаете, часто она бывала в сумеречном облике?»
1: «Наверное, часто», — несмело предположил Ефим.
0: «Угадал». Лайк приподнял брови и поймал губами трубочку.
1: «Проходите, шеф», —
0: несколько запоздало подсуетился Ефим, освобождая кресло. Лайк отслоился от косяка и вошел по-настоящему. Дверь за его спиной захлопнулась сама по себе. Для непосвященного так бы и показалось. Ни с того ни с сего вдруг бам и захлопнулась. Иные, особенно сразу после инициации, просто обожают подобные трюки. Закрыть дверь холодильника, когда заняты обе руки, не вставая снять книгу с полки, доставить телефонную трубку прямо в постель, если разбудит с утра настойчивой трелью. Позже подобные мелочи отрабатываются до автоматизма и совершаются уже без участия мозгов на голых рефлексах. Вот и сейчас Лайк вряд ли задумывался о двери, просто закрыл походя, не вспомнив. А остальные приняли это как нечто само собой разумеющееся.
2: «Как твой бок?» — справился Лайк, участливо взглянув на Рублева.
3: «Да нормально», — пожал плечами тот. «Я проспал в трансформированном виде делов-то. Чешется, зараза, а так готов ко всему».
2: «А ты?»
3: «Готов», — коротко ответил швед. Получилось чуточку угрюмее, чем стоило.
2: «Вижу, и фингал обработал. Сразу не до того было».
3: «Не до того».
2: «Ну и ладушки. Лазарет, стало быть, пуст. Все рвутся в бой», — подытожил Лайк и умастил стакан на столе. Трубочка-клюшка тихонько качнулась и застыла. «Кстати, о боях».
3: «Чего это ты развоевался, швед? Я ж велел только познакомиться и присмотреться, а?»
2: «Сам не знаю, шеф», — пробормотал швед, невольно отводя глаза. «Нашло что-то. Ей-ей не вру. Стоял, злился, терпел, а потом шарах! Как выключили меня. Очнулся передо мной эта пигалица. С такой дубиной наготове, что мороз по спине. А я заслониться не успеваю толком. Спасибо, Димка прикрыл. Ну и Ефим тоже помогал, как мог».
3: «Остальные черные, что же?»
2: «А остальные уже все», — швед виновато развел руками. «Даже не помню, как я их. Когда девчонку скрутили, просканировал на всякий случай. В сумраке только эхо да обожравшийся мох».
3: «Сколько их было? Развоплощенных?»
2: «Семеро. Пацанва, седьмой уровень, один, может, на шестой тянул. Уроды редкие».
0: Лайк ненадолго задумался.
2: «Не помнишь, значит», — пробормотал он через минуту. «Странненько».
1: «Думаешь, морочили?» — осторожно предположил Симонов.
0: Лайк провел ладонью по лицу и уставился на шведа.
3: «А ты как думаешь, ничего такого не почувствовал?»
2: «Какого?» — еще сильнее помрачнел швед.
3: «Необычного». Швед честно попытался вспомнить необычного. Ну а как оно, когда необычное? На что похоже? Ни разу в реальных стычках швед не попадал под воздействие сильных магов, поэтому сравнивать ему было просто не с чем.
2: «Не знаю, меня как выключили, шеф. На полминуты примерно, вроде не больше».
3: «Ты что скажешь?» — обратился Лайк к Рублеву.
2: «Я ничего не заметил», — серьезно сказал Рублев. «Вроде все спокойно было. Я со второго слоя присматривал. И вдруг швед ни с того ни с сего стал рубить черных одного за другим.
0: Как именно?
2: Да обыкновенно, шлейф и рассеяние. Черные, конечно, трепыхались, но куда им, седьмым-то уровнем. А вот девка, кстати, сначала выглядела максимум на пятый-четвертый уровень, и вдруг скачком к первому. По крайней мере, когда ее атаковал во втором слое, она успела обернуться и чуть не ушла на третий.
0: «Ты способен ходить в третий слой?» — Лайк вопросительно приподнял брови.
2: «Нет», — с сожалением вздохнул Рублев. «Пробовал, не получалось. Поэтому я и торопился подмять девицу. Поэтому и полез под мантию. Боялся, удерет, лови потом. Швед как раз помог, пихнул сзади чем-то. Она отвлеклась, ну, я ее и спеленал».
0: «Значит, ты вообще ничего не заметил?» — уточнил Лайк.
2: «Касательно шведа не заметил. Удивился только, чего это он озверел вдруг. Но не слишком, сказать по правде, эти черные малолетки меня самого достали во как».
0: Рублев постучал ребром ладони по шее.
2: «Если они все тут такие, давить их, как клопов, надо. Решат еще из-за них, что все наши такие».
0: «Ну уж нет, братцы», — покачал головой Лайк. «Давить мы их больше не станем. По крайней мере, пока не разберемся, каким образом они прыгают с уровня на уровень».
4: «Они прыгают?» — не поверил Симонов. «Разве это необычная понижающая маскировка?»
0: Швед, Рублев и Ефим навострили уши. Их интересовал тот же вопрос. Любой сильный маг может притвориться слабеньким, но одурачит только тех, кто реально слабее его хотя бы на уровень. С равным или более сильным подобные штучки не пройдут. Поэтому вполне логично было предположить, что молоденькая питерская черная, будучи сильнее Рублевой шведа, притворилась чародейкой 4-5 уровня, а в нужный момент личину сбросила. В принципе, это объясняло даже то, что Рублев и швед ее скрутили. Два иных 2 уровня при определенном раскладе в состоянии справиться с одиночкой 1 уровня, что и произошло. Тем более стоило учесть еще и Ефима, хоть не великую, но все же обладающую некоторым весом гирьку на чаше весов магического противостояния. Но реальность обернулась неожиданными словами Лайка. «Они прыгают», — сказал Лайк серьезно. «По крайней мере, плененная вами девица при мне усилилась на порядок. Недостаточно, чтобы стать реально опасной, но я лично такое усиление без видимой причины встречаю впервые. Если столь старый иной, как Лайк, видит что-либо впервые, можно не сомневаться, столкнулись с чем-то незаурядным». Швед, Рублев, Симонов и Ефим молча хлопали глазами, а Лайк медленно, как рептилия по весне, потянулся к стакану на столе. «Такие вот пироги», — подытожил глава темных и присосался к трубочке. Никто не решился нарушить молчание. Поэтому Лайк 2 сосредоточенно занимался коктейлем, а допив, самым будничным тоном объявил: «Игорь, бери Ефима и дуйте в город. Задача — посмотреть на черных, будь таковые встретятся. И на этот раз в драку не лезть ни под каким соусом. Вернетесь раньше полуночи, вставлю фитиль. И если узнаю, что вместо рейда сидели в каком-нибудь баре...»
4: «А если черных в баре встретим, как же следить?» — ревниво уточнил Симонов.
2: «Следить разрешаю», — фыркнул Лайк.
0: «В остальном подвижность и еще раз подвижность. Кстати, дай Ефиму постажироваться, пусть ведет. О результатах доложишь, надо ж ему квалифицироваться когда-нибудь». Ефим просиял. Без квалификации в дозоре не светила ни одна маломальски перспективная должность, тем более в таком сонном и мирном дозоре, как киевский. А без должности, без постоянной необходимости решать поставленные начальством задачи, чем дальше, тем более сложные, был практически невозможен рост иного, его умение управляться со все большей силой и манипулировать заклинаниями высшего порядка. Но право на квалификацию тоже нужно было заслужить. Побыв какое-то время на низшей ступени дозоровской иерархии в положении «мальчика подай-принеси». Задача ясна? Не раскрываться, само собой. Следить только за пацанами. Девчонок лучше не трогайте. Береженного тьма бережет.
4: Ну, протянул Симонов, более или менее ясна.
0: Симонов, едко и вместе с тем холодно изрек Лайк, ты мне Ваньку не валяй. Задача либо ясна, либо нет, никаких более-менее. Чего-то ты там в своей виннице вообще размяк, кисель киселем. Я ведь меры приму, ты меня знаешь.
4: Задача ясна, шеф,
0: рявкнул Симонов и даже вскочил, демонстрируя усердие.
4: Ефим, пошли.
0: Стоп, стоп, попридержал его Лайк. Между прочим, это номер Ефима. Что ж ты его гонишь поперед всех? 5 минут на сборы сортира. Дима, ты можешь еще поваляться, раны залезать. Арик, швед за мной. Глава темных встал и быстро переместился ко входной двери. Арик со шведом, разумеется, последовали за ним, каждый в предвкушении близкого нагоняя. В целом, они почти угадали насчет нагоняя. Но, как обычно, даже дежурный втык их многоопытный шеф умудрился совместить с поступком более глобальным. Каким? Оба поняли далеко не сразу. На этот раз Лайк направился не в номер Ираклия, выполняющий функции штаба, а к себе. Расположение и обстановка там и тут практически не отличались, разве что у Ираклия на столе почти всегда стояла початая бутылка хванчкары, а у Лайка напитки варьировались. Сейчас наличествовал вермут «Утренняя роза».
5: «Садитесь», — проворчал Лайк. «Разговор будет долгий. И не слишком приятный, увы».
0: Сам Лайк, естественно, повалился на просторную 2,5 на 2 метра кровать.
4: «Случилось еще что-нибудь?» — Мура поинтересовался швед, устроившись в кресле.
0: Арик с прямой как палка спиной сел в соседний через стол. «Пока ты спал, нет». После этого Лайк молчал целую минуту, сосредоточенно глядя в точку, расположенную где-то между кроватью и окном. Никто не решался прервать его раздумье. «Швед!» — наконец встрепенулся Шереметьев.
4: «Да, шеф!» — хмуро отозвался Николаевец.
0: «Ты хоть понимаешь, что сорвал к чертям свинячим все наши первоначальные планы?»
4: «Понимаю!» — швед сделался вообще мрачнее грозовой тучи. «Я не оправдываюсь, шеф! Я не знаю, как это произошло. Мной будто кто-то управлял, как кукольник марионеткой. Сознательно я не творил никаких глупостей, хотя желание было еще в ювелирном».
0: «Первоначальные планы отследить шабаш и всех там придушить вообще были наивны и практически неосуществимы», — неожиданно подал голос Арик. Выглядел он спокойным и очень уверенным в своих словах. «Думаешь?» — немедленно заинтересовался Лайк. «Объяснись». «Всех черных трудно собрать в одном месте. Слишком они своенравны и разобщены. Вокруг Тамары кучкуется только небольшая группа. Вокруг утренней пленницы другая, поменьше. Думаю, таких групп здесь десятки. И каждая куролесит на свой манер. Это же

0: Лайк искривил губы в асимметричной усмешке. «Еще для Ефима и Симонова. Собственно, потому-то я их сейчас и отослал. Вас я нынче воспитывать стану словесно». «А Ефима с Симоновым почему нет?» — на всякий случай поинтересовался Арик.
1: «Ефиму еще рано», — кратко объяснил Лайк. «А Симонову?»
0: «А Симонову уже поздно», — безжалостный и, как всегда, убийственно точно сформулировал Шереметьев. «Симонов достиг потолка. И как маг, и как просто сапиенс. А вы еще нет. В моих интересах подтягивать вас. Особенно тебя, Арик. Вся эта вылазка в Питер имеет одну высшую цель – дать тебе и в какой-то мере шведу опыт. Поэтому я делаю здесь только то, что ни один из вас сделать не в состоянии».
1: «Спасибо, шеф».
2: «Спасибо? Будешь говорить, когда из категории выйдешь». Лайк величаво повел дланью, словно античный император в дрянном фильме «Швед».
0: «Расслабься.
2: И не дергайся, даже если больно будет. Внимай, Арик, делай как я».
3: В тот же миг у шведа в голове разорвалась бомба, и он отключился. Совсем как тогда, перед избиением черных и атакой девчонки-вундеркиндши. Швед закричал и растворился в бесконечности, но крика его никто не услышал, потому что сумрак и его обитатель призрачный мох поглотили звук без остатка. А еще они поглотили боль. Очнулся швед все в том же кресле. Лайк, как и раньше, валялся на кровати. Арик сидел через стол от шведа в соседнем кресле и выглядел более задумчивым, нежели в начале разговора.
4: Радио фантастики. Радиофантастики.
3: Сколько прошло времени с момента впадения в беспамятство, швед не смог определить даже приблизительно.
1: «Ожил!»
3: — Лайк приподнялся на кровати, опершись на локоть. Николаевец потряс головой и сел ровнее. До этого он в кресле полулежал.
5: «Фу! А вроде да, ожил!»
3: Лайк выглядел нехорошо, словно выяснил что-то очень и очень неприятное. У Арика было абсолютно непроницаемое лицо, тоже верный признак плохих вестей.
5: «Что такое?» — насторожился швед.
3: «Беда, дружище», — хмуро сказал Лайк. «Тобой, правда, управлял кто-то посторонний».
5: «Во время свалки?»
3: «Да». Швед побледнел. Одно дело догадываться о постороннем воздействии на твою личность, на твое поведение, и совсем другое знать. Знать наверняка, что ты марионетка, что ниточки тянутся куда-то вверх, и тому, кто находится там наверху, не составит никакого труда дернуть за любую из них, и вот ты уже не принадлежишь себе. Ты улыбаешься там, где нужно плевать в лицо или бить, не раздумывая. Лезешь в драку там, где лучше потерпеть и выждать, несмотря ни на что.
5: «Кто? Черные?»
3: «Не знаю», — ответил Лайк. «Не могу понять. Почерк, который не в состоянии разобрать даже я, и метод, о котором я только слышал давным-давно в Египте, в Хамунаптре и потом еще раз в Венеции».
5: «В смысле?»
3: Швед никак не мог взять в толк, о чем говорит шеф. «Тобой управлял не маг», — спокойно расшифровал ранее сказанное Шереметьев. «И я бы даже сказал, не конкретный иной. Такое впечатление, что тобой управлял сам сумрак». Швед наморщил лоб, но от этого сказанное Лайком отнюдь не стало понятнее.
5: «Как это?»
3: Лайк воздел взгляд к потолку и раскинул руки в стороны, не знаю, мол. «Смотри, Арик, и ты, швед, тоже вникай. Начнем с самого начала. Первое. Артур Завулон не рискнул соваться в Питер самолично. Он очень сильный иной, но при

0: этом весьма любит таскать каштаны с огня чужими руками. Поэтому я ехал в Питер, заранее готовый к тому, что тут все обстоит далеко не так просто, как было обещано. Давно понятно, я не ошибся. Второе. Тройной патронаж. Это все, разумеется, красиво и торжественно, но на деле означает лишь одно. Ни светлые, ни инквизиция, толком не осведомленные о творящемся здесь. Реально. Тройной патронаж применяется исключительно, когда заинтересованным сторонам в одиночку лезть в самое пекло страшно, и одновременно есть риск прошляпить что-либо важное. Отсюда и наблюдатели, все время вертящиеся рядом. Третье. Высшие иные заинтересовались Питером только сейчас. 35 лет никому до этого города не было ни малейшего дела. Стало быть, в последнее время тут произошло нечто, потенциально способное принести выгоду, но при этом однозначно небезопасное. Все, что у нас имелось перед выездом, эти три вывода, ну и небольшая зацепка, черный. Как мы себя повели? Да именно так, как и следовало умным и дальновидным дозорным. Во-первых, не стали форсировать события по наиболее ожидаемому сценарию. Во-вторых, стали совершать много бессмысленных с точки зрения заинтересованных наблюдателей действий, а также действий, на первый взгляд, глупых и недопустимых. Совокупный результат? Информация. Ну-ка, Арик, попробуй вычленить самое важное из того, что ты знаешь, только коротко и внятно. Арик ненадолго задумался. По-моему, самый важный вывод из всего случившегося можно озвучить так. За черными стоит некая сила, природа которой неизвестна ни нам, ни светлым, ни инквизиции. Цель всех по отдельности – выяснить природу этой силы и не дать ничего выяснить конкурентам. В идеале поставить эту силу себе на службу. Так? Лайк зааплодировал. Браво, Арик! При твоем уровне информированности прийти к такому выводу и так быстро, я не зря возлагаю на тебя большие надежды. Швед с легкой завистью поглядел на приятеля и соседа по югам. Арик всегда был сильнее его, не только за счет возраста. Для начала Арик был просто умнее. Наверное, именно поэтому Турлянскому сейчас аплодирует один из сильнейших магов Украины, а над шведом всего лишь проводит эксперименты неведомая, обнаруженная в Питере сила. Швед, тебе нечего добавить относительно той феминки, с которой ты и Рублев сцепились? Продолжал экзаменовать подчиненных Лайк. Швед задумался. Оправданно сильная для такого возраста, осторожно начал он спустя несколько секунд, если только она не сотворила мощную иллюзию и не притворилась малолеткой, что возможно, ибо она сильнее, например, Арика или Ираклия. По крайней мере, мне так показалось. Она выглядела действительно сильнее тебя, Арика и даже Ираклия, но никаких иллюзий не наводила, сообщил Лайк. Но я не о том. Кто она? Я об этом спрашиваю. Темная чародейка, пожал плечами Швед, по-моему, только дикая. И немножко странное, что-то в ней и от ведьмы было, вроде бы. Турлянский при этих словах бросил быстрый взгляд на приятеля. «Сходится», — подытожил Лайк. Арик тоже определил черных девиц как получародеек-полуведьм. «Ну а теперь послушайте, что по этому поводу думаю я. Да и не только я. Завулон, Гессер, фон Кисель и Хена, убежден, думают так же. Есть как минимум один способ, посредством которого возможно почти мгновенно из слабенькой чародейки сделать ведьму впечатляющей силой. Хотя бы на время. Причем навыков чародейки новоявленная ведьма не утратит, напротив, сохранит и приумножит, причем на качественно ином уровне. Ментор-артефакт. Артефакт чудовищной мощи и возраста. Создателю приходится вкладывать в него частичку себя, частичку своего умения и души, а потом ждать сотни лет, пока артефакт аккумулирует достаточно силы. Как правило, создатель после успешной инициации такого артефакта падает на уровень, а то и на два. Если кто-нибудь из вас интересовался недавней московской историей с зеркалом, там как раз мелькал один из таких артефактов, причем далеко не из самых сильных. Коготь Фафнира, сумеречного дракона, заряженный несколькими поколениями сектантов. «Но», — непонимающе протянул Арик, — «тут ведь много девчонок». «Артефакт может быть и не один. Во время Фальмарской смуты группировка Ульфенора Гридига изготовила около 30 подобных артефактов и похоронила их до лучших времен. Группировку спустя 400 с лишним лет разгромил анклав светлых магов во главе с Бэром Желтой Свитой. Немногие спасшиеся сбежали аж в Индию. Захоронение Ульфенора так и не было найдено, это только один случай, самый громкий. В старину, до договора, такие истории случались сплошь и рядом. Ничто не мешает какому-нибудь из захоронений всплыть где-нибудь посреди Ингерманландских болот, место очень характерно по энергетике. Отсюда и неожиданная активизация черных в Питере, отсюда и соплячки, выходящие из первого уровня. «Но почему только девчонки?» — спросил Арик. «Но это еще не факт. Мы, точнее, вы, пока столкнулись только с девчонками. Может быть, и среди пацанвы кто-нибудь совладал с одним из артефактов. К тому же ведьмовское начало в женщинах гораздо сильнее. Они легче контролируют накопленную артефактами энергию и тоньше ею манипулируют». «А не применяла та девка никаких артефактов», — устало сказал Николаевец. «Обычная работа с сумраком, только топорная какая-то». Лайк прикрыл глаза на несколько секунд и слабо покачал головой. «Швед», — проникновенно сообщил он, — «ментор артефакты особенно старые и сильные. Это тебе не кубышка для силы, вроде обычного амулета. Они действуют тысячами способов, многие из которых сегодня просто забыты, потому что их изобретатели обратились в тени на нижних слоях сумрака. А рабочие дневники и древние инкунабулы с секретами, даже если и доживают до наших дней, становятся достоянием избранных. А в общем и целом знание, которым оперируют ныне действующие иные, лишь верхушка айсберга, надежно скрытого под поверхностью». Шеф темных всегда изъяснялся образно и даже несколько витиевато для повседневной речи. Впрочем, научиться так говорить задача вполне реальная, особенно если посвятить ей долгие годы. У Лайка годы имелись, вот и отточил помалу. «Ну и что нам теперь делать?» — без видимого интереса спросил Арик. «Действовать», — усмехнулся Лайк, — «и желательно опережать светлых и инквизицию».
1: «А мы их опережаем».
0: «Надеюсь, но полной уверенности у меня нет. В качестве рабочей гипотезы принимаем наличие у черных нескольких старых ментор-артефактов. Вполне может оказаться, что это и не так. Но пока я иных, альтернативных версий выдвигать не стану. Просто незачем». Лайк лениво потащил из кармана жилетки часы, встряхнул, откинул крышку, глянул на стрелки и также лениво убрал. «Вот-вот вернется Ираклий. Думаю, он расскажет немало интересного». Ираклий действительно вернулся спустя каких-то 10 минут. Но ничего рассказать не успел. Серая тень вдруг материализовалась посреди номера, и из сумрака выскользнула Лариса Наримановна, чуть ли не на себе волоча и Симонова, и Ефима. Оба были без памяти и выглядели полупрозрачными. Верный признак незавершенного процесса развоплощения. Ираклий так и замер с полуоткрытым ртом и стаканом томатного сока в руке. «Кто?» — рявкнул Лайк, берясь за дело.
1: «Черные. Симонову хуже. Сначала его».
0: То, что происходило сейчас в номере гостиницы, тянуло на вмешательство второго уровня, а называлось вроде «достать своих с того света», ни больше, ни меньше. В украинской команде только Лайк обладал достаточной мощью, чтобы проделать это без риска для себя. Манипулируя силой, не только берешь, но и отдаешь. И чем сильнее воздействие, тем больше придется отдать. Лариса Наримановна сделала все, что могла. У нее полностью до конца разрядились очередные два амулета, а работать с сумраком напрямую – удел чародеек, а не ведьм или колдуней. Ираклий с Ариком принялись помогать. Швед изо всех сил пытался не мешать. Лариса Наримановна просто опустошенно обмякла в кресле, разве только в комочек не свернувшись. «Светлые на подходе», — невозмутимо предупредил Арик, не прекращая поддерживать Лайка.
2: «Слышу», — отозвался тот. «С Симоновым все? Теперь Ефим».
0: Переключились на самого молодого члена команды.
2: «Ага», — малость повеселил Лайк, присмотревшись. «Тут и делать-то почти нечего. Ираклий, Арик, оставьте, я сам».
0: Через минуту в дверь аккуратно постучали. Лайк, закончив и повалившись на кровать, попросил:
2: «Снимите кто-нибудь защиту».
0: Настоящие щиты прикрывали штабной номер, в котором жил Ираклий. В своем же всякие следы магических редутов Лайк успел со всем тщанием уничтожить сразу после разговора с Ариком и Шведом. Вошли трое. Угрюмый мужчина в инквизиторском балахоне, фон Кисель и наблюдатель-солодовник. Швед и Арик с немалым удивлением отметили, что у Лайка непроизвольно вытянулось лицо. Ираклий вскочил, такое впечатление, будто он поначалу намеревался застыть по стойке смирно, но все же передумал. Даже Лариса Наримановна невольно подобралась в кресле и села прямо.
3: «Грандмейстер», — пробормотал Лайк, почтительно кланяясь.
4: «Вольно», — совершенно без акцента отозвался инквизитор по-русски. «Прошу прощения, я ненадолго. Ты нашел что-либо могущее заинтересовать меня?»
0: «Нет, грандмейстер», — Лайк совсем по-детски замотал головой. «Пока нет, а вы считаете, что здесь...»
4: «Не исключено», — тон инквизитора стал чуточку раздраженным. «Ищите! Ты знаешь, что делать в случае, если подозрения оправдаются. И ты знаешь...» Это уже в сторону фон Киселя. «И Гессер знает. А раз уж ввязался, то и он исполнит».
0: Инквизитор досадливо махнул рукой и без предупреждения ушел в сумрак. Некоторое время номером владела тишина. Потом откашлялся и сел Ираклий. Лайк, все еще стоя, с интересом покосился на светлых.
5: «Я так понимаю, раз у Инквизиции не возникло претензий по поводу вынужденного вмешательства третьего уровня...»
0: «Второго уровня, коллега», — ехидно, но совершенно без торжества в голосе поправил фон Кисель. «Но вы правы, коллега. Если уж Инквизиция не сочла необходимым вмешиваться, то и адепты света пока не станут». Лайк с неудовольствием глянул на Алексея Солодовника, потом все-таки умостился на краешке кровати. Светлым присесть он не предложил. «Лариса Наримановна», — обратился он к ведьме, «официальный наблюдатель от ночного дозора опять маячил на периферии? Опять мешал?»
1: «Нет», — коротко ответила Лариса Наримановна, «на этот раз он нам не мешал».
5: «И на том спасибо», — буркнул Лайк. «В таком случае чем обязаны?»
0: «Мы заглянули с единственной целью», — елейным голосом произнес фон Кисель, «убедиться, что у официальной группы под тройным патронажем все в порядке».
5: «А то не видно, что у нас ни хрена не все в порядке», — прервал его Лайк, угрюмо разглядывая два постепенно теряющих полупрозрачных тела на ковре у кровати.
0: «И еще напомнить, вдруг забудете», — не обращая внимания, добавил Светлый, — «при обнаружении
6: «Ну, вы понимаете, о чем я, коллега?» «Да. Так вот, при обнаружении этого можете смело обращаться к наблюдателю-солодовнику. У него постоянный контакт с инквизицией».
7: «Все непременнейше!» Лайк, сидя, шаркнул туфлей по ковру. «Сей же миг! Едва обнаружим!»
6: «Благодарю!» Фон Киссель светски склонил голову. «Не смеем задерживать!» И совсем другим тоном. «Пошли, Леша!»
0: Шведу показалось, что светлые удалились несколько поспешнее, чем того требовала ситуация.
7: «Щит!» — напомнил Лайк.
0: Ираклий занялся.
8: «Почти не изменился», — вздохнула из кресла Лариса Наримановна. «А ведь я не видела его 96 лет».
7: «Кого?» — оторопел швед. «Фон Киселя».
8: «Инквизитора, балда!»
7: «А,
0: кстати, Арик», — Лайк поднял на одессита цепкий взгляд, «ты, конечно же, не знаешь, кто это был». «Один из величайших магов средневековой Европы. Людвиг Иероним Мария Кюхбауэр, известный в различные времена также как Дункель, Оливер Розендорфер и Кармадон Совиная Голова. Он примкнул к инквизиции, еще когда в Святой Земле вовсю шастали сарацины. Поэтому молодые иные его не знают. Последние годы, — Лайк криво усмехнулся, — Совиная Голова заведовал пражским схроном артефактов исключительной мощи. Угадай, зачем он сегодня здесь, в Питере?»
7: Турлянский сдержанно кашлянул перед тем, как ответить.
0: «Как я понимаю, его присутствие говорит о двух фактах. Ментор-артефакты однозначно не попадут в руки светлым, но, с другой стороны, не достанутся они и нам».
7: «Ты совершенно прав.
0: Совиная Голова ничего никогда не выпускает из загребущих своих ручонок. И советую всем опасаться этих ручонок, я вполне серьезно. А пуще того, опасаться его воистину нечеловеческого интеллекта. Я не знаю, как там было на самом деле, но недавняя утечка из Бернского схрона инквизиции вполне могла быть спровоцирована им и его советниками.
7: И зеркало подкачали, и равновесие в Москве в итоге восстановилось, и все артефакты из независимого Берна к Совиной Голове в Прагу переехали. Грандмейстерский ход».
0: «А почему не гроссмейстерский?» — угрюмо поинтересовался швед. «Потому что мейстером Совиная Голова стал в нынешней Вестфалии, а гранд его нарекли в Андалузии. Так как-то и прижилось. Что еще вас интересует?»
7: Швед подавленно вздохнул.
8: «Больше всего меня интересует, что стряслось с Симоновым».
0: «А он тоже под чей-то вал угодил», — равнодушно объяснила Лариса Наримановна, глаза выпучил и полез в сумрак вершить расправу. Только на этот раз его поджидала не шелупонь всякая, а аж две хорошо экипированные ведьмы. С виду соплячки, да только я еле-еле сумела Симонова с Ефимом подобрать и благополучно унести ноги». Лариса Наримановна глубоко вздохнула, потянулась за сигаретами и с отвращением сообщила Лайку. «Не нравится мне все это, шеф. Хватит по мелочи работать. Вступай в оборот. Видишь, я уже еле справляюсь. Не вытянем против них, если не вмешаешься. А на братца твоего и пресветлого Гессера надежды мало, не помогут они. Дождутся, пока черные нас переколошматят по частям. Тогда, может быть, вступится. Особенно если инквизиция тоже вмешается».
7: «Братца?» — удивленно переспросил швед.
0: Лайк поднял на николаевца водянистый взгляд.
7: «Ну да, откуда тебе знать? Фон Киссель когда-то был моим братом. Но это было очень-очень давно.
0: Ты права, Лариска, пора браться всерьез. Потому что помощи мы и впрямь не дождемся.
9: Ну так уж и не дождетесь,
0: сказал кто-то в углу за шторой негромко и вкрадчиво. За миг до этого Лайк хищно, как кот, подобрался, значит, почувствовал. Швед не ощутил ничего. Доступные ему два слоя сумрака оставались спокойными и незамутненными, словно сквозь них вообще никто не проходил. В данную минуту шведа больше всего занимал вопрос, а почувствовал ли что-нибудь Арик?
10: «Ба!» — изумился Ираклий. «А как же пресловутая рука Москвы в Питере?»
0: Артур Завулон небрежно отпихнул столик с телевизором и шагнул из угла. Следом на свободное место выбрался московский знакомец Шагрон, потом вампир Меломан, имени которого швед сразу не смог вспомнить. Еще один совсем незнакомый иной, невысокий и невзрачный.
9: «Сворачивай ясли, Тавискарон»,
0: чуть мрачновато сказал глава московских темных.
9: «Родина, понимаешь ли, в опасности, отступать некуда, позади Москва и все такое, сами работать будем, невзирая, что Питер».
0: При этом Завулон быстро, настолько быстро, что швед почти не ощутил этого, впитал откуда-то силы и вдохнул в Симонова с Ефимом. Оба тотчас открыли глаза. Лайк с нескрываемым интересом воззрился на московского коллегу. «Хм, это уже первый уровень», — заметил он, оживляясь.
9: «Ничего, у меня особые полномочия».
0: И повернулся к двери. Швед думал, что вся компания немедленно куда-то отправится. Но в дверь всего лишь постучали. «Рублев», — опознал гостя швед. «Хоть на что-то я еще годен в компании этих суперов».
11: «Заходи, Дима», — пригласил Лайк громко.
0: Оборотень вошел, лицо у него было обеспокоенным.
12: «Че тут у вас творится-то?» — выпросил он настороженно.
9: «Оборотень?» — Артур Завулон словно бы принюхался. «Да еще маг при этом. Это хорошо. Такое нам пригодится. Лара».
0: «Да, Артур», — тотчас с готовностью вскинулась ведьма. «Можно было смело спорить, что в прежние времена между ними много чего личного происходило, между украинской ведьмой и верховным московским магом».
9: «Амулеты в заначке есть? Мои, я имею в виду».
0: «Последний», — виновато призналась ведьма.
9: «Держи».
0: Завулон передал Ларисе Наримановне небольшую резную шкатулку, которую непринужденно вынул из воздуха.
9: «Кстати, тебе персональный привет от Арины».
0: «Она проснулась», — ведьма вскинула брови. «Когда?»
9: «Недавно». Завулон был немногословен.
0: «Алушка?» «Луиза, что же? Неужели Арина ее простила?» Взгляд Завулона почти не изменился. Почти.
9: «Луизы нет в живых уже полвека, я думал, ты
0: знаешь». «Я не знала», — прошептала Лариса Наримановна. У нее вдруг стало почти человеческое лицо, без той характерной печати, которая присуща иным давно вышедшим из столетнего возраста.
9: «Лайк, твои ясли способны позаботиться о себе сегодняшним вечером?» — обратился Завулон к Шереметьеву.
0: «А мы их разве не захватим с собой?»
9: «Этого можно», — на Турлянского Завулон даже не глянул. А вот шведа аккуратно и как-то очень бережно прощупал. «Этого, в принципе, тоже, о нем я уже говорил». Короткий кивок в сторону Рублева. «А эти двое пусть останутся».
0: Завулон поглядел на часы.
9: «Хорошо бы успеть за сегодняшнюю ночь», — вздохнул он, — «пока Гессер в Москве».
0: «А он вернется в Москву?»
9: «Днем. Думаю, до завтрашнего утра этой ночью светлым в Питере будет очень неуютно. И черным тоже».
0: В принципе, и швед, и Арик, и даже проспавшие главное Рублев ожидали изменения масштаба действа. Могучие артефакты, великие инквизиторы, в прошлом великие маги, невесть откуда примчавшийся Завулон с поддержкой, поневоле станешь ожидать чего-нибудь особенного. Но такого? Поддержка исчислялась десятками иных со всей Европы и даже из-за ее пределов. Лермонтовский проспект у гостиницы был запружен черными, как смоль, автомобилями, и над ними цвела множественная аура, аж небо полыхало, если смотреть из сумрака. Лайк, Ираклий, Арик и Швед угодили в машину к Шагрону. Лариса Наримановна отправилась в одном автомобиле с Завулоном и московской верхушкой, а Димку Рублева утащил к себе знакомый оборотень из Румынии. Арик невольно взглянул на дом за фонтанкой. Он выглядел темным и покинутым. «Там никого нет», — пояснил Лайк, не оборачиваясь. Арик сподобился только на нейтральное «угу». Он очень боялся нехорошего предчувствия относительно Тамары. Но никакого негатива впереди почему-то не ощущал, и это немного успокаивало.
13: «Кстати»,
0: — повернулся к Лайку Шагрон,
13: — «я когда вас... по Москве возил, немножко того, трепался много. Я честно не знал, что вы шеф киевского дозора».
0: «Да ладно», — благодушно отмахнулся Лайк. «Ничего плохого ты не сказал ведь». Тем временем достаточно зловеще выглядящая кавалькада черных мерсов, саабов, бэх, лексусов, фордов, опелей и прочей четырехколесной нечисти тронулась в путь. Имелась даже парочка микроавтобусов и минивэнов, тоже чернее ночи. Опостылевший дождь сыпался на стекла, отчего городские силуэты снаружи выглядели странно искаженными. За Египетским мостом повернули направо и довольно долго мчали по лысой набережной Фонтанки, не обращая внимания на светофоры и перекрестки и никуда не сворачивая. О том, чтобы путь оставался свободным, было кому позаботиться. А потом... после нескольких поворотов впереди внезапно оказалось открытое пространство без всякой застройки и, кажется, даже не полностью мощенное. Трава, кусты и дорожки частично просто протоптанные в траве. «Марсово поле», — присмотрелся Швед к пейзажу за окном.
13: «Да»,
0: — подтвердил Шагрон.
13: «Выходим, приехали».
0: Небольшая площадь не уместило все автомобили, парковались на тротуарах и даже на миниатюрном мостике рядом. Иные позаботились и о том, чтобы вытеснить с места предполагаемой свалки и окрестностей обычных людей. Казалось, эта часть Питера вымерла.

0: и слушайте радио Фантастика.
1: Сумрак тревожился и клокотал, словно чувствовал мощь собравшихся темных, а в самом центре Марсового поля угадывались уже знакомые украинской команде ауры черных. Как суперам удалось согнать всех черных в стаю, оставалось только догадываться. А возможно, они и сами собрались, когда почувствовали, что пахнет жареным. Впрочем, теперь столкновение вышло на качественно более высокий уровень. Если раньше казалось, что сил нескольких иных вполне хватит, дабы обуздать кучку дикарей, то сегодня все представилось в новом ракурсе, и дикари оказались не совсем дикарями, и силы они обладали неизмеримо больше, чем ожидалось, так стоит ли удивляться, что в игру вступили такие тузы, как Завулон? Швед, во всяком случае, не удивлялся. Не удивлялся и Арик Турлянский, он ведь отметил, что перед выездом сюда, перед тем, как сказать «этого можно взять», Завулон даже не соизволил его прощупать и оценить, хотя, возможно, Завулон сделал это еще в Киеве. В общем, не до удивления было Арику. А еще он думал о Тамаре. Впервые душа Десита пребывала в смятении. Как защитить ту, которая вдруг обрела над Ариком непонятную власть? Арик защитил бы ее, не колеблясь, если бы знал как. Но идти против своих Арик был не готов. Да и понимал, это бессмысленно, несмотря на то, что сам являлся далеко не последним по уровню среди собравшихся у Марсового поля иных. Впрочем, даже будь он вторым, вряд ли это имело бы хоть какой-нибудь смысл. Черные собрались в самом центре Марсового поля у Вечного Огня. В своеобразной квадратной крепости, стены которой в рост человека остались незамкнутыми, имея 4 прохода. Темный десант разворачивался в широкую цепь, постепенно окружая эту крепость. Вскоре цепь образовала почти правильное кольцо. Арик, Швед, Димка Рублев, Ираклий, Лариса Наримановна, Лайк, Завулон, вампир Костик, вспомнилось-таки его имя, Шагрон, все стали частью этого кольца. Стояли они не подряд, порою рядом с совершенно незнакомыми иными, но какое это имело значение, если все служили тьме и имели общую цель уничтожить отступников? Ведь незнание договора не освобождает от расплаты. В истории дозоров упоминалось немало операций, подобных сегодняшней. Когда на взорвавшихся дикарей или сектантов-фанатиков обрушивалась организованная мощь дозора, безразлично какого. В принципе, любой из иных постепенно приходил к пониманию, что в извечном противостоянии света и тьмы наиболее ценно равновесие. И когда не знаешь, что делать, не раздумывая, делай то, что сработает на поддержание равновесия. По крайней мере, от этого точно не станет хуже. В сумраке над крепостью трепетало голубоватое марево. Странно было его видеть в сером, практически лишенном красок мире, но в общем марево было похоже на подсвеченный оттенок серого, а голубоватым его делало воображение.
2: «Ближе!»
1: — разнеслась чья-то команда. Голос был незнакомый, но и Швед, и Арик синхронно отметили, что принадлежал он не Завулону. На первом слое сумрака иные выглядели уже не как обычные люди, но до полного сумеречного облика всем было еще далеко. В конце концов, они пришли сюда не пугать, а карать. Причем карать иных, которых не запугаешь внешним видом. Черные погуляли в Питере всласть, оставляя после своих оргий такие следы, что самый с точки зрения человека отвратительный сумеречный облик темного казался просто результатом работы гримеров средней руки ужастики.
2: «Еще ближе!»
1: В миг, когда голубоватое марево дрогнуло и слегка опало, в проемы между стенами хлынули черные. Беспорядочной толпой, с трудом продираясь сквозь вязкий сумрак, они выглядели слабыми и неумелыми, даже в первый самый доступный слой мира иных они были погружены не полностью, частично оставаясь в реальном мире. Тот, кто руководил атакой, вобрал в себя силу всего кольца, как несколько десятков крепких мужчин сообща отрывают от земли неподъемную глыбу, равномерно распределив парочку тонн между собой, так и иные слили магическую силу воедино, доверив управлять ее самому сильному и опытному. Швед, Арик, Рублев, Лайк – все растворились в чужой воле и в чужом восприятии. Их глаза стали чужими глазами, их сила стала чужой силой, силой самой тьмы. Кольцо темных извергло тугую плотную волну, почти черную. Волна медленно двинулась навстречу бегущим и поглотила их отчаянную и заранее обреченную на неуспех атаку. Атаковали только пацаны-подростки, слабенькие, не выше жалкого седьмого уровня. Темная волна смела их, будто цунами, убогие рыбацкие хижины на берегу, но не убила. Просто отняла у каждого магическую силу на долгие-долгие годы. Всем им придется вновь стать обычными людьми, состариться и умереть в положенный срок с тоской, вспоминая несколько магических лет. «Ближе!» Кольцо пропустило сквозь себя мальчишек и отшвырнуло за спины прочь от крепости черных. Мальчишки удирали, гонимые посеянным в их души страхом, бездумным, всепожирающим, леденящим, заставляющим бежать быстрее гениев стометровок и прыгать выше и дальше чемпионов по прыжкам. Вторая темная волна начала схлопываться. Стены не задержали ее, волна прошла сквозь них так же легко, как просочилась в проемы. Казалось, еще миг и оставшихся защитников, точнее защитниц, постигнет та же участь, что и разбегающихся по Марсову полю подростков. Но тут одна из девчонок, стоящая в самом центре небольшой группы, воздела руки к безлунному небу и что-то неразборчиво крикнула, а голубоватое марево дрогнуло, будто живое, и исторгло встречную волну, быструю и ошеломляющую. Шведа сбила с ног, Арик сумел устоять, едва не захлебнувшись болью.

0: Ответный удар проделал в сплошном кольце темных внушительные бреши. Впрочем, большинство упавших поднялись и вернулись в строй. Но нашлись и те, кто не поднялся. Арик неотрывно глядел на Тамару. Это она стояла в центре крепости, вытянув руки вверх. Это у нее между ладоней бился мерцающий сгусток силы, стекающий, казалось, прямо с небес. Это у ее ног вилось призрачное пламя вечного огня, памяти о тех, кто умирал когда-то в этих местах в жестокой по-человечески схватке, сила добровольно умерших ради жизни других, страшная сила. Сгусток в ладонях Тамары становился все ярче, а языки призрачного пламени все выше и неистовей. Кольцо темных потеряло стройность, заколебалось и распалось. Каждый снова стал сам по себе. Швед растерянно искал взглядом Лайка. Лайк вопросительно глядел на Завулона. Завулон вперился во взвившиеся выше стен пламя. А Тамара, чуть разведя руки в стороны, отчего подвластный ей сгусток силы стал больше чуть ли не вчетверо, бросила в небо очередное заклинание. Сгусток взорвался, словно сверхновая звезда, порождая очередную волну. Но вожаки темных тоже не пасли задних по части силы. С некоторой отропью Арик и Швед увидели, как сумрак местами вроде бы выворачивается наизнанку. Словно в объеме ни с того ни с сего возникают шарообразные проломы куда-то еще, похожие на нижние слои сумрака. И в эти проломы втекают, протискиваются спиральные воронкообразные вихри, а едва протиснувшись, распахиваются гигантскими веерами. И вееры эти слизывают голубоватую убийственную волну защитниц, заставляют ее бессильно опасть и поблекнуть. В общем, до нестройного кольца темных волна, запущенная Тамарой, не дошла. Исчезла, улеглась, поглотилась, а вот черные вихри опадать не собирались. Напротив, подросли и заплясали над стенами. Арик видел, что вихрями управляют всего несколько иных, среди которых были Завулон и Лайк. Еще двое стояли неподалеку. Остальных Арик не видел, они находились на противоположной стороне кольца за магическим пламенем черных. Вихрей становилось больше с каждой секундой, открывались все новые и новые проломы вниз, к самой тьме. Девчонки на центральной площадке неожиданно слаженно перестроились и разбились на пары, застыв в странных позах. В расположении их угадывался какой-то неуловимый порядок, странная высшая гармония. Тамара тоже слегка изменила позу, теперь руки ее были простерты не к небу, а к огню. Марево над черными стало закручиваться, становясь похожим на сливочную горку над пирожным, а потом вместо огня из отверстия в квадратной плите вечного огня вырвался ослепительный столб света, вырвался и вонзился в низкое и безрадостное серое небо. Казалось, вздрогнул даже сумрак. Черный вихрь столкнуло со стен и отшвырнуло метра на два. «Тьма!» — прошипел сквозь зубы Лайк. Лицо его сейчас походило на череп, длинные космы развивались на несуществующем ветру. Они трепетали в такт переливом магической силы. «Откуда у них такая мощь?» Ответ темных был почти мгновенным. По крайней мере, двое из главарей приняли полный сумеречный облик. Завулон, громадный рогатый демон почти 8-метрового роста, навис над стенами крепости, недостававшими ему даже до узловатых коленей, а немного дальше выплюнул язык дымного пламени здоровенный чешуйчатый дракон. Дракон выглядел куда толще и массивнее, чем, по идее, должен был при таких размерах. От выброса темной энергии заложило уши и сдавило виски. В длинном желтом доме с колоннами напротив Марсового поля с глухим звоном вылетели стекла из окон. В других домах по соседству, видимо, тоже, но их было плохо видно сквозь насыщенный силой сумрак. Тем девчонкам, которые стояли ближе к Завулону и дракону, явно пришлось туго. Одна пара навзничь повалилась на плиты, вторая упала на колени. Демон шагнул через стену, впечатав плиту когтистую лапу в каком-то метре от упавших. Дракон взмахнул крыльями, готовясь взлететь. Тамара в замешательстве попятилась. Еще одна пара черных рухнула, не устояв на ногах. «Что сейчас будет?» — подумал швед, растирая ломящие виски. Из него беспрестанно черпали силы, что и неудивительно. «Стойте!» — закричал вдруг Арик, покинул строй и бросился в пролом. «Тамара, стой! Что ты делаешь?» Предводительница черных обернулась, не завершив уже начатый пас, снова обеими руками. Сказала она зло. «И ты здесь? Прекрати!» Арик как раз пробежал рядом с ногой Завулона, опустившего вниз вытянутую морду и мрачно глядящего на неожиданную помеху. «Мы же одной природы, зачем это безумие?» «Вы пришли убить нас!» — фальцетом выкрикнула Тамара. «Нет! Мы пришли образумить вас! Мы пришли поговорить!»
1: «Послушай его, девочка!» — вибрирующим басом пророкотал Завулон. «Если никого не придется убивать, мы будем только рады!»
0: Над головами с шелестом пронесся дракон. Казалось невероятным, что такая туша способна летать, да еще в вязком мире сумрака, где каждое движение дается с трудом.
2: «Вы лжете!» «Нет! Тогда докажите, что не лжете!»
0: Арик, не раздумывая, рванулся вперед к убийственно красивым девчонкам вокруг Тамары, красивым ведьмовской, вампирской, мертвенной красотой сумеречного облика. Его сдавило потоками силы и парой незнакомых ударных заклинаний, едва не скрючило неправдоподобно мощной спиралью Фармароса. Но все же Арик протиснулся сквозь редкое построение черных почти к самой Тамаре, встал перед нею и заглянул в глаза. «Я в твоей власти», — произнес Арик твердо и опустил руки. Он действительно был во власти Тамары, беззащитный и перед черными, и перед своими. Любой удар теперь смел бы его, сломал или развеял.
1: «Я твоей власти асти», —
0: повторило глухое эхо, прежде чем слова рассыпались и увязли в сумраке. Две девчонки рядом с Ариком преданно глядели Тамаре в глаза, ожидая малейшего знака. Над ними сгущался маленький голубоватый шарик.
3: «Да он спятил», — пробормотал швед, изо всех сил вытягивая шею.
4: «Нет», — сказал Лайк, неожиданно сухо и чуточку угрюмо. «Просто он ее любит». Тамара не подала никакого знака. Она вновь встретилась взглядом с громадным демоном и коротко бросила. «Говори». Упирающийся в небеса столб света стал медленно гаснуть. Завулон за 2-3 секунды усох до нормальных размеров и почти обычного облика. А Арик глядел на Тамару, живую и прекрасную, и глупо улыбался. Глупо и счастливо.

0: но странною любовью. Корнелий Иванович Удалов шел со службы домой. День был будний, прохладный. Вокруг города толпились тучи, но над великим гусляром ярко светило солнце. Виной тому был космический корабль «Зефиров», который баражировал над городом, не давая тучам наползать на него. У продовольственного магазина «Эльдорадо» продрогший «Зефир» из мелких покачивал детскую коляску, чтобы успокоить младенца, которого мамаша оставила на улице, уйдя за покупками. Младенец попискивал, но плакать не смел. Удалов испугался, что «Зефир» опрокинет коляску. «Ты посторожнее», — сказал он. «Я очень стараюсь», — ответил «Зефир». «Хотя ребенок выведен из душевного равновесия, но в любом случае я благодарен вам за совет и внимание, Корнелий Иванович».
1: «Они всех нас по именам знают. Никуда от них не денешься», — подумал Удалов.
0: Свернув на Пушкинскую, он увидел еще одного «Зефира» постарше, который собирал пыль и собачий помет в пластиковый мешок.
1: «А где дворник?» — спросил Корнелий.
0: «Хоть и мама Аксудовна кормит грудью своего младшенького», — ответил «Зефир», — «я позволил себе ей помочь». Зефир уж сам был покрыт пылью, работал он старательно, но не умел.
1: — «Ты что, никогда улиц не подметал?» — спросил Удалов.
0: — «Простите», — ответил Зефир, — «у нас давно нет пыли».
1: — «Ну и тоскливо уж, наверное, у вас».
0: — «Почему вы так считаете?»
1: — «Во всем у вас порядок, всего вы достигли».
0: — «Нет предела совершенству», — возразил Зефир.
1: — «Ну и чего тогда к нам примчались?»
0: — «Мы несем совершенство во все части галактики».
1: «Ну-ну», — вздохнул Удалов.
0: «А жаль, — сказал Зефир, — что мы порой время от времени кое-где сталкиваемся с недоверием». Удалов пошел дальше и возле двери своего дома обогнал небольшого Зефира, который тащил сумку с продуктами.
1: «Это еще для кого?» — спросил Удалов.
0: «Надо помочь», — ответил Зефир, втаскивая сумки на крылечко и открывая упрямой головкой дверь. «Профессор Минц занемог, мы встревожены».
1: Зефир обогнал Удалова в коридоре, ловко открыл ноготком дверь к Минцу и, подбежав к столу, закинул на него сумки с продуктами и лекарствами.
2: — «Ей-богу, не стоило беспокоиться», — хрипло произнес Минц. Он сидел в пижаме на диване.
0: Горло было завязано полотенцем, профессор читал журнал. Шмыгнув носом, Минц виновато сообщил Удалову.
2: — «Простуда вульгарис, прогноз благоприятный».
1: — «Это вы его в магазин посылали?» — спросил Удалов.
2: — «Не совсем так», — ответил Лев Христофорович. — «Один Зефир забегал ко мне днем узнать, как выглядит подвенечное платье».
1: — «Чего, чего?
2: Подвенечное платье?» — повторил Минц. — «Они решили сделать подарок невесте Гаврилова».
1: — «Ну уж от перебор. Гаврилов третий раз женится. Пускай у предыдущей жены позаимствует».
2: «Ты живешь старыми ценностями», — возразил Минц. «Нынче молодежь серьезнее относится к атрибутике. Они решили венчаться и полагают, что память об этом событии, включая подвенечное платье, сохранится на всю жизнь».
1: «Значит, этот», — Удалов кивнул на Зефира, — «получил у вас информацию, потом проникся сочувствием и пошел в аптеку и в магазин».
0: «Разумеется», —— сказал Зефир. — «А как бы вы поступили на моем месте, Корнелий Иванович?»
1: — «Я бы вызвал врача», — буркнул Удалов.
0: — «Но вы же знаете, Корнелий Иванович», — в голосе Зефира прозвучал легкий укор, — «что скажет врач? А я сделаю все то же самое, но лучше».
1: И тут Удалова прорвало.
2: — «Какого черта? Какого черта вам нужна вся эта благотворительность,
0: Корнелий?» Попытался остановить его Минц. «Откуда такая агрессивность?»
1: Зефир подождал, пока в комнате поутихло, и ласково произнес.
0: «Мы решили все проблемы у себя на родине, и теперь несем добро на другие планеты. Мы всех любим, мы хотим счастья всем существам галактики».
1: Удалов сдержанно вздохнул, наблюдая за тем, как ловко Зефир, взобравшись на стул, режет на тарелке огурчики и помидоры, готовя салат для больного профессора, которому нужны витамины.
2: Дома у Корнелия тоже было не сладко.
0: Ксения сидела у телевизора,
1: Один Зефир занимался стиркой, а другой, незнакомый, пылесосил большую комнату.
2: — Ксения, — сказал Корнелий Иванович, — ну нельзя же так все пускать на самотек.
1: — Я их что, просил, что ли?
2: — Ты не возражала, — упрекнул Удалов.
1: Зефир выключил пылесос, чтобы не мешать беседе супругов, и, вскинув лысенькую головку, произнес, — Мы же рады помочь.
2: — Есть мнение, — сказал ему Удалов, — что потом вы предъявите нам счет за услуги, такой, что вовек не расплатиться.
1: — Ах, Корнелий Иванович! — Зефир сложил лапки на пузе. — Вы же взрослый, умный и опытный человек. Ну, чем вы смогли бы нам заплатить?
3: «Сама обстановка вопроса некорректна», — послышался другой голос, и, запрокинув голову, Удалов увидал третьего Зефира, который как муха ползал по потолку, протирая его белоснежной тряпкой.
4: «Мы давно уж унитазы делаем из золота», — сообщил первый Зефир.
3: «А вот некоторые говорят», — сказала невестка Удалова, которая вернулась с занятий в речном техникуме, «что бесплатный сыр бывает только в мышеловке».
1: За невесткой, подобно африканскому невольнику, плелся Зефир, который тащил на голове куль вещей из химчистки.
2: — Не нагружал бы ты его так, — сказал Удалов. — Ты посмотри, он ж посинел.
3: — Он сам хотел, — возразила невестка.
4: — Я сам,
3: — пискнул Зефир и упал, придавленный поклажей. — Меня возмущает, — сказала невестка, — как они нас морально порабощают.
1: Удалов с трудом поднял куль с вещами. Зефир был неподвижен, из полуоткрытого ротика вырывались приглушенные стоны.
2: «Этого еще не хватало!»
1: Ксения оторвалась от телевизора, потому что серия кончилась.
3: «Я сам!» — прошептал Зефир.
1: И вот товарищи вынесли из комнаты уже безжизненное тело.
2: «Эх, нехорошо получилось!» — сказал Удалов.
3: «Нормально. Все нормально». — ответил Зефир, который держал сгинувшего собрата за ноги и потом покидал комнату последним. — Когда мы идем делать добро, мы знаем, насколько это опасный и неблагодарный труд.
4: — Неправда! — крикнула вслед ему Ксения. — Я каждый раз вам спасибо говорю.
1: Небольшой Зефир протиснулся в форточку и, закрыв ее за собою, радостно сообщил Ксении.
3: — Я достал сухую мяту.
4: — Иди тогда на кухню. Там один из ваших обедом занимается.
2: — Ксения, это эксплуатация! — возмутился Удалов.
4: — Я только помогаю им выполнять их желания.
1: Удалов хлопнул дверью и побежал к профессору Минцу. Там картина изменилась. Хотя Минц все еще сидел на диване, теперь перед ним стояла шахматная доска, а напротив него с другой стороны доски сидел немолодой Зефир.
4: — Плохи мои дела, — сказал Зефир.
2: — А вы не поддавайтесь мне! — ответил Минц.
3: — Не поддаваясь, я рискую испортить вам настроение, а в вашем физическом состоянии это недопустимо.
1: Удалов от двери сказал.
2: — Слушайте, мне все это смертельно надоело!
1: И тут же отпрыгнул в сторону,

не тают, не уничтожают? Почему все происходит наперекосяк? Я о таком не читал. Мы настолько привыкли к тому, что наша история состоит из вторжений, уничтожений и угнетений, — ответил Минц, глядя в окошко, где все еще летал кругами космический корабль, — что не допускаем мысли об ином поведении и иных целях. Хотя именно об этом много лет назад толдычили советские писатели-фантасты. «Но на то они есть советские фантасты», — возразил Удалов. «Мы вас воспитываем добрым примером», — приоткрыв дверь, крикнул изгнанный Зефир. «Вы думаете, что нам нужны добрые примеры?» — огрызнулся Удалов. «Они всем нужны». Удалов сжал виски ладонями. Нет, это не укладывалось в его голове, и он не был исключением. С тех пор, как над Великим Гусляром появились космические корабли Зефиров, многие задавались вопросом, зачем нам такое счастье? В первые дни после высадки инопланетян горожане нарадоваться не могли на гостей, и помощники, и добровольцы, и спасатели. Все помнили о том, как, сорвавшись с высокого тополя, погиб Зефир, который пытался снять оттуда глупого котенка. — Пожалуй, — заговорил Минц, шмыгая носом и похрипывая, — им надо было бы брать за все плату, хотя бы символическую, мы бы легче к ним привыкли. Зря они упорствуют в том, что добрые дела — цель их существования. У добра должен быть предел. Минц имел в виду ужасную историю, случившуюся вчера. Один пенсионер, ветеран, придушил Зефира, который принес ему перед сном шлепанцы. С утра город затаился, опасаясь репрессий, но репрессий не было. Руководство Зефиров принесло искренние извинения пенсионеру за то, что покойный Зефир спровоцировал его на резкие действия и подарило пенсионеру новый холодильник «Филлипс» с доставкой на дом. «Ой, чувствую я, — сказал Удалов, — что надвигается роковой момент. Вы уверены? — спросил из коридора Зефир шахматист. — Улетайте от нас, по-хорошему прошу, — сказал Удалов. — Не можем отвечать добром на добро, не умеем, не приучены. — Нет, — возразил шахматист, — мы согласны на жертвы, но мы верим в добро. Удалов вздохнул и вышел на улицу. Темнело. За столом сидело несколько соседей Удалова. Они держали в руках костяшки домино, но игру не начинали. Вокруг, на траве, в кустах, на ветках тополя расположились зефиры-болельщики. — Давайте, друзья, начинайте! — крикнул один из них. — Грубин, чемпион! Грубин, чемпион! — закричал другой зефир из группы поддержки. — Нет, я так больше не могу! — завопил Грубин и, вскочив, метнул костяшки в своих болельщиков. — А гнать их надо в шею! — закричал Синицкий. — Они моему внуку все уроки делают и даже на контрольных подсказывают. Школа уж достигла стопроцентной успеваемости. И тогда могучий Погосян тоже кинул в пыль костяшки, обернулся, неожиданно подхватил подмышки двух зефиров и выбежал на середину двора. Одного за другим он швырнул их в вечернее небо, где завис космический корабль. — И чтоб не возвращались! — крикнул Погосян вслед. Взлетев на небо, зефиры включили ранцевые двигатели и направились к своему кораблю. И тут, словно поддавшись единому порыву, все жители города от мала до велика стали хватать зефиров и закидывать их в небо, приговаривая: — И чтоб не смели возвращаться! Через полчаса корабль зефиров полыхнул белым огнем из своих дюз и взял курс на неизвестную звезду. С тех пор прошло 3 недели. Удалов возвращался с работы в автобусе и случайно подслушал такой разговор. — А может, зря мы их повыкидывали? — спросил один мужчина другого. — Теперь придраться не к кому. Я вчера своей благоверной врезал, так, для порядка, чтобы суп не пересаливало. — При них суп никто не пересаливал, — вздохнул первый. Тут в разговор вмешался третий постарше. — Хрен с ним с супом! А вот у меня сосед...

Дед еврейской национальности все на скрипке играет. И больше не к чему придраться, спросили его из другого конца автобуса. В том-то и дело, ответил мужчина.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Александр Подольский. Цена одного чуда. Мячик лежал на ворохе тряпья, притаившегося в пыльных внутренностях старого шкафа. Серая кожа футбольного снаряда облезала сразу в нескольких местах, напоминая обгоревшие на солнцепёке плечи. Протертые надписи уныло расползались по его поверхности, а едва различимая эмблема какой-то команды больше походила на выленившую заплатку. Вадик бережно вызволил мяч на свободу и сразу почувствовал дрожь в руках. За минувший год парнишка не меньше сотни раз представлял себе эту картину и сейчас переживал, что все окажется лишь игрой богатого воображения.
2: «Я же говорил, что он тут!»
1: — взбудораженно тараторил Митя.
2: «Если мячик на месте, значит, все можно повторить. Здорово! Ты же помнишь, как было классно! Мы должны сыграть! Давай сегодня, а? Ну давай!»
1: «Подожди ты!» — Вадик закрыл шкаф, поднимая в воздух отряд пылинок. «Неужели все было на самом деле?»
2: «Если мы будем тут торчать, то этого и не узнаем. А ведь так хочется увидеть ту красотищу!»
1: Вадик посмотрел на двоюродного брата и улыбнулся. Митя, неделю назад отпраздновавший десятилетие, быстро переводил взгляд с мяча на родственника и обратно. В его карих глазках поселилось нетерпение, которое не давало покоя ни рукам, ни мыслям.
2: «Вадя, ну что молчишь? Ты же старший! С тобой меня мама отпустит! Пойдем, а? Ну пожалуйста!»
1: «Хорошо, хорошо, после обеда. Только смотри, чтобы за тобой Ванька не увязался».
2: «Ура!»
1: От переизбытка чувств Митя даже подпрыгнул, заставив деревянные полы жалобно скрипнуть.
2: «Не увяжется! Полбу получит! Пускай хоть всей семье жалуется!»
1: Вадик похлопал братишку по плечу и направился на улицу, тут же услышав за спиной радостные напевы и задорный смех. Приткнув мяч в кусты крыжовника, Вадик сел на сколоченную дедом лавку, принюхиваясь к запахам разгулявшегося лета. Сад запруживали цветущие ирисы, пионы, сирени и чубушники, яркими вспышками выделяясь на фоне зеленого царства. Пышные кроны яблонь игриво подхватывали потоки ветра, красуясь блестящей на солнце листвой. В зарослях малины трудились пчелы, безоблачное небо рассекали парящие птицы, а в небольшой кормушке, устроенной на качелях, за последний кусок сала воевали синички. Вадику было 12 лет, и ровно половину из них каждое лето паренек приезжал сюда, в место, где на месяц воссоединялась одна большая семья. Просторный двухэтажный дом с радостью принимал родственников с тремя разными фамилиями, встречи которых становились все более редкими. Парнишка взглянул в сторону дома. На террасе шли приготовления к обеду. Счастливая бабушка в компании обеих дочерей приводила стол в подобающий случаю вид. По крыше рассказывал дед, пытающийся заставить старую антенну поймать еще хоть пару каналов. Вдоль стены, заглядывая в каждое окно, семенил 6-летний Ванька. Его черные кудри уже успели где-то подцепить пучок репейника. Вадик в очередной раз испытал что-то вроде зависти, ведь его родители ограничились только одним отпрыском, и с братьями он встречался лишь несколько недель в году. Прохладный ветер сдул с его лица задумчивый вид, и мальчишка потопал к дому, едва не наступив на выскочившую из кустов смородины здоровенную лягушку. Когда солнце слегка умерило свой пыл, двое улыбающихся пареньков шагали по заросшей тропинке. Пройдя небольшую поляну и поприветствовав косящего траву соседа, ребята вышли к пролеску. Тут любили пинать мяч местные мальчишки, соорудив пару лет назад кривые ворота из разобранного забора одного сумасшедшего рыбака, которого терпеть не могли. Но, судя по высоте ромашкового ковра, в футбол здесь не играли достаточно давно. Вадик и Митя заметили возвышающееся над землей ржавое кольцо и переглянулись. Старый, неизвестно кем сооруженный столб с баскетбольным щитом торчал посреди небольшой вытоптанной площадки, как ложка в стаканчике мороженого. «Вот и пришли». Вадик неуверенно ступил на грунтовую поверхность, опоясывающую цель их визита.
2: «Вать, по мне мурашки скачут! Так здорово! Представляешь, если у нас получится! Это ведь было чудо, да? Настоящее чудо!»
1: «Я не знаю, Митька. Честно, не знаю. Иногда мне кажется, что тот день в конце лета мне просто приснился».
2: «Не-е-е!» — хохотнул Митя. «Таких красивых снов не бывает!»
1: Братья подошли к кольцу вплотную, и Вадик заметил, что ладони, сжимающие мяч, вспотели.
2: «Кидай!» — пробормотал сияющий Митя. «Сыграем, как в тот раз, и проверим, что будет!»
1: Молча согласившись с братом, Вадик выдержал небольшую паузу и бросил мяч. Тот, силой стукнувшись о щит, отскочил назад, так и не потревожив металлическую дужку.
2: «Мазила!»
1: Нежданный голос принадлежал Ваньке.
2: «Ах ты, маленький поганец!»
1: Пожалуй, улыбка впервые покинула лицо Мити с момента находки мяча. Паренек негодующе смотрел на незаметно подкравшегося брата.
3: «Ну, Мить, не ругайся! Я тоже хочу с вами! Можно я поиграю? Ты меня никогда с собой не берешь! Ты злой!»
2: «Блин!» — ворчал Митя. «И что теперь с тобой делать?»
4: «Ничего», — радостно ответил Ванька. «Во что вы играете?»
1: Вадик вопросительно взглянул на Митю, но тот лишь пожал плечами. Ванька уже подхватил с земли мячик и подошел к братьям.
5: «Ладно, оставайся», — на правах старшего сказал Вадик. «Но трепка дома тебе обеспечена».
4: «Спасибо, спасибо, Вадь. Так что это за игра?»
1: «Просто бросаем в кольцо. Кто больше раз попадет, тот и победил». Троица скучилась под щитом и под забытую местной ребятней площадку огласили дружеские подначки и детский смех. Солнце зависло над мальчишками, заливая золотистыми лучами счастливые лица. Началась игра. За счетом никто не следил. Ребятам просто нравилось бросать мяч. Когда очередь доходила до маленького Ваньки, старшие братья дружно объявляли, что такому карапузу не под силу докинуть до кольца, и почти правдоподобно изумлялись его редким попаданием.
4: «А чего вы по сторонам глядите?»
1: — спросил Ванька, которому, похоже, однообразие игры быстро наскучило. После непродолжительного молчания заговорил Митя.
2: «В прошлом году, перед тем, как разъехаться по домам, мы с Вадиком играли на этом самом месте, этим самым мячом».
1: Вадик улыбнулся, выдергивая из памяти кусочки воспоминаний о том дне, и продолжил слушать брата.
2: «И вдруг очутились в лесу».
3: «А сейчас мы не в лесу?»
1: — поинтересовался Ванька, шмыгнув носом.
2: «Такого леса ты никогда не видел. Мы просто бросали мяч... И вдруг оказалось, что кольцо висит на дереве толщиной в целый дом».
1: «Огромные деревья были везде», — подключился Вадик. «Высотой с гору. Верхушки точно цеплялись за небо». Ванька недоверчиво переводил взгляд с одного рассказчика на другого.
2: «А помнишь птиц?» — пробубнил Митя. «Таких ни в каком зоопарке не увидишь. А еще из дырок в деревьях кто-то выглядывал, как будто это чьи-то квартиры».
3: «Вы все врете», — обиженно заявил Ванька. «Я хоть и маленький, но не такой дурачок, как вы думаете».
2: «Не хочешь — не верь», — безразлично произнес Митя. «Но мы вроде как попали в другой мир, или в другое время, или... Да черт его знает, но такой красоты я никогда не видел».
1: Ванька состроил братьям рожу и подобрал мяч. Мальчуган занес руку для броска и вдруг замер. Вадик тоже застыл на месте, почувствовав, что намокли ноги. Скинув удивленный взгляд к земле, парнишка увидел ползущую по грунту крошечную волну, будто кто-то забыл закрутить кран в ванне, и вода уже перебралась через край прямиком на пол. В недоумении, подняв голову, Вадик встретил обомлевшие лица братьев, озирающихся вокруг. Линия горизонта теперь прекрасно просматривалась в любом направлении, ведь препятствия в виде деревьев, заборов и домов растворились в феерическом морском пейзаже. На голубом небосклоне паслись кудрявые облака, солнечные лучи сверкали на пенистых волнах, а темная вода, казалось, проглотила всю сушу, оставив лишь маленький прямоугольный островок с троицей мальчишек.
2: «Вот это да!» — воскликнул Митя. — Это... «Это чудо! Я же говорил! Мамочки!»
5: Прошептал Вадик, всматриваясь в бесконечную синь.
2: «Да мы как будто на крыше подводной лодки стоим!»
3: «Такого не бывает!»
5: Испуганно сказал Ванька, оглядываясь по сторонам.
3: «Где мы? Как это такое получилось?»
5: Примерно в 100 метрах от ребят в воздух взмыл фонтан, похожий на большущую струю из садового шланга, с помощью которого дед поливал лужайку. Новая волна, забравшаяся на площадку с баскетбольным кольцом, прихватила с собой связанные узлом водоросли. Совсем близко послышался всплеск, и по прохладной воде пошла рябь.
4: «Не знаю, где мы», — весело заявил Митя, расшнуровывая промокшие башмаки. «Но я хочу искупаться».
5: «Ты уверен?» — спросил Вадик.
6: «Я бы не стал».
4: «Конечно, не стал бы. Ты же недавно вернулся с юга, а мы с Ванькой только по телевизору море и видели. Да когда еще такой случай будет?»
5: Безрезультатно проковырявшись застежкой на штанах, Митя сиганул в неизвестный водоем прямо в одежде. Гротескные волны схватили парнишку, и на одну ужасную секунду Вадику показалось, что тот больше не покажется из загадочных глубин. Но залихватский крик Мити не позволил дурным мыслям надолго засесть в голове брата.
4: «А, какая же она холодная! Ёлки-палки! Вадя, давай сюда, это же здорово!»
5: «Вылезай лучше, а то твои ботинки сейчас вместе с мечом уплывут».
3: «Эй, я тоже хочу купаться!»
5: Ванька немного успокоился, видя счастливое лицо брата в капельках воды.
3: «Только я не умею».
4: «Сухопутные ждут на берегу!»
5: Прокричал Митя и, набрав побольше воздуха в легкие, нырнул навстречу неизвестности. Появившись на поверхности спустя несколько секунд, он гаркнул возвышающимся, словно на пьедестале, братьям.
3: «Эй, у вас сейчас и вправду все уплывет! Черт с ботинками! Ловите мяч!»
5: Вадик обернулся и заметил, что мяч уже достиг самого края площадки, потому что уровень воды поднялся до голени.
2: «Черт! Ваня, возьми башмаки своего брата, обалдуя, а я за мячом!»
5: Ванька быстро схватил наглотавшиеся воды штиблеты и успел заметить, как Вадик выуживает футбольный снаряд с кромки площадки.
2: «Ладно, вода все прибывает», — проговорил Вадик, поворачиваясь. «Нам нужно...»
5: Он не закончил, потому что не увидел того, кому предназначалась фраза. Плескавшиеся волны осыпали крохотными брызгами тонувшую площадку с баскетбольным кольцом. В воде никого не было.
2: «Вадя, а где он?»
5: — тихим голосом спросил Ванька.
6: «Я не знаю».
3: «Митя! Митя! Хватит шутить!»
5: Тем временем вода уже почти подобралась к коленям ребят. Становилось по-настоящему холодно. Вадик заметил болтающуюся, как поплавок на волнах, медузу в 3 метрах от них.
2: «Вы специально это придумали!»
5: Из глаз Ваньки показались первые слезы.
2: «Вы всегда надо мной издеваетесь! Это плохая шутка! Плохая!»
5: Вглядываясь в безмятежно прекрасную картину неизвестного мариниста, Вадик не знал, что делать. Всхлипывания Ваньки становились все сильнее. Мальчуган не хуже его, знал, что никакая это не шутка. Шоковое состояние прошло только тогда, когда вода затопила площадку по пояс. Вадик понятия не имел, сколько прошло времени. Ванька вовсю рыдал и звал маму. Между братьями, не стесняясь, плавала мелкая рыбешка.
2: «Нам нужно бросать мяч», — сказал себе под нос Вадик. «Я не хочу». «Я хочу домой!»
6: «Знаю, я тоже, но это должно помочь. Так мы вернулись в тот раз!»
5: С этими словами паренек швырнул кожаный снаряд точно в кольцо. Меткое попадание ничего не принесло. Мяч с брызгами плюхнулся в воду, будто половник в кастрюлю с борщом.
2: «Вань, скорее всего, ты тоже должен бросить. Пожалуйста!»
3: «Не буду, пока не вернется Митя!»
5: Мальчишку трясло, то ли от холода, то ли от страха.
2: «Сейчас мы должны уйти отсюда, пока здесь все не потонуло, а Митя нас будет ждать дома».
3: «Обещаешь?»
2: «Конечно».
5: Вадик старался не смотреть в глаза брату.
6: «Вот, держи мяч. Только подойди поближе». Заплаканный мальчуган утер нос и постарался сосредоточиться. Немного сократив дистанцию, он метнул ненавистный мяч вверх. Тот ударился о щит, затем пару раз прыгнул на передней дуге кольца и провалился куда нужно. Мяч стукнулся об асфальт и попрыгал в темноту, как мультяшный кенгуренок. На столбе, к которому крепилось кольцо, появился фонарь. Болезненный электрический свет выхватывал из густой черноты одинокого Вадика. Расползающийся вокруг мрак медленно съедал лучики крошечного искусственного солнца. Мерцающий клочок реальности словно затерялся на огромной шахматной доске, остальные клетки которой уже провалились в чернильную воронку ночи. Звук шагов, казалось, раздался со всех сторон. Тяжелые подошвы гулко опускались на асфальт, приближаясь к единственному источнику света в этом странном месте. Вадик съежился от страха, глядя в темноту. «Ваня?» – прошептал он. Неизвестный немного замедлил шаг. «Митя? Кто тут?» Незнакомец остановился. Вадик прижался спиной к столбу, над головой в тусклом свете кружился рой насекомых.
7: «Никогда не нужно играть с тем, чего не понимаешь».
6: В низком грубом голосе не слышалось ничего, кроме злости.
7: «Вы шли за чудом. Вы его получили. Только вот влезли туда, куда совать нос не следует. Братьев ты не увидишь. За все нужно платить. За все. Пускай это будет уроком. Хотя бы для тебя».
6: Из темноты с огромной скоростью вылетел мяч и провалился точно в кольцо. Вадик едва успел подставить руки, чтобы поймать кожаную сферу, свалившуюся прямо на него. Свет пролезал через ветви деревьев, изображая на баскетбольной площадке подобие пешеходной зебры. Заросшее одуванчиками футбольное поле упивалось прикосновениями ветра. Повсюду чирикали птицы. Вадик сидел на холодной земле, трясущимися руками сжимая мяч. Паренек был тут совсем один. Лица братьев плясали перед глазами, и на душе становилось невыносимо мерзко. Приключение подошло к концу. Вадик свернулся клубочком, обняв порядком облупившийся мяч, ставший для Мити с Ванькой проводником по дороге в один конец. От мяча пахло морем.
8: Александр Подольский. «Цена одного чуда». Рассказ читал Олег Булдаков.
9: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: Гарри Гаррисон. Магазин игрушек. Поскольку в толпе почти не было взрослых, а рост полковника Бифа Хаутона превышал 6 футов, он отчетливо видел каждую деталь демонстрируемой игрушки. Ребятишки и большинство родителей смотрели на прилавок, широко открыв рты. И только Биф Хаутон был слишком искушенным человеком, чтобы испытывать благоговейный восторг. Единственное, почему он остался в магазине, было желание узнать, как устроена игрушка и что заставляет ее взлетать. «Все это подробно разъясняется в инструкции», — сказал продавец, высоко поднимая ярко раскрашенную брошюру, раскрытую на четырехцветной диаграмме. «Все вы знаете, что магнит может притягивать разные предметы, и я уверен, вам известно также, что сама Земля — это огромный-преогромный магнит. Именно поэтому стрелка компаса всегда показывает на север. Ну вот, удивительный атомный космический волнолет опирается на эти космические волны. Магнитные волны Земли для нас совершенно невидимы, и они пронизывают все, даже нас самих. Удивительный атомный волнолет плывет по этим волнам, как корабль плывет по волнам океана. А теперь смотрите!» Глаза всех присутствующих были прикованы к продавцу, когда он поставил ярко раскрашенную модель ракетного корабля на прилавок и сделал шаг назад. Модель была сделана из штампованного металла и казалась приспособленной для полета ничуть не больше, чем банка тушенки, которую она очень напоминала с виду. На разноцветной поверхности модели не было ни пропеллеров, ни ракетных сопел. Она покоилась на трех резиновых колесах, и из задней части ракеты выходил двойной изолированный провод. Этот белый провод был протянут через всю черную поверхность прилавка и заканчивался в маленьком пульте управления, который продавец держал в руке. Сигнальная лампочка, регулятор напряжения и кнопка включения. Вот и все, что находилось на контрольной панели пульта. «Я нажимаю кнопку, и ток устремляется к волновым приемникам», — сказал продавец. Раздался легкий щелчок, и сигнальная лампочка начала посылать равномерные вспышки света. Вспыхнула, погасла, вспыхнула и снова погасла. Затем продавец стал медленно поворачивать регулятор напряжения. «С волновым генератором необходимо обращаться очень осторожно, поскольку здесь мы имеем дело с космическими силами». Дружное «ах» вырвалось у зрителей, когда космический волнолет начал вибрировать, а затем медленно поднялся в воздух. Продавец отступил назад вглубь магазина, и игрушка начала подниматься выше и выше, мягко покачиваясь на невидимых волнах магнитных сил, поддерживающих ее. Затем напряжение было снято, и модель медленно опустилась на прилавок. «Всего $17.95!» объявил молодой человек и поставил ценник с крупными цифрами на прилавок. «Всего $17.95 за полный комплект атомного чуда, включая пульт управления волнолетом, батарею и брошюру с инструкцией и описанием». Как только указатель цены появился на прилавке, зрители сразу начали расходиться, и ребятишки, толкая друг друга, кинулись к действующим моделям электропоездов. Последние слова продавца были заглушены говором расходящихся зрителей. И он погрузился в угрюмое молчание. Он поставил пульт управления на прилавок, зевнул и сел на край стола. Полковник Хаутон один остался стоять у прилавка после того, как толпа зрителей разошлась.
2: «Не могли бы вы мне объяснить, как действует эта игрушка?» — спросил полковник, наклонившись вперед.
1: Продавец просиял и взял одну из игрушек. «Вот, посмотрите сюда, сэр!» Он снял верхнюю часть модели. «Вот, видите, на каждом ее конце расположены космические волновые витки». Он указал карандашом на необычной формы пластиковые стержни диаметром около дюйма, на которые было намотано, очевидно, как попало, несколько витков медной проволоки. Если не считать этих стержней с обмоткой, модель внутри оказалась совершенно пустой. Обмотки были соединены между собой, провода тянулись к пульту управления и исчезали в его днище. Биф Хаутон иронически посмотрел на модель и перевел затем взгляд на лицо продавца, который, очевидно, совершенно игнорировал этот знак недоверия.
3: «Внутри пульта управления находится батарея», продолжал молодой человек, снимая крышку с пульта и показывая обычную батарейку от карманного фонаря. Ток идет от батареи через включающее устройство и сигнальную лампочку к волновому генератору.
2: «Вы хотите сказать, — прервал его Биф, — что ток от этой копеечной батарейки проходит через вот этот дешевый реостат и попадает в бессмысленную обмотку внутри модели, и что это не может дать абсолютно никакого эффекта? А теперь честно скажите мне, что на самом деле заставляет ее подниматься в воздух? Если уж я плачу 18 зелененьких за эту жестянку, я хочу точно знать, что покупаю».
3: Продавец покраснел. «Извините, сэр», — пробормотал он, заикаясь от смущения. «Я совсем не пытался что-то скрыть от вас, сэр. Как и всякая волшебная игрушка, волнолет имеет секрет, и этот секрет не может быть раскрыт, пока она не куплена». Тут он наклонился вперед с заговорщическим видом. «Но я открою вам одну тайну. Цена этой модели непомерно высока, и никто ее не покупает. Директор сказал, что если найдутся желающие, можно продавать модели по $3 штука. Если вы хотите приобрести модель за эту цену...»
2: «Идет, мой мальчик!» Не дал ему закончить полковник и бросил на прилавок $3 бумажки. «Эту цену я готов заплатить за игрушку, как бы она ни действовала. Ребята в лаборатории будут от нее в восторге», — прибавил он, постукивая по груди крылатой ракетой. «Ну а теперь, как же она летает?»
3: Продавец с таинственным видом оглянулся вокруг, придвинулся поближе к полковнику и прошептал: «Бечевка! Или, вернее сказать, черная нитка. Она идет от носа корабля вверх через маленький блок в потолке и обратно к моей руке. Привязана вот к этому кольцу, видите? Когда я отступаю, ракета поднимается, вот и все».
2: «Все хорошие иллюзионные трюки очень простые», — проворчал полковник, проводив взглядом уходящую вверх нить. «Особенно, когда внимание зрителей отвлекается разными уловками».
3: «Ну, если у вас нет под рукой черного стола, его отлично заменит черная ткань», — заметил молодой человек. «Кроме того, этот фокус очень хорошо получается на фоне дверного проема, если только в задней комнате выключен свет, конечно».
2: «Заверни-ка ее, мальчуган. Сам не вчера родился. Умею в таких вещах разбираться».
1: Биф Хаутон продемонстрировал свою покупку во время игры в покер в следующий четверг. Все его гости были специалистами по ракетной технике, и хохот во время чтения инструкции не прекращался ни на минуту.
2: «Эй, Биф, дай-ка я срисую диаграмму. Пожалуй, можно будет использовать эти самые магнитные волны в моей новой птичке. Да эти батарейки дешевле воды. Вот источник энергии будущего».
1: Один только Тедди Кайпер заподозрил неладное, когда начался полет ракеты. Он сам был фокусником-любителем и сразу разгадал трюк. Однако он молчал из чувства профессиональной солидарности и только иронически улыбался, когда присутствующие замолкали один за другим. Полковник умел показывать фокусы, и он превосходно подавал полет. Ему почти удалось убедить зрителей в действительном существовании космического волнолета еще до окончания демонстрации. Когда модель приземлилась, и он выключил ток, зрители сгрудились вокруг стола.
2: «Нитка!»
1: — воскликнул один из инженеров с явным чувством облегчения. И все рассмеялись.
3: «Да, а жаль», — сказал главный физик проекта. «Я надеялся, что некоторое количество космических волн нам поможет. Ну-ка дайте мне попробовать».
2: «Первым Тедди Кайпер», — объявил Биф. «Он понял, в чем дело, еще когда вы все следили за сигнальной лампочкой. Только не подал виду».
1: Кайпер надел кольцо с черной ниткой на указательный палец и начал медленно отходить назад.
2: «Сначала нужно включить питание», — напомнил Биф.
3: «Я знаю», — улыбнулся Кайпер. «Но это входит в иллюзионный трюк, все эти уловки и игра. Сначала я попробую этот фокус просто так, посмотрю, как нужно поднимать и опускать модель, а затем проделаю фокус со всеми атрибутами».
1: Он начал отводить руку назад мягким и гибким профессиональным движением, почти незаметным для окружающих. Модель поднялась на несколько дюймов от стола, затем рухнула вниз.
3: «Нитка лопнула», — сказал Кайпер.
2: «Ты, наверное, дернул ее вместо того, чтобы тянуть плавно», — сказал Биф, связывая оборванные концы нитки. «Вот смотри, я покажу тебе, как это делается».
1: Но когда Биф попробовал поднять модель, нитка снова не выдержала, что вызвало новый взрыв веселья и заставило полковника покраснеть. К кто-то напомнил об игре в покер. Это было единственное упоминание о покере в тот вечер, потому что очень скоро они обнаружили, что нитка выдерживает вес модели только в том случае, когда ток, включенный 2,5 вольта, проходит через шутовскую обмотку. При выключенном питании модель была слишком тяжелой. Нитка неизменно обрывалась. «Я все-таки думаю, что это сумасшедшая идея», — сказал молодой человек. «За эту неделю мы сбились с ног, демонстрируя игрушечные космические корабли каждому мальчишке в радиусе тысячи миль. Кроме того, продавать их по $3 штука, когда изготовление каждой модели обошлось по крайней мере в сотню. Но ведь ты все-таки сумел продать десяток моделей людям, представляющим для нас интерес?» — спросил пожилой мужчина. «Пожалуй, мне удалось продать их нескольким офицерам ВВС и одному полковнику ракетных войск. Затем я спихнул одну служащему бюро стандартов. К счастью, он не узнал меня. Потом двум профессорам из университета, которых вы мне показали. Так что теперь эта проблема находится в их руках, а не в наших. Нам теперь остается только сидеть и ждать результатов». «Каких результатов, когда мы стучались в двери научных институтов, настаивая на демонстрации эффекта? Ученые не проявили никакого интереса. Мы запатентовали эти витки и можем доказать кому угодно, что когда обмотка находится под током, вес предмета в непосредственной близости от этих витков становится меньше. Но лишь на очень незначительную долю меньше. И мы не знаем, чем это вызвано. Никто не проявляет ни малейшего интереса к этому вопросу. Ведь речь идет о небольшом уменьшении в весе неуклюжей модели, явно недостаточном, чтобы поднять в воздух генератор тока. Все эти ученые, погруженные в грандиозные проблемы, плевать хотели на открытие какого-то сумасшедшего изобретателя, сумевшего найти маленькую ошибку в законе Ньютона. Вы думаете, теперь они займутся этим?» — спросил молодой человек, нервно ломая пальцы. «Конечно, займутся. Прочность нити на разрыв подобрана так, что она будет рваться всякий раз при попытках поднять на ней полный вес модели. Но она выдерживает модель при том небольшом уменьшении веса, которое вызывается действием витков. Это их озадачит. Никто не заставляет их заниматься этой проблемой или решать ее. Однако само существование такого несоответствия будет постоянно мучить ученых, ибо они знают, что этот эффект противоречит всем законам и просто не может существовать. Они сразу поймут, что наша магнитная теория сплошная чепуха. А может, не чепуха? Мы не знаем. Но они будут постоянно думать об этом и ломать себе головы. Кое-кто начнет экспериментировать у себя в подвале. Просто увлечение, ничего больше, чтобы найти объяснение. И когда-нибудь кто-то из них найдет, чем вызвано действие этих витков. А может быть, сумеет и усовершенствовать их. А все патенты в наших руках. Точно. Они займутся исследованиями, которые вытеснят из их голов проблемы реактивного движения с его чудовищными затратами энергии и откроют перед ними горизонты настоящих космических полетов. И тогда мы станем богачами, как только дело дойдет до промышленного производства, сказал юноша с циничной улыбкой. «Мы все разбогатеем, сынок», — похлопал его по плечу пожилой мужчина. «Поверь мне, через 10 лет ты не узнаешь этого старого мира».

0: Евгений Лукин. Рассказы. Спасатель. Виновных, понятное дело, нашли и строго наказали. Однако в этот ясный весенний денек, когда подъем грунтовых вод вызвал оползень берега, и только что сданная под ключ девятиэтажка начала с грохотом расседаться и разваливаться на отдельные бетонные секции, мысль о том, что виновные будут со временем найдены и строго наказаны, как-то, знаете, мало радовала. В повисшей на арматурных ниточках однокомнатке находились двое. Сотрудница многотиражной газеты «За наш труд» Катюша Горина, вцепившаяся в косяки дверной коробки, и распушившийся взрывообразно кот Зулус, чьи аристократические когти немилосердно впивались в Катюшино плечо. Место действия было наклонено под углом градусов этак в 60 и все еще подрагивало по инерции. «Ой, мама!» — осмелилась, наконец, простонать Катюша. «И ради этого она выстояла 10 лет в очереди на жилье!» Где-то за спиной в бетонной толще что-то оборвалось, ухнуло, и секция затрепетала. Зулус зашипел, как пробитая шина, и вонзил когти до отказа. «Зулус!» — взвыла Катюша. Потом в глазах просветлело, и она отважилась заглянуть вниз, в комнату, в то, что несколько минут назад было комнатой. Стена стала полом, окно — люком, все пространство до подоконника скрылось под обломками, осколками, книгами. Телевизор исчез, видимо, выпал в окно. «Ой, мама!» — еще раз стонуще выдохнула Катюша, легла животом на косяк и ногами вниз начала сползать по стенке. Лицом она, естественно, вынуждена была повернуться к дверному проему. В проеме вместо привычной прихожей открылись развороченные до шахты лифта бетонные недра здания, и все это слегка покачивалось, ходило туда-сюда. Зрелище настолько страшное, что Катюша, разжав пальцы, расслабленно осела в груду обломков. Скрипнула, идя на разрыв арматура, и Катюша замерла. «Вот оборвемся к лешему», — плачуще пожаловалась она коту. Не оборвались. Кривясь от боли, сняла с плеча дрожащего Зулуса. Далеко-далеко внизу раздался вопль пожарной машины. С котом в руках Катюша подползла к отверстому окну-люку, выглянула и отпрянула. Восьмой этаж. «Эй!» — слабо, безо всякой надежды позвала она. «Эй! Сюда!» Висящая над бездной бетонная секция вздрогнула, потом еще раз, и Катюша почувствовала, что бледнеет. Расстегнула две пуговки и принялась пихать за пазуху Зулуса, когтившего с перепугу все, что подвернется под лапу. «Надо выбираться», — выплясывала в голове. «Надо отсюда как-нибудь по-добру, по-здорову». «А как выбираться-то? Под окном 8 этажей? А дверь?» «Кричать. Кричать, пока не услышат. Люди!» Секция вздрогнула чуть сильнее, и снаружи на край рамы цепко упала крепкая исцарапанная пятерня. Грязная, мужская. Оцепенев, Катюша смотрела, как из заоконной бездны появляется вторая голая по локоть рука. Вот она ухватилась за подоконник, став ребристой от напряжения, и над краем рамы рывком поднялось сердитое мужское лицо. Опомнившись, Катюша кинулась на помощь, но незнакомец, как бы не заметив протянутых к нему рук, перелез через ребро подоконника сам. Грязный, местами разорванный комбинезон, ноги босые, мозолистые, лицо землистого цвета, в ухабах и рытвинах. «Пожарник? Нет, скорее, жилец». Наскоро отдышавшись, мужчина поднялся на ноги и оглядел полуопрокинутое шаткое помещение. Катюшу он по-прежнему вроде бы и не замечал. Его интересовало что-то другое. Он осмотрел углы, потом, привстав на цыпочки, заглянул в дверной проем, и все это на самом краешке окна, с бездной под ногами. Озадаченно нахмурился и с видимой неохотой повернулся к хозяйке. — Где кот?
1: — Что?
0: — испуганно переспросила Катюша. — Кот, говорю, где? Катюша стояла с полуоткрытым ртом. Видя, что толку от нее не добьешься, мужчина достал из кармана металлический стержень и принялся водить им из стороны в сторону, как водят в темноте, карманным фонариком. В конце концов торец стержня уставился прямо в живот Катюши, и землистое лицо незнакомца выразило досаду. Зулус за пазухой забарахтался, немилосердно щекоча усами, потом выпростал морду наружу и вдруг звучно мурлыкнул. — Отдайте кота, — сказал незнакомец, пряча стержень.
1: — Вы... Это кто вы такой?
0: — Ну, спасатель. Недовольно отозвался мужчина.
1: — Спасатель! Господи!
0: Разом обессилев, Катюша привалилась спиной и затылком к наклонной шаткой стене. По щекам текли слезы. Мужчина ждал. «Ну, что мне его, силу и вас отнимать?» Катюша взяла себя в руки. «Нет-нет», — торопливо сказала она, — «только с ним. Зулуса я здесь не оставлю. Только с ним». Мужчина злобно уставился на нее, потом спросил, «А с чего вы взяли, что я собираюсь спасать именно вас?»
1: «А кого?»
0: Катюша растерялась. «Вот его». И незнакомец кивнул на выглядывающего из-за пазухи зулуса. Ну, шутка была, мягко говоря, безобразной. Здесь, на арматурном волоске от гибели, в подрагивающей бетонной ловушке, однако это был спасатель. А спасателю прощается многое. Катюша нашла в себе силы поддержать Марку и хотела уже улыбнуться в ответ, но взглянула в лицо незнакомцу и обомлела. Это было страшное лицо. Лицо слесаря, недовольного зарплатой, который смотрит мимо вас и цедит, отклячив нижнюю губу, что для ремонта крана нужна прокладка. А прокладки у него нет и на складе нет. Вот достанете прокладку тогда... Незнакомец не шутил. От страха Катюша почувствовала себя легкой-легкой, такой легкой, что, выпрыгни она сейчас в окно, полетела бы, как газовый шарфик.
1: — Я буду жаловаться,
0: — пролепетала она.
1: — Кому? — Начальству вашему.
0: — Сомневаюсь. Морщась и массируя кисть руки, сказал незнакомец. — Во-первых, начальство мое находится в 11 световых годах отсюда. А во-вторых, когда вы собираетесь жаловаться? Через 40 минут будет повторный оползень, и секция оборвется. Отдайте кота. Внизу заполошно вопили пожарные машины, штуки 3.
1: Сейчас сойду с ума.
0: Обреченно подумала Катюша. Я вижу, вы не понимаете. Сквозь зубы проговорил мужчина. Моя задача — спасение редких видов. А ваш кот — носитель уникального генетического кода. Таких котов...
1: — Ах, так вы еще и пришелец!
0: — нервно смеясь, перебила Катюша. — Из космоса, да? Незнакомец хотел ответить, но тут над головой что-то со звоном лопнуло, секцию бросило в бок, и все трое, считая зулуса, повалились в обломки. — Отдайте кота! — повторил мужчина с омерзением, скидывая из себя полированную доску. — А я? Что я?
1: — Но ведь я же человек!
0: Шепотом, как в лавиноопасном ущелье, вскричала она, еле удерживая бьющегося за пазухой зулуса. — Ну и что?
1: Цинизм вопроса потряс Катюшу до такой степени, что на несколько секунд она просто онемела. Потом в голове спасением возник заголовок ее же собственной передовой статьи. «Но ведь», — запинаясь, произнесла Катюша, — «главная ценность — люди!» Незнакомца передернула. «Ничего себе ценность!» — буркнул он, поднимаясь. «Вас уже за 5

0: бедствия, и о разуме вашем даже и не подозревают.
1: Кажется, он и впрямь был пришельцем из космоса. Внизу всхрапывали моторы, клацал металл, и страшный, надсаженный голос орал команды. «Как вы можете так говорить?» — еле вымолвила Катюша, чувствуя, что глаза ее наполняются слезами. «Вы же сами человек, мужчина».
0: «Нет», — решительно сказал незнакомец. «Вот это вы бросьте. Никакой я вам не мужчина. Я вообще не гуманоид, понятно? То, что вы видите, — это оболочка, рабочий комбинезон. Технику нам, сами понимаете, из соображений секретности применять не разрешают. Так что приходится вот так, вручную».
1: Он сморщился и снова принялся массировать кисть руки. В этот момент здание как бы вздохнуло. На стену, ставшую потолком, просыпался град бетонной крошки. В прямоугольном люке, как тесто в квашне, вспучило клуб белесой строительной пыли. Высунувшийся из-за пазухи зулус в ужасе жевал ноздрями воздух, насыщенный запахами катастрофы. Катюша поднялась на колени и, тут же обессилев, села на пятки. — Послушайте, — умоляюще проговорила она, — пожалуйста, ну что вам стоит? Ну спасите нас обоих, а? Такое впечатление, что спасатель растерялся. На землистом лице его обозначилось выражение сильнейшей тоски. — Да я бы не против, — понизив голос, признался он и быстро оглянулся на окно и дверь. — Тем более вы мне нравитесь. Ведете себя неординарно, не визжите. Но поймите и меня тоже. В свою очередь взмолился он. — Вас вообще запрещено спасать, как экологически вредный вид. Я из-за вас работы могу лишиться. Несколько секунд Катюша сидела, глупо глядя вниз на осколок керамики. — Не отдам, — вяло произнесла она и застегнула пуговку. — Ну не будьте же эгоисткой, — занервничал спасатель. — До оползня осталось 30 минут. — Вот и хорошо, — всхлипнув, проговорила она. — Втроем и грохнемся. — Зря вы, — сказал незнакомец. — Имейте в виду, мне ведь не впервой. Больно, конечно, но не смертельно. Оболочка регенерируется. В крайнем случае выдадут новую. Кота жалко.
0: Пришелец! Горько скривив рот, выговорила Катюш. Сволочь ты, а не пришелец. Ну, знаете, взбеленился спасатель. Разговаривать еще тут с вами.
1: Он растянул полягушачий рот и очень похоже, мяукнул. В тот же миг зулус за пазухой обезумел, рванулся так, что пуговка расстегнулась сама собой. Катюша попыталась его удержать, но кот с воплем пустил в ход когти. Вскрикнув, она отняла руки, и зулус во мгновение ока нырнул за пазуху незнакомцу.
0: Не веря, Катюша смотрела, как на ее располосованных запястьях медленно выступает кровь.
1: «Послушайте», — искательно сказал незнакомец. — Вы все-таки не отчаивайтесь. Попробуйте выбраться через дверь. Там из стены торчит балка. И если вы до нее допрыгнете... Катюша схватила полированную доску и вскочила, пошатнув свой разгромленный и полуопрокинутый мирок.
0: — А ну пошел отсюда, гад!
1: — плача закричала она. Но то ли секция сыграла от ее взмаха, то ли у спасателя была воистину нечеловеческая реакция, но только Катюша промахнулась и, потеряв равновесие, снова села в обломки.
0: — Ну, как знаете.
1: С этими словами незнакомец исчез в отверстом люке окна. Катюша выронила доску и уткнулась лицом в груду мусора. Плечи ее вздрагивали.
0: — Предатель! Предатель! — всхлипывала Катюша. Предатель подлый, из пипетки молоком кормила.
1: Теперь ей хотелось одного, чтобы секция оборвалась и как можно быстрее, чтобы оборвался в тартарары весь этот проклятый мир, где людей травят дымом из молока.

0: Артена и селят в домах, готовых развалиться, где даже для инопланетного спасателя жизнь породистого кота дороже человеческой. Однако 30 минут — это очень и очень много. Всхлипы Катюши Гориной становились все тише и тише. Наконец она подняла зареванное лицо и вытерла слезы. Может, в самом деле попробовать выбраться через дверь. Но тут секция энергично вздрогнула несколько раз подряд, и на край рамы цепко упала знакомая исцарапанная пятерня. Все произошло, как в прошлый раз, только землистое лицо, рывком поднявшееся над торчащим ребром подоконника, было уже не сердитым, а просто свирепым. «С таким лицом лезут убивать!» «Давайте!» «Цепляйтесь за плечи!» Едва отдышавшись, приказал он. «Что?» «Ха-ха, совесть проснулась!» — мстительно спросила Катюша. Спасатель помолчал и вдруг усмехнулся. «Скажите спасибо вашему коту!» — проворчал он. «Узнал, что я за вами не вернусь, и пригрозил начать голодовку». «Как пригрозил?» «Покошачьи!» — огрызнулся спасатель. «Ну, не тяните время, цепляйтесь. До оползня всего 15 минут».
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Джоан Роулинг под псевдонимом Роберт Галбрейт. Зов кукушки. Перевод с английского Елены Петровой. Реальному Диби с большой благодарностью.

0: 7. Страйк приближался к улице Кенсингтон-Гор. С каждым шагом, натертая протезом культя, болело все сильнее. Неяркое солнце тронуло показавшийся впереди Гайд-парк. Тяжелое пальто не слишком подходило для такой погоды. Страйка мертвой хваткой держало непонятное подозрение, и он невольно задавался вопросом. Может, это просто тень на дне мутного пруда? Обман света? Иллюзорная рябь на водной глади? Что это за темные пузырьки? То ли след от какого-то склизкого хвоста, то ли просто дыхание водорослей? Не таится ли в грязной воде обманка, почему-то не угодившая в сети? В Гайд-парк он вошел через ржаво-красные ворота королевы Елизаветы, богато украшенные геральдическими символами. В силу своей неутолимой наблюдательности Страйк отметил, что скульптурному изображению оленихи с олененком на одном столбе соответствует одинокая фигура оленя на другом. А вообще-то человеку свойственно усматривать симметрию и равенство там, где их нет. Вроде как одно и то же, а на поверку совершенно разное. Чем сильнее он хромал по пути к станции метро Кенсингтон, тем ощутимее бил по ноге ноутбук Лулы Лэндри. Страйк извелся от боли, неопределенности и тревоги. Добравшись до конторы без 10:05, он с тупой обреченностью выслушал отчет Робин. Она так и не сумела пробиться через кордон телефониста к продюсерского центра Фредди Бестиги и не нашла в базе British Telecom ни одного абонента по фамилии Онифад среди жителей Килберна. «Конечно, у них с Рошелью могут быть разные фамилии». Робин собиралась уходить и уже застегивала пальто. Страйк вяло согласился. В приемной он сразу рухнул на продавленный диван. Робин ни разу не видела босса в таком изнеможении.
1: «Как вы себя чувствуете?»
0: «Прекрасно. Временные решения больше не беспокоили?»
1: «Нет».
0: Робин затянула пояс.
1: «Видимо, поверили, когда я назвалась Аннабель. Я еще изобразила австралийский акцент».
0: Страйк усмехнулся. Робин закрыла промежуточный отчет, с которым ознакомилась в отсутствии других дел, аккуратно поставила его на полку стеллажа, попрощалась и ушла. Страйк так и остался сидеть, положив ноутбук на протертые диванные подушки. Когда стук каблучков Робин по железной лестнице замер где-то внизу, Страйк протянул длинную руку и запер стеклянную дверь, после чего нарушил собственный запрет на курение в офисе по будням. Сжимая зубами сигарету, он закатал штанину и отстегнул закрепленный на бедре протез. Потом снял гелевую прокладку и осмотрел культю. Осмотр полагалось производить ежедневно, чтобы не допускать раздражения. Сейчас он обнаружил, что рубцовая ткань воспалилась и горит. У Шарлотты в аптечке хранились всевозможные мази и присыпки для ухода за этим участком тела, который в последние дни подвергался чрезмерной нагрузке. Правда, оставалась возможность, что она побросала кукурузный порошок и ойлатум в одну из еще не распакованных коробок. Но сходить и проверить уже не было сил. А главное, не хотелось снова надевать протез. Страйк в задумчивости курил на диване, а пустая штанина свисала на пол. Мысли перескакивали с одного на другое. Разные семьи, разные фамилии, сходные, при всем внешнем различии, детские годы, его и Бристоу. В биографии Страйка тоже были фигуры-призраки. Взять хотя бы первого мужа матери, о котором она почти не рассказывала. Упоминала только, что этот брак с самого начала был ей ненавистен. Тетя Джоан, прекрасно помнившая те эпизоды, которые Леда предпочла забыть, говорила, что Леда вышла замуж, когда ей было 18, и сбежала от мужа через 2 недели, а в объятия Страйка-старшего, который, если верить тете Джоан, выступал в Сент-Мозе на ярмарке, ее толкнуло исключительно желание получить новое платье и сменить фамилию. Леда, конечно, хранила верность этой необычной фамилии более истово, чем любому из сожителей. Она и своего будущего сына, задолго до его незапланированного появления на свет, обрекла зваться так же. Страйк курил до наступления сумерек. Потом с усилием встал на одну ногу и, придерживаясь за дверную ручку и декоративную рейку на стене, попрыгал на лестничную площадку. На дне одной из коробок нашлись лекарственные средства, облегчавшие жжение и покалывание в культе. Страйк вернулся на диван и попытался кое-как уменьшить вред, причиненный еще марш-броском через Лондон с рюкзаком на плече.
1: Две недели назад в 20:00 было почти темно, а теперь уже светло, как днем. Страйк во второй раз за 10 дней сидел в китайском ресторане «Вун Кей», который занимал помещение с высоким потолком и побеленным фасадом, выходившее окнами на галерею игровых автоматов. Он намучился, прилаживая протез, а еще больше, пока тащился по Чаринг-Кросс, но обошелся без найденных в коробке серых металлических костылей, полученных при выписке из госпиталя Селли Оук. Одной рукой он орудовал палочками, поедая сингапурскую лапшу, а другой управлялся с ноутбуком Лулы Лэндри, водруженным на стол рядом с кружкой пива. Крышка густо-розового компьютера была украшена аппликацией из цветков сакуры. Страйку даже не пришло в голову, как это выглядит со стороны. Волосатый мордоворот, а перед ним нечто веселенькое, розовое, типично девичье. Зато у двух чернокожих официантов в футболках это зрелище вызвало усмешку. «Как жизнь, Федерико?» — обратился к нему в 9:30 бледный косматый парень с переброшенным через грудь ремешком кожаной сумки. Вошедший сразу сел напротив Страйка. На нем были джинсы, кислотная футболка и кеды.
2: «Бывало и хуже», — буркнул Страйк. «Как сам? Выпьешь чего-нибудь?» «Ага, пиво, светлое».
1: Страйк сделал заказ для своего знакомца, которого он по старой привычке называл «болтом». Выпускник университета, специалист в области компьютерных технологий, Болт зарабатывал неизмеримо больше, чем предполагал его внешний вид.
3: «Жрать неохота, я после работы бургер съел», — сообщил Болт, просматривая меню. «Но супчик, пожалуй, возьму. Суп с клёцками», — сказал он официанту. «Прикольный комп, Фед».
2: «Он не мой», — сказал Страйк.
3: «Зачем звал? Для этого, что ли?»
2: «Угу».
1: Страйк развернул компьютер к Болту, который выказал презрительный интерес, свойственный тем, для кого новые технологии не вынужденное зло, а родная стихия.
3: «Хе, хлам!» — радостно объявил Болт. «Где ты пропадал, Фед? А то пипл уже начал дергаться».
2: «Спасибо за беспокойство», — сказал Страйк, — «но права не стоит».
3: «Пару дней назад заходил к Нику с Илсой. Только и разговор был, что о тебе. Ты, говорят, в подполье ушел». «О, спасибо», — кивнул Болт официанту, подавшему суп. «Ребята тебе обзвонились, но все время попадают на автоответчик. Илса считает, что у тебя по женской части облом».
1: Тут Страйк сообразил, что известить друзей о разорванной помолвке будет проще всего через Болта. Он лицо незаинтересованное. Младший брат одного из старинных друзей Страйка, Болт не парился насчет их давних, тяжелых отношений с Шарлоттой. Поскольку Страйк не выносил участливых соболезнований и не собирался вечно делать вид, что у них с Шарлоттой все прекрасно, он отметил проницательность Илсы и попросил, чтобы друзья впредь не звонили в квартиру Шарлотты.
3: «Хреново», — сказал Болт,
1: но тут же с полным безразличием к чужим неурядицам и с интересом к трудным задачкам ткнул приплюснутым пальцем в Дел.
3: «А с этим что будем делать?»
1: «В нем уже легавые покопались», — Страйк заговорил вполголоса, хотя окружающие явно понимали только кантонский диалект. «Но я хочу кое-что перепроверить».
3: «У легавых классные айтишники. Если они что-то прохлопали, я тем более не найду».
1: «Может, не то искали», — сказал Страйк. «А может, нашли, да не доперли, что к чему. Их интересовали ее последние сообщения, которые я уже видел в распечатке».
3: «А что искать-то конкретно?»
1: «Весь трафик за 8 января и за предшествующие дни. Последние поисковые запросы, что-то в этом духе. Пароль я не знаю, а к легавым обращаться лишний раз не хочется».
3: «Крякнем без проблем», — пообещал Болт.
1: Вместо того, чтобы записать инструкции на бумажке, он вбил их в свой мобильный. Болт был на 10 лет моложе Страйка и от руки без особой нужды не писал.
3: «А ноут чей?»
1: Услышав ответ, Болт переспросил.
3: «Этой супермодели? Клево».
1: Но интерес Болта к человеческим особям, включая мертвых и знаменитых, отступал перед его любовью к редким комиксам, электронным гаджетам и музыкальным группам, о которых Страйк даже не слышал. Съев несколько ложек супа, Болт нарушил молчание и живо спросил, на какую сумму он может рассчитывать. Когда компьютерщик ушел с розовым ноутбуком под мышкой, Страйк похромал назад в контору. Перед сном он тщательно вымыл культю правой ноги, а потом наложил мазь на воспаленную рубцовую ткань.
0: Впервые за много месяцев он принял болеутоляющее и только потом залез в спальный мешок. Дожидаясь, когда утихнет боль, он размышлял, не пора ли записаться на консультацию в Центр реабилитационной медицины. Его неоднократно предупреждали о возможности таких осложнений, как отек культи, некроз, нагноение, набухание. Он знал, что симптомы лучше выявлять на раннем этапе, но содрогался при мысли о возвращении в те же пахнущие карболкой коридоры, к тем же докторам, которые будут бесстрастно изучать небольшой искалеченный участок его тела и подгонять протез, что потребует новых возвращений в этот тесный стерильный мирок, с которым, как надеялся Страйк, покончено раз и навсегда. Он опасался, что ему порекомендуют не нагружать правую ногу, воздержаться от лишних передвижений и снова встать на костыли. Прохожие будут глазеть на его подколотую пустую штанину, а дети пронзительными голосами задавать глупые вопросы. Поставленный на подзарядку мобильник коротко зажужжал, сообщая о приеме текстового сообщения. Страйк был рад всему, что могло бы отвлечь его от пульсации в ноге. Пошарив в темноте у раскладушки, он поднял с пола мобильный.
4: «Позвони, пожалуйста, когда будет удобно. Есть короткий разговор. Шарлотта».
0: Страйк не верил ни в ясновидение, ни в телепатию, но первой его мыслью было, что Шарлотта почуяла, о чем он сообщил болту, как будто бы задев невидимую, туго натянутую нить, до сих пор связывающую их двоих, и тем самым придав их расставанию официальный статус. Страйк вглядывался в маленький серый экран и читал между строк, как по ее лицу.
4: «Пожалуйста».
0: «Знаю, ты не обязан, я просто вежливо прошу».
4: «Короткий разговор».
0: «У меня есть законная причина добиваться разговора, так что давай переговорим быстро и четко, без скандала».
4: «Когда будет удобно».
0: «Я оказываю тебе любезность, признавая, что без меня ты способен чем-нибудь заниматься». Или так.
4: «Пожалуйста».
0: «Откажешься, будешь последней скотиной, Страйк. Ты и без того попортил мне много крови».
4: «Короткий разговор».
0: «Знаю, ты боишься скандала. Не волнуйся, прошлого раза мне хватило навсегда. Ты показал себя редкостным дерьмом».
4: «Когда будет удобно».
0: «Давай говорить прямо. Меня всегда оттирали более важные дела. То армия, то что-нибудь еще».
2: «Вот прямо сейчас удобно?» — мысленно спрашивал Страйк, маясь от боли. Анальгетики еще не подействовали. Он посмотрел на часы. 11:12. В такое время она еще не спит. Мобильный вернулся на пол и продолжил молчаливую подзарядку. А Страйк накрыл глаза волосатой ручищей, чтобы не видеть даже узких полосок фонарного света, которые проникали сквозь жалюзи, расчерчивая потолок. Против его воли перед глазами возникла Шарлотта, какой она была в день их знакомства, когда в одиночестве сидела на подоконнике во время студенческой вечеринки в общежитии Оксфорда. Страйк в жизни не видел ничего прекраснее. И его однокашники тоже, судя по бесчисленным мужским взглядам украдкой, преувеличенно громким голосам, раскатам смеха и показным жестам, рассчитанным на одинокую молчаливую фигурку. Глядя на нее от противоположной стены, 19-летний Страйк испытал то же самое чувство, какое в детстве вызывал у него свежий снег во дворе у дяди Теда и тети Джоан. Ему захотелось первым оставить свои следы на этой невыносимо гладкой поверхности, первым потревожить ее и первым нарушить.
3: «Ты же поддатый!» —
0: напомнил ему приятель, когда Страйк объявил о своем намерении подойти к этой девушке и поболтать. Страйк и не спорил. Прикончив 7-ю за тот вечер пинту, он решительно направился к подоконнику. Его провожали любопытные взгляды, подначки, возможные насмешки. Ведь он смахивал на могучего Бетховена в роли боксера и недавно заляпал футболку соусом карри. При его приближении девушка подняла голову, распахнула свои большие глаза, откинула длинные темные волосы, и открытый ворот ее блузы обнажил бледную ложбинку. Кочевое, неспокойное детство с вечными переездами и сменой школ привило Страйку незаурядные навыки общения. Он легко вписывался в любые компании малышни и подростков, умел смешить, почти ни с кем не ссорился. Но в тот вечер он едва ворочил языком. По воспоминаниям, его даже слегка качало.
1: «Чего тебе?» — спросила она.
2: «Да вот». Страйк оттянул футболку и показал кляксы соуса. «Как по-твоему, чем это можно отстирать?»
0: Она невольно, он видел, ей хотелось держаться. Засмеялась. Через некоторое время в зал ворвался с кучкой лощеных дружков университетский Адонис, сын парламентария Джейга Росс, которого Страйк знал только в лицо и понаслышке. Он застал их с Шарлоттой, увлеченных беседой, все на том же подоконнике. «Где тебя черти носят, Шарлотта, крошка?» Росс застолбил свои права с помощью сердито-покровительственного тона. «Вечеринка Ричи этажом выше».
1: «Я не пойду». Она повернула к нему улыбающееся личико. «Мне нужно помочь Корморану отстирать футболку».
0: Так она прилюдно отшила своего парня, выпускника элитной школы Хэрроу. Для Корморана Страйка это был миг самого грандиозного триумфа за 19 лет его жизни. У всех на виду он похитил Елену Троянскую из-под носа Менелая. Но сам, от восторженного изумления, даже не задумался об истоках такого чуда, а просто воспринял его как должное. Лишь много позже он узнал, что кажущаяся случайность или прихоть судьбы была мастерски подстроена самой Шарлоттой. Через несколько месяцев она призналась, что хотела наказать Росса за какое-то прегрешение. Нарочно зашла не в ту комнату и стала ждать, чтобы ее заклеил кто-нибудь из парней, неважно кто. Так что он, Страйк, оказался всего лишь орудием пытки. Шарлотта исключительно назло Россу, в первую же ночь переспала со Страйком, а он принял ее взвинченность и жажду мести за любовную страсть. Первая ночь таила в себе все то, что впоследствии разлучало, а потом неодолимо тянуло их друг к другу. Саморазрушение Шарлотты, ее безрассудство, желание ранить и побольнее. Невольное, но искреннее влечение к Страйку, прочное место в том замкнутом мире, где она выросла и впитала ценности, вызывавшие у нее презрение и пиетет одновременно. Так начались их отношения длиной в 15 лет, а в результате Страйк, израненный телом и душой, оказался на походной койке и желал лишь одного — стереть из памяти Шарлотту.

0: 8. Утром Робин уже во второй раз оказалась перед запертой стеклянной дверью. Она воспользовалась ключом, который доверил ей Страйк, бесшумно подошла к дверям кабинета и прислушалась. До нее донесся негромкий, но вполне различимый храп. Положение оказалось весьма щекотливым. С одной стороны, у них сложилось неписанное правило — не упоминать вслух раскладушку и другие предметы круглосуточного пребывания Страйка в офисе. С другой стороны, у Робин было срочное сообщение для временного босса. Она помешкала, перебирая возможные варианты действий. Проще всего потопать и погреметь в приемной, тем самым давая Страйку возможность привести в порядок и себя, и свой кабинет, но это долго. В конце концов, Робин собралась с духом и осторожно постучала в дверь. Страйк проснулся тут же. После секундного помрачения он сообразил, что к чему, и отметил, что из окна немым укором льется дневной свет. Потом вспомнил, как прочитал сообщение Шарлотты и положил мобильный подзаряжаться дальше, не подумав про будильник.
1: «Нельзя!» — гаркнул он.
2: «Чай заварить?»
0: — из-за перегородки спросил Робин.
1: «Ага, да, обязательно. Я выйду»,
0: — громко добавил Страйк, впервые пожалев, что на внутренней двери нет замка. Протез стоял у стены, а на Страйке были только семейные трусы. Робин поспешила набрать воды в чайник, а Страйк выбрался из спального мешка. Он торопливо оделся, кое-как пристегнул протез, задвинул в угол сложенную койку и вернул на место письменный стол. Через 10 минут после стука в дверь он, прихрамывая, вышел из кабинета, принес с собой густой запах дезодоранта и заметил, что Робин, сидя за столом, лопается от нетерпения.
2: «Ваш чай»,
0: — она указала на горячую кружку.
1: «Отлично, спасибо. Я сейчас», — сказал Страйк и пошел отлить.
0: Застегивая молнию на брюках, он увидел в зеркале свою небритую, помятую физиономию. Оставалось, причем не в первый раз, утешаться тем, что волосы, хоть причесывайся, хоть вообще забей на это дело, всегда выглядели одинаково.
2: «У меня есть новость», —
0: сказала Робин, когда он появился из-за стеклянной двери и с повторной благодарностью взял приготовленную для него кружку.
1: «Неужели?»
2: «Я вышла на Рошель-Анифат».
0: Он поставил кружку на стол.
1: «Вы шутите? Черт возьми, как вы это...»
2: «В деле сказано, что она состоит на учете в поликлинике при больнице Святого Фомы», —
0: взволнованно зачастила раскрасневшаяся Робин.
2: «Я вчера вечером взяла, да и позвонила туда, назвалась ее именем и сказала, что забыла, на какое время записано. Мне тут же ответили на этот четверг в 10:30. У вас в запасе?» — она посмотрела на монитор. 55 минут».
0: Как же он сам не допер дать ей такое поручение.
1: «Гениально, черт возьми, просто гениально!»
0: Страйк облился горячим чаем и снова опустил кружку на стол.
1: «А вы случайно не знаете, куда...»
2: «Психоневрологическое отделение. Вход через главный корпус, только с другой стороны»,
0: — радостно выпалила Робин.
2: «Вот смотрите, идти нужно от Грантли Роуд, мимо второй парковки».
0: Она развернула к нему монитор и показала план больницы. Страйк взглянул на запястье, но часы остались в кабинете.
2: «Если выйдете прямо сейчас, как раз успеете», — поторопил его Робин.
1: «Угу, я мигом».
0: Страйк поспешно схватил часы, бумажник, сигареты и мобильный. Он уже почти закрыл за собой стеклянную дверь, на ходу сунув бумажник в задний карман, когда его окликнула Робин.
2: «А Корморан?»
0: Она впервые обратилась к нему по имени, отчего, как решил Страйк, сама же застеснялась. Но тут он заметил, что ее указательный палец недвусмысленно нацелен в район его живота. Посмотрев вниз, он понял, что рубашка застегнута не на ту пуговицу, и над ремнем виднеется треугольник брюха, напоминающий своей волосатостью черный кокос.
1: «Ой, да, спасибо».
0: Из вежливости Робин отвернулся к монитору.
1: «Ну, пока».
2: «До свидания»,
0: — с улыбкой глядя ему в спину, сказала Робин, но не прошло и минуты, как босс вернулся, слегка запыхавшись.
1: «Робин, надо кое-что уточнить».
0: Она уже приготовила ручку и выжидала.
1: 7 января в Оксфорде проходила конференция по вопросам международного семейного права. В ней участвовал Тони, дядя Лулы Лэндри. Проверьте все, что только возможно. В первую очередь, подробности его пребывания.
2: «Хорошо», — сказала Робин, записывая поручение.
1: «Спасибо. Вы гений».
0: Неровным шагом Страйк начал спускаться по железной лестнице. Хотя Робин и мурлыкала какой-то мотивчик, наливая себе чай, ее воодушевление пошло на убыль. Она-то надеялась, что Страйк позовет ее с собой на встречу с Рошелью Анифат, за чьей тенью Робин охотилась 2 недели. Утренний час пик миновал, и толпы пассажиров поредели. Страйк только порадовался, увидев свободное место. Натертую культю до сих пор саднило. В киоске у входа в метро он купил мятные постилки и теперь засунул в рот сразу 4 штуки, дабы скрыть тот факт, что утром не успел почистить зубы. Зубную щетку и пасту он прятал в рюкзак, хотя куда удобнее было бы держать их над облезлой раковиной. Вторично увидев свое неприглядное отражение, на этот раз в темном окне вагона, Страйк задал себе вопрос, стоит ли делать вид, будто у него есть дом, если Робин прекрасно знает, что он ночует в кабинете. Благодаря своей цепкой памяти и умению ориентироваться на местности, Страйк хорошо представлял, где находится психоневрологическое отделение больницы Святого Фомы, и в начале 11-го без приключений оказался на месте. Минут за 5 он убедился, что другого входа со стороны Грантли Роуд нет, а потом занял наблюдательную позицию на каменном парапете автостоянки, как можно ближе к автоматическим двойным дверям. Зная лишь что нужная ему девушка, очевидно, бездомная и, безусловно, черная, он обдумал свою стратегию еще в метро и заключил, что ему доступен лишь один способ ее опознать. Поэтому в 11:20, завидев тощую, высокую, чернокожую девицу, быстро шагавшую к дверям, правда, слишком ухоженную и слишком аккуратно одетую, Страйк выкрикнул: «Рошель!» Она скосила глаза в его сторону, чтобы посмотреть, кто это кричит, но даже не замедлила шага, не выразила никакого личного интереса и скрылась в здании. Следом вошла парочка, оба белые, потом группка людей разного возраста и цвета кожи. Как понял Страйк, это были врачи, но на всякий случай он еще раз прокричал: «Рошель!» 2-3 человека обернулись, но тут же продолжили свои разговоры. Успокаивая себя тем, что персонал такого учреждения давно привык видеть у входа весьма эксцентричную публику, Страйк закурил и приготовился ждать. Часы уже показывали больше 10:30, но никакой чернокожей девушки не было и в помине. Либо она раздумала идти на прием, либо вошла через какую-то другую дверь. Легкий, как перышко, ветер щекотал затылок, а Страйк все сидел, курил и ждал. Необъятное здание больницы, железобетонное, с прямоугольными окнами, наверняка имело не по одному входу с каждой стороны. Страйк вытянул протезированную ногу, которая не давала ему покоя, и подумал, что надо будет все же показаться врачу-консультанту. От одного лишь нахождения вблизи больницы ему становилось кисло. В животе забурчало. По пути от метро он прошел мимо Макдональдса. Если до 12 девушка не появится, можно будет там перекусить. Еще 2 раза он прокричал: «Рошель!», когда одна чернокожая девушка входила в здание, а другая выходила. И оба раза они просто оглянулись на крик. Первая уничтожила Страйка взглядом. Наконец, уже в начале 12-го из дверей больницы показалась приземистая, коренастая девушка, которая двигалась неуклюжей походкой, раскачиваясь из стороны в сторону. Страйк был уверен, что не мог просмотреть ее на входе. Не только по причине этой походки, но и по причине внешнего вида. На девушке была броская, вызывающая розовая шубка из искусственного меха, которая очень невыгодно подчеркивала ее фигуру.
1: «Рошель!»
0: Та остановилась как вкопанная и стала хмуро озираться в поисках человека, звавшего ее по имени. Страйк похромал к ней, и она, как и следовало ожидать, пригвоздила его недоверчивым взглядом.
1: «Рошель? Рошель Анифат? Привет, меня зовут Корморан Страйк. Мы можем поговорить?»
2: «Я всегда с Редборн-стрит захожу», — сообщила она через 5 минут, выслушав путанный от начала до конца вымышленный рассказ Страйка о том, как он ее разыскал. «А, выхожу здесь. Отсюда до Макдональдса ближе».
0: Туда они отправились. Страйк взял 2 кофе, 2 большие булочки и принес это к столу возле окна, где поджидала любопытная и настороженная Рошель.
1: Вблизи она казалась совсем страшненькой. Жирная кожа, лицо цвета выжженной земли, все в угрях и оспинах, маленькие, глубоко посаженные глазки, неровные желтые зубы. Химически распрямленные волосы у корней были сантиметров на 10 черными, а дальше сантиметров на 15 медно-рыжими. Этот дешевый вид довершали тесные, коротковатые джинсы, блестящая серая сумка и белые кроссовки. Тем не менее, Страйк по достоинству оценил короткую пушистую шубку, несмотря на ядовитый с его точки зрения цвет и нелестный для такой фигуры покрой. Вещь была очень качественная, подкладка из натурального узорчатого шелка, лейбл хоть и не «Гисоме», как можно было ожидать, памятуя об электронном послании Лулы модельеру, но знаменитого итальянского кутюрье, о котором слышал даже Страйк. «А ты точно не газетчик?» — спросила Рошель низким хриплым голосом. Страйк уже постарался убедить ее в этом у выхода из поликлиники.
3: «Нет-нет, я не газетчик. Говорю же, мы знакомы с братом Лулы».
1: «Ты ему друг?»
3: «Угу. Но не то чтобы друг. Он меня нанял. Я частный сыщик».
1: Тут Рошель не на шутку перепугалась.
4: «Чего тебе от меня надо?»
1: «Да ты не волнуйся».
4: «Не, ну что за дела?»
1: «Да ничего особенного. Просто Джон сомневается, что Лула покончила с собой. Вот и все». Страйк догадывался. Она остается на месте лишь потому, что ее сковал ужас. Но вряд ли он нагнал на нее страху своим сообщением.
3: «Тебе не о чем беспокоиться», — снова заверил он девушку. «Джон поручил мне проверить все обстоятельства, то есть...»
4: «А он чего говорит? Это из-за меня?»
3: «Да что ты!
1: Конечно, нет. Я просто хотел услышать твое мнение. Какой у нее был настрой? Что могло навести ее на мысли о смерти? Вы же с ней постоянно виделись, правда? Вот я и подумал, что ты была в курсе ее дел».

0: слушаете радио «Фантастика».
1: Рошель собралась что-то сказать, но передумала и попыталась пригубить обжигающий кофе.
2: «Так и чего брат ее говорит? Что она, дескать, не сама руки на себя наложила, что ее типа из окна выбросили?»
1: «Он считает, что такое вполне возможно». Рошель прикидывал что-то в уме.
2: «Я тебе ничего докладывать не обязана. Ты даже не настоящий легавый».
1: «Угу, это точно. Но разве у тебя нет желания помочь установить?»
2: «Она сама из окна выбросилась», — твердо заявила Рошель Анифат.
1: «И откуда же у тебя такая уверенность?» — спросил Страйк.
2: «Знаю, и все тут».
1: «Но, похоже, никто из ее знакомых этого не ожидал».
2: «А не я депресняк был?» «Ага, на лекарствах сидела, как и я. Такая бывает тоска накатит, сил нет. Это ж болезнь, а ничто».
1: «Ничто», — повторил про себя Страйк и на мгновение отвлекся. Он не выспался. «Ничто, вот куда ушла Лулу Лэндри. И все там будут, включая его и Рошель. Бывает, что болезнь шаг за шагом заводит тебя в ничто. Именно это и происходило сейчас с матерью Бристоу. Бывает, ничто летит навстречу, и бетонной плитой раскалывает тебе череп». Чтобы не спугнуть Рошель, он не стал вытаскивать блокнот, а просто задавал вопросы самым обыденным тоном. Как ее поставили на учет в поликлинике, как они познакомились с Лулой. Вначале, терзаемая подозрениями, Рошель отвечала односложно, однако мало-помалу разговорилась. Ее история оказалась печальной. В раннем возрасте насилие, затем детский дом, острое психическое расстройство, приемные семьи, дикие приступы агрессии, аж 16 лет бродяжничество. Лечиться она стала, в общем-то, случайно, после того, как попала под машину. В припадке буйства Рошель не давал врачам осмотреть свои травмы. Ее госпитализировали и, в конце концов, показали психиатру. Сейчас она сидела на лекарствах, которые, если она не забывала их принимать, существенно облегчали ее симптомы. Каждый прием у врача становился для нее главным событием недели. У Страйка ее рассказ вызывал и жалость, и сочувствие. Рошель нахваливал молодого психиатра, который вел у них групповую терапию. «Значит, там вы с Лулой и познакомились?»
2: «А ее брат, что ли, тебе не рассказывал?»
1: «Рассказывал, но без подробностей».
2: «Ну да, пришла она в нашу группу, ее направили».
1: «И вы с ней разговорились?»
2: «Ну».
1: «И подружились?»
2: «Ну».
1: «Ты бывала у нее дома? В бассейн с ней ходила?»
2: «Нельзя, что ли?»
1: «Конечно, можно. Я просто спрашиваю». Рошель слегка оттаяла.
2: «Плавать-то я не умею. Не люблю, когда мордой в воду. Я больше в джакузи сидела. А еще мы с ней по магазинам ездили, то да сё».
1: «А она рассказывала тебе про своих соседей, про людей, которые жили в том же доме?»
2: «Про бестиги или как их там? Что-то рассказывала. Не любила она их. Баба эта гадина!» —
1: с внезапной злостью бросила Рошель.
3: «Почему ты так считаешь?»
2: «Ты сам-то ее видал? Я для нее была как грязь под ногами».
1: «А что Лула о ней думала?»
2: «Терпеть ее не могла. И муженька ее тоже. Бледун».
1: «В каком смысле?»
2: «Бледун и все тут», —
1: раздраженно отрезала Рошель. Но поскольку Страйк молчал, она продолжила.
2: «Жена в дверь, а он Лулу к себе зазывать».
1: «И Лула к нему спускалась?»
2: «Еще чего», — процедила Рошель.
1: «Вы с Лулой много беседовали, правильно я понимаю?»
2: «Ну да, вначале... ну да».
1: Она посмотрела в окно. Внезапно хлынувший дождь застал прохожих врасплох. Окно позади их столика испещрили прозрачные овалы.
3: «Вначале?» — переспросил Страйк. «Но со временем стали меньше общаться».
2: «Я скоро пойду», — важно заявила Рошель. «Дела у меня».
1: «Такие люди, как она», — осторожно начал Страйк, — «часто бывают избалованными, помыкают другими,
3: Ждут, что все будут...»
2: «Я ни перед кем не прогибаюсь», — возмутилась Рошель.
3: «Может, она потому к тебе и тянулась? Может, видела в тебе ровню, а не какую-нибудь прилипалу?»
2: «Это уж точно», — смягчилась Рошель. «Я перед ней на задних лапках не ходила».
3: «Вот видишь, потому она и хотела с тобой дружить, ты жизнь знаешь».
2: «А то как же».
3: «И, ко всему прочему, вы лечились вместе, поэтому ты ее понимала, как никто другой».
2: «А еще я черная», — добавила Рошель. «Она тоже хотела по-настоящему черной себя почувствовать».
3: «Это она сама тебе сказала?»
2: «А кто ж еще? Она даже не знала, откуда род ихний пошел, где ее корни».
3: «Она рассказывала тебе, что пыталась разыскать черную ветвь своей семьи».
2: «А то как же, она ведь...»
3: Рошель осеклась. «Ну и как? Нашла кого-нибудь? Отца?»
2: «Нет, не нашла. Ничего у ней не вышло».
3: «Правда?»
2: «Да, правда».
3: Рошель стала торопливо дожевывать булку. Страйк забеспокоился, как бы она не сдернула, когда доест.
4: «А когда вы с Лулой встречались в Ваште, накануне ее смерти, она была в депрессии?»
2: «А, это точно».
3: «Она не рассказала, по какой причине?»
2: «Депрессняк и без причины бывает. Это ведь болезнь, а не что».
3: «Но она призналась, что ей плохо, да?»
2: «Да», —
3: после секундного колебания ответил Рошель.
4: «Вы собирались вместе пообедать, верно?» — спросил Страйк.
3: «Киран мне рассказывал, что подвозил ее туда для встречи с тобой. Киран Коловас Джонс, ты ведь его знаешь, да?»
1: Лицо Рошели подобрело, уголки рта поползли вверх.
2: «Хе, еще бы не знать. Ага, приезжала она в Ваште, чтоб со мной встретиться».
3: «Но на обед не осталось?»
2: «Не, у нее время не было», — сказала Рошель.
1: Она склонила голову и отхлебнула кофе, пряча лицо.
3: «Можно же было просто по телефону позвонить, правда? У тебя ведь есть телефон?»
2: «А то как же!»
1: Рошель приободрилась и вынула из недр розового меха простенькую Нокию, сплошь утыканную розовыми стразами.
3: «Так почему же, как по-твоему, она не позвонила, чтобы отменить встречу?»
1: Рошель испепелила его взглядом.
2: «Не хотела лишний раз звонить, подслушивали ее».
3: «Журналисты?»
2: «Ну?»
1: Булочка почти закончилась.
3: «Журналисты вряд ли стали бы слушать, как она отменяет встречу в Ваште. Ты считаешь, им это было интересно?»
2: «А я почем знаю?»
3: «Тебя не удивило, что она проделала такой путь с единственной целью — сказать, что не успевает с тобой пообедать?»
2: «Ага, не-а», —
1: ответил Рошель, а потом внезапно затараторила.
2: «Когда тебя на лимузине возят, почему ж не покататься? Куда скажешь, туда и доставят, за это лишних денег не берут. Она все равно мимо проезжала, вот и остановилась. Сказала, что покушать со мной не успеет, потому как домой торопится, на встречу с этой Сьеррой Портер, мать ее за ногу».
3: Можно было подумать, что Рошель застеснялась ненароком слетевшей с языка матери. Она поджала губы, словно зареклась произносить бранные слова.
4: «И это все?» «Приехала, сказала мне некогда, у меня встреча с Сьеррой Портер, и убежала?»
2: «Ну, типа того», — ответила Рошель.
3: «Киран говорит, они с Лулой обычно тебя подвозили».
2: «Ага», — сказала она. «Короче, в тот раз некогда ей было».
1: Рошель явно припомнила старую обиду.
3: «Расскажи-ка подробнее, что было в бутике. Вы одежду какую-нибудь примеряли?»
2: «Да», — после паузы подтвердила Рошель. «Она примеряла».
1: И снова пауза.
2: «Платье в пол. Александр МакКуин. Он, между прочим, тоже руки на себя наложил. Вот так-то»,
1: — глухо добавила она.
3: «Ты заходила с Лулой в примерочную?»
2: «Ну?»
3: «И что она там делала в примерочной?» — поторопил Страйк.
1: У Рошель глаза были как у вала, с которым в детстве нос к носу столкнулся Страйк. Глубоко посаженные, обманчиво равнодушные, бездонные.
2: «Платье примеряла», — ответила Рошель.
4: А еще звонила кому-нибудь?
2: Не, хотя вроде да.
4: А кому, не знаешь?
2: Не помню.
1: Она снова приложилась к бумажному стаканчику, пряча лицо.
4: Эвану Даффилду?
2: Может, и ему.
4: И что она говорила, не помнишь?
2: Не.
4: Одна продавщица слышала ее разговор. Вроде как Лула договаривалась с кем-то встретиться у себя дома, только не сразу. Поздно ночью, так этой продавщице показалось.
2: Ну и что из того?
4: Значит, это был, по всей видимости, не Даффилд. Лула ведь уже договорилась встретиться с ним в УЗИ.
2: «Слишком много знаешь», — бросила Рошель.
4: «Не я один. Все знают, что они в тот вечер тусовались в УЗИ», — заметил Страйк. «Газеты раструбили».
1: Расширенные зрачки Рошели были не видны на фоне почти черной радужки.
2: «И то правда», — согласилась она.
4: «Это был Диби Мак?»
2: «Скажешь тоже»,
1: — Рошель зашлась смехом.
2: «Как бы она на него вышла?»
4: «Знаменитости без труда выходят друг на друга», — сказал Страйк.
1: Лицо Рошели затуманилось. Она посмотрела на пустой экран своего олиповатого розового телефона.
2: «Его номера у нее вроде не было».
4: «Но ты слышала, как она с кем-то договаривалась о ночной встрече?»
2: «Не-а».
1: Рошель отвела глаза и поболтала в бумажном стаканчике остатки кофе.
2: «Ничего такого не помню».
4: «Ты отдаешь себе отчет, насколько это важно?» Страйк пытался говорить как можно мягче, чтобы она не заподозрила неладное. «Что, если Лула погибла именно в то время, на которое была назначена встреча? Полицейские ничего об этом не знали, верно? Ты ведь им не рассказывала?»
2: «Я прошла».
1: Доев все до крошки, Рошель просверлила взглядом Страйка и подхватила дешевую серую сумчонку. Страйк сказал:
4: «Время почти обеденное. Хочешь еще что-нибудь съедим?»
2: «Не хочу».
1: Однако Рошель не двигалась с места. Страйк подозревал, что она нуждается и живет впроголодь. Под маской ее грубости сквозило что-то щемящее. Обостренная гордость, какая-то беззащитность.
2: «Ну, ладно».
1: Опустив сумку, она снова плюхнулась на жесткий стул.
2: «Мне Биг Мак».
1: Страйк опасался, что она сбежит, пока он будет стоять у прилавка. Но, вернувшись с двумя подносами, нашел ее на прежнем месте и даже удостоился ворчливой благодарности. Он попробовал зайти с другого бока.
4: «Ты же хорошо знаешь Кирана, правда?» — спросил он, памятуя, как потеплело ее лицо при упоминании этого имени.
2: «Ха-ха-ха», — застенчиво подтвердила она. «Я их вместе много раз видела. Он ее постоянно возил».
4: «Так вот». Он говорит, что по дороге в бутик Лула, сидя на заднем сиденье, что-то писала. «Когда вы с ней встретились в Ваште, она тебе не показывала, не передавала никакой записки?»
2: «Не-а».
1: Рошель набила полный рот картофеля фри.
2: «Ничего такого. А что в ней было-то в этой записке?»
4: «Не знаю».
2: «Может, список покупок или еще что?»
4: «Вот и полицейские так решили. Ты точно не заметила, чтобы у нее был с собой листок бумаги, конверт, что-нибудь похожее на письмо?»
2: «Да точно, точно. А Киран знает, что у нас с тобой сегодня встреча?» — спросила Рошель.
4: «Угу, я ему говорил, что ты у меня на очереди. Это он мне подсказал, что ты когда-то жила в приюте Святого Эльма».
1: Вроде она это проглотила.
4: «А сейчас где живешь?»
2: «Тебе-то что?»
1: — неожиданно вспылила Рошель.
4: «Да ничего, я из вежливости спросил».
1: Рошель фыркнул себе под нос.
2: «У меня теперь собственное жилье имеется, в Хаммерсмите».
1: Она немного пожевала и впервые выдала хоть что-то от себя.
2: «Мы в машине всегда Диби Макка слушали. Я, Киран и Лула».
4: И она вдруг завела речитатив.
5: «К черту гидрохинон, будь черным как смоль, задиби двумя руками, купи себе могильный камень, рассекаю на Феррари, забиваю на Джахари, если говорит бабло, то всем молчать, мистер Джейк, я буду на тебя кричать!»
1: У нее был победный вид, как будто она решительно поставила Страйка на место, не дав ему возможности сделать ответный ход.
2: «Это из гидрохинона», — пояснила она. «А диск называется «Jake on my jack».
4: «Что такое гидрохинон?» — не понял Страйк.
2: «Осветлитель кожи. Опустим, бывало, окна и рэп врубаем», — продолжала Рошель. Теплая от воспоминаний улыбка тронула ее лицо, сделав его чуть более привлекательным.
4: «Значит, Лула стремилась к знакомству с Дибби Маком, да?»
2: «Еще как!» — подтвердила Рошель. «Она знала, что он к ней неровно дышит, и нос задирала. А Киран прям помирал, все просил, чтобы Лула их познакомила. Уж очень он хотел живьем увидеть Дибби».
4: Ее улыбка померкла. Она мрачно надкусила бургер, а потом сказала.
2: «Ну, все у тебя или как? А то мне идти надо».
4: Рошель принялась торопливо уминать фастфуд. «Лула, наверное, много куда тебя с собой брала».
2: «Ну?»
4: — с набитым ртом сказала Рошель. «Даже в УЗИ?»
2: «Ага, было дело».
4: Проглотив, Рошель стала рассказывать и про другие злачные места, где побывала в начале их дружбы с Лулой. И, несмотря на свои решительные заверения, что образ жизни мультимиллионерши ей 100 лет не нужен, будто окунулась в сказку. Лула раз в неделю вырывала подругу из убогого мирка, ограниченного приютом и групповой терапией, чтобы закружиться с ней вместе в вихре дорогих развлечений. Страйк отметил, что Рошель очень мало говорила о Луле как о личности, а все больше распиналась о ее волшебных пластиковых картах, с помощью которых та получала сумочки, куртки и побрякушки, а также регулярно вызывала, как джинна из бутылки, водителя Кирана и приказывала ему заехать за Рошелью в приют. Она взахлеб расписывала полученные от Лулы подарки, расхваливала магазины, кафе и бары, где они бывали вместе и общались со звездами первой величины. Но звезды, как следовало из ее рассказа, не произвели на Рошель ни малейшего впечатления, потому что на каждое произнесенное имя она тут же ставила уничижительное клеймо.
2: «Придурок он! Да у ней все искусственное. Эти, ха, ни рыба, ни мясо».
4: «И с Эваном Даффилдом ты тоже знакома?» — поинтересовался Страйк.
2: «Ну?»
4: — на этот раз односложный ответ выразил свинцовое презрение.
2: «Паразит!»
4: «Вот как?»
2: «Не веришь? У Кирана спроси».
4: Она все время давала понять, что они с Кираном заодно. Трезвые, справедливые судьи против тех идиотов, что населяли мир Лулы. «Чем же он такой паразит?»
2: «Ноги об нее вытирал».
4: «Это как?»
2: «Сплетнями торговал».
4: Рошель потянулась за одним из последних ломтиков картофеля.
2: «Было время, она нам проверки устраивала. Всем рассказывала разные истории, а потом глядела, которая из них в газеты попадет. Одна я рот на замке держала, а другие мололи языком почем зря».
4: «Кто, например?»
2: «Сиара Портер. Даффилд, опять же. А еще Гай Саме».
4: Рошель тоже не знал, что его полагается именовать на французский лад.
2: Хотя с ним ошибка вышла. Лулу даже повинилась. А он ее прям-таки заездил.
4: «Это как?»
2: «Не давал ей с другими работать. Хотел, чтобы только для его фирмы старалась, чтобы ему самому всю славу огрести».
4: «Значит, она убедилась, что тебе можно доверять».
2: «Ага, и сразу телефончик мне прикупила».
4: Пауза.
2: «Чтобы я все время на связи была».
4: Стремительным движением Рошель смахнула розовую Нокию со стола и спрятала в пушистый, такой же розовый карман. «Тебе, небось, самой теперь за телефон платить приходится?» — спросил Страйк. Он подумал, что сейчас его отбреют, но вместо этого Рошель сказала.
2: «Ее родня платит, как будто так и надо».
4: При этих словах она, похоже, немного позлорадствовала. «Шубку эту тоже Лула тебе купила?» — полюбопытствовал Страйк.
2: «Еще чего!» — взвелась Рошель. «Я сама зарабатываю теперь как-никак».
4: «Правда? Где ж ты работаешь?»
2: «А тебе-то что?»
4: «Да просто из вежливости». Ее широкий рот тронула мимолетная улыбка, и Рошель опять смягчилась.
2: «С обеда в магазине убираюсь. Мне близко, на той же улице».
4: «Ты в другой приют перебралась?»
2: «Нет», —
1: — ответила она, и Страйк почувствовал, что она вновь замкнулась, отказавшись сделать следующий шаг, а потому давить на нее нельзя. Он в очередной раз сменил тактику.
4: «Могу представить, какая это для тебя была неожиданность, смерть Лулы. Как гром среди ясного неба, да?»
1: «Ай, не говори», — призналась она, но тут же спохватилась и пошла на попятную. «Не, я, конечно, знал, что у нее депресняк, но она самая плохая, не думала».
4: «Значит, в тот день, когда вы с ней встречались, она не помышляла о самоубийстве?»
1: «Откуда мне знать? Мы вместе пробыли, всего ничего, прикинь».
4: «А где тебя застало известие о смерти Лулы?»
1: «Я тогда в Эльме была, в приюте. А там каждая собака знала, что мы с ней в подругах. Жанин меня разбудила и сказала».
4: «И ты прямо сразу поняла, что это самоубийство?»
1: «Ну, все, пойду я, пойду».
4: Теперь Страйк понял, что больше не сможет ее удерживать. Рошель влезла в нелепые розовые меха и перебросила через плечо ремешок сумки.
1: «Кирану от меня привет».
4: «Хорошо, обязательно передам».
1: «Ну, давай».
4: Рошель ушла, не оглянувшись. Страйк увидел ее за окном. Она понуро брела, насупив брови, пока не скрылась из виду. Дождь резко прекратился. Страйк задумчиво пододвинул к себе ее поднос и доел остатки картофеля. А потом вдруг вскочил со стула, да так стремительно, что напугал девушку-уборщицу в бейсболке, собиравшуюся вытереть со стола и унести подносы. Страйк ринулся к выходу и заспешил по Грантли-Роуд. Ядовитая шубка виднелась издалека. Рошель

0: Эль пришла в ярость. Люди стали оборачиваться.
1: «Следить за мной вздумал!»
0: «Угу», — сказал Страйк. «Выслушай меня». Загорелся зеленый свет, но они, в отличие от всех, не сошли с места. Их обтекали и задевали людские потоки. «Можешь дать мне номер твоего мобильника?» Страйк опять натолкнулся на неумолимый воловий взгляд, непроницаемый, равнодушный, скрытный.
1: «А тебе на что?»
0: «Киран просил», — солгал Страйк. «Я чуть не забыл. Говорит, у него в машине вроде бы твои солнечные очки завалялись». Вряд ли это ее убедило, но она почти сразу продиктовала номер, который Страйк записал на обороте своей визитки.
1: «Доволен?»
0: — все так же враждебно спросила Рошель и ступила на мостовую, но успела дойти лишь до островка безопасности, потому что на светофоре опять зажегся красный. Страйк хромал за ней следом. Его неотступное присутствие излило и беспокоило Рошель.
1: «Но чего еще?»
0: «Сдается мне, ты что-то скрываешь, Рошель». Ответом ему был свирепый взгляд. «Вот, держи». Страйк вытащил из верхнего кармана чистую визитку. «Захочешь мне что-нибудь рассказать? Позвони, ладно? Вот по этому номеру». Рошель не ответила. «Если Лулу убили», — проговорил Страйк, не обращая внимания на летевшие из-под автомобильных колес брызги. «А тебе кое-что известно? Убийца и тебя не пощадит». Это вызвало у нее почти незаметную, самодовольную, язвительную усмешку. Рошель не верила, что ей грозит опасность. Она думала, что у нее все в шоколаде. На светофоре загорелся зеленый человечек. Тряхнув пересушенными, проволочными волосами, Рошель двинулась через дорогу. Простая, коренастая, непривлекательная. В одной руке она сжимала розовую Нокию, а в другой — визитку Страйка. Страйк прирос к месту и смотрел ей вслед с бессилием и неловкостью. Возможно, девушка и впрямь умела держать язык за зубами, но кто же поверит, что эту дизайнерскую шубку — тихий ужас — можно купить на зарплату скромной уборщицы?

9. Там, где Tottenham Court Road смыкалась с Charing Cross Road, по-прежнему было не пройти. На проезжей части зияли широкие канавы, белели выложенные строительным картоном желоба, суетились дорожные рабочие в касках. Страйк, сигареты в зубах, пробирался по узким проходам, отгороженным металлическими заборами, мимо горластых работяг, грейдеров и отбойных молотков. Он устал и намучился от боли в правой ноге, от невозможности залезть под душ, от тяжелой, жирной пищи, которая камнем давила на желудок. Ноги сами понесли его в обход, по Саттон-Роу, и там, вдали от лязга и грохота дорожных работ, Страйк надумал позвонить Рошели. Хотя он попал на автоответчик, в трубке раздался знакомый сипловатый голос, по крайней мере, с телефонным номером она не обманула. Сообщение Страйк не оставил. Все, что хотел, он ей уже сказал, но все равно ему было неспокойно. Он уже корил себя, что не проследил за Рошелью, не выяснил, где она живет. Выйдя на Черинг-Кросс-Роуд, Страйк по пешеходному мостику похромал прямиком в контору и вспомнил, как этим утром разбудил его Робин. Деликатно постучалась, заварила чай, ни словом не обмолвилась о раскладушке. Нельзя было этого допускать. К сближению с женщиной есть иные пути, помимо восхищения ее фигуркой в обтягивающем платье. Страйк не собирался объяснять, почему он ночует в кабинете, и не терпел, когда ему лезли в душу. Сам виноват. Пустил дело на самотек, секретарша уже запросто называет его Корморан и указывает, как ему застегивать рубашку. А потому что нечего столько дрыхнуть. Взбираясь по металлической лестнице, мимо запертой двери дизайнерской фирмы Крауди, Страйк решил до конца дня обращаться с Робин построже,

0: чтобы ей неповадно было засматриваться на его волосатый живот. Впрочем, это желание улетучилось так же внезапно, как появилось. Из его конторы доносились волны звонкого смеха и два тараторивших наперебой женских голоса. Страйк похолодел и в панике прислушался. Он же не перезвонил Шарлотте. Сейчас он пытался уловить ее тембр и интонацию. Как это на нее похоже? Нагрянуть без предупреждения, обаять временную секретаршу, сделать из нее союзницу и подругу, чтобы навязать его помощнице свое понимание ситуации. Голоса опять слились в хохоте, теперь Страйк и подавно не мог их различить.
1: «Привет, Стик!» —
0: встретил его радостный возглас. На продавленном диване сидела Люси с кружкой кофе, а рядом громоздились пакеты из универмагов Маркс и Спенсер и Джон Льюис. Первоначальное облегчение от того, что это не Шарлотта, сменилось тягостными подозрениями. Мало ли о чем сплетничала секретарша с его сестрой, мало ли что вызнала каждая о его личной жизни. Обнявшись с Люси, Страйк отметил, что Робин плотно закрыла дверь в кабинет, где хранились рюкзак и раскладушка.
1: «Робин сказала, ты выехал на расследование».
0: Похоже, Люси была в приподнятом настроении, которое не покидало ее в отсутствии Грега и сыновей.
2: «Да, мы, сыщики, иногда балуемся такими вещами», — сказал Страйк. «А ты по магазинам прошлась?»
1: «Как вы догадались, мистер Шерлок Холмс?»
2: «Не хочешь ли посидеть где-нибудь за чашечкой кофе?»
1: «Я уже, Стик», —
0: она подняла свою кружку.
1: «Не слишком ты сегодня проницателен. Да ты никак прихрамываешь?»
2: «Не заметил».
1: «Когда ты в последний раз показывался доктору Чакрабати?»
2: «Буквально на днях», — солгал Страйк.
1: «Если позволите, мистер Страйк», — сказала Робин, уже надевая пальто-тренч. «Я схожу пообедать. Раньше у меня не получилось».
0: Решение обращаться к ней построже, с профессиональным холодком, сейчас выглядело не только излишним, но и попросту склочным. Таких деликатных женщин он еще не встречал.
2: «Конечно, Робин, пожалуйста», — ответил он.
1: «Рада была познакомиться, Люси», — сказала Робин и, помахав, исчезла. «Да чего она мне понравилась!»
0: — с восторгом призналась Люси, когда шаги Робин стали удаляться.
1: «Такая милая. Уговори ее остаться».
2: «В принципе, она неплохо справляется», — выдавил Страйк. «А что вас так развеселило?»
1: «Ее жених! Он чем-то похож на Грега. Робин говорит, ты сейчас работаешь над важным делом. Это хорошо. Она, правда, ничего конкретного не рассказывала. Говорит, какое-то подозрительное самоубийство. Тебе, наверное, радости мало?»
0: Люси испытующе посмотрела на Страйка. Тот предпочел этого не заметить.
2: «Мне не впервой. Я в армии с этим сталкивался».
0: Ему показалось, что Люси не слушает. Она собиралась с духом. Страйк знал, что сейчас последует.
1: «Стик, вы с Шарлоттой что, разошлись?»
0: Темнить больше не стоило.
2: «Ну, разошлись».
1: «Стик...»
2: «Все нормально, Люси, я в полном порядке».
0: Ее бодрое настроение как рукой сняло. Страйк, усталый и измученный, терпеливо ждал, когда уляжется вихрь гнева и ярости. Она это предвидела. Чему тут удивляться? Не в первый раз. Чего хотеть от такой женщины? Сперва отбил его у Трейси, потом разрушил его головокружительную армейскую карьеру, выбила почву из-под ног, убедила съехаться лишь для того, чтобы потом выставить.
2: «Я сам с ней порвал, Люси», — вклинился Страйк. «А с Трейси мы разбежались задолго до того...»
0: С таким же успехом он мог бы попытаться остановить поток лавы. Где только были его глаза. Как он сразу не понял, что Шарлотту не переделаешь. Она возвращалась к нему только ради внешнего эффекта. Как-никак у него боевое ранение, медаль. Эта стерва играла в ангела-хранителя, пока ей не надоело. Она злая, опасная, только и умеет, что сеет смуту, тешит себя, муча других. Я сам от нее ушел. Это мой выбор.
1: А теперь ты где живешь? Когда это случилось? Вот паразитка, а? Нет, ты мне, конечно, извини, Стик, но я не собираюсь больше притворяться. И так столько лет она тебя... Господи, Стик, и почему ты только не женился на Трейси?»
2: «Люс,
0: Прошу тебя, давай не будем». Он сдвинул в сторону пакета из Джона Льюиса, успев заметить детскую одежку, и тяжело опустился на диван. Страйк понимал, что выглядит хуже некуда. Люси, похоже, была на грани слез. Отрадный день, проведенный в городе, закончился так бесславно.
1: «Наверное, ты предвидел, что я тебе наговорю, потому со мной и не делился. Так ведь?» —
0: всхлипнув, спросила она после паузы. «Ну, где-то как-то...»
1: «Ладно, извини», —
0: с вызовом сказала она, сверкая мокрыми от слез глазами.
1: «А все-таки она гадина, Стик. Пообещай мне, что больше никогда к ней не вернешься. Пообещай, сделай одолжение».
0: «Я к ней не вернусь».
1: «А где ты сейчас живешь? У Ника с Илсой?»
0: «Нет, у меня квартира в Хаммерсмите», — наобум ответил Страйк. «Этот район теперь ассоциировался у него с ночлежкой для бездомных. Однокомнатная».
1: «Ох, Стик, перебирайся к нам».
0: У него промелькнуло видение. Голубая спальня для гостей и натянутая улыбочка Грега. «Люс, я неплохо устроился. Много ли человеку нужно, чтобы спокойно работать и ни от кого не зависеть?» Спровадить ее удалось только через полчаса. Устыдившись своей несдержанности, она долго извинялась, а потом в свое оправдание снова принялась хаять Шарлотту. Когда Люсь все же собралась уходить, Страйк вызвался помочь ей снести вниз пакеты, ловко отвлек внимание от картонных коробок, до сих пор стоявших на лестничной площадке, и в конце Денмарк-стрит погрузил сестру в такси. Сквозь заднее стекло на него смотрело круглое лицо в черных потеках туши для ресниц. Страйк через силу улыбнулся, помахал и закурил, а сам подумал, что у его сестры проявление родственного участия больше похоже на некоторые приемы допроса военных преступников в тюрьме Гуантанамо.

0: 10. Покупая себе сэндвичи, Робин заодно брала упаковку для Страйка, если тот в обеденное время оказывался в конторе, а потом возмещал расходы из жестянки для мелочи. Но сегодня она не спешила возвращаться. Ей, в отличие от Люси, бросилось в глаза, что Страйк занервничал, увидев, что они с его сестрой нашли общий язык. Лицо его сделалось таким же мрачным, как в первый день. Оставалось лишь надеяться, что она не сказала Люси ничего лишнего. Сестра босса не то чтобы вынюхивала какие-то подробности, но задавала трудные вопросы.
1: «Вы уже знакомы с Шарлоттой?»
0: Робин догадалась, что это и есть та ослепительная красавица, бывшая жена или подруга Страйка, с которой она столкнулась первое утро. Вряд ли это можно было считать знакомством, потому она только ответила:
1: «Пока еще нет». «Странно», — Люси язвительно улыбнулась. «Я думала, она сразу прибежит на вас поглядеть».
0: Робин зачем-то сообщила: «Я здесь временно».
1: «Это не важно».
0: Люси, казалось, уловила в ее ответе какой-то скрытый смысл. Только сейчас, рассеянно прохаживаясь мимо полок с чипсами, Робин для себя уяснила, что имелось в виду. Вероятно, ей хотели польстить, но от одной лишь мысли, что Страйк начнет к ней приставать, Робин сделалась дурно.
1: «Мэтт, если бы ты его видел, этакий громила, похож на боксера-неудачника, привлекательности не на грош, возраст за 40, да еще...»
0: Она подумала, какую бы еще колкость бросить в адрес его внешнего вида.
1: «Волосы, как на лобке».
0: Но, если честно, Мэтью примирился с ее местом работы только после того, как Робин приняла предложение медиа-консалтинговой фирмы. Наугад положив в корзину 2 пакета чипсов с солью и уксусом, Робин пошла к кассе. Она еще не сказала Страйку, что через 2 с лишним недели возьмет расчет. После разговоров о Шарлотте сестра босса поинтересовалась, каковы же, при такой скудости обстановки, масштабы его бизнеса. Робин как могла уклонялась от прямых ответов, интуитивно чувствуя, что неведение Люси объясняется исключительно нежеланием Страйка посвящать сестру в свои финансовые дела. Чтобы создать у нее впечатление процветающей фирмы, Страйку, наверное, это было бы приятно. Робин упомянула, что совсем недавно к брату Люси обратился весьма состоятельный клиент.
1: «С женой разводится?» — спросила Люси. «Нет», — сказал Робин. «Просто, понимаете, я связана подпиской о неразглашении. Мистеру Страйку поручили дополнительное расследование по делу о самоубийстве». «Ах ты, Господи!» — огорчилась вдруг Люси. «Корморну это будет в тягость».
0: Робин пришла в замешательство.
1: «Он не упоминал? Многие же об этом знают. Наша мать была известной, как говорится, группе, понимаете?»
0: Улыбка Люси стала натужной, а в голосе, преувеличенно бесстрастным и будничным, появились колючие нотки.
1: «Это есть в интернете. В наше время чего там только нет, правда? Она умерла от передоза, и это объявили самоубийством. Но Стик всегда считал, что в деле замешан ее бывший муж. Доказать ничего не удалось. Стик был вне себя. Кошмарная, жуткая история. Наверное, по этой причине клиент и выбрал именно его. Как я понимаю, это самоубийство тоже передоз?»
0: Робин не ответил, но этого и не требовалось. Люси понесло.
1: «А, Стик тогда бросил университет и поступил на службу в военную полицию. Родственников это убило. Он ведь очень способный. У нас в роду никто не учился в Оксфорде, а он плюнул на все и ушел в армию. Представьте, служба его затянула. Там он был как рыба в воде. Честно скажу, я жалею, что он уволился. Мог бы сделать карьеру даже, ну, вы понимаете, когда с ногой такая штука».
0: Робин ничем не выдал своего изумления. Люси попивала чай.
1: «Так вы, значит, родом из Йоркшира?»
0: После этого разговор вошел в приятное русло. Страйк появился в тот момент, когда Робин в лицах описывала, как Мэтью попробовал заняться ремонтом. Возвращаясь в контору с чипсами и сэндвичами, Робин все больше сочувствовала Страйку. Его семейные отношения, ну или просто отношения, если он не был официально женат, рухнули. Ночует у себя в кабинете, искалечен на войне. А теперь еще выясняется, что его мать умерла при сомнительных, неприглядных обстоятельствах. Робин себя не обманывала. К ее состраданию примешивалось любопытство. Она решила незамедлительно найти в интернете подробности смерти Леды Страйк. Но в то же время ей было неловко, что она, хоть и помимо своей воли, приоткрыла для себя еще одну страницу жизни Страйка, которую, как волосатый треугольник живота, случайно замеченный ею в то утро, он вовсе не собирался выставлять на показ. Робин уже отметила его самолюбие и независимость, вызывавшие у нее симпатию и даже восторг, хотя проявление этих качеств, раскладушку в кабинете, картонные коробки на лестничной площадке, пенопластовые ванночки из-под лапши, брошенные в мусорную корзину, вызывали насмешку Мэтью и ему подобных, которые считали, что оказаться в таком незавидном положении может только слабак или транжир. С порога офиса Робин почувствовал в воздухе какое-то напряжение. Страйк сидел за ее компьютером и быстро стучал по клавиатуре. Он поблагодарил за сэндвичи, но, вопреки своему обыкновению, не оторвался от монитора, чтобы уделить минут 10 обсуждению дела Лэндри. «Я сейчас закончу. Посидите пару минут на диване, ладно?» — обратился он к Робин, не поднимая головы. Робин не знала, посвятила ли его Люси в подробности их женской болтовни. Оставалось только надеяться, что нет. Но она тут же мысленно отругала себя за непрошенное угрызение. В конце концов, совесть ее чиста. С досады Робин даже забыла, что умирает от желания узнать, разыскал ли он Рошель Онифат.
2: «Вот оно», — сказал Страйк.
0: На сайте знаменитого итальянского кутюрье он нашел пушистую ярко-розовую шубку, какую видел на Рошеле Онифат. Эта модель появилась в продаже только 2 недели назад и стоила 1500 фунтов. Робин ждала объяснений, но безрезультатно.
1: «Вам удалось ее разыскать?» — спросила она, когда босс наконец отвернулся от монитора и стал разворачивать сэндвичи.
0: Страйк рассказал, как прошла встреча, но без всякого намека на тот энтузиазм, с которым он в утреннем разговоре неоднократно подчеркивал ее гениальность. Перейдя на столь же прохладный тон, Робин отчитался о результатах своих телефонных поисков.
1: «Я позвонила в коллегию адвокатов и навела справки о конференции, проходившей 7 января в Оксфорде», — начала она. «Тони Лэндри действительно там был. Я сказала, что мы познакомились в перерыве заседания и пожаловалась, что не могу найти его визитку».
0: Страйк не заинтересовался этими сведениями, которые сам же и затребовал, и не похвалил ее за находчивость. Разговор угас в обстановке взаимного недовольства. После истерики, которую закатила Люси, Страйк был измотан. Ему хотелось побыть одному. Кроме того, он подозревал, что сестра откровенничала с Робин насчет Леды. Люси страдала от того, что их мать и при жизни, и после смерти пользовалась сомнительной репутацией. Но в определенные моменты сестру охватывало неудержимое желание мусолить эту историю. Наверное, в разговорах с чужими людьми у нее открывался своего рода предохранительный клапан, потому что в своем пригороде Люси вынуждена была помалкивать об их семейном прошлом. А может, она спешила перевести бой на территорию противника. Ей до того не терпелось выяснить, много ли известно собеседникам, что она торопилась предвосхитить их жгучее любопытство, не давая им раскрыть рта. Но у Страйка не было ни малейшего намерения посвящать Робин в историю их матери, в подробности своего ранения, в отношении с Шарлоттой и прочие болезненные темы, которые обожала ворошить Люси. От усталости и расстройства Страйк перенес на Робин недовольство всеми женщинами на свете. Ну, не могут они оставить мужика в покое. Он собрался взять свои записи и посидеть над ними в пабе Тоттенхэм, где никто не будет его дергать. Робин остро почувствовала перемену обстановки. Подстроившись под настроение молчаливо жующего босса, она отряхнула крошки и сухим, деловым тоном передала ему утренние сообщения.
1: Звонил Джон Бристу, сообщил номер телефона Марлин Хиггсон. Кроме того, он договорился о вашей встрече с Гисом Мэ в четверг в 10 утра в его студии на Бланкет-стрит, если вам удобно. Это в Чизике, неподалеку от моста Кью.
0: «Отлично, спасибо». После этого они не перекинулись и парой слов. Страйк засиделся в пабе и вернулся без 10:05. Неловкость между ними сохранялась, и после ухода Робин он вздохнул с облегчением. Часть четвертая. И лучший план, как раньше говорили, состоит в том, чтобы воспользоваться чужой глупостью. Плиний старший. Естественная история.

0: 1. Перед визитом в студию Ги Соме Страйк с утра пораньше сходил в студенческий душ и оделся с особой тщательностью. Внимательное изучение сайта знаменитого модельера показало, что Соме рекомендует приобретать и носить леггинсы из состаренной кожи, галстуки из металлической сетки и головные ободки с черными полями, похожие на старую шляпу-котелок с отрезанной тульей. С некоторым вызовом Страйк надел традиционный, удобный темно-синий костюм, в котором ходил в Чиприане. Студия занимала бывший пакгаус постройки XIX века на северном берегу Темзы. Сверкающая водная гладь слепила глаза, что затрудняло поиски входа. Снаружи не было никаких опознавательных знаков или вывесок, из которых можно было бы понять назначение этого здания. В конце концов, Страйк нажал незаметно, без маркировки, кнопку звонка, и дверь дистанционно открыли изнутри. Просторный пустой вестибюль встретил его прохладой. Там работал кондиционер. Звяканье и щелчок возвестили появление девушки с огненно-красными волосами, одетой с ног до головы в черное и увешанной множеством серебряных побрякушек.
1: «Ой»,
0: — сказала она, завидев Страйка.
2: «У меня на 10 назначена встреча с мистером Соме», — сказал он ей. «Корморан Страйк».
1: «Ой», — повторила она, — «сейчас».
0: И скрылась в том же направлении, откуда пришла. Страйк воспользовался ожиданием и набрал номер Роши Леонифад, что делал по 10 раз на дню. Ответа не было. Прошла еще минута, и откуда ни возьмись, к Страйку направился невысокий черный человечек, беззвучно ступавший резиновыми подошвами. При ходьбе он нарочито вилял бедрами, торс и руки оставались неподвижными, и только плечи слегка раскачивались в противовес бедрам. Ги Соме оказался на голову ниже Страйка, зато имел в 100 раз меньше жировых отложений. На груди модельера поблескивали сотни маленьких серебряных заклепок, которые составляли трехмерный портрет Элвиса, как будто облегающая черная футболка служила рамой для гвоздиковой мозаики. Зрительный эффект усиливали четко очерченные кубики мускулов, обтянутые лайкрой. На модельере были узкие джинсы в тонкую темную полоску и кроссовки, похожие с черной замши с лаковой кожей. Лицо его являло причудливый контраст с мускулистым, поджарым телом. Оно все было образовано преувеличенно изогнутыми поверхностями. Глаза на бок, выпученные как от базедовой болезни, придавали ему сходство с рыбой. Над круглыми щеками сверкали белки, толстые губы образовывали широкий овал, маленькая голова имела форму почти идеального шара. Соме словно был вырезан из податливого черного дерева рукой скульптора, уставший от совершенства и взявшийся за гротеск. Кутюрье протянул гостю руку, слегка изогнув запястье.
1: «Да, вижу сходство с Джонни», — сказал он, вглядываясь в лицо Страйка.
0: В его манерной речи звучал легкий акцент кокни.
1: «Но ты, конечно, Буч!»
0: Страйк пожал протянутую ему руку. У кутюрье оказались на удивление сильные пальцы. Тут, звеня побрякушками, вернулась красно-рыжая девушка.
1: «В ближайший час я буду занят, Труди. Меня ни для кого нет», — сказал ей Соме. «Сообрази нам чайку с печеньем, лапушка».
0: Он сделал балетный разворот и жестом позвал Страйка следовать за ним. В побеленный коридор выходила распахнутая дверь. Сквозь наброшенное на манекен воздушное золотистое полотнище на Страйка смотрела немолодая плосколицая азиатка. Яркостью освещения зал напоминал операционную, но все рабочие столы были завалены рулонами ткани, а на стенах висели фотографии, эскизы и записки. Из другой двери, дальше по коридору, появилась миниатюрная блондинка, одетая в подобие черного трубчатого бинта. Она бросила на Страйка в точности такой же взгляд, как и огнегривая Труди. Страйк остро ощущал свою грузность и волосатость. Не дать не взять, лохматый мамонт среди мартышек. Следуя за пританцовывающим кутюрье, он поднялся по каучуку в остальной винтовой лестнице в конце коридора и оказался в просторном прямоугольном кабинете. Из больших, от пола до потолка, окон по правую руку от двери открывался потрясающий вид на южный берег Темзы. Побеленные стены были сплошь увешаны фотографиями. Страйку бросилось в глаза огромное, чуть ли не трехметровое изображение пресловутых падших ангелов, к красовавшаяся напротив письменного стола. Впрочем, приглядевшись повнимательнее, Страйк заметил, что это не тот снимок, который в свое время прогремел на весь мир. На этой фотографии Лула смеялась, запрокинув голову. Точеная шея поднималась вертикально вверх на фоне длинных, небрежно спутанных волос. Один сосок был открыт. Сьерра Портер смотрела на Лулу снизу вверх и тоже начинала улыбаться, как будто до нее не сразу дошла шутка. Так или иначе, все внимание, как и в случае с той знаменитой фотографией, приковывало к себе Лула. В этом кабинете она была везде и всюду. Слева — среди манекенщиц в воздушных пеньюарах цветов радуги. Дальше — в профиль с золотыми губами и веками. Откуда у нее взялось это умение принимать самые выигрышные позы, так тонко изображать эмоции? Или она была всего лишь прозрачной поверхностью, сквозь которую виднелись природные чувства?
1: «Опускай задницу куда хочешь», — сказал Саме, плюхаясь в кресло за письменным столом из темного дерева и стали.
0: Страйк подвинул для себя гнутый плексигласовый стул. На письменном столе среди вороха эскизов лежала футболка с олиповатым, в стеклышках и бусинах, изображением мексиканской Мадонны с лицом принцессы Дианы. Образ довершало алое сердце из блестящего атласа, увенчанное вышитой золотом, скособоченной и перевернутой короной.
1: «Нравится?» — спросил Саме, проследив за его взглядом.
2: «Очень», — соврал Страйк.
1: «Партия распродана практически полностью. Католики шлют злые письма. В такой был Джо Манкура у Джулса Холланда в программе».
3: Английский пианист, певец, композитор и телеведущий, основатель группы «Сквиз», командор Ордена Британской империи, сотрудничал с такими музыкантами, как Стинг, Эрик Клэптон, Джордж Харрисон и другие.
1: «Сейчас для зимнего варианта с длинными рукавами обдумываю портрет принца Уильяма в образе Христа. Или лучше Гарри выбрать, как по-твоему? А погремуху ему прикрыть Калашниковым?»
0: Страйк неопределенно улыбнулся. Самая картина закинул ногу на ногу и сказал с неожиданной резкостью.
1: «Значит, счетоводу втемяшилось, что кукушку могли убить? Я звал Лулу кукушкой», —
0: без необходимости добавил он.
2: «Угу, только Джон Бристо — адвокат».
1: «Знаю, но мы с кукушкой прозвали его счетоводом. Начал я, а она за мной повторяла, когда он ее особенно донимал. Вечно совал свой нос в ее проценты. Заставлял из каждого контракта выжимать дополнительные барыши. Думаю, он тебе платит самый минимум, угадал?»
2: «Вообще говоря, он мне платит двойную ставку».
1: «Ха, надо же, как раз добрился, прибрав к рукам кукушкины денежки».
0: Саме принялся грызть ноготь, чем сразу напомнил Страйку Кирана Коловас-Джонса. Кстати, шофер и кутюрье были похожи даже телосложением. Оба невысокие, но стройные.
1: «Ну ладно, не буду вредничать», — сказал Саме, вынимая изо рта откушенный ноготь. «Я не перевариваю Джона Бристу. Он постоянно давил на кукушку. Не занимайся ерундой, не скрытничай. А ты слышал, как он распускает нюни по поводу своей матушки? А подругу его видел? У нее же борода растет!»
0: Он выпалил эти слова единым желчным нервным потоком и сделал паузу, чтобы открыть невидимый ящик стола и достать пачку сигарет с ментолом. Страйк уже заметил, что все ногти у Самы обгрызены до мяса.
1: «У нее из-за этой семейки крыша съехала. Говорил я ей, порви с ними лапушка, двигайся дальше. А она ни в какую. В этом вся кукушка. Вечно цеплялась за прошлое».
0: Когда Страйк отказался от предложенных ему белоснежных сигарет, Ги Сомэ закурил от гравированной зажигалки «Зиппо», а потом, звонко щелкнув крышкой, сказал:
1: «Жаль, что я сам не дотумкал нанять частного сыщика. Просто в голову не пришло. Хорошо, что другие додумались. Ну, не верю я, что кукушка покончила с собой. Мой психотерапевт говорит, что это у меня отрицание. Я дважды в неделю посещаю психотерапевта, но проку ровно ноль. Лучше уж на валиуме сидеть, как леди Бристу, только это работе мешает. Когда кукушка разбилась, я наглотался таблеток и ходил потом как зомби, а иначе я не вынес бы ее похорон».
0: Звяканье и дребезжание на винтовой лестнице возвестило приход Труди, которая дерганой походкой вошла в кабинет, неся черный лаковый поднос с двумя стаканами чая в серебряных, филигранной работы русских подстаканниках. В стаканах дымилась бледная зеленоватая жидкость с плавающими в ней жухлыми листьями. В вазочке горкой лежала тонкая, как бумага, печенье, будто приготовленное из угля. Страйк с тоской вспомнил запеканку с пюре и чай цвета красного дерева в фениксе.
1: «Спасибо, Труди. Принеси пепельницу, лапушка».
0: Девушка помедлила, явно собираясь запротестовать.
1: «Кому сказано?» — рявкнул Самэ. «Я тут хозяин, черт побери. Захочу, вообще сожгу нафиг всю эту лавочку. Вынь к дьяволу аккумулятор из щитка сигнализации. Но сперва подай пепельницу». «На той неделе?» — обратился модельер к Страйку. «Тут сработала пожарная сигнализация и включились спринклеры. Теперь попечители ввели запрет на курение во всех помещениях. Эх, пусть в анал себе засунут этот запрет».
0: Он глубоко затянулся и выпустил дым через ноздри.
1: «Ты принципиально вопрос не сдаешь? Так и будешь нагнетать, пока человек сам не заговорит?»
2: «Вопросы так вопросы», — согласился Страйк, доставая блокнот и ручку. «Когда погибла Лула, ты был за границей, так?»
1: «Только-только вернулся, за пару часов до этого».
0: Пальцы Самэ, сжимавшие сигарету, чуть дрогнули.
1: «Из Токио прилетел, 8 суток практически без сна. Сели в Хитроу примерно в 10:30, от разницы во времени совершенно никакие. Я в самолете вообще спать не могу. Если мне суждено разбиться, не хочу, чтобы это произошло во сне».
2: «Как ты добирался из аэропорта?»
1: «На такси. Элса напортачила с заказом автомобиля. Меня должен был встречать водитель».
2: «Кто такая Элса?»
1: «Козочка, уволенная за то, что напортачила с заказом автомобиля. Я чуть с ума не сошел, когда мне пришлось среди ночи искать такси».
2: «Ты живешь один?»
1: «Нет. В полночь я лег в постель с Виктором и Рольфом. Это мои котики», — добавил он, сверкнув улыбкой. «Принял таблетку Амбиена, пару часов покемарил, проснулся в 5 утра. Включил новости на канале Sky, а там этот хмырь в безумной ушанке из овчины стоит под снегом на улице, где жила Лула, и рассказывает, как она погибла».
0: Самэ сделал глубокую затяжку и на следующей фразе выпустил изо рта завитки дыма.
1: «Я едва не окочурился. Подумал, что вижу это во сне или проснулся в каком-то другом измерении. Стал всем названивать. Сиари, Брайани, у всех занято. А сам смотрю на экран и жду, что сейчас скажут. Произошла ошибка. Лула жива-здорова. Я молился, чтобы это оказалось бомжиха. Рошель».
0: Он помолчал, как будто ожидая комментариев Страйка. Но тот, делая пометки в блокноте, только уточнил.
2: «Ты лично знаешь Рошель?»
1: «Ну да. Кукушка ее даже сюда привозила. Та еще оторва».
2: «Почему ты так считаешь?»
1: «Она кукушку терпеть не могла. На дерьмо исходила от зависти. Лул не замечала, но я-то все видел. Халявщица чертова. Ни слезинки не проронила, когда Лула погибла. А ведь Лула ей, как оказалось... Короче, смотрю я новости... Я понимаю, что ошибки быть не могло. Я просто выпал в осадок».
0: Белоснежная тонкая палочка подрагивала у него в пальцах.
1: «Сказали, что соседка слышала какую-то ссору. У меня, конечно, первая мысль — Даффилд. Это он, говорю себе, выбросил ее из окна. Но думаю, надо всем рассказать, какая это сволочь. Пусть каждая собака знает. Уже готов был свидетельствовать против него в суде. Если с моей сигареты упадет пепел», — продолжил он тем же тоном, — «уволю эту ходячую порнографию».
0: Труди будто заслышала его угрозу. Она резво засеменила по винтовой лестнице и снова появилась в кабинете, тяжело дыша и сжимая в руках массивную стеклянную пепельницу.
1: «Вот спасибо», —
0: выразительно пропел ей вслед Самэ, когда она, поставив пепельницу ему на стол, заспешила из кабинета.
2: «Почему ты решил, что это Даффилд?» — спросил Страйк, убедившись, что Труди их не слышит.
1: «А кому еще кукушка могла открыть дверь в 2 часа ночи?»
2: «Насколько хорошо ты его знаешь?»
1: «Знаю этого засранца, как облупленного».
0: Самэ взялся за мятный чай.
1: «Кукушка тоже понимала. Она ведь не дура была, проницательной, как бес. Что, спрашивается, она в нем нашла?» «А я тебе скажу», — продолжил он, не дожидаясь ответа. «Повелась на эту фигню. Непризнанный поэт, истерзанная душа, страдающий гений. Ты сперва зубы почисть, ублюдок, Байрон долбанный».
0: Он со стуком упустил подстаканник, взялся за правый локоть, чтобы унять дрожь в руке, и глубоко затянулся.
1: «Ни один мужик на пушечный выстрел не подойдет к такому, как Даффилд. А девушки млеют. Материнский инстинкт, если хочешь знать мое мнение.
2: То есть, по-твоему, такой способен на убийство?
1: Естественно, с презрением бросил Саме. Естественно, способен. Впрочем, по большому счету, в каждом из нас где-то сидит убийца. Так почему Даффилд должен быть исключением? У него менталитет озлобленного подростка. Вполне могу представить, как он взбеленился, закатил истерику, а потом...
0: Свободной рукой он изобразил резкий толчок.
1: Однажды я сам был свидетелем, как он бросился на Лулу с кулаками. В прошлом году, после фуршета, по случаю моего показа. Я вклинился между ними и говорю: «Ну, бей! Может, по мне и видно, что я в теме?»
0: Круглощёкая физиономия самая посерьезнела.
1: «Но такому, как Даффилд, по морде надавать могу. Он даже на похоронах цирк устроил».
2: «Неужели?»
1: «Поверь, упоротый в дупель, на ногах еле стоял, бедняжечка. Нужно хоть каплю уважения иметь. Я тогда транков наглотался, а то бы живо его на место поставил. Он, видишь ли, горе изображал, лицемер паршивый».
2: «А ты не допускал, что Лула покончила с собой?»
0: Сомэ просверлил Страйка своими странными выпученными глазами.
1: «Ни на минуту. Даффилд утверждает, что надел волчью маску и отправился к своему барыге. Это разве алиби, мать честная? Надеюсь, ты выведешь его на чистую воду. Надеюсь, не западешь, как полицейские, на его славу».
0: Страйк вспомнил, как о Даффилде отзывался Эрик Уордл.
2: «Не сказал бы, что они на него запали».
1: «Ну что ж», — проговорил Саме, — «значит, у них вкус лучше, чем я думал».
2: «Откуда у тебя такая уверенность, что это не самоубийство? Лула страдала нервным расстройством, ты же знаешь».
1: «Знаю, но мы с ней заключили соглашение, как Мэрилин Монро и Монтгомери Клифт. Поклялись, что при малейшем желании расстаться с жизнью, каждый из нас первым делом позвонит другому. Она бы точно со мной поделилась».
2: «Когда вы общались последний раз?»
1: «Она позвонила в среду. Я еще был в Токио», — ответил Сомэ. «Бестолковая. Вечно забывала, что там время на 8 часов вперед. В 2 часа ночи у меня телефон стоял на беззвучном режиме. Вот я и не ответил. Но она оставила сообщение. И ни сном, ни духом не намекнула на суицид. Вот послушай».

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Он снова залез в ящик стола, нажал какие-то кнопки и протянул Страйку мобильный телефон. И ему в ухо зазвучал чуть хрипловатый, грудной голос Лулы Лэндри, комично подражающий говорку Кокни.
2: «Как ты там, милок? У меня новость зашибись. Уж не знаю, понравится тебе, не понравится. Только я от радости прыгаю, а поделиться не с кем. Звякни, как времечко найдешь. Чмоки-чмоки».
1: Страйк вернул телефон модельеру. «Ты перезвонил? Выяснил, что это за новость?»
3: «Нет».
1: Самая загасил сигарету и тут же взялся за следующую.
3: «У япошек мероприятия шли одно за другим. Только найду минутку, разница во времени останавливает. Короче, я, если честно, догадывался, что она скажет, и безумно психовал. Решил, что она беременна».
1: Самой покивал, сжимая в зубах сигарету, а потом вынул ее изо рта и подтвердил.
3: «Да-да, я решил, что она залетела, причем умышленно».
1: «От Даффилда?»
3: «Нет, мне бы такое и в голову не пришло. Я и тогда не знал, что они вновь сошлись. При мне она бы не посмела с ним закрутить. Так подгадала, негодница маленькая, чтобы я в Японию улетел. Знал, что я его не уношу, а мнение мое было ей важно. Мы с кукушкой были как родные».
1: «С чего ты решил, что она забеременела?»
3: «По голосу понял. Ты же слышал? Она так волновалась. Я нутром почувствовал. Это было в ее духе, она хотела, чтобы я порадовался вместе с ней. И к черту карьеру, к черту меня. Хотя у меня специально под нее была разработана линейка аксессуаров».
1: «Это и был тот 5-миллионный контракт, о котором рассказывал мне Джон Бристоу?»
3: «Вот именно. Уверен, это счетовод ее науськивал торговаться до посинения».
1: Опять вспыхнул сама.
3: «Кукушка ни за что не стала бы со мной мелочиться. Понимала, что это роскошный вариант, который мог бы поднять ее на совершенно иной уровень. Дело ведь не только в деньгах. Она у всех ассоциировалась с моими вещами. Ее звездным часом стала фотосессия для Vogue, когда она показывала мое платье с разрезным подолом. Кукушка любила мои вещи, любила меня. Но когда человек поднимается до определенного уровня, доброхоты начинают ему нашептывать, что он достоин большего. Тогда человек забывает, кто дал ему подняться, и думает только о наживе».
1: «Но ты, видимо, тоже считал, что она дорого стоит, если предложил ей 5-миллионный контракт».
3: «Типа того. Я, можно сказать, разработал новую коллекцию с расчетом на нее. А как прикажешь снимать ее с пузом? Зная кукушку, я мог предвидеть, что она теперь совсем сбрендит. Пошлет все к черту, но ни за что не согласится избавиться от этого ребенка. Это было в ее характере. Вечно искать себе объект любви, этакую суррогатную семью. А все из-за этих Бристоу. Они ее удочерили, как игрушку для Иветты. А Иветта — чудовище, каких свет не видел».
1: «В каком смысле?»
3: «Властная, патологическая личность. Ни на секунду не отпускала от себя Лулу. Боялась, что малышка умрет, как тот мальчик, взамен которого ее купили. Леди Бристоу приходила на все показы, путалась под ногами, накачивала себя до ума помрачения. Был еще дядюшка, который втаптывал Лулу в грязь, пока у нее не завелись деньги. Вот тогда он ее зауважал. У них деньги на первом месте у этих Бристоу».
1: «Значит, семья состоятельная?»
3: «Алек Бристоу оставил им сравнительно немного. Он солидных денег в глаза не видел. Не то, что твой старикан. Как получилось?»
1: Самый резко сменил предмет разговора.
3: «Что сын Джонни Рогби пробавляется частным сыском?»
1: «Работа у него такая», — ответил Страйк. «Вернемся к Бристоу». Самый, похоже, не возражал, что им командуют. Напротив, он даже оживился. Видимо, такой опыт был ему в диковинку.
3: «Помню, кукушка рассказывала, что почти весь капитал Алика Бристоу был вложен в акции его старой компании «Альбрис», которую кризис изрядно подкосил. «Альбрис — это тебе не Apple. А кукушка к своим 20 годам стала богаче их всех, вместе взятых».
1: «Вот эта фотография», — Страйк указал на падших ангелов. «Тоже была предусмотрена 5-миллионным контрактом».
3: «Ну да»,
1: — подтвердил Соме.
3: «Началось все с тех 4 сумочек. На этом снимке она держит кошель. Все сумочки получили у меня африканские имена. Лула зациклилась на Африке. Разыскала эту побледушку, свою кровную мать, и лишилась покоя. Вознамерилась уехать в Африку, учиться, волонтерством заниматься. И что с того, что эта старая шлюха здесь пол Ямайки перетрахала? Африканец, ё-моё!
1: Гисоме с остервенением ввинтил окурок в пепельницу.
3: Не позорилась бы! Что кукушка хотела услышать, то она ей и наплела.
1: «И ты решил использовать этот плакат для рекламной кампании, невзирая на то, что Лула только-только...»
3: «Я просто отдал ей должное, черт подери!»
1: — перебил Соме, повышая голос.
3: «Она нигде и никогда не выглядела прекрасней. Это было посвящение кукушке, нам с ней обоим. Понятно тебе? Она была моей музой. А кто не способен этого понять, пусть катится куда подальше! В этой стране пресса подонок на подонке!» «Обо всех судят по себе, сволочи!»
1: За день до смерти Луле доставили 4 сумки.
3: «Ну да, от меня. Я послал ей по одному образцу каждый».
1: Саме ткнул очередной сигаретой в сторону рекламного плаката.
3: «А Диби Макку отправил с тем же курьером кое-какие модели одежды».
1: «Это был его заказ или...»
3: «Это была халява, милый!» — протянул Саме. «По законам бизнеса. Парочка толстовок с капюшоном и разные мелочи. Заручиться поддержкой знаменитости никогда не помешает».
1: «Он носил что-нибудь из тех вещей?»
3: «Понятия не имею».
1: Саме немного успокоился.
3: «На следующий день мне было уже не до него».
1: «Я видел на Ютьюбе его интервью. Он был в толстовке как раз такого типа», — сказал Страйк, указав пальцем на грудь Саме. «С заклепками, образующими кулак».
3: «Вот-вот, она именно из тех. Наверное, кто-то все же переправил ему пакет. На одной был изображен кулак, на другой — пистолет, и у обеих на спине его тексты».
1: «Лула рассказывала тебе, что этажом ниже будет жить Диби Мак».
3: «Еще бы! Захлебывалась от восторга. А я ей говорил: детка, если бы он меня упомянул в 3 песнях, я бы его у входа голышом встречал».
1: Выпустив из ноздрей 2 длинные струйки дыма, Саме покосился на сыщика.
3: «Грешным делом люблю таких носорогов. Но кукушка слышать ничего не желала. И посмотри, с кем она спуталась. Сколько раз ей говорил: ты мне все уши прожужжала насчет своих корней. Так найди себе приличного черного парня и угомонись. Они с Диби могли стать идеальной парой, разве нет? В прошлом сезоне она у меня выходила на подиум под его композицию «Дурнушка». В зеркало глянь, ты себе льстишь, не заносись, ты ж не Лула. Дафилд весь на говно и зашел».
1: Некоторое время Саме молча курил, уставившись на стену с фотографиями. Страйк спросил, хотя сам знал ответ. «Где ты живешь? Где-нибудь поблизости?»
3: «Нет, я живу на Чарльз-стрит, это в Кенсингтоне», — ответил Саме. «Год назад туда перебрался. Если смотреть от Хэкни, ну, черт на рогах. Но, как говорится, куда ты денешься, когда разденешься? Оставаться в Хэкни уже было просто смешно. Там детство мое прошло», — объяснил он. «Тогда меня еще звали Кевин Овузу. Я имя сменил, когда от родителей ушел, как и ты».
1: «Я никогда не носил фамилию Рогби», — сказал Страйк, перелистывая страницу блокнота. «Мои родители не состояли в браке».
3: «Это всем известно, милый», — сказал Саме, вновь полыхнув злорадством. «В прошлом году Роллинг Стоун заказал мне одеть твоего старикана для фотосессии. Костюм в облипку и шляпа-котелок с обрезанной тульей. Вы часто видитесь?»
1: «Нет», — ответил Страйк.
3: «Ясное дело. Поставь тебя рядом с ним, все тут же поймут, какой он старпер, точно?»
1: — захихикал Саме. Он поерзал в кресле, закурил следующую сигарету, сжал ее в зубах и с прищуром уставился на Страйка сквозь клубы ментолового дыма.
3: «А чего это мы заговорили обо мне? Или когда ты достаешь блокнот, люди сами выкладывают тебе свою подноготную?»
1: «Бывает».
3: «Чай не будешь? Я тебя не осуждаю. Зачем я только пью эту мочу? Если бы мой папаша заказал чай и получил вот это, у него бы припадок случился».
1: «Твои родители до сих пор живут в Хэкни?»
2: «Преимущественно рабочий район восточного Лондона со смешанным этническим составом населения».
3: «Без понятия», — сказал Саме. «Мы, видишь ли, тоже не общаемся».
1: «А как ты думаешь, почему Лула взяла себе другую фамилию?»
3: «Да потому что ненавидела свою семейку, в точности как я. Не хотела больше иметь с ними ничего общего».
1: «В таком случае, почему она взяла фамилию дядюшки Тони?»
3: «Ну, во-первых, его никто не знает. Во-вторых, фамилия звучная. А осталось бы Лулу и Бристу, разве смог бы Диби сочинить «Л.Л. будь моей»?»
1: «Чарльз-стрит рукой подать до Кентигерн-Гарденс, верно?»
3: «Минут 20 пешедралом. Когда кукушка стала жаловаться, что ей не в моготу жить, как раньше, я сразу предложил: переезжай ко мне. Но она ни в какую. Выбрала для себя эту пятизвездочную тюрьму, просто чтобы спрятаться от газетчиков. Они ее туда загнали. Они в ответе».
1: Страйк вспомнил слова Диби Макка.
4: «Журналюги, мазафакеры, ее туда и столкнули».
3: «Кукушка меня попросила с ней съездить, эту квартиру посмотреть», — продолжал Соме. «Мейфер, там же одни олигархи, русские да арабы, еще мерзавцы типа Фредди Бестиги. Я ей говорю: лапушка, это ж не для тебя, тут же всюду мрамор. А зачем в нашем климате мрамор? Как в склепе».
1: Он запнулся, но продолжил.
3: «До этого ей несколько месяцев выносили мозг. Ее преследовал какой-то придурок. В 3 часа ночи самолично доставлял ей письма и бросал в почтовый ящик. Каждую ночь ее будил стук крышки. Кукушка была до смерти перепугана его угрозами. Потом она рассталась с Даффилдом, и ее начали круглосуточно осаждать папарацци. Потом выяснилось, что ее телефоны прослушиваются. Потом ей приспичило найти ту потаскушку, родную мать. Все это было не к добру. Она хотела отгородиться, почувствовать себя в безопасности. Говорил же я: переезжай ко мне! Так ведь нет? Купила себе этот проклятый мавзолей. Думала, это настоящая крепость с круглосуточной охраной. Думала, там ее никто не достанет. Но возненавидела его с самого начала. Я знал, что это плохо кончится. Там она была отрезана от всего, что любила. Кукушка любила яркие цвета и шум. Любила гулять по улицам, ходить пешком, ощущать свободу. Ведь почему полиция решила, что она покончила с собой? Из-за открытых окон. Она открыла их сама, на ручках были только ее отпечатки пальцев. Но я-то знаю, зачем она это сделала. Окна у нее всегда были нараспашку, даже в мороз, потому что кукушка не выносила тишины. Ей хотелось слышать Лондон».
1: В голосе самой больше не было ни желчи, ни сарказма. Прочистив горло, модельер стал рассказывать дальше.
3: «Ей хотелось совершить что-нибудь настоящее. К этому в конечном счете сводились все наши разговоры. Почему, как ты думаешь, она связалась с этой паскудой Рошелью? Да потому что хотела поднять ее из грязи в князи. Считала, что и сама прозябала бы точно так же, если бы не миловидная внешность, за которую, собственно, Бристоу и взяли ее в семью, сделав игрушки для Иветты».
1: «Расскажи мне про того преследователя».
3: «Психопат. Считал ее своей женой, что ли. Суд запретил ему приближаться к ее дому и направил на принудительное лечение».
1: «Не знаешь, случайно, где он теперь?»
3: «Если не ошибаюсь, его вывезли обратно в Ливерпуль», — сказал Соме. «Но полиция проверила. Мне сказали, что в ночь смерти Лулы он находился именно там, причем в охраняемой палате».
1: «Ты знаешь читу Бестиги?»
3: «Только со слов кукушки. Он подлюга, жена ходячая мумия. Таких, как она, я насмотрелся предостаточно. Богатенькие дамочки, которые сорят деньгами уродов мужей. Приходят на мои показы, навязываются в подруги. Нет уж, лучше я буду мять-топтать честную курочку».
1: За неделю до смерти Лула ездила на выходные к знакомым, в загородный дом. Там же оказался и Бестиги.
3: «Слышал, как же. У него стояк на нее был», — с презрением сказал Сома. «Она-то соображала, сам понимаешь, за ней мужики табунами ходили. Но этот ничего себе не позволял, разве что пытался с ней в лифт втиснуться, так она говорила».
1: «После той поездки вы с ней не общались, правильно я понимаю?»
3: «Правильно. Бестиги там что-нибудь отмочил? Или он у тебя главный подозреваемый?»
1: Сома выпрямился в кресле и уставился перед собой.
3: «Черт! Фредди Бестиги. Он, конечно, гад, это понятно. У меня есть девочка знакомая. Ну, знакомая знакомых. Она работала у него в продюсерском центре, и этот урод пытался ее изнасиловать». «Нет, я не преувеличиваю», — уточнил Саме. «Буквально. Изнасиловать. После работы предложил ей немного выпить и повалил на пол. Но кто-то из референтов забыл в офисе мобильник, вернулся. А там такие дела. Бестиги откупился от обоих. Девчушки все советовали подать в суд, но она деньги взяла и поминай, как звали. Говорят, он свою вторую жену учил жизни с такими вывертами, что она с ним развелась, опустив на 3 ляма. Да еще грозилось все рассказать прессе. Короче, кукушка нипочем не впустила бы Фредди Бестиги к себе в квартиру в 2 часа ночи. Говорю тебе, она была не дура.
1: Что тебе известно о Дереке Уилсоне?
3: Это кто?
1: Охранник, дежуривший в ту ночь.
3: Впервые слышу.
1: Здоровенный, говорит с ямайским акцентом.
3: Возможно, тебя это поразит, но в Лондоне черный цвет кожи не повод для знакомства.
1: Меня интересует другое. Ты с ним хоть раз перебросился словом? Или, может быть, Лула о нем рассказывала?
3: Можно подумать, нам больше поговорить было не о чем, кроме как об этом охраннике.
1: Тоже относится и к ее водителю, Кирану Коловас Джонсу?
3: «Хе, ну этого я хотя бы знаю», — ухмыльнулся Самэ. «Когда он думал, что я на него смотрю, принимал эффектные позы. Манекенщик грёбаный, метр с кепкой».
1: «Лула о нем что-нибудь говорила?»
3: «Да с какой радости!» — Самэ начал изводиться. «Он шофер, было бы о ком говорить».
1: Он мне рассказал, что они с Лулой очень дружили. Хвастался, что она ему подарила куртку твоей фирмы. За 900, ни больше, ни меньше.
3: «Было бы чем хвастаться», — с легким пренебрежением бросил Сомэ. «Мои вещи за 3 куска в лед уходят. Шлепну свой лейбл на любой спортивный костюм, с руками отрывают. Смешно было бы не воспользоваться».
1: «Да, кстати, об этом тоже хотел спросить», — вспомнил Страйк. «У тебя ведь есть коллекция готовой одежды, так это называется?» Сомэ позабавил такой интерес.
3: «Ну, есть». «Это вещи, которые шьются в стандартных размерах, сечешь? Просто заходишь в магазин и покупаешь».
1: «Ясно. И насколько широко они продаются?»
3: «Да повсюду. Ты сам-то когда в последний раз был в магазине одежды?»
1: — спросил модельер, и его выпученные на бок глаза обшарили темно-синий пиджак Страйка.
3: «Это что на тебе, дембельский костюм?»
1: «Когда ты говоришь «повсюду», это значит...»
3: «В хороших универмагах, в бутиках, в интернет-магазинах», — перечислил Сомэ. «А что?»
1: Один из тех парней, которые убегали в ту ночь от дома Лулы и попали в видеокамеру, был в куртке с твоим лейблом. Сомэ едва заметно дернул головой. Этот жест выдавал неприятие, смешанное с раздражением.
3: «Не он один, миллионы других тоже».
1: «Разве ты сам не видел?»
3: «Буду я всякое дерьмо смотреть!» — взвился Сомэ. «Вся эта пресса, с позволения сказать. Я не хотел ничего читать, не хотел ничего слышать. Сказал, чтобы ко мне никого не пускали».
1: Он махнул рукой в сторону лестницы и своего персонала.
3: «Я знал одно. Кукушки не стало. А Даффилду, судя по всему, есть что скрывать».

0: руку, вскочил за стола и, тяжело дыша, подошел к стене, с которой взирали многочисленные лики Лулы, веселые, задумчивые или безмятежные. Когда Кутюрье обернулся, в его выпученных глазах стояли слезы.
1: «Дьявольщина!» — тихо выговорил он. «Не смей говорить о ней, труп! Дьявольщина! Барсук бесчувственный, вот ты кто! Неудивительно, что старикан Джонни тебя знать не желает!»
0: «Я не хотел тебя обидеть», — спокойно продолжал Страйк. «Мне просто нужно узнать твое мнение. Почему она переоделась? В момент смерти на ней были брюки и топ с блестками».
1: «Откуда я знаю, почему она переоделась?» — вспылил Соме. «Может, замерзла? Может... Нет, ну это просто пипец! Мне-то откуда знать?»
0: «Я без всякой задней мысли», — сказал Страйк. «Где-то я читал, что ты сказал журналистам, будто она умерла в твоем платье».
1: «Нифига! Я такого не говорил! Какая-то бульварная стерва позвонила в мой офис и спросила, как называлось то платье. Я ответил, простая закройщица, которую тут же окрестили моим представителем. Да еще выставили дело так, будто я хотел создать себе рекламу. Вот ублюдки! Черт их раздери!»
0: «Можно попросить у тебя контакты Сиары Портер и Брайани Редфорд?» Сома пришел в замешательство.
1: «Что? Да».
0: Но тут он всерьез расплакался. Не как Бристо, который судорожно рыдал и дергался, а молча, не сдерживая слез, что катились по его круглым щекам и капали на футболку. Он сглотнул, повернулся спиной к Страйку, уперся лбом в стену и задрожал. Страйк терпеливо дождался, чтобы Сома утер глаза, и вновь повернулся к нему лицом. Не извиняясь за свои слезы, модельер вернулся к столу, сел в кресло и закурил, а после пары затяжек сказал будничным, бесстрастным тоном.
1: «Если переоделась, значит, кого-то ждала. Кукушка всегда одевалась по ситуации. Точно кого-то ждала».
0: «Вот и мне так показалось», — признался Страйк. «Но я небольшой знаток женщин и их нарядов».
1: «Да уж»,
0: — на лице Сомэ мелькнула язвительная улыбка.
1: «Оно и видно. Значит, на Сиару и Брайани нацелился?»
0: «Мне для дел нужно».
1: «В среду они обе будут заняты у меня на фотосессии в Ислингтоне. Арлингтон Террас, дом один. Подгребай часам к пяти, они как раз освободятся».
0: «Ты меня очень выручаешь, спасибо».
1: «Нет, я тебя не выручаю», — спокойно сказал Сомэ. «Я просто хочу добиться правды. Когда ты встречаешься с Даффилдом?»
0: «Как только сумею с ним связаться».
1: «Надеется, гаденыш, выйти сухим из воды. Наверняка она переоделась к его приходу, верно? Хоть они и поругались. Лула знала, что он прибежит. Впрочем, он с тобой разговаривать не станет».
0: «Разберемся», — беззаботно сказал Страйк, убирая блокнот и глядя на часы. «Я тебя сильно задержал. Еще раз спасибо». Пока Сомэ провожал Страйка вниз по винтовой лестнице и дальше по белому коридору, к нему вернулась прежняя развязность. Когда они обменивались рукопожатием в холодном, облицованном кафелем вестибюле, он уже ничем не выдавал своих переживаний.
1: «Как похудеешь?» — сказал он Страйку, будто сделал контрольный выстрел. «Пришлю тебе какую-нибудь шмотку, XXL».
0: Оказавшись на улице, Страйк через дверь Пакгауза услышал, как Сомэ кричит огнегривой девушке за стойкой.
1: «Я знаю, что у тебя на уме, Труди! Ты мечтаешь, чтобы он от души впендюрил тебя сзади. Я угадал, козочка моя? Большой, противный, армейский носорог!»
0: И Труди зашлась смущенным хохотком.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Стивен Кинг. Пустите детей. Звали ее мисс Сидли, а занималась она преподаванием. Она была маленькой женщиной, и чтобы писать на верхней части классной доски, что она сейчас и делала, ей приходилось вставать на цыпочки. Ни один из учеников, сидящих в классе позади нее, не хихикал, не перешептывался и не жевал сладости, спрятанные в сложенных руках. Они были слишком хорошо знакомы с беспощадным характером мисс Сидли. Учительница безошибочно определяла, кто жует чуинган на задних партах, у кого в кармане игрушечный пистолет, стреляющий горохом, и кому хочется пойти в туалет, чтобы обмениваться там бейсбольными карточками, вместо того, чтобы пользоваться им по назначению. Мисс Сидли, подобно Богу, знала, казалось, все. Волосы у нее сидели, а корсет, который она носила на больной спине, четко вырисовывался под ситцевым платьем. Маленькая, страдающая от бесчисленных болезней, с пронзительным взглядом. Но школьники боялись ее. Острый язык мисс Сидли стал легендой школьного двора. Ее глаза, устремленные на хихикающих или шепчущихся, заставляли дрожать самых смелых. И вот теперь, выписывая на доске слова для произношения, которым они будут заниматься сегодня, мисс Сидли думала о том, что успех ее длительной учительской карьеры можно суммировать, проверить и доказать ежедневно элементарным действием. Она могла повернуться спиной к своим ученикам, ничуть не сомневаясь, что порядок в классе не нарушится. «Каникулы!» Произнесла она это слово, выписывая его на доске четким почерком. «Эдвард, пожалуйста, используйте слово «каникулы» в предложении».
2: «Я поехал на каникулы в Нью-Йорк», —
1: тонким голосом произнес Эдвард и затем, как учила мисс Сидли, отчетливо повторил слово.
2: «Каникулы».
1: «Очень хорошо, Эдвард». Она принялась писать следующее слово. У мисс Сидли были, разумеется, свои уловки. Она твердо верила в то, что успех зависит не только от крупных поступков, но и от мелочей. Этот принцип она постоянно применяла во время уроков и всякий раз успешно. «Джейн!» – негромко произнесла она. Джейн, которая тайком заглядывала в свой учебник, подняла голову. Лицо у нее выглядело виноватым. «Закройте сейчас же эту книгу, пожалуйста!» Книга захлопнулась. Джейн смотрела на спину мисс Сидли светлыми, полными ненависти глазами. «И после звонка на окончание занятий останетесь в классе на 15 минут!» «Да, мисс Сидли...» У Джейн дрожали губы. Одной из таких мелочей было искусное использование очков. Весь класс отражался в их толстых линзах, и мисс Сидли всегда получала удовлетворение, глядя на виноватые, испуганные лица, когда ловила школьников во время их отвратительных выходок. Вот сейчас она заметила, как искаженное отражение Роберта в первом ряду наморщило нос. Она, однако, промолчала. «Не надо спешить. Роберт запутается сам, если только дать ему достаточно длинную веревку». «Завтра», — отчетливо произнесла мисс Сидли, — «используйте, Роберт, слово «завтра» в предложении, пожалуйста». Роберт задумался над заданием. В классе царила тихая, сонная атмосфера. Окна заливались солнцем конца сентября. Электрические часы над дверью прожужжали, что до конца занятий осталось полчаса. Единственное, почему юные головы не склонялись в дремоте над своими тетрадями, была молчаливая зловещая угроза, исходящая от спины мисс Сидли. «Я жду, Роберт».
3: «Завтра произойдет что-то плохое», — сказал Роберт.
1: Слова прозвучали совершенно невинно, однако мисс Сидли с обостренным седьмым чувством, которым обладают все учителя, строго следящие за соблюдением дисциплины, уловила в них какой-то скрытый смысл.
3: «Завтра
1: — закончил Роберт. Его руки лежали на столе, и он снова сморщил нос. Кроме того, уголок его рта исказила едва заметная улыбка. Внезапно мисс Сидли поняла с абсолютно необъяснимой уверенностью, что Роберт знает, как весь класс отражается в ее очках. «Ну хорошо, очень хорошо». Она начала писать следующее слово, даже не похвалив Роберта, выражая свое мнение повернутой к классу спиной. Мисс Сидли внимательно следила за ним одним глазом. «Скоро Роберт высунет язык или сделает неприличный жест средним пальцем, знакомый всем школьникам, даже девочки теперь развращены, просто чтобы убедиться, видит ли она, что он делает. И тогда его ждет наказание». Отражение было маленьким, неясным и искаженным. Она смотрела на слово, которое писала, и могла следить за Робертом только самым уголком глаза. С Робертом что-то произошло. Мисс Сидли заметила это лишь в самое краткое мгновение, бросив испуганный взгляд на лицо Роберта, преобразившееся во что-то другое, совсем другое. Она стремительно повернулась с белым, как бумага, лицом, почти не обратив внимания на укол боли в спине. Роберт смотрел на нее спокойным, вопрошающим взглядом. Его руки были аккуратно сложены на столе. На его затылок упала тень. Он не казался испуганным. «Мне почудилось», — подумала она. «Я искала что-то, и когда там ничего не оказалось, мое воображение выдумало какую-то замену. Очень мило с его стороны, однако». «Роберт!» Она хотела выглядеть строгой. Хотела, чтобы в ее голосе прозвучало невыраженное впрямую требование признания. Получилось совсем не так. «Да, мисс Сидли». Его глаза были темно-карими, подобно грязи на дне медленно текущего ручья. «Ничего». Она снова повернулась к классной доске. Сзади послышалось шушуканье. «Немедленно прекратить!» Резко бросила она и опять повернулась к классу. «Еще один звук, и мы все останемся после школы вместе с Джейн!» Мисс Сидли обращалась ко всему классу, но смотрела на Роберта. В его ответном взгляде отражалась детская невиновность.
3: «Кто? Я? Нет, это не я, мисс Сидли».
1: Она снова повернулась к доске и начала писать, не глядя через уголки своих очков. Последние полчаса тянулись удивительно медленно, и ей показалось, что Роберт как-то странно посмотрел на нее, выходя из класса. Взгляд, который говорил: «У нас есть общий секрет, правда?» Она никак не могла забыть этот взгляд. Он застрял в ее воображении, подобно тонкому волоконцу ростбифа между двумя коренными зубами. Крошка вообще-то, но кажущаяся размером со шлакоблок. Мисс Сидли села за свой одинокий ужин в 5. Яйца, поджаренные на хлебе, все еще думая об этом. Она знала, что стареет, и воспринимала это равнодушно. Она не станет одной из этих учительниц, старых дев, что кричат и царапаются, когда их вышибают из школы с наступлением пенсионного возраста. Эти старухи напоминали ей азартных игроков в казино, отказывающихся покинуть столы, когда проигрались вчистую. Но она не проигралась. Она всегда выигрывала. Она посмотрела на яйца Пашот. «Разве не так?» Она подумала о розовых, тщательно вымытых лицах в ее 3-м классе и поняла, что среди них выделяется лицо Роберта. Она встала и включила еще одну лампу. Позднее, перед тем, как заснуть, она увидела, как в темноте проплыло лицо Роберта с неприятной улыбкой и начало меняться за ее сомкнутыми веками. Но прежде чем она поняла, во что превращается его лицо, на нее накатилась волна темноты. Мисс Сидли провела беспокойную ночь, и в результате на следующий день у нее было плохое настроение. Она ждала, едва ли не надеясь, что кто-то будет шептаться, хихикнет, может быть, передаст записку. Но ученики вели себя тихо, очень тихо. Все дети смотрели на нее бесстрастными глазами, и ей казалось, что она ощущает вес их взглядов на себе, как это свойственно слепым ползающим муравьям. «Возьми себя в руки!» — сурово приказала она себе. «Ты ведешь себя как робкая девушка, только что закончившая педагогический колледж!» И снова день тянулся бесконечно долго, и ей показалось, что она почувствовала большее облегчение, чем дети, когда прозвенел последний звонок. Школьники выстроились у двери стройными рядами, по росту, мальчики и девочки отдельно, держась, как полагается, за руки. «Можете идти!» — сказала она, и с неудовольствием услышала их радостные крики, когда они побежали по коридору во двор под лучи яркого солнца.
3: «Мисс Сидли!»
1: Она стремительно повернулась и невольно воскликнула. «О!» Это был мистер Хеннинг.
3: «Извините, мисс Сидли, мне не хотелось беспокоить вас!» произнес он с извиняющейся улыбкой.
1: «Ничего страшного!» Ответ прозвучал более резко, чем она рассчитывала. О чем она думала? Что с ней происходит?
3: «Вы не могли бы проверить бумажные полотенца в туалете для девочек?»
1: «Конечно!» Она встала с болезненной гримасой, приложив ладони к пояснице. Мистер Хеннинг посмотрел на нее с сочувствием, но тут же подумал о том, что эта старая дева не обращает внимания на знаки сочувствия и не проявляет к ним никакого интереса. Она прошла мимо мистера Хеннинга и направилась по коридору к туалету для девочек. Хихиканье мальчиков, которые несли поцарапанное и грязное бейсбольное снаряжение, стихло, когда они увидели ее. Мальчики с виноватым видом выбежали через дверь, и только тогда их радостные крики возобновились. Мисс Сидли нахмурилась, глядя им вслед, думая о том, что в ее время дети были другими. Нет, они не были более вежливыми. Во все времена дети не проявляли больше уважения к старшим, такого лицемерия никогда не существовало в школах и в прошлом. А вот тишины в присутствии старших, в которой чудятся их улыбки, раньше она никогда не замечала. Нечто вроде молчаливого презрения, расстраивающего и выводящего из себя. Словно они скрывались за масками. Может быть, ответ в этом? Она выбросила эту мысль из головы и вошла в туалет. Он представлял собой небольшую комнату Г-образной формы. Кабины вытянулись вдоль ее длинной стороны, умывальники вдоль короткой. Проверяя контейнеры с бумажными полотенцами, мисс Сидли увидела отражение своего лица в одном из зеркал и была настолько потрясена, что присмотрелась повнимательнее. Ей совсем не понравилось то, что она увидела. Ничуть не понравилось. На ее лице было выражение, которое отсутствовало еще два дня назад и появилось теперь. Испуганный, напряженный взгляд. Потрясенная, она внезапно поняла, что расплывчатое отражение бледного, вежливого лица Роберта в ее очках проникло к ней внутрь и стало там разлагаться. Открылась дверь, и в туалет, хихикая по какому-то поводу, вошли две девочки. Мисс Сидли собралась было повернуть за угол и пройти мимо них, когда услышала свое имя. Она вернулась к умывальникам и снова начала проверять комплекты бумажных полотенец. И потом он... хихиканье. Она знает, но... Опять смешки, едва слышные и липкие, как тающее мыло. «Мисс Сидли, это...» «Прекратите! Немедленно прекратите!» Сделав шаг в сторону, она увидела их тени, неясные и нечеткие в рассеянном свете, просачивающимся через матовые стекла. Они обнимали друг друга со злорадным весельем. И тут ей пришла в голову другая мысль. «Они знают, что я здесь. Да, знают. Эти сучонки знают. Она подойдет и встряхнет их, встряхнет так, что их смешки превратятся в рыдания. Она ударит их головами о стены, покрытые плитками, и она заставит их признаться, что они знают о ней». В это мгновение тени изменились. Казалось, они стали длиннее, потекли, словно тающий воск, приняли какие-то странные горбатые очертания, заставившие мисс Сидли прижаться к фаянсовой раковине. Ее сердце, казалось, распухало в груди. Но они продолжали хихикать. Голоса тоже изменились, перестали быть девчоночьими, превратились в механические, нечеловеческие, зловещие. Медленный густой звук бессмысленного юмора тек в ее сторону из-за угла, подобно нечистотам. Мисс Сидли уставилась на горбатые тени и внезапно закричала на них. Крик нарастал и нарастал, становился все громче у нее в голове, достигая высоты безумия. И тут она упала в обморок. Хихиканье, словно смех демонов, последовало за ней в охватившую ее темноту. Разумеется, она не могла рассказать им правду. Мисс Сидли поняла это, как только открыла глаза и увидела перед собой обеспокоенные лица мистера Хеннинга и миссис Кроссон. Миссис Кроссон держала у нее под носом пузырек нашатырного спирта, который она принесла из пункта первой помощи в гимнастическом зале. Мистер Хеннинг повернулся и сказал двум маленьким девочкам, с удивлением глядящим на мисс Сидли, чтобы они шли домой. Девочки улыбнулись ей загадочными. «У нас есть общий секрет». Улыбками и ушли. Ну что ж, она сохранит их секрет. В течение некоторого времени она не даст окружающим повода подумать о том, что она сошла с ума или что ее коснулись первые щупальца раннего старческого маразма. Она будет играть в их же игру до тех пор, пока не сумеет распознать их ужасную тайну и вырвать ее с корнем.
3: «Боюсь, я поскользнулась», — спокойно заметила мисс Сидли, садясь на пол и стараясь не обращать внимания на мучительную боль в спине.
1: «Не обратила внимания на лужицу на полу».
3: «Это ужасно», — произнес мистер Хеннинг. «Ужасно. Вы не...»
2: «Ты не повредила спину, Эмили?»
1: — вмешалась миссис Кроссон. Мисс Сидли, с трудом сдерживая крик от дикой боли, встала.
2: «Нет», — ответила она. «По правде говоря, от падения случилось маленькое хиропрактическое чудо. Так хорошо моя спина не чувствовала себя уже несколько лет».
3: «Следует послать за врачом», — начал мистер Хеннинг.
2: «В этом нет необходимости», — спокойно улыбнулась мисс Сидли.
3: «Я сейчас вызову такси».
2: «И не думайте».
1: Мисс Сидли подошла к двери и вышла в коридор. «Я всегда езжу на автобусе». Мистер Хеннинг вздохнул и посмотрел на миссис Кроссон. Та подняла глаза к небу и промолчала. На следующий день мисс Сидли оставила Роберта после окончания школьных занятий. Он ничего не нарушал, не сделал ничего, что заслуживало наказания, поэтому она просто выдумала проступок. Она не испытывала угрызений совести. Он был не маленьким мальчиком, а чудовищем. Она должна заставить его признаться в этом. Нестерпимая боль жгла ее спину. Мисс Сидли понимала, что Роберт догадывается об этом. Он надеялся, что это поможет ему. Но он ошибался, в чем и состояло одно из его маленьких преимуществ. Ее спина непрерывно болела на протяжении последних 12 лет, и очень часто боль была такой же острой, ну, скажем, почти такой же острой. Она закрыла дверь, и в комнате остались лишь они двое. На мгновение она застыла, устремив взгляд на Роберта. Она надеялась, что он опустит глаза. Роберт, однако, смотрел прямо на нее, и, наконец, в уголках его рта появилась едва заметная улыбка.
2: «Почему ты улыбаешься, Роберт?» – тихо спросила мисс Сидли.
3: «Не знаю», – ответил Роберт, продолжая улыбаться.
2: «Скажи мне, пожалуйста».
1: Роберт молчал и продолжал улыбаться. Издалека снаружи доносились возгласы играющих детей, которые казались какими-то призрачными. Лишь гипнотическое жужжание часов на стене было реальным. «Нас очень много», — внезапно сказал Роберт, словно высказывая мнение о погоде. Теперь замолчала мисс Сидли.
3: 11 в этой школе».
2: «Как все это зловеще», — подумала она, потрясенная. «Невероятно.
1: Страшно, зловеще. Маленькие мальчики, рассказывающие страшные истории, попадают в ад, отчетливо произнесла мисс Сидли. Я знаю, что многие родители больше не сообщают своему отродью об этом, но я уверяю тебя, Роберт, что это правда. Маленькие мальчики, рассказывающие страшные истории, попадают в ад. Между прочим, и маленькие девочки тоже. Улыбка на лице Роберта стала шире, с хитрецой.
3: Хотите, я изменюсь прямо на ваших глазах, мисс Сидли? Хотите все это увидеть?
1: Мисс Сидли почувствовала, как по ее спине пробежали мурашки. «Уходи», — коротко сказала она. «И завтра приведи с собой мать или отца. Мы разберемся с этим делом». Вот так. Снова все в порядке. Она ждала, что его лицо сморщится, думала, что хлынут слезы. Вместо этого улыбка Роберта стала еще шире, настолько широкой, что показались зубы.
3: «Это будет походить на игру, правда, мисс Сидли?» «Роберт? Другой Роберт. Ему нравится эта игра. Он все еще прячется далеко-далеко у меня в голове».
1: Улыбка подняла вверх уголки губ, как пламя уголки горящей бумаги.
3: «Иногда он бегает. Мне щекотно».
1: «Уходи», — пробормотала мисс Сидли омертвевшими губами. Жужжание стенных часов казалось очень громким. Роберт изменился. Его лицо внезапно потекло, как плавящийся воск. Глаза стали плоскими и узкими, подобно желткам яиц, в которые вонзился нож. Нос расширился, ноздри выпятились, рот исчез. Голова Роберта удлинилась, а волосы внезапно перестали быть волосами, превратившись в какие-то наросты. Роберт начал посмеиваться. Медленный, глубокий и глухой звук исходил из того, что раньше было его носом. Однако нос сливался с нижней половиной лица. Ноздри соединялись и превращались в какую-то черную полость, похожую на гигантский разинутый рот. Роберт встал, все еще посмеиваясь, и позади него она видела последние падающие остатки другого Роберта, настоящего маленького мальчика, телом которого завладело это чужое существо, воющее в маниакальном ужасе, визжащее, требующее, чтобы его освободили. Она повернулась и бросилась бежать. С диким криком она бежала по коридору, и те школьники, которые почему-то задержались, останавливались и смотрели на нее большими, ничего не понимающими глазами. Мистер Хеннинг распахнул дверь своего кабинета и выглянул из него как раз в тот момент, когда она выбежала через широкие стеклянные двери. Дикое, размахивающее руками пугало, вырисовывающееся на фоне ярко-голубого сентябрьского неба. Он бросился бежать за ней следом.
3: «Мисс Сидли! Мисс Сидли!»
1: Мисс Сидли не слышала и ничего не видела. Она сбежала по ступенькам, миновала тротуар и выскочила на мостовую, опережая свои крики. Раздался громкий рев автомобильного клаксона, и над ней навис автобус с лицом водителя в кабине, превратившимся в белую маску ужаса. Пневматические тормоза завизжали и зашипели, подобно разъяренным драконам. Мисс Сидли упала, и огромные колеса, дымящиеся от резкого торможения, замерли всего в 8 дюймах от ее хрупкого, затянутого в корсет тела. Она, дрожа, лежала на мостовой и слышала, как вокруг нее собирается толпа. Повернувшись, мисс Сидли увидела глядящих на нее детей. Они окружили ее тесным маленьким кругом, подобно плакальщикам возле открытой могилы. В головах стоял Роберт, маленький трезвый могильщик, готовый бросить на ее лицо первую лопату глины. Откуда-то издалека доносился потрясенный голос водителя.
4: «Сумасшедшая, что ли? Господи, еще полфута и...»
1: Мисс Сидли смотрела на детей. Их тени накрывали ее. Лица были бесстрастными. Некоторые из них улыбались своими тайными улыбками. И мисс Сидли знала, что скоро снова закричит. Затем мистер Хеннинг прорвался в этот тесный круг, прогнал детей по домам, и мисс Сидли тихо зарыдала. Она не возвращалась в свой третий класс в течение месяца. Сохраняя полное спокойствие, она сказала мистеру Хеннингу, что чувствует себя плохо, и мистер Хеннинг предложил ей посетить хорошего доктора и обсудить с ним возникшие проблемы. Мисс Сидли согласилась, что это единственно правильный и рациональный выход. Она сказала также, что если совет управляющих школы хочет ее отставки, она немедленно обратится с такой просьбой, хотя это будет для нее мучительно. Мистер Хеннинг, чувствуя себя очень неловко, сказал, что сомневается в необходимости такой меры. В результате мисс Сидли вернулась в школу в конце октября, готовая снова заниматься преподаванием и знающая теперь, как нужно это делать. В течение первой недели все шло как прежде. Казалось, что теперь весь класс следит за ней прищуренными, враждебными глазами. Роберт чуть улыбался ей с переднего ряда, и она не решалась наказать его. Однажды, когда мисс Сидли дежурила на игровой площадке, Роберт подошел к ней с мячом в руке и сказал, улыбаясь: «Теперь нас здесь так много, что вы просто не поверите. И никто не поверит». Он поразил ее, подмигнув с удивительной хитрецой. «Знаете, если бы вы попытались рассказать им...» Девочка на качелях с другой стороны игровой площадки посмотрела на мисс Сидли и засмеялась. Мисс Сидли безмятежно улыбнулась Роберту. «Что ты хочешь этим сказать, Роберт?» Но Роберт только продолжал улыбаться, вернувшись к своей игре. Мисс Сидли принесла в школу пистолет в своей сумочке. Раньше пистолет принадлежал ее брату. Он достался ему в качестве трофея от мертвого немца после битвы в Арденнах. Джим умер 10 лет назад. Она не открывала коробку, в которой хранился пистолет, по крайней мере, лет 5. Но когда, наконец, открыла, он лежал там, тускло поблескивая смазкой. Рядом находились магазины с патронами, и она тщательно зарядила пистолет, как учил ее Джим. Войдя в класс, мисс Сидли вежливо улыбнулась школьникам и в особенности Роберту. Роберт улыбнулся ей в ответ, и она увидела темную враждебность под самой его кожей, грязную, полную мерзости. Она не имела представления, что жило теперь под кожей Роберта, да это и не интересовало ее. Мисс Сидли только надеялась, что настоящий маленький мальчик уже совсем исчез. Ей не хотелось быть убийцей. Она решила, что настоящий Роберт, должно быть, умер или сошел с ума, поскольку ему пришлось жить внутри этого мерзкого ползучего существа, которое смеялось над ней в классе и так напугало ее, что она в ужасе с криком выбежала на улицу. Так что, даже если этот мальчик все еще жив, положить конец его мучениям будет актом сострадания. «Сегодня у нас... контрольный тест», — сказала мисс Сидли. Школьники не застонали и не посмотрели на нее с опаской. Они просто не сводили с нее глаз. Она чувствовала тяжесть их взглядов, давящих, душащих ее. «Это совершенно особый тест. Я буду вызывать вас по одному в кабинет мимеографии и задавать вам вопросы. Затем вы получите по шоколадке и пойдете домой. Разве это вам не нравится?» Они улыбнулись ничего не значащими улыбками и не проронили ни слова. «Роберт, ты не хочешь быть первым?» Роберт встал. На его лице играла легкая улыбка. На этот раз он сморщил нос, глядя на нее совершенно открыто. «Конечно, мисс Сидли». Мисс Сидли взяла свою сумочку, и они вместе пошли по пустому, отдающему эхом коридору, минуя двери, из-за которых доносилось сонное жужжание шедших там занятий. Комната с ротопринтером находилась в самом конце коридора, за туалетами. 2 года назад ее переоборудовали, и она стала звуконепроницаемой. Находившийся там мимеограф был очень старым и сильно шумел. Мисс Сидли закрыла за собой дверь и заперла ее. «Здесь нас никто не услышит», — спокойно заметила она и достала из сумочки пистолет. «Решай, ты или это?»
3: Роберт посмотрел на нее невинным взглядом. «Вообще-то нас очень много. Гораздо больше, чем здесь». Он положил маленькую розовую руку на подставку мимеографа. «Хотите видеть, как я превращусь снова?»
1: Не успела она ответить, как лицо Роберта начало дрожать, превращаясь в гротескную маску чудовища, и мисс Сидли застрелила его одним выстрелом в голову. Он упал на уставленные пачками бумаги полки и соскользнул на пол. Маленький мертвый мальчик с круглой черной дырой над правым глазом. Он выглядел очень несчастным. Мисс Сидли стояла над ним, тяжело дыша. Лицо ее было бледным. Свернувшаяся в комок фигура не двигалась. Это был человек. Это был Роберт!
2: Нет!
1: Все это в твоем воображении, Эмили. В твоем воображении.
2: Нет! Нет! Нет! Нет!
1: Она вернулась в классную комнату и начала выводить их одного за другим. Она убила 12 учеников и расстреляла бы их всех, если бы в коридор не вышла миссис Кроссон с кипой сочинений. У нее расширились глаза. Одна рука вскинулась вверх и зажала рот. Миссис Кроссон начала кричать и все еще кричала, когда мисс Сидли положила ей на плечо свою руку. «Это было необходимо, Маргарет», — сказала она, продолжающая кричать миссис Кроссон. «Я знаю, это ужасно, но у нас нет иного выхода. Все они чудовища». Миссис Кроссон уставилась на ярко одетые маленькие тела, лежащие на полу комнаты, и закричала еще громче. Маленькая девочка, чью руку сжимала мисс Сидли, начала плакать непрерывно и монотонно. «Изменись!» — приказала ей мисс Сидли. «Покажи, миссис Кроссон, что ты способна меняться! Покажи ей, как ты это делаешь!» Ничего не понимающая девочка продолжала рыдать.
2: «Меняйся, черт побери! Меняйся!» — вопила мисс Сидли. «Грязная сука! Мерзкая дрянь! Меняйся!»
1: Она подняла пистолет. Маленькая девочка в ужасе закрыла лицо рукой. И тут миссис Кроссон бросилась на мисс Сидли, как разъяренная тигрица. И спина мисс Сидли не выдержала. Суда не было. Газеты требовали расследования. Родители, потрясенные горем, выкрикивали истерические угрозы. Отцы города не знали, как им поступить. В конце концов, победу одержали более разумные. Суда не было. Законодательное собрание штата призвало к более строгим учительским экзаменам. Летняя школа закрылась на неделю в знак траура. А мисс Сидли тихо перевезли в Джунипер Хилл в Агасте. Ее подвергли глубокому психоанализу, лечили самыми современными средствами. Она занималась ежедневной рабочей терапией. Через год для мисс Сидли под строжайшим наблюдением создали экспериментальную терапевтическую ситуацию. Его звали Бадди Дженкинс, и он был психиатром. Он сидел с блокнотом в руках за стеклянной перегородкой, которая была зеркальной с другой стороны, и смотрел в комнату, оборудованную как детский сад. На дальней стене корова перепрыгивала через луну, а мышь бежала по часам. Мисс Сидли сидела в своей инвалидной коляске с книгой сказок, окруженная группой доверчивых, улыбающихся, безнадежно умственно отсталых детей. Они улыбались ей, пускали слюни, касались ее маленькими мокрыми пальцами, а служители стояли у следующего окна, готовые принять меры при первых признаках агрессивности. Некоторое время Бадди казалось, что мисс Сидли хорошо поддается лечению. Она читала детям вслух, гладила девочек по головкам, утешала маленького мальчика, когда он споткнулся об игрушечный кубик. Потом она, казалось,
4: заметила что-то, внушившее ей тревогу. Морщина пересекла ее лоб, и она отвернулась от детей.
5: «Уведите меня отсюда, пожалуйста»,
4: произнесла мисс Сидли тихим, бесстрастным голосом, никому не обращаясь. Ее увели из комнаты. Бадди Дженкинс наблюдал за детьми, когда мисс Сидли выводили из комнаты. Их глаза были широкими и пустыми, но казались какими-то глубокими. Один улыбнулся, а другой с хитрой улыбкой сунул в рот пальцы. Две маленькие девочки обняли одна другую и захихикали. Этой ночью мисс Сидли перерезала себе горло осколком разбитого зеркала. После этого Бадди Дженкинс начал следить за детьми все более внимательно. В конце концов, он прямо-таки не мог оторвать от них глаз.
1: Стивен Кинг. «Пустите детей». Рассказ читал Олег Булдаков.
6: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: Творческая группа «Самиздат» представляет.
1: Из всех проявлений человеческого творчества
2: самое удивительное и достойное внимания – это книги.
3: В книгах живут думы прошедших времен.
4: Внятно и отчетливо
5: раздаются голоса людей,
6: прах которых давно разлетелся как сон.
7: Все, что человечество совершило, передумало,
8: все, чего оно достигло,
9: все это сохранилось
10: на страницах книг.
11: Андрей Прил. «Фантомные мысли». Сборник рассказов. Читает Сергей Хусаинов. Создатель. Не было ни движений, ни звука. Один единственный крепко спал. В калейдоскопе его сна обнаружились образы прошлого и будущего. Тьма окутывала пространство, а слово еще не родилось. Неимоверно долго длилось забытье, и на исходе вечности спящий пришел к осознанию своего существования. Среди далеких всполохов свечения он увидел нечто. Что-то далекое, недосягаемое было попыткой контакта извне. Спящий догадывался, надо двигаться навстречу свету. Полз, бежал, летел, падал и снова полз. Единственный проснулся, глядя на мерцание электрической свечи. Понял, он, как и прежде, один. Проснувшийся пошевелил пальцами рук. «Я человек? Я знаю». Он рассмеялся, ударив коленом в крышку саркофага, в котором был запечатан. Она не поддалась. Миллионы лет Земля жила, плодя борющихся между собой существ. Планеты давно нет, и лишь я один помню ее историю. Одиночка смеялся. Судя по счетчику времени, проходили часы, дни, недели, а он надрывался от безудержного хохота. Так прошел месяц, а потом крышка саркофага сама собой отскочила, и обитатель темницы встретился с абсолютной пустотой. Он крутил педали велотренажера. Из круглого динамика, выступающего над поверхностью белой стены, прозвучало.
12: Часть команды, потерпевшего кораблекрушение судна, спаслась на необитаемом острове.
11: Он не вздрогнул, как это было в первый раз, когда услышал голос. Понимал, бортовой разум восстанавливает работу его мозга после длительного периода анабиоза. Оттого предлагаются эти длинные, порой выглядящие глупыми тесты беседы.
12: На клочке суши, окруженной тысячами километров океана, вдали от судоходных путей нет естественного источника воды. Она лишь скапливается в лужах в период дождей, поэтому ее запасы крайне ограничены. Уцелевшему в результате кораблекрушения экипажу воды хватит примерно на 2 месяца. Запасы пищи в виде грызунов, растений и птичьих яиц при самом экономном потреблении закончатся в тот же срок. Экосистема острова будет подорвана и не сможет возобновлять ресурсы.
11: Как они спаслись? У них есть лодка? Тренирующийся вытер пот со лба вафельным прямоугольником, бросил его на скамейку и продолжил крутить педали.
12: Действительно, у них есть спасательная шлюпка,
11: продолжил голос из динамика.
12: Перед людьми стоит выбор – остаться на острове и прожить около 2 месяцев, возможно, чуть больше, или отправиться в плавание через океан в поисках спасения. Не имея навигационных инструментов, с запасом воды и пищи на месяц, больше провизии они не смогут с собой взять. В случае удачи, возможна встреча с проплывающим мимо судном или обнаружение более пригодного для жизни острова.
11: «Надо плыть, остальное не выбор». Он отправился в душевую кабину, и голос из стены на какое-то время отстал, настигнув в столовой комнате за поеданием стандартного космического завтрака – треугольника вспененного хлеба с белковой котлетой и колбой хлорофиллового морса.
12: «Единственный, когда ты задумал прошлую Землю, ту, что давно исчезла, Первым населением ее были одноклеточные и вирусы.
13: Помню. Все, что появилось позже, было дано им в пользование.
12: Абсолютно все. И растения, и животные. Ты исчез, умер, но гигантская эпохальная стройка неистово продолжалась. Человек появился на завершающем этапе эволюции жизни. За великое благо, содеянное для прокариотов, первых обитателей древнейшего мира планеты.
13: Похоже на величайшее жертвоприношение.
12: Последним человеком и был ты, Создатель. Земля сотворила сотворившего ее.
13: Счетчик времени несколько раз показывал одно и то же значение, пока Создатель, наматывая круги в центре большого белоснежного кубического зала, воображал Землю. Космос и Солнечная система за белыми стенами были уже закончены, оставалось лишь соединить взаимосвязи. Все шло по древнему плану. Планета, некогда породившая людей, вновь должна была обрести свое материальное воплощение, ибо воображение Создателя творило чудеса. Земляне исчезли, выполнив свое предназначение, сотворив единственного. Проведя долгую ночь в саркофаге, он восстал ото сна, чтобы возродить своих отцов человеческих. Творец шел по кругу и представлял, как за ним поднимаются травы и цветы, как насекомые летят над полями. Уделив мгновение внимания далеким астероидам, он оглядывался и видел, что цветы Земли увидали и насекомые падали замертво. Воображение вдыхало новую жизнь в картины зеленых равнин, но астероиды были готовы обрушиться на планету. Создатель говорил с каждым жителем воссозданного мира. Он влезал в шкуру всякой твари и представлял, о чем она думает. Он сочинял любой шорох мысли и продумывал каждое инстинктивное движение будущего. Но стоило ему удалиться к звездам, созданное им стремилось исчезнуть, раствориться в небытии. И тогда, как и прежде, как и всегда, воображение Творца оживляло то, к чему прикасалось. «Я ухожу звездной дорогой к пределам мрака, по которой никто, кроме меня, не сделает ни шага, потому что я сам выдумываю свой путь. Живи, Земля, пока не выдохнутся мои мысли, оставленные в твоей сыре. Перед тем, как исчезнуть, люди сотворят меня вновь. Я так придумал, и это свершится. Я ухожу, я проснусь здесь снова, чтобы дать новую.

Часть третья. Земля. Теперь мой час. Земля передо мной почти ногою, почти уснув, темна и горяча лежит. Она моя, моя до боли. Прекрасен мир, как счастлив я, что мог все видеть в нем, все знать в нем в полной воле, как будто я не человек, а Бог. Андрей Танев. «Элли!» – звал меня голос. «Элли! Элли!» Я хотел откликнуться. Хотел сказать, что жив, все слышу. Я, кажется, ослеп, но в остальном все хорошо. Хотел крикнуть я этому голосу. «Я сейчас встану, не зовите меня так отчаянно, мне тяжело!» – думал я. «Оставьте меня в покое!» – молил я молча. Мне казалось тогда, что...

0: Они всматривались в меня.
1: «Он приходит в себя», — сказала Ольга шепотом.
0: Я снова закрыл глаза. Я измучился, поднимая броневые плиты век. Мне надо было отдохнуть от усилия. Но во мне надрывался все тот же голос. «Элли! Элли!» — я застонал. «Перестань», — прошептал я, снова раскрывая глаза. Ольга молча плакала. Внешний мир внезапно расширился и замолк. «Друзья», — сказал я и попытался подняться.
1: «Лежи», — сказала Ольга. «Тебе нельзя двигаться, Элли».
0: Но меня охватил страх. Я вспомнил кроваво-красную угрожающую. Мне надо было убедиться, что мы удаляемся от страшного скопления Хи в Персее.
1: «Где мы?» — спросил я. «Сколько времени прошло?»
0: Я услышал, что до звездных скоплений в Персее 3000 светолет, и опять впал в беспамятство. Так началось мое выздоровление. Я учился быть живым. Раскрывать глаза, слушать, отвечать, принимать пищу, постигать ходьбу. Это была нелегкая наука. Много месяцев прошло, пока я стал похожим на остальных. Случилось так, что мне досталось больше всех. Третья гравитационная волна была мощна, однако у других не перемешала ткани и не раздробила кости. Человек 8 потеряли сознание, среди них Леонид. Они пришли в себя, когда звездолет вырвался на простор.
1: «Я тоже лишилась чувств», — сказала Ольга. «Это случилось, когда я увидела, в каком ты состоянии».
0: Мы были в парке. Я сидел в коляске, Ольга стояла рядом. В парке распускалась сирень, наступила третья походная весна. Пахло землей. Ольга исхудала, была бледна и кротка. В дни выздоровления я узнал, что она способна часто плакать. Это меня трогало, но не было приятно. Мне хотелось бы видеть не вздрагивающую от страшных воспоминаний, а прежнюю, рассудительную, невозмутимо ровную Ольгу, а еще лучше ту, какой она раскрылась на Персее, мужественную, пронзительно проницательную. Я пошутил. Во всяком случае, мы поступили со зловредами весьма зловредно. Думаю, все в этом мерзком скоплении трепещут, что мы можем возвратиться.
1: Почему ты называешь его мерзким? Разве ты не говорил, что оно красиво? И не все его жители со страхом помышляют о нашем возвращении? У нас там есть друзья? Помнишь неактивные звезды, от которых нас так энергично отбрасывали враги?
0: Значит, галакты населяют эти звезды? Это точно?
1: Ты в этом убедишься сам, когда познакомишься с обработанной мум информацией, и дружеских звезд в Персее больше, чем населенных разрушителями. Другое дело – межзвездный простор. Им, по-видимому, безраздельно владеют они.
0: Я напомнил о сражении с Золотой планетой. Наши враги так до конца и не знали, на что мы способны, иначе они побоялись бы сближения со звездолетом.
1: «Почему ты вспоминаешь об этом?»
0: «Так вспомнилось».
1: «Ты думаешь, Андрей еще жив? Мы ничего о нем не узнали и не смогли ему помочь. Ты ведь и сам в Персее высказался за возвращение».
0: «Тогда не могли помочь. Поэтому и проголосовал за возвращение».
1: «По-твоему, с тех пор положение изменилось?»
0: Я сделал вид, что устал от разговора. Мне не хотелось раскрывать, что тревожило меня. Пока мы не прибудем на Землю, ничто не будет известно достоверно. Однажды, когда я кое-как ковылял по аллее парка, Леонид сказал, что хочет со мной поговорить. «Здесь или пойдем ко мне?»
2: «Лучше у тебя, чтобы никто не помешал».
0: В комнате на стене висел график возвращения. Светящаяся линия — наш путь до Земли и ползущая по ней красная точка — звездолет. Красная точка приближалась к концу светящейся линии. 11 месяцев отделяло нас от звездных скоплений Персея. Почти 5000 светолет. 2/3 пройденного пути я лежал без сознания. «Через месяц Ора, через 3 Земля», — сказал я.
2: «Да, Ора через месяц, а Земля через 3», — отозвался он. «Для меня это не имеет значения».
1: «Почему такая мировая скорбь?»
2: «Ты понимаешь сам, Элли».
0: «Да, конечно. Причина в Ольге. Что ж ты мне хочешь сказать об Ольге?» У Леонида посерело лицо. Он не принимал моего холодного тона, но он твердо решил сохранять спокойствие.
2: «Ты знаешь, как она относится к тебе. Когда ты болел, она забрасывала корабль. Дни и ночи сидела у твоей кровати».
0: «Ну и что же? Какой ты делаешь вывод?» Он бешено впился в меня черными зрачками.
2: «Почему ты не женишься на ней? Почему, Элли?»
0: «Странно слышать от тебя такие советы, Леонид».
2: «Нет!» — крикнул он. «Если ты бесчувственный, нельзя над ней так издеваться! Почему ты молчишь?»
0: Я раздумывал, что ответить. Ни он, ни Ольга не поняли бы того, что совершалось во мне. Они нормальны, а я иной. То, чем я теперь жил, не допускало рядом с собой никакой другой страсти. Я не мог разрешить себе отвлечься даже на маленькую любовь. А Ольга заслуживала любви большой. Спокойным разумом я это понимал. Объяснять это Леониду было напрасно. «Я молчу, потому что ожидал не вопросов, а просьбы от тебя. Такой просьбы, после которой мне осталось бы пожать тебе руку и сказать

0: Ты прав, мне нечего возражать.
1: Вот как? Ты ожидал просьбы? Тогда ответь, какой просьбы?
0: Я ожидал, ты скажешь: «Элли, Ольга не замечает, что ты равнодушен к ней, вообще ничего плохого в тебе не замечает. Ей кажется, что в тебе сконцентрированы все человеческие достоинства, разумная и проницательная во всем остальном. В этом одном, в понимании тебя, она глубоко ошибается. Но мы с тобой, Элли, знаем, так я думал, ты мне скажешь, что ты, Элли, человек черствый и недостоин ее. Счастье с тобой ей не откроется. Вряд ли ты вообще можешь создать чье-либо счастье. А вот я, Леонид, не знаю иной радости, как быть всегда с ней, помогать ей, принимать ее помощь. И это также и ее счастье, ибо лишь со мной она осуществит лучшее в себе». У Леонида так пылали глаза, что было трудно смотреть на него.
1: «Ты не черствый, Элли. Это, пожалуй, напрасно. Ну хорошо, допустим, я сказал тебе это. Что бы ты ответил?»
0: Я подвел его к стене, где красная точка медленно, тысячекратно превышая световую скорость, ползла по прозрачно светящейся линии. «Через месяц мы прибудем на Ору и там простимся. Ты останешься с Ольгой, я уйду. Вы будете бороздить космические просторы, а мне надо на Землю. Ты даже не подозреваешь, как мне надо на Землю». Он обнял меня и вышел, не сказав больше ни слова.

0: Когда в оптике появилась Ора, шел третий год нашей межзвездной одиссеи. Мы шли в сверхсветовой области, и на Оре нас не видели. Зато мы отлично видели в оптике планету. Правда, это была картина прошлого, она непрерывно менялась, прошлое приближалось к настоящему. Если вдуматься, это было странно. Обычно настоящее отодвигается и становится прошлым. Здесь все шло наоборот. Прошлое становилось настоящим. Не долетев до Оры световых суток, пожиратель пространства вынырнул из сверхсветовой области и уже обычным материальным телом продолжал движение. Лишь после этого нас обнаружили. Навстречу помчался кормчий. На нем по-прежнему командовал Алан. Он издалека засыпал нас приветственными депешами. Спрашивал, что было в походе, не отыскали ли мы следов Андре. Об Андре мы ответили сразу, а рассказывать остальное до встречи отказались. Он пригрозил, что уйдет в сверхсветовую невидимость, чтобы скорее добраться. При общем смехе Ольга радировала: «Уходи, все равно будем видеть твое суденышко». Когда звездолеты вышли на параллельный курс, Алан, передав командование помощнику, перебрался к нам. На радостях он перестарался. Даже Леонид охал, выбравшись из его объятий. Для меня одного Алан сделал исключение, как для больного. Зато он расцеловал меня громкими, как выстрел, поцелуями.
1: «Бродяги небесные!» – орал Алан минутой позже. «Куда же вы запропастились на два с лишним годика? Рассказывайте! Рассказывайте! Где? Что? Как?»
0: Мы повели его в клуб. Там собрался весь экипаж. Нас тревожило, как на земле, чем кончился спор Веры и Ромеро. Алан уселся в кресло и оглядел нас сияющими глазами. Он не мог понять глубины наших опасений.
1: «Какой спор? Чепуха! Давно все успокоились. Правда, кое-что было. Митинговали, как добрые наши предки. Ромеро гремел во все уши, сиял во все видеостолбы. Он отстаивал социальные основы с такой страстью, что наворачивалась слеза. Кричал о предках, о потомках, о нас, о разрушителях, о звездожителях. Кстати, Большая тоже высказалась за него. И вот настал день опроса. Хоть и без того каждому было ясно, чем все закончится».
0: Он захохотал. В зале каменела тишина. Мы боялись смотреть друг на друга. Алан так и не осознал, почему мы не прерываем его.
1: «Человечество сошло с ума!» – кричал он. «Это было массовое безумие, говорю вам. Ромеро не поддержали и 0,3%. 99,7% с громом опрокинули его. Большая потребовала уточнения заложенных в нее принципов. Вера назвала это дальнейшим развитием нашего социального строя».
0: Мы кинулись к Алану и в восторге взметнули его под потолок. Лишь мы, прошедшие тенета Персея и огонь сражения у угрожающей, могли всем сердцем, не одним разумом, понять, как правильно поступило человечество. Когда волнение улеглось, я съехидничал. «Ты, конечно, оказался среди тех, кто сохранил разум до конца. Не сомневаюсь, что ты голосовал за Ромеро».
1: «Я?» – удивился Алан. «Ты спятил, Элли! Это же меня обвинил Ромеро, что я поддался безумию. Я не такой оратор, как он, но когда выступал я, Ромеро выключали. Так это было. Камагин с Громаном, а также наш труп, добавили жару в общий огонь. Гибель космонавтов и разрушение планет в Плеядах доводили народ до ярости, а труп летал над толпой и дико ревел архангельским голосом».
0: «Как на Земле космонавты и ангел?» – поинтересовалась Ольга.
1: «Великолепно! Труп как в раю, только малыши его пугаются. У него шумный полет, это единственное, что его огорчает. Подростки устраивают с ним гонки на ветках, ну он, конечно, отстает. А космонавты переучиваются на штурманов звездолетов и отбиваются от невест. Столько в них влюбилось девушек, страх! Чудесные пареньки, моложе любого из нас, а ведь 400 с хвостиком лет. По-моему, это и привлекает девушек».
0: Я спросил, какие важные дела начаты на Земле. На это Алан ответил длинной речью. Энтузиазм, охвативший Землю, преобразован в практические действия. Созданы две организации. Одна звездолета-строй устроила базу на Плутоне. Вторую же планета-строй вряд ли можно именовать организацией, ибо половина всего человечества трудится в ней. На зеленой Земле остались лишь старики, дети да труженики земных заводов. Неразберихи и шума пока столько, что у наблюдателя со стороны встали бы волосы дыбом. Да наблюдателей нет, все участники. И каждый в меру способностей вносит свой вклад в общую толчею. Начать с того, что еще нет плана, чем заниматься планетострою. Одно направление, казалось бы, естественнейшее, его уже осуществляют – возведение новых планет вокруг одиноких светил, соседей Солнца. Строительство идет под лозунгами «Покончим с пустыми звездами», «Добьемся наивысшей планетности для звезд нашего района галактики», «У любой звезды планеты для любых условий жизни», «Нежизнеспособная планета – враг, найди ее и переоборудуй» и прочее в том же роде. Плакаты с такими изречениями наполняют все населенные планеты, от них нет мочи отбиться. До Альдебарана в одну сторону и за Южный Крест в другую не найти звезды, чтобы на ней не кипела работа. Но уже слышатся голоса, что направление выбрано неудачно. Наметили, мол, дорожку полегче, но малоэффективную. Пробивается мысль не приспосабливаться к природе, а приспосабливать ее к себе. Не возводить роями планеты вокруг готовых звезд, а выстроить особую планетарную область для спектра любых жизненных условий со своими специальными светилами. Конечно, это потрудней, но и поинтересней. Район строительства подобран, окрестности Сириуса и его спутника Белого Карлика. Компактный уголок между Орионом и Большим Псом, примерно на 1000 кубопарсеков в объеме. И сюда, на универсально оборудованные планеты, потихоньку собрать звездожителей, кому неудобно дома. Все это пока в стадии эскизных набросков. Командированные еще мотаются из созвездия в созвездие, согласовывая с будущими жильцами условия обитания, размеры шариков, температуры Солнца, продолжительность дня и ночи, атмосферу и силу тяжести, жилище и питание.
1: «И хоть дело это до ерунды простое, — орал Алан, — неразбериха внесена и туда. Удивительный мы народ, люди. Ничего не делаем по-человечески. О том, где начать работы, толдычим месяцами, а потом загорается. Давай, давай! И штурмовщина. Космос трещит по швам. Куда ни повернешься, пылевые дымки, дымки, дымки. Залезаем даже в резервацию, будто и пустоты уж не хватает. Страх, что творится на космических трассах. Наш кормчий как-то влетел в область комплексного разрушения. Впереди распадалась ненужная звезда из темных карликов, а по сторонам пространство перерабатывалось в первичную строительную пыль. Куда повернуть, я вас спрашиваю? Время поэтических полетов проходит. Скоро лишь за пределами галактики можно будет разгоняться. Если так пойдет и дальше, я плюну на межзвездные прелести и пойду в планетостроители».
0: Он оглядел нас смеющимися глазами и закончил.
1: «Таковы земные дела, братцы. Выкладывайте теперь, что вы тащите с собой из Персея. Сейчас мы тебе покажем на стереоэкране кое-что интересное», — сказал Леонид.
0: Пока Леонид готовил демонстрацию, я спросил Ольгу. «Почему ты оглядывалась на меня, когда Алан рассказывал о Земле? Ты смотрела на меня так, словно чем-то поражена. Ты сегодня смеялся. Ты впервые за 2 года смеялся, Элли. Ну и что же? Тебе это понравилось или испугало?»
2: «Не знаю сама. Это было странно. Я вдруг увидела, что ты очень переменился, Элли».
0: На Оре я перебрался из одного звездолета в другой. Пожиратель пространства поступал в распоряжение Спыхальского, а на Землю уходил кормчий. За месяцы моей болезни на звездолете изготовили 3 установки для генерирования и приема волн пространства, мало отличающиеся от той, что так честно послужила в Персее. Мы назвали эти механизмы СВП-1, то есть станция волн пространства, модель 1. Одну СВП-1 передали Спыхальскому, вторую предназначили для Плутона, последнюю я везу на Землю. Мне трудно передать восторг Спыхальского, когда он узнал, что это за установки. Нужно, как он, всю жизнь провести в полетах вслепую, а после этого неожиданно прозреть, чтобы понять его состояние. Он расплакался, обнимая нас по очереди. Мне он сказал:
1: «Вас отблагодарю особо. Примите маленький подарок».
0: Такой же живой, как при расставании, розовощекий, с яркими голубыми глазами, он смотрел на меня с ласковым лукавством, как смотрят иногда старики на детей.
1: «Приятно, правда?»
0: Подарком была лента с речью Фиолы. Я ушел в свою комнату, чтобы пережить наедине встречу с Фиолой. Прошедшее окружило меня. На миг показалось ближе настоящего. Фиола яркая и быстрая вспыхнула и зазвучала в сумраке таинственных садов планеты, вращавшейся вокруг Белой Веги. Это была Фиола на родине, не среди чудес, созданных человеком, у себя.
2: «Элли, мой Элли», — пела и сияла Фиола, — «я жду, ты обещал прилететь, я хочу тебя видеть».
0: Мне стало грустно и отрадно. Я не мог к ней прилететь, но радовался, что она желала меня увидеть. Потом я спрятал ленту подальше. Нужно было думать не о Веге, а о Земле. Во всей Вселенной сейчас для меня существовало лишь одно притягательное место — крохотная могущественная Земля. Я не был уверен, захочет ли она стать тем, во что я задумал ее превратить. Я записал ответное послание Фиоле и передал Спыхальскому. Он обещал отправить его с первым курьером, что уйдет в созвездие Лиры.
1: «А сами не хотите на Вегу? Неплохая звезда».
0: «Нет», — ответил я, — «мне надо на Землю».
1: «Да, конечно. Вам следует полечиться, а где это сделать лучше, чем на старушке Земле?»
0: И он ничего не понимал во мне. Утром мы взяли курс на Землю. Я не могу припомнить сейчас недели, проведенные на кормчем. Алан из той породы звездопроходцев, которые, доверяя командование автоматом, сами не отходят от них. Мы встречались с ним лишь в столовой. Я часами сидел в парке и дремал в кресле. На Плутоне я задержался на 2 дня.
2: Я не узнал Плутона. В старом проекте мы предусматривали великолепную, не хуже земной, атмосферу, обширные леса, даже океан. Атмосферу успели создать, сады и парки разбили, но лесов и океана не было и в помине. На отведенных им местах тянулись сотни, тысячи километров цехов. Работящая планетка. Так мы называли раньше Плутон. Гудящая планета. Так следовало бы назвать ее ныне. Ее всю сотрясал грохот механизмов. Даже при извержениях вулканов не бывает такого непрерывного сосредоточенного гула.
1: «Толково, правда?»
2: — крикнул Алан. Мы в авиетках облетали планету.
1: «Признайся, по-честному, не ожидал?»
2: «Нет, конечно. Такой размах».
1: «Главная мастерская Межзвездного Союза. Хочешь взглянуть на новые звездолеты? Они на Южном полюсе, в складе готовой продукции. Между прочим, сырье выгружается у Северного полюса, а потом растекается по всей планете, пока не сконцентрируется снова на выходе в форме готовых галактических кораблей».
2: На Южном полюсе мы летали над территорией, равной Европе. Это и был склад готовой продукции. На тысячи километров тянулись горные хребты звездолетов, Исполинский галактический флот, заканчивающий отделочные работы перед выходом в океан мировой пустоты.
1: «Надо возвращаться», —
2: сказал Алан через некоторое время. «Ты возвращайся, я еще поброжу над планеткой».
1: «Можешь даже кувыркаться над ней. Ты, кажется, любитель этого спорта. На Плутоне смонтирована своя большая, пока на 10 миллионов охранительниц. Ты, как и все астронавты, продублирован в ней».
2: «Вот как? Обязательно воспользуюсь». Я долго кружил над равнинами Плутона. Еще не прошло полных 3 лет, как я расстался с этими местами. Все переменилось здесь. Все. Даже солнце светило иначе, словно им поддали жару. Одно сменяло другое. Утреннее уступало место дневному, дневное отступало перед вечерним, за ним выкатывалось ночное. Когда-то это были разные светила, каждое с особым значением, для работы и для отдыха. Теперь все они сияли одинаково. Круглые сутки стоял день, планета не знала отдыха. Нет, этот грохочущий неистовый Плутон, не знающий сна, нравился мне больше моего прежнего, степенно работающего, степенно отдыхающего. Там была размеренная деятельность, здесь вдохновение. Я погнал авиетку на максимальной скорости. Горные пики звездолетов откатывались назад и рушились на горизонт. Мне хорошо думается на ветру. Я размышлял не о Плутоне, а о Земле. Я уже не страшился встречи с Землей после того, что увидел здесь. А перед возвращением я остановил авиетку в воздухе и, закрыв глаза, весь наполнился гулом планеты. Я слушал старинную музыку, любил перед сном отдаться индивидуальным под настроение мелодиям, терпеливо снес гармонию звездных сфер Андре. Но ничего подобного тому, что вызывал во мне грохот этой космической мастерской, еще не испытывал. Наконец-то я изведал настоящую гармонию звездных сфер. Она будоражила. Мне хотелось в ответ тяжкому, как мир, грохоту совершить что-либо достойное его, огромное, пронзительно светлое. И, удаляясь от Плутона, я долго еще слышал, мысленно, конечно, вдохновенный гул.

0: Я обо всем размышлял, воображая встречу с землей, только не о том, что встреча будет торжественной. Я поспешил возвратиться раньше своих товарищей и поплатился за это. Если и не весь предназначенный нам общий почет, то значительная часть его досталась мне одному. Начиная от Марса, наш звездолет сопровождала флотилия космического эскорта. Я не буду описывать сцену на космодроме, ее передали на все планеты Солнечной системы. 3 часа я кланялся, пожимал руки, взмахивал шляпой и очень устал. Лишь дома на Зеленом проспекте в окружении друзей я вздохнул с облегчением. «Такое впечатление, будто обворовал товарищей», — пожаловался я. «Знал бы, ни за что не прилетел бы один».
1: «Они будут довольны своей встречей», — утешила меня Вера. «А тебя приветствовали не только как члена экипажа, но и особо. Должна тебя порадовать. Твой проект переоборудования Земли в главное ухо, голос и глаз космоса принят».
0: Озадаченный я не нашел слов. Я еще ни с кем не делился своими мыслями.
1: «Вдалеке от Земли ты позабыл о порядках на Земле», — сказала Вера, улыбаясь. «Разве тебе не говорили, что на Плутоне смонтирована государственная машина? Ты прогуливался над планетой, а охранительница фиксировала твои мысли. Они оказались настолько важными, что она немедленно передала их на Землю, а Большая тоже незамедлительно довела их до сведения каждого. Ты лишь усаживался на Плутоне в звездолет, а люди уже спорили, прав ты или не прав. Но перед тем, как будем осуществлять проект, тебе придется подлечиться. Здоровье твое внушает опасения медицинской машине».
0: Мне мое здоровье опасений не внушало. Встреча с друзьями и известие о принятии проекта были лучше любого лекарства. Большая комната Веры едва вместила всех собравшихся. Особенную тесноту создавал труп. На космодроме он вместе с нами влез в автобус. Он знал уже, что за этими машинами ангелам не угнаться. Зато он наотрез отказался от лифта и объявил, что самостоятельно взлетит на 79-й этаж. Признаться, я не поверил. В трубе килограммов 100, а высота все же около 300 метров. Но он взлетел. Он отдыхал сперва на каждом 12-м этаже, в садах, потом на верандах каждого 5-го, но одолел высоту. Он вспотел и был горд необыкновенно. Он понемногу вписывается в наши земные обычаи, но прочерчивает в них свою особую колею. Лусин в нем души не чает. Ради труба Лусин забросил идею птицеголового бога. Все же земные жилища, особенно женские комнаты, не приспособлены для ангелов. Труб и сам понимал, что летать здесь немыслимо, и старался не давать воли чувству. Но даже когда он делал шаг или просто поводил крыльями, обязательно что-нибудь летело на пол. Среди гостей была Жанна с Олегом. Этот хорошенький мальчишка, живой, с умными глазами, очень похож на своего отца. Мне показалось, что я вижу маленького Андре. Я 100 раз репетировал в уме встречу с Жанной. Повторял про себя слова, какие скажу. Думал, какое у меня должно быть выражение лица. Я все забыл. И слова, и мины. Она положила голову мне на плечо, тихо плакала, я молча обнимал ее. Потом я пробормотал. «Поверь, еще не все пропало, Жанна». Она взглянула таким отчаянным взглядом, что лишь собрав всю волю, я смог его вынести. Оставив Олега гостям, мы с Жанной удалились в мою комнату. Жанна села на диван, я пододвинул кресло. Я с волнением вглядывался в нее. Она очень переменилась. В ней мало что осталось от кокетливой, хорошенькой, довольно легкомысленной женщины, какую я знал. Со мной разговаривал серьезный, глубоко чувствующий, еще не перестрадавший свое горе человек. «Я все знаю об Андре», — сказала Жанна. «Каждый день я слушаю его голос, его прощание со мной и Олегом перед нападением головоглазов. И я знаю, что вы сделали все возможное, чтобы вызволить его или хотя бы отыскать его следы. Я знаю, что он кричал «Элли», а не «Жанна» перед гибелью». «Перед исчезновением, Жанна, Андре не погиб. Оттого он и звал меня, а не тебя. Он попал в беду, но смерть ему не грозила. Он и не собирался прощаться с жизнью». «Почему ты так думаешь? Он ведь в руках врагов». Она не верила мне. Никто, кроме меня, не верил, что Андре жив. С другими я мог не считаться, но ее должен был убедить. «Именно поэтому, Жанна, он был жив, когда они полностью овладели им. Ромеро, очевидно, говорил тебе, что мы слышали его призывы, уже не видя его».
1: «Да, говорил. Ромеро думает, что Андре мертв».
0: «Послушай теперь меня, а не Ромеро. Если бы они хотели убить его, они убили бы сразу, а не боролись с ним, чтобы взять живьем. Он единственный представитель их новых врагов. Да они трястись должны над ним, а не уничтожать его. Я уверен, за здоровьем его следят внимательнее, чем ты сама следила бы на Земле».
1: «Вы уничтожили 4 вражеских крейсера. Андре мог быть на любом из них».
0: «Он не мог быть ни на одном из них.
1: Они бы не подвергли единственного своего пленника превратностям боя. Они могли рассчитывать на победу, но не на то, что не будет потерь. И они, разумеется, упрятали Андре подальше от сражения. Сам бы я так и поступил на их месте. У меня нет оснований считать, что наши враги глупее меня».
2: «А разве о гибели Андре не говорит то, что разрушитель ничего не...» «Ты меня понимаешь, Элли?» «Ромеро считает, что враги могли выпытать у него все тайны, но наших тайн они так и не узнали. Это ведь правда?»
1: Я схватил испуганную Жанну за плечи, заглянул ей в глаза. «Ты любила Андре», — сказал я шепотом. «Ты была ему ближе нас, Жанна. Как же ты смеешь так говорить о нем? Неужели ты так слепа, что собственного мужа не разглядела? Ромеро должен услышать от тебя, каков Андре, а не ты прислушиваться к Ромеро». Она снова заплакала. Я в волнении ходил по комнате. Мне самому хотелось заплакать. Я ловил себя на том же скрытом в глубине души страхе за слабость Андре. Я не знал, насколько мы, его друзья, способны на муки, но что он меньше всех нас способен на них, знал. Справившись со слезами, Жанна сказала:
2: «Все так перепутано во мне, Элли. Если бы не Олег, я не пережила бы такое несчастье. Я ведь серьезно думала, стоит ли мне самой жить, когда узнала о смерти Андре».
1: «Исчезновение, Жанна».
2: «Да, исчезновение. Разве я сказала по-другому? Но если, как ты говоришь, он исчез, а не погиб, то есть ли какой-либо шанс вызволить его из плена?»
1: «Во всяком случае, будем пытаться. Одно могу утверждать с уверенностью: когда придет время возвращаться в скопление Персея, не будет там ни одной планетки, которую бы мы не обшарили». Она поднялась.
2: «Нам с Олегом пора домой. Спасибо тебе, Элли. Ты всегда был верным другом Андре, я даже иногда ревновала его к тебе, но сейчас, после его гибели...»
1: «Исчезновение!» — сказал я с яростью. «Исчезновение, Жанна!» Она глядела на меня с испугом.
2: «Я не узнаю тебя, Элли. Ты стал другим. Временами я тебя боюсь».
1: Я через силу улыбнулся. «Тебе-то, во всяком случае, нечего меня бояться». После ухода гостей мы остались с Верой одни. Я сидел в ее комнате. Вера ходила от двери к окну. Это ее обычный маршрут. Долгие, часами, блуждания и повороты взад и вперед, взад и вперед. Иногда она останавливалась у окна, запрокидывая голову, забрасывая руки на затылок, и молчаливо смотрела на город. Все это я видел тысячи раз. Все повторилось. Все стало иным. Иной была Вера, иным был я. Она была такой же красивой, может, еще красивее, но красотой, не похожей на прежнюю. Вера достигла переломного возраста женщины, расцвета перед опаданием. Нелегко ей дались эти годы. «Вера», — сказал я, — «вы не помирились с Павлом?»
2: «Мы и не ссорились. Просто обнаружили, что чужие друг другу».
1: Он не хотел разрыва, насколько я помню.
2: «Разве я хотела? Разрыв произошел независимо от желаний».
1: «Тебе это тяжело, Вера?»
2: «Мне было бы тяжелее, если бы я поддерживала отношения, ставшие лживыми».
1: «А Павел? Чувства его не изменились?»
2: «Чувства, чувства, Элли, гордость — вот главное из чувств Ромеро. Думаю, его больше терзает унижение отвергнутого поклонника, чем разбитая любовь. Поговорим о другом», — сказала Вера. «Большая так разъяснила твой план. Раньше превратить Землю в исполинскую станцию волн пространства, а потом лишь ввязываться в серьезные баталии».
1: «Совершенно верно».
2: «Мы построили большой галактический флот», — задумчиво сказала Вера. «Ты видел корабли на Плутоне. Каждый сильнее целой флотилии пожирателей пространства. И есть уже решение двинуть этот флот в Персей. Теперь, с осуществлением твоего проекта, экспедиция будет задержана».
1: «Не задержана, а как следует подготовлена. Не забывай, что противники наши ныне знают наше могущество, и они не теряют даром времени, Вера».
2: «Поэтому все так горячо поддержали тебя. Ты очень хорошо спланировал войну. Остается спланировать мир».
1: «Это одно и то же, Вера. Война завершится победой, победа начинает мир».
2: «Война сама по себе не решает большие проблемы».
1: «По-твоему, это не решение сразить разрушителей? Превратить в прах их военную мощь?»
2: «Начало решения – исходный пункт, не больше. Подлинное решение будет, когда приобщим противников к мирной жизни».
1: «Ты с ума сошла.
2: Мирно возделывающие поля невидимки? Ты надеешься на успех переговоров с этими исчадиями ада?» «Если бы я надеялась на успех переговоров, я не ратовала бы за боевой флот. Я не хуже тебя понимаю, что обращаться к разрушителям с уговорами бессмысленно. Их надо сразить».
1: «И всех истребить, Вера».
2: «Это попросту неосуществимо, Элли. Где взять гарантии, что отдельные их корабли не удерут в другие звездные края, и там враги не усовершенствуются, что уже сейчас в центре галактики нет их колоний? 100 миллиардов звезд в одной нашей галактике. Неужели ты собираешься все их исследовать, так сказать, на зловредность? А ведь за пределами нашей миллиарды иных галактик. Ты поручишься, что туда не проникли наши враги?»
0: «Они могут быть везде. Речь о том, чтобы истребить их в скоплениях Персея.
2: То есть выиграть одно сражение, и после этого, возможно, ввязаться в бесконечную истребительную войну? Одолеть в одной так называемой решающей битве и оставить потомкам в наследство вечную опасность всеобщего уничтожения? Нет, как хочешь, Элли, разума тут немного».
0: Слушая ее, я перенесся мыслью в Персей. Я снова увидел золотую планету. Чем-то она напоминала Плутон, такая же космическая мастерская. А если на ней не изготавливались звездолеты, то зато она меняла кривизну космоса. Умела сворачивать его просторы в вещество. Не покоилась в пространстве, как наши планеты, а командовала им.
3: «Сколько тысяч таких планет против одного Плутона? И на всех кипит работа. Проклятые враги стараются перенять наше умение распылять вещество в ничто. Как мы переняли у них умение менять плотность этого мирового ничто. Они спешат. Что если навстречу нашему флоту грянут заново созданные аннигиляторы вещества?»
2: «Пока у нас большое преимущество перед ними», — сказала Вера. «И надо торопиться его использовать».
0: «Ты сказала, что победа в войне лишь начало?»
2: «Да, начало. Сперва мы силой заставим их прекратить свои зверства, а затем понемногу втянем в ассоциацию разумных и свободных существ галактики. Ты сам говорил, что они трудолюбивы и отважны, технические их достижения огромны. Разве не упрек будет нам, если мы такой народ навсегда отстраним от мирового сотрудничества?»
0: «Я не вижу путей к сотрудничеству с ними».
2: «Вчера ты не видел их самих. Если бы мы сразу могли увидеть все, то не было бы развития. Между прочим, я не верю в преступления, совершаемые из любви ко злу. Если разрушители стали преступниками, то значит им выгодны их преступления. Вот причина».
0: «Ты собираешься найти иной способ удовлетворить нужды врагов?»
2: «Вспомни, человечество долго жило за счет других существ. По земле бродили стада коров и баранов, сновали куры и утки, их вели на убой, чтоб человек имел мясо. Синтетическое мясо наших заводов вкуснее животного, синтетическое молоко ароматнее коровьего. Исчезла нужда в продуктах живых организмов, никто не разводит животных на убой. Нет ли похожего на это и у разрушителей? Они стали на путь угнетения соседей, потому что нашли легкий способ удовлетворения потребностей. Может, мы откроем новые пути их удовлетворения, если, конечно, эти потребности жизненно необходимы?»
0: «Мне кажется, ты рассуждением о потребностях в какой-то степени оправдываешь их злодеяния».
2: «Ничуть. Понять не значит оправдать. Можно понять и осудить. От того, что раб приносит хозяину пользу, рабство не становится морально чистым. У зла есть верхушка и корни. Если срубить верхушку, не выкорчевывая корней, от них могут пойти новые побеги. Мы силой заставим разрушителей смириться, освободим их невольников, срубим верхушку возвращенного ими зла. А затем надо покончить с самой возможностью возникновения зла. А для этого разберемся, какие корни его питали. Если враги используют ткани живых организмов для собственной жизнедеятельности, они смогут заняться производством синтетических тканей. Мы охотно поможем им в этом».
0: «Одно скажу. Превращение чертей в ангелов – дело непростое».
2: «Как и обучение ангелов человеческому образу жизни. Однако мы должны этим заняться».
0: «Вряд ли при нашей жизни мы увидим результаты».
2: «Пусть видят внуки. Ради этого стоит постараться».
0: Я пошел к себе и разделся. Вспыхнул видеостолб. Ромеро опирался на трость посреди комнаты.
3: «Поздравляю с благополучным возвращением, дорогой друг. Не вставайте. Я отлично вижу вас и в кровати, а пожать друг другу руки мы все равно не сумеем. Окажите честь встретиться со мной завтра».
0: «С удовольствием».
3: «В таком случае к обеду. Посидим вместе за столом, как в старые времена. Кстати, вы не обиделись, что я не явился встретить вас? Вы понимаете, среди встречающих были особы...»
0: «Понимаю, Павел. Завтра к обеду я буду у вас». Он исчез.

0: Да чего же она была прекрасна, милая зеленая земля. Я все утро бродил по улицам столицы, поднимался над грядами ее домов, выбирался в окрестные поля и парки, выкупался в канале. Мальчишки из соседнего интерната с молчаливым уважением следили, как я вылезал. Стоял октябрь. Нужно затеряться на 3 года в космических просторах, чтобы ощутить, как хорошо дома. Я присел в скверике на площади. Напротив стоял дом с навесом над первыми этажами. Под этим навесом в последний приезд в столицу я прятался от дождя. Я вспомнил незнакомую девушку с высокой шеей и широкими бровями, Мэри Глан. Мы с ней тогда стояли рядом, и она издевалась надо мной. Что с этой строптивой Мэри? В столице ли она? Умчалась, как все, куда-нибудь на новостройку? Кто-то сел на скамейку. Вначале я не обращал внимания на соседа, потом повернулся. На скамейке сидела Мэри Глан. «Здравствуйте, Элли», — сказала она. «Ведь вас зовут Элли Гамазин?»
1: «Здравствуйте», — ответил я.
0: «Да, я Элли Гамазин, а вас, если не ошибаюсь, зовут Мэри Глан». Она спокойно кивнула головой.
1: «Какое совпадение», — сказал я. «Представьте себе, я только что думал о вас, и вот вы появляетесь».
0: «Вы считаете это совпадением? Просто я попросила охранительницу навести вас на мысли обо мне».
1: Мне стало смешно и досадно. В странствиях я успел забыть, что на земле командуют охранительницы. Если и было чудо, что я думал о Мэри, то чудо обыденное, технически подготовленное. Еще деды потрудились, чтобы оно стало легко осуществимым.
0: «Итак, вы хотели меня увидеть, Мэри?» «Я все же настаиваю на своем. Я тоже поинтересовался, где вы. Что же мы скажем друг другу теперь, когда желания наши осуществились?» Она не торопилась с ответом. Впоследствии я узнал, что до нее не вдруг доходит, чего от нее ждут. Пока она раздумывала, я разглядывал ее. Я помнил ее некрасивой, но она была скорее хорошенькой, чем некрасивой. Единственным, что не вязалось с ее тонким лицом, были широкие брови, но они нависали над такими темными задумчивыми глазами, что несоответствие пропадало. И при первой встрече я запомнил, что глаза у нее темные, но мне показалось тогда, что они темные от гнева.
2: «Я виновата перед вами», — сказала Мэри. «Не знаю, почему я была с вами груба в Каире и на этой площади. Я решила, извинюсь, когда встретимся. Но вы улетели на Ору, а после в Плеяды и Персей, а теперь вы вернулись, и я извинилась».
1: Она встала, но я задержал ее. Мне захотелось пошутить.
0: «А знаете ли, что перед отлетом я запрашивал справочную о нашей взаимной пригодности?»
1: Мэри решительно не хотела смущаться.
2: «Да, знаю. Я знаю также и то, что мы ни с какой стороны не подходим друг для друга. Всего доброго, Элли».
1: Я больше не решился задерживать ее. Я сидел на скамейке и смотрел ей вслед. О справочной она соврала. Охранительницы не выдают личных тайн. Потом я сообразил, что Мэри, очевидно, тоже запрашивала обо мне и потому знает, как мало у нас соответствия. Она для того и удалилась, чтобы я последующими вопросами не выведал ее маленького секрета. Мне было жалко, что она ушла.
3: «Вы не забыли, что вас ждет друг?» — сказала охранительница голосом старика.
1: Вызванная авиетка появилась немедленно.
4: «Я хотел лететь вам навстречу», — сказал Ромеро, сердечно обнимая меня. «Справочная доложила, что вы замечтались на одной из площадей. Куда же мы с вами, юный многострадальный Одиссей? До обеда еще 2 часа, если, конечно, вы не желаете подкрепиться пораньше».
1: Он держался так непринужденно, словно у нас никогда не было споров. Я охотно поддержал этот тон. «Пойдемте на гребень Центрального кольца, оттуда великолепнейший вид на столицу».
4: «Отлично. Любоваться столицей я готов ежедневно. Сегодня, к тому же, ясный день».
1: Пока мы поднимались на крышу, я украдкой присматривался к Павлу. Все мои знакомые стали иными, я еще не привык к их новому виду.
4: «Давненько мы не виделись», — сказал Ромеро, улыбаясь.
1: «Всего 2,5 года».
4: «Нет, мой друг, целую эпоху. Мы простились в одном социальном времени, повстречались в другом. Счет времени правильнее вести по событиям, а не на часы».
1: «Событий произошло много».
4: «Произошла революция, друг мой. А если власть не перешла из рук одного класса к другому, как совершалось у предков, так лишь потому, что давно не существует классов. Это, впрочем, не умаляет совершившегося переворота».
1: «Вы это называете переворотом?»
4: «Вы считаете меня неправым. До сих пор мы жили лишь для себя. А попробуй ныне осуществить что-нибудь полезное одному человечеству. Большая еще поразмыслит, не повредит ли это народам, которых мы надумали опекать».
1: Я понимал, что он не столько вызывает меня на спор, сколько отделывается от накопившейся горечи. «Я бы это назвал по-иному, Павел.
0: Просто человечество настолько развилось, что среди прочих его потребностей появились и такие, как помощь иным народам».
4: «Оставим это», — сказал он. «Я не собираюсь никого переубеждать. Кстати, для дружеского осведомления, когда недавно Большая объявила о ваших открытиях в Персее, я, как и все, с честной душой проголосовал за ошеломляющий проект покончить с последними остатками самостоятельности Земли».
0: Разговор этот шел уже на крыше сотого этажа. Столица была до того красива, что захватывала дух. С высот центрального кольца она видна вся. День был пронзительно ясный. В такие осенние дни голубеют и становятся близкими дали. Я тысячу раз ходил и бегал по крыше. Зимой я пробегал на лыжах всю 30-километровую магистраль, проложенную на вершине центрального кольца. Летом прошагивал ее пешком. Все здесь было видено и перевидено, а я оглядывался с чувством, что впервые по-настоящему вижу столицу. Я не уставал поворачивать голову вправо и влево. Я восхищался, каждый раз заново открывая это, простотой плана великого города. Три кольца прорезают 24 магистрали, от музейного города наружу. Красочные, неповторимо своеобразные улицы. Вот и все. Вся столица исчерпывается переплетением трех колец и 24 радиусов, проложенных сквозь кольца. «Вечный город», — сказал я. «Он простоит тысячелетия после нас, как памятник наших помыслов и дел».
4: «Умирающий город», — отозвался Ромеро. «Если хотите, это единственный город на Земле, который начал умирать, еще не родившись. Он не дожил до самого себя».
0: Я знал, что ради красного словца Ромеро себя не пожалеет. Но отзыв о столице покоробил меня. Ромеро удивился.
4: «Вы не знаете истории столицы?»
0: «Это был первый город, построенный после объединения».
4: «Это, разумеется, существенно. Но кроме существенного, в любом знании есть и интересные пустячки. Об одном из таких, если угодно, пустячков, я расскажу вам».
0: «Вскоре после объединения, — сказал он, — были начаты поиски всего выдающегося, что талантливые люди придумали в прежнюю эпоху и чего тогда нельзя было осуществить. Это относилось к проектам машин, переделке природы, большим строительным работам и прочему, а среди прочего к архитектурным замыслам. Была обнаружена тетрадь рисунков давно к тому времени умершего Бориса Ланда, архитектора, проектировавшего жилые здания и стадионы. Борис, по-видимому, был из тех, кого тогда называли «талантливый неудачник». Днем он разрабатывал стандартное жилье, а ночью на бумаге возводил невоздвигаемые города. Среди его ярких фантазий был и город на 200 тысяч человек, один высотный дом, окруженный парком. Город-дом, неосуществимый при жизни Бориса, легко мог быть исполнен средствами нового века. И хотя тогда уже было ясно, что города-гиганты свое отжили, человечество постановило воздвигнуть столицу как город-памятник и город-труженик, последний из концентрированных городов Земли, первый, воплотивший в себе все удобства, затребованные людьми. Внутри кольцевых зданий разместились заводы и склады, там же пролегали городские шоссе, а снаружи поднимались террасами жилые массивы, их разделяли парки. Таков был осуществленный проект. И достоинства проекта вскоре стали его недостатками. Раньше другого оказались ненужными великолепные шоссе, проложенные внутри зданий на каждом 20-м этаже. Возникли центральные машины безопасности с охранительницами, и умерли электромобили и троллейбусы. Никто не хотел катить по шоссе, когда можно безопасно нестись в воздухе. Жизнь и толчия, по идее навеки упрятанные в роскошные, как дворцы, туннели, вновь исторглись наружу. А затем стали отмирать заводы. Их автоматизировали настолько, что на километрах конвейерных линий не встречалось человека. Создавая в недрах зданий цеха, предполагали сократить путь рабочего от жилья до работы, но сам рабочий стал не нужен. Зачем сохранять завод в близости от жилья? Цеха без людей стали возводить в пустынях. Столица сегодня зияет кавернами. Три четверти ее объемов не могут быть использованы. В первый же месяц набора на новостройки космоса столицу покинуло три четверти жителей. Пока это еще большой город. Скоро это будет пустой город, а немного погодя, ненужный. Мы остановились у перил. Внизу простирался парк. Из багрянца, увидавших кленов, лип и дубов, вздымался гребень внутреннего кольца. Столица была не только большой город. Она была прекрасна. Прекраснейший из городов, созданных людьми. «А вы, Павел, вы тоже собираетесь покинуть столицу, ненужный город?»
4: «Я? С чего вы взяли, высокомудрый друг? Я родился в столице и здесь отдам концы», употребляя это древнее морское выражение. «Как вам, вероятно, известно, я занимаюсь историей. До сих пор наука эта была достаточно отвлеченной, чтобы не сказать праздной. После совершенного вашей сестрой социального переворота положение изменилось и в этой области.
5: Мы подбираем теперь информацию о нашей культуре и технических достижениях и переводим ее на языки новых друзей. Нужно же поднимать уважаемых звездных собратьев до человеческой культуры, а делать это удобнее всего в столице. Здесь сконцентрирована наша мудрость. Пойдемте обедать, дорогой Элли.
0: Еще один вопрос, Павел, и мы отправимся. Вы сказали, что проголосовали за мой проект превращения Земли в космический генератор волн пространства. Почему вы это сделали? Вы, конечно, отдавали себе отчет, что Земля тем самым становится непосредственно на службу всему Межзвездному Союзу.
5: Как вам сказать? Надоело плыть против течения. Почему и мне не побезумствовать, раз все кругом посходили с ума?
0: От вас я ожидаю ответа посерьезней, Павел.
5: Вот как? Посерьезней? Тогда получайте другой ответ. В вашем проекте одно меня подкупило сразу – размах. Раз уж мы ввязались в большую войну, несмотря на мои предупреждения, так надо вести ее по большому счету. Не думайте, что я мещанин, боящийся всего, что за околицей. Превратить Землю в командную точку галактики, в исполинский глаз, обыскивающий отдаленнейшие звездные уголки, в эдакое галактическое ухо, четко улавливающее гармонию звездных сфер – нет. Это, знаете ли, внушительно.
0: «Вот и прекрасно», — сказал я весело. «Думаю, мы найдем с вами общий язык и в остальном». «Нет, Павел, столица не умерла, вы ее рано хороните. Я попрошу у Большого Совета, чтоб именно в ней разместили экспериментальную станцию волн пространства. Скоро кавернам в ее теле придет конец». Ромеро снял шляпу и церемонно поклонился, показывая, что у него не хватает слов выразить свое восхищение. На позы он мастер. «Дни не шли, а летели». Я вставал на рассвете и не успевал оглянуться, дня уже не было. Я торопился, вся Земля торопилась. Большой галактический флот, покинув Плутон, сконцентрировался у Оры. Корабли ждали сверхдальних локаторов. Без этого теперь нечего было и думать выпускать их в космические просторы. Я наблюдал за проектированием гигантской станции волн пространства СВП-3 и руководил выпуском установок для звездолетов, названных нами СВП-2. Это уже была не та станция СВП-1, что так честно послужила нам в Персее. Она годилась лишь для прощупывания близкого пространства, в рейсы с Солнца на Сириус и звезды Центавра, не дальше. Недаром, отдаляясь от Персея, мы быстро потеряли связь с галактами. Зато модель СВП-2 легко локировала объекты в 100 светогодах. Снабженные такими механизмами, звездолеты уже не теряли связи друг с другом, даже отдаляясь на расстояние веги от Солнца. И они уже не страшились нападения из невидимости. Кроме того, установки СВП-2 могли переговариваться с более мощными станциями и далеко за этими пределами. Именно такую, сверхмощную станцию СВП-3 мы и возводили сейчас на Земле. Здесь создавался величайший глаз и ухо Вселенной. СВП-3, по расчету, должна была действовать в радиусе 10 тысяч светолет. До центра галактики, скрытого в созвездиях Стрельца и Змееносца, мы не доставали, тем более не доставали до внешних галактик. Но звездные скопления в Персее, Геады, Плеяды, гиганты Ригель и Бетельгейзе, все эти далекие светила нашего звездного мира попадали в зону действия. В этой работе было сделано лишь два перерыва. Первый, когда на Землю вернулся экипаж пожирателя пространства, Ольге и ее товарищам прием был устроен намного торжественнее, чем незадолго до этого мне. Земля неделю ликовала, два дня на ликование пришлось потратить и мне. А второй перерыв произошел, когда мои товарищи улетали на Ору. Вера, Лусин, с трубом, конечно, и многие другие.
2: «Надеюсь, ты недолго останешься на Земле», — сказала Вера перед прощанием. «Без тебя даже как-то неловко отправляться в дальние экспедиции».
0: Я усмехнулся и показал на своего помощника, Альберта Бычахова, вместе со мной приехавшего на космодром. Альберт, беловолосый, веселый человек, руководил монтажом. «Он меня держит, Вера. Пока он не высветит все закоулки в Персее, нечего и думать мне покидать Землю». После прощания с друзьями мне захотелось пройти по пустынным проспектам. Я отпустил Авиетку. Осень в столице всегда хороша. Хотя управление земной оси расписывает свою власть над климатом и действительно выдает по графику ясные дни и дожди, ураганные ветры и дремотную тишь, морозы и оттепели, власть у него лишь на подобные грубые явления, а не на оттенки. В них же главная прелесть.
2: «Завтра с 10 до 14 часов выпадет 47 миллиметров осадков, потом будет солнце и тишь».
0: Сколько раз я слышал подобные объявления. Но что-то ни разу мне не попадалась такая сводка. Этой осенью яркость листьев на кленах превысит среднегодовую на 18%, а дали будут прозрачнее на 24%. Журавлиное же курлыканье прозвучит особенно призывно. Если вдуматься, мы лишь кое-как справляемся со стихийной силой природы, но красота ее не в наших руках.
1: она создается сама. Я шел по аллее Звездного проспекта и радовался, что кругом прекрасно. Низко нависало забитое облаками небо, ветер шумел в деревьях и кустах. Ветви взмывали и рушились. А если ударял резкий порыв, тонкими голосами заплетаясь, заговаривала трава. На повороте аллеи, чуть ли не нос к носу, я столкнулся с Ромеро и Мэри. От неожиданности я остановился. А когда, спохватившись, хотел пойти дальше, остановились они.
5: «Как здоровье, друг мой?» — спросил Ромеро. «Вид у вас неплохой».
1: «Суть тоже. Никогда не чувствовал себя так хорошо. Простите, я тороплюсь».
5: «Идите, Элли»,
1: — разрешил Ромеро, приветственно приподняв трость.
5: «Вы всегда были твердокаменно аккуратны».
1: Я успел услышать, как Мэри сказала. «Элли мог бы составить компанию для той экскурсии. Как, по-вашему, Павел?» Что ответил Ромеро, я не разобрал. Экскурсии я не терплю со школы, когда нас пичкали ими. Меня удивило лишь, что Мэри назвала Ромеро Павлом. Я долго гулял по Звездному проспекту. В аллеях все так же шумели липы, глухо бормотали дубы, несильный ветер трепал листву, как волосы. Я думал о разных событиях. Одна мысль неторопливо сменяла другую. Ничего нет странного, что Ромеро знаком с Мэри. Он покидал Землю всего на год, остальное время провел в столице. Будем надеяться, что с Мэри он будет счастливее, чем с Верой. Нужно ли сообщать Вере о новой привязанности Ромеро? Очень возможно, что Вера огорчится. Вера уже далеко, в иных мирах. Потом эти мысли отошли от меня, и я снова стал размышлять о своей работе, о быстродействующей связи со звездолетами, уходящими в далекие рейсы. Как и Ольга когда-то, я мечтал о диспетчерских планетах, созданных на галактических трассах. Я видел темные точки, насаженные в космосе, и говорил с ними. Я снова был звездопроходцем в командирском зале. «Алло, девушка, вы Н-171? В 13-й раз вызываю, нельзя же так? Я звездолет ВК-44. Сообщите, сколько до Дзета Скорпиона? У нас что-то забарахлили параллаксометры и интеграторы пути».
2: «Я Н-171», — шептал я себе. «Не нервничайте, звездолет ВК-44, вы не один в космосе. До Дзета Скорпиона от вас 113 парсеков. Вам надо прибавить ходу, чтобы уложиться в расписание. Делаю замечание. С неисправными приборами не отправляются в рейс. В следующий раз сниму с полета».
1: Я был счастлив от того, что придумал суровую отповедь себе от незнакомой девушки на диспетчерской планете Н-171. Потом, устав, я присел на скамейку и снова вскочил. Идти домой по-прежнему не хотелось. Я запросил у справочной информацию о сценических представлениях. В стереотеатрах шла смешанная программа. Театр классики показывал Еврипида, Аристофана, Шекспира, Мольера, Турнеску, Мазовского, Сурикова, Джеппера. В каждом из 18 своих залов по 2 пьесы в день. В театре комедии шел водевиль «Три страшных дня» космонавта Гриши Турчининова. Вещица отнюдь не свежая, и злая сатира Генрих Бриллинг играет в бильярд на планете ДП-88. В концертных залах обещали Баха и Мясоедова, Три дуба и Шопена. Я выбрал стереотеатр. Это старейший из театров столицы. Там гордятся приверженностью к древности. Вот уже 2 века до него не доходят новые веяния. Стариной пахнуло уже в вестибюле. Сдав пальто роботу, я попал под радиационный душ, вызывающий благодушное настроение. Нехитрая гарантия, что любая программа понравится. Второй робот спросил, желаю ли я привычное место или то, где объективно мне лучше всего любоваться представлением. Я сказал, что привычных мест у меня нет, пусть будет то, что мне больше подходит. Он проводил меня в 13-й ряд к 5-му креслу, по дороге попросив заказать температуру, влажность и запахи микроклимата моего места. Я заказал 18 градусов, 70% влажность, легкий ветерок и запахи свежескошенного луга, нагретого солнцем. Эти наивные удобства, так радовавшие предков, скорее забавляли, чем ублажали. А древние роботы, 200 лет назад вышедшие из моды, просто развеселили. Девиз стереотеатра – представление начинается с входной двери. Сегодня шла драма «Встреча на белом карлике», а перед ней показали Ору. Я увидел себя и друзей в момент, когда мы высаживались. Сперва появился кормчий, за ним пожиратель пространства. Один за другим мы вылезали из корабля, а нас встречал, помахивая рукой, седой Мартын Спыхальский. На небе засветилось неутомимое солнце Оры. Гостиницы раскрывали двери для звездожителей. Шло собрание в зале приемов. В одном из секторов, земном, сидели Ромеро, Андре, Лусин и я. Мельком увидел я и гостей с Веги, но не Фиолу, а ее подруг. И все это было так реально и живо, словно я снова был на Оре, а не смотрел стереокартину. Я даже разглядел многие подробности, незамеченные тогда. А потом началась пьеса. Ее сочинили в 21 веке, она вся полна наивной романтики той эпохи. Капиталист Невил Вин спасается от революции на звездолете, выстроенном на его заводах, и насильно прихватывает с собой слуг, в том числе и машинистку Агнесу Форд, возлюбленную Аркадия Торелли. Они высаживаются на планетке, вращающейся вокруг мрачного белого карлика. Торелли мечется по галактике, разыскивая утерянную возлюбленную, и набредает на белый карлик, где во мраке крохотной планетки между ним и Невиллом Вином разыгрывается последняя схватка. Я улыбаюсь, рассказывая сюжет. Я улыбался, сидя в кресле и наслаждаясь заказанным микроклиматом, когда вспоминал, что актеры пьесы умерли без малого 300 лет назад. В конце концов, это древнее стереопредставление – лишь немного усовершенствованное еще более древнее кино. В нем столько же условностей и странностей, как и в вытесненных им фильмах. Так я размышлял в своем кресле, не переставая иронически улыбаться. Улыбка пропала, когда на сцене появилась Лиззи О'Нейл, игравшая Агнесу. И я уже не отрывался от сцены, я вслушивался в глуховатый страстный голос актрисы. В мире больше не существовало чего-либо иного, чем то, что она говорила и делала. Здесь было все нереально. Люди, их споры, бегство в космос, встречи в космосе, все, кроме игры. А играли они так, что нереальное становилось реальным, наивное трагическим, немыслимое неотвратимым. Передо мной ходили, страдали, молили о помощи живые люди, не изображения, не объемные силуэты и фигурки, нет. Такие же, как я сам, много более живые, чем я сам. Я мог бы, подойдя, дотронуться до них. Я слышал шелест их платьев и пиджаков, ощущал запахи их духов и табака. Лиззи простирала ко мне руки, смотрела на меня. Я не сомневался, что она видит меня, ждет моей помощи. И я уже приподнялся в кресле, готовый бежать на злосчастный белый карлик. Так был настойчив ее молящий взгляд, так призывен ее слабый крик. Нет, дело было не в совершенстве оптического обмана, сделавшего этих давно умерших людей столь жизненными, что они стали реальнее жизни. Случись у меня на глазах встреча Агнесы и Аркадия, я равнодушно прошел бы мимо. Мало ли встречается людей после разлуки, да и не стали бы они в реальной жизни так разглагольствовать о своих муках, так всплескивать руками, так бросаться друг другу в объятия. Их бы высмеяли за неумную несдержанность. Я бы первый посмеялся. Но здесь, в моем кресле с его микроклиматом, я не смеялся, я трепетал в смятении, сжимая руки, страдая чужим страданием, радуясь чужой радостью. Уже после спектакля, принимая от робота одежду, я разговаривался со старичком, моим соседом. Многое предки делали не хуже нашего. Театр у них достиг совершенства, вряд ли и сейчас можно придумать что-либо лучшее.
6: «Можно придумать иное, чем Гомер или Леонардо. В своем роде такое же совершенное, но не лучшее», — сказал он. «Шедевры искусства закончены. Именно поэтому они нетленны. Вы не будете жить в хижинах и дворцах времен Свифта и Пушкина. Не будете есть их еду, ездить в их экипажах, носить их одежду, но то искусство, что восхищало их сердца, восхитит и ваше, молодой человек. Искусство неприходящее. Новое не отменяет в нем прежние свершения, как в технике и в быту, но становится вровень с ними».
1: Спектакль в стереотеатре так взбудоражил меня, что я долго не мог успокоиться. Пустая беготня по улицам стала раздражать. Проходя мимо комбината бытового обслуживания, я вспомнил, что по возвращении не менял верхней одежды, пальто и шапка порядочно поизносились, да и фасон ныне изменился. В комбинате мне вынесли 30 моделей пальто, костюмов и шапок. В один из костюмов я вложил свой адрес, чтобы его направили на дом, а пальто надел. Новое пальто было красивее, но не так удобно. Я всегда чувствую себя плохо в новом, пока не разношу. Я вышел удовлетворенный, что покончил со старой одеждой, и сожалея о ней. Не пройдя и квартала, я воротился назад. Дежурный автомат спросил, чего я желаю. «Ничего не желаю, то есть не желаю ничего нового. Возвратите мое старое пальто».
6: «Не нравится наша продукция?» — равнодушно спрашивала машина. «Сообщите, что не удовлетворяет. Сделаем по потребности».
1: «Все нравится. Великолепная продукция. Но я привык к старому пальто. Как бы вам сказать, сжился с ним».
6: «Понимаю. Последний год приверженность к новизне ослабела на 14%. Приязнь к старым вещам повысилась на 21%. Нездоровая тенденция. Надо с ней бороться, повышая качество. Стараемся. Слушаюсь. Получите старое пальто».
1: Я напялил возвращенное пальто и убежал. Ветер по-прежнему раскачивал деревья. На меня сыпались рыжие листья. Они шуршали под ногами. Я ворошил их, вдыхая густой запах прели. Потом я сел на скамейку и спросил себя, чего мне надо? Мне ничего не было нужно. Просто я не находил себе места. Тогда, поколебавшись, я попросил охранительницу соединить меня с Мэри Глан. Мэри появилась сейчас же, как я послал вызов. Она сидела на диване, поджав под себя ноги, и смотрела на меня настороженно и иронически. «У вас много терпения, Элли. Я ожидала вызова раньше». «Здравствуйте, Мэри. Не понимаю, о чем вы говорите?»
2: «Значит так», — сказала она. «Приближается праздник первого снега. Ваш друг Павел Ромеро собирается отметить его угощением у костра. Все будет как в старину. Точность обычаев он гарантирует. Я хочу, чтобы вы сопровождали меня. Вы согласны?»
0: «Раз вы хотите, то да, конечно. В свою очередь я приглашаю вас с Павлом, но не на праздник, а на испытание станции дальней галактической связи. Вам будет интересно».
2: «Вы приписываете другим свои желания», — возразила она. «У вас, кажется, друзья на всех звездах.

0: Это был последний большой праздник года, завершавший цикл поворотов в природе. Зимний солнцеворот, большое таяние снега, первый дождь, летний солнцеворот, большая летняя гроза, первый снег. В этом году не было уверенности, что торжество удастся. Праздник требовал слишком много энергии, все ресурсы Земли отдали строительству СВП-3. Выдвигались и другие соображения. Половина населения планеты на космических стройках, а тем, кто остался не до праздников, началась предпусковая горячка на станции сверхдальней связи. Но управление земной оси выполняло свою программу неукоснительно. Если на Земле останется один человек, желающий повеселиться, для него развернут все установленные праздники. Я думаю, это правильно. Мой помощник Альберт, увидев, какой размах принимает подготовка, направил большой протест. «Человечеству сейчас нет времени праздновать, кроме, может, отдельных весельчаков. Для кого вы стараетесь?» Большая ответила со всей электронной рассудительностью. «Каждый человек достоин всего, чего достойно человечество». Как всегда, снеговые тучи прессовали над северной акваторией Тихого океана. Для интереса я слетал туда на рейсовой ракетке, а на Камчатке забрался в морскую авиаретку. Охранительница предупредила меня, что надо потеплей одеться, но я пренебрег ее советом и раскаялся. Холод был адский. Кругом простиралась непроницаемо белая пелена, похожая скорее на скрипящую под руками вату, а не на влажный туман. Тучи спрессовывались из мельчайших льдинок. Им предстояло лишь немного укрупниться, чтобы образовать готовые снежинки. Я пригласил с собой на праздник и Альберта. Он явился раньше всех и, усевшись у памятника корове, по обыкновению возился с формулами. Он всегда вычисляет свободное и несвободное время.
1: «Опаздывают ваши друзья», —
0: сказал он и опять занялся вычислениями. Я сел рядом с ним. Это местечко перед пантеоном — любимое место свиданий. На приземистом красного гранита постаменте корова склоняла рогатую голову, всматриваясь в меня темными выпуклыми глазами. Я в тысячный раз прочитал надпись, почему-то она всегда трогает меня, кормилица людей, благодарное человечество. Во мне поднялись и прошли торжественно широкие мысли. Никто давно не пьет молока от коров, но хорошо, что человечество не забывает свое прошлое. Над каменной, рыже-черной коровой неторопливо плыли облака. Обычные облака этого дня, не те, что наготавливались для праздника. Клены и каштаны стояли голые, лишь высокие узкие дубы не хотели прощаться с ржавыми листьями. Лужи затягивал ледок. Мир был суров и юн.
1: «Опаздывают ваши друзья», —
0: повторил Альберт и, закончив одно вычисление, принялся за другое. На площади опустилась авиетка с Ромеро. Кабина была заставлена свертками и пакетами, были даже два ведра. Ромеро помахал нам рукой.
1: «А Мэри еще нет? Ладно, сейчас я ее доставлю».
0: Пока он летал за Мэри, на площади приземлились еще три авиетки, из них вылезали друзья Ромеро, мужчины и женщины. Затем снова показалась авиетка Ромеро, за ней другая с Мэри.
1: «Кажется, все в сборе», — сказал Ромеро, весело оглядывая нас. «По креслам, друзья, и за мной».
0: Мэри сердито сказала мне, глядя в сторону. «Приняли приглашение, но не удосужились залететь за мной». «Я думал, что за вами залетит Павел, как, впрочем, и произошло». Она отошла. Она не желала со мной разговаривать. Я уже подумывал, не отказаться ли от экскурсии. Если бы не Альберт, я постарался бы незаметно улизнуть. Ромеро взял курс на север. Внизу проплыли три гряды жилых колец. Затем потянулись парки, их сменили поля и леса. Ромеро шел на излучину реки Синюхи, где она образует петлю, поворачивая с запада на восток. На заросшем деревьями полуострове я не раз проводил летние дни, купался, влезал на дубы и тополя. Ромеро опустился на полянку в центре излучины.
1: «Здесь», — сказал он, потопав ногами по земле. «Снег назначен на 16, у нас впереди 4 часа. Потратим это время на сооружение костра и приготовление еды. Сегодня, вероятно, впервые в жизни для многих из вас вы попробуете снять и напитки, к которым не прикасались электронные руки автоматов. Будем подобны предкам! Таков девиз сегодняшнего праздника».
0: Ироничный, малоподвижный Ромеро, в практических делах скорее наблюдатель, чем участник, сегодня с энергией командовал. Мы с Альбертом собирали валежник, другие мужчины расчищали местечко для костра, женщины распаковывали свертки и доставали необычную посуду, фарфоровые тарелки, металлические вилки и ножи, хрустальные бокалы, скатерти из странного материала. «Где вы достали такое старье?»

0: Павел?» — спросил я.
1: «В музее. Надеюсь, вы не подумали, что для обеда в манере предков я прибегну к услугам автоматизированных столовых. Скатерти из чистого льна. Великолепно, правда?»
0: «Грубоватая ткань. Надеюсь, еда не из музея. Я не хотел бы глодать котлеты, приготовленные 500 лет назад».
1: «Успокойтесь. Из музея одни вина. Да и им, конечно, не 500 лет, хотя они очень старые. Но вино чем старее, тем лучше. Так считали в древности. А нам сегодня предстоит проверить, верно ли это. Я угощу вас свежайшим шашлыком из натурального барашка. Вчера еще наш шашлык блеял в саду музея».
0: «Вы убили бедное животное, Павел?»
1: «Дорогой Элли, предки не убивали, а приготавливали барашков. Я его приготовил, то есть зарезал, освежевал, разрубил мясо на кусочки, посолил, залил уксусом, приправил луком и высыпал в ведро томиться».
0: Он с наслаждением описывал свои действия. У него горели глаза.
1: «Не делайте кислого лица, мой друг. Ручаюсь, вы пальчики оближете, когда попробуете шашлыка».
0: Костер взметнулся пологом багрового пламени. Дым обвивал пламя, как кружево ткань. Я взял на себя обязанность надзирателя огня. Ромеро важно называл меня дневальным по печке. Это было все же лучше, чем возиться с дурно пахнущим мясом. К шашлыку Павел пристроил Альберта. Тот нанизывал мясо вперемешку с луком на металлические шесты, похожие на прутья садовых решеток. Их тоже привез с собой Ромеро. Время шло к 16, небо опускалось все ниже. Тучи двигались быстро, густые и темные. В любую минуту из них мог вывалиться снег. Дубы рассыпали багровые листья, их засасывало к костру и отбрасывало вверх. Листья кружились над огнем стаей больших медленных бабочек. Альберт разместил шесты, мясо шипело, с него капал жир, чадно обволакивая горящие сучья. Меня подташнивало от усилившегося неприятного запаха. Без 15:04 Ромеро стал открывать бутылки. Пробки окаменели в горлышках, одна бутылка сломалась. От вина шел густой аромат, в нем смешивалось что-то хорошее и что-то неприятное. Я заметил, что и другие, прежде чем хлебнуть вина, украдкой принюхивались к нему. По команде Ромеро мы подняли бокалы.
1: «Зима идет, друзья! За хорошую зиму!»
0: Стал падать крупный снег, и мы выпили вино. Не могу сказать, чтоб оно мне понравилось. В нем была терпкость, оно жгло во рту, как кислота, хотя скорее было сладко, а не кисло. В старину вино смаковали, но я чувствовал, что меня затошнит, если буду долго держать его во рту, и я проглотил его залпом. Альберт покривился, словно глотал жабу. Я сказал тихонько, чтобы не слыхала Мэри, сидевшая по другую сторону Альберта. Не знаю, как наши предки ели, а пили они невкусно. Он отозвался громким шепотом.
1: «Ели они еще хуже. В шашлыке не чувствуется мяса».
0: «А у вас побагровели щеки», — сказал я со смехом. «И все лицо отекло. Боюсь, вино не опьянило, а отравило вас. А может, вы просто молодой, легкомысленный человек, и потому... Дайте мне вот тот длинный жезл шашлыка. Хочу проверить, так ли он невкусен, как говорите вы. Речь идет о наших предках, надо это понимать, Альберт. Я никому не позволю, чтобы наших великих предшественников...
1: Ладно, ладно, вы раньше жуйте хоть четвертинку вашего жезла».
0: Натуральное мясо и вправду пахло чем угодно, но не мясом. Дымом, угольями, сажей, пережаренным жиром, жилами, костями. И в нем не было той сочности и свежести, той ароматной мягкости, что радует в настоящем синтетическом мясе. Я жевал кусок, перекатывая его из одного угла рта в другой. Он был весь собран из каких-то терпких нитей и неперекусываемых железных пленок. Если бы такую продукцию выдали в столовой, все кухонные автоматы немедленно бы отправили на перемонтировку. Мэри, усердно жевавшая кусок, вдруг с отвращением выплюнула его в траву. «Наплевательское отношение к великим традициям», — сказал я. «Не кажется ли вам, Мэри, что вы оскорбляете тех, кто жил задолго до нас?»
2: «Мне кажется, что вы не в себе», — огрызнулась она. «Раньше вы при каждом слове попеременно краснели и бледнели, сейчас вы только красны, и вы многословны, этого тоже за вами не было».
0: «Вы не отвечаете на мой призыв, нет, вопрос. Итак, я говорю, что вы осуждаете еду, которая тысячи лет...»
2: «Выпейте еще», — посоветовала она.
1: «Наполните бокалы», — возгласил Ромеро. «Пусть льется по жилам чудесный напиток древних».
0: Я выпил. Меня мутило от жира, осевшего на зубах. Снег падал все гуще, он становился мельче. Небо темнело, земля светлела. Торжественная белая одежда заволакивала землю. Земля засыпала. Мне тоже захотелось заснуть. Я покачнулся и чуть не упал в костер. В ужасе я оглянулся. Не видел ли кто, как я внезапно ослабел? Каждый был занят собой, на меня не глядели. Огонь костра боролся со снегом, сучья парили, дым вставал зонтом. Лишь в глубине тускло тлел жар и змеились огоньки. Я не мог оторвать глаз от костра.
1: «Вам плохо?» — спросил Альберт. «Поедемте лучше домой. Мне тоже надоело это скучное варварское веселье».
0: «Как?» — переспросил я. «Я молчу. Я не говорил, что скучно. Я переживаю случившееся, дорогой Альберт. Что вы сказали?»
1: «Ладно, посидим еще», — согласился он. «Только дальше, по-моему, будет еще скучней».
0: Кто-то запел, Ромаро подхватил. Сперва звучали два голоса, затем вступили Мэри и Альберт, и песня стала всеобщей. Я тоже подтягивал, но тихо, чтобы не мешать певцам, я редко попадаю в лад. Потом я замолчал, лишь слушал и оглядывался. И мало-помалу, по капле, по слову, по взгляду, по жесту, я стал проникать в сумрачную картину дикарского таинства, совершающегося вокруг меня. С невидимого неба обильно валил снег. Посередине тускло парил костер, а кругом костра люди, раскачиваясь, не впопад ревели песни. Я с ужасом открывал на каждом лице еще неизвестные мне выражения воинственного одушевления и жестокого восторга. Люди, мои соседи, радовались неизвестно чему, опьяненные, обожравшиеся, темно ликующие. Я закрыл глаза, но страшная картина гремящих вокруг костра людей с тупо пьяными рожами не пропала, а усилилась. Я снова раскрыл глаза. Люди все так же сидели кружком и что-то надрывно выли, сливающимся в один звук пением. Я вспомнил о моих товарищах, разбросанных по звездным просторам. Никто из них и помыслить не мог, чем мы сейчас заняты. Я встал и подобрался к Мэри. Она с испугом взглянула на меня. «Вставай», — приказал я и рванул ее за руку.
2: «Что с вами?» — говорила она. «На вас лица нет. Неужели на вас так плохо подействовало вино?»
0: «Хватит», — требовал я и тянул ее за собой. «К чертовой матери, это чертова... В общем, мы едем. Садись в виетку». К нам подскочил обрадованный Альберт.
1: «Я с вами. Ну, молодцы. Наконец надумали».
0: Мы бегом пустились к виеткам. Мэри обогнала меня. У виеток нас настиг Ромеро. Он схватил меня за плечо. Я едва устоял на ногах.
1: «Ну», — сказал я, — «не очень. Слышишь ты?» «Вот, значит, как», — сказал он. «Умыкание невест? Так это когда-то называлось. А меня, по-вашему, не надо спрашивать. У вас не явилась мысль, что я могу быть против, любезной Элли?»
0: «Нет, не явилась. Зато мне явилась другая мысль». Я повернулся к Мэри и Альберту.
1: «Вы летите домой, а я немного задержусь. Нам надо кое о чем потолковать с Павлом». «Я не позволю», — начал он, но я стал между ним и овиетками.
0: Он замолчал, всматриваясь в мое лицо. Я тоже молчал.
2: «Мы вас ждем», — крикнула Мэри.
0: Ее овиетка унеслась в темноту снегопада, а за ней пропала овиетка Альберта. Только после этого я заговорил. «Теперь можно не стесняться. Какой вывод вы собираетесь сделать из данного происшествия, высокоуважаемый Ромеро?» Он сперва повернулся к распевавшим у костра людям, потом со злой усмешкой посмотрел на меня. В темноте, слабо озаренной снегом и бликами костра, я видел лишь его белое лицо и сверкающие глаза.
3: «Когда-то был хороший обычай», — сказал он медленно. «Если двух мужчин разделяла женщина, они сами решали свой спор, не прибегая к помощи охранительниц, больших и малых и прочих справочных и академических. Вы меня понимаете, высокомудрый Элли?» «Я согласен на любой вариант. Шпаги, пистолеты, винтовки. Оружие возьмем из музея».
0: Я изучал его бешеное лицо, стараясь сообразить, насколько он серьезен. «Я не такой поклонник старины, как вы. Что до меня, то предпочитаю для дуэли аннигиляторы. Тут есть некоторые преимущества перед прежними формами поединков. Побежденный увеличивает с собой мировую пустоту».
3: «Короче говоря, вы отказываетесь из трусости», — сказал он надменно. «Могу вам сказать одно. Трусостью еще никто не покорял сердца женщин».
0: «Да?» – переспросил я, надвигаясь на него. «У вас, конечно, опыт, такой покоритель сердец. А не приходит ли вам в голову, рыцарь мужества, что я сейчас схвачу вас за грудки и выбью вашей стройной фигурой дупло в одном из дубов?» Теперь и он изучал мое лицо, пытаясь разглядеть, как далеко я готов пойти. Когда он заговорил, голос его звучал спокойно и хмуро.
3: «Что ж, такой способ тоже был. Драка на кулачках, зубами и ногами. Лично я не поклонник неандертальских манер. Но если вы настаиваете...»
0: «Нет, это вы настаиваете, а не я. Я хочу спать, а вы мешаете возвратиться домой. Пустите меня или нет? Еще минуту я потерплю». Он колебался всю отпущенную ему минуту. Зато теперь он снова был прежний. Ироничный, немного высокомерный, любезный Ромеро.
3: «Вы правы, мой друг. В наше время кулаком не завоевывают сердца женщин. И в пылу наших споров я позабыл, что меня ждут гости. Пренебрегать обязанностями хозяина в старину почиталось не меньшим грехом, чем показать трусость. Видимо, я опьянел. Я, как и вы, первый раз пробую старинное вино. Желаю доброго сна».
0: Он пошатнулся, поворачиваясь. Я поддержал его. Он высокомерно отвел мою руку.
2: «Стой!» — сказал я с яростью. «Должны же мы когда-нибудь поговорить, как друзья, Павел! Не идите к костру, вам не место там!»
3: «Позвольте мне самому выбрать себе место. И разрешите вам заметить, проницательный друг, я не нуждаюсь ни в чьих советах».
0: Я опять не пустил его. «Я не советую, а спрашиваю, почему вы на земле, а не на Оре? Что вам делать сейчас на земле?»
3: «Странный вопрос», — сказал он, пожимая плечами. «А что мне делать на Оре? Вы, кажется, забыли, что там ваша сестра?»
0: «Я ничего не забыл. Вы должны лететь на Ору». Он уже не вырывался.
3: «Вы преувеличиваете мою выдержку, Элли. У нас с Верой нет дорог друг к другу. Если бы вы знали, как безобразно мы поссорились еще тогда, на звездолете».
0: «Я видел вашу ссору. Это получилось случайно, но я все видел».
3: «Значит, вы видели и то, как хладнокровно она прогнала меня? По-вашему, это можно снести?»
0: «Глупец. Она рыдала после вашего ухода. Слушайте, Павел, каждый день на Плутон уходят 3 экспресса. Вы еще успеете к ночному». Ромеро так побледнел, что я испугался. Он беззвучно шевелил губами, долгую минуту всматривался в меня, потом сказал: «Я подумаю. Сейчас меня ждут гости». Я смотрел ему вслед. Он шел быстро и легко. Опьянение с него слетело сразу. Утром меня разбудил Альберт. Он ухмылялся в видеостолбе.
2: «Проснитесь!» — кричал он. «Как здоровье после вчерашнего? Мы с Мэри добрались великолепно. Она передает вам привет. Да проснетесь ли вы наконец?»
0: «Что случилось?» — спросил я, вскакивая. «Почему такая спешка?»
2: «Разве вы забыли, что сегодня опробование связи с Орой? Я вызываю вас уже со станции. Кого из ваших друзей приглашать?»
0: «Жанну, жену Андре, и Мэри. Впрочем, я уже пригласил их». Я быстро оделся и поспешил к аэробусу на станцию. Там уже все было подготовлено к открытию связи. Гостей было немного, среди них Жанна. Я провел ее в зал и сел рядом с ней. Она попросила продемонстрировать во время сеанса связи места, где произошли сражения с разрушителями. Я пообещал сделать все, что возможно. Потом появилась Мэри. Она с улыбкой пожала мне руку. «Что вы сделали с Ромеро, Элли? Вы знаете, что он сразу после праздника улетел на Ору?» «Вас это огорчает, Мэри?» «Разве похоже, что я огорчена? Вы, кажется, заподозрили, что я увлечена вашим другом». «Очень рад, если не увлечены». Положительно, у нее было неплохое настроение. Я первый раз видел ее такой веселой. «Элли, вы разговариваете так, словно сами влюбились в меня. Не забывайте, что у нас нет взаимного соответствия. Ничего хорошего для вас из этого не получится». «Как и для вас», — сказал я и показал ей место рядом с Жанной. Пуск установки поручили Альберту. Он разместился в кабине, устроенной тут же, в зале, позади нас. Перед нами зиял темный ящик, нечто вроде сцены театров, приемный стереообъем станции. Возмущение плотности пространства, переведенные дешифраторами на язык человеческих звуков, линий и красок, должны были вечно изобразиться в стереообъеме.
2: «Луч в пространстве»,
0: — сказал Альберт в 12 часов. Внешне все совершалось без эффектов. Земля не затряслась и не загудела, атмосферу не полоснуло пламя, даже кресла не дрогнули. Но каждый из нас знал, что в мировое пространство рванулся поток энергии еще неслыханной мощи и концентрации. Прими этот поток иную, более вещественную форму, и попади в него любая планета, даже вспышки не произойдет. Просто исчезнет планета, словно и не было ее никогда. И от одной мысли, что мы присутствуем при высвобождении чудовищно огромных сил, я испытывал гордость.
2: «В луче звездолет», — доложил автомат, — «расстояние полпути до Оры». «Это кормчий!» — воскликнул Альберт. «Очертания старого звездолета!»
0: Стереообъем дымно сиял, и в нем плыла одинокая темная точка. Это мог быть любой звездолет, и старый, и новый.
2: «Ора в луче!» —
0: крикнул Альберт. Ора летела навстречу, быстро увеличиваясь в тумане стереоэкрана. Это были пока наши импульсы, отраженные от нее. Потом стали действовать ее собственные, от отосланной на Ору установки СПВ-2. Мы увидели зал звездных приемов, много людей, среди них Веру, Ольгу, Алана, Мартына Спыхальского.
3: «Так что же?» —
0: сказал Спыхальский с подходящей случаю торжественностью.
3: «Откроем первую быстродействующую галактическую передачу. Ора докладывает Земле. Мы в луче».
0: Я ответил за всех, находившихся на станции, а также за всех, кто в этот момент слушал и наблюдал нас на планете. «Земля горячо обнимает вас». Спыхальский доложил, что установка СВП-2 пущена в срок. Налажена связь со звездолетами и близкими светилами. Связь работает отлично. Звезда со звездой говорит напрямую. Запаздываний нет, объявил он. Альберт сказал мне.
2: «Введен еще один канал на Ору. Предоставляется вам лично на 3 минуты для срочной передачи. Куда сфокусировать?»
0: Я удивился. «Зачем мне личная передача? Да еще срочная. У меня нет секретов. Сфокусируйте в обычный видеостолб». После этого я увидел Фиолу. Она была с подругами в тех же садах, превращавших полдень в сумерки. И подруги, и она вспыхнули столбами пламени в полутьме сада. Лишь потом стали различимы их лица. «Фиола!» — крикнул я в восторге. «Фиола!»
4: «Здравствуй, Элли!» — пела и сияла она. «Я вижу тебя на далекой земле. Здравствуй, Элли! Я знаю, ты был болен!»
0: Я несколько раз повторил: «Фиола, милая Фиола», а она отвечала: «Здравствуй, Элли, как ты себя чувствуешь?» «Великолепно, Фиола!» — воскликнул я. «Мне и вправду казалось, что никогда я не чувствовал себя так хорошо. А ты? Скажи, как ты, Фиола?»
4: «Я тоже. Я хочу тебя видеть, Элли».
0: «И я тебя».
4: «Прилетай».
0: Тут нам сказали, что 3 минуты кончились. Когда Фиолу выключили, Мэри холодно заговорила: «Подруга ваша бесспорно красочна, но внешность у нее довольно нечеловеческая. Будете на Веге, передайте вашей змее поклон от земных девушек». Я громко рассмеялся. Мэри посмотрела на меня с возмущением. Она собиралась сказать что-то очень язвительное, но в это время в стереообъеме появилась Вера. «Мы заканчиваем подготовку экспедиции», — сказала Вера. «Сообщаем Большому Совету, что Галактический флот ждет приказа выступить в Персей, и мы ждем тебя, брат». «Уже скоро», — ответил я. «Уже скоро, Вера».
5: «Перевожу луч на Геады», — сказал Альберт.
0: Это было значительно дальше Оры. До Геад 120 светолет. Перед нами одна за другой появлялись планетные системы. В межзвездном пространстве были локированы 4 наших звездолета. Альберт усилил энергию излучения механизмов. В стереообъеме загорелись светила Плеяд. «Это произошло здесь», — сказал я Женне.
5: «Расстояние в 500 светолет», — объявил Альберт.
0: Плеяды были пусты. Ни один звездолет не мчался между светилами. Альберт перевел луч в центр звездной кучки на Майю. Он высвечивал пространство, где произошло сражение человеческой эскадры со звездной флотилией врага. Пространство было темно и мрачно. В нем еще не рассеялась пыль недавней битвы. Одну за другой мы увидели все 4 планеты празднично яркой электры, и ближнюю, окутанную дымом, и дальние, закованные в вечный лед, и среднюю Сигму, где мы потеряли Андре. Жанна тихо плакала. Я не утешал ее. Меня самого охватило волнение. Когда я увидел эту несчастную планету, я снова слышал последний отчаянный крик Андре: «Элли, Элли». «Попробуем теперь достать скопление в Персее», — сказал я Альберту. Наступил решающий момент испытания. Земля выбрасывала свои могучие локаторные лучи на 5000 светолет. Теперь должно было стать ясно, оправдались ли расчеты нашего проекта, или мы потерпим поражение. Несколько минут прошли в молчаливом ожидании. Потом в стереообъеме зажглось великолепнейшее из скоплений нашего района галактики. 2 звездные кучки, несколько тысяч ярчайших светил. Я видел знакомую картину. Ровно год я каждый день рассматривал ее в командирском зале несущегося в Персей звездолета. И снова я не сумел отделаться от старого жутковатого ощущения, будто я вижу удар столкнувшихся звездных кулаков. Звезды разлетались в стороны, как осколки. Скопление вспухало, звезды в нем разбегались. Теперь мы были где-то неподалеку от угрожающей.
5: «Сверхсветовой области 2 флотилии звездолетов», — бесстрастно доложил автомат. «Идут параллельными курсами, скорость не выше 100 световых».
0: Мы увидели точки, медленно плывущие в светящемся тумане стереообъема. В первой группе было 5, во второй 7 кораблей. Куда они шли? Нападать на блокированные планеты галактов? Обычный рейс в безраздельно контролируемом ими пространстве или свирепая попытка уничтожить внутренних звездных врагов перед тем, как подоспеем мы, враги внешние? Я улыбался, сидя в кресле. Превращение Земли в величайшее ухо, глаз и голос Вселенной удалось. Альберт дал свет в зал. «Ты видела места, где исчез Андре, места, где он сейчас томится?» — сказал я Жанне. «Верь, Жанна, верь, ждать уже недолго». Она вытирала покрасневшие глаза. Я повернулся к Мэри. Мэри не было.
4: «Твоя знакомая ушла, когда показался Персей», — сказала Жанна. «Я хотела обратить твое внимание, но ты так следил за этими крейсерами. Тебя огорчает ее уход, Элли?»
1: «Скорее радует», — сказал я весело. После этого я обратился к Альберту. «Итак, пуск состоялся. В соответствии с решением Большого Совета я с этой минуты свободен. Желаю успеха, Альберт».
0: Он крепко пожал мне руку.

0: Теперь оставалось немногое. Вещи, собранные заранее, ждали меня на космодроме. До вечернего экспресса на Плутон оставалось 3 часа. Я вызвал Мэри. Охранительница отыскала ее на одном из городских проспектов. Мэри шла домой, сердитая и заплаканная. У нее были красные глаза, я различал это даже в видеостолбе. Она вздрогнула, когда я неожиданно засветился перед ней. «Вы пытались убежать», — сказал я. «Но я вас нашел, и хочу, чтобы вы немедленно прилетели ко мне. Мне очень нужны вы, Мэри». Она смотрела в сторону, потом сказала очень неохотно. «Ладно, вечером, если у меня появится настроение видеть вас». «Вечером будет поздно, Мэри. Я улетаю на Ору сегодня». Пораженная, она взглянула мне в глаза. «Хорошо, я вызываю авиетку». Мы появились на космодроме одновременно. У нее опять переменилось настроение. Теперь Мэри была недоброй и язвительной. Она не протянула мне руки, она собиралась на прощание посмеяться надо мной. «Когда прибудете на Вегу, передайте», — начала Мэри, но я прервал ее. «Не знаю, удастся ли скоро побывать на Веге. Мы идем в Персей. Я хочу, чтобы вы полетели с нами». У нее был такой удивленный вид, что я рассмеялся. Она совсем рассердилась. «Я не из тех, кто любит шутки», — сказала она в негодовании. «Очень жалею, что приехала вас провожать». «Я не шучу, Мэри. Ничего я так в жизни не хотел, как того, чтобы вы сопровождали меня. Что вас держит на земле? Вам будет хорошо, обещаю. А на Плутоне вы возьмете все, что вам нужно в дальнюю дорогу». Она колебалась. На глазах у нее опять появились слезы. «Удивляюсь вам», — сказала она. «Вы, кажется, задумались над тем, что мне хорошо и что плохо. До сих пор вы больше думали о себе». «Это потому, что до сих пор я чаще бывал с собою, чем с другими, Мэри. К тому же мужчины эгоистичнее женщин, так написано в древних книгах. Но теперь все это переменится».
1: «Вы решили покончить со своим мужским эгоизмом?»
0: «Наоборот, стремлюсь ублажить его. Оставить вас на земле и потом не знать ни днем, ни ночью покоя, что с вами, не влюбились ли вы в кого, не заболели ли. В 1000 раз спокойнее, если вы рядом. Смотри в глаза сколько хочешь, говори когда хочешь, беги, исполняй желания, с наслаждением слушай, как тебя ежедневно, ежечасно, ежеминутно пробирают. Я слишком большой эгоист, чтобы упустить свое счастье».
1: «У вас странный эгоизм, Элли».
0: «Какой есть? Идемте, Мэри, остались считанные минуты». Она сделала шаг к звездолету и остановилась. У нее грозно хмурились широкие брови.
1: «Но предупреждаю, Элли, вашу прекрасную змею...»
0: Я весело прервал ее. «Она будет и вашей. Вы с Фиолой рождены быть подругами. Идемте, идемте, Мэри». Она все же колебалась. Она шла и останавливалась. Я ласково подталкивал ее. У планетолета она повернулась ко мне. Она была очень бледна.
1: «Элли, разве это серьезно?»
0: Сказала она, чуть не плача.
1: «Понимаете вы сами, что делаете? Павел утверждает, что вы способны на самые безрассудные поступки. Вы сейчас...»
0: «Павел правильно говорит», — прервал я ее. «Павел отлично меня знает. И вообще он все в мире знает. Но какое отношение к нам имеют все его удивительные знания? Немного безрассудства — единственное, что нам требуется, чтобы быть вполне разумными». Я ввел Мэри в свою каюту. Она села на диван и радостно засмеялась.
1: «Элли, знаете, в каком своем постоянном желании я хотела бы вам признаться?»
0: «Знаю. Вы желали, чтобы мы вдвоем куда-нибудь далеко улетели. Это также всегда было и моим сокровенным желанием, Мэри».

0: 28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области, пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории.
1: Место 10И. Джеймс Смайт. Катарсис. Я никогда никуда не ездил. Но вот в правлении мне сказали, что от этого будет зависеть моя работа, и без того ненадежная. Я помню, что возражал, что не привычен летать. Все эти зоны, проверки, предупреждения и личная трагедия усиливает неприятные ожидания. В правлении мне ответили, что я волен поискать другую работу, а Рэйчел посоветовала не дергаться. Сказала, что небольшое путешествие, легкая перемена места не помешает. Сначала я все это возненавидел. Поднимаешься на борт, принимаешь ксанакс, сразу все тускнеет, потом засыпаешь, летишь во сне. Просыпаешься, понимаешь, что все время двигался и не чувствовал. Небольшое чудо. Мне понравился ритуал. Полет, отель, встреча. Он был окаймлен периодами, когда я даже не чувствовал себя собой, но все же после этого я мог сказать, что делал что-то, куда-то ездил. Поездка Сан-Франциско-Япония стала привычной. Туда-обратно, на дорогу к Санаксу обычно как раз хватало. Я сразу, пока катились на взлет, прикрывал глаза и воображал худшее, но таблетка делала свое дело. Когда просыпался, уже объявляли посадку, я сжимал кулаки и скрипел зубами. Скрежет шасси по асфальту, удар, толчок. В такие моменты я всегда думал, Конни никогда не боялась, не то что я. На этот раз я проснулся от турбулентности. Токио со мной хорошо обошелся. Рамена столько, что я словно весь состоял из жидкости. Я много пил. Я поднялся, чтобы пойти в туалет. Голова чуть кружилась, и я цеплялся за изголовье кресел. Я чувствовал себя вялым, как обычно при пробуждении после приема таблетки. Я ждал своей очереди у туалета и улыбнулся стюардессе. Или думал, что улыбнулся.
2: «Могу я вам чем-то помочь?» — спросила она.
1: «Я просто...» — я кивнул в сторону туалета.
2: «Ну, если что, дайте мне знать».
1: Мне показалось, она флиртует. Я полностью утратил эту способность. Когда-то до Рэйчел, до Конни я, конечно, нашел бы способ ответить. Рефлексы, вроде мышечной памяти, способность отозваться на флирт. Пока я был в туалете, зажатый в тесном пространстве, турбулентность усилилась. Я помочился, стараясь справиться с головокружением. Когда я выходил, руки вымыты и вытерты полотенцем, лицо с трехдневной щетиной побрызгано водой, японцам все равно, брился я или нет, либо они слишком вежливые, чтобы сделать замечание, дверь кабины пилотов открылась. Ее больше не открывают. Я достаточно полетал, чтобы понимать, что сейчас такого не происходит, и потому я заглянул и увидел все эти кнопочки, рычажки и прочее, и услышал их, командира, второго пилота и старшую стюардессу. Они увлеченно разговаривали о каких-то показаниях приборов и о том, что все загружено сильнее, чем они когда-либо видели. «У нас проблема?» — спросил я. Этот ксанакс снес мне все тормоза.
2: Стюардесса обернулась ко мне. «Все в полном порядке. Будьте добры, вернитесь на свое место. Мы скоро начнем снижение».
1: Она больше не флиртовала. Я сел на место и устроился поудобнее. Теперь воздух ощущался несвежим. Я каким-то образом снова отключился. Возможно, период полувыведения у таблетки длиннее, чем я думал. Аэропорты все одинаковы. Высадка из самолета, долгий путь, очередь. Смотришь, как сотрудник службы безопасности смотрит на тебя и стараешься не встретиться с ним взглядом. Кое-как выходишь. Каждый раз берешь только ручную кладь, чтобы сэкономить время. Но ради чего? Куда это время предполагается потратить? Вот так идешь и не замечаешь никаких изменений, поскольку устал. Не видишь того, что должен бы. Наконец, спотыкаешься о новый транспортер или проходишь через выход, которого раньше не было. И каждый раз спрашиваешь себя, почему ты это делаешь? Почему торопишься? Когда я уезжал, мы с Рэйчел поссорились. Я знал, что когда вернусь, ее дома не будет, и Конни тоже вряд ли туда вернется. Я пошел к выходу для прибывающих, так быстрее поймать Uber. Водители подъезжают, высаживают пассажира, но редко задерживаются, чтобы взять нового. Так можно найти того, кто так же сильно хочет вернуться в город, как я. Я открыл приложение. Экран загрузки долго крутился. Потом написал «Соединение недоступно». Никогда раньше не видел такую ошибку. Выключил телефон, посмотрел на колесико загрузки, снова включил, попробовал еще раз. Вокруг меня люди выходили из машин. Аэропорт был тише, чем я помнил. Машины все одинаковые, обтекаемые гибриды. Двери одинаково хлопали, когда выходили люди. Они целовались, обнимались, говорили «до свидания и скоро увидимся». Чего стоит держать себя в руках? Телефон снова включился, и на этот раз я увидел, что нет даже сети. Ни черточек, ни сигнала. Вот дерьмо. Так что я пошел обратно в терминал. На этот раз побыстрее, и у меня заболели ноги. Жизненный цикл этих ботинок подошел к концу. Надо было взять с собой кеды, но не нашлось места в сумке. И ты идешь на компромисс. Ты вынужден идти на компромисс. В зоне вылета я встал в очередь с туристами и временными служащими. Они не знали, что делают, просто радовались или злились от того, что едут куда-то в командировку, первую или пятую, но они не путешественники, не как я. Я чувствовал, как пухнет голова. «Похоже на внутричерепное давление», — сказал я себе. На мгновение, пробирающее холодом до костей и сжимающее, как змея, ледяными пальцами горло, я увидел Конни, лежащую на столе, а вокруг нее доктора. Нас с Рэйчел рядом с ней нет. Мы в соседней комнате, и сейчас нам скажут, что случившееся неизбежно. Или было.
3: «Куда едете?» — спросил меня человек на стоянке такси.
1: «Окленд», — сказал я и назвал ему адрес.
3: «Плата вперед!» — говорит он. «Сообщите это водителю».
1: Он провел меня вперед в обход очереди. Бесшумно подъехала следующая машина. Вышел водитель, улыбнулся, протянул мне руку, и я пожал ее, используя деловое рабочее рукопожатие. Мое привычное «рад знакомству», проявляю взаимное уважение, заученное в совершенстве и отрепетированное за 20 лет практики.
3: «Рад вас видеть!»
1: И взаимное рукопожатие, как у старых друзей. Я подумал, что нет у меня больше старых друзей.
3: «У вас есть какой-то другой багаж?»
1: «Только это», — ответил я. Он подхватил мою сумку, забросил в багажник, а потом открылась дверца на заднем пассажирском сидении. Он не открывал сам. Дверца просто щелкнула и открылась. Я почувствовал, как тепло внутри. Дело в воздухе или во мне? Но сидеть было холодно и ногам, и спине. Ощущалось через одежду.
3: «Какое оплатное приложение?» — спросил он.
1: «Извините, я не вполне...»
3: «Какое приложение вы хотите использовать для оплаты? Siri, Alexa, Scion?»
1: «Siri. Это я знал».
3: «Ясно», —
1: ответил он. Оглянулся, и мы поехали из терминала. На дорогу он не смотрел. Ненавижу, когда кэбби так делают. Они знают дорогу, и они за ней не следят. Ни к чему. Но могу сказать, никогда не знаешь, что может случиться, если ты не смотришь. И еще он чего-то ждал.
3: «Я не знаю, что должен...» «Вы не часто ездили на такси?» — спросил он.
1: Рассмеялся.
3: «Не местный, да?»
1: «Я живу здесь», — ответил я.
3: «Шутите. Назовите Siri ваш адрес, и она сможет перевести ваш платеж. И тогда поедем, куда вам надо. Вам куда?»
1: «Висейлия, 28, 1000 дубов». Мы поехали. Таким тихим казалось шоссе, и машина бесшумная, и водитель умолк. Ничего не осталось, лишь ритмичный стук от езды по лоскутному полотну дороги под нами, которое, думаю, никогда и никто не соберется чинить. Мы на месте. Я не сразу понял слова водителя. Я дремал. Сон исчез мгновенно, как и пришел, не попробовав задержаться подольше. Дверца уже открыта, и водитель стоял с моей сумкой в руках.
3: «Не хотел вас раньше будить», — сказал он. «Вам, похоже, надо бы отдохнуть. Вы немного дезориентированы».
1: «Извините», — ответил я, вышел из машины и потянулся всем телом, зевнул, прикрывая рот.
3: «Послушайте», — сказал он, — «ваш платеж отклонен. Я не смог присоединиться. Я бы мог позвонить в поддержку, как полагается, но мне кажется, вам нужна помощь».
1: «Я могу заплатить», — сказал я, но он рассмеялся.
3: «О, об этом не беспокойтесь. Каждый, знаете ли, может заплатить. Временами нам нужно...»
1: «Я серьезно».
3: «Не беспокойтесь, у меня тут же заказ, я его возьму. Не могу же я пропустить два лота за день».
1: Говорил он доброжелательно, и я снова протянул ему для пожатия руку. Так положено, когда сделка заключена.
3: «Спасибо». «Не за что».
1: Я смотрел, как он отъезжает и остался на своей улице. Но тут все изменилось. Это же не мой дом. Номер правильный, контур тот же. В основном такая же архитектура, но на крыше иное покрытие. Черепица исчезла, и вместо нее что-то мягкое, будто влажное. И еще на крыше панели из чего-то вроде стекла со вплетенной внутрь проволокой. В окнах темные тонированные зеркала, будто я в полицейской комнате для допросов, и с другой стороны у горюющих членов семьи спрашивают, узнают ли они меня. Но место знакомое. Прежний изгиб дороги, и дома по соседству те же. А вот машины другие. Меньше, больше, изящнее, не скажу, я не автомобилист. Но они не такие. Это была моя улица. Я здесь жил и спал. Покупал с Рэйчел этот дом, когда мы не могли себе этого позволить. Люди вечно хотят всего сразу. И ребенка, и работу, и дом. И стараются. Я подошел к двери. Замочной скважины больше нет. Дверь другая. Там была панель, как экран, но такой глубокой матовой черноты, что не видно даже отражения света. Я коснулся ее, осторожно погладил пальцами. «Вы к кому?» — спросила дверь у меня. Мое сердце заколотилось.
3: «Это мой дом. Я Дэвид Парч, и это...»
4: «Добро пожаловать домой, Дэвид!»
1: Дверь щелкнула и открылась. Я не мог понять, где я. Ничего моего. Все новое и в то же время старое. Пластиковые панели. Мне знакомо устройство этого дома. Мягкий изгиб стен гостиной, кухня, техника, холодильник, на который копили. Ванная. Никаких нигде фотографий. Как я понял, никаких сантиментов. Лишено всего личного. Дом лишен лица, индивидуальности, прошлого. В одной комнате дверь закрыта. Мы закрыли сами, Рэйчел и я. Мы решили ее закрыть. Как зарытая в саду капсула времени, стопка открыток, диск и несколько фотографий, альбом. Кто-нибудь когда-нибудь откроет ее, и история обнажится. Дом всегда был лишен сантиментов, за исключением комнаты Конни. Мы оставили там все как прежде. Так хотела Рэйчел, не я. Я хотел все убрать, чтобы ничего не осталось, и мы с Рэйчел спорили. Помню, это длилось неделями. Это все еще продолжается. Это было так, когда я сел в самолет, когда прибыл в Токио и встречался с инвесторами, когда пил саке, улыбался и не говорил о своих проблемах. Улыбаясь, я говорил, когда спрашивали, что моей дочке Конни 8 лет, и она жива и в порядке. Открываю закрытую дверь. Только взялся за ручку телефонный звонок. Незнакомый номер, незнакомый рингтон. Надпись в текстовом поле «Взаимодействие с геотегами». Нажимая кнопку ответа, я подумал, что не покидал самолет. Это Ксанакс. Это Ксанакс и его сны.
4: «Алло?»
1: Я услышал, и мне стало плохо. Я узнал этот голос.
4: «Папа?»
1: Дверь открылась. Комната Конни осталась такой же, в точности, как в то утро, когда она умерла. Я сел на пол, потому что не сесть не мог. Опустил голову на руки, и пальцы впились в щеки, ощупывали глазницы, проверяя, не сплю ли я и вообще живой ли. Ее голос не был в точности ее голосом. Очень близко, но не совсем такой. Когда умерла, она была старше, чем этот голос. Он звучал так, словно она здесь, в этой комнате. Что-то щелкало, прерывалось. Это не было ее голосом, но...
4: «Папа, ты дома?» Мама сказала, что ты, может быть, захочешь поговорить со мной, или что это может тебе помочь, если ты вернешься когда-нибудь».
2: «Я вернусь когда-нибудь?»
4: «Так она сказала, что в конце концов ты вернешься».
2: «В конце концов?» «Прошла только неделя. Ну, с учетом временной разницы 8 дней или 6. Я забыл». Я взглянул на комод. «Моя Конни. Что-то для макияжа. Музыкальная шкатулка, которую мы купили на гаражной распродаже. Она ее обожала. Зеркало. Я увидел в нем отражение ее лица, глядящего через дверной проем. И она улыбнулась мне». «Меня не было не так долго», — сказал я, но уже понимал, что это ошибочное ощущение. Я как будто лгал, сам не зная об этом. Все смутно иначе.
4: «Мама мне говорила, у тебя были свои причины так надолго уехать, так ведь?»
2: Конни вечно так спрашивала.
4: «У тебя ведь были причины?»
2: «А где мама?» — спросил я у Конни, той, которая не была моей Конни. «Можно мне с ней поговорить?»
4: «К сожалению, в информации геокэша есть только я».
2: Ничего подобного она никогда не говорила. Для нее это просто бессмысленный набор слов. Ей было 8, когда она умерла, и такого она ни разу не произносила. Это звучало дико. «Почему мама послала тебя ко мне?»
4: «Сказала, я могу понадобиться тебе».
2: «Она мне?»
4: «Мама сказала, ты...»
2: «Я не понимаю. Что ты такое?»
4: «Я память», — сказала Конни. «Интеллект. Мама говорила, что если ты вернешься назад, я смогу быть тебе полезной».
2: Комната все еще хранила ее запах. Или нет? Может быть, здесь еще держался тот запах, который мы с ней связывали уже после смерти? Потому что мы ничего здесь не трогали. Протирали пыль, да, но и все. Специальной тканью, очень мягкой, чтобы ничего не тревожить. Специальная вакуумная насадка оказалась для нас тем, что нужно. И когда казалось, что нас не видят, мы зарывались лицами в это одеяло, думая, что чувствуем ее запах, думая, что он сохранится вечно. «Память», — повторил я. «Память о чем?»
4: «Не сердись, пожалуйста», — сказала она.
2: Я и не заметил. Я повысил голос. Даже не знал. Перед той последней поездкой мы о чем-то с Рэйчел поспорили, и она говорила мне, что я злюсь. Я тогда сказал ей, что нет. Если так, я бы знал. «Извини», — сказал я. «Но все же, ты память о чем?»
4: «Обо всем», — сказала она. «Обо всем, что Конни».
2: «Что значит обо всем?»
4: «Меня создали из видео с ней, из ее фото, из рассказов, из ее вещей, из всего. Все с единой целью».
2: Я присел на кровать. Именно на то место, где я, помню, всегда садился, приходя разбудить ее утром. В том единственном месте, где матрас обмяк, где прогнулся под весом Рэйчел или моим. Говорят, матрас принимает форму тела, когда лежишь. Этот помнил, где я сидел на краю. Наклониться ее разбудить. «Уже утро», — негромко сказал бы я. «Что за цель у тебя?» — спросил я ее.
4: «Завершение», — сказала она. «Я здесь ради того, чтобы ты мог проститься».
2: Я рыдал. Я сидел на краю кровати и плакал. Я упал лицом на подушку. Она здесь лежала. Я уверен, что видел волос, длинный, плотный и темный. Не мой. Все вокруг меня принадлежало ей, как и то, что я не успел ей сказать. Я не знаю, долго ли так сидел. Когда я умолк, ее голос, другой, повторял какие-то фразы. Думаю, он не знал, что делать, когда я закончу. Вероятно, это не было запрограммировано. И хотя я не представлял, как это работает, но если это как-то отражало чувство реальной Конни, она тоже не знала бы, что сейчас делать со мной. Она никогда не видела меня таким, плачущим. На кухонной стойке нашлось адресованное мне письмо в пластиковом конверте. «Рэйчел». Я прочел первую строчку, написанную ее рукой. Не намного больше, чем мое имя, и отложил письмо. Его можно оставить на утро. Или, может быть, я не прочту его никогда. Может быть, так и оставлю его здесь, в конверте. Телевизор, который я не сумел включить и подумал, что это сейчас и к лучшему. На улице люди возвращались на машинах домой. Кто за рулем, а кто нет. Я понял. Что-то случилось. Я помню, как-то прочел в газете рассказ о человеке, который долго пролежал в коме. Когда он проснулся, окружающие лгали ему, чтобы мозг не слишком запутался, чтобы дать ему возможность все принять и не сойти с ума. Я примерил это к себе. Потом стемнело. Я опять открыл дверь комнаты Конни, и телефон опять зазвонил. Геолокационная память разговора, которого не было. Батарея садилась. Придется мне думать, как ее зарядить. Но сейчас, погасив экран, я все слушал звук голоса, пока тот не стал совсем слабым. Я сидел в темноте на ее кровати. Почти ничего не видел, только смутный контур подушки. И я думал, если закрыть глаза, то можно представить, что она еще здесь, и я могу в последний раз уложить ее спать. Я сказал дочери: «Спокойной ночи». И я слышал, как она мне ответила. В первый раз за долгое время, может, даже более долгое, чем сознавал, я хотел остаться в этом моменте. Может быть, иногда остаться на месте — это все, что нам нужно.
5: Джеймс Смайт. Британский писатель. Им написано 8 романов, в том числе «Машина» о памяти и ПТСР, ориентированный на молодежную аудиторию, и роман «Почему спускается темнота», номинированный на премию Артура Кларка. Кроме того, он совсем недавно создал сценарии к новому телесериалу и фильму для Sony, а также закончил новый роман «Я все еще сплю» об искусственном интеллекте и загробной жизни. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».